0: законопроектной деятельности. И плюс к этому в тот же план правительственных инициатив не включается ни одна инициатива, которая предусмотрена поручениями президента. Это идет параллельным образом. И это тоже как элемент того, что до Думы доводится очень большой объем информации в виде инициатив правительства, как законопроекты, которые не включены в план законопроектной деятельности.
1: При этом Минг подчеркнул, что Путин на связи с законотворцами и все спорные моменты обсуждаются заранее. По словам полпреда, Путин не отклонил ни одного принятого 8-м созывом Госдумы закона.
0: Сегодня вышли вот на такой уровень. И связано это, как я сказал, прежде всего с консолидацией общества. И здесь огромная заслуга главы государства. Видно прямо вот по этим цифрам. С 2000 года кардинально изменилась картина.
1: Обращаться к Федеральному собранию Путин должен по Конституции. Но уже второй год подряд он свои обязанности не исполняет. В декабре 2025 года Дмитрий Песков заявлял, когда Путин посчитает нужным, послание состоится. Это заявление идет вразрез с 84-й статьей главного закона страны. Последний раз в 2024 году Путин выступал не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты. Тогда его, по сути, программную речь показывали в российских кинотеатрах и транслировали на билбордах страны.
2: Решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам. Нашей сплоченности, преданности родной стране, ответственности за ее судьбу. Эти качества четко, однозначно проявились в самом начале специальной военной операции, когда ее поддержало абсолютное большинство российского народа.
1: Путин отменял послание в год полномасштабного вторжения в Украину. В 2022 году отказ Путин объяснил тем, что события развиваются очень динамично. Ему, цитата, «сложновато определить конкретные планы на ближайшее время». Не выступал Путин с посланием и в 2017 году. Оно состоялось 1 марта 2018 года, всего за 3 недели до президентских выборов. Путин тогда представил новейшие виды российского оружия.
3: Мы приступили к разработке нового типа поколения, нового поколения ракет. В частности, в настоящее время Министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начали активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его «Сармат».
1: Примечательно, что на том федеральном собрании Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать. А новейшее оружие – это элемент сдерживания. В послании 2019 года Путин уделил противостоянию с Западом едва ли не пятую часть своего выступления.
4: Последние годы США проводят на российском направлении политику, которую вряд ли можно назвать дружественной. Законные интересы России игнорируются.
1: За год до полномасштабного вторжения в 2021 году Путин обозначил для Запада знаменитые красные линии.
4: У России есть свои интересы. Есть, конечно, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права. Как это, собственно, делают и другие государства мира. А если кто-то отказывается понимать эту очевидную вещь, не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию.
1: Само по себе послание Федеральному собранию – это видение президентом внутреннего и внешнего курса России. Но, видимо, затянувшаяся война, вместе с ней нарастающие экономические проблемы, падение рейтингов правящей партии самого Путина заставляют Кремль отказываться от привычных ритуалов.
5: О чем же говорит отказ от привычного ритуала, мы спросим у политолога Руслана Айсина. Он с нами на связи. Руслан, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Артем.
5: Сперва хочу спросить, в чем же значение этого послания, в чем значение этого ритуала и как система реагирует на его отсутствие?
6: Все-таки послание – это важная форма взаимодействия Путина с элитой и попытка дать некий вектор определяющий. То есть вот стратегия, условно говоря, на год. Приободряющие, вот основные позиции, на которые надо усилить, на которые необходимо уделить особое внимание. Это внешняя политика, внутренняя политика. Ну, в общем, все ждут, готовятся так или иначе к этому ежегодному посланию, что Путин скажет что-то новенькое, где-то подчеркнет, где-то, значит, прикажет. Но в этот раз видно, что сказать ему нечего, фундаментального. И здесь я, наверное, даже соглашусь с его полпредом в Госдуме, который сказал, что мы вот ситуация такова, что мы находимся в тактическом режиме, стратегического сказать нечего. Что действительно так и происходит. Путин и Кремль реагируют сугубо на какие-то внешние раздражители и на внутренние проблемы. Планировать он точно ничего не может, потому что, опять-таки, проблема настолько для него серьезна и где-то нерешаема, что выйти к орби эт урби, к селу и городу, он не может, потому что все, что он будет, все, что он скажет, скорее всего, или не будет выполнено, или будет выглядеть сугубо как такие легковесные слова.
5: Опасно ли оставлять чиновников без вектора?
6: Ну, конечно, опасно, потому что чиновник, субъект ручной, в общем-то, он требует, чтобы ему дали определенные инструкции, он требует, чтобы у него спросили, здесь направили, ну, никакой, конечно, самостоятельности быть не может, потому что, как известно, у нас самостоятельность и инициатива наказывается. Это один из, кстати говоря, серьезных вызовов для путинской вертикали. То есть он не может представить своему чиновничеству ясную, там, транспарентную, открытую стратегию. Что мы будем делать? Чего ожидать? Держать всех в страхе, ну, на этом тоже далеко не уедешь. Чиновники все-таки это большая и серьезная опора Путина, так же, как и бюджетники. И лишившись этой опоры, он, можно сказать, потеряет реальную власть, хотя может сохранить там номинальную.
5: А тот факт, что Путину приходится все больше принимать решений на лету, это говорит о усилении его авторитарной власти или наоборот о слабости?
6: Усиление авторитарной власти, но не усиление его, скажем, присутствия во властной системе. Потому что если он хочет все взять на себя, то в этом случае он просто надорвется. Если он хочет делегировать тому же чиновничеству, это значит, что он должен уйти куда-то в тень, например, что у него тоже не совсем получается. То есть Путин попал в очень парадоксальную ситуацию, на самом деле. Да, система выстроена под него, она моноцентричная, но этот моноцентр не может существовать без крепкого фундамента элит. Просто ему не на чем будет держаться. И вот классическая история, когда он берет много, и это много потом не может унести и падает, как уже было и в 1917, и 1991 годах, хотя в 1991 году трудно сказать, что была автократическая власть, да, она все-таки была более сложная, там механика и партии, и профсоюзы, и так называемая хозяйственная номенклатура, то здесь у Путина концепция упрощается. Мы видим, и управленческие решения упрощаются, да, и видение. И вот перед выборами, а давайте там яблоко уберем, а давайте, значит, там других кандидатов не допустим, которые представляют угрозу для Кремля. То есть ситуация упрощается. А упрощенная ситуация для такой сложной страны, которая еще к тому же воюет и имеет огромное количество проблем, ну, в общем, смерти подобно.
5: Путин больше не отклоняет законы, так говорит его постоянный его уполномоченный представитель, но он говорит, что это рассказывает о консолидации Думы, Федерального собрания, чиновников, чиновничьего аппарата с президентом. Так ли это?
6: Ну, да, получается, народ и армия едины, народ и депутаты едины, но там просто некому, что называется, представлять или выдвигать законы, которые власть не устраивает. Во-первых, все законопроекты, как правило, они спускаются, как известно, с администрации президента. Госдума это одобряет, Путин это подписывает, согласно Конституции. Теперь и так называемые оппозиционные партии, там КПРФ, «Справедливая Россия», они все находятся в одной лодке. Они, естественно, не могут и не хотят противоречить Путину, потому что вот я тут посмотрел истеричное выступление председателя «Справедливой России» Миронова, который возмущался, что там кого-то сняли с выборов одного из кандидатов от их партии. И вот Владимир Владимирович-то видит, говорит он, мы ему пожалуемся. Ну, то есть это вот идея того, что надо бить челобитной к царю.

0: И в последние недели это какие-то новости, связанные с войной. Одна из таких – это удары по складам компании Wildberries. Это бьет и по экономике, и люди это замечают. И вот Владимир Путин на еженедельной встрече с экономистами отвечает на этот вызов.
1: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем.
0: Ну вот Владимир Путин убеждает, что нет большого вреда. Руслан, а как вы думаете, подобными рассказами, что все не так плохо, получается ли у нынешней России поддержать веру в статус-кво, что сейчас еще не так плохо, как может быть потом?
2: Вы знаете, все время Сталин, выступая, сказал, что жить стало лучше, товарищи, и жить стало веселее. Вот такое ощущение, что Путин пытается эту риторику повторить. Все прекрасно понимают, что идет массовый террор в отношении населения. Идет война, эта война, в общем-то, проходит по каждому городу, буквально крупному, да, что проблемы в экономике ощутимые, проблемы с социалкой, потому что люди чувствуют на себе эти проблемы, люди напряжены, потому что боятся, что вот-вот будет новая волна мобилизации. Опять-таки критиковать нельзя, потому что могут посадить, как, например, Шлосберга, которому дали 11 лет. Да, все это же накапливается, и Путин не отвечает на эти запросы. Он говорит, да, мы видим, удары наносятся, но они там не критичны. Да, вред приносят, но они не критичны. Но людям-то от этого, я извиняюсь, не становится спокойнее. Более того, вот то, что вы приводили, данные в ЦИОМ о 66% людей, которые очень сильно обеспокоены. Я думаю, что этот тренд будет усиливаться, потому как раньше Путин выступал сугубо как терапевт. Выходил и говорил, все будет хорошо, вот-вот закончим, или вот-вот нам надо будет чуть-чуть прошагать, потерпеть, и мы обязательно дойдем до светлого будущего. Сейчас ничего подобного нет. И это еще более усиливает напряжение и беспокойство населения. И вот вместо того, чтобы, условно говоря, на выборах в Государственную Думу этот протест как-то канализировать, да, там, допустить тоже Яблоко, например, или каких-то ярких кандидатов, власть это не делает. Она пытается купировать эту проблему. То есть она это давление пытается закрутить. Чем сильнее это давление, ну, раскрепощает, потому что не сегодня-завтра это, конечно, крышку снесет. Но власть не хочет об этом думать, потому что это означает признание того, что она не на правильном пути. Поэтому будут твердить под нос, что все хорошо, прекрасная маркиза, Путин будет всяческий раз выходить и какие-то циферки рассказывать, как он любит. Но опять-таки эти циферки видны в продовольственной корзине, эти циферки видны на табло заправочных станций, эти циферки видны по платежным бланкам ЖКХ, да, то есть рядового человека уже не обманешь красивыми речами, потому что он непосредственно на себе ощущает все эти тяготы.
0: Мне кажется, система тоже думает о своих запросах. У Владимира Путина тоже есть запросы. Он обращался к миллиардерам, что нужно помочь экономике, нужно покрыть дефицит бюджета. И на днях появились цифры. Давайте посмотрим, как с этим обстоит дело, и продолжим обсуждение.
3: Родина не означает, что ты только получаешь. Родина – это и то, что ты обратно возвращаешь.
4: Так называемые добровольные взносы бизнеса в бюджет в этом году уже составили рекордные, без малого, 384 миллиарда рублей, пишет газета «Ведомости». Журналисты изучили данные системы «Электронный бюджет». Сумма в полтора раза больше, чем за весь прошлый год. Основной поток взносов пошел после марта 2026 года. Именно в марте, во время съезда Союза промышленников и предпринимателей, от некоего крупного бизнесмена якобы прозвучала инициатива, а почему бы не скидывать прикидываться на дефицитный российский бюджет. Путин идею одобрил, его пресс-секретарь Песков всячески подчеркивал, Кремль тут ни при чем. Инициатива, так сказать, снизу. Глава РСПП Шохин настаивает на том же.
5: Когда поступила первая инициатива со стороны крупного предпринимателя на встрече с президентом, речь шла о

0: семейном бюджете. Каждый изыскивает свои возможности – семейные, корпоративные фонды. Главное для бизнеса, чтобы добровольные пожертвования не сопровождались увеличением фискальной нагрузки. Не в том смысле, что бизнес откупается, но должен быть выстроен баланс интересов между возможностями компаний и поддержкой бюджета.
1: Сборы с бизнеса едва ли перекроют дефицит российского госбюджета. За январь-июль он уже составил почти 6,5 триллионов рублей, пишет Washington Post. Издание констатирует рекордный отток наличных, в том числе за границу, на фоне участившихся ударов украинских беспилотников и растущих опасений, что Кремль якобы готов изымать депозиты для финансирования войны. С начала июня по середину августа, по данным Центробанка, россияне вывели со счетов 1 триллион 291 миллиард рублей. Общая сумма вывезенных в этом году средств превышает 2 триллиона рублей, изъятых еще в первый год после вторжения в Украину. Собеседники Washington Post, бывшие чиновники финансовых ведомств, говорят, что это большая проблема для российских банков, но прекрасно понимают тех, кто выводит деньги.
2: Беспилотники летают, все горит, нервозность растет. И, возможно, у людей начинает проявляться мудрость, здравый смысл. Наличные деньги нужно хранить под подушкой, а не где-нибудь в банке, откуда их можно никогда не вернуть.
1: Тем не менее, возможно, именно на частный капитал продолжат делать ставку российские власти. 19 августа, пишет издание Bell, Путину представят программу экономических реформ до 2030 года, которая должна развернуть замедление российской экономики. Программу подготовил аналитический центр при РАНХИКС «Третий Рим». Его научный руководитель, замглавы администрации президента, бывший министр экономики Максим Орешкин. С программой ознакомился журнал «Эксперт». Ключевые выводы такие. Прежние государственные стимулы почти исчерпаны. Наращивать госрасходы более невозможно. Если ничего не делать, рост российской экономики замедлится до 1,6% в год, вместо целевых 3%. Но менять формат расходов и гасить дефицит бюджета авторы программы планируют лишь к 2029 году. Это, считают журналисты, предполагаемый год окончания войны.
3: О плане по спасению экономики мы перед эфиром спросили экономического редактора The Bell Дениса Косинчука. Вот так он трактует перспективы этой затеи.
4: Мне кажется, можно характеризовать как план за все хорошее против всего плохого. Просто проблема этого плана даже не в том, что он реализуемый или нереализуемый. Проблема этого плана в том, что в нем на самом деле нет ничего нового, потому что и Орешкин, и экономические министерства, они на самом деле все это предлагают уже, ну, который год подряд. То есть нет ничего нового в том, нет ничего нового в предложении построить как там платформенную экономику, увеличить производительность труда. Ну, вот к этому хорошо добавился еще искусственный интеллект. Но, честно говоря, это просто планы, которые непонятно как власти собираются реализовывать. То есть там, например, говорится еще дополнительно про то, что мы надеемся на структурный, на нулевой структурный дефицит бюджета к 2029 году, то есть когда мы сможем там, за исключением расходов на обслуживание госдолга, у нас расходы с доходами российского бюджета сведутся. Но, ну, блин, а кто сказал, что в 2029 году этот первичный структурный, этот нулевой дефицит будет достигнут? Так говорит Минфин, но не факт, что это произойдет. Ну и потом непонятно, как российские власти там собираются в очередной раз делать какую-то платформенную экономику и делать потребления, там, когда украинские дроны успешно практически ежедневно бомбят склады Wildberries, там, сегодня они бомбят склады Wildberries, завтра они будут бомбить склады Озона, а послезавтра, не знаю, они начнут там каким-нибудь центром обработки данных. То есть это, не знаю, я бы это даже скорее назвал, знаете, таким позитивным ответом на завирусившееся выступление Клепача, за которое он поплатился своей должностью в вебе, так знаете, чтобы и еще и здесь попытаться пожар затушить, как вот с помощью бизнеса пытаются пожар на бюджетном поприще тушить, так тут пытаются как это damage control делать в публичном поле.
3: Действительно непонятно, к чему движется система, если она не говорит открыто о своих планах, но мы все же пытаемся в них разобраться с политологом Русланом Айсиным. Руслан, пожертвования от крупного бизнеса, к которому Путин обращался, не покрывают и 1/14 дефицита бюджета. Это говорит о том, что крупные игроки не лояльны системе.
5: Крупные игроки лояльны системе, но следующий этап – это просто раскулачивание. Конечно, они могут раскулачить, изъять у них и средства, и их базу, там, технологическую, промышленную базу, производственную базу. Но тогда это приведет к коллапсу системы, потому что государство будет не в состоянии, конечно, настроить все производство, придется громить. История показывала массу примеров того, как такое грубое раскулачивание фактически приводило экономику к коллапсу. Так что выхода у них нет, мало-помалу, конечно, будут скидываться, но, как мы понимаем, это капля в море. Плюс ко всему, надо учитывать, что Украина будет методично бить. По инфраструктуре здесь действительно никакого выхода нету, кроме как пойти на какие-то мирные переговоры. А все остальное – это просто пустая болтовня. А можно накачивать ВПК, это происходит, но это уже перегрето, это не дает действительно необходимого хода для того, чтобы экономика и дальше развивалась. Я бы даже, честно говоря, не особо верил в российские статистические данные, потому что они явно приукрашены. И, собственно говоря, заметно, как и экономические, микроэкономические показатели проседают, и макроэкономические показатели. Плюс не надо забывать, что если, там, условно говоря, Соединенные Штаты пойдут на компромисс по вопросу Ирана, Армунский пролив откроется, тогда цены на нефть упадут, и тогда вообще будет в крайней степени плачевно для российского бюджета, потому что наполнять его он не может. Потому что и рынки закрыты, и все сужается, и вот сейчас с Турцией тоже какая-то напряженность присутствует. И страны Центральной Азии тоже сейчас сильно напрягаются, потому что в отношении них вводятся дополнительные санкции, да, из-за взаимодействия с российскими контрагентами. Искать возможности выхода куда-то, конечно, они будут стараться, там, я не знаю, с КНДР, с Африкой. Китай уже ясно дал понять, что, дорогие друзья, денег мы вам не дадим, да, а будете действовать на наших условиях, но эти условия уж очень, на самом деле, драконовские и кабальные.
3: Ну и на фоне всего этого ухудшаются социальные показатели. Я уж не знаю, как это трактовать и человеческим языком объяснить, но, по крайней мере, это было в анонсе Кремля на встречу Путина, которая происходит, пока мы с вами общаемся. У нас остается примерно 3 минуты. Давайте попробуем итог подвести. В сюжете звучала цифра 29-й год. Возможно, некоторые журналисты трактуют это как дату, когда система планирует закончить войну. Но до этого года нужно как-то дожить. И какие социальные показатели надо исправить России, чтобы дожить до этого заветного 29-го года?
5: Ну, во-первых, надо прекрасно понимать, что каждый год будут увеличиваться расходы на войну, на армию, на ВПК. Соответственно, эти деньги где-то надо будет брать, их брать негде. Кредит у Запада не возьмешь. Соответственно, надо будет резать социальную, образовательную сферу, культура, это уж как бы никого не волнует, да. Будет деградировать инфраструктура, потому что, не вкладываешься, если там в строительство, в ремонт там дорог, каких-то предприятий, соответственно, они будут изнашиваться. Это еще раз будет подрывать ту же базу производственную, да. Поэтому экономика России будет примитивизироваться, как я понимаю. Будет огромное количество проблем в сфере социальной, медицинской, например, потому что это очень большая графа расхода, ее будут тоже нещадно резать, пенсионеры увеличиваются, население стареет, да, они тоже требуют соответствующего внимания. Короче говоря, это приведет к перекосу, скажем, в социальной и экономической политике, что, скорее всего, усилит группировку, которая связана с ВПК, и она будет, наверное, там главенствующей, она будет диктовать Путину свои условия. А это, по сути говоря, есть олигархат, власть немногих. Путин может сохраниться как человек номинальный, как номинальная фигура, но я думаю, что одна из этих группировок элитных будет свою позицию усиливать, и она будет, наверное, более всего заинтересована в расширении войны и в ее продолжении.
3: Спасибо большое вам, Руслан. Даете нам пищу подумать для нас и для наших зрителей. Хороший вопрос для вас, дорогие зрители, кто досмотрел нас до конца. Каким вы видите будущее? Как будут меняться группировки и их цели? Видение горизонта войны, если можно так полагать, помогает ли участникам системы? Все эти вопросы адресуем в комментарии. Будет интересно почитать. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время на «Радио Свобода». Интервью политолога Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Александр Баунов, уехавший из России журналист, политолог, бывший дипломат, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Он занимается изучением путинской России, а в 2023 году выпустил книгу «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» о падении автократических режимов в Испании, Португалии и Греции в 20 веке. Как он сам говорит, его книга написана жителем автократии для других жителей автократии. Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Бауновым в Праге, чтобы поговорить о том, на какую из других автократий похожа современная Россия, об уровне репрессий и тоталитаризма в нынешней России и позднем СССР, а также о том, почему прямо сейчас внутри российской электоральной автократии рождается полноценная военная диктатура.
3: Вообще здесь акцент не на диктатуре, а на конце. Это тоже оптика, которая не часто встречается в нонфикшн-литературе мировой, потому что мировая нонфикшн-литература, и это хорошо продается, биография злодея, да, жанр, мы концентрируемся на злодеи, вот, на власти, на вопросе власти. И мы, собственно, сами вот эти моменты, когда власть утекает, как вино из дырявых мехов, почему-то интересует вот авторов популярной нонфикшн-литературы меньше, потому что злодей не находится больше на пике формы, он не такой демонический. А хочется, чтобы он совсем демонический. Ну, грубо говоря, книг про Сталина гораздо больше, чем книг про Брежнева. Один олицетворяет наиболее демоническую фазу советского режима, воплощает, а другой – менее демоническую фазу. Вот книг про Брежнева западных мало, а про Сталина много.
4: А про Горбачева?
3: Про Горбачева больше, больше. Горбачев все-таки для Запада почти канонизированный. Это почти агеографическая фигура. Потому что как раз случился конец не просто режима, а режима, который все-таки держал в страхе западное общество десятилетия. Конец холодной войны случился. Ну и потом, знаете, очень симпатичная фигура. Да? Человек, который даже внутри западного мира чувствуется, что человек, который не применяет насилие, когда любой другой бы его применил, или не применяет его в тех масштабах. Как раз Хосе Серкас, по-моему, это испанский писатель тоже такой, и художественный, и нехудожественный, он вот назвал его героем отступления. Да, есть такой героизм, который проявляется в том, что ты уходишь. И героев отступления в действительности в мире меньше в мировой истории, чем героев наступления. И представьте себе, как героически выглядел бы, например, Владимир Путин, даже если бы ушел сейчас. Вот он был бы герой отступления. А уж если бы он ушел в 2008 году, как ему положено, и не вернулся, ну, тогда вообще разговоров нет.
4: Не знаю, видели ли вы экс-советник Российского Центробанка, ваш коллега по Карнеги Александра Прокопенко, она в последних интервью рассказывает о том, что чиновники из условно топ-250 в течение последних пары лет начали называть Путина дедом.
3: Это да.
4: Кажется, это ложится в канву того, о чем вы говорите, но что это меняет внутри вот этой прослойки, когда даже уже вот эти люди за глаза на кухнях начинают называть человека, которого они, наверное, боятся, дедом?
3: Ну как, это много что меняет. Это меняет, собственно, отношение к главе режима, его, опять же, правящей верхушки. Вся история с тем, что он подвешивал вопрос, уходит он или нет, и он сам объяснял, почему он это делал, связано с нежеланием ослабевать. То есть с нежеланием как раз создать ситуацию, при которой у членов правящей верхушки возникают планы на будущее без лидера. Но в итоге он получил ту же ситуацию, которую избегал, что, собственно, и по-другому быть не могло. Да? То есть автократ, который считает, что продлевая власть, он полностью устранит для себя неприятное время, когда он есть, но он становится прозрачным для своего окружения, для своей правящей коалиции, это время все равно наступит. Неважно, продлил себя автократ полномочия или не продлил. Вследствие накопленных ошибок, вследствие физического старения, с ослаблением умственных способностей, наступает момент, когда отдельные группы правящей коалиции начинают строить планы без автократа или на случай его ухода. То есть буквально смотрят сквозь него. И мы наблюдаем, что люди в России, ну, судя по тому, как они отреагировали на Боню, Викторию Боню на видео, в общем, с позиции начальству виднее перешли на позицию начальство ничего не видит. А это совершенно два разных взгляда на власть. Они перестают уважать власть. Пока только это, да, это одно, это точно не конвертируется само по себе, я не знаю, в революционную ситуацию. И это скорее конвертируется в распад правящей коалиции, то, что political scientists, да, как это называется, политические ученые, перестают группироваться вокруг фигуры, которая теряет символический ресурс, то есть, или там, не знаю, символический капитал, если угодно. Вот уважение населения к первому лицу – это часть символического капитала, очень важного для любого, даже демократического правителя, тем более для автократа. Он его на наших глазах теряет. Это не значит, что он теряет вместе с ним власть, но он, безусловно, теряет, так сказать, плотность правящей коалиции вокруг себя. Потому что для правящей коалиции важно, чтобы автократ был ее защитником, был гарантом ее выживания. Вот. Путин, мы видим, что перестал быть гарантом выживания для значительной части своего окружения. Ну и другого они не видят.
4: Если говорить про нынешний момент, если я правильно понял, этот процесс необратимый, но есть ли вот у Путина именно сейчас возможность это несколько развернуть еще на сколько-то лет?
3: Да, есть. Больше того, вот это прозрение, которое мы связываем с бомбардировками Москвы, что там, да, россиян начало доходить, что автократия перестала быть гарантом безопасности, но при этом безопасность, она в рамках размена права на безопасность, она, значит, забирает у тебя права, а потом забирает и безопасность. Вроде бы такой почти публицистический, совершенно ненаучный лозунг, да, тот, кто там отдает свободу за безопасность, лишается и свободы, и безопасности. Казалось бы, да, это звучит, ну, немножко как риторическое упражнение. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но мы видим, что это ровно так и произошло в случае России. Свободы нет, и безопасности нет. И при этом нет свободы, чтобы сказать о том, что нет безопасности. Но, тем не менее, само по себе вот это прояснение горизонта тоже не означает перехода к действию. Там есть организационная сцепка. То есть от недовольства ты должен перейти к формулированию предложений. Недовольство люди способны сформулировать сами, но кто-то должен аккумулировать это недовольство и из этого недовольства сформировать проект. Если душить всех, кто способен сформировать проект, предложить людям, как они это недовольство могут удовлетворить, в принципе, неуважаемая власть может держаться довольно долго. Мы, в общем, помним, как это было. Ну, я не знаю, кто помнит, кто нет. Кто не помнит, скажу, под конец Советского Союза все его лидеры были крайне неуважаемыми людьми. Одних не уважали зло, других не уважали по-доброму. Но Брежнев не был уважаемым, особенно в последние годы, ну, когда он плохо двигался и плохо говорил, и был героем исключительно анекдотов, когда все смеялись буквально, родители, ученики и учителя, над тем, что в школьную программу были добавлены, в школьную программу по литературе, три его великие книги «Малая земля», «Целина» и «Возрождение». Он не был уважаемым лидером, но он умер своей смертью в кабинете, так сказать, правителя страны. Под многочисленные жалобы на жизнь собственного населения, потому что не было силы, которая могла бы, аккумулировав эти жалобы, выступить с некоторым предложением по этому поводу. На этом этапе все отсекалось. Там сидело КГБ.
4: Сейчас мы видим по, например, тому, что пишет The Bell, что решения о блокировках интернета принимаются уже второй службой ФСБ. И Есть много слухов о том, что даже Касперская ходит ко второй службе и ничего не может сделать. Это уже тот же момент, как у Брежнева. То есть тогда было КГБ, сейчас ФСБ находится в той же стадии, как тогда.
5: Я думаю, в каком-то смысле хуже, чем у Брежнева, потому что у Брежнева все-таки правящей институцией было Политбюро. И несмотря на софт-культ личности, все-таки Брежнев во второй половине своей жизни сформировал культ личности. Ну вот там, упомянутые книги в школьной программе, ну, конечно, это вместе с бурными продолжительными аплодисментами, это, конечно, элементы культа личности. Он был мягкий по сравнению со сталинским, но был. Но все равно элементы коллективного руководства сохранялись, и все равно КГБ не было правящей организацией. Больше того, собственно, партии и КГБ находились в этом отношении в противоречии друг другу определенным, потому что правящая партия, правящая авторитарная коммунистическая партия была жертвой спецслужб, которые она сама, собственно, создала. И в Политбюро, в ЦК в тот момент сидели люди, которые потенциально могли бы там не сидеть, а лежать на Бутовском полигоне. И было понимание в партийной верхушке, что эту ситуацию повторить нельзя. Нельзя давать спецслужбам власти больше, чем партии. Поэтому были определенные ограничения. Ну, я не знаю, между прочим, некоторые соблюдались. Например, был запрет на прослушивание членов Политбюро, кандидатов в члены Политбюро. Возможно, членов ЦК. То есть это были непрослушиваемые люди. Ну, в общем, когда Андропов возглавил, будучи главой КГБ до этого, возглавил страну, это далось не без раздумий партийной верхушки. Нет, там был вот этот элемент и коллективного руководства, и идеи, что спецслужбы не должны быть главнее партии. А в современной России спецслужбы, конечно, главнее партии. Что такое «Единая Россия»? Это же не правящая партия, да? Это партия при власти, это не партия власти. А КГБ – это организация, которая реально властный ресурс. И чем слабее лидер, тем он в ней нуждается, тем больше идет перекос в сторону именно силовых корпораций.
4: Что это нам говорит о будущем репрессий? После Брежнева каких-то массовых репрессий мы, наверное, уже не видели в Советском Союзе, хотя, конечно, несогласных так или иначе репрессировали, но можно ли сейчас представить, что репрессии при Путине станут еще сильнее, чем они есть сейчас?
5: По моему ощущению, мы находимся в парадоксальном моменте. По степени тотальности путинское государство сильно уступает даже брежневскому государству. Оно менее тоталитарное, оно менее тотальное, оно менее всепроникающее. Там при Брежневе не было частного сектора, ну, в крайнем случае, черный, да, не было. Все были членами одной и той же организации. Тотальность путинского государства пока еще, конечно, значительно меньше, чем даже поздний Советский Союз, чем даже раннее Горбачевское время. А репрессивность выше. Именно, видимо, ровно по этой причине, когда ты находишься в процессе строительства диктатуры и строишь диктатуру в обществе, которое жило относительно свободно, не воспитано в тотальные, тоталитарные рамки, но тебе приходится этих людей репрессировать, потому что они избалованы свободой. Что с ними еще делать? Как ты их в эту рамку будешь загонять?
4: Ну вот в одном из последних текстов на «Медузе» вы пишете так.
6: Исследователи, которые описывают завершение политических периодов, узнают этот труднопередаваемый словами запах угасания, когда старая власть еще не ушла, но уже перестала восприниматься как естественное, само собой разумеющееся. В России словно бы изменился состав воздуха.
4: Почему он изменился?
5: Вот та энергия, которая довольно долго держалась в идее человека, который наведет порядок, человека, который вернет стране уважение, величие, эта энергия выгорела. Попробуйте себе представить людей, которые сейчас испытывают чувство восторга, глядя на Путина с экрана.
4: Я уверен, что такие есть.
5: Такие есть, да, но их было гораздо больше. Их было не то, что гораздо больше. Я думаю, что те, кто испытывает это чувство, в общем, превратились в социальных маргиналов. Просто невозможно это замерить никак. Основная часть общества перешла в состояние даже не равнодушия, а недовольства по его поводу. Люди недовольны тем, как этот человек руководит страной. Их об этом не спрашивают, у них нет обратной связи, но это видно. И, ну, кроме того, что, так сказать, что называется частный фидбэк, опросите своих друзей сейчас в России. Социологически мы не можем это замерить, но есть публичные реакции.
2: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью политолога, сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову.
4: Я в контакте с людьми, которые живут в России. Наверное, мои друзья не поддерживают режим, не поддерживают Путина. Но я вижу два паттерна, которые, как мне кажется, являются здесь доминирующими. Один паттерн – это когда люди действительно описывают реальность и потом удаляют эти сообщения в Телеграме и предупреждают об этом. Но они пишут, что нам страшно, потому что, во-первых, уже прилетают украинские беспилотники везде. И мы об этом не знаем, и у нас не работает мобильный интернет, и мы не могли бы об этом узнать. И мы ждем, когда это уже закончится. Они имеют в виду не только войну. Они имеют в виду...
5: Конец режима.
4: Конец режима, конечно. Но они боятся, и они боятся это артикулировать. Вторая категория людей, которые реагируют иначе, они делают вид, что ничего не происходит. Но при этом по их действиям видно, что они понимают, что происходит. Ну, то есть, например... У меня была такая история, когда я человеку прислал ссылку на материал телеканала «Дождь». Меня попросили это не присылать ему.
5: Типичные, кстати, реакции родственников. Я знаю, что многие жаловались, когда посылали всякие независимые видео родственникам. Родственникам, которые аполитичны и индифферентны, тоже была такая реакция часто. Не надо мне это слать, да, не надо нам это слать.
4: Но можно ли сказать, что когда люди находятся уже вот в такой фазе, они же ничего не могут изменить. То есть, по факту, они никак не могут повлиять сейчас.
5: Если бы они могли изменить, это не была бы диктатура, да? Это не была бы автократия. Они могут перестать считать себя стороной размена, стороной компромисса. Общественный договор все-таки термин, который применяется, наверное, к сторонам, обладающим субъектностью политической, так или иначе. Не обязательно, кстати, в демократии, но вот, например, внутри каких-то сословных феодальных отношений. Здесь общество, в общем, имеет довольно слабую субъектность, хотя все равно она есть. Но вот этот авторитарный компромисс, он, в общем-то, навязывается людям. К людям приходит правитель и говорит, сюда вы идете, сюда вы не идете. Если вы идете сюда, мы вас бьем. А если вы идете сюда, то мы вас не бьем. И вы будете жить небитыми. Но когда там люди тоже оказываются битыми, почва для этого компромисса уходит. Если размен свободы на безопасность не срабатывает, как в нынешнем случае, социум перестает считать себя стороной компромисса. Он ничего с этим поделать не может, но он просто не считает себя стороной компромисса. А раньше считал. То есть люди буквально раньше говорили, да, нам не нужны эти ваши выборы, зато вот нам вернули государственное величие, соответственно, нас боятся, соответственно, государство выполняет функцию защиты от внешнего насилия потенциально. Нам больше не развалит страну, и государство нам платит зарплату и так далее. Поэтому нам это не важно. Когда компромисс вот так вот просыпается сквозь разные дырки, обязательства, которые берет на себя авторитарная власть, все равно берет на себя обязательства. Да? Пусть она граждан не спрашивает, но эти обязательства существуют, так или иначе. Ей придется что-то делать с этим. Да? Либо менять свое поведение, либо ужесточать репрессии. Вот на этой развилке, собственно, сейчас находится российский режим. Вообще любая автократия так или иначе расходится на этой развилке почти в каждый момент своего существования. Либо увеличивать объем репрессий, либо увеличивать объем свободы. Автократия – это машина по сохранению власти. И автократ всегда, ну, если он вообще о чем-то думает, он думает о том, какой баланс свободы и репрессий позволит ему сохранить власть. Иногда автократ выбирает свободу, больше свободы. Иногда он выбирает больше репрессий. Иногда он ошибается в выборе. Горбачев начал как автократ, ошибся с объемом свободы и потерял власть. Но превратился вот в этого самого героя отступления. А мог бы, например, возглавить ГКЧП. Или там посадить Ельцина. Он же его отправил в отставку в 86-м, по-моему. А мог бы посадить. Или убить вообще, как вот Путин Навального. Но совершенно другая личность, которая определяет другие стратегии. Но вот сейчас... Путин тоже выбирает, тем более в кризисной ситуации, баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
4: У вас нет ощущения, что он вообще изолировался, что он как будто бы частично потерял интерес, ну, к тому, что происходит точно внутри России, и старается не принимать никаких решений. И даже, ну, собственно, вот это его стандартная стратегия, когда он не комментирует проблемы, взрывы, то, что мы видели, начиная, наверное, с Беслана. Сейчас он просто не говорит ни о чем, что на самом деле волнует людей. То есть это буквально всегда подмененная повестка.
5: Это вот как раз туда, куда его завела вот эта тоже развилка, вот эта дилемма автократ. Он все дальше уходит от общественного мнения. И уходит так далеко, что перестает быть эффективным. Уход Путина от собственного населения, от народа, очень хорошо иллюстрируется как раз на примере интернета, потому что интернет – это то, чем он не пользуется. Почему он не пользуется интернетом? Почему он не понимает, что, собственно, он делает? Да потому что он вступил на путь авторитарной эффективности, который связан с изоляцией от общественного мнения, вступил он достаточно давно, 25 лет назад, уже 26. И это произошло в эпоху становления интернета. Тогда, значит, выбрав эффективность и безопасность для самого себя, он, грубо говоря, отключил себя от сети. И он не очень понимает, о чем ему вообще говорят. Что он, собственно, ограничивает, с чем он имеет дело. Он вот эту связь потерял. Когда он говорит, всегда для нас безопасность будет в приоритете, это после обращения Виктории Бонни, которые в той или иной форме, видимо, до него донесли, потому что была реакция Пескова, была реакция Новикова в администрации президента. Ну и вообще было видно, что эта тема там обсуждается. Видимо, до него донесли, что есть недовольство, связанное с сетью, с блокировками. И он сам 2-3 раза пытался ответить на это недовольство. И один из ответов вот так и прозвучал. Это, кажется, было в апреле. Он же сказал, что всегда в приоритете будет безопасность. Ну, там надо лучше объясняться с людьми примерно. Такая была конструкция.
7: То, с чем люди сталкиваются в крупных городах, не часто, но, к сожалению, такое происходит. Имею в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета. Всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей.
5: Он это говорил не только и не столько даже про людей, сколько про себя. Всегда в приоритете безопасность. Так что ничего удивительного, что он, если чувствует угрозу, он прячется. А угрозу, конечно, чувствует.
4: Ну, я вернусь к этой метафоре про фазу угасания. Учитывая все, что вы знаете о других диктатурах и режимах, сколько такая фаза угасания может длиться?
5: Режим, знаете, он как атом. Конец режима всегда немножко разный. Все несчастные семьи несчастливы по-разному. Но угасание само по себе может быть длительным. Больше того, компромиссным выходом часто даже те, кто хочет, чтобы режим сменился, считают, да, естественно, конец диктатора. Потому что насильственный конец диктатора все-таки предполагает там очень большую неопределенность и как-то, ну, страшно людям.
4: Если проводить аналогии, Россия в своем нынешнем моменте, на какой режим и на какую страну похоже сейчас наибольшим образом вот из истории?
5: Российская автократия родилась, это в некотором смысле даже мой термин. Я это называю автократизация по ошибке. Тут есть разные критики. По ошибке почему? Потому что та властная коалиция, которая сложилась вокруг Путина, она сложилась все-таки не вокруг авторитарного проекта. Она сложилась вначале вокруг идеи восстановления государства в определенной степени, то есть выравнивания дисбаланса в сторону частных лиц. Частные лица где-то между 96-м и 2000-м годом казались, во всяком случае, сильнее, чем государство. Эта ситуация крайне непривычная для России. И главное, было не очень понятно, как эти частные лица могут распоряжаться политической властью. И вот, собственно, возникла тоже такая рискованная ситуация для собственников, ну и для людей, которые там не хотели коммунистического реванша и так далее. В общем, коалиция, которая привела к власти Путина и сложилась вокруг Путина, не была авторитарной по задаче. Она была, ну, я не знаю, умеренно авторитарной. Потому что были как минимум рядом силы, которые делали более откровенную ставку на авторитарный выбор, начиная там с Примакова или коммунистов, заканчивая там Жириновцами. Все они откровенно говорили про диктатуру, в то время как Путин говорил про демократию. Все они говорили про конфронтацию с Западом. Путин говорил про кооперацию. Все крупные политические силы вокруг Путина говорили про так или иначе возрождение имперского пространства, его рекооптация, да, присвоение обратного в той или иной форме. А он говорил о том, что империя закрыта, имперский проект закрыт российский. Так что коалиция сложилась не авторитарная вокруг него, но дальше те решения, которые эта коалиция принимала или соглашалась в рамках разменов со своим лидером, постепенно привели ее к полноценной диктатуре. Ну и уже, собственно, сами члены этой коалиции, многие оставаясь на своих местах, те же либеральные экономисты в рядах режима, обслуживают совершенно другую власть, чем ту, которую они формировали четверть века назад. И те же крупные собственники, ну не все, некоторые бежали, погибли, но многие остались. И они вынуждены работать совершенно в других условиях, чем те, которые прогнозировали, когда поддерживали эту власть. Вот. Поэтому по способу прихода к власти это, в общем, диктатор, диктатура, связанная с эрозией демократических институтов. Больше того, большинство новейших диктатур таковы, если классические диктатуры 20 века были связаны либо с военными переворотами, либо с какими-то формами околоэлекторальной узурпации, там, чрезвычайные законы в Третьем Рейхе или поход на Рим Муссолини, в меньшей степени были диктатуры распространены, связанные с эрозией демократической. Вот Салазар как раз такой пример. То сейчас большинство диктатур формируется как раз из демократий. Поэтому, когда говорят, да, вот в Америке нет опасности. Ну, наверное, такой нависающей угрозы нет, но вообще говоря, демократия вполне действующая может подвергнуться эрозии. И вот Орбан – это такой пример. Если бы не было Евросоюза, который был внешним ограничителем для Орбана, Орбан спокойно превратился бы в правителя типа Эрдогана. Турция не в Евросоюзе, она политическое наблюдение и там, часть суверенитета не передала, общий центр. И он там делает, что хочет. И Орбан бы, конечно, вел себя так же. Он еще сильнее подкрутил бы систему под себя. Вот, поэтому Россия, конечно, автократия, которая сложилась в результате серии ошибок, которые правящая коалиция совершила, не будучи изначально авторитарной, но тоже по-своему вместе со своим народом избегавшей неопределенности, связанной с полностью открытой политической системой. После 22 года режим становится больше похож на военную диктатуру, потому что военный режим, военная диктатура – это власть военной корпорации, которая выдвигает из своих рядов лидера, и часто приход военной диктатуры к власти связан так или иначе с войной, либо с гражданской, либо с внешней, либо с военной ситуацией, либо, как в случае Греции, военные приходят к власти, а потом развязывают войну, или в Аргентине. Они могут проиграть, выиграть, но это и так, как пойдет. Вот, поэтому Путин такой франко наоборот, если угодно. Он начал как сравнительно мягкий диктатор с экономической программой, как Франко 60-х, а заканчивает войной. То есть это песочные часы вот перевернули, и песок посыпался в обратном направлении. То есть мы можем сейчас считать Россию электоральной автократией, рождающейся военной диктатуры. И это видно технически даже потому, ну, вот, например, кто вместо Гладкова сейчас, да, вот, губернатор. Герой своего из программы «Время героев» с лицом молодого генерала Скалозуба, только более жестокий, потому что Соловьев Скалозуб такой глуповатый, но так вот представить себе Скалозуба, который людей убивает у Грибоедова, мы не можем. А тут прям такое конкретное, в общем, лицо, что, в общем, не завидую чиновникам Белгородской области, там, мне кажется, им очень страшно сейчас от взгляда на своего губернатора будущего. Ну вот, «Время героев», которое действительно потихонечку наполняет ряды режима, вытесняя гражданскую бюрократию. Постепенно война становится государственным строем. И ткань режима, конечно, мутирует. Режим движется в одном направлении, а люди в этом направлении двигаться не очень хотят. И отсюда вот этот разрыв, о котором мы говорили.
4: Всех аналитиков, когда мы говорим о России, о том, что будет с Россией, я спрашиваю один вопрос. Он такой. К чему людям в России готовиться в течение ближайшего года?
5: Знаете, мне кажется, что нужно готовиться к тому, что война будет более заметной. Нынешние успехи в воздухе ВСУ не будут свернуты, и нужно будет определяться по отношению к этой новой ситуации. Мы чувствуем войну, как мы на нее смотрим? Нужно выбрать для себя взгляд. Нужно привыкать к сиренам, к хлопкам, к дефициту информации. Когда я говорил, что брежневский и даже горбачевский Советский Союз был менее репрессивен, но более тотален, то если мы посмотрим, как сообщалось о Чернобыльской аварии, но мы движемся в этом направлении, значит, нужно будет думать о том, как получать информацию достоверную уже не о внешней ситуации или не о политической борьбе, которая в автократии касается немногих. А вот как добывать информацию, которая касается непосредственно тебя? Хотя автократ может выбирать стратегию сохранения власти в виде либерализации, в виде усиления репрессий, я думаю, что в нашем случае, ну, скорее, это усиление репрессий. Вот какие-нибудь собрания в малых группах, в кружках, слушания поэзии, просмотра фильмов, которые сейчас допустимы, они могут вполне перестать быть допустимы. Тоже нужно думать, что с этим делать. Говорит без всякой радости, и ну, адаптироваться и к этому тоже.
2: Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров беседовал с Александром Бауновым. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
8: Студия подкастов «Радио Свобода».
9: Говорит «Радио Свобода».
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
8: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 19 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Верховная Рада Украины утвердила Евгения Хмару на посту министра обороны. Бывший глава Украинского министерства обороны Михаил Федоров призвал к проведению выборов в Украине. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем заявил о 100% поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии. Азербайджан объявил в розыск 3 российских граждан, журналиста, политтехнолога и советника министра транспорта по делу о призывах к насильственному свержению государственного строя в Азербайджане. Также сегодня.
1: Выскочили новые люди, такие немножко серенькие. Многие вот из той самой конторы, которую в 91-м году не почистили, скажем мягко.
0: 35 лет назад начался путч ГКЧП. Почему его провал не обеспечил демократического развития современной России? Сегодня утром у здания Верховной Рады Украины состоялась акция с требованием не утверждать выдвинутую президентом Владимиром Зеленским кандидатуру бывшего главы Службы безопасности Украины генерал-майора Евгения Хмары на посту министра обороны и вернуть на этот пост Михаила Федорова. Тем не менее, Рада сегодня почти единогласно утвердила Хмару, а вчера вечером Федоров, акции в поддержку которого продолжаются уже месяц с момента отставки правительства премьера Юлии Свириденко, выступил с политическим заявлением, в котором призвал к тому, чтобы обществу стали понятны причины и механизмы принимаемых исполнительной властью решений, к борьбе с коррупцией и бюрократией, и, это стало центральной частью обращения Федорова, к проведению выборов в Украине даже в условиях продолжающейся войны с Россией, в которой, как подчеркивает Федоров, Украина борется за свое существование.
2: Мы должны ответить на фундаментальное питание.
0: Мы должны ответить на фундаментальный вопрос, как должно функционировать государство, если война длится годами. И следующее, если война продлится еще год, два, три, может ли Россия фактически получить право определять, когда украинцы снова смогут выбирать свою власть? Я убежден, что нет. Демократия не может являться заложницей России. Мы воюем именно потому, что хотим остаться свободным европейским государством. Поэтому мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине восстановить полноценный демократический процесс даже при длительной войне. Это сложно. Нужно обеспечить право голоса военных, миллионов украинцев за границей, людей в прифронтовых регионах. Необходимо обеспечить безопасность избирательного процесса, независимость институтов и доверие к результату. Но сложность не означает невозможность. Украина уже много раз делала то, что мир считал невозможным. Мы можем найти решение и в этой ситуации, потому что демократия — это не роскошь мирного времени. Демократия — это часть того, за что мы сегодня воюем. Но есть еще одна причина, почему этот разговор нужен именно сейчас. Люди не могут бесконечно жить в государстве, где они не понимают, почему принимаются те или иные решения, почему одни реформы двигаются вперед, другие блокируются. Почему решения, которые на фронте нужны сегодня, месяцами ходят по кабинетам? И особенно опасно, когда у общества возникает ощущение, что главным критерием для назначения человека является не его профессионализм, не результат и не способность изменять страну, а его личная лояльность системе. Современное государство не может так работать. И так тем более не может работать страна, которая ведет войну за свое существование.
2: Яка веде війну за своє існування.
0: Это было заявление бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова. Возможность проведения выборов в Украине обсуждается давно. Кремль не раз и не два давал понять, в том числе и в лице Владимира Путина, что мирное соглашение с Россией со стороны Украины может быть подписано только тем, кто, по мнению Кремля, обладает легитимным правом и полномочиями на это, намекая на то, что Владимир Зеленский эту легитимность потерял после истечения срока своих президентских своих полномочий. При этом Конституция Украины прямо запрещает проведение выборов в условиях действия в стране военного положения. Однако разговоры, ну или точнее слухи о том, что офис президента Украины все-таки рассматривает возможность проведения президентских выборов, время от времени возникают. Последний всплеск таких разговоров приходится на конец июня, начало июля этого года, когда появилась неофициальная информация о том, что Владимир Зеленский спросил у бывшего главкома ВСУ, ныне посла Украины в Великобритании, пользующегося большой общественной поддержкой Валерия Залужного, примет ли он участие в выборах, если они будут организованы. Залужный тогда, опять же, по неофициальной информации, ответил утвердительно, сказав также, что никогда не хотел становиться политиком, но, цитата, «многие люди возлагают на него свои надежды, и нельзя пренебречь их доверием». В начале июля у Зеленского спросили, будут ли осенью в Украине выборы, как в сентябре будут выборы в России. Украинский президент тогда ответил, что выборы, точнее псевдовыборы, собирается проводить Путин, ну а украинским политикам стоит сосредоточиться на другом.
3: Безумовно, у него...
4: У него выборы, да, безусловно. У него выборы в сентябре. И нашим политикам следует не забывать, что они не у нас. Нам надо страну защищать.
3: Нам треба відстояти свою державу.
0: Это был Владимир Зеленский. Недостатка в комментариях по поводу вчерашнего выступления Михаила Федорова сегодня, разумеется, нет. Политологи и политики пытаются объяснить причины его популярности, стараются понять, насколько велики политические амбиции бывшего министра обороны Украины, насколько своевременно он выступил, если действительно собирается принимать участие в возможных выборах в стране. А украинский политический обозреватель Виталий Портников, напомнив о многочисленных юридических барьерах для проведение выборов в Украине в условиях действующего военного положения, ставит вопрос о том, какие именно выборы имел в виду Федоров, говоря об их необходимости. Выборы в Украине не должны стать ширмой для власти, как это происходит с выборами в России, подчеркивает Виталий Портников.
5: Колишній міністр оборони говорить про необхідність проведення виборів.
6: Бывший министр обороны говорит о необходимости проведения выборов. Очевидно, что выборы в демократическом государстве необходимы. И очевидно, что Михаил Федоров прав, говоря, что не Путину определять, будут ли в Украине выборы или нет. Но если говорить по существу, это определяет не Путин. Это определяет сама война и действующее военное положение. Путин – виновник этой войны и человек, который готов продолжить ее столько, сколько России будут позволять ресурсы. Однако выборы в Украине сейчас не проводятся именно потому, что в стране действует военное положение, которое не позволяет принимать определенные правовые решения. Когда мы говорим о выборах, как об инструменте изменения и очищения власти, прежде всего нужно спросить, какими должны быть эти выборы и кого именно мы будем выбирать. Парламент, здесь существует прямой конституционный запрет. Для того, чтобы провести новые выборы в Верховную Раду, потребуются соответствующие изменения в Конституции. А для этого необходимо голосование на двух отдельных сессиях Верховной Рады Украины, если речь идет о внесении конституционных изменений. Кроме того, такое решение должно быть одобрено Конституционным судом. При этом существует прямой запрет на внесение изменений в Конституцию во время действия военного положения. Как обойти все эти правовые механизмы, я, честно говоря, не знаю. Можно, конечно, пренебречь конституционными нормами, но тогда возникает вопрос, насколько легитимным и правотворческим будет парламент, который избирается вопреки действующему основному закону. Президентские выборы в условиях военного положения также потребуют изменения определенных законов и наличия для этого необходимого количества голосов в парламенте. С юридической точки зрения, президентские выборы в этой ситуации выглядят более реалистичными, чем выборы депутатов Верховной Рады. Но представим, что такие президентские выборы действительно состоялись. Новый глава государства на неопределенное время останется работать в условиях парламентско-президентской республики с парламентом, в котором у него не будет большинства. При этом продолжит функционировать Верховная Рада, избранная ранее, с большинством депутатов от партии Зеленского. Даже если новый президент сможет найти в этом парламенте депутатов, готовых работать с ним лично, это все равно будет слабый президент, вынужденный постоянно искать компромиссы со старым парламентским большинством. А значит, мы можем получить кризисную политическую ситуацию в стране, которая одновременно продолжает находиться в состоянии войны с Россией. Поэтому вопрос выборов нельзя рассматривать исключительно как вопрос смены власти. Сначала необходимо понять, какие именно выборы можно провести законно, в соответствии с Конституцией, и какой политический механизм будет способен обеспечить стабильное управление страной во время продолжающейся войны.
5: продовження російсько-української війни.
0: Мнение украинского политического обозревателя Виталия Портникова. Время свободы. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем твердо заявил, что его страна продолжит оказывать, цитата, «стопроцентную поддержку Украине, несмотря на угрозы со стороны Москвы». Россия пригрозила Великобритании последствиями после сообщения о том, что Украина использовала британские ударные беспилотники для атак в России. В Москве обвинили Лондон в эскалации кризиса, хотя Великобритания начала поставлять Украине оружие еще до начала полномасштабного российского вторжения. Посольство России в Великобритании заявило, что Лондон якобы намеренно выбирает эскалацию, одновременно заявляя о стремлении к миру. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации также заявили, что действия Великобритании, цитата, «неизбежно будут иметь последствия». В интервью сотруднику телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину позицию Великобритании прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, настаивавший, вы сейчас это услышите, что Великобританию нужно называть Британией.
7: Премьер новой Великобритании, после того, как ему зачитали...
8: Британия.
7: Великобритания. А, Британия зачитала. После того, как ему зачитали заявление российского посольства, сказал, что мы будем с Украиной, это не изменится. А в британской прессе со ссылкой на их Минобороны такие разнузданные сообщения, что, мол, атаками беспилотников мы показываем, что мы вообще больше не нервничаем по поводу возможной реакции России.
8: Знаете, мне жаль Британию, если она будет с Украиной до самого конца. А что касается существа, комментарии нашего посольства, министерство делало комментарий, это означает только одно. Президент предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана. Если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность, мы точно так же имеем право рассматривать вот гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по Российской Федерации в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями.
0: Это был разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с сотрудником телеканала «Россия-1» Павлом Зарубиным. Добавлю, что свое желание называть Великобританию Британией, так Лавров делал раньше, российский министр объясняет тем, что страна не должна сама себя называть великой. Хотя, насколько можно судить по многочисленным источникам, Британия стала Великобританией просто для того, чтобы фонетически отличать ее от французской провинции Британь. Английское слово «great» имеет разнообразные значения, не только «великий», но и «большой», иногда «отличный». Но оставим это отношение Сергея Лаврова к названию Соединенного Королевства на его совести. Давайте послушаем, что в ответ на угрозы Кремля сказал премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем. Великобритания делает то, что давно обещала. На 100% поддерживает Украину в этой незаконной войне, развязанной Владимиром Путиным. Мы оказываем Украине поддержку, чтобы она могла себя защитить. Это была неизменная позиция Великобритании на протяжении всего конфликта и при предыдущих премьер-министрах, и при нынешнем правительстве. Для меня эта позиция останется неизменной впредь. Мы не друзья на время. Мы будем рядом с Украиной в час ее нужды. И это не изменится. Это был премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем.
9: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
10: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
11: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
10: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
11: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии» и «Дель Кавказ».

0: Ключе без медийной раскрутки и политизации обсудить вопросы оздоровления информационного фона во время профильных консультаций. По мнению Захаровой, в информационном поле Азербайджана существуют недружественные Российской Федерации нарративы. Тем не менее, Мария Захарова отметила, что заявление в эфире программы «Чистота понимания», из-за которой в Азербайджане было возбуждено уголовное дело, не отражают подходов Москвы к отношениям с Баку. Кстати, об информационных нарративах российские чиновники в своих публичных выступлениях и тем более на встречах с президентом Путиным любят рассказывать о том, сколько представителей их регионов отправились на войну с Украиной, ну, как они выражаются, в зону специальной военной операции. Издание «Астра» обратило внимание на то, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Ирина Гехт на встрече с общественностью в октябре прошлого года говорила, что на СВО поехал каждый пятый мужчина из ее округа, ну а пару дней назад на встречу с Путиным уже что каждый десятый. Правда, в обоих случаях Гехт повторила, что ими руководили северный дух и северный характер.
1: 41 960 человек – это население округа сегодня. И каждый пятый мужчина сегодня находится в зоне специальной военной операции. Вот это, наверное, вот та особенность, которая здесь вот настолько ярко проявляет вот именно тот северный дух и северный характер, который здесь и чувствуется, и присутствует. У нас каждый десятый мужчина ушел и подписал контракт на специальную военную операцию. Это, знаете, вот тоже такой северный характер и северный дух, когда целыми семьями уходят на фронт защищать родину.
0: Это была губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Ирина Гехт. Но Владимир Путин, как известно, недавно сказал, что Россия просто не может проиграть в войне с Украиной из-за генетического кода победителей, заложенного в российский народ. Вы слушаете «Время свободы». В США начался суд с участием присяжных, исход которого может поставить под угрозу существование такого гиганта, как компания Meta, владеющая платформами Facebook и Instagram. Иск был подан в 2023 году 30 штатами США, включая Калифорнию и Нью-Йорк. Они обвиняют в Meta в многочисленных нарушениях законов по защите частной жизни детей, как федеральных, так и действующих на уровне этих штатов. Иск поддержали родители, потерявшие детей из-за чрезмерного увлечения соцсетями и, как они считают, их пагубного влияния на психику и здоровье подростков. И вот что после первого дня судебных слушаний заявил один из адвокатов истцов. Сегодня мы изложили свою позицию, которая, по сути, сводится к следующему. Компания Meta разработала и выпустила опасный продукт с опасными характеристиками, о которых она знала, что они приведут к чрезмерному и компульсивному употреблению детьми, а также нанесут вред психическому здоровью, включая такие проблемы, как тревога, депрессия, проблемы с восприятием собственного тела, склонность к зависимостям, вызывающим неспособность учиться. Они все это знали. Они знали, что их продукт опасен, и лгали общественности. Они лгали Конгрессу. Они говорили общественности, говорили всему миру, что их продукт безопасен, что он не опасен. И поэтому их обман, их ложь лежат в основе нашего дела, и мы рады тому, как прошел наш первый день судебного разбирательства. Мы рады возможности привлечь компанию Meta к ответственности за ее действия, и мы с нетерпением ждем, чтобы довести это дело до конца и добиться надлежащих мер защиты, включая судебный запрет, изменение поведения и деловой практики в будущем, а также соответствующие финансовые санкции. Среди требований истцов компании Meta – выплата компенсации в размере более триллиона долларов. Капитализация Meta сейчас порядка полутора триллионов. Внедрение родительского контроля для подростков, отмена алгоритмов, манипулирующих дофамином, отмена фильтров, меняющих внешность, запрет автоматического воспроизведения видео, запрет на создание нескольких аккаунтов. Есть, разумеется, и другие требования. Мы категорически не согласны с этими обвинениями и уверены, что доказательства покажут нашу давнюю приверженность поддержке молодежи, говорится в ответном заявлении представителя представителя компании Meta. Юристы Meta также подчеркивают, что компания всегда заботилась и заботится о безопасности всех своих пользователей, а зависимости от социальных сетей, по их мнению,

0: не существует. Они выразили сожаление по поводу того, что истцы не принимают во внимание, сколько пользы приносят социальные сети, открывая новые возможности для общения, образования и творчества. Ведущий адвокат компании Meta Пол Шмидт представил статистику, согласно которой лишь примерно один из пяти детей признает, что социальные сети заставляют его чувствовать себя хуже, в то время как 41% детей утверждает, что социальные сети делают их жизнь лучше, а еще 41% не видит никакого влияния социальных сетей на качество жизни. Судебный процесс по иску против компании Meta, как ожидается, продлится не менее месяца. Ну и последнее. Ровно 35 лет назад, 19 августа 1991 года, в СССР начался путч, известный как путч ГКЧП. Путч через несколько дней провалился, Советский Союз к концу 1991 года перестал существовать, но уже 10 лет спустя в эфире «Радио Свобода» мои коллеги Владимир Бабурин и участвовавшие в обороне Белого дома в Москве Дмитрий Волчек и Михаил Соколов уже обсуждали, как быстро с политической сцены исчезли те, кто тогда оказался у власти и мог коренным образом изменить страну, ну а во главе России встал человек, назвавший распад СССР крупнейшей катастрофой 20 века. Давайте послушаем, это очень поучительно.
1: Было много эйфории, были большие надежды, но как-то уж очень быстро они стали исчезать. Я прав или нет, Дмитрий Волчек?
2: Да, Владимир, скорее всего, вы правы. Знаете, ну, посмотрите то, что произошло месяц назад на пресс-конференцию ГКЧП, ну, по крайней мере, каких-то там самых активных членов этого комитета. Пришло множество журналистов, это была сенсация. И сейчас даже создан комитет по реабилитации ГКЧП, и ему, кажется, сочувствуют довольно многие. В общем, можно даже сказать, что в какой-то степени ГКЧП победил. Представьте себе пресс-конференцию защитников Белого дома, которая там прошла тоже недавно, и сколько было журналистов, и какой резонанс. Вот любопытно, понимаете, то, что весь политический класс, который тогда появился на поверхности и который этот путч вынес в руководство России, оказался абсолютно, за очень редкими исключениями, несостоятельным. Все эти люди сейчас ушли в какие-то абсолютные маргиналии, ушли с политической сцены, некоторые просто превратились в городских сумасшедших, уж не буду называть имена. Вот это странный феномен, который стоило бы, может быть, обсудить подробнее. Почему это произошло? Почему все люди, которые тогда получили власть, получили огромные возможности изменить страну, так быстро сошли со сцены и оказались несостоятельными?
1: Я думаю, что этот вопрос я сейчас переадресую Михаилу Соколову с двумя такими уточнениями. Во-первых, Миша, это все на ваших глазах проходило. Вы были парламентским корреспондентом «Радио Свобода», и на ваших глазах из коридоров власти эти люди исчезали. И одновременно менялось отношение и к «Радио Свобода». Я помню, как в 92-м, по-моему, году еще была какая-то заграничная поездка Бориса Ельцина, и мой коллега по РТР с такой обидой сказал, вот знаешь, с какой помпой был первым вручен пул Соколову? Пресс-секретарь Костиков сказал, ну вот первый мы отдаем нашему «Радио Свобода». И это отношение тоже очень быстро поменялось. Как вы считаете, почему?
3: Ну, есть банальная такая фраза о том, что революция пожирает своих детей. Все-таки реформаторская, но революция же произошла. И тут много разных, конечно, причин. Ну, например, Борис Ельцин, конечно, вытаптывал вокруг себя все политическое поле, сталкивал людей лбами, как теперь говорят, разводил, сводил. В результате он был последним деятелем 91-го года, который и ушел год назад тоже в политическое небытие. Вот уже, насколько я видел, сегодня в 100 ведущих политиков России не вошел. Все остальные сгорели в плотных слоях политической атмосферы. Вот где-то тоже год назад сгорел Александр Рудской уже на уровне курского губернатора, поплатившись за длинный язык и попытки давать какие-то советы Владимиру Путину. Исчез в провинции Александр Лебедь, который тогда сыграл тоже важную роль со своими бронетранспортерами, ездившими вокруг Белого дома. Осторожнейший Руслан Хасбулатов погорел в 93-м году, а потом еще раз перед началом Первой Чеченской войны. Я ведь как старался себя уберечь. Я очень хорошо помню, как 21 августа Руслан Имранович мерзким гнусавым голосом говорил: Заканчиваем, заканчиваем. А из зала кричали Олег Румянцев и другие. Руслан Имранович, а как же герб? Орла давайте. Флаг приняли, заканчиваем. Так что целая эпоха сменилась, геологические пласты сдвинулись, выскочили новые люди, такие немножко серенькие, многие вот из той самой конторы, которую в 91-м году, как держали Дмитрий Волчек, не почистили, скажем мягко. И вообще иногда такое ощущение, что Россией ныне правит самый либеральный, самый гуманный, продвинутый из, если не членов ГКЧП, то тех людей, которые могли давать им умные советы, как подавлять сопротивление путчу.
0: Беседа моих коллег Владимира Бабурина, Дмитрия Волчика и Михаила Соколова в 10-ю годовщину путча ГКЧП. Архивная запись «Радио Свобода» 2001 года. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Но у меня на сегодня все. До свидания.
4: Студия подкастов «Радио Свобода».
5: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
4: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
5: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
4: Региональные проекты «Радио Свобода» «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
5: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
6: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о расследовании обстрелов школы-интерната в Суджи Курской области, когда этот город находился под контролем вооруженных сил Украины. С вами Александра Вагнер. Год назад в городе Суджа Курской области был нанесен удар по школе-интернату. Это произошло вечером 1 февраля 2025 года. Суджа в тот момент контролировалась украинскими военными, которые летом 2024 года оккупировали часть Курской области. Под контроль России город вернулся в марте 2025. Сразу после удара украинские военные заявили, что на школу-интернат была сброшена российская авиабомба. По сообщению Генштаба ВСУ, в результате удара погибли 4 человека, 88 были спасены из-под завалов, некоторые из них были в тяжелом состоянии. Здание, по сообщению СМИ и украинской военной комендатуры, использовалось для раздачи гуманитарной помощи и временного размещения пострадавших, а на его фасаде была надпись белой краской «Люди». В момент удара по школе в здании находились 95 жителей Суджи, которые готовились к эвакуации. И командир группировки российских войск, расположенных близ Суджи, знал о том, что зданием пользуются местные жители. Ранее украинские силы сообщали об этом российской стороне, а также официально объявляли о раздаче гуманитарной помощи, называя местом сбора школу-интернат. Доказательства были опубликованы в ВСУ. На видеозаписи есть фрагменты переговоров, которые представитель военной комендатуры украинских сил в Курской области Алексей Дмитрошкивский вел с российским генерал-лейтенантом Апти Алаудиновым. Дмитрошкивский предупреждает Алаудинова о том, что в здании школы находятся люди. О гражданском населении в школе украинская сторона впервые информировала российскую 29 ноября 2024 года. Также Дмитрошкивский обсуждает с ним другие российские удары, в частности те, которые российская армия наносила по территории близ Суджанской школы до 1 февраля, когда здание было разрушено ударом. Алаутдинов говорит украинскому военному одно, а делает другое. Произносит фразу, что дети и старики не должны страдать, и тут же происходит новый российский обстрел. Зная биографию генерал-лейтенанта, удивляться этому сложно, ведь первые санкции в отношении российского военного США ввели еще в 2014 году за участие в избиении и пытках чеченского политзаключенного Руслана Кутаева. А затем в 2020 году санкции ввела Великобритания против ответственного за пытки и другие нарушения прав человека в отношении ЛГБТК+ людей в Чечне. И все это до полномасштабного вторжения России в Украину. После удара российская Минобороны выступила со своей версией произошедшего в Судже, сообщив, что интернат обстреляли из установки «Хаймарс» со стороны Сумской области Украины. В Кремле заявили о чудовищной провокации киевского режима. Следственный комитет завел уголовное дело на командира 19-й ракетной бригады ВСУ. При этом свидетельства о том, что именно российские удары по Судже и, в частности, школе-интернату имели место, есть в открытых источниках. Недавно все они были собраны в подробном расследовании украинской организации «Трусхаунс», которая проанализировала происходящее в городе до авиаудара, разрушившего школу, а также заявления и версии произошедшего от российской и украинской стороны, фотографии и видео. В 40-страничном расследовании, названном «Без жалости к своим. Доказательства российского авиаудара по школе-интернату в Судже», говорится, что о начале бомбардировок города российские войска сообщали сами в российских же телеграм-каналах. Эти обстрелы начались 6 января 2025 года. Вот что об этом пишут авторы доклада «Трусхаунс».
7: Было подтверждено, что город Судже впервые подвергся обстрелу, управляемой авиационной бомбой. Российские СМИ сообщили об ударе, предположительно нанесенном бомбой ФАБ-3000.
6: Расследователи задокументировали несколько российских воздушных бомбардировок, которые пережила Судже в январе, прежде чем 1 февраля было разрушено здание школы и погибли люди. 12 января две бомбы упали в 50 и 100 метрах от здания. 16 января дроны атаковали автомобиль с гуманитарной помощью. 31 января произошли два авиаудара. Исследователи из украинской организации «Трусхаунс» собрали доказательства того, что удар по школе, где тогда находились жители Суджи, был нанесен российскими военными. Они изучили фотографии здания после обстрела и установили большие разрушения в центральной и верхней части здания. Повреждена крыша, а также второй и третий этажи. Вот что пишут авторы расследования.
7: Это указывает на то, что удар, скорее всего, был нанесен с помощью авиационного оружия. Это не были взрыв, стрельба или действия изнутри. Восточная сторона здания повреждена сильнее. Это означает, что снаряд попал в восточную стену, и эпицентр взрыва находился именно там. Это также указывает на вероятное направление приближения снаряда.
6: О расследовании и его выводах мы беседуем с Богданом Косогатько, руководителем расследовательского департамента «Трусхаунс».
8: Есть много расследований, которые касаются обстрела территории Украины, Российской Федерации. И, собственно, по крайней мере, мы практически не стыкались с расследованиями, которые касаются тех инцидентов, которые происходили на территории Российской Федерации, собственно, чем является это дело. Кроме того, что интересно с точки зрения международного гуманитарного права, это такой современный пример, когда, как мы думали вначале, вероятно, представители своей же страны и обстреляли. То есть в этом расследовании мы хотели опровергнуть, либо подтвердить, действительно ли гражданское население Российской Федерации страдает от обстрелов конкретно русской армии.
6: Вот вы уже упомянули об ответственности, о тех выводах, которые в расследовании сделаны. И я поэтому хотела спросить о том, какие доказательства были представлены. Вы в расследовании довольно много приводите различных доказательств. Это и видео, и фотографии, и так далее. Вот не могли бы вы рассказать подробно о каждом из этих доказательств и о выводах, которые вы сделали, проанализировав их?
8: В первую очередь, то, что касается открытых источников, да, как бы абсолютно публичных, это, конечно же, видео и такие, скажем, официальные источники, да, которые не мы собрали, а которые предоставила официальная украинская сторона. Это, конечно же, видео пресс-офицера Суджанской комендатуры, которым на тот момент был Алексей Митрошковский, он опубликовал видео на YouTube-канале и у себя на официальной странице о том, как он разговаривал с представителем российской стороны, который на тот момент очень активно освещал те события, которые происходили на территории Суджи. И в разговоре Алексей Митрошковский упоминает, что Абти Алаудинов на тот момент еще до момента обстрела знал о том, что в интернате находились мирные люди, о том, что он предупредил, конечно же, русскую сторону об этом. И, кроме того, на здании, на стенах было написано о том, что там находятся люди, и это, по сути, гражданский объект, который нельзя назвать легитимной военной целью. Но говоря непосредственно уже про доказательства самого обстрела, тут нужно говорить, что для нас ключевым является то, какую информацию опубликовала та или иная сторона. И украинской стороной был позже опубликован перехват траектории полета самолета. То есть мы видим с абсолютно открытых источников, которые Министерство обороны Украины опубликовало, что есть четкая траектория пролета самолета, который нанес этот удар. То есть мы можем сравнить данные, которые у нас есть методологические, да, по нанесению подобного рода ударов с тем, что мы видим в открытых источниках, и мы видим, что это абсолютно совпадает. То есть траектория полета совпадает с тем, какие рекомендации Министерство обороны предлагает для пилотов самолета. Кроме того, мы также с помощью спутниковых снимков и, опять-таки, той информации, которую предоставила нам группа экспертов по российской авиации, украинская группа экспертов, мы видим, что удар нанесен но передислоцированным воздушным судном, которое было перемещено на аэродром Бутурлиновка. То есть, в принципе, этот удар был спланирован, и это видно именно благодаря спутниковым снимкам, которые нам тоже удалось получить с помощью тех программ, которые мы используем в наших собственных расследованиях. Это ключевые доказательства, но кроме того, надо сказать, что в этом инциденте российская сторона не предоставила никаких доказательств о том, что это удар, нанесенный украинской стороной, в то время как украинская сторона со своей колокольни предоставила такие доказательства, и мы, например, абсолютно открыты к тому, чтобы посмотреть на ту информацию, которая готова предоставить российская сторона, и объективно изучить ее, чтобы дать какие-то собственные выводы. Поскольку они указывают, имею в виду российская сторона, указывает, что этот удар был нанесен с помощью системы «Хаймарс», но никаких остатков от ракеты «Хаймарс» или других данных о том, что это было нанесено именно ракетой «Хаймарс», мы не увидели.
6: В расследовании довольно подробно описываются различные аэродромы, с которых мог взлетать самолет. И когда я читала результаты, то у меня сложилось впечатление, что в расследовании не дается окончательного вывода, с какого аэродрома российского мог взлететь этот самолет. Может быть, вы меня поправите, но там анализируется несколько аэродромов и возможности дозаправки других самолетов, которые могли быть переброшены. Но я так понимаю, что окончательного вывода расследования не сделали. То есть таким образом невозможно определить непосредственных командиров, которые принимали решение о таком ударе.
8: Да, здесь как бы есть такой момент, что аэродром, который был использован для нанесения удара, он является таким промежуточным аэродромом. Получается, что вооруженные силы передислоцировали предварительно это воздушное судно как можно ближе к территории Суджи, для того, чтобы им было, собственно, удобно нанести этот удар с минимальной длительностью полета и как можно скорым возвращением назад на тот промежуточный, да, либо он называется, говоря терминологией верной, он называется аэродром подскока. Собственно, в этом случае вооруженные силы Российской Федерации использовали аэродром Бутурлиновка, который является аэродромом подскока. Но определить точно, какой аэродром является домашним для этого самолета, да, то есть однозначно, на котором прибывает этот самолет постоянно, на котором происходит его обслуживание, дозаправка, на котором отдыхают пилоты, постоянно там тренируются, дислоцируются и прочее. К сожалению, нам не удалось силу объективных обстоятельств. Самолет — это очень такое скоростное и быстро передвигающийся объект, судно, которое очень сложно поймать на спутниковый снимок, и для этого нужно обладать дополнительными радиоперехватами либо какой-то отдельной агентурной информацией. Но поскольку у нас уже есть определенное понимание того, как функционирует вот эта вся история, мы думаем, что, скорее всего, использовались самолеты для нанесения удара с аэродрома, который называется Бутурлиновка. Но, собственно, какой непосредственно домашний аэродром был, мы наверняка знать, к сожалению, не можем. Вероятно еще, что домашним аэродромом был аэродром Майкоп. Но каких-то отдельных специальных доказательств, к сожалению, мы предоставить не можем, кроме того, что обычно удары по Курской области, когда эта территория находилась под контролем Украины, Российская Федерация наносила именно оттуда. То есть самолет с Майкопа перемещался на аэродром Бутурлиновка, оттуда наносился удар. И с места удара он возвращался на Бутурлиновку, там пилоты отдыхали, проводили время и потом возвращались назад на Майкоп. Скорее всего, это происходило именно так.
6: Я обратила внимание также, что на тех аэродромах, которые находились ближе к Суджи в момент удара, также находились самолеты Су-34, но они не были использованы. Вы объясняете как-то в расследовании, почему это так произошло?
8: Мы не брались за то, чтобы объяснить это как-то отдельным блоком, либо еще что-то. Все дело в том, что это абсолютно нормальная практика, когда некоторые воздушные суда находятся просто на аэродроме для того, чтобы провести обслуживание. Возможно, какие-то из них, например, были не совсем рабочие, где-то, возможно, не было достаточно пилотов. То есть все упирается в то, что те или иные воздушные судна требуют время для ремонта, обслуживания, отдыха персонала и прочее, прочее, прочее. Кроме того, важно, чтобы пилоты, которые наносили удар, у них был соответствующий опыт, чтобы этот пилот был готов, да, нанести там соответствующий удар, и для того, чтобы у него было понимание, где он, собственно, находится. То есть у него должно быть часто понимание того, куда он летит и как он нанесет этот удар. Мы думаем, что здесь не нужно какого-то отдельного объяснения. То есть, поскольку мы часто следим за спутниковыми снимками, как и многие другие синтрасследователи, то мы, в принципе, часто это наблюдаем.
6: А вот что касается оружия, которое непосредственно использовалось для нанесения удара, вы выяснили, что речь идет о российской фугасной авиационной бомбе ФАП-500. Расскажите, пожалуйста, какие доказательства того, что именно это оружие использовалось, вы нашли?
8: Ну, конечно же, в открытых источниках эти данные не публиковались украинской стороной, поскольку любая информация, которая опубликована по этому делу, является тайной уголовного следствия, поскольку насчет этого удара было возбуждено уголовное производство и, собственно, ведется расследование, да, по установлению всех соответствующих лиц. И что касается информации по, например, тем остаткам, которые удалось собрать после удара, либо по той информации, которая передавалась насчет того, что же было найдено на месте этого обстрела, то нам удалось узнать, что все же те остатки, которые были найдены на месте, указывают нам на то, что это удар, который был нанесен с использованием ФАБа, с так называемой дополнительной частью, которую мы называем ОМПК. То есть это то, что помогает ФАБу долететь до места и точно попасть в цель. Такие себе крылья, которые помогают скорректировать его траекторию полета, где-то дать левее, правее и попасть в правильную точку.
6: А вот что касается версии по поводу «Хаймерс». Конечно, вы говорите, что не были найдены остатки непосредственно этого оружия на месте. Однако анализировали ли вы, например, траекторию полета вот в случае использования двух вот этих типов вооружений? И какие доказательства вы нашли и подтверждения тому, что это была именно авиационная бомба?
8: Конечно, мы также анализировали версию насчет того, что это могли бы быть ракеты системы «Хаймарс» либо М-270, да, которые тоже могли бы использоваться в подобном случае. И дело в том, что применение ракет «Хаймарс» или М-270 обычно обозначают, что удар придется по верхней части того или иного помещения или строения. В данном случае, как мы видим с открытых источников, видно, что все же ракета и снаряд, точнее, зашел с такой более горизонтальной стороны, да, можно сказать, что он одновременно и с вертикальной, и с горизонтальной стороны по чуть-чуть зашел в это строение. Если бы это был «Хаймарс» или М-270, то он, как правило, он заходит в цель по баллистической траектории. Это тоже один из аргументов. Ну, к сожалению, то видео, которое опубликовала российская сторона насчет того, что это были «Хаймарс», нам не удалось геолоцировать либо каким-то образом подтвердить его правдивость, поскольку на видео видно, как просто вылетают там 6 ракет, и откуда они летят, куда они летят, когда это видео сделано, очень трудно каким-то образом это подтвердить либо опровергнуть. Нету никаких дополнительных контекстуальных элементов, которые могли бы дать дополнительные подсказки.
6: Российские военные телеграм-каналы в момент обстрелов в Суджи, и речь идет не только о ударе по школе-интернату, но и предыдущих обстрелах города, которые происходили, они сообщали о том, что начинается обстрел в Суджи. В тот момент, когда был нанесен удар непосредственно по школе-интернату, вы нашли какие-то доказательства того, что этот обстрел каким-то образом анонсировался в этих военных телеграм-каналах или в каких-то официальных источниках российских?
8: Мы посмотрели телеграм-каналы, которые уведомляют о проведении там ракетных ударов со стороны Украины по территории Российской Федерации. Один из таких наиболее популярных – это, пожалуй, ЛПР-1. Там мы в расследовании ссылаемся, собственно, на источники, и можно найти этот канал в том числе. Интересный здесь момент, что мониторинговый канал, который об этой информации уведомлял, он написал про ракетную опасность в 17:53. Позже, в то же время, этот канал еще раз написал о том, что Суджа – ракетная опасность. И уже в 17:55, когда, собственно, был момент прилета, то есть уже случился момент прилета, в этом канале было написано, что 4 ракеты вышло из Сумской области. То есть все же с небольшим опозданием, но этот телеграм-канал уведомился все-таки об этом обстреле. Соответственно, видно даже с открытых источников, что это уведомление было немного с задержкой. Но в то же время нужно сказать, что украинская сторона написала свой пост тоже в такое же время, то есть одновременно с российской стороной. Теоретически, если бы обстрел происходил в Сумской области, то российская сторона все же должна была на какое-то время, там, на секунду или на минуту немного раньше уведомить об этом. Кроме того, российская сторона написала о том, что 4 ракеты вышло из Сумской области, что, в принципе, отвечает тому, как обычно работает «Хаймарс». Это его как бы классический такой, да, метод применения. Редко его используют для того, чтобы нанести один удар. Но, как мы видим, прилет произошел все же один. То бишь, версия состоит в том, что вышло 4 ракеты от «Хаймарса», но почему-то прилетела только одна и прилетела в суджанский интернат. Интересно, куда делись остальные 3 ракеты, поскольку про перехват либо другие какие-то, скажем, дополнительные сведения не было опубликовано, а если они выходили одновременно, то очевидно, что они летели все же в одну цель, а не в 4 разные, поскольку это технически невозможно.
6: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Гость этого выпуска – руководитель расследовательского департамента «Трусхаунс» Богдан Косогатько.
4: Каким вам представляется будущее России?
9: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
10: Будущее России лучше, чем в Америке.
11: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
10: Ну,
12: Все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
13: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Говорит Радио «Свобода».
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайф».
5: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
6: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Рассказ о расследовании «Без жалости к своим. Доказательства российского авиаудара по школе-интернату в Судже». У микрофона Александра Вагнер. Определить, кто именно наносил удар по школе в Судже, крайне важно, потому что этот обстрел имеет характеристики военного преступления. В интернате в Судже, по которому был нанесен удар, в основном находились больные и пожилые люди. Их фотографии и короткие интервью впоследствии опубликовало издание «Медуза». В здании были и украинские военные, служащие военной комендатуры, а также полицейские, которые следили за порядком. Однако, как пишут авторы расследования, даже этот факт не умаляет главного. Удар по школе не давал военного преимущества российской стороне, что военные на любой войне должны учитывать при планировании операций. В здании преобладали мирные жители, и оно использовалось для взаимодействия с местным населением. Вот что говорится в расследовании.
7: После удара 1 февраля 2025 года по школе-интернату в Судже российская сторона заявила, что в здании находился украинский штаб. Вероятно, это было сделано для оправдания нападения со стороны России. Однако подтвержденных доказательств этого утверждения нет. Нет никаких признаков того, что здание использовалось для боевых действий. Нет информации о хранении оружия, командных пунктах, постоянном размещении военных или других видах деятельности, связанных с военным использованием. Таким образом, интернат не мог обеспечить какого-либо явного военного преимущества, и его уничтожение не было вызвано какой-либо реальной военной необходимостью.
6: Мы продолжаем беседу с руководителем расследовательского департамента Трусхаунс Богданом Косогатько. Вы пишете в расследовании также о том, что есть признаки военного преступления в случае удара по школе-интернату в Судже, но одновременно в расследовании говорится и о том, что в здании в момент удара могли находиться представители военной полиции и украинской военной комендатуры. Объясните, пожалуйста, является ли то, что эти люди находились в здании, военной целью, и почему в данном случае это военной целью не является, согласно результатам вашего расследования?
8: Здесь такой момент, который нельзя игнорировать, заключается в том, что, как нам говорит международное уголовное право, что цель, которую ракета или снаряд может поразить, она должна превышать важность тех объектов, которые могут быть сопутствующим ущербом. То бишь, если во время применения ракетного залпа либо других снарядов, скажем, предполагается, что можно поразить какого-то представителя с высоким званием, то бишь какого-то командира, либо представителя Минобороны, не знаю, министра, либо еще кого-то, и при этом сопутствующий урон как бы будет незначительным, да, то есть от этого пострадает несколько гражданских, например, лиц, то такой удар считается легитимным. Если же, как в данном случае, от такого удара пострадает большая часть гражданского населения, и этот урон будет несопоставим, то такой удар является, по сути, военным преступлением. В то же время, как мы знаем, действительно, в здании пребывали представители военной комендатуры и представители национальной полиции. Что касается представителей национальной полиции, то они, в принципе, не являются как такой законной целью, если они не являются специальными подразделениями, которые принимают участие в вооруженных действиях, да, в непосредственно в самой войне или в вооруженном конфликте. То есть это означает, что они в принципе не считаются как такой законной целью, поскольку они просто осуществляют охрану порядка, наблюдают за тем, чтобы были соответствующие правильные условия для находящихся там представителей либо граждан Российской Федерации, которых банально нужно защитить от каких-то внешних угроз, я не знаю, бандитов, там, либо кого-то, кто захочет негативное сделать вещи. Вот. Что касается представителей военной комендатуры, то частично, конечно, они являются легитимной целью, да, то есть законной целью, поскольку по сути и по факту они являются представителями вооруженных сил Украины и так или иначе принимают непосредственное участие в вооруженном конфликте. Но снова-таки соотношение количества гражданских лиц и военных лиц и при этом какой ущерб российская сторона могла бы нанести, убив этих представителей суджанской комендатуры, он просто несопоставим для того, чтобы говорить о том, что здесь не было военного преступления. То есть это соотношение говорит нам о том, что все же здесь есть состав военного преступления.
6: Богдан Косогатько из организации «Трусхаунс» рассказывал о расследовании «Без жалости к своим. Доказательства российского авиаудара по школе-интернату в Судже». Вы слушали 18-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют характеристики военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
14: Студия подкастов «Радио Свобода».
0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов.
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
15: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
15: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Добрый день. Говорит Радио Свобода. Показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 6 августа по-старому. Преображение Господне. Печальную годовщину отмечаем мы сегодня. 35 лет назад, в августе 1991-го, в Москве с треском провалился путч ГКЧП. Вслед за этим, как карточный домик, распался Советский Союз. Казалось, что Россия встала на путь демократизации и модернизации, стала нормальной страной. Но сегодня очевидно, что попытка реформировать страну и построить демократическое государство провалилась. Почему не состоялась в России демократическая революция, как в странах Центральной и Восточной Европы? Как сохранился и возродился в стране тоталитарный режим? И будет ли у России еще один шанс? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: 35 лет назад, в августе 1991-го, в Москве провалился путч ГКЧП. Через несколько месяцев вслед за этим распался Советский Союз, а Россия получила шанс начать новую жизнь с политической конкуренцией, свободными выборами и рыночной экономикой. Тогда казалось, что страна наконец стала на путь демократизации и должна стать частью современной Европы. Но этот шанс оказался упущен. В отличие от стран Центральной и Восточной Европы, где после падения коммунизма удалось создать устойчивые демократические институты, в России постепенно восстановилась вертикаль власти, а затем и авторитарная система. В итоге страна вернулась к политическим репрессиям, цензуре и войне. Почему российская демократия не состоялась? Почему старые советские институты и представления оказались сильнее попытки модернизации? И был ли 91 год единственным шансом России стать демократической страной?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется политолог, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Мария Снеговая. Маша, добрый день.
2: Здравствуйте, Сергей.
0: Такое сначала ностальгическое наблюдение. Мы с вами немножко, так сказать, разных поколений. Я думаю, я чуть старше, вы чуть моложе. Но все так или иначе, мы с вами дети августа. Мы дети той реальности, которая была создана в августе, в эти три августовские дня 1991 года. А у меня такой будет, может быть, даже провокационный вопрос. Я, кстати, скажу, откуда он берется. Последний раз мы вот этот вот разговор, годовщина была 30 лет путча, мы говорили с Глебом Павловским. Это был август 21 года, Глебу Олеговичу еще полтора года жизни оставалось. И он в том числе сказал такую вещь, что Путин – это тоже ребенок августа. Это тоже дитя 91 года. Вы с ним согласны?
2: Ну, безусловно. И, собственно, об этом я много говорю, что опыт распада Советского Союза очень по-разному отразился на последующих поколениях. То есть для нас с вами, предположу, Сергей, меньшинство такое либерально ориентированное, это, конечно, была такая, возможно, проигрыш реакционных сил в советском истеблишменте и возможность начать новую жизнь, строить прекрасную Россию будущего, в которой, увы, не сложилось. Но для людей, как Путин, и прежде всего определенного бэкграунда, это силовики, чекисты, которые в конце Советского Союза действительно были в панике и думали с их точки зрения, что Горбачев разваливает там великую страну. Это объективно так, это видно по самым разным воспоминаниям и мемуарам. Для них это было катастрофой. И действительно Путин, травмированный этим опытом, сидя там у себя в Восточной Германии, наблюдая вот эти толпы на улицах, непредсказуемые цветные или разноцветные, да, революции, он из этого извлек вполне характерно для своего социального слоя вывод, что это была катастрофа, которую ни в коем случае нельзя повторить, и надо любыми способами вернуть назад то, что осталось от Советского Союза. И весь его последующий, можно сказать, путь и опыт, его действия как руководителя России, они направлены именно на то, чтобы действительно восстановить каким-то образом то, что возможно, от Советского Союза. То есть развернуть назад то, что он считает величайшей катастрофой 20 века. Тут я его цитирую.
0: Ну, то есть он дитя августа в том смысле, что для него это стало такой родовой травмой. А то, что он пытался отыграть, ну да, величайшей геополитической катастрофой. А вы здесь вот уже задаете вот эту парадигму восточноевропейской революции. Да? Путин в Дрездене наблюдает толпу, штурмующую архивы Штази, выходит якобы с табельным Макаровым. А можем ли мы вообще сравнивать то, что произошло в августе 91 года, потому что вот мне кажется, что здесь, вот как политолог политологу, что здесь корни такой, очень такого сильного заблуждения, что мы как бы чохом все включили в одну парадигму. Вот что произошло в Румынии, что произошло в ГДР, что произошло тут у нас на Вацлавской площади, то произошло и у Белого дома.
2: Интересный вопрос, тем более, что я как раз занимаюсь обоими регионами. Да, с моей точки зрения, конечно, они составляющие одного процесса, да, распада Советской империи, которая существовала, естественно, второй половине, как она сложилась во второй половине 20 века. Но, с другой стороны, тут я совершенно согласна с вами, Сергей, это все-таки разные общества, разные страны, и, собственно, поэтому их путь в дальнейшем оказался разным. Они общие в том смысле, что на самом деле звенья одной цепи, да, неэффективность советской экономической модели, которая была дополнительно усугублена падением нефтяных цен с где-то вот с начала 80-х годов, сделала все более трудным для Советской империи удерживать свои сателлиты, свои колонии, поскольку существенная доля советского контроля над этими странами осуществлялось просто через перераспределение денег. К ним нефтяной ренты. Как такая так называемая понци-схема. Когда в результате углубляющегося экономического кризиса это стало делать невозможно в странах, прежде всего Центрально-Восточной Европы, изначально более прозападных, с более мощным гражданским опытом. И, что очень важно, опытом существования как национальных государств до советской системы. Это отмечается многими исследователями как очень важный фактор, предсказывающий, насколько успешно страна выстроит свою государственность и демократию после распада империи. Многие, не все имели такой опыт. В итоге начинаются центробежные тенденции. На этом фоне уже такого дребезжания на окраинах советское руководство приходит к выводу, что нужны какие-то изменения. И выбирает Горбачева как более молодого. Хотя на тот момент Горбачев еще не имеет четкой такой демократической повестки. Это видно по его первым выступлениям. Он вполне себе такой андроповец, продолжатель дела старших руководителей. Но понемногу он затягивается в этот либерализм. Процесс. В целом, Горбачев сам и окружавшие его так называемые международники, более таких либеральных идейных устремлений люди, все-таки стремились к такому более либеральному пути. И по мере того, как эти тренды усугубляются, Советский Союз вынужден ослабить эти вожжи, и он начинает отпускать, по сути, эти сателлиты. В итоге эти центробежные тенденции доходят уже до непосредственно самого Советского Союза. То есть ваша блока уже распространяется, собственно, на сам Советский Союз, и система распадается. В последней попытке предотвратить это как раз силовое ядро Советского Союза, которое в ужасе смотрит на происходящее, делает попытку ГКЧП, но в реальности оно только усиливает эти тренды, поскольку именно после ГКЧП уже сами советские республики, которые еще вначале думали, куда это все идет, и прежде всего Украина, что очень важно, они делают решающий выбор уйти из СССР, и в итоге СССР распадается. Тут важно подчеркнуть, что ни у кого в руководстве СССР на тот момент не было желания совок распустить и закончить. Даже Ельцин до последнего с Горбачевым на самом деле пытался Украину говорить не выходить из СССР. Украина была очень важна для них, поскольку это одна из славянских республик. Такой своеобразный расизм советского руководства, связанный с тем, что они боялись остаться в Союзе без Украины, да, с доминированием азиатских республик. И в итоге все это с выходом Украины уже в декабре 91 года становится очевидно, что Союз не удержать. И эта вся тенденция, это общие процессы, но, конечно, СССР, собственно, Россия, РСФСР в этом плане это ядро империи. И она подчиняется во многом этим центробежным трендам, которые были следствием совокупности этих описанных мной обстоятельств. Но, и тут очень важно, в то время как у многих стран Центрально-Восточной Европы есть понимание, куда двигаться, есть некая сознание собственной государственности, своей идентичности национальной, которая предшествовала захвату их Советским Союзом, у России ничего этого нету. А вместо этого есть огромное имперское наследие. Один из авторов описывает это как без империи образуется пустота. И мы видим, как Ельцин в последующие годы очень много сражается с этим вопросом, что же делать. Потому что кто такая Россия, кто эти россияне?
0: Ну да, здесь
2: никто
0: вот
2: не
0: я
2: знает, это пустота.
0: Прерву, да, мне кажется, очень интересная мысль. То есть, условно говоря, тот, кто мог вернуться к своему национальному государству, да, даже три страны Балтии, да, у них, собственно, хоть и небольшой, но был опыт собственной государственности. У Украины, в конце концов, куцый, но был опыт собственной государственности или период национального возрождения, строительства национальной идентичности. А России, как бы, возвращаться, кроме империи, было некуда. То есть проблема здесь в том, что у России не было опыта национальной государственности.
2: Очень важно, что страны определяют себя против кого-то, да, то есть кто я есть, ну, это ценности, вокруг которых общество все-таки объединяется, да, скажем, вот в Америке, там, свобода, индивидуализм, и ценности, против которых мы противостоим, то есть мы кем-то не являемся, кто не мы. Кто они? И это, кстати, очень характерно и для ребенка. Да? Мы как сами, мы даже люди, индивиды, проходим такие этапы в развитии в своем маленьком возрасте. Мы начинаем от того, как мы воспринимаем «они», и только после этого мы понимаем, кто мы. Вот для очень большого числа стран, постсоветских и посткоммунистических, вот от кого они отталкивались, с кем они не хотели быть, кто им противостоял и против кого они объединялись, это, безусловно, был советский империализм, российский империализм. Но для России самой этой опции не было, поскольку себя саму не откинуть, и уж тут никуда не денешься. Ленин, большевики, да, советская система зародилась в России, и она была для России в 20 веке, можно сказать, успешной, вот эта идея советская, поскольку она, действительно, Россия достигла беспрецедентного масштаба, несмотря на чудовищные катастрофы и ужасы, да, с точки зрения международной политики, безусловно, были успехи, и плюс выигрыш во Второй мировой войне, люди этой пропаганды, безусловно, выращены, и они так думают. Соответственно, для большую часть российского общества и элит, потеря вот этого величия, вот этого какого-то системы, которая являлась неким венцом развития российской государственности, это было катастрофой. И что строить вместо этого, на каком основании, на каком ценностном фундаменте выстраивать альтернативу, было непонятно. Плюс, конечно, огромный раскол в обществе по поводу ценностей. Либералов мало, прозападных групп мало, огромное количество реакционных групп, но все между собой как бы бодаются и не знают, куда идти. Да. Еще, конечно, проблема российской диаспоры, опять же, такое имперское наследие, как и в Германии, расколотые русские общины, да, которые остались на территории стран бывшего Советского Союза и ЦВЕ. И, соответственно, это тоже Ельцина отчасти сдерживает, поскольку трудно как бы проводить такую национальную политику, не учитывая присутствие вот этой огромной диаспоры.
0: Ну да, русских за рубежом, русских за пределами России, условно тех же русских Балтии. А вот давайте подумаем, были ли альтернативные сценарии? Да, вот я два могу предложить. Первое, что как бы не удается путчистам организоваться, и подписывается союзный договор. Мог ли СССР продолжать в формате союзного договора? И второй обратный сценарий. Путч наоборот удается. Получается советский Тяньаньмэнь. И, собственно, страна идет дальше по китайскому пути. Вот, возможно, были эти два сценария. Союзные договоры, так сказать, благоприятный сценарий, мирный сценарий, или жесткий сценарий с Тяньаньминем и танками.
2: Ну, я думаю, что союзный договор рано или поздно затрещал бы по швам, потому что этого было, как это, для графа де Лафер слишком мало, для Атоса слишком много. Страны, например, балтийские, захотели бы, конечно,
0: уже,
2: больше
0: да.
2: автономии.
0: Независимость
2: и
0: уже
2: они уже на тот момент уже провозгласили независимость, уже, по сути, переизбрали более независимые парламенты. И, понятно, все хотели на Запад. Плюс для этих стран это реально вопрос безопасности. Он очень остро стоял уже тогда. Это ослабленная Россия воспринималась как некая девиация. И было понятно, что через некоторое время, когда там цены на нефть вырастут, имперские амбиции России вырастут вместе с ними. Соответственно, гарантировать, что союзный вот этот вариант останется таким вегетарианским, и что центр потом не затребует большего контроля над республиками, было невозможно. Я думаю, что эта схема бы не удержалась. А вот что касается альтернативы, может быть, не в варианте конкретно победы ГКЧП, тогда, я думаю, уже было поздновато. Но вот если бы вместо Горбачева пришел более жесткий руководитель и попытался бы, скажем, либерализовать экономику, не отпуская вожжи политического контроля, для части республик в Советском Союзе, теоретически, мне кажется, такой вариант можно рассмотреть. Во всяком случае, так многие из вот этого реакционного истеблишмента до сих пор считают, что если бы был выбран так называемый китайский путь, то есть экономическая либерализация без либерализации политической. А Горбачев пошел, по сути, наоборот, обратным путем. Начал политическую либерализацию, а потом она уже с собой потянула и экономическую, но поскольку тогда плохо понимали, как делать эти реформы, а на самом деле они были очень бестолково сделаны, и уже при Горбачеве экономическая ситуация существенно ухудшилась именно в результате этих реформ, как раз его экономических. Но то есть теоретически такой сценарий возможен, я думаю, все равно откололись бы части республик на фоне слабости Советского Союза, но какое-то ядро, возможно, они могли бы на какой-то момент удержать. Многие страны, конечно, прежде всего евразийского региона, особо, честно говоря, не стремились на тот момент к независимости. И до определенной поры в их истеблишменте, в общем, был такой ресентимент по советскому периоду. Тут еще очень важно, что для этих стран как раз у них не было опыта государственности, который предшествовал бы Советскому Союзу. Это один вот из факторов, который, возможно, этот тренд осуществил. Но в конечном итоге я считаю, что многие смотрят на там, неудачный, да, российский транзит как трагедию и провал. Конечно, для нас, людей либеральных взглядов, это так. Но с исторической точки зрения Советский Союз развалился, как мы видим, отчасти в силу достаточно случайных причин. Действительно, Горбачев, в действии Горбачева, экономической ситуации в мире. И теоретически он мог бы протянуть дольше, если бы не было совокупности причин. Многие страны благодаря этому распаду получили раньше свободу, да, и независимость, ну, да, раньше, чем могли бы.
0: Шанс,
2: и в этом,
0: шанс,
2: конечно,
0: на новую жизнь. Шанс на новую жизнь. Действительно, это некое, так скажем, как учили, да, еще в школе марксизм, необходимость осуществляется в силу ряда случайностей, прокладывает себе путь, да, вот это вот всемирный дух, мировой дух. Вот. И действительно, распад СССР — это некая объективная необходимость, которая действительно летом 91-го года случилась в силу ряда случайностей. Последний вопрос в этой части хотел задать. И все-таки, вот с точки зрения политической науки, что это было? Это была революция? Это была попытка буржуазно-демократической революции по восточноевропейскому образцу. Как мы можем квалифицировать эти события с 35-летней дистанции?
2: Ну, я думаю, мы можем четко говорить именно о распаде империи, такого типа, как мы наблюдали, например, там, после Второй мировой войны или после Первой мировой войны, вызванной рядом там, политических, международных, экономических, прежде всего, процессов, и национальные демократические революции в ряде стран. Причем это не только страны Центрально-Восточной Европы, но мы можем говорить, я думаю, о Грузии, Армении, впоследствии Украины, безусловно, балтийских странах, которые все так или иначе были частью этого процесса. В российском случае либерализация, политическая либерализация, да, но не демократизация. Даже

0: и без революционного отношения изменения режима.
1: То есть это, безусловно, режим сменился в силу распада Советского Союза, то есть от одной, там, от, безусловно, там, консолидированной автократии мы перешли к, скажем, какому-то сначала гибридному режиму, там, конкурентной автократии, можно сказать, и так называют ее левицкий way в 90-е годы, но потом новому консолидированному автократическому режиму при Путине. То есть был период ослабления авторитарного режима, и, безусловно, режим сменился. То есть это другая система, кстати, меньше институционализированная, более персонализированная авторитарная, да, система, но с существенным сохранением тем же самых элит у власти и существенным сохранением тех же самых институтов, пусть там в несколько модифицированной форме. То есть смена режима была, но, конечно, никакой демократической революции не случилось, просто в силу, увы, отсутствия, как мы сегодня видим, предпосылок для таковой. Необходимо развитое достаточно гражданское общество, хоть какие-то автономные власти, достаточно сильные институты, как и видение некое себя как нации, да, какое-то единение общества на ценностной основе. Увы, сегодня мы видим, что в России ничего этого не было, и это привело ее в такую чудовищную ловушку, в которой она сегодня оказалась.
0: Ну что ж, тогда да, в завершении этой части скажем действительно, что это была несостоявшаяся демократическая революция, которую мы по ошибке долгое время считали таковой. Да, счислили Россию в ряду восточноевропейских, центральноевропейских транзитов и вот как бы опустили ее в эту категорию, между тем, как события внутри нее развивались по совершенно другому сценарию. Напомню, что у нас в гостях Мария Снеговая. Мы говорим к юбилею, к печальному юбилею августа 91 года и вернемся буквально через несколько секунд. Мария, вот мне очень интересно сейчас обсудить, у вас были исследования, был ряд работ относительно преемственности элит, да, продолжая наш разговор о том, что как бы был ли мальчик, да, была ли революция, а была ли, собственно, смена режима, потому что режим как бы внешне стал новый, да, из коммунистического стал посткоммунистическим, демократическим, а люди-то остались прежние. Вот чем в этом отношении Россия отличается от стран Восточной Европы?
1: Ну, надо сказать, что преемственность элит сама по себе не является определением, то есть, того, что режим сохраняется или сменяется. Я как бы дополняю в своих работах существующие исследования по этой теме, говоря и показывая, что мы, когда говорим об о режимах, недостаточно говорить только о формальных институтах, там, как организована власть, да, важно также смотреть и на другую составляющую, такую как состав там, руководящей коалиции элит. Но в той или иной степени преемственность элит, во-первых, характерна для любого транзита, а во-вторых, она также очень отличала именно посткоммунистические транзиты, то есть, скажем, в той же самой Венгрии есть исследования, Чехии, где о сохранении части бывших коммунистических элит у власти страны даже после этого. Но чем отличается Россия и ряд также центральноазиатских постсоветских республик? А это тем, что здесь она очень высокая. То есть, если мы говорим там в случае Венгрии, Чехии, это там где-то 40%, зависит от того, как вы строите выборку элит, обычно по формальным позициям, какие позиции включены, то в случае России, например, это там 80-90%. Да? А там, если взять Совет Безопасности, то там уже вообще зашкаливает эта цифра. Начнем с того, что сам Ельцин был достаточно высокопоставленным членом советской номенклатуры, да, кандидатом в Политбюро. Это очень высокая позиция. Но и после распада в высшем руководстве номенклатурные советские позиции, то есть люди, которые специально отбирались коммунистической партией КПСС для того, что у них были специальные квалификации, и лояльность, и индоктринированность идейная для того, чтобы служить в системах управленческих советской власти, эти люди в существенной степени сохранились. Причем, если вы смотрите на министерский уровень, то это просто огромные цифры. Фактически все в существенном масштабе просто брались в кабинеты, переносились в новую как бы, постсоветскую реальность. Там еще важно отметить, что часто возникает там чехарда, связанная с тем, что были же советские органы руководства, расположенные в Москве, а были уровни РСФСР, республиканского. Но вот ельцинское руководство предпочитало пользоваться советскими кадрами, то есть уровнем союзными органами, просто потому что там была более высокая квалификация людей. И, условно говоря, вот брался этот кабинет, состав людей, и, по сути, сохранялся без

0: изменений. К 93-му году оценки показывают, что порядка 80% российской политической элиты сохранялись в том или ином.
1: Мария, секундочку, уточню. Вот элиты здесь что берется? Как номенклатура, как, я не знаю, 200 тысяч человек? Или примерно о каком порядке мы говорим?
0: Да, ну, по оценкам Васленского, да, точных оценок размера номенклатуры нету, да, вы правильно сказали, что 200 тысяч, это, скорее всего, там, ядро, да. Но по оценкам Васленского, там, 1-3% населения Советского Союза, если учитывать их родственников. Зависит от того, как вы считаете, считаете ли вы там только союзный уровень или там, с учетом республиканских, более низких уровней, там, областных и так далее. Но в целом примерно там, да, 200 тысяч. Такие оценки примерно общего масштаба. Если мы говорим о, скажем, президентской администрации или там, о, особенно об органах безопасности, армии, каких-то министерствах разнообразных, возможно, за вычетом экономического блока, где сменяемость была наибольшей степени выражена, то во всех этих уровнях реформы горбачевские и ельцинские снимали верхушку, но оставляли ядро этих департаментов, которые потом перенеслись, соответственно, в постсоветскую Россию.
1: Ну, а какие были, Мария, вот какие были варианты? Люстрация, как в ряде восточноевропейских стран, экзамен при, или как в Германии после Второй мировой войны, экзамен при приеме на работу, при приеме в полицию и так далее.
0: Да, экзамены, иллюстрации, безусловно, существовали, но когда об этом реформаторы, которые в частичном каком-то виде сохранялись в раннем ельцинском правительстве, даже Старовойтова, там, заикнулись, он сказал ей: вы что, хотите меня иллюстрировать, Галина Васильевна? И, соответственно, естественно, поскольку те же самые люди удержались у руля страны, и во многом они удержались, потому что не было достаточно мощного общественного движения, которое бы выталкивало их оттуда, как мы видели, например, в балтийских странах, или впоследствии, скажем, в Молдове и в Украине. Оно понемножку оформилось. В России этого никогда не случилось. И в существенной степени этого стимула не было. Ну и плюс, естественно, эти сами люди не хотели иллюстрировать самих себя, что совершенно понятно. В интервью с моими собеседниками, я много интервьюировала людей той поры для своей книжки, которая выйдет через какое-то время, как раз об этом, они мне всегда говорят, что номенклатурщики были просто очень эффективные люди, специалисты, и их жалко было заменять. И неким. Но во многом тоже неким было, потому что не было альтернативы. Не было мощного какого-то гражданского движения ни вне России, ни внутри, откуда можно было бы набирать эти кадры. Хотя непонятно, да, почему не взять каких-то представителей интеллигенции, беловоротничковой, но не номенклатурной, то есть не без опыта руководства на высших позициях. Почему не попытаться их более активно, да, внедрять во власть? Но, опять же, поскольку вот эти все факторы наложили друг на друга в сочетании с огромной нестабильностью и, в общем-то, кризисом власти, связанный с тем, что, например, тот же самый парламент, во многом тоже состоявший из реакционного номенклатурного ядра, препятствовал, блокировал реформы, собственно, можно процитировать Черномырдина, не до этого было. Но, увы, все эти факторы, собственно, обусловили провал, итоговый провал транзита.
1: Было ли, вот я хочу понять, было ли какое-то окно возможностей, в которое была возможна реформа? Потому что вот я помню август 91-го, где я и сам был на баррикадах и участвовал в сносе памятника Дзержинскому, и вообще всячески активно разъезжал по городу, все это воспринимал, впитывал, это как бы удивительные дни. Вот я помню, что август, сентябрь, октябрь – это какое-то время совершенно каких-то фантастических возможностей, когда было возможно все. Люди, так сказать, буквально там бумаги летали по улицам города, люди ходили из кабинета в кабинет каждый день потерянные, каждый день объявлялись какие-то новые реформы. То есть было ли это действительно в тот момент окно возможностей попытаться отстроить новую власть и новую систему, которая затем закрылась?
0: Окно возможностей было, но оно было очень маленьким. Это буквально мы говорим об одном годе, в 92-м, потому что уже к 93-му начинает нарастать большое сопротивление, как в обществе, на фоне не очень удачных реформ, там, растущей инфляции, общего раздрая и непонимания, что происходит, и противостояние Ельцина с Верховным Советом. Оно все больше усиливается. Верховный Совет, опять же, это более реакционная группа, где еще на выборах, соответственно, до ельцинских пришло к власти достаточно реакционное большинство, Но тут еще важно, да, что ситуация общая в обществе, недовольство и раскол населения по поводу реформ, непонимание, куда мы идем, это усиливает эти группы, в итоге ведущим к противостоянию с Ельцином и к знаменитому разгону парламента, который как бы приводит к усилению президентской власти. Но
1: вот у нас, тренд, да, это как раз здесь вот это возвращение Левиафана, горящий-горящий Белый дом стоит. Вот я хочу понять, это было, мы можем определить какую-то поворотную точку, в которой Россия действительно отвернула полностью, да, от тех псевдо, ну, квазидемократических оснований революции 91-го года и уже повернула в сторону нынешнего авторитаризма и тоталитаризма?
0: На мой взгляд, разгон парламента – это следствие. То есть я знаю, что многие политологи, например, там Владимир Гельман, именно оценивают именно разгон парламента как такую вот точку поворота. Но, на мой взгляд, это было следствием того, что реакционный парламент блокировал ельцинские реформы, и ядро экономистов-реформаторов, Гайдаровское, да, и Козыревское, внешнеполитическое ядро, их было просто очень мало во власти, чтобы сопротивляться этому процессу. В итоге ситуация дошла, очень резко поляризовалась эти группы и дошла до противостояния. Если бы, скажем, в парламенте, например, в тот момент в Верховном Совете было более прореформистски ориентированное ядро, то не было бы такого противостояния, и в итоге ситуация не эскалировала бы так печально. Но основная первопричина здесь в сохранении этих групп у руля и обществе, которое само не знало, куда идет страна и что кого нужно поддерживать. Не было общественного единения. И обращу внимание, что вот Украина, очень важное сравнение здесь. Остается у власти тоже достаточно серьезное номенклатурное ядро. И очень долгое время там блокируются реформы. То есть Россия во многом опережала Украину в 90-е годы по части реформ экономических, например. Но там понемногу сформировался очень мощный общественный запрос на движение в сторону Европы, на Запад, которое постепенно выносило вот эти вот номенклатурный блок или советский оставшийся реакционный блок из власти за счет ряда цветных революций, то есть продавливали. В России вот этого давления ни за кого не было, в итоге реформаторы, их было очень мало, да, они, по сути, были со всех сторон атакованы реакционными группами, и это приводило там к резкой поляризации, Ельцин был вынужден очень сильно усилить президентскую власть в новой конституции, но это неизбежно в итоге привело к новой реавтократизации и в итоге блокировке реформ. Вот первопричина здесь – это слишком мало реформаторов, людей с западным вектором у руля власти.
1: Ну да, слишком мало реформаторов, мало реформы и отсутствие общественного запроса и общественного давления, да, широкого общественного давления. Да, не просто московской интеллигенции, там, петербургской, больших городов. Хорошо, Мария, вот такой тогда вопрос. Я все-таки возвращаюсь к этому. Тогда что? Вот это все российские 90-е, так называемый демократический транзит, это была очередная российская потемкинская деревня? То, что Запад это покупал, то, что, я не знаю, Дэн Тризман писал «Russia is a normal country», «Россия стала нормальной страной», что ему это, наверное, аукается, бедному прекрасный политолог, я его знаю, но ему, наверное, это вспоминают сейчас вообще каждый день. Вот. И это все было такой действительно дымовой завесой, да, по сути, это было отстраивание, возрождение авторитарного режима под завесой вестернизации, модернизации и с подпиткой там нефтяной подушки, нефтяных денег и ништяков глобализации.
0: Я сказала бы так, что ослабленная автократия в конце 80-х годов были под мощным влиянием вот этой идеи конца истории. Вот тоже кому аукуется, так это Фукуяме тоже часто. Что Запад победил, что либеральная демократия – это так называемая «the only game in town», единственная игра в городе. Альтернативы нет. И мы все так или иначе идем туда. Это казалось совершенно очевидным, там, особенно в начале 90-х, да, смешно даже обсуждать, всем понятно. И под вот этим неким оболочкой вот этой идеи, в том числе потому, что Запад слишком легко, я скажу, выиграл холодную войну, всем показалось, что действительно так и должно быть. Соответственно, было некое движение в этом направлении искреннее со стороны людей, либерально ориентированных, которые думали, что альтернатив нет. Тем временем ослабленные на тот момент реакционные группы, ошеломленные в состоянии шока, что так быстро распалась эта огромная система и страна, зализывали раны, консолидировались, да, и думали о том, как быть. И вот на фоне того, как они понемножку приходили в себя, а экономика России восстанавливалась, очевидно, единственным вариантом, как быть, для них стал возврат назад, поскольку они сами из этой системы не слишком образованы, прямо скажем, и самое простое для них – идти назад. Это единственное, что они знают. И понемножку эта консолидация, особенно с учетом прихода Путина к власти, да, который разделял абсолютно эти взгляды, причем не только в нулевые, но еще есть что-то людей, которые с ним общались еще и в 90-е, да, что это во всем Запад виноват, а надо великую страну отстраивать назад, которую развалили. И эти все группы в итоге консолидировались вокруг него. Причем вот этот реваншистский разворот, он в российской политике заметен уже там в середине 90-х, я напомню, уже с 93-го года, выборы думские 93-го, очень важны, потому что, по сути, демократический блок проигрывает, а выигрывает ЛДПР.
1: Ну да, Россия, КПР. Знаменитая Россия, ты одурела, Юрия Каретина.
0: Ты одурела.
1: Да.
0: Именно. И тогда становится всем понятно, что общество на самом деле далеко не поддерживает эти все ваши либеральные устремления. Можно разворачиваться. Следующий этап – это приход Примакова, который уже во внешнеполитическом курсе заменяет козыревский такой либеральный вектор.
1: Война в Чечне, 94-й год, новогодний штурм Грозного.
0: Тоже играет, безусловно, в этом роль, поскольку уже такая, да, более жесткая политика начинается на консолидацию системы. Потом Примаков премьер разворот над Атлантикой, ну и, конечно, потом приход Путина как кульминация этого вектора. И я подчеркиваю, что Путин – это не случайность, это вполне точная закономерность, которая следует вот этому тренду на то, что Кремль, консолидирующий, понимающий, что надо отходить, дистанцироваться от либеральных взглядов. Ну и, увы, Путин продолжает ту же самую траекторию, которая закончилась чудовищной реваншистской войной в Украине.
1: Ну да, и здесь, конечно, еще одна вещь, которую мы не проговорили, то, что имперский комплекс не был сломан и вообще даже никак не был поставлен под вопрос. Да, не произошло деколонизации, деимпериализации сознания. Да, распад, потеря окраин империи воспринималась как геополитическая катастрофа. Условно говоря, украинская независимость, незалежность, сколько это говорилось, с какой нескрываемой иронией это слово произносилось всегда в Москве. Вот. И здесь, мне кажется, тоже очень важная вещь, которая в принципе не произошла в России за вот это вот так называемое десятилетие реформ.
0: Ну, вообще рефлексии толком не было о российском историческом пути, да, то есть когда-то говорились одни слова, потом стали говорить другие слова. То есть сначала Советский Союз, в риторике Ельцина это была некая девиация исторического российского пути, а в путинской риторике это одна из форм российской государственности, там, не менее достойная, чем предыдущие. Но, по сути, общество оказалось неспособным на рефлексию. Очень характерна история с Мавзолеем, да, даже Мавзолей, собственно, Ленина тело не смогли вынести, потому что не было поддержки. Ельцин опасался раздражать общество, которое не хотело в существенной степени этого на фоне не очень успешных реформ и общего социально-политического кризиса. И мы сегодня точно так же видим продолжение этой динамики. То есть если вы не обсуждаете свои как бы ошибки, да, то вы обречены их повторять. И если вы единственный источник величия видите в чудовищной тоталитарной системе, которая разрушила, уничтожила миллионы жертв, то вы поневоле, да, будете скатываться туда, потому что это для вас единственный образец того, как эта страна должна существовать. И вот это отсутствие рефлексии, отсутствие готовности, понимания необходимости вообще анализировать свои ошибки прошлые и вообще отсутствие представления обществе о необходимости этого, это одна из чудовищных российских проблем. Это очень четко выразилось в 90-е годы и, увы, закономерно завело нас сегодня туда, где мы есть. Но, да, к сожалению, да, даже здесь сегодня мы отказываемся обсуждать эти тяжелые вопросы, увы, даже среди тех групп, которые находятся за границей, в принципе, могут это делать.
1: Ну да, даже война в Украине не может как бы пробудить общественное сознание и осознать весь многовековой комплекс вины и ответственности России за тот колониализм, за ту политику, которая проводится. Я даже не знаю, какой удар грома должен произойти, да, как в «Волшебной горе» Томаса Манна, чтобы пробудить сознание в отношении, да, вот, Российской империи, российского колониализма. Ну что ж, Мария, спасибо большое за этот рассказ, за этот разговор. Мария Снеговая, старший научный сотрудник CSIS, Центра стратегических международных исследований в городе Вашингтоне, была с нами на связи. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к странному юбилею. Август 1991 года. 35 лет назад была попытка революции. Московский Майдан. попытка, которая провалилась. И сейчас встает вопрос, что это было? Было ли это путч, государственный переворот, или это был некий прорыв в новую реальность, которую, однако, Россия не удержала? И сейчас возвращается к своей извечной колее, к своей извечной норме, к этому дню опричника, который изображен у меня за спиной на этой картинке с Московским Кремлем. Нужен метаисторический взгляд. И в этом нам поможет историк Никита Соколов. Никит, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну вот давайте попробуем понять, а что вообще в России норма? Потому что у меня такое впечатление, может быть, слишком пессимистичное, буду рад, если меня опровергнете, что вот сейчас, после 2000 года, с Путиным Россия вернулась к норме. Что август 91-го и все 90-е были исключением из российской истории, короткой оттепелью, которая продолжалась не более 10 лет. И сейчас на крыльях КГБ, на крыльях ФСБ в Россию вернулась вечная русская норма, которую уже в 2006 году так хорошо изобразил Владимир Сорокин в «Дне опричника». Какая ваша точка зрения на это предположение?
2: Ну, я все-таки историк, поэтому я решить не противник существования какой-то вечной нормы. Никакой вечной нормы не существует. Не существует никакой колеи, матрицы, в которую обречено как бы буксовать какое-то сообщество. Ничего похожего, ну, как-то в это можно веровать, но средствами позитивной науки это как-то не доказуемо, поскольку очевидным образом мы видим, что на нашей памяти общество, имеющее сходную с Россией траекторию, вполне ее благополучно меняет. Другое дело, что обстоятельства складываются так, и люди ведут себя так, что у некоторых стран получается выскочить из этой авторитарной узды, а у некоторых не получается. И это совершенно не, здесь нет никакой ни судьбы, ни фатума, ничего такого. Это стечение исторических обстоятельств.
1: Оно же как-то каждый раз оно так именно стекает. Вот я пытаюсь, я вспоминаю вашу замечательную книгу с Ириной Карацубой, да, выбирая свою историю, и по мотивам этой книги был же и ролик тогда сделан в Ельцин-центре, вот этот, вот эти вот эпизоды российской свободы. Там собор 1613 года, реформы, великие реформы там Александра II, земство и так далее, там 60-е годы. Но каждый раз эти прорывы к свободе, они так или иначе заглушиваются, да, и возвращаются. Хорошо, не матрица, хорошо, не колея. Но как-то русская система, она воспроизводится каждый раз.
2: Решить не противник этой как бы русской системы. Я уже забыл, кто это придумал. Кажется, Глеб Павловский, изобретатель разных слоганов. Вот. Все это имеет разную природу. Вот Романовым после 1612 года потребовалось без малого 40 лет, чтобы как бы схомутать земские соборы, схомутать земство в широком смысле, и самодержавие это установило все-таки, в конце концов, Петр Великий через 100 лет окончательно. Вот. Это одна история, и здесь с переменным успехом как бы действовали Романовы на престоле и общественные силы. Вот. Совершенно другая история, история великих реформ Александра II. Здесь мы как бы подбираемся, на мой взгляд, к ключевой точке. Собственно, демократия – это режим, построенный на диалоге, на том, что люди с разными общественными позициями, имеющие разный образ будущего, выясняют будущую траекторию не при помощи мордобоя, а при помощи диалога. Вот. Для такого диалога нужны субъекты, самодостаточные и имеющие собственные позиции. Когда бы в России могли такие сформироваться? Вот очень короткий период, когда такие субъекты не только появились на сцене, но и вступили в диалог, это после земской реформы Александра II. Вот тут мы наблюдаем, как медленно наращивается культура диалога. Позвольте, я простой пример приведу, для меня чрезвычайно важный. 10 лет в земствах с 64 по 74 год шла дискуссия о том, какой должна быть программа земской школы. и бывшие помещики с бывшими крестьянами, крепостными своими, весьма энергично спорили о том, что, в чем, собственно, должен заключаться куррикул. Значит, крестьяне считали, что достаточно чтения и первых правил арифметики. Дворяне и разночинцы утверждали, что нет, нужна история, география, что кругозор должен быть пошире. 10 лет продолжалась эта дискуссия, пока крестьяне наконец убедили, что земская школа должна быть общеобразовательной в европейском тогдашнем смысле слова. Это был большой колоссальный успех. И на самом деле к 17-му году уже, даже не к 17-му, уже, собственно, к 905-му сформировалась весьма значительная прослойка людей, прошедших эту школу, вполне себе европейского, тогдашнего европейского культурного уровня. С этим связаны были большие надежды разных российских либералов. То, что эти надежды не оправдались, ну, это ряд стечения ряда обстоятельств.
1: Ну, когда они оправдались? Ну, тогда приходит Александр III, всплеск патриотизма, война русско-турецкая, затем уже Первая мировая, как бы вот это тоже.
2: Да, всплеск... Александр III.
1: Я слишком перескочил. Там всплеск, скажем, революционный 905-907 года, Дума, да, русский парламентаризм, тоже надежды. Опять все это обваливается, да, война и революция, весь этот всплеск, этот взрыв русского авангарда и такого живого творчества масс тоже обрывается. Но вот эти вот эпизоды, эпизоды свободы, они аккумулируются как-то, они, так сказать, это идет некое наслоение в истории.
2: Вот важная вещь, которую я не успел договорить.
1: Да.
2: Значит, культура диалога выращивается медленно. Это то, что входит в понятие, ну, как бы, собственно, культура в антропологическом смысле, культура не в смысле изящных искусств, а, как понимают ее антропологи, культура в смысле, принятая в данном обществе, способ делания дел самого разного рода, то, как общество решает свои проблемы. Так вот, культура диалога требует довольно значительного времени для того, чтобы она была укоренена, отработана. Вот. А уничтожается она действительно очень быстро. Ровно в силу этого такая разная траектория, скажем, у постсоветской России и стран Восточной и Центральной Европы, где влияние, где террористический режим держался существенно меньшее время и существенно меньше переработал вот эту самую толщу национальной культуры.
1: Хорошо, давайте все же вернемся к нынешнему такому странному юбилею, 35 лет августа 91 года. Чем это для вас явилось? Что это было в перспективе русской истории? Попытка революции, попытка... Да не весь, не только 91 август 91 года, условно говоря, все так называемые реформы 90-х. Хотя и не так называемые, реально были реформы, да, и экономические, и реформы даже и в начале 2000-х были достаточно серьезные. Что это было? Некий опыт прорыва к свободе, опыт модернизации, который сейчас закончился?
2: Ну, я бы все-таки различал события, собственно, августа 91 года, которые были, безусловно, важные революции, когда городской образованный по преимуществу класс вышел на улицу и сказал: «Нет, мы больше вашего этого несвободного социализма больше не хотим. Мы хотим свободы, мы хотим прав человека, мы хотим уважения гражданских прав, мы хотим свободы экономической». Вот, собственно, три главных тезиса, с которыми вышла против ГКЧП Москва, Питер и Екатеринбург, а к ним уже примкнула и провинция, такая уж глухая, вслед за ними. Не сразу, надо сказать. Вот. Мне трудно здесь отвлечься, поскольку я был прямым участником событий. Мы с моим другом-американцем стояли в оцеплении около Белого дома в августе 91 года. И я видел этих людей, я понимал, что ими движет. И была большая надежда, что за ними будущее. Но уже через 2-3 месяца стало понятно, что эту волну оседлают совсем другие люди. Я это видел по тем процессам, которые происходили в Российском гуманитарном университете, где я тогда преподавал. Мгновенно стало понятно, что руководство интересуется не столько свободами и академическими свободами, сколько переделом собственности, вселением в бывшую партшколу. И все это очень быстро выродилось, это движение. А начавшееся буквально через несколько месяцев с января 92 года реформы, сопряженные с шоковым отпуском цен, мгновенно подорвали доверие к реформаторам. Это как-то невозможно отрицать. При том, что реформаторы, они слишком снисходили до общественного мнения, и как-то ни Егор Гайдар, ни его товарищи как-то не спешили объяснять свои действия.
1: А была возможность, вот это продолжая тот разговор, который мы начали с Марией Снеговой, а была ли возможность изменить все, поставить на другую колею и, так сказать, добиться подлинных демократических, гражданских изменений, чтобы это было больше похоже на восточные и центральноевропейские транзиты?
2: Думаю, что да, но для этого нужно было бы произвести очень много фундаментальных изменений в российской практике. Ведь что возвращает, как мы видим, что обеспечивает, облегчает, как мы видим по опыту многих стран, возврат к авторитарным режимам? Это прежде всего ресурсная экономика, когда государственный аппарат зависит и правительственный режим зависит не от налогоплательщика, а от некоторого ресурса, который от налогоплательщика не зависит. Ну, тут как-то действительно легче властям помыкать собственному народу. Вот. Но этого не было сделано. Как-то с этой самой нефтяной иглы Россия даже не попыталась тогда соскочить. А это было бы очень существенно.
1: И ну, даже... то есть, да, первое, это вот эта основа, вот это ресурсное государство, да, не было никак поставлено, ну да, взято в рамки под какой-то гражданский общественный контроль. И да, началась вот да. эта ресурсная история.
2: Во-вторых, вполне криво была устроена и приватизация многоуровневая, которая не привела к формированию, на чем, собственно, была построена идеология, не привела к формированию широкого круга мелких собственников, а наоборот привела к формированию, как тогда выражались, олигархата, что совершенно неправильно, потому что собственно, никакой собственной властью эти псевдоолигархи не располагали, а только были как-то допущены к казенному пирогу. И это также чрезвычайно существенно сказалось на дальнейшем ходе событий, когда оказалось, что и пресса, и электронная пресса в том числе, оказалась во власти этого олигархата, и доверие к ней было утрачено. А это один из важнейших свободных СМИ, это один из важнейших институтов, который обеспечивает как бы прогресс и устойчивость демократических институтов.
1: Ну, понятно, да. Сейчас, конечно, мы действительно можем много вспоминать те поворотные точки, когда были проиграны, да, вот эти битвы за демократию, и Россия вернулась в свое такое бывшее, более привычное состояние. Хорошо, но у меня здесь вот, я хотел, что в завершении нашей программы обсудить. А будет ли еще один шанс? Даст ли России история еще один шанс, подобный 91-му году?
2: Ну, как-то не существует никакого субъекта, который можно назвать историей, который действует сам собой.
1: Ну, понятно. Это
2: метафорическое. В истории действуют люди. В истории действуют люди. Вот как они себе вообразят будущее, за которое они готовы бороться, такое это будущее и будет. Значит, сейчас Россия, по моим представлениям, сильно расколота между условными сторонниками вот этой имперской ажитации, великой державы от моря до моря, которая всех покорит, и все ее будут бояться. И столь же малочисленной группой решительных сторонников либеральных порядков. Большинство колеблется и не знает, что ему делать. Вот как-то мы живем в эпоху неопределенности, когда вот этот верховный властный призыв к тому, чтобы нас всех боялись, сделать так, чтобы нас всех боялись, и больше ничего нам не надо, и простым желанием людей жить свою счастливую домашнюю жизнь со своими детьми, они вступают в противоречие. Как это противоречие разрешится на сей раз, но мы совершенно этого не знаем. Перед нами опыт Украины, перед нами опыт Польши, где совершенно этот путь не заказан, на мой взгляд, и России.
1: Да. Прерву, но мне кажется, что здесь мы выходим на какую-то очень важную такую магистральную тему, которую мы обсуждали и в первых частях программы с Марией Снеговой. Имперскость и державность. Что вот эти вот два компонента, они вообще не ставились под вопрос. Люди отвергали коммунизм, люди отвергали коллективизм. Многие вещи ставились под вопрос. Но, по-моему, никогда не подвергалась критике, никогда не подвергалась анализу, рефлексии понятие, что Россия должна быть империей и что Россия должна быть великой державой. На этом соглашались все. И коммунисты, и либералы, и националисты, и не знаю кто.
2: Это восходящая еще к Милюкову. Милюкову, Струве, правым кадетам, что Россия великая держава, и проливы должны быть наши.
1: Да.
2: Турция должна трепетать. Ну, как-то, по всей видимости, мы доживаем до того момента, когда этот стереотип будет пересматриваться.
1: Ну, хотелось бы надеяться. Потому что, действительно, смотрите, вот я, завершая наш разговор, почему вот я хотел такой перспективы. Вот 17-й год. Распалась империя. Обломалась по краям, потеряла Финляндию, потеряла Польшу. 91-й год. Еще один распад империи. Еще одни обломки по краям. Да, балтийские страны, ну, окончательно, так скажем, на тот момент не были потеряны Беларусь с Украиной, страны Центральной Азии. Но не получается ли так, что вот как бы мы присутствуем уже при втором веке подряд распада Русской империи, которая понемножку каждый раз обламывается и обламывается по краям, но никак не обломится, никак не прекратит свое существование?
2: Ну, на мой взгляд, завершение жизни империи должно заключаться не в обломе территорий, а в как бы покаянии и перемене мыслей населяющих ее людей. Надо перестать думать о себе как об империи, начать думать о себе более скромно, как о нормальном, как бы, ну, в строгих терминах, национальном демократическом государстве, и перестать заноситься на всемирные цели. Да. И тогда, по всей видимости, сейчас, мне кажется, что сейчас эта идея должна обрести больше сторонников, чем в 91-м году.
1: В смысле, эта идея?
2: Да.
1: По итогам войны.
2: Отказа от имперских амбиций, отказа от этих фанаберий.
1: Как Швеция, после Полтавы. Хотелось бы. Ну, Никит, да, очень хорошее, мне кажется, завершение и пожелание, если говорить о России и будущем, вот это вот убить в себе империю. Убить в себе желание быть империей. И то, что не ставилось на повестку дня в 91-м году и все 91-е годы, и то, что к нам вернулось в таком кровавом обличии в виде войны в Украине. Никит Соколов, историк, был с нами на связи в этом эфире, посвященном 35-летию августа 91-го года. Спасибо, Никита.
2: Вам спасибо. Всего доброго.
1: Всего доброго. Но я хочу завершить этот эфир в жанре воспоминаний старого большевика, ветерана баррикад у Белого дома в августе 91-го года. Был там не только Никита Соколов, был там и я, эти 3 дня и 3 ночи. И пускай ГКЧП, как мы сейчас понимаем, по сути победил. Все закончилось провалом демократии и фашизмом. Но я счастлив, что в моей жизни были эти 3 ночи. Когда я стоял на Новоарбатском мосту с коктейлем Молотова в руке, готовый встретить танки или машины с псковскими десантниками. Эти 3 дня были для меня опытом абсолютной свободы. Когда я победил в себе Левиафана, убил в себе государство. И я желаю новому поколению когда-нибудь снова это пережить. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
3: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
4: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
5: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
6: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
7: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
4: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
8: Говорит Радио Свобода.
9: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
8: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
8: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
9: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
8: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
9: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
8: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
10: Сузился вот этот вариант какого-то долгосрочного планирования.
11: В стране так много всего происходит, что Путину некогда говорить с федеральным собранием. Почему президент избегает одного из главных ритуалов своей системы?
12: Последствий от таких атак нет, не было и быть не может.
11: Две трети страны ждет худшего. Путин успокаивает. Сейчас не так уж и плохо.
13: Раз уж на вопрос, кому и когда на Руси жить хорошо, ответить невозможно, тогда нужно задачу сформулировать по-другому. Когда в России жить тяжелее? Раньше, сейчас или потом? И последний вариант для политиков у власти, пожалуй, самый страшный. Он показывает, что от нынешней стабильности население ждет только беды. Подобную картину ожиданий уже рисует государственная социология. Две трети населения считают, что дальше только хуже. Выше этот показатель был только в пандемию. И что с того? Люди всегда ждут тяжелых времен, но государство-то как ни в чем не бывало. Но как бы не так. Кажется, всеобщая апатия накрыла и чиновников, и вот Путин их ругает.
12: Так в текущем году стартовала программа для должностных лиц, которые отвечают за кадровое обеспечение регионов и отраслей, за их адаптацию к технологическим изменениям. О запуске такой программы мы договорились в декабре прошлого года на заседании Госсовета. Каковы результаты? Далеко не все, к сожалению, заявленные должностные лица, заявленные в эту программу, участвуют в ней практически. Первый модуль завершил только 51 слушатель, это 43% от общего числа. Второй модуль осилили 73 человека, это 62%. То есть и посещаемость, прямо скажем, низкая, и успеваемость оставляет желать лучшего. Уважаемые коллеги, но это не игрушки, поверьте, честное слово.
13: Но зачем требовать от чиновников целеустремленности, если ты сам им не поставил задачу? Постановку целей или ежегодное послание к чиновникам или же к федеральному собранию Путин откладывает уже второй год подряд. А теперь его представитель открыто говорит, что это конституционная вообще-то обязанность президента стране и вовсе не нужна. Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сегодня рассуждаем, куда система движется без курса и почему она это делает.
10: Я думаю, что это связано с текущим моментом.
14: Полпред Владимира Путина в Госдуме Гарри Минх допустил, что президент может отказаться от ежегодного послания федеральному собранию. По словам Минха, это продиктовано нынешней политической реальностью.
10: Этот жанр сегодня, наверное, особенно в части представителей шоу-бизнеса, представителей общественности, наверное, требует большей сдержанности. все-таки во многом была и ритуальная часть послания, но она сейчас объективно должна быть другой.
14: Минх отметил, что из-за войны многие вопросы приходится решать ситуативно.
10: Очень сузился вот этот вариант какого-то долгосрочного планирования именно по законопроектной деятельности. И плюс к этому в тот же план правительственных инициатив не включается ни одна инициатива, которая предусмотрена поручениями президента. Это идет параллельным образом. И это тоже как элемент того, что до Думы доводится очень большой объем информации в виде инициатив правительства, как законопроекты, которые не включены в план законопроектной деятельности.
14: При этом Минх подчеркнул, что Путин на связи с законотворцами и все спорные моменты обсуждаются заранее. По словам полпреда, Путин не отклонил ни одного принятого 8-м созывом Госдумы закона.
10: Сегодня вышли вот на такой уровень. И связано это, как я сказал, прежде всего с консолидацией общества. И здесь огромная заслуга главы государства. Видно прямо вот по этим цифрам. С 2000 года кардинально изменилась картина.
14: Обращаться к Федеральному собранию Путин должен по Конституции. Но уже второй год подряд он свои обязанности не исполняет. В декабре 2025 года Дмитрий Песков заявлял, когда Путин посчитает нужным, послание состоится. Это заявление идет вразрез с 84-й статьей главного закона страны. Последний раз в 2024 году Путин выступал не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты. Тогда его, по сути, программную речь показывали в российских кинотеатрах и транслировали на билбордах страны.
15: Решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам. Нашей сплоченности, преданности родной стране, ответственности за ее судьбу. Эти качества четко, однозначно проявились в самом начале специальной военной операции, когда ее поддержало абсолютное большинство российского народа.
14: Путин отменял послание в год полномасштабного вторжения в Украину. В 2022 году отказ Путин объяснил тем, что события развиваются очень динамично. Ему, цитата, «сложновато определить конкретные планы на ближайшее время». Не выступал Путин с посланием и в 2017 году. Оно состоялось 1 марта 2018 года, всего за 3 недели до президентских выборов. Путин тогда представил новейшие виды российского оружия.
16: Мы приступили к разработке нового типа поколения – нового поколения ракет. В частности, в настоящее время Министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начали активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его «Сармат».
14: Примечательно, что на том федеральном собрании Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать. А новейшее оружие – это элемент сдерживания. В послании 2019 года Путин уделил противостоянию с Западом едва ли не пятую часть своего выступления.
17: Последние годы США проводят на российском направлении политику, которую вряд ли можно назвать дружественной. Законные интересы России игнорируются.
14: За год до полномасштабного вторжения в 2021 году Путин обозначил для Запада знаменитые красные линии.
17: У России есть свои интересы. Есть, конечно, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права. Как это, собственно, делают и другие государства мира. А если кто-то отказывается понимать эту очевидную вещь, не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию.
14: Само по себе послание Федеральному собранию – это видение президентом внутреннего и внешнего курса России. Но, видимо, затянувшаяся война, вместе с ней нарастающие экономические проблемы, падение рейтингов правящей партии самого Путина заставляют Кремль отказываться от привычных ритуалов.
13: О чем же говорит отказ от привычного ритуала, мы спросим у политолога Руслана Айсина. Он с нами на связи. Руслан, здравствуйте.
18: Здравствуйте, Артем.
13: Сперва хочу спросить, в чем же значение этого послания, в чем значение этого ритуала и как система реагирует на его отсутствие?
18: Все-таки послание – это важная форма взаимодействия Путина с элитой и попытка дать некий вектор определяющий. То есть вот стратегия, условно говоря, на год. Приободряющие, вот основные позиции, на которые надо усилить, которые необходимо уделить особое внимание, это внешняя политика, внутренняя политика. Ну, в общем, все ждут, готовятся так или иначе к этому ежегодному посланию, что Путин скажет что-то новенькое, где-то подчеркнет, где-то, значит, прикажет. Но в этот раз видно, что сказать ему нечего фундаментального. И здесь я, наверное, даже соглашусь с его полпредом в Госдуме, который сказал, что ну, вот ситуация такова, что мы находимся в тактическом режиме, стратегического сказать нечего. Что действительно так и происходит. Путин и Кремль реагируют сугубо на какие-то внешние раздражители и на внутренние проблемы. Планировать он точно ничего не может, потому что, опять-таки, проблема настолько для него серьезна и где-то нерешаема, что выйти к Орби эт Урби, к селу и городу, он не может, потому что все, что он скажет, скорее всего, или не будет выполнено, или будет выглядеть сугубо как такие легковесные слова.
13: Опасно ли оставлять чиновников без вектора?
18: Ну, конечно, опасно. Потому что чиновник – субъект ручной, в общем-то. Он требует, чтобы ему дали определенные инструкции, он требует, чтобы него спросили, здесь направили. Ну, никакой, конечно, самостоятельности быть не может, потому что, как известно, у нас самостоятельность и инициатива наказывается. Это один из, кстати говоря, серьезных вызовов для путинской вертикали. То есть он не может представить своему чиновничеству ясную, там, транспарентную, открытую стратегию. Что мы будем делать? Чего ожидать? Держать всех в страхе, ну, на этом тоже далеко не уедешь. Чиновники все-таки это большая и серьезная опора Путина, так же, как и бюджетники. И лишившись этой опоры, он, можно сказать, потеряет реальную власть, хотя может сохранить там номинальную.
13: А тот факт, что Путину приходится все больше принимать решений на лету, это говорит о усилении его авторитарной власти или наоборот о слабости?
18: Усиление авторитарной власти, но не усиление его, скажем, присутствия во властной системе. Потому что если он хочет все взять на себя, то в этом случае он просто надорвется. Если он хочет делегировать тому же чиновничеству, это значит, что он должен уйти куда-то в тень, например, что у него тоже не совсем получается. То есть Путин попал в очень парадоксальную ситуацию, на самом деле. Да, система выстроена под него, она моноцентричная, но этот моноцентр не может существовать без крепкого фундамента элит. Просто ему не на чем будет держаться. И вот классическая история, когда он берет много, и это много потом не может унести и падает, как уже было и в 1917 и 1991 годах, хотя в 1991 году трудно сказать, что была автократичная власть, да, она все-таки была более сложная, там механика и партии, и профсоюзы, и так называемая хозяйственная номенклатура, то здесь у Путина концепция упрощается. Мы видим, и управленческие решения упрощаются, да, и видение. И вот перед выборами, а давайте там яблоко берем, а давайте, значит, там других кандидатов не допустим, которые представляют угрозу для Кремля. То есть ситуация упрощается. А упрощенная ситуация для такой сложной страны, которая еще к тому же воюет и имеет огромное количество проблем, ну, в общем, смерти подобно.
13: Путин больше не отклоняет законы, так говорит его постоянный его уполномоченный представитель, но он говорит, что это рассказывает о консолидации Думы, Федерального собрания, чиновничьего аппарата с президентом. Так ли это?
18: Ну, да, получается, народ и армия едины, народ и депутаты едины, но там просто некому, что называется, представлять или выдвигать законы, которые власть не устраивает. Во-первых, все законопроекты, как правило, они спускаются, как известно, с администрации президента. Госдума это одобряет, Путин это подписывает, согласно Конституции. Теперь и так называемые оппозиционные партии, там КПРФ, «Справедливая Россия», они все находятся в одной лодке. Они, естественно, не могут и не хотят противоречить Путину, потому что вот я тут посмотрел истеричное выступление председателя «Справедливой России» Миронова, который возмущался, что там кого-то сняли с выборов одного из кандидатов от их партии. И вот Владимир Владимирович это видит, говорит он, мы ему пожалуемся. Ну, то есть это вот идея того, что надо бить челобитной к царю, она обязательно все решит. Она опять-таки драматичная, потому что этот царь, конечно, никакие проблемы решать не захочет, да и не может. А во-вторых, система, которая вешает все на одного человека или на одну институцию, конечно, не выдержит долго, потому что, ну, этот крючок, чекистский крючок, как помните, о котором писал Черкасов, он, наверное, уже где-то на изломе.
13: Ну и кажется, Владимир Путин пытается как-то подбодрить чиновников и население. Государственные социологи неоднократно спрашивали людей о том, что их больше всего беспокоит, и в последние недели это какие-то новости, связанные с войной. Одна из таких – это удары по складам компании Wildberries, это бьет и по экономике, и люди это замечают. И вот Владимир Путин на еженедельной встрече с экономистами отвечает на этот вызов.
12: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим, и знаем.
13: Ну вот Владимир Путин убеждает, что нет большого вреда. Руслан, а как вы думаете, подобными рассказами, что все не так плохо, получается ли у нынешней России поддержать веру в статус-кво, что сейчас еще не так плохо, как может быть потом?
18: Вы знаете, все время Сталин, выступая, сказал, что жить стало лучше, товарищи, и жить стало веселее. Вот такое ощущение, что Путин пытается эту риторику повторить. Все прекрасно понимают, что идет массовый террор в отношении населения. Идет война, эта война, в общем-то, проходит по каждому городу, буквально крупному, да, что проблемы в экономике ощутимые, проблемы с социалкой, потому что люди чувствуют на себе эти проблемы, люди напряжены, потому что боятся, что вот-вот будет новая волна мобилизации. Опять-таки критиковать нельзя, потому что могут посадить, как, например, Шлосберга, которому дали 11 лет. Да, все это же накапливается, и Путин не отвечает на эти запросы. Он говорит, да, мы видим, удары наносятся, но они там не критичны. Да, вред приносят, но они не критичны. Но людям-то от этого, я извиняюсь, не становится спокойнее. Более того, вот то, что вы приводили, данные в ЦИОМ о 66% людей, которые очень сильно обеспокоены. Я думаю, что этот тренд будет усиливаться, потому как раньше Путин выступал сугубо как терапевт, выходил и говорил, все будет хорошо, вот-вот закончим, или вот-вот нам надо будет чуть-чуть прошагать, потерпеть, и мы обязательно дойдем до светлого будущего. Сейчас ничего подобного нет. И это еще более усиливает напряжение и беспокойство населения. И вот вместо того, чтобы, условно говоря, на выборах в Государственную Думу этот протест как-то канализировать, да, допустить тоже Яблоко, например, или каких-то ярких кандидатов, власть это не делает. Она пытается купировать эту проблему. То есть она это давление пытается закрутить. Чем сильнее это давление, ну, раскрепощает, потому что не сегодня-завтра это, конечно, крышку снесет. Но власть не хочет об этом думать, потому что это означает признание того, что она не на правильном пути. Поэтому будут твердить под нос, что все хорошо, прекрасная маркиза, Путин будет всячески раз выходить и какие-то циферки рассказывать, как он любит. Но опять-таки эти циферки видны в продовольственной корзине, эти циферки видны на табло заправочных станций, эти циферки видны по платежным бланкам ЖКХ, да, то есть рядового человека уже не обманешь красивыми речами, потому что он непосредственно на себе ощущает все эти тяготы.
13: Мне кажется, система тоже думает о своих запросах. У Владимира Путина тоже есть запросы. Он обращался к миллиардерам, что нужно помочь экономике, нужно покрыть дефицит бюджета. И на днях появились цифры. Давайте посмотрим, как с этим обстоит дело, и продолжим обсуждение.
19: Родина не означает, что ты только получаешь. Родина – это и то, что ты обратно возвращаешь.
20: Так называемые добровольные взносы бизнеса в бюджет в этом году уже составили рекордные, без малого, 384 миллиарда рублей, пишет газета «Ведомости». Журналисты изучили данные системы «Электронный бюджет». Сумма в полтора раза больше, чем за весь прошлый год. Основной поток взносов пошел после марта 2026 года. Именно в марте, во время

0: Баланс интересов между возможностями компаний и поддержкой бюджета.
1: Сборы с бизнеса едва ли перекроют дефицит российского госбюджета. За январь-июль он уже составил почти 6,5 триллионов рублей, пишет Вашингтон-Пост. Издание констатирует рекордный отток наличных, в том числе за границу, на фоне участившихся ударов украинских беспилотников и растущих опасений, что Кремль якобы готов изымать депозиты для финансирования войны. С начала июня по середину августа, по данным Центробанка, россияне вывели со счетов 1 триллион 291 миллиард рублей. Общая сумма вывезенных в этом году средств превышает 2 триллиона рублей, изъятых еще в первый год после вторжения в Украину. Собеседники Вашингтон-Пост, бывшие чиновники финансовых ведомств, говорят, что это большая проблема для российских банков, но прекрасно понимают тех, кто выводит деньги.
2: Беспилотники летают, все горит, нервозность растет. И, возможно, у людей начинает проявляться мудрость, здравый смысл. Наличные деньги нужно хранить под подушкой, а не где-нибудь в банке, откуда их можно никогда не вернуть.
1: Тем не менее, возможно, именно на частный капитал продолжат делать ставку российские власти. 19 августа, пишет издание Bell, Путину представят программу экономических реформ до 2030 года, которая должна развернуть замедление российской экономики. Программу подготовил аналитический центр при РАНХИКС «Третий Рим». Его научный руководитель, замглавы администрации президента, бывший министр экономики Максим Орешкин. С программой ознакомился журнал «Эксперт». Ключевые выводы такие. Прежние государственные стимулы почти исчерпаны. Наращивать госрасходы более невозможно. Если ничего не делать, рост российской экономики замедлится до 1,6% в год, вместо целевых 3%. Но менять формат расходов и гасить дефицит бюджета авторы программы планируют лишь к 2029 году. Это, считают журналисты, предполагаемый год окончания войны.
3: О плане по спасению экономики мы перед эфиром спросили экономического редактора The Bell Дениса Косинчука. Вот так он трактует перспективы этой затеи.
4: Мне кажется, его можно характеризовать как план за все хорошее против всего плохого. Просто проблема этого плана даже не в том, что он реализуемый или нереализуемый. Проблема этого плана в том, что в нем на самом деле нет ничего нового, потому что и Орешкин, и экономические министерства, они на самом деле все это предлагают уже, ну, который год подряд. То есть нет ничего нового в том, нет ничего нового в предложении построить как там платформенную экономику, увеличить производительность труда. Ну, вот к этому хорошо добавился еще искусственный интеллект. Но, честно говоря, это просто планы, которые непонятно, как власти собираются реализовывать. То есть там, например, говорится еще дополнительно про то, что мы надеемся на структурный, на нулевой структурный дефицит бюджета к 2029 году, то есть когда мы сможем там, за исключением расходов на обслуживание госдолга, у нас расходы с доходами российского бюджета сведутся. Но, блин, а кто сказал, что в 2029 году этот первичный структурный, этот нулевой дефицит будет достигнут? Так говорит Минфин, но не факт, что это произойдет. Ну и потом непонятно, как российские власти там собираются в очередной раз делать какую-то платформенную экономику и делать потребления, там, когда украинские дроны успешно практически ежедневно бомбят склады Wildberries, там, сегодня они бомбят склады Wildberries, завтра они будут бомбить склады Озона, а послезавтра, не знаю, они начнут там каким-нибудь центром обработки данных. То есть это, не знаю, я бы это даже скорее назвал, знаете, таким позитивным ответом на завирусившееся выступление Клепача, за которое он поплатился своей должностью в вебе, так знаете, чтобы и еще и здесь попытаться пожар затушить, как вот с помощью бизнеса пытаются пожар на бюджетном поприще тушить, так тут пытаются как это damage control делать в публичном поле.
3: Действительно непонятно, к чему движется система, если она не говорит открыто о своих планах, но мы все же пытаемся в них разобраться с политологом Русланом Айсиным. Руслан, пожертвования от крупного бизнеса, к которому Путин обращался, не покрывают и 1/14 дефицита бюджета. Это говорит о том, что крупные игроки не лояльны системе.
5: Крупные игроки лояльны системе, но следующий этап – это просто раскулачивание. Конечно, они могут раскулачивать, изъять у них и средства, и их базу, там технологическую, промышленную базу, производственную базу. Но тогда это приведет к коллапсу системы, потому что государство будет не в состоянии, конечно, настроить все производство, придется громить. История показывала массу примеров того, как такое грубое раскулачивание фактически приводило экономику к коллапсу. Так что выхода у них нету, мало-помалу, конечно, будут скидываться, но, как мы понимаем, это капля в море. Плюс ко всему, надо учитывать, что Украина будет методично бить. По инфраструктуре здесь действительно никакого выхода нету, кроме как

0: ну, пойти на какие-то мирные переговоры. А все остальное – это просто пустая болтовня. А можно накачивать ВПК, это происходит, но это уже перегрето, это не дает действительно необходимого хода для того, чтобы экономика и дальше развивалась. Я бы даже, честно говоря, не особо верил в российские статистические данные, потому что они явно приукрашены. И, собственно говоря, заметно, как и экономические, микроэкономические показатели проседают, и макроэкономические показатели. Плюс не надо забывать, что если там, условно говоря, Соединенные Штаты пойдут на компромисс по вопросу Ирана, Армунский пролив откроется, тогда цены на нефть упадут, ну и тогда вообще будет в крайней степени плачевно для российского бюджета, потому что наполнять его он не может. Потому что и рынки закрыты, и все сужается. И вот сейчас с Турцией тоже какая-то напряженность присутствует. И страны Центральной Азии тоже сейчас сильно напрягаются, потому что в отношении них вводятся дополнительные санкции, да, из-за взаимодействия с российскими контрагентами. Искать возможности выхода куда-то, конечно, они будут стараться, там, я не знаю, с КНДР, с Африкой. Китай уже ясно дал понять, что, дорогие друзья, денег мы вам не дадим, да, а будете действовать на наших условиях, но эти условия уж очень, на самом деле, драконовские и кабальные.
1: Ну и на фоне всего этого ухудшаются социальные показатели. Я уж не знаю, как это трактовать и человеческим языком объяснить, но, по крайней мере, это было в анонсе Кремля на встречу Путина, которая происходит, пока мы с вами общаемся. У нас остается примерно 3 минуты. Давайте попробуем итог подвести. В сюжете звучала цифра 29-й год. Возможно, некоторые журналисты трактуют это как дату, когда система планирует закончить войну. Но до этого года нужно как-то дожить. И какие социальные показатели надо исправить России, чтобы дожить до этого заветного 29-го года?
0: Ну, во-первых, надо прекрасно понимать, что каждый год будут увеличиваться расходы на войну, на армию, на ВПК. Соответственно, эти деньги где-то надо будет брать, их брать негде. Кредит у Запада не возьмешь. Соответственно, надо будет резать социальную, образовательную сферу, ну, там, культура, это уж как бы никого не волнует, да. Будет деградировать инфраструктура, потому что, ну, не вкладываешься, если там в строительство, в ремонт там дорог, каких-то предприятий, соответственно, они будут изнашиваться. Это еще раз будет подрывать ту же базу производственную, да. Поэтому экономика России будет примитивизироваться, как я понимаю. Будет огромное количество проблем в сфере социальной, медицинской, например, потому что это очень большая графа расхода, ее будут тоже нещадно резать, пенсионеры увеличиваются, население стареет, да, они тоже требуют соответствующего внимания. Ну, короче говоря, это приведет к перекосу, скажем, в социальной, экономической политике, что, скорее всего, усилит группировку, которая связана с ВПК, и она будет, наверное, там главенствующей, она будет диктовать Путину свои условия. А это, по сути говоря, есть олигархат, власть немногих. Путин может сохраниться как человек номинальный, как номинальная фигура, но я думаю, что одна из этих группировок элитных будет свою позицию усиливать, и она будет, наверное, более всего заинтересована в расширении войны и в ее продолжении.
1: Спасибо большое вам, Руслан. Даете нам пищу подумать для нас и для наших зрителей. Хороший вопрос для вас, дорогие зрители, кто досмотрел нас до конца. Каким вы видите будущее? Как будут меняться группировки и их цели? Видение горизонта войны, если можно так полагать, помогает ли участникам системы? Все эти вопросы адресуем в комментарии. Будет интересно почитать. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время на Радио Свобода». Интервью политолога Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Александр Баунов – уехавший из России журналист, политолог, бывший дипломат, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Он занимается изучением путинской России, а в 2023 году выпустил книгу «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» о падении автократических режимов в Испании, Португалии и Греции в XX веке. Как он сам говорит, его книга написана жителям автократии для других жителей автократии. Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Бауновым в Праге, чтобы поговорить о том, на какую из других автократий похожа современная Россия, об уровне репрессий и тоталитаризма в нынешней России и позднем СССР, а также о том, почему прямо сейчас внутри российской электоральной автократии рождается полноценная военная диктатура.
3: Вообще здесь акцент не на диктатуре, а на конце. Это тоже оптика, которая не часто встречается в нонфикшн-литературе мировой, потому что мировая нонфикшн-литература, и это хорошо продается, биография злодея, да, жанр, мы концентрируемся на злодеи, вот, на власти, на вопросе власти. И мы, собственно, сами вот эти моменты, когда власть утекает, как вино из дырявых мехов, почему-то интересует вот авторов популярной нонфикшн-литературы меньше, потому что злодей не находится больше на пике формы, он не такой демонический. А хочется, чтобы он совсем демонический. Ну, грубо говоря, книг про Сталина гораздо больше, чем книг про Брежнева. Один олицетворяет наиболее демоническую фазу советского режима, воплощает, а другой менее демоническую фазу. Вот книг про Брежнева западных мало, а про Сталина много.
4: А про Горбачева?
3: Про Горбачева больше, больше. Горбачев все-таки для Запада почти канонизированный. Это почти агеографическая фигура. Потому что как раз случился конец не просто режима, а режима, который все-таки держал в страхе западное общество десятилетия. Конец холодной войны случился. Ну и потом, знаете, очень симпатичная фигура. Да? Человек, который даже внутри западного мира чувствуется, что человек, который не применяет насилие, когда любой другой бы его применил, или не применяет его в тех масштабах. Как раз Хосе Серкас, по-моему, испанский писатель тоже такой, и художественный, и нехудожественный, он вот назвал его героем отступления. Да, есть такой героизм, который проявляется в том, что ты уходишь. И героев отступления в действительности в мире меньше в мировой истории, чем героев наступления. И представьте себе, как героически выглядел бы, например, Владимир Путин, даже если бы ушел сейчас. Вот он был бы герой отступления. А уж если бы он ушел в 2008 году, как ему положено, и не вернулся, ну, тогда вообще разговоров нет.
4: Не знаю, видели ли вы экс-советник Российского Центробанка, ваш коллега по Карнеги, Александра Прокопенко, она в последних интервью рассказывает о том, что чиновники из условно топ-250 в течение последних пары лет начали называть Путина дедом.
3: Это да.
4: Кажется, это ложится в канву того, о чем вы говорите, но что это меняет внутри вот этой прослойки, когда даже уже вот эти люди за глаза на кухнях начинают называть человека, которого они, наверное, боятся, дедом?
3: Ну как, это много что меняет. Это меняет, собственно, отношение к главе режима, его, опять же, правящей верхушке. Вся история с тем, что он подвешивал вопрос, уходит он или нет, и он сам объяснял, почему он это делал, связано с нежеланием ослабевать. То есть с нежеланием как раз создать ситуацию, при которой у членов правящей верхушки возникают планы на будущее без лидера. Но в итоге он получил ту же ситуацию, которую избегал, что, собственно, и по-другому быть не могло. Да? То есть автократ, который считает, что продлевая власть, он полностью устранит для себя неприятное время, когда он есть, но он становится прозрачным для своего окружения, для своей правящей коалиции, это время все равно наступит. Неважно, продлил себе автократ полномочия или не продлил. Вследствие накопленных ошибок, вследствие физического старения, ослабления умственных способностей, наступает момент, когда отдельные группы правящей коалиции начинают строить планы без автократа или на случай его ухода. То есть буквально смотрят сквозь него. И мы наблюдаем, что люди в России, ну, судя по тому, как они отреагировали на Боню, Викторию Боню на видео, в общем, с позиции начальству виднее перешли на позицию начальство ничего не видит. А это совершенно два разных взгляда на власть. Они перестают уважать власть. Пока только это. Да, это одно, это точно не конвертируется само по себе, не знаю, в революционную ситуацию. Это скорее конвертируется в распад правящей коалиции, то, что political scientists, да, как их называют, политические ученые, перестают группироваться вокруг фигуры, которая теряет символический ресурс. То есть, или там, не знаю, символический капитал, если угодно. Вот уважение населения к первому лицу – это часть символического капитала, очень важного для любого, даже демократического правителя, тем более для автократа. Он его на наших глазах теряет. Это не значит, что он теряет вместе с ним власть, но он, безусловно, теряет, так сказать, плотность правящей коалиции вокруг себя. Потому что для правящей коалиции важно, чтобы автократ был ее защитником, был гарантом ее выживания. Вот. Путин, мы видим, что перестал быть гарантом выживания для значительной части своего окружения. Ну и другого они не видят.
4: Если говорить про нынешний момент, если я правильно понял, этот процесс необратимый, но есть ли вот у Путина именно сейчас возможность это несколько развернуть еще на сколько-то лет?
3: Да, есть. Больше того, вот это прозрение, которое мы связываем с бомбардировками Москвы, что там до россиян начало доходить, что автократия перестала быть гарантом безопасности, но при этом безопасность, она в рамках размена права на безопасность, она, значит, забирает у тебя права, а потом забирает и безопасность. Вроде бы такой почти публицистический, совершенно ненаучный лозунг, да, тот, кто там отдает свободу за безопасность, лишается и свободы, и безопасности. Казалось бы, да, это звучит, ну, немножко как риторическое упражнение. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но мы видим, что это ровно так и произошло в случае России. Свободы нет, и безопасности нет. И при этом нет свободы, чтобы сказать о том, что нет безопасности. Но, тем не менее, само по себе вот это прояснение горизонта тоже не означает перехода к действию. Там есть организационная сцепка. То есть от недовольства ты должен перейти к формулированию предложений. Недовольство люди способны сформулировать сами, но кто должен аккумулировать это недовольство и из этого недовольства сформировать проект. Если душить всех, кто способен сформировать проект, предложить людям, как они это недовольство могут удовлетворить, в принципе, неуважаемая власть может держаться довольно долго. Мы, в общем, помним, как это было. Ну, я не знаю, кто помнит, кто нет. Кто не помнит, скажу, под конец Советского Союза все его лидеры были крайне неуважаемыми людьми. Одних не уважали зло, других не уважали по-доброму. Но Брежнев не был уважаемым, особенно в последние годы, ну, когда он плохо двигался и плохо говорил, и был героем исключительно анекдотов, когда все смеялись буквально, родители, ученики и учителя, над тем, что в школьную программу были добавлены, в школьную программу по литературе, три его великие книги «Малая земля», «Целина» и «Возрождение». Он не был уважаемым лидером, но он умер своей смертью в кабинете, так сказать, правителя страны. Под многочисленные жалобы на жизнь собственного населения. Потому что не было силы, которая могла бы, аккумулировав эти жалобы, выступить с некоторым предложением по этому поводу. На этом этапе все отсекалось. Там сидело КГБ.
4: Сейчас мы видим по, например, тому, что пишет The Bell, что решения о блокировках интернета принимаются уже второй службой ФСБ. И Есть много слухов о том, что даже Касперская ходит ко второй службе и ничего не может сделать. Это уже тот же момент, как у Брежнева. То есть тогда было КГБ, сейчас ФСБ находится в той же стадии, как тогда.
5: Я думаю, в каком-то смысле хуже, чем у Брежнева. Потому что у Брежнева все-таки правящей институцией было Политбюро. И несмотря на софт-культ личности, все-таки Брежнев во второй половине своей жизни сформировал культ личности. Ну, вот упомянутые книги в школьной программе, ну, конечно, это вместе с бурными продолжительными аплодисментами, это, конечно, элементы культа личности. Он был мягкий по сравнению со сталинским, но был. Но все равно элементы коллективного руководства сохранялись, и все равно КГБ не было правящей организацией. Больше того, собственно, партии и КГБ находились в этом отношении в противоречии друг другу определенным, потому что правящая партия, правящая авторитарная коммунистическая партия была жертвой спецслужб, которые она сама, собственно, создала. И в Политбюро, в ЦК в тот момент сидели люди, которые потенциально могли бы там не сидеть, а лежать на Бутовском полигоне. И было понимание в партийной верхушке, что эту ситуацию повторить нельзя. Нельзя давать спецслужбам власти больше, чем партии. Поэтому были определенные ограничения. Ну, я не знаю, между прочим, некоторые соблюдались. Например, был запрет на прослушивание членов Политбюро, кандидатов в члены Политбюро. Возможно, членов ЦК. То есть это были непрослушиваемые люди. Ну, в общем, когда Андропов возглавил, будучи главой КГБ до этого, возглавил страну, это далось не без раздумий партийной верхушки. Нет, там был вот этот элемент и коллективного руководства, и идеи, что спецслужбы не должны быть главнее партии. А в современной России спецслужбы, конечно, главнее партии. Что такое «Единая Россия»? Это же не правящая партия, да? Это партия при власти, это не партия власти. А КГБ – это организация, которая реально властный ресурс. И чем слабее лидер, тем он в ней нуждается, тем больше идет перекос в сторону именно силовых корпораций.
4: Что это нам говорит о будущем репрессий? После Брежнева каких-то массовых репрессий мы, наверное, уже не видели в Советском Союзе, хотя, конечно, несогласных так или иначе репрессировали, но можно ли сейчас представить, что репрессии при Путине станут еще сильнее, чем они есть сейчас?
5: По моему ощущению, мы находимся в парадоксальном моменте. По степени тотальности путинское государство сильно уступает даже брежневскому государству. Оно менее тоталитарное, оно менее тотальное, оно менее всепроникающее. Там, при Брежневе не было частного сектора, ну, в крайнем случае, черный, да, не было. Все были членами одной и той же организации. Тотальность путинского государства пока еще, конечно, значительно меньше, чем даже поздний Советский Союз, чем даже раннее Горбачевское время. А репрессивность выше. Именно, видимо, ровно по этой причине, когда ты находишься в процессе строительства диктатуры и строишь диктатуру в обществе, которое жило относительно свободно, не воспитано в тотальные, тоталитарные рамки, но тебе приходится этих людей репрессировать, потому что они избалованы свободой. Что с ними еще делать? Как ты их в эту рамку будешь загонять?
4: Ну вот в одном из последних текстов на «Медузе» вы пишете так.
6: Исследователи, которые описывают завершение политических периодов, узнают этот трудно передаваемый словами запах угасания, когда старая власть еще не ушла, но уже перестала восприниматься как естественное, само собой разумеющееся. В России словно бы изменился состав воздуха.
4: Почему он изменился?
5: Вот та энергия, которая довольно долго держалась в идее человека, который наведет порядок, человека, который вернет стране уважение, величие, эта энергия выгорела. Попробуйте себе представить людей, которые сейчас испытывают чувство восторга, глядя на Путина с экрана.
4: Я уверен, что такие есть.
5: Такие есть, да, но их было гораздо больше. Их было не то, что гораздо больше. Я думаю, что те, кто испытывает это чувство, в общем, превратились в социальных маргиналов. Просто невозможно это замерить никак. Основная часть общества перешла в состояние даже не равнодушия, а недовольства по его поводу. Люди недовольны тем, как этот человек руководит страной. Их об этом не спрашивают, у них нет обратной связи, но это видно. И, ну, кроме того, что, так сказать, что называется частный фидбэк, опросите своих друзей сейчас в России. Социологически мы не можем это замерить, но есть публичные реакции.
2: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью политолога, сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову.
4: Я в контакте с людьми, которые живут в России. Наверное, мои друзья не поддерживают режим, не поддерживают Путина. Но я вижу два паттерна, которые, как мне кажется, являются здесь доминирующими. Один паттерн – это когда люди действительно описывают реальность и потом удаляют эти сообщения в Телеграме и предупреждают об этом. Но они пишут, что нам страшно, потому что, во-первых, уже прилетают украинские беспилотники везде. И мы об этом не знаем, и у нас не работает мобильный интернет, и мы не могли бы об этом узнать. И мы ждем, когда это уже закончится. Они имеют в виду не только войну, они имеют в виду...
5: Конец режима.
4: Конец режима, конечно. Но они боятся, и они боятся это артикулировать. Вторая категория людей, которые реагируют иначе, они делают вид, что ничего не происходит. Но при этом по их действиям видно, что они понимают, что происходит. Ну, то есть, например... У меня была такая история, когда я человеку прислал ссылку на материал телеканала «Дождь». Меня попросили это не присылать ему.
5: Типичные, кстати, реакции родственников. Я знаю, что многие жаловались, когда посылали всякие независимые видео родственникам. Родственникам, которые аполитичны и индифферентны, тоже была такая реакция часто. «Не надо мне это слать, да, не надо нам это слать».
4: Но можно ли сказать, что когда люди находятся уже вот в такой фазе, они же ничего не могут изменить. То есть, по факту, они никак не могут повлиять сейчас.
5: Если бы они могли изменить, это не была бы диктатура, да, это не была бы автократия. Они могут перестать считать себя стороной размена, стороной компромисса. Общественный договор все-таки термин, который применяется, наверное, к сторонам, обладающим субъектностью политической, так или иначе. Не обязательно, кстати, в демократии, но вот, например, внутри каких-то сословных феодальных отношений. Здесь общество, в общем, имеет довольно слабую субъектность, хотя все равно она есть. Но вот этот авторитарный компромисс, он, в общем-то, навязывается людям. К людям приходит правитель и говорит, сюда вы идете, сюда вы не идете. Если вы идете сюда, мы вас бьем. А если вы идете сюда, то мы вас не бьем. И вы будете жить небитыми. Но когда там люди тоже оказываются битыми, почва для этого компромисса уходит. Если размен свободы на безопасность не срабатывает, как в нынешнем случае, социум перестает считать себя стороной компромисса. Он ничего с этим поделать не может, но он просто не считает себя стороной компромисса. А раньше считал. То есть люди буквально раньше говорили, да, нам не нужны эти ваши выборы, зато вот нам вернули государственное величие, соответственно, нас боятся, соответственно, государство выполняет функцию защиты от внешнего насилия потенциально. Нам больше не развалит страну, и государство нам платит зарплату и так далее. И поэтому нам это не важно. Когда компромисс вот так вот просыпается сквозь разные дырки, обязательство, которое берет на себя авторитарная власть, все равно берет на себя обязательство. Да? Пусть она граждан не спрашивает, но эти обязательства существуют, так или иначе. Ей придется что-то делать с этим. Да? Либо менять свое поведение, либо ужесточать репрессии. Вот на этой развилке, собственно, сейчас находится российский режим. Вообще любая автократия так или иначе расходится на этой развилке почти в каждый момент своего существования. Либо увеличивать объем репрессий, либо увеличивать объем свободы. Автократия – это машина по сохранению власти. И автократ всегда, ну, если он вообще о чем-то думает, он думает о том, какой баланс свободы и репрессий позволит ему сохранить власть. Иногда автократ выбирает свободу, больше свободы. Иногда он выбирает больше репрессий. Иногда он ошибается в выборе. Горбачев начал как автократ, ошибся с объемом свободы и потерял власть. Но превратился вот в этого самого героя отступления. А мог бы, например, возглавить ГКЧП. Или там посадить Ельцина. Он же его отправил в отставку в 86-м, по-моему. А мог бы посадить. Или убить вообще, как вот Путин Навального. Но совершенно другая личность, которая определяет другие стратегии. Но вот сейчас... Путин тоже выбирает, тем более в кризисной ситуации, баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
4: У вас нет ощущения, что он вообще изолировался, что он как будто бы частично потерял интерес, ну, к тому, что происходит точно внутри России, и старается не принимать никаких решений. И даже, ну, собственно, вот это его стандартная стратегия, когда он не комментирует проблемы, взрывы, то, что мы видели, начиная, наверное, с Беслана. Сейчас он просто не говорит ни о чем, что на самом деле волнует людей. То есть это буквально всегда подмененная повестка.
5: Это вот как раз туда, куда его завела вот эта тоже развилка, вот эта дилемма автократа. Он все дальше уходит от общественного мнения. И уходит так далеко, что перестает быть эффективным. Уход Путина от собственного населения, от народа, очень хорошо иллюстрируется как раз на примере интернета, потому что интернет – это то, чем он не пользуется. Почему он не пользуется интернетом? Почему он не понимает, что, собственно, он делает? Да потому что он вступил на путь авторитарной эффективности, который связан с изоляцией от общественного мнения, вступил он достаточно давно, 25 лет назад, уже 26. И это произошло в эпоху становления интернета. Тогда, значит, выбрав эффективность и безопасность для самого себя, он, грубо говоря, отключил себя от сети. И он не очень понимает, о чем ему вообще говорят. Что он, собственно, ограничивает, с чем он имеет дело. Он вот эту связь потерял. Когда он говорит, всегда для нас безопасность будет в приоритете, это после обращения Виктории Бонни, которые в той или иной форме, видимо, до него донесли, потому что была реакция Пескова, была реакция Новикова в администрации президента. Ну и вообще было видно, что эта тема там обсуждается. Видимо, до него донесли, что есть недовольство, связанное с сетью, с блокировками. И он сам 2-3 раза пытался ответить на это недовольство. И один из ответов вот так и прозвучал. Это, кажется, было в апреле. Он же сказал, что всегда в приоритете будет безопасность. Ну, там надо лучше объясняться с людьми. Примерно такая была конструкция.
7: То, с чем люди сталкиваются в крупных городах, не часто, но, к сожалению, такое происходит. Имея в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей.
5: Он это говорил не только и не столько даже про людей, сколько про себя. Всегда в приоритете безопасность. Так что ничего удивительного, что он, если чувствует угрозу, он прячется. А угрозу, конечно, чувствует.
4: Ну, я вернусь к этой метафоре про фазу угасания. Учитывая все, что вы знаете о других диктатурах и режимах, сколько такая фаза угасания может длиться?
5: Режим, знаете, он как атом. Конец режима всегда немножко разный. Все несчастные семьи несчастливы по-разному. Но угасание само по себе может быть длительным. Больше того, компромиссным выходом часто даже те, кто хочет, чтобы режим сменился, считают, да, естественно, конец диктатора. Потому что насильственный конец диктатора все-таки предполагает там очень большую неопределенность и как-то, ну, страшно людям.
4: Если проводить аналогии, Россия в своем нынешнем моменте на какой режим и на какую страну похоже сейчас наибольшим образом вот из истории?
5: Российская автократия родилась, это в некотором смысле даже мой термин, я это называю автократизация по ошибке, тут есть разные критики. По ошибке почему? Потому что та властная коалиция, которая сложилась вокруг Путина, она сложилась все-таки не вокруг авторитарного проекта. Она сложилась вначале вокруг идеи восстановления государства в определенной степени, то есть выравнивания дисбаланса в сторону частных лиц. Частные лица где-то между 96-м и 2000-м годом казались, во всяком случае, сильнее, чем государство. Эта ситуация крайне непривычная для России. И главное, было не очень понятно, как эти частные лица могут распоряжаться политической властью. И вот, собственно, возникла тоже такая рискованная ситуация для собственников, ну и для людей, которые там не хотели коммунистического реванша и так далее. В общем, коалиция, которая привела к власти Путина и сложилась вокруг Путина, не была авторитарной по задаче. Она была, ну, я не знаю, умеренно авторитарной. Потому что были как минимум рядом силы, которые делали более откровенную ставку на авторитарный выбор, начиная там с Примакова или коммунистов, заканчивая там Жириновцами. Все они откровенно говорили про диктатуру, в то время как Путин говорил про демократию. Все они говорили про конфронтацию с Западом. Путин говорил про кооперацию. Все крупные политические силы вокруг Путина говорили про так или иначе возрождение имперского пространства, его рекооптация, да, присвоение обратного в той или иной форме. А он говорил о том, что империя закрыта, имперский проект закрыт российский. Так что коалиция сложилась не авторитарная вокруг него, но дальше те решения, которые эта коалиция принимала или соглашалась в рамках разменов со своим лидером, постепенно привели ее к полноценной диктатуре. Ну и уже, собственно, сами члены этой коалиции, многие оставаясь на своих местах, те же либеральные экономисты в рядах режима, обслуживают совершенно другую власть, чем ту, которую они формировали четверть века назад. И те же крупные собственники, ну не все, некоторые бежали, погибли,
3: но многие остались. И они вынуждены работать совершенно в других условиях, чем те, которые прогнозировали, когда поддерживали эту власть. Вот. Поэтому по способу прихода к власти это, в общем, диктатор, диктатура, связанная с эрозией демократических институтов. Больше того, большинство новейших диктатур таковы, если классические диктатуры 20 века были связаны либо с военными переворотами, либо с какими-то формами околоэлекторальной узурпации, там, чрезвычайные законы в Третьем Рейхе или поход на Рим Муссолини, в меньшей степени были диктатуры распространения, связанные с эрозией демократической. Вот Салазар как раз такой пример. То сейчас большинство диктатур формируется как раз из демократий. Поэтому, когда говорят, да, вот в Америке нет опасности, ну, наверное, такой нависающей угрозы нет, но, но вообще говоря, демократия вполне действующая может подвергнуться эрозии. И вот Орбан – это такой пример. Если бы не было Евросоюза, который был внешним ограничителем для Орбана, Орбан спокойно превратился бы в правителя типа Эрдогана. Турция не в Евросоюзе, она политическое наблюдение и там, часть суверенитета не передала, общий центр. И он там делает, что хочет. И Орбан бы, конечно, вел себя так же. Он еще сильнее подкрутил бы систему под себя. Вот, поэтому Россия, конечно, автократия, которая сложилась в результате серии ошибок, которые правящая коалиция совершила, не будучи изначально авторитарной, но тоже по-своему вместе со своим народом избегавшей неопределенности, связанной с полностью открытой политической системой. После 22 года режим становится больше похож на военную диктатуру, потому что военный режим, военная диктатура – это власть военной корпорации, которая выдвигает из своих рядов лидера, и часто приход военной диктатуры к власти связан так или иначе с войной, либо с гражданской, либо с внешней, либо с военной ситуацией, либо, как в случае Греции, военные приходят к власти, а потом развязывают войну, или в Аргентине. Они могут проиграть, выиграть, но это и так, как пойдет. Вот, поэтому Путин такой франко наоборот, если угодно. Он начал как сравнительно мягкий диктатор с экономической программой, как Франко 60-х, а заканчивает войной. То есть это песочные часы вот перевернули, и песок посыпался в обратном направлении. То есть мы можем сейчас считать Россию электоральной автократией рождающейся военной диктатуры. И это видно технически даже потому, ну, вот, например, кто вместо Гладкова сейчас, да, вот, губернатор. Герой своего из программы «Время героев» с лицом молодого генерала Скалозуба, только более жестокий, потому что Скалозуб такой глуповатый, но так вот представить себе Скалозуба, который людей убивает у Грибоедова, мы не можем. А тут прям такое конкретное, в общем, лицо, что, в общем, не завидую чиновникам Белгородской области, там, мне кажется, им очень страшно сейчас от взгляда на своего губернатора будущего. Ну вот, «Время героев», которое действительно потихонечку наполняет ряды режима, вытесняя гражданскую бюрократию. Постепенно война становится государственным строем. И ткань режима, конечно, мутирует. Режим движется в одном направлении, а люди в этом направлении двигаться не очень хотят. И отсюда вот этот разрыв, о котором мы говорили.
4: Всех аналитиков, когда мы говорим о России, о том, что будет с Россией, я спрашиваю один вопрос. Угу. Он такой. К чему людям в России готовиться в течение ближайшего года?
3: Знаете, мне кажется, что нужно готовиться к тому, что война будет более заметной. Нынешние успехи в воздухе ВСУ не будут свернуты, и нужно будет определяться по отношению к этой новой ситуации. Мы чувствуем войну, как мы на нее смотрим? Нужно выбрать для себя взгляд. Нужно привыкать к сиренам, к хлопкам, к дефициту информации. Когда я говорил, что брежневский и даже горбачевский Советский Союз был менее репрессивен, но более тотален. И если мы посмотрим, как сообщалось о Чернобыльской аварии, но мы движемся в этом направлении, значит, нужно будет думать о том, как получать информацию достоверную уже не о внешней ситуации или не о политической борьбе, которая в автократии касается немногих. А вот как добывать информацию, которая касается непосредственно тебя? Хотя автократ может выбирать стратегию сохранения власти в виде либерализации, в виде усиления репрессий, я думаю, что в нашем случае, ну, скорее, это усиление репрессий. Вот какие-нибудь собрания в малых группах,
5: кружках, слушание поэзии, просмотр фильмов, которые сейчас допустимы, они могут вполне перестать быть допустимы. Тоже нужно думать, что с этим делать. Говорит без всякой радости, и ну, адаптироваться и к этому тоже.
2: Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров беседовал с Александром Бауновым. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
8: Студия подкастов «Радио Свобода».
9: Говорит «Радио Свобода».
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
8: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
10: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 6 августа по-старому. Преображение Господне. Печальную годовщину отмечаем мы сегодня. 35 лет назад, в августе 1991-го, в Москве с треском провалился путчик ИКЧП. Вслед за этим, как карточный домик, распался Советский Союз. Казалось, что Россия встала на путь демократизации и модернизации, стала нормальной страной. Но сегодня очевидно, что попытка реформировать страну и построить демократическое государство провалилась. Почему не состоялась в России демократическая революция, как в странах Центральной и Восточной Европы? Как сохранился и возродился в стране тоталитарный режим? И будет ли у России еще один шанс? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
11: 35 лет назад, в августе 1991-го, в Москве провалился путч ГКЧП. Через несколько месяцев вслед за этим распался Советский Союз, а Россия получила шанс начать новую жизнь с политической конкуренцией, свободными выборами и рыночной экономикой. Тогда казалось, что страна наконец стала на путь демократизации и должна стать частью современной Европы. Но этот шанс оказался упущен. В отличие от стран Центральной и Восточной Европы, где после падения коммунизма удалось создать устойчивые демократические институты, в России постепенно восстановилась вертикаль власти, а затем и авторитарная система. В итоге страна вернулась к политическим репрессиям, цензуре и войне. Почему российская демократия не состоялась? Почему старые советские институты и представления оказались сильнее попытки модернизации? И был ли 91 год единственным шансом России стать демократической страной?
10: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется политолог, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Мария Снеговая. Маша, добрый день.
12: Здравствуйте, Сергей.
10: Такое сначала ностальгическое наблюдение. Мы с вами немножко, так сказать, разных поколений. Я думаю, я чуть старше, вы чуть моложе. Но все так или иначе, мы с вами дети августа. Мы дети той реальности, которая была создана в августе, в эти три августовские дня 1991 года. А у меня такой будет, может быть, даже провокационный вопрос. Я, кстати, скажу, откуда он берется. Последний раз мы вот этот вот разговор, годовщина была 30 лет путча, мы говорили с Глебом Павловским. Это был август 21 года, Глебу Олеговичу еще полтора года жизни оставалось. И он в том числе сказал такую вещь, что Путин – это тоже ребенок августа. Это тоже дитя 91 года. Вы с ним согласны?
12: Ну, безусловно. И, собственно, об этом я много говорю, что опыт распада Советского Союза очень по-разному отразился на последующих поколениях. То есть для нас с вами, предположу, Сергей, меньшинство такое либерально ориентированное, это, конечно, была такая, возможно, проигрыш реакционных сил в советском истеблишменте и возможность начать новую жизнь, строить прекрасную Россию будущего, в которой, увы, не сложилось. Но для людей, как Путин. И прежде всего определенного бэкграунда это силовики, чекисты, которые в конце Советского Союза действительно были в панике и думали с их точки зрения, что Горбачев разваливает там великую страну. Это объективно так, это видно по самым разным воспоминаниям и мемуарам. Для них это было катастрофой. И действительно Путин, травмированный этим опытом, сидя там у себя в Восточной Германии, наблюдая вот эти толпы на улицах, непредсказуемые цветные или разноцветные, да, революции, он из этого извлек вполне характерный для своего социального слоя вывод, что это была катастрофа, которую ни в коем случае нельзя повторить, и надо любыми способами вернуть назад то, что осталось от Советского Союза. И весь его последующий, можно сказать, путь и опыт, его действия как руководителя России, они направлены именно на то, чтобы действительно восстановить каким-то образом то, что возможно, от Советского Союза. То есть развернуть назад то, что он считает величайшей катастрофой 20 века. Тут я его цитирую.
13: Ну, то есть он дитя Августа в том смысле, что для него это стало такой родовой травмой. А то, что он пытался отыграть, ну да, величайшей геополитической катастрофой. А вы здесь вот уже задаете вот эту парадигму восточноевропейской революции. Да? Путин в Дрездене наблюдает толпу, штурмующую архивы Штази, выходит якобы с табельным Макаровым. А можем ли мы вообще сравнивать то, что произошло в августе 91 года, потому что вот мне кажется, что здесь, вот как политолог политологу, что здесь корни такой, очень такого сильного заблуждения, что мы как бы чохом все включили в одну парадигму. Вот что произошло в Румынии, что произошло в ГДР, что произошло тут у нас на Вацлавской площади, то произошло и у Белого дома.
12: Интересный вопрос, тем более, что я как раз занимаюсь обоими регионами. Да, с моей точки зрения, конечно, они, ну, составляющие одного процесса, да, распада Советской империи, которая существовала, естественно, там, второй половине, как она сложилась во второй половине 20 века. Но, с другой стороны, тут я совершенно согласна с вами, Сергей, это все-таки разные общества, разные страны, и, собственно, поэтому их путь в дальнейшем оказался разным. Они общие в том смысле, что на самом деле звенья одной цепи, да, неэффективность советской экономической модели, которая была дополнительно усугублена падением нефтяных цен с где-то вот с начала 80-х годов, сделала все более трудным для Советской империи удерживать свои там сателлиты, свои колонии, поскольку существенная доля советского контроля над этими странами осуществлялось просто через перераспределение денег. К ним нефтяной ренты. Как такая так называемая понци-схема. Когда в результате углубляющегося экономического кризиса это стало делать невозможно в странах, прежде всего, Центрально-Восточной Европы, изначально более прозападных, с более мощным гражданским опытом. И, что очень важно, опытом существования как национальных государств до советской системы. Это отмечается многими исследователями как очень важный фактор, предсказывающий, насколько успешно страна выстроит свою государственность и демократию после распада империи. Многие, не все имели такой опыт. В итоге начинаются центробежные тенденции. На этом фоне уже такого как бы дребезжания, да, на окраинах, советское руководство приходит к выводу, что как бы нужны какие-то изменения. И выбирает Горбачева как более молодого. Хотя на тот момент Горбачев еще не имеет четкой такой демократической повестки. Это видно по его первым выступлениям. Он вполне себе такой андроповец, продолжатель дела старших руководителей. Но понемногу, да, он как бы затягивается в этот либерализм. Процесс. В целом Горбачев сам и окружавшие его так называемые международники, более таких либеральных идейных устремлений люди, все-таки стремились к такому более либеральному пути. И по мере того, как вот эти тренды усугубляются, Советский Союз вынужден ослабить вот эти вот вожжи, и он начинает отпускать, по сути, эти сателлиты. В итоге эти центробежные тенденции доходят уже до непосредственно самого Советского Союза, то есть Варшавского блока уже распространяется, собственно, на сам Советский Союз, и система распадается. В последней попытке предотвратить это как раз силовое ядро Советского Союза, которое в ужасе смотрит на происходящее, делает попытку ГКЧП, но в реальности оно только усиливает эти тренды, поскольку именно после ГКЧП уже сами советские республики, которые еще вначале как бы думали, куда это все идет, и прежде всего Украина, что очень важно, они делают решающий выбор уйти из СССР, и в итоге СССР распадается. Тут важно подчеркнуть, что ни у кого в руководстве СССР на тот момент как бы не было желания совок распустить и закончить. Даже Ельцин до последнего с Горбачевым на самом деле пытался Украину говорить не выходить из СССР. Украина была очень важна для них, поскольку это одна из славянских республик. Такой своеобразный расизм советского руководства, связанный с тем, что они боялись остаться в союзе без Украины, да, с доминированием азиатских республик. И в итоге все это с выходом Украины уже там в декабре, там, в 91 года становится очевидно, что союз не удержать. И вот эта вся тенденция, это как бы общие процессы, но, конечно, СССР, собственно, Россия, РСФСР в этом плане это ядро империи. И она как бы подчиняется во многом вот этим центробежным трендам, которые были следствием совокупности вот этих описанных мной обстоятельств. Но, и вот тут очень важно, да, в то время как у многих стран там, Центральной Восточной Европы есть понимание, куда двигаться, есть некая осознание собственной государственности, своей идентичности национальной, которая предшествовала захвату их Советским Союзом, у России ничего этого нету. А вместо этого есть огромное имперское наследие. Один из авторов описывает это как без империи как бы образуется пустота. И мы видим, как Ельцин в последующие годы очень много сражается с этим вопросом, что же делать. Потому что кто такая Россия, кто эти россияне?
13: Ну да, здесь
12: никто
13: вот
12: не
13: я
12: знает, это пустота.
13: Прерву, да, мне кажется, очень интересная мысль. То есть, условно говоря, тот, кто мог вернуться к своему национальному государству, да, даже три страны Балтии, да, у них, собственно, хоть и небольшой, но был опыт собственной государственности. У Украины, в конце концов, куцый, но был опыт собственной государственности или период национального возрождения, строительства национальной идентичности. А России, как бы, возвращаться, кроме империи, было некуда. То есть проблема здесь в том, что у России не было опыта национальной государственности.
12: Очень важно, что страны определяют себя против кого-то, да, то есть кто я есть, ну, это ценности, вокруг которых общество все-таки объединяется, да, скажем, вот в Америке, там, свобода, индивидуализм, и ценности, против которых мы противостоим, то есть мы кем-то не являемся, кто не мы. Кто они? И это, кстати, очень характерно и для ребенка, да, мы как сами, мы даже люди, индивиды, проходим такие этапы в развитии в своем маленьком возрасте, мы начинаем от того, как мы воспринимаем они, и только после этого мы понимаем, кто мы. Вот для очень большого числа стран, постсоветских и посткоммунистических, вот от кого они отталкивались, с кем они не хотели быть, кто им противостоял, и против кого они объединялись, это, безусловно, был советский империализм, российский империализм. Но для России самой этой опции не было, поскольку себя саму не откинуть, и уж тут никуда не денешься. Ленин, большевики, да, советская система зародилась в России, и она была для России в 20 веке, можно сказать, успешной, вот эта идея советская, поскольку она, действительно, Россия достигла беспрецедентного масштаба, несмотря на чудовищные катастрофы и ужасы, да, с точки зрения международной политики, безусловно, были успехи, и плюс выигрыш во Второй мировой войне, люди этой пропаганды, безусловно, выращены, и они так думают. Соответственно, для большую часть российского общества и элит, потеря вот этого величия, вот этого какого-то системы, которая являлась неким венцом развития российской государственности, это было катастрофой. И что строить вместо этого, на каком основании, на каком ценностном фундаменте выстраивать альтернативу, было непонятно. Плюс, конечно, огромный раскол в обществе по поводу ценностей. Либералов мало, прозападных групп мало, огромное количество реакционных групп, но все между собой как бы бодаются и не знают, куда идти. Да. Еще, конечно, проблема российской диаспоры, опять же, такое имперское наследие, как и в Германии, расколоты русские общины, да, которые остались на территории стран бывшего Советского Союза и ЦВЕ. И, соответственно, это тоже Ельцина отчасти сдерживает, поскольку трудно как бы проводить такую национальную политику, не учитывая присутствие вот этой огромной диаспоры.
13: Ну да, русских за рубежом, русских за пределами России, условно тех же русских Балтии. А вот давайте подумаем, были ли альтернативные сценарии? Да, вот я два могу предложить. Первое, что как бы не удается путчистам организоваться, и подписывается союзный договор. Мог ли СССР продолжать в формате союзного договора? И второй обратный сценарий. Путч, наоборот, удается. получается советский Тяньаньмэнь. И, собственно, страна идет дальше по китайскому пути. Вот, возможно, были эти два сценария. Союзные договоры, так сказать, благоприятный сценарий и мирный сценарий, или жесткий сценарий с Тяньаньминем и танками?
12: Ну, я думаю, что союзный договор рано или поздно затрещал бы по швам, потому что этого было, как это, для графа де ла Фер слишком мало, для Атоса слишком много. Страны, например, балтийские, захотели бы, конечно,
13: уже,
12: больше
13: да.
12: автономии.
13: Независимость
12: и
13: уже
12: они уже на тот момент уже провозгласили независимость, уже, по сути, переизбрали более независимые парламенты. И, понятно, все хотели на Запад. Плюс для этих стран это реально вопрос безопасности. Он очень остро стоял уже тогда. Это ослабленная Россия воспринималась как некая девиация. И было понятно, что через некоторое время, когда там цены на нефть вырастут, имперские амбиции России вырастут вместе с ними. Соответственно, гарантировать, что союзный вот этот вариант останется таким вегетарианским, и что центр потом не затребует большего контроля над республиками, было невозможно. Я думаю, что эта схема бы не удержалась. А вот что касается альтернативы, может быть, не в варианте конкретно победы ГКЧП, тогда, я думаю, уже было поздновато. Но вот если бы вместо Горбачева пришел более жесткий руководитель и попытался бы, скажем, либерализовать экономику, не отпуская вожжи политического контроля, для части республик в Советском Союзе, теоретически, мне кажется, такой вариант можно рассмотреть. Во всяком случае, так многие из вот этого реакционного истеблишмента до сих пор считают, что если бы был выбран так называемый китайский путь, то есть экономическая либерализация без либерализации политической. А Горбачев пошел, по сути, наоборот, обратным путем. Начал политическую либерализацию, а потом она уже с собой потянула и экономическую, но поскольку тогда плохо понимали, как делать эти реформы, на самом деле они были очень бестолково сделаны, и уже при Горбачеве экономическая ситуация существенно ухудшилась именно в результате этих реформ, как раз его экономических. Но то есть теоретически такой сценарий возможен. Я думаю, все равно откололись бы части республик на фоне слабости Советского Союза, но какое-то ядро, возможно, они могли бы на какой-то момент удержать. Многие страны, конечно, прежде всего евразийского региона, особо, честно говоря, не стремились на тот момент к независимости. И до определенной поры в их истеблишменте, в общем, был такой ресентимент по советскому периоду. Тут еще очень важно, что для этих стран как раз у них не было опыта государственности, который предшествовал бы Советскому Союзу. Это один вот из факторов, который, возможно, этот тренд осуществил. Но в конечном итоге я считаю, что многие смотрят на там, неудачный, да, российский транзит как трагедию и провал. Конечно, для нас, людей либеральных взглядов, это так. Но с исторической точки зрения Советский Союз развалился, как мы видим, отчасти в силу достаточно случайных причин. Действительно, Горбачев, в действии Горбачева, экономической ситуации в мире. И теоретически он мог бы протянуть дольше, если бы не было совокупности причин. Многие страны благодаря этому распаду получили раньше свободу, да, и независимость раньше, чем могли бы.
13: Шанс,
12: и в этом, конечно, хорошая новость.
13: Шанс на новую жизнь. Действительно, это некое, так скажем, как учили, да, еще в школе марксизм, необходимость осуществляется в силу ряда случайностей, прокладывает себе путь, да, вот это вот всемирный дух, мировой дух. Вот. И действительно, распад СССР — это некая объективная необходимость, которая действительно летом 91-го года случилась в силу ряда случайностей. Последний вопрос в этой части хотел задать. И все-таки, вот с точки зрения политической науки, что это было? Это была революция? Это была попытка буржуазно-демократической революции по восточноевропейскому образцу. Как мы можем квалифицировать эти события с 35-летней дистанции?
12: Ну, я думаю, мы можем четко говорить именно о распаде империи, такого типа, как мы наблюдали, например, там, после Второй мировой войны или после Первой мировой войны, вызванной рядом там, политических, международных, экономических, прежде всего, процессов, и национальные демократические революции в ряде стран. Причем это не только страны Центрально-Восточной Европы, но мы можем говорить, я думаю, о Грузии, Армении, впоследствии Украины, безусловно, балтийских странах, которые все так или иначе были частью этого процесса. В российском случае либерализация политическая либерализация, да, но не демократизация. Даже период ельцинский, все-таки власть ни разу не сменилась классическим образом для демократии. То есть не было трансфера власти противоположной политической партии. Ельцин передал власть Путину, но Путин, соответственно, ненадолго Медведева, но, по сути, никуда вообще не уходил. То есть очень важно понимать отличия. Либерализация, да, то есть некое ослабление центра, да, какие-то свободы появились ненадолго, но с точки зрения демократии, конечно, ее в России никогда не было и, увы, в ближайшее время не будет.
13: Ну, то есть, вот опять-таки, да, сравнивая с восточноевропейскими транзитами, это не было в таком в чистом виде политической революции. Это была некая корректировка политической системы без революционного отношения, изменения режима.
12: То есть это, безусловно, режим сменился в силу распада Советского Союза, то есть от одной, там, от, безусловно, там, консолидированной автократии мы перешли к, скажем, какому-то сначала гибридному режиму, там, конкуренты автократии, можно сказать, и так называют ее левицкий way в 90-е годы, но потом новому консолидированному автократическому режиму при Путине. То есть был период ослабления авторитарного режима, и, безусловно, режим сменился. То есть это другая система, кстати, меньше институционализированная, более персонализированная авторитарная система, но с существенным сохранением тем же самых

0: скажем же действительно, что это была несостоявшаяся демократическая революция, которую мы по ошибке долгое время считали таковой. Да, счислили Россию в ряду восточноевропейских, центральноевропейских транзитов и вот как бы опустили ее в эту категорию, между тем, как события внутри нее развивались по совершенно другому сценарию. Напомню, что у нас в гостях Мария Снеговая. Мы говорим к юбилею, к печальному юбилею августа 91 года и вернемся буквально через несколько секунд. Мария, вот мне очень интересно сейчас обсудить, у вас были исследования, был ряд работ относительно преемственности элит, да? Продолжая наш разговор о том, что как бы был ли мальчик, да, была ли революция, а была ли, собственно, смена режима, потому что режим как бы внешне стал новый, да, из коммунистического стал посткоммунистическим, демократическим, а люди-то остались прежние. Вот чем в этом отношении Россия отличается от стран Восточной Европы?
1: Ну, надо сказать, что преемственность элит сама по себе не является определением, то есть, того, что режим сохраняется или сменяется. Я как бы дополняю в своих работах существующие исследования по этой теме, говоря и показывая, что мы, когда говорим об о режимах, недостаточно говорить только о формальных институтах, там, как организована власть, да, важно также смотреть и на другую составляющую, такую как состав там, руководящей коалиции элит. Но в той или иной степени преемственность элит, во-первых, характерна для любого транзита, во-вторых, она также очень отличала именно посткоммунистические транзиты, то есть, скажем, в той же самой Венгрии есть исследования, Чехии, где о сохранении части бывших коммунистических элит у власти страны даже после этого. Но чем отличается Россия и ряд также центральноазиатских постсоветских республик? А это тем, что здесь она очень высокая. То есть, если мы говорим там, в случае Венгрии, Чехии, это там, где-то 40%, зависит от того, как вы строите выборку элит, обычно по формальным позициям, какие позиции включены, то в случае России, например, это там 80-90%. Да? А там, если взять Совет Безопасности, то там уже вообще зашкаливает эта цифра. Начнем с того, что сам Ельцин был достаточно высокопоставленным членом советской номенклатуры, да, кандидатом в Политбюро. Это очень высокая позиция. Но и после распада в высшем руководстве номенклатурные советские позиции, то есть люди, которые специально отбирались коммунистической партией КПСС для того, что у них были специальные квалификации и лояльность, и индоктринированность идейная для того, чтобы служить в системах управленческих советской власти, эти люди в существенной степени сохранились. Причем, если вы смотрите на министерский уровень, то это просто огромные цифры. Фактически все в существенном масштабе просто брались в кабинеты, переносились в новую как бы, постсоветскую реальность. Там еще важно отметить, что часто возникает там чехарда, связанная с тем, что были же советские органы руководства, расположены в Москве, а были уровни РСФСР, республиканского. Но вот ельцинское руководство предпочитало пользоваться советскими кадрами, то есть уровнем союзными органами, просто потому что там была более высокая квалификация у людей. И, условно говоря, вот брался этот кабинет, состав людей, и, по сути, сохранялся без изменений. К 93-му году оценки показывают, что порядка 80% российской политической элиты сохранялись в том или ином.
0: Мария, секундочку, уточню. Вот элиты здесь что берется? Как номенклатура, как, я не знаю, 200 тысяч человек? Или примерно, а как в каком порядке мы говорим?
1: Да, ну, по оценкам Васленского, да, точных оценок размера номенклатуры нету. Да, вы правильно сказали, что 200 тысяч – это, скорее всего, там, ядро. Да. Но по оценкам Васленского, это 1-3% населения Советского Союза, если учитывать их родственников. Зависит от того, как вы считаете, считаете ли вы там только союзный уровень или там, с учетом республиканских, более низких уровней, там, областных и так далее. Но в целом примерно там, да, 200 тысяч. Такие оценки примерно общего масштаба. Если мы говорим о, скажем, президентской администрации или там, особенно об органах безопасности, армии, каких-то министерствах разнообразных, возможно, за вычетом экономического блока, где сменяемость была наибольшей степени выражена, то во всех этих уровнях реформы горбачевские и ельцинские снимали верхушку, но оставляли ядро этих департаментов, которые потом перенеслись, соответственно, в пост

0: Советскую Россию.
1: Ну, а какие были, Мария, вот какие были варианты? Иллюстрация, как в ряде восточноевропейских стран, экзамен при, или как в Германии после, после Второй мировой войны, экзамен при приеме на работу, при приеме в полицию и так далее.
0: Да, экзамены, иллюстрации, безусловно, существовали, но когда об этом реформаторы, которые в частичном каком-то виде сохранялись в раннем ельцинском правительстве, даже Старовойтова, там заикнулись, он сказал ей: «Вы что, хотите меня иллюстрировать, Галина Васильевна?» И, соответственно, естественно, поскольку те же самые люди удержались у руля страны, и во многом они удержались, потому что не было достаточно мощного общественного движения, которое бы выталкивало их оттуда, как мы видели, например, в балтийских странах, или впоследствии, скажем, в Молдове и в Украине. Оно понемножку оформилось. В России этого никогда не случилось. И в существенной степени этого стимула не было. Ну и плюс, естественно, эти сами люди не хотели иллюстрировать самих себя, что совершенно понятно. В интервью с моими собеседниками, я много интервьюировала людей той поры для своей книжки, которая выйдет через какое-то время, как раз об этом. Они мне всегда говорят, что номенклатурщики были просто очень эффективные люди, специалисты, и их жалко было заменять. И неким. Но во многом тоже неким было, потому что не было альтернативы. Не было мощного какого-то гражданского движения ни вне России, ни внутри, откуда можно было бы набирать эти кадры. Хотя непонятно, да, почему не взять каких-то представителей интеллигенции, беловоротничковой, но не номенклатурной, то есть не без опыта руководства на высших позициях, почему не попытаться их более активно, да, внедрять во власть. Но, опять же, поскольку вот эти все факторы наложили друг на друга в сочетании с огромной нестабильностью и, в общем-то, кризисом власти, связанный с тем, что, например, тот же самый парламент, во многом тоже состоявший из реакционного номенклатурного ядра, препятствовал, блокировал реформы, собственно, можно процитировать Черномырдина, не до этого было. Но, увы, все эти факторы, собственно, обусловили провал, итоговый провал транзита.
1: Было ли, вот я хочу понять, было ли какое-то окно возможностей, в которое была возможна реформа? Потому что вот я помню август 91-го, где я и сам был на баррикадах и участвовал в сносе памятника Дзержинскому, и вообще всячески активно разъезжал по городу, все это воспринимал, впитывал, это как бы удивительные дни. Вот я помню, что август, сентябрь, октябрь – это какое-то время совершенно каких-то фантастических возможностей, когда было возможно все. Люди, так сказать, буквально там бумаги летали по улицам города, люди ходили из кабинета в кабинет каждый день потерянные, каждый день объявлялись какие-то новые реформы. То есть было ли это действительно в тот момент окно возможностей попытаться отстроить новую власть и новую систему, которая затем закрылась?
0: Окно возможностей было, но оно было очень маленьким. Это буквально мы говорим об одном годе, в 92-м, потому что уже к 93-му начинает нарастать большое сопротивление, как в обществе, на фоне не очень удачных реформ, там, растущей инфляции, общего раздрая и непонимания, что происходит, и противостояние Ельцина с Верховным Советом. Оно все больше усиливается. Верховный Совет, опять же, это более реакционная группа, где еще на выборах, соответственно, до ельцинских пришло к власти достаточно реакционное большинство. Но тут еще важно, да, что ситуация общая в обществе, недовольство и раскол населения по поводу реформ, непонимание, куда мы идем, это усиливает эти группы, в итоге ведущим к противостоянию с Ельцином и к знаменитому разгону парламента, который как бы приводит к усилению президентской власти. Но
1: вот у нас, тренд, да, это как раз здесь вот это возвращение Левиафана, горящий-горящий Белый дом стоит. Вот я хочу понять, это было, мы можем определить какую-то поворотную точку, в которой Россия действительно отвернула полностью, да, от тех псевдо, ну, квазидемократических оснований революции 91-го года и уже повернула в сторону нынешнего авторитаризма и тоталитаризма?
0: На мой взгляд, разгон парламента – это следствие. То есть я знаю, что многие политологи, например, там Владимир Гельман, именно оценивают именно разгон парламента как такую вот точку поворота. Но, на мой взгляд, это было следствием того, что реакционный парламент блокировал ельцинские реформы, и ядро экономистов-реформаторов, гайдаровское, да, и козыревское внешнеполитическое ядро, их было просто очень мало во власти, чтобы сопротивляться этому процессу. В итоге ситуация дошла, очень резко поляризовала собрала эти группы и дошла до противостояния. Если бы, скажем, в парламенте, например, в тот момент в Верховном Совете было более прореформистски ориентированное ядро, то не было бы такого противостояния, и в итоге ситуация не эскалировала бы так печально. Но основная первопричина здесь в сохранении этих групп у руля и обществе, которое само не знало, куда идет страна и что кого нужно поддерживать. Не было общественного единения. И обращу внимание, что вот Украина, очень важное сравнение здесь. Остается у власти тоже достаточно серьезное номенклатурное ядро. И очень долгое время там блокируются реформы. То есть Россия во многом опережала Украину в 90-е годы по части реформ экономических, например. Но там понемногу сформировался очень мощный общественный запрос на движение в сторону Европы, на Запад, которое постепенно выносило вот эти вот номенклатурный блок или советский оставшийся реакционный блок из власти за счет ряда цветных революций. То есть продавливали. В России вот этого давления ни за кого не было. В итоге реформаторы, их было очень мало, да, они, по сути, были со всех сторон атакованы реакционными группами, и это приводило там к резкой поляризации. Ельцин был вынужден очень сильно усилить президентскую власть в новой конституции, но это неизбежно в итоге привело к новой реавтократизации и в итоге блокировке реформ. Вот первопричина здесь — это слишком мало реформаторов, людей с западным вектором у руля власти.
1: Ну да, слишком мало реформаторов, мало реформы и отсутствие общественного запроса и общественного давления, да, широкого общественного давления. Да, не просто московской интеллигенции, там, петербургской, больших городов. Хорошо. Мария, вот такой тогда вопрос. Я все-таки возвращаюсь к этому. Тогда что? Вот это все российские 90-е, так называемый демократический транзит. Это была очередная российская потемкинская деревня? То, что Запад это покупал, то, что, я не знаю, Дэн Тризман писал «Russia is a normal country», «Россия стала нормальной страной», что ему это, наверное, аукается, бедному прекрасный политолог, я его знаю, но ему, наверное, это вспоминают сейчас вообще каждый день. Вот. И это все было такой действительно дымовой завесой, да, по сути, это было отстраивание, возрождение авторитарного режима под завесой вестернизации, модернизации и с подпиткой там нефтяной подушки, нефтяных денег и ништяков глобализации.
0: Я сказала бы так, что ослабленная автократия в конце 80-х годов были под мощным влиянием вот этой идеи конца истории. Вот тоже кому аукуется, так это Фукуяме тоже часто. Что Запад победил, что либеральная демократия — это так называемая the only game in town, единственная игра в городе. Альтернативы нет. И мы все так или иначе идем туда. Это казалось совершенно очевидным, там, особенно в начале 90-х, да, смешно даже обсуждать, всем понятно. И под вот этим неким оболочкой вот этой идеи, в том числе потому, что Запад слишком легко, я скажу, выиграл холодную войну, всем показалось, что действительно так и должно быть. Соответственно, было некое движение в этом направлении искреннее со стороны людей, либерально ориентированных, которые думали, что альтернатив нет. Тем временем ослабленные на тот момент реакционные группы, ошеломленные в состоянии шока, что так быстро распалась эта огромная система и страна, зализывали раны, консолидировались, да, и думали о том, как быть. И вот на фоне того, как они понемножку приходили в себя, а экономика России восстанавливалась, очевидно, единственным вариантом, как быть, для них стал возврат назад, поскольку они сами из этой системы не слишком образованы, прямо скажем, и самое простое для них — идти назад. Это единственное, что они знают. И понемножку эта консолидация, особенно с учетом прихода Путина к власти, да, который разделял абсолютно эти взгляды, причем не только в нулевые, но еще есть что-то людей, которые с ним общались еще и в 90-е, да, что это во всем Запад виноват, там надо великую страну отстраивать назад, которую развалили. И эти все группы в итоге консолидировались вокруг него. Причем вот этот реваншистский разворот, он в российской политике заметен уже там в середине 90-х, я напомню, уже с 93-го года выборы думские 93-го очень важны, потому что, по сути, демократический блок проигрывает, а выигрывает ЛДПР,
1: Ну и да, Россия, ПФР. Знаменитая Россия, ты одурела, Юрия Каретина.
0: Ты одурела.
1: Да.
0: Именно. И тогда становится всем понятно, что общество на самом деле далеко не поддерживает эти все ваши либеральные устремления. Можно разворачиваться. Следующий этап – это приход Примакова, который уже во внешнеполитическом курсе заменяет козыревский такой либеральный вектор.
1: Война в Чечне, 94-й год, новогодний штурм Грозного.
0: Тоже играет, безусловно, в этом роль, поскольку уже такая, да, более жесткая политика начинается на консолидацию системы. Примаков, потом Примаков премьер «Разворот над Атлантикой», ну и, конечно, потом приход Путина как кульминация этого вектора. Я подчеркиваю, что Путин – это не случайность, это вполне точная закономерность, которая следует вот этому тренду на то, что Кремль, mm-hmm. консолидирующий, понимающий, что надо отходить, дистанцироваться от либеральных взглядов. Ну и, увы, Путин продолжает ту же самую траекторию, которая закончилась чудовищной реваншистской войной в Украине.
1: Ну да, и здесь, конечно, еще одна вещь, которую мы не проговорили, то, что имперский комплекс не был сломан и вообще даже никак не был поставлен под вопрос. Да, не произошло деколонизации, деимпериализации сознания. Да, распад, потеря окраин империи воспринималась как геополитическая катастрофа. Условно говоря, украинская независимость, незалежность, сколько это говорилось, с какой нескрываемой иронией это слово произносилось всегда в Москве. Вот. И здесь, мне кажется, тоже очень важная вещь, которая в принципе не произошла в России за вот это вот так называемое десятилетие реформ.
0: Ну, вообще рефлексии толком не было о российском историческом пути, да, то есть когда-то говорились одни слова, потом стали говорить другие слова. То есть сначала Советский Союз, в риторике Ельцина это была некая девиация исторического российского пути, а в путинской риторике это одна из форм российской государственности, там, не менее достойная, чем предыдущие. Но, по сути, общество оказалось неспособным на рефлексию. Очень характерная история с Мавзолеем, да, даже Мавзолей, собственно, Ленина тело не смогли вынести, потому что не было поддержки. Ельцин опасался раздражать общество, которое не хотело в существенной степени этого на фоне не очень успешных реформ и общего социально-политического кризиса. И мы сегодня точно так же видим продолжение этой динамики. То есть если вы не обсуждаете свои как бы ошибки, да, то вы обречены их повторять. И если вы единственный источник величия видите в чудовищной тоталитарной системе, которая разрушила, уничтожила миллионы жертв, то вы поневоле, да, будете скатываться туда, потому что это для вас единственный образец того, как эта страна должна существовать. И вот это отсутствие рефлексии, отсутствие готовности, понимания, необходимости вообще анализировать свои ошибки прошлые и вообще отсутствие представления общества о необходимости этого, это одна из чудовищных российских проблем. Это очень четко выразилось в 90-е годы и, увы, закономерно завело нас сегодня туда, где мы есть. Но, да, к сожалению, да, даже здесь сегодня мы отказываемся обсуждать эти тяжелые вопросы, увы, даже среди тех групп, которые находятся за границей, в принципе, могут это делать.
1: Ну да, даже война в Украине не может как бы пробудить общественное сознание и осознать весь многовековой комплекс вины и ответственности России за тот колониализм, за ту политику, которая проводится. Я даже не знаю, какой удар грома должен произойти, да, как в «Волшебной горе» Томаса Манна, чтобы пробудить сознание в отношении, да, вот, Российской империи, российского колониализма. Ну что ж, Мария, спасибо большое за этот рассказ, за этот разговор. Мария Снеговая, старший научный сотрудник CSIS, Центра стратегических международных исследований в городе Вашингтоне, была с нами на связи. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к странному юбилею. Август 1991 года. 35 лет назад была попытка революции. Московский Майдан. Попытка, которая провалилась. И сейчас встает вопрос, что это было? Был ли это путч, государственный переворот, или это был некий прорыв в новую реальность, которую, однако, Россия не удержала? И сейчас возвращается к своей извечной колее, к своей извечной норме, к этому дню опричника, который изображен у меня за спиной на этой картинке с Московским Кремлем. Нужен метаисторический взгляд. И в этом нам поможет историк Никита Соколов. Никит, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну вот давайте попробуем понять, а что вообще в России норма? Потому что у меня такое впечатление, может быть, слишком пессимистичное, буду рад, если меня опровергнете, что вот сейчас, после 2000 года, с Путиным Россия вернулась к норме. Что август 91-го и все 90-е были исключением из российской истории, короткой оттепелью, которая продолжалась не более 10 лет. И сейчас на крыльях КГБ, на крыльях ФСБ в Россию вернулась вечная русская норма, которую уже в 2006 году так хорошо изобразил Владимир Сорокин в «Дне опричника». Какая ваша точка зрения на это предположение?
2: Ну, я все-таки историк, поэтому я решительно не противник существования какой-то вечной нормы. Никакой вечной нормы не существует. Не существует никакой колеи, матрицы, в которую обречено как бы буксовать какое-то сообщество. Ничего похожего. Ну, как-то в это можно веровать, но средствами позитивной науки это как-то не доказуемо. Поскольку очевидным образом мы видим, что на нашей памяти общество, имеющее сходную с Россией траекторию, вполне ее благополучно меняет. Другое дело, что обстоятельства складываются так, и люди ведут себя так, что у некоторых стран получается выскочить из этой авторитарной узды, а у некоторых не получается. И это совершенно не, здесь нет никакой ни судьбы, ни фатума, ничего такого. Это стечение исторических обстоятельств.
1: Оно же как-то каждый раз оно так именно стекает. Вот я пытаюсь, я вспоминаю вашу замечательную книгу с Ириной Карацубой, да, «Выбирая свою историю», и по мотивам этой книги был же и ролик тогда сделан в Ельцин-центре. Вот этот, вот эти вот эпизоды российской свободы. Там собор 1613 года, реформы, великие реформы там Александра II, земство и так далее, там 60-е годы. Но каждый раз эти прорывы к свободе, они так или иначе заглушиваются, да, и возвращаются. Хорошо, не матрица, хорошо, не колея, но как-то русская система, она воспроизводится каждый раз.
2: Нет, нет. Вот после я вот этих вот эпизодов. Решительный противник этой как бы русской системы, я уже забыл, кто это придумал, кажется, Глеб Павловский, изобретатель разных слоганов. Вот. Все это имеет разную природу. Вот Романовым после 1612 года потребовалось без малого 40 лет, чтобы как бы схомутать земские соборы, схомутать земство в широком смысле, и самодержавие это установило. Все-таки, в конце концов, Петр Великий через 100 лет окончательно. Вот. Это одна история, и здесь с переменным успехом как бы действовали Романовы на престоле и общественные силы. Вот. Совершенно другая история, история великих реформ Александра II. Здесь мы как бы подбираемся, на мой взгляд, к ключевой точке. Собственно, демократия – это режим, построенный на диалоге, на том, что люди с разными общественными позициями, имеющие разный образ будущего, выясняют будущую траекторию не при помощи молотобоя, а при помощи диалога. Вот. Для такого диалога нужны субъекты самодостаточные и имеющие собственные позиции. Когда бы в России могли такие сформироваться? Вот очень короткий период, когда такие субъекты не только появились на сцене, но и вступили в диалог, это после земской реформы Александра II. Вот тут мы наблюдаем, как медленно наращивается культура диалога. Позвольте, я простой пример приведу, для меня чрезвычайно важный. 10 лет в земствах с 64 по 74 год шла дискуссия о том, какой должна быть программа земской школы. И бывшие помещики с бывшими крестьянами, крепостными своими, весьма энергично спорили о том, что, в чем, собственно, должен заключаться куррикул. Значит, крестьяне считали, что достаточно чтения и первых правил арифметики. Дворяне и разночинцы утверждали, что нет, нужна история, география, что кругозор должен быть пошире. 10 лет продолжалась эта дискуссия, пока крестьяне наконец убедили, что земская школа должна быть общеобразовательный в европейском тогдашнем смысле слова. Это был большой и колоссальный успех. И на самом деле к 17-му году уже, даже не к 17-му, уже, собственно, к 905-му сформировалась весьма значительная прослойка людей, прошедших эту школу, вполне себе европейского, тогдашнего европейского культурного уровня. С этим связаны были большие надежды разных российских либералов. То, что эти надежды не оправдались, ну, это стечение ряда обстоятельств.
1: Ну, когда они оправдались? Ну, тогда приходит Александр III, всплеск патриотизма, война русско-турецкая, затем уже Первая мировая, как бы вот это тоже. Да,
2: Александр III,
1: я слишком перескочил. Там всплеск, скажем, революционный 905-907 года, Дума, да, русский парламентаризм, тоже надежды. Опять все это обваливается, да, война и революция, весь этот всплеск, этот взрыв русского авангарда и такого живого творчества масс тоже обрывается. Но вот эти вот эпизоды, свободы, они аккумулируются как-то, они, так сказать, это идет некое наслоение в истории.
2: Вот важная вещь, которую я не успел договорить.
1: Да.
2: Значит, культура диалога выращивается медленно. Это то, что входит в понятие, ну, как бы, собственно, культура в антропологическом смысле, культура не в смысле изящных искусств, а, как понимают ее антропологи, культура в смысле принятая в данном обществе способ делания дел самого разного рода, то, как общество решает свои проблемы. Так вот, культура диалога требует довольно значительного времени для того, чтобы она была укоренена, отработана. Вот. А уничтожается она действительно очень быстро. Ровно в силу этого такая разная траектория, скажем, у постсоветской России и стран Восточной и Центральной Европы, где влияние, где террористический режим держался существенно меньшее время и существенно меньше переработал вот эту самую толщу национальной культуры.
1: Угу. Хорошо, давайте все же вернемся к нынешнему такому странному юбилею, 35 лет августа 91 года. Чем это для вас явилось? Что это было в перспективе русской истории? Попытка революции, попытка, да не весь, не только 91 август 91 года, условно говоря, все так называемые реформы 90-х. Хотя и не так называемые, реально были реформы, да, и экономические, и реформы даже и в начале 2000-х были достаточно серьезные. Что это было? Некий опыт прорыва к свободе, опыт модернизации, который сейчас закончился?
2: Ну, я бы все-таки различал события, собственно, августа 91 года, которые были, безусловно, важной революцией, когда городской образованный по преимуществу класс вышел на улицу и сказал: «Нет, мы больше вашего этого несвободного социализма больше не хотим. Мы хотим свободы, мы хотим прав человека, мы хотим уважения гражданских прав, мы хотим свободы экономической». Вот, собственно, три главных тезиса, с которыми вышла против ГКЧП Москва, Питер и Екатеринбург, а к ним уже примкнула и провинция, такая уж глухая, вслед за ними. Не сразу, надо сказать. Вот. Мне трудно здесь отвлечься, поскольку я был прямым участником событий. Мы с моим другом-американцем стояли в оцеплении около Белого дома в августе 1991 года. И я видел этих людей, я понимал, что ими движет. И была большая надежда, что за ними будущее. Но уже через 2-3 месяца стало понятно, что эту волну оседлают совсем другие люди. Я это видел по тем процессам, которые происходили в Российском гуманитарном университете, где я тогда преподавал. Мгновенно стало понятно, что руководство интересуется не столько свободами и академическими свободами, сколько переделом собственности, вселением в бывшую партшколу. И все это очень быстро выродилось, это движение. А начавшийся буквально через несколько месяцев с января 92 года реформы, сопряженные с шоковым отпуском цен, мгновенно подорвали доверие к реформаторам. Это, ну, как-то невозможно отрицать. При том, что реформаторы, они слишком снисходили до общественного мнения и как-то ни Егор Гайдар, ни его товарищи как-то не спешили объяснять свои действия.
1: А была возможность, вот это продолжая тот разговор, который мы начали с Марией Снеговой, а была ли возможность изменить все, поставить на другую колею и, так сказать, добиться подлинных демократических, гражданских изменений, чтобы это было больше похоже на восточные и центральноевропейские транзиты?
2: Думаю, что да, но для этого нужно было бы произвести очень много фундаментальных изменений в российской практике. Ведь что возвращает, как мы видим, что обеспечивает, облегчает, как мы видим по опыту многих стран, возврат к авторитарным режимам? Это прежде всего ресурсная экономика, когда государственный аппарат зависит и правительственный режим зависит не от налогоплательщика, а от некоторого ресурса, который от налогоплательщика не зависит. Ну, тут как-то действительно легче властям помыкать собственному народу. Вот. Но этого не было сделано. Как-то с этой самой нефтяной иглы Россия даже не попыталась тогда соскочить. А это было бы очень существенно.
1: И ну, даже... то есть, да, первое, это вот эта основа, вот это ресурсное государство, да, не было никак поставлено, ну да, взято в рамки под какой-то гражданский общественный контроль. И да, началась вот да. эта ресурсная история.
2: Во-вторых, вполне криво была устроена и приватизация многоуровневая, которая не привела к формированию, на чем, собственно, была построена идеология, не привела к формированию широкого круга мелких собственников, а наоборот привела к формированию, как тогда выражались, олигархата. Что совершенно неправильно, потому что собственно, никакой собственной властью эти псевдоолигархи не располагали, а только были как-то допущены к казенному пирогу. И это также чрезвычайно существенно сказалось на дальнейшем ходе событий, когда оказалось, что и пресса, и электронная пресса в том числе, оказалась во власти этого олигархата, и доверие к ней было утрачено. А это один из важнейших свободных СМИ, это один из важнейших институтов, который обеспечивает как бы прогресс и устойчивость демократических институтов.
1: Ну, понятно, да. Сейчас, конечно, мы действительно можем много вспоминать те поворотные точки, когда были проиграны, да, вот эти битвы за демократию, и Россия вернулась в свое такое бывшее, более привычное состояние. Хорошо, но у меня здесь вот, я хотел, что в завершении нашей программы обсудить, а будет ли еще один шанс? Даст ли России история еще один шанс, подобный 91-му году?
2: Ну, как-то не существует никакого субъекта, который можно назвать историей, который действует сам собой.
1: Ну, понятно.
2: В истории, это
1: метафорическое.
2: В истории действуют люди. В истории да. действуют люди. Вот как они себе вообразят будущее, за которое они готовы бороться, такое это будущее и будет. Значит, сейчас Россия, по моим представлениям, сильно расколота между условными сторонниками вот этой имперской ажитации, великой державы от моря до моря, которая всех покорит, и все ее будут бояться. И столь же малочисленной группой решительных сторонников либеральных порядков. Большинство колеблется и не знает, что ему делать. Вот как-то мы живем в эпоху неопределенности. Когда вот этот верховный властный призыв к тому, чтобы нас всех боялись, сделать так, чтобы нас всех боялись, и больше ничего нам не надо, и простым желанием людей жить свою счастливую домашнюю жизнь со своими детьми, они вступают в противоречие. Как это противоречие разрешится на сей раз, но мы совершенно этого не знаем. Перед нами опыт Украины, перед нами опыт Польши, где совершенно этот путь не заказан, на мой взгляд, и России.
1: Да, по прерву, но мне кажется, что здесь мы выходим на какую-то очень важную такую магистральную тему, которую мы обсуждали и в первых частях программы с Марией Снеговой. Имперскость и державность. Что вот эти вот два компонента, они вообще не ставились под вопрос. Люди отвергали коммунизм, люди отвергали коллективизм. Многие вещи ставились под вопрос. Но, по-моему, никогда не подвергалось критике, никогда не подвергалось анализу, рефлексии понятие, что Россия должна быть империей и что Россия должна быть великой державой. На этом соглашались все, и коммунисты, и либералы, и националисты, и не знаю кто.
2: Это давняя традиция, вот это восходящая еще к Милюкову. К Милюкову, Струве, правым кадетам, что Россия великая держава, и проливы должны быть наши.
1: Да.
2: Турция должна трепетать. Ну, как-то, по всей видимости, мы доживаем до того момента, когда этот стереотип будет пересматриваться.
1: Ну, хотелось бы надеяться. Потому что, действительно, смотрите, вот я, завершая наш разговор, почему вот я хотел такой перспективы. Вот 17-й год. Распалась империя. Обломалась по краям. Потеряла Финляндию. Потеряла Польшу. 91-й год. Еще один распад империи. Еще одни обломки по краям. Да, балтийские страны. Ну, окончательно, так скажем, на тот момент не были потеряны Беларусь с Украиной, страны Центральной Азии. Но не получается ли так, что вот как бы мы присутствуем уже при втором веке подряд распада Русской империи, которая понемножку каждый раз обламывается и обламывается по краям, но никак не обломится, никак не прекратит свое существование?
2: Ну, на мой взгляд, завершение жизни империи должно заключаться не в обломе территорий, а в как бы покаянии и перемене мыслей населяющих ее людей. Надо перестать думать о себе как об империи, начать думать о себе более скромно, как о нормальном, как бы, ну, в строгих терминах, национальном демократическом государстве, и перестать заноситься на всемирные цели.
1: Да.
2: И тогда, по всей видимости, сейчас, мне кажется, что сейчас эта идея должна обрести больше сторонников, чем в 91-м году.
1: В смысле, эта идея?
2: Да.
1: По итогам войны.
2: Отказа от имперских амбиций, отказа от этих фанаберий.
1: Хотелось бы. Как Швеция после Полтавы. Хотелось бы. Ну, Никит, да, очень хорошее, мне кажется, завершение и пожелание, если говорить о России и будущем, вот это вот убить в себе империю. Убить в себе желание быть империей. И то, что не ставилось на повестку дня в 91-м году и все 91-е годы, и то, что к нам вернулось в таком кровавом обличии в виде войны в Украине. Никит Соколов, историк, был с нами на связи в этом эфире, посвященном 35-летию августа 91-го года. Спасибо, Никита.
2: Вам спасибо. Всего доброго.
1: Всего доброго. Но я хочу завершить этот эфир в жанре воспоминаний старого большевика, ветерана баррикад у Белого дома в августе 91-го года. Был там не только Никита Соколов, был там и я эти 3 дня и 3 ночи. И пускай ГКЧП, как мы сейчас понимаем, по сути победил. Все закончилось провалом демократии и фашизмом. Но я счастлив, что в моей жизни были эти 3 ночи. Когда я стоял на Новоарбатском мосту с коктейлем Молотова в руке, готовый встретить танки или машины с псковскими десантниками. Эти 3 дня были для меня опытом абсолютной свободы. Когда я победил в себе Левиафана, убил в себе государство. И я желаю новому поколению когда-нибудь снова это пережить. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
3: Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
4: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
5: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
6: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
7: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
4: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
8: Говорит Радио Свобода.
9: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
8: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
8: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
9: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
8: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
9: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
8: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня среда, 19 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Верховная Рада Украины утвердила Евгения Хмару на посту министра обороны. Бывший глава украинского министерства обороны Михаил Федоров призвал к проведению выборов в Украине. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем заявил о 100% поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии. Азербайджан объявил в розыск 3 российских граждан, журналиста, политтехнолога и советника министра транспорта по делу о призывах к насильственному свержению государственного строя в Азербайджане. Также сегодня.
1: Выскочили новые люди, такие немножко серенькие. Многие вот из той самой конторы, которую в 91-м году не почистили, скажем мягко.
0: 35 лет назад начался путч ГКЧП. Почему его провал не обеспечил демократического развития современной России? Сегодня утром у здания Верховной Рады Украины состоялась акция с требованием не утверждать выдвинутую президентом Владимиром Зеленским кандидатуру бывшего главы Службы безопасности Украины генерал-майора Евгения Хмары на посту министра обороны и вернуть на этот пост Михаила Федорова. Тем не менее, Рада сегодня почти единогласно утвердила Хмару, а вчера вечером Федоров, акции в поддержку которого продолжаются уже месяц с момента отставки правительства премьера Юлии Свириденко, выступил с политическим заявлением, в котором призвал к тому, чтобы обществу стали понятны причины и механизмы принимаемых исполнительной властью решений, борьбе с коррупцией и бюрократией, и это стало центральной частью обращения Федорова к проведению выборов в Украине даже в условиях продолжающейся войны с Россией, в которой, как подчеркивает Федоров, Украина борется за свое существование.
2: Мы
0: должны ответить на фундаментальный вопрос, как должно функционировать государство, если война длится годами. И следующее, если война продлится еще год, два, три, может ли Россия фактически получить право определять, когда украинцы снова смогут выбирать свою власть? Я убежден, что нет. Демократия не может являться заложницей России. Мы воюем именно потому, что хотим остаться свободным европейским государством. Поэтому мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине восстановить полноценный демократический процесс даже при длительной войне. Это сложно. Нужно обеспечить право голоса военных, миллионов украинцев за границей, людей в прифронтовых регионах. Необходимо обеспечить безопасность избирательного процесса, независимость институтов и доверие к результату. Но сложность не означает невозможность. Украина уже много раз делала то, что мир считал невозможным. Мы можем найти решение и в этой ситуации, потому что демократия — это не роскошь мирного времени. Демократия — это часть того, за что мы сегодня воюем. Но есть еще одна причина, почему этот разговор нужен именно сейчас. Люди не могут бесконечно жить в государстве, где они не понимают, почему принимаются те или иные решения, почему одни реформы двигаются вперед, другие блокируются. Почему решения, которые на фронте нужны сегодня, месяцами ходят по кабинетам? И особенно опасно, когда у общества возникает ощущение, что главным критерием для назначения человека является не его профессионализм, не результат и не способность изменять страну, а его личная лояльность системе. Современное государство не может так работать. И так тем более не может работать страна, которая ведет войну за свое существование.
2: Яка веде війну за своє існування.
0: Это было заявление бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова. Возможность проведения выборов в Украине обсуждается давно. Кремль не раз и не два давал понять, в том числе и в лице Владимира Путина, что мирное соглашение с Россией со стороны Украины может быть подписано только тем, кто, по мнению Кремля, обладает легитимным правом и полномочиями на это, намекая на то, что Владимир Зеленский эту легитимность потерял после истечения срока своих президентских полномочий. При этом Конституция Украины прямо запрещает проведение выборов в условиях действия в стране военного положения. Однако разговоры, ну или точнее слухи о том, что офис президента Украины все-таки рассматривает возможность проведения президентских выборов, время от времени возникают. Последний всплеск таких разговоров приходится на конец июня, начало июля этого года, когда появилась неофициальная информация о том, что Владимир Зеленский спросил у бывшего главкома ВСУ, ныне посла Украины в Великобритании, пользующегося большой общественной поддержкой Валерия Залужного, примет ли он участие в выборах, если они будут организованы. Залужный тогда, опять же, по неофициальной информации, ответил утвердительно, сказав также, что никогда не хотел становиться политиком, но, цитата, «многие люди возлагают на него свои надежды, и нельзя пренебречь их доверием». В начале июля у Зеленского спросили, будут ли осенью в Украине выборы, как в сентябре будут выборы в России. Украинский президент тогда ответил, что выборы, точнее, псевдовыборы, собирается проводить Путин, ну а украинским политикам стоит сосредоточиться на другом.
3: Безумовно,
4: у него выборы, да, безусловно. У него выборы в сентябре. И нашим политикам следует не забывать, что они не у нас. Нам надо страну защищать.
0: Это был Владимир Зеленский. Недостатка в комментариях по поводу вчерашнего выступления Михаила Федорова сегодня, разумеется, нет. Политологи и политики пытаются объяснить причины его популярности, стараются понять, насколько велики политические амбиции бывшего министра обороны Украины, насколько своевременно он выступил, если действительно собирается принимать участие в возможных выборах в стране. А украинский политический обозреватель Виталий Портников, напомнив о многочисленных юридических барьерах для проведения выборов в Украине в условиях действующего военного положения, ставит вопрос о том, какие именно выборы имел в виду Федоров, говоря об их необходимости. Выборы в Украине не должны стать ширмой для власти, как это происходит с выборами в России, подчеркивает Виталий Портников.
5: Колишній міністр оборони говорить про необхідність проведення виборів.
6: Бывший министр обороны говорит о необходимости проведения выборов. Очевидно, что выборы в демократическом государстве необходимы. И очевидно, что Михаил Федоров прав, говоря, что не Путину определять, будут ли в Украине выборы или нет. Но если говорить по существу, это определяет не Путин. Это определяет сама война и действующее военное положение. Путин – виновник этой войны и человек, который готов продолжить ее столько, сколько России будут позволять ресурсы. Однако выборы в Украине сейчас не проводятся именно потому, что в стране действует военное положение, которое не позволяет принимать определенные правовые решения. Когда мы говорим о выборах, как об инструменте изменения и очищения власти, прежде всего нужно спросить, какими должны быть эти выборы и кого именно мы будем выбирать. Парламент? Здесь существует прямой конституционный запрет. Для того, чтобы провести новые выборы в Верховную Раду, потребуются соответствующие изменения в Конституции. А для этого необходимо голосование на двух отдельных сессиях Верховной Рады Украины, если речь идет о внесении конституционных изменений. Кроме того, такое решение должно быть одобрено Конституционным судом. При этом существует прямой запрет на внесение изменений в Конституцию во время действия военного положения. Как обойти все эти правовые механизмы, я, честно говоря, не знаю. Можно, конечно, пренебречь конституционными нормами. Но тогда возникает вопрос, насколько легитимным и правотворческим будет парламент, который избирается вопреки действующему основному закону. Президентские выборы в условиях военного положения также потребуют изменения определенных законов и наличия для этого необходимого количества голосов в парламенте. С юридической точки зрения, президентские выборы в этой ситуации выглядят более реалистичными, чем выборы депутатов Верховной Рады. Но представим, что такие президентские выборы действительно состоялись. Новый глава государства на неопределенное время останется работать в условиях парламентско-президентской республики с парламентом, в котором у него не будет большинства. При этом продолжит функционировать Верховная Рада, избранная ранее, с большинством депутатов от партии Зеленского. Даже если новый президент сможет найти в этом парламенте депутатов, готовых работать с ним лично, это все равно будет слабый президент, вынужденный постоянно искать компромиссы со старым парламентским большинством. А значит, мы можем получить кризисную политическую ситуацию в стране, которая одновременно продолжает находиться в состоянии войны с Россией. Поэтому вопрос выборов нельзя рассматривать исключительно как вопрос смены власти. Сначала необходимо понять, какие именно выборы можно провести законно, в соответствии с Конституцией, и какой политический механизм будет способен обеспечить стабильное управление страной во время продолжающейся войны.
5: продовження російсько-української війни.
0: Мнение украинского политического обозревателя Виталия Портникова. Время свободы. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем твердо заявил, что его страна продолжит оказывать, цитата, «стопроцентную поддержку Украине, несмотря на угрозы со стороны Москвы». Россия пригрозила Великобритании последствиями после сообщения о том, что Украина использовала британские ударные беспилотники для атак в России. В Москве обвинили Лондон в эскалации кризиса, хотя Великобритания начала поставлять Украине оружие еще до начала полномасштабного российского вторжения. Посольство России в Великобритании заявило, что Лондон якобы намеренно выбирает эскалацию, одновременно заявляя о стремлении к миру. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации также заявили, что действия Великобритании, цитата, «неизбежно будут иметь последствия». В интервью сотруднику телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину позицию Великобритании прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, настаивавший, вы сейчас это услышите, что Великобританию нужно называть Британией.
3: Премьер новой Великобритании, после того, как ему зачитали...
7: Британию.
3: Великобританию. А, Британию зачитали. После того, как ему зачитали заявление российского посольства, сказал, что мы будем с Украиной, это не изменится. А в британской прессе со ссылкой на их Минобороны такие разнузданные сообщения, что, мол, атаками беспилотников мы показываем, что мы вообще больше не нервничаем по поводу возможной реакции России.
7: Вы знаете, мне жаль Британию, если она будет с Украиной до самого конца. А что касается существа, комментарии нашего посольства, министерство делало комментарий, это означает только одно. Президент предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана. Если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность, мы точно так же имеем право рассматривать вот гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по Российской Федерации в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями.
0: Это был разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с сотрудником телеканала «Россия-1» Павлом Зарубиным. Добавлю, что свое желание называть Великобританию Британией, так Лавров делал и раньше, российский министр объясняет тем, что страна не должна сама себя называть великой. Хотя, насколько можно судить по многочисленным источникам, Британия стала Великобританией просто для того, чтобы фонетически отличать ее от французской провинции Британь. Английское слово «great» имеет разнообразные значения, не только «великий», но и «большой», иногда «отличный». Но оставим это отношение Сергея Лаврова к названию Соединенного Королевства на его совести. Давайте послушаем, что в ответ на угрозы Кремля сказал премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем. Великобритания делает то, что давно обещала. На 100% поддерживает Украину в этой незаконной войне, развязанной Владимиром Путиным. Мы оказываем Украине поддержку, чтобы она могла себя защитить. Это была неизменная позиция Великобритании на протяжении всего конфликта и при предыдущих премьер-министрах, и при нынешнем правительстве. Для меня эта позиция останется неизменной впредь. Мы не друзья на время. Мы будем рядом с Украиной в час ее нужды. И это не изменится. Это был премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем.
8: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
9: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
10: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
9: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
10: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
9: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 19 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в розыск трех российских граждан: ведущего телеканала «Москва-24» журналиста Ивана Князева, представляющего себя в России политическим консультантом и медиаэкспертом Семена Уралова, а также работающего тележурналистом и корреспондентом советника министра транспорта России Алексея Чедаева. По данным предварительного следствия, проводимого Генеральной прокуратурой Азербайджана, 14 июля в программе «Чистота понимания», вышедший в эфир на YouTube-канале «Семен Уралов», все трое выступали с призывами к применению насильственных методов в отношении Азербайджанской республики, насильственному изменению конституционного строя страны и к нарушению ее территориальной целостности, а также к разжиганию межнациональной ненависти и вражды. Вот фрагмент этой программы, уже удаленный, насколько можно судить, из YouTube и с Рутюба. Рассуждение Алексея Чедаева.
11: Проактивная логика предполагает то, что мы должны для себя понять, что мы хотим сделать с Алиевым, да, ну и, соответственно, с алиевским режимом. То есть приручить, снести, расчленить, ну, вот, отдать Ирану, погрузить в гражданскую войну. Ну вот как, вот, дальше, ну, во всех случаях понятно, и как бы что делать. То есть если первый вариант, то надо думать о том, где и как выращивать альтернативу, в каких азербайджанских семьях выискивать, как бы, и выращивать сменщиков, так сказать, клана Алиевых.
12: Это вот тоже. Боюсь, что может просто закончиться, как на Украине, когда уже, собственно, подойдет к тому моменту, когда останется выход только вот один, и стратегия только одна, которая уже не нами выбранная, а выбранная ситуация.
11: Тоже, кстати, тема. Тогда надо думать, как усиливать Каспийскую флотилию. Да? Тогда надо думать, как усиливать, соответственно, военную составляющую на границах Южного Дагестана. Да, тогда надо думать, как усиливать морское и воздушное беспилотие в Каспийском регионе. Тогда надо планировать просто десантную операцию в Баку.
0: Это был фрагмент программы «Чистота понимания», вышедшей в июле на YouTube-канале «Семен Уралов». По поводу объявления Азербайджаном в розыск трех граждан России после выхода этой программы возмутился российский телеведущий Владимир Соловьев, фактически обвинивший российские власти в трусости, ну а азербайджанские в засылке в Россию многочисленных агентов влияния.
13: Сейчас Азербайджан объявил троих наших граждан в розыск. Мы на это как-то ответили. А вообще на визиты министра иностранных дел Азербайджана на территорию Украины мы как-то ответили? Нет. А задайте себе вопрос, а почему так себя ведет Азербайджан? Почему так себя ведет ряд других стран? А потому что они уверены, что мы проиграем эту войну. Потому что они уверены, что мы никогда не ответим. Ни Западу, ни им. Но с такими, как я, они уверены, что они легко разберутся. У них же здесь до сих пор дикое количество агентов влияния.
0: Это был российский телеведущий Владимир Соловьев. Между тем, представитель МИД России Мария Захарова, комментируя все эти события, высказалась в сдержанном, особенно для нее, тоне, сказав, что Россия при необходимости обеспечит защиту интересов своих граждан и что Москва при этом не раз предлагала коллегам из Азербайджана, цитата, «в спокойном ключе, без медийной раскрутки и политизации, обсудить вопросы оздоровления информационного фона во время профильных консультаций». По мнению Захаровой, в информационном поле Азербайджана существуют недружественные Российской Федерации нарративы. Тем не менее, Мария Захарова отметила, что заявление в эфире программы «Чистота понимания», из-за которой в Азербайджане было возбуждено уголовное дело, не отражают подходов Москвы к отношениям с Баку. Кстати, об информационных нарративах российские чиновники в своих публичных выступлениях и тем более на встречах с президентом Путиным любят рассказывать о том, сколько представителей их регионов отправились на войну с Украиной, ну, как они выражаются, в зону специальной военной операции. Издание «Астра» обратило внимание на то, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Ирина Гехт на встрече с общественностью в октябре прошлого года говорила, что на СВО поехал каждый пятый мужчина из ее округа, ну а пару дней назад на встречу с Путиным уже что каждый десятый. Правда, в обоих случаях Гехт повторила, что ими руководили северный дух и северный характер.
14: 41 960 человек – это население округа сегодня. И каждый пятый мужчина сегодня находится зоне специальной военной операции. Вот это, наверное, вот та особенность, которая здесь вот настолько ярко проявляет вот именно тот северный дух и северный характер, который здесь и чувствуется, и присутствует.
15: У нас каждый десятый мужчина ушел и подписал контракт на специальную военную операцию. Это, знаете, вот тоже такой северный характер и северный дух, когда целыми семьями уходят на фронт защищать родину.
0: Это была губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Ирина Гехтна. Владимир Путин, как известно, недавно сказал, что Россия просто не может проиграть в войне с Украиной из-за генетического кода победителей, заложенного в российский народ. Вы слушаете «Время свободы».

0: подростков. И вот что после первого дня судебных слушаний заявил один из адвокатов истцов. Сегодня мы изложили свою позицию, которая, по сути, сводится к следующему. Компания Meta разработала и выпустила опасный продукт с опасными характеристиками, о которых она знала, что они приведут к чрезмерному и компульсивному употреблению детьми, а также нанесут вред психическому здоровью, включая такие проблемы, как тревога, депрессия, проблемы с восприятием собственного тела, склонность к зависимостям, вызывающим неспособность учиться. Они все это знали. Они знали, что их продукт опасен, и лгали общественности. Они лгали Конгрессу. Они говорили общественности, говорили всему миру, что их продукт безопасен, что он не опасен. И поэтому их обман, их ложь лежат в основе нашего дела, и мы рады тому, как прошел наш первый день судебного разбирательства. Мы рады возможности привлечь компанию Meta к ответственности за ее действия, и мы с нетерпением ждем, чтобы довести это дело до конца и добиться надлежащих мер защиты, включая судебный запрет, изменение поведения и деловой практики в будущем, а также соответствующие финансовые санкции. Среди требований истцов компании Meta – выплата компенсации в размере более $1 триллиона, капитализация Meta сейчас порядка $1.5 триллиона, внедрение родительского контроля для подростков, отмена алгоритмов, манипулирующих дофамином, отмена фильтров, меняющих внешность, запрет автоматического воспроизведения видео, запрет на создание нескольких аккаунтов. Есть, разумеется, и другие требования. Мы категорически не согласны с этими обвинениями и уверены, что доказательства покажут нашу давнюю приверженность поддержке молодежи, говорится в ответном заявлении представителя компании Meta. Юристы Meta также подчеркивают, что компания всегда заботилась и заботится о безопасности всех своих пользователей, а зависимости от социальных сетей, по их мнению, не существует. Они выразили сожаление по поводу того, что истцы не принимают во внимание, сколько пользы приносят социальные сети, открывая новые возможности для общения, образования и творчества. Ведущий адвокат компании Meta Пол Шмидт представил статистику, согласно которой лишь примерно 1 из 5 детей признает, что социальные сети заставляют его чувствовать себя хуже, в то время как 41% детей утверждает, что социальные сети делают их жизнь лучше, а еще 41% не видит никакого влияния социальных сетей на качество жизни. Судебный процесс по иску против компании Meta, как ожидается, продлится не менее месяца. Ну и последнее. Ровно 35 лет назад, 19 августа 1991 года, в СССР начался путч, известный как путч ГКЧП. Путч через несколько дней провалился, Советский Союз к концу 1991 года перестал существовать, но уже 10 лет спустя в эфире «Радио Свобода» мои коллеги Владимир Бабурин и участвовавшие в обороне Белого дома в Москве Дмитрий Волчек и Михаил Соколов уже обсуждали, как быстро с политической сцены исчезли те, кто тогда оказался у власти и мог коренным образом изменить страну, ну а во главе России встал человек, назвавший распад СССР крупнейшей катастрофой 20 века. Давайте послушаем, это очень поучительно.
1: Было много эйфории, были большие надежды, но как-то уж очень быстро они стали исчезать. Я прав или нет, Дмитрий Волчек?
2: Да, Владимир, скорее всего, вы правы. Знаете, ну, посмотрите то, что произошло месяц назад на пресс-конференцию ГКЧП, ну, по крайней мере, каких-то там самых активных членов этого комитета. Пришло множество журналистов, это была сенсация. И сейчас даже создан комитет по реабилитации ГКЧП, и ему, кажется, сочувствуют довольно многие. В общем, можно даже сказать, что в какой-то степени ГКЧП победил. Представьте себе пресс-конференцию защитников Белого дома, которая там прошла тоже недавно, и сколько было журналистов, и какой резонанс. Вот любопытно, понимаете, то, что весь политический класс, который тогда появился на поверхности и который этот путч вынес в руководство России, оказался абсолютно, за очень редкими исключениями, несостоятельным. Все эти люди сейчас ушли в какие-то абсолютные маргиналии, ушли с политической сцены, некоторые просто превратились в городских сумасшедших, уж не буду называть имена. Вот это странный феномен, который стоит стоило бы, может быть, обсудить подробнее, почему это произошло, почему все люди, которые тогда

0: получили власть, получили огромные возможности изменить страну, так быстро сошли со сцены и оказались несостоятельными.
1: Я думаю, что этот вопрос я сейчас переадресую Михаилу Соколову с двумя такими уточнениями. Во-первых, Миша, это все на ваших глазах проходило. Вы были парламентским корреспондентом «Радио Свобода», и на ваших глазах из коридоров власти эти люди исчезали. И одновременно менялось отношение и к «Радио Свобода». Я помню, как в 92-м, по-моему, году еще была какая-то заграничная поездка Бориса Ельцина, и мой коллега по РТР с такой обидой сказал, вот знаешь, с какой помпой был первым вручен пул Соколову? Пресс-секретарь Костик сказал, ну вот первый мы отдаем нашему радио «Свобода». И это отношение тоже очень быстро поменялось. Как вы считаете, почему?
2: Ну, есть банальная такая фраза о том, что революция пожирает своих детей. Все-таки реформаторская, но революция же произошла. И тут много разных, конечно, причин. Ну, например, Борис Ельцин, конечно, вытаптывал вокруг себя все политическое поле, сталкивал людей лбами, как теперь говорят, разводил, сводил. В результате он был последним деятелем 91-го года, который и ушел год назад тоже в политическое небытие. Вот уже, насколько я видел сегодня, в 100 ведущих политиков России не вошел. Все остальные сгорели в плотных слоях политической атмосферы. Вот где-то тоже год назад сгорел Александр Рудской уже на уровне курского губернатора, поплатившись за длинный язык и попытки давать какие-то советы Владимиру Путину. Исчез в провинции Александр Лебедь, который тогда сыграл тоже важную роль со своими бронетранспортерами, ездившими вокруг Белого дома. Осторожнейший Руслан Хасбулатов погорел в 93-м году, а потом еще раз перед началом Первой Чеченской войны. Я ведь как старался себя уберечь. Я очень хорошо помню, как 21 августа Руслан Имранович мерзким гнусавым голосом говорил: «Заканчиваем, заканчиваем!» А из зала кричали Олег Румянцев и другие: «Руслан Имранович, а как же герб? Орла давайте! Флаг приняли, заканчиваем!» Так что целая эпоха сменилась, геологические пласты сдвинулись, выскочили новые люди, такие немножко серенькие, многие вот из той самой конторы, которую в 91-м году, как держали Дмитрий Волчек, не почистили, скажем мягко. И вообще иногда такое ощущение, что Россией ныне правит самый либеральный, самый гуманный, продвинутый из, если не членов ГКЧП, то тех людей, которые могли давать им умные советы, как подавлять сопротивление путчу.
3: Беседа моих коллег Владимира Бабурина, Дмитрия Волчика и Михаила Соколова в 10-ю годовщину путча ГКЧП. Архивная запись «Радио Свобода» 2001 года. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Но у меня на сегодня все. До свидания.
4: Студия подкастов «Радио Свобода».
5: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
4: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
5: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
4: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
5: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
6: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
7: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
6: Продолжаем серию подкастов о самых значимых, на наш взгляд, судебных процессах России времен правления Владимира Путина, который больше четверти века руководит страной. И в этом выпуске расскажем о деле ученого Игоря Сутягина, с которого, кажется, началась шпиономания в современной России. Теперь его называют знаковым и ключевым.
7: Рано утром Утром 27 октября 1999 года домой к Игорю Сутягину пришли незваные гости. Как потом писал сам Сутягин, шедший первым следователь Калужского управления ФСБ предъявил мне постановление о проведении обыска, после чего я был приглашен побеседовать в отдел ФСБ по городу Обнинску. Беседа затянулась на 10 лет, 7 месяцев и 14 дней. Домой я с беседы так и не вернулся. В 1999 году Игорь Сутягин – сотрудник военно-политического отдела Института США и Канады. Ученый с большим спектром интересов. Он закончил физический факультет МГУ, а кандидатскую диссертацию защитил как историк, исследуя военно-морскую стратегию США 60-80-х годов. Все свои исследования Сутягин проводил по открытым источникам и публикациям. Доступа к секретным документам у него никогда не было. Он публиковал свои статьи в «Морском сборнике», «Зарубежном военном обозрении» и других специализированных журналах. А в 1998 году в Москве вышла книга «Стратегическое ядерное вооружение России», в которой Игорь Сутягин написал главы о создании и эксплуатации ядерных боеприпасов и о стратегической обороне. Он часто встречался с иностранными учеными и дипломатами в рамках совместных научных проектов. А незадолго до ареста помогал в работе над диссертацией американцу Джошуа Хендлеру, аспиранту Принстонского университета, который был приглашен в Россию Институтом США и Канады. Его диссертация была посвящена проблемам стратегических ядерных вооружений.
6: Ну, кстати, когда Сутягина арестовали, то и у Хендлера провели обыск, изъяли компьютер, но никаких обвинений американскому аспиранту не предъявили. Сам он через месяц покинул Россию и больше не возвращался. Как сообщал больше четверти века назад корреспондент «Радио Свобода», под наблюдение Федеральной службы безопасности Игорь Сутягин попал еще в 1998 году, когда стал оказывать информационные услуги различным зарубежным фирмам.
8: Эти услуги заключались в анализе военно-политической ситуации в России. Работа выполнялась по открытым источникам, газетам, журналам и книгам. За нее Сутягин, разумеется, получал деньги. Родители Игоря, обнинские ученые Вячеслав и Светлана Сутягины, считают, что произошло, мягко говоря, недоразумение, так как анализ открытых источников и публикаций не может нанести ущерба обороноспособности России. Однако у Калужского управления ФСБ другое мнение. Игорь находится под следствием, два его компьютера изъяты, другое имущество описано. Директор Института США и Канады Сергей Рогов был удивлен арестом своего сотрудника, сказав, что это было полной неожиданностью, так как специалисты института в своей работе не пользуются секретными документами. Игоря Сутягина в Обнинске многие помнят с хорошей стороны. Он золотой медалью окончил школу, был секретарем школьной комсомольской организации. Его патриотические убеждения тоже хорошо известны. Многократно бывая за рубежом, он не стремился покинуть Россию, хотя специалисты его уровня востребуемы за границей.
6: Следствие по делу Сутягина продолжалось больше года, в течение которого несколько раз менялось мнение о том, в чем же заключалось его преступление. Например, речь шла о передаче секретной информации уже упомянутому американскому ученому Джошуа Хендлеру. О разглашении государственной тайны в книге о ядерном оружии России, тираж которой, кстати, арестовали. И о сотрудничестве с западными фирмами, для которых Сутягин готовил аналитические записки. Но в итоге остался эпизод о разглашении гостайны при подготовке аналитических записок. В конце декабря 2000 года обвинения по 275 статье Уголовного кодекса «Государственная измена» начали рассматривать в суде. Вот как комментировал его адвокат Игоря Сутягина Владимир Васильцов в эфире информационного выпуска «Радио Свобода» в день начала слушаний по существу 26 декабря 2000 года.
9: Мое убеждение, убеждение Игоря в том, что он ничего противозаконного не совершал. На этом основании мы строим свою защиту. Надеемся на объективное разбирательство.
10: Скажите, а по вашему мнению, по каким причинам против Сутягина было выдвинуто уголовное обвинение? Это может быть как-то связано с другими шпионскими делами, которые в последние месяцы проходят в России?
9: Мне трудно проводить какую-то параллель, хотя вот некоторые высказывали, я слышал такие мысли о том, что действительно там есть это вот какая-то волна, это вот какая-то борьба там. А некоторые увязывают с тем, что приход во власть, и в том числе вот нашего президента и секретарь, допустим, госбезопасности, и с этим связывают. Но я с этим не связываю все это. Ну, просто он попал в поле зрения, может быть, своей неординарностью вот таким образом.
7: Попытка обвинить ученого, работавшего только с открытыми публикациями, в государственной измене у многих вызвала недоумение. В советское время существовала практика проставлять гриф «секретно» на подборках открытых публикаций по оборонным темам. Сотрудники научно-исследовательских институтов давали подписку о неразглашении аналитических материалов, сделанных по открытым источникам. Возможно, такой порядок в институтах, связанных с оборонной тематикой, сохранялся и в конце 90-х. Но Институт США и Канады, в котором работал Игорь Сутягин, не разрабатывал оружие. И хотя Сутягин возглавлял в этом институте сектор отдела военно-политических исследований, а его специализацией была современная история вооружений, никаких подписок о неразглашении он не давал, так как никакой государственной тайны в документах о работе Института США и Канады не было. К концу 2000 года об Игоре Сутягине писали уже не только российские, но и европейские газеты. Почти во всех статьях, посвященных его делу, ставился вопрос, за что арестовали и обвиняют человека, если он не знал и не мог знать никаких государственных тайн. А после первого судебного заседания, благодаря телевидению, дело Сутягина получило еще большую огласку. Тогда же появились комментарии о том, что 275-я статья Уголовного кодекса предусматривает наказание за передачу информации, если это может нанести ущерб государству. О том, что эта информация в этом случае должна иметь закрытый характер, не говорится. Следовательно, под статью может попасть любой российский ученый, сотрудничающий с западными фирмами. Сутягин же получил заказ на создание аналитических обзоров, посвященных военно-политическому состоянию России для английской консалтинговой фирмы Alternative Futures.
6: Ну и как бы в подкрепление этой позиции на сайте Федеральной службы безопасности выложили реквизиты этой фирмы, чтобы каждый желающий мог убедиться, что по указанным телефонам, факсам и адресу электронной почты никто не отвечает. А раз так, значит, за спиной Alternative Futures стоят спецслужбы стран НАТО, утверждали в ФСБ. Здесь же говорили, что хотя Сутягин и не был секретоносителем, он, благодаря своим выдающимся аналитическим способностям, сумел добыть секретную информацию из открытых данных. Вот как комментировала обвинение Игоря Сутягина его адвокат Анна Ставицкая в эфире «Радио Свобода» в феврале 2001 года.
11: С моей точки зрения, это дело, оно намек всем ученым, что анализировать прочитанное совершенно нельзя, потому что это может за собой повлечь такое же положение, как у Сутягина. То есть, видимо, наши представители Федеральной службы безопасности, они считают, что ученый, он не может анализировать и систематизировать какие-либо данные.
6: Калужский областной суд разбирался в деле почти год, но вместо приговора, а мало кто в тех обстоятельствах и с учетом вообще всех доказательств сомневался, что он будет оправдательным, отправил дело на дополнительное расследование в связи с невнятным изложением обвинения. Игоря Сутягина оставили под стражей. Калужское управление ФСБ расследовало его дело еще несколько месяцев, но в итоге передало в Москву. Здесь появилось новое обвинительное заключение. Теперь Сутягину вменялись, цитирую, «хранение и сбор в целях передачи секретных сведений из различных источников, включая закрытые, и передача таких материалов представителям военной разведки США».
7: В сентябре 2003 года во время предварительного заседания в Мосгорсуде судья Петр Штундер удовлетворил просьбу Игоря Сутягина о том, чтобы его дело рассматривали с участием присяжных заседателей. К ноябрю коллегию собрали, но заняться делом присяжные не успели. Заседания все время переносились, а в конце ноября судья и вовсе отложил слушание на неопределенный срок, поскольку, по его информации, Сутягина нужно было изолировать из-за карантина по гепатиту, обнаруженного у его сокамерника в следственном изоляторе. А тем временем дело Игоря Сутягина передали другой судье, Марине Комаровой. Журналистам она уже была известна, так как за несколько лет до этого дважды выносила обвинительный приговор российскому дипломату Валентину Моисееву, тоже за госизмену. Комарова распустила первую коллегию присяжных и назначила слушание на март 2004 года. На рассмотрение дела ушло 13 рабочих дней. 6 апреля 2004 года присяжные единогласно признали Игоря Сутягина виновным, а на следующий день судья приговорила его к 15 годам лишения свободы. Вот как решение суда комментировали прокурор Юрий Волгин, сам Игорь Сутягин и его адвокат Анна Ставицкая в эфире программы «Время свободы» от 7 апреля 2004 года.
12: Мера наказания избрана с учетом тяжести преступления и содеянного, а также ущерба, причиненного безопасности Российской Федерации.
13: Игорь Сутягин виновным себя не признал.
14: Дело в том, что еще 4 года назад доложили Путину о том, что я шпион. Это надо было доказать. Это было неизбежно.
15: Конечно же, мы не согласны с этим приговором, но он был довольно ожидаем. Естественно, когда народ сказал «виновен», то государство в лице обвинения и суда с радостью назначило довольно суровое наказание. Мы, как считали всегда, так и остаемся на своей позиции, что Сутягин не виновен. Ни одного доказательства его вины обвинением представлено не было. Вердикт присяжных мы не можем обсуждать, но мы не согласны с этим и, конечно же, будем обжаловать Верховный суд.
7: В программе «Радио Свобода. Час прессы» от 8 апреля 2004 года Анна Ставицкая рассказывала подробнее о том, что происходило с коллегиями присяжных на процессе Игоря Сутягина.
16: Сначала дело рассматривал судья Московского городского суда Петр Штундер, а затем по непонятной для защиты причине, до сих пор нас не поставили в известность, почему был сменен председательствующий, в дело вступила председательствующая судья Комарова. Она уже набрала новую коллегию. Первая коллегия состояла сплошь из пенсионеров, практически все люди с высшим образованием. Это были математики, физики, химики. Такой состав был. Новый состав присяжных, там был только один пенсионер, остальные все работающие люди и имеющие достаточно высокий статус. Генеральные директора различных фирм, в том числе и иностранных фирм, переводчик, начальник поезда.
17: Вот я читаю газеты и вижу, что да, во всех газетах пишут, что манипулировали, что, например, тенденциозно был составлен лист опросный для присяжных, так это?
16: Да, вопросный лист, он был действительно замечателен, в кавычках. Сутягина обвиняли в том, что он получал сведения, составляющие государственную тайну, из закрытых источников. И в вопросном листе почему-то как раз вот это самое главное существо обвинения, оно из вопросов просто исчезло. Перед присяжными был поставлен вопрос, собирал, хранил, передавал Сутягин сведения о России представителям военной разведки США. Ничего не говорилось о том, что собирал ли он из закрытых источников и собирал ли он сведения, составляющие государственную тайну. Что касается манипуляции, то представителям обвинения было в процессе дана воля, и представители обвинения могли говорить и представлять доказательства, какие они считали нужным. Что касается стороны защиты, то практически всегда нас прерывали и не давали представлять доказательства. Как сказал председательствующий по делу, весь протокол судебного заседания пестрит замечаниями в адрес адвоката Ставицкой и Кузнецова. Самый такой наглядный пример, когда обвинение столкнулось с тем, что защита представила из тех же материалов дела, которые представило само обвинение, экспертизу, которая полностью противоречит выводам той экспертизы, на основании которой устроилось обвинение, о том, что сведения по теме варианты состава стратегических ядерных сил на период около 2007 года не то что не составляет государственной тайны, они полностью получены из открытых источников и не соответствуют действительности. А экспертиза, на которой строится обвинение, говорит о том, что эти сведения не просто государственная тайна, они имеют гриф особой важности, то есть самый серьезный гриф. Но как такое может быть? Мы пригласили эксперта, который говорил о том, что эти сведения не соответствуют действительности. Судья сразу приняла решение допрашивать его без присяжных, и он в судебном заседании пояснил, что эти сведения давно рассекречены, потому что они внесены в международные договоры СНВ-1 и СНВ-2. Более того, так как они изложены у Сутягина, они не соответствуют действительности. И судья приняла решение эту экспертизу, которая противоречит выводам той экспертизы, на которой строится обвинение,
11: исключить из доказательственной базы, а этого эксперта не допрашивать перед присяжными. Вот что это, манипуляция или не манипуляция?
7: Рассказывала адвокат Анна Ставицкая в эфире «Радио Свобода» в апреле 2004 года.
6: Жалобу адвокатов на приговор Верховный суд России отклонил, и срок в 15 лет заключения для Игоря Сутягина остался без изменений. Защита ученого также обратилась в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. И пока суд во Франции изучал дело, Сутягин сидел в российских тюрьмах, сменив 4 колонии за 6 лет. В мае 2011 года Европейский суд по правам человека признал, что Россия нарушила его право на независимый суд, на свободу личности, неприкосновенность и постановила отправить дело на пересмотр и выплатить Игорю Сутягину 20 тысяч евро компенсации. В 2012 году Верховный суд России по указанию Страсбурга пересмотрел дело. Приговор в 15 лет остался в силе. Единственное, что суд счел незаконным, так это его содержание под стражей в течение 5 лет следствия. Но к тому моменту Игорь Сутягин уже 2 года как был на свободе. А произошло это вот как. В начале июля 2010 года в прессе стали появляться новости о том, что Игоря Сутягина могут выслать в Великобританию. И, в частности, одним из первых об этом сообщил правозащитник, ответственный секретарь Общественного комитета в защиту ученых Эрнст Черный. Он рассказал, что Сутягина вывезли из колонии в Архангельской области в Москву, и принято решение выслать его в Англию в обмен на неких людей, которые более нужны России, чем Сутягин. 9 июля 2010 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о помиловании 4 российских граждан, включая Игоря Сутягина. И в тот же день в Вене состоялся обмен 4 граждан России, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, на 10 граждан России, задержанных в США в июне 2010 года. Вот как в эфире «Радио Свобода» обмен комментировал отец Игоря Сутягина Вячеслав.
18: Для него это был как гром среди ясного неба или ушат воды холодной, потому что он не ожидал. Он в зоне бетонировал какую-то яму. То есть он занимался хозяйственными работами. Его быстренько сказали: собирайся, сейчас за тобой машина придет. И по разнарядке из Москвы тебя этапируют. Ну и все, и машина пришла, побросали узелки его и повезли. А подавлен он потому, что ему предложили подписать документ, в котором одним из пунктов было полное признание своей вины, чего он 11 лет не делал. И поэтому будешь подавленным. Это же называется подлость. То, чего ГБшники добивались в течение 11 лет, ну вот они ему предложили сейчас. Выбора не было. Либо ты подписываешь это, либо сам знаешь, какая тебе будет жизнь. А какая будет жизнь, он за 11 лет знает. Выбора не было, вот, и вынужден был эту бумагу подписать.
7: Через месяц после обмена в августе 2010 года в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Игорь Сутягин сам уже рассказывал, как его убеждали подписать прошение о помиловании.
19: Прошение о помиловании меня власти просили писать с начала 2005 года, около февраля-марта 2005 года, во вторую эту мою колонию в городе Сарапуле, приехали люди из прокуратуры и довольно откровенно сказали мне, что, понимаешь, палец в небо, там есть люди, которым очень надо, чтобы Сутягин в тюрьме не сидел. И сделать это можно только одним единственным способом. Признаться в том, что они допустили ошибку, они не могут, они не сделают этого никогда. Но нужно, чтобы ты там не сидел, потому что дальше идут уже одни потери для них же. В принципе, они хотели бы тебя выпустить без потери лица. И этим шагом является твое прошение. Тебя помилуют, ты уйдешь, все минусы, которые имеют они, на этом закончатся, но ты должен им помочь. Вот такое прошение меня просили написать в 2005 году в Сарапуле, в 2006 и начале 2007 в Архангельске. И вот, наконец, в 2010 году меня вновь просили. Это было очень нужно тем людям, которые меня просили. Потому что, когда я отказался это делать, именно потому, что от меня требуют, чтобы я написал там слова о своей вине, вы бы видели, как они одновременно растерялись и занервничали.
20: А кто это они?
19: Ну, они – это те два российских, не представившихся до конца, но, как я понял, все-таки генерала. И трое американцев, которые разговаривали со мной в Лефортово.
20: А как вы полагаете, почему вы оказались именно в Англии?
19: Вот это вот я не знаю. Я не могу абсолютно точно сказать. Даже, честно говоря, не очень хочу строить предположения. Могу сказать только, что я рад, что я оказался в Англии, а не где-нибудь еще дальше от родины. Все-таки здесь ближе, гораздо ближе, и для меня это очень хорошо.
20: Ну вот считается в России, что вы работали на MI6 или, скажем, там на американские спецслужбы, это не важно. А вот в Англии, когда вы приехали, вас здесь кто-то из спецслужб опекает, как-то они с вами связываются, общаются?
19: Да нет, в общем-то, не опекают. Появлялся один человек, два или три раза появлялся, просто как-то так, на лету, на короткое время, поговорили. Его в первую очередь интересовало, что мне вот говорили об условиях вот этого обмена наши представители в Москве. Со мной пообщался психолог. Ну, я в основном был предоставлен сам себе, чему был очень-очень рад, потому что имел возможность немножко прийти в себя, слушал классическую музыку постоянно. Сказал, что очень в лес хочется. Ну, съездили мы в лес в какой-то, ну, тут поблизости, я так понимаю, не так просто лес найти, на машине ехали куда-то. Ну, походили по лесу, очень хорошо, очень радует.
7: С тех пор Игорь Сютягин живет в Великобритании. Он работал в Королевском объединенном институте оборонных исследований. А на вопросы журналистов о возможности поехать в Россию отвечал, далее цитата, «Мне из России намекнули, что лучше не возвращаться».
6: Это была история преследования Игоря Сутягина, которая началась в 1999 году и длилась больше 10 лет. А вот что летом 2026-го о роли этого дела в истории взаимоотношений российского научного сообщества и Федеральной службы безопасности говорит главный редактор научного и правозащитного проекта «ТН-вариант» Ольга Орлова.
21: Дело Сутягина действительно стало поворотным в той системе взаимоотношений, которая сформировалась между спецслужбами и учеными в России на сегодняшний день. В тот момент дело Сутягина потрясло научное сообщество и было таким первым очень тревожным звонком, который на самом деле мало кто тогда воспринял как что-то симптоматичное. Ну, тут, конечно, очень важен контекст. С одной стороны, прошло почти 9 лет, как российская научная система была открыта миру, и российские ученые получили возможность беспрепятственного прямого контакта со всеми, с кем они вообще хотели общаться в большом мире, да, с зарубежными коллегами, и не только коллегами, но это могли быть не только ученые, это могли быть, в принципе, разные какие-то организации. Конечно, для постсоветской российской науки это был шок, потому что что же получалось? Получалось, что уже там 9 лет мы играем по новым правилам, уже 9 лет мы напрямую контактируем с разными организациями, которым мы, российские ученые, можем быть интересны как эксперты. Оказывается, у российских спецслужб совершенно другое мнение по этому поводу. Мы столкнулись в тот момент с тем, что спецслужбы и люди, которых представляли, мыслили еще по-советски, по-старому, а как бы ученые уже жили в другой реальности. И это первый момент. Второй момент, который в деле Сутягина тоже является очень важным, и почему говорят о том, что он был переломный. Потому что тогда еще эти дела рассматривались коллегией присяжных. Во многом именно его дело и вот следующее дело, которое произошло в это же самое время, дело Валентина Физика Данилова, это были два таких дела, после которых спецслужбы стали готовить вот эти поправки в закон в 2008 году, когда было принято решение, что дела о госизмене не рассматриваются коллегией присяжных. Потому что присяжные слушали аргументы защиты, и спецслужбам приходилось напрягаться для того, чтобы манипулировать присяжными и вообще предпринимать какие-то определенные действия. То есть выяснилось, что есть еще вот такая вещь, которая является проблемой для спецслужб. Другое дело, что тогда на общем фоне того, что происходило в России, их дела казались скорее страшными исключениями. И это были очень-очень громкие, очень знаковые процессы, когда ученые пытались помочь своим коллегам и так далее. Но, несмотря на все те возможности, которые тогда были, оба процесса закончились обвинительными приговорами, большими сроками. И плюс они подготовили ту трагическую ситуацию, в которой сегодня мы оказались. Представить себе, что какой-то региональный суд городской или областной может дело, возбужденное ФСБ, отправить на доследование, сегодня мы не знаем таких вообще прецедентов. Это невозможно. Все дела, которые возбуждаются ФСБ в последние годы, должны закончиться обвинительным приговором. Мы не знаем такой ситуации, чтобы приговор был необвинительный. Вот эту систему, которая теперь так хорошо отработана и фактически теперь работает без сбоев, а начиналась она действительно вот с первых дел Данилова и Сутягина. Конечно, вот второй этап в этой системе, в ее создании, он был после 2014 года, когда страна сделала свой выбор, и когда страна публично, Россия, сказала, что мне наплевать на мнение там, международного сообщества, я пойду своим путем, я захвачу Крым и так далее. И вот когда страна сделала этот выбор, то, конечно же, тут у спецслужб открылось второе дыхание. Эта схема о том, что ученый использует открытые данные, а его за это обвиняют в передаче гостайны, вот она тогда началась, когда Владимир Путин только вот приходил еще к власти. И теперь она стала стандартной. Тогда это было исключение, это был какой-то страшный прецедент, сейчас это норма.
6: И пока продолжается война России с Украиной, обвиняемых в посягательстве на государственную безопасность будет становиться только больше, убежден адвокат, специализирующийся на защите в подобных делах Иван Павлов.
0: До 2014 года, до крымских событий, в России выносилось там 2-3 приговора по делам о государственной измене и шпионаже. Сразу после Крыма в 2015 мы заметили всплеск. Было вынесено 15 приговоров. И эта цифра более-менее держалась, порядка 10 приговоров в год выносилось в среднем после 2015 года. В военное время, уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину, эта цифра уже зашкалила и стали выносить сотни приговоров в год. Вот в прошлом году было вынесено порядка 500 приговоров по делам о государственной безопасности. В 26-м будет больше 600. Война диктует свои условия. Дела о государственной измене и вообще государственная измена — это хорошая такая юридическая дефиниция внутренних врагов. И вот чекисты, которые уполномочены как раз на поиск врагов, ищут, если не могут найти, выдумывают их. Иногда приходится, так сказать, прибегать к разного рода уловкам, провокациям. Сама формулировка закона о госизмене настолько расплывчатая, что позволяет спецслужбам манипулировать ей.
6: С 1997 до конца 2021 в России за госизмену и шпионаж были осуждены 244 человека. За 4,5 года, что длится полномасштабная война России с Украиной, не менее 1904. Только 85 из них, согласно масштабному исследованию издания «Верстка», опубликованному в июле 2026 года, могли иметь доступ к государственной тайне. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
7: И я, Наталья Джампаладова.
1: Говорит Радио Свобода.
22: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
22: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: сузился вот этот вариант какого-то долгосрочного планирования.
3: В стране так много всего происходит, что Путину некогда говорить с Федеральным собранием. Почему президент избегает одного из главных ритуалов своей системы?
5: Последствий от таких атак нет, не было и быть не может.
3: Две трети страны ждет худшего. Путин успокаивает. Сейчас не так уж и плохо.
23: Раз уж на вопрос, кому и когда на Руси жить хорошо, ответить невозможно, тогда нужно задачу сформулировать по-другому. Когда в России жить тяжелее? Раньше, сейчас или потом? И последний вариант для политиков у власти, пожалуй, самый страшный. Он показывает, что от нынешней стабильности население ждет только беды. Подобную картину ожиданий уже рисует государственная социология. Две трети населения считают, что дальше только хуже. Выше этот показатель был только в пандемию. И что с того? Люди всегда ждут тяжелых времен, но государство-то как ни в чем не бывало. Но как бы не так. Кажется, всеобщая апатия накрыла и чиновников. И вот Путин их ругает.
5: Так в текущем году стартовала программа для должностных лиц, которые отвечают за кадровое обеспечение регионов и отраслей, за их адаптацию к технологическим изменениям. О запуске такой программы мы договорились в декабре прошлого года на заседании Госсовета. Каковы результаты? Далеко не все, к сожалению, заявленные должностные лица, заявленные в эту программу, участвуют в ней практически. Первый модуль завершил только 51 слушатель, это 43% от общего числа. Второй модуль осилили 73 человека, это 62%. То есть и посещаемость, прямо скажем, низкая, и успеваемость оставляет желать лучшего. Уважаемые коллеги, но это не игрушки, поверьте, честное слово.
23: Но зачем требовать от чиновников целеустремленности, если ты сам им не поставил задачу? Постановку целей или ежегодное послание к чиновникам или же к Федеральному собранию Путин откладывает уже второй год подряд. А теперь его представитель открыто говорит, что это конституционная вообще-то обязанность президента стране и вовсе не нужна. Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сегодня рассуждаем, куда система движется без курса и почему она это делает.
2: Я думаю, что это связано с текущим моментом.
24: Полпред Владимира Путина в Госдуме Гарри Минх допустил, что президент может отказаться от ежегодного послания Федеральному собранию. По словам Минха, это продиктовано нынешней политической реальностью.
2: Этот жанр сегодня, наверное, особенно в части представителей шоу-бизнеса, представителей общественности, наверное, требует большей сдержанности. Все-таки во многом была и ритуальная часть послания, но она сейчас объективно должна быть другой.
24: Минх отметил, что из-за войны многие вопросы приходится решать ситуативно.
2: Очень сузился вот этот вариант какого-то долгосрочного планирования именно по законопроектной деятельности. И плюс к этому в тот же план правительственных инициатив не включается ни одна инициатива, которая предусмотрена поручениями президента. Это идет параллельным образом. И это тоже как элемент того, что до Думы доводится очень большой объем информации в виде инициатив правительства, как законопроекты, которые не включены в план законопроектной деятельности.
24: При этом Минх подчеркнул, что Путин на связи с законотворцами и все спорные моменты обсуждаются заранее. По словам полпреда, Путин не отклонил ни одного принятого 8-м созывом Госдумы закона.
2: Сегодня вышли вот на такой уровень, и связано это, как я сказал, прежде всего с консолидацией общества. И здесь огромная заслуга главы государства. Видно прямо вот по этим цифрам, с 2000 года кардинально изменилась картина.
24: Обращаться к Федеральному собранию Путин должен по Конституции, но уже второй год подряд он свои обязанности не исполняет. В декабре 2025 года Дмитрий Песков заявлял, когда Путин посчитает нужным, послание состоится. Это заявление идет вразрез с 84-й статьей главного закона страны. Последний раз в 2024 году Путин выступал не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты. Тогда его, по сути, программную речь показывали в российских кинотеатрах и транслировали на билбордах страны.
4: Решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам. Нашей сплоченности, преданности родной стране, ответственности за ее судьбу. Эти качества четко, однозначно проявились в самом начале специальной военной операции, когда ее поддержало абсолютное большинство российского народа.
24: Путин отменял послание в год полномасштабного вторжения в Украину. В 22-м году отказ Путин объяснил тем, что события развиваются очень динамично, и ему, цитата, «сложновато определить конкретные планы на ближайшее время». Не выступал Путин с посланием и в 2017 году. Оно состоялось 1 марта 2018 года, всего за 3 недели до президентских выборов. Путин тогда представил новейшие виды российского оружия.
8: «Мы приступили к разработке нового типа поколения – нового поколения ракет. В частности, в настоящее время Министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начали активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его «Сармат».
24: Примечательно, что на том федеральном собрании Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать. А новейшее оружие – это элемент сдерживания. В послании 2019 года Путин уделил противостоянию с Западом едва ли не пятую часть своего выступления.
9: Последние годы США проводят на российском направлении политику, которую вряд ли можно назвать дружественной. Законные интересы России игнорируются.
24: За год до полномасштабного вторжения в 2021 году Путин обозначил для Запада знаменитые красные линии.
9: У России есть свои интересы. Есть, конечно, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права. Как это, собственно, делают и другие государства мира. А если кто-то отказывается понимать эту очевидную вещь, не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию.
24: Само по себе послание Федеральному собранию – это видение президентом внутреннего и внешнего курса России. Но, видимо, затянувшаяся война, вместе с ней нарастающие экономические проблемы, падение рейтингов правящей партии и самого Путина заставляют Кремль отказываться от привычных ритуалов.
23: О чем же говорит отказ от привычного ритуала, мы спросим у политолога Руслана Айсина. Он с нами на связи. Руслан, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Артем.
23: Сперва хочу спросить, в чем же значение этого послания, в чем значение этого ритуала и как система реагирует на его отсутствие?
10: Все-таки послание – это важная форма взаимодействия Путина с элитой и попытка дать некий вектор определяющий. То есть вот стратегия, условно говоря, на год. Приободряющие, вот основные позиции, на которые надо усилить, на которые необходимо уделить особое внимание. Это внешняя политика, внутренняя политика. Ну, в общем, все ждут, готовятся так или иначе к этому ежегодному посланию, что Путин скажет что-то новенькое, где-то подчеркнет, где-то, значит, прикажет. Но в этот раз видно, что сказать ему нечего фундаментального. И здесь я, наверное, даже соглашусь с его полпредом в Госдуме, который сказал, что мы вот ситуация такова, что мы находимся в тактическом режиме, стратегического сказать ничего. Что действительно так и происходит. Путин и Кремль реагируют сугубо на какие-то внешние раздражители и на внутренние проблемы. Планировать он точно ничего не может, потому что, опять-таки, проблема настолько для него серьезна и где-то нерешаема, что выйти к Орби эт Урби, к селу и городу, он не может, потому что все, что он скажет, скорее всего, или не будет выполнено, или будет выглядеть сугубо как такие легковесные слова.
23: Опасно ли оставлять чиновников без вектора?
10: Ну, конечно, опасно, потому что чиновник... субъект ручной, в общем-то. Он требует, чтобы ему дали определенные инструкции, он требует, чтобы него спросили, здесь направили. Ну, никакой, конечно, самостоятельности быть не может, потому что, как известно, у нас самостоятельность и инициатива наказывается. Это один из, кстати говоря, серьезных вызовов для путинской вертикали. То есть он не может представить своему чиновничеству ясную, там, транспарентную, открытую стратегию. Что мы будем делать? Чего ожидать? Держать всех в страхе, ну, на этом тоже далеко не уедешь. Чиновники все-таки это большая и серьезная опора Путина, так же, как и бюджетники. И лишившись этой опоры, он, можно сказать, потеряет реальную власть, хотя может сохранить там номинальную.
23: А тот факт, что Путину приходится все больше принимать решений на лету, это говорит об усилении его авторитарной власти или наоборот о слабости?
10: Усиление авторитарной власти, но не усиление его, скажем, присутствия во властной системе. Потому что если он хочет все взять на себя, то в этом случае он просто надорвется. Если он хочет делегировать тому же чиновничеству, это значит, что он должен уйти куда-то в тень, например, что у него тоже не совсем получается. То есть Путин попал в очень парадоксальную ситуацию, на самом деле. Да, система выстроена под него, она моноцентричная, но этот моноцентр не может существовать без крепкого фундамента элит. Просто ему не на чем будет держаться. И вот классическая история, когда он берет много, и это много потом не может унести и падает, как уже было и в 1917, и в 1991 годах, хотя в 1991 году трудно сказать, что была автократичная власть, да, она все-таки была более сложная, там механика и партии, и профсоюзы, и так называемая хозяйственная номенклатура, то здесь у Путина концепция упрощается. Мы видим, и управленческие решения упрощаются, да, и видение. И вот перед выборами, а давайте там яблоко уберем, а давайте, значит, там других кандидатов не допустим, которые представляют угрозу для Кремля. То есть ситуация упрощается. А упрощенная ситуация для такой сложной страны, которая еще к тому же воюет и имеет огромное количество проблем, ну, в общем, смерти подобно.
23: Путин больше не отклоняет законы, так говорит его постоянный его уполномоченный представитель, но он говорит, что это рассказывает о консолидации Думы, Федерального собрания, чиновников, чиновничьего аппарата с президентом. Так ли это?
10: Ну да, получается, народ и армия едины, народ и депутаты едины, но там просто некому, что называется, представлять или выдвигать законы, которые власть не устраивает. Во-первых, все законопроекты, как правило, они спускаются, как известно, с администрации президента. Госдума это одобряет, Путин это подписывает, согласно Конституции. Теперь и так называемые оппозиционные партии, там КПРФ, «Справедливая Россия», они все находятся в одной лодке. Они, естественно, не могут и не хотят противоречить Путину, потому что вот я тут посмотрел истеричное выступление председателя «Справедливой России» Миронова, который возмущался, что там кого-то сняли с выборов одного из кандидатов от их партии. И вот Владимир Владимирович это видит, говорит он, мы ему пожалуемся. Ну, то есть это вот идея того, что надо бить челобитной к царю, она обязательно все решит. Она опять-таки драматичная, потому что этот царь, конечно, никакие проблемы решать не захочет, да и не может. А во-вторых, система, которая вешает все на одного человека или на одну институцию, конечно, не выдержит долго, потому что, ну, этот крючок, чекистский крючок, как помните, о котором писал Черкасов, он, наверное, уже где-то на изломе.
23: Ну и кажется, Владимир Путин пытается как-то подбодрить чиновников и население. Государственные социологи неоднократно спрашивали людей о том, что их больше всего беспокоит, и в последние недели это какие-то новости, связанные с войной. Одна из таких – это удары по складам компании Wildberries, это бьет и по экономике, и люди это замечают. И вот Владимир Путин на еженедельной встрече с экономистами отвечает на этот вызов.
12: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим, и знаем.
23: Ну вот Владимир Путин убеждает, что нет большого вреда. Руслан, а как вы думаете, подобными рассказами, что все не так плохо, получается ли у нынешней России поддержать веру в статус-кво, что сейчас еще не так плохо, как может быть потом?
10: Вы знаете, все время Сталин, выступая, сказал, что жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее. Вот такое ощущение, что Путин пытается эту риторику повторить. Все прекрасно понимают, что идет массовый террор в отношении населения. Идет война, эта война, в общем-то, проходит по каждому городу буквально крупному, да, что проблемы в экономике ощутимые, проблемы с социалкой, потому что люди чувствуют на себе эти проблемы, люди напряжены, потому что боятся, что вот-вот будет новая волна мобилизации. Опять-таки критиковать нельзя, потому что могут посадить, как, например, Шлосберга, которому дали 11 лет. Да, все это же накапливается, и Путин не отвечает на эти запросы. Он говорит, да, мы видим, удары наносятся, но они там не критичны. Да, вред приносят, но они не критичны. Но людям-то от этого, я извиняюсь, не становится спокойнее. Более того, вот то, что вы приводили, данные ВЦИОМ о 66% людей, которые очень сильно обеспокоены. Я думаю, что этот тренд будет усиливаться, потому как раньше Путин выступал сугубо как терапевт. Выходил и говорил, все будет хорошо, вот-вот закончим, или вот-вот нам надо будет чуть-чуть прошагать, потерпеть, и мы обязательно дойдем до светлого будущего. Сейчас ничего подобного нет. И это еще более усиливает напряжение и беспокойство населения. И вот вместо того, чтобы, условно говоря, на выборах в Государственную Думу этот протест как-то канализировать, да, там, допустить тоже Яблоко, например, или каких-то ярких кандидатов, власть это не делает. Она пытается купировать эту проблему. То есть она это давление пытается закрутить. Чем сильнее это давление, ну, раскрепощает, потому что не сегодня, а завтра, это, конечно, крышку снесет. Но власть не хочет об этом думать, потому что это означает признание того, что она не на правильном пути. Поэтому будут твердить под нос, что все хорошо, прекрасная маркиза, Путин будет всячески раз выходить и какие-то циферки рассказывать, как он любит. Но опять-таки эти циферки видны в продовольственной корзине, эти циферки видны на табло заправочных станций, эти циферки видны по платежным бланкам ЖКХ, да, то есть... Рядового человека уже не обманешь красивыми речами, потому что он непосредственно на себе ощущает все эти тяготы.
23: Мне кажется, система тоже думает о своих запросах. У Владимира Путина тоже есть запросы. Он обращался к миллиардерам, что нужно помочь экономике, нужно покрыть дефицит бюджета. И на днях появились цифры. Давайте посмотрим, как с этим обстоит дело, и продолжим обсуждение.
13: Родина не означает, что ты только получаешь. Родина – это и... то, что ты обратно возвращаешь.
14: Так называемые добровольные взносы бизнеса в бюджет в этом году уже составили рекордные, без малого, 384 миллиарда рублей, пишет газета «Ведомости». Журналисты изучили данные системы «Электронный бюджет». Сумма в полтора раза больше, чем за весь прошлый год. Основной поток взносов пошел после марта 2026 года. Именно в марте, во время съезда Союза промышленников и предпринимателей, от некоего крупного бизнесмена якобы прозвучала инициатива, а почему бы не скидываться на дефицитный российский бюджет. Путин идею одобрил, его пресс-секретарь Песков всячески подчеркивал, Кремль тут ни при чем. Инициатива, так сказать, снизу. Глава РСПП Шохин настаивает на том же.
15: Когда поступила первая инициатива со стороны крупного предпринимателя на встрече с президентом, речь шла о семейном бюджете. Каждый изыскивает свои возможности, семейные, корпоративные фонды. Главное для бизнеса, чтобы добровольные пожертвования не сопровождались увеличением фискальной нагрузки. Не в том смысле, мысли, что бизнес откупается, но должен быть выстроен баланс интересов между возможностями компаний и поддержкой бюджета.
14: Сборы с бизнеса едва ли перекроют дефицит российского госбюджета. За январь-июль он уже составил почти 6,5 триллионов рублей, пишет Washington Post. Издание констатирует рекордный отток наличных, в том числе за границу, на фоне участившихся ударов украинских беспилотников и растущих опасений, что Кремль якобы готов изымать депозиты для финансирования войны. С начала июня по середину августа, по данным Центробанка, россияне вывели со счетов 1 триллион 291 миллиард рублей. Общая сумма вывезенных в этом году средств превышает 2 триллиона рублей, изъятых еще в первый год после вторжения в Украину. Собеседники Washington Post, бывшие чиновники финансовых ведомств, говорят, что это большая проблема для российских банков, но прекрасно понимают тех, кто выводит деньги.
11: Беспилотники летают, все горит, нервозность растет. И, возможно, у людей начинает проявляться мудрость, здравый смысл. Наличные деньги нужно хранить под подушкой, а не где-нибудь в банке, откуда их можно никогда не вернуть.
14: Тем не менее, возможно, именно на частный капитал продолжат делать ставку российские власти. 19 августа, пишет издание Bell, Путину представят программу экономических реформ до 2030 года, которая должна развернуть замедление российской экономики. Программу подготовил аналитический центр Prix Rénaux III.

0: Мне кажется, его можно характеризовать как план за все хорошее против всего плохого. Просто проблема этого плана даже не в том, что он реализуемый или нереализуемый. Проблема этого плана в том, что в нем на самом деле нет ничего нового, потому что и Орешкин, и экономические министерства, они на самом деле все это предлагают уже, ну, который год подряд. То есть нет ничего нового в том, нет ничего нового в предложении построить как там платформенную экономику, увеличить производительность труда. Ну, вот к этому хорошо добавился еще искусственный интеллект. Но, честно говоря, это просто планы, которые непонятно как власти собираются реализовывать. То есть там, например, говорится еще дополнительно про то, что мы надеемся на структурный, на нулевой структурный дефицит бюджета к 2029 году, то есть когда мы сможем там, за исключением расходов на обслуживание госдолга, у нас расходы с доходами российского бюджета сведутся. Но, ну, блин, а кто сказал, что в 2029 году этот первичный структурный, ну, этот нулевой дефицит будет достигнут? Так говорит Минфин, но не факт, что это произойдет. Ну и потом непонятно, как российские власти там собираются в очередной раз делать какую-то платформенную экономику и делать потребления, там, когда украинские дроны успешно практически ежедневно бомбят склады Wildberries, там, сегодня они бомбят склады Wildberries, завтра они будут бомбить склады Озона, а послезавтра, не знаю, они начнут там каким-нибудь центром обработки данных. То есть это, не знаю, я бы это даже скорее назвал, знаете, таким позитивным ответом на завирусившееся выступление Клипача, за которое он поплатился своей должностью в вебе, так, знаете, чтобы и еще и здесь попытаться пожар затушить, как вот с помощью бизнеса пытаются пожар на бюджетном поприще тушить, так тут пытаются, как это, damage control делать в публичном поле.
1: Действительно непонятно, к чему движется система, если она не говорит открыто о своих планах, но мы все же пытаемся в них разобраться с политологом Русланом Айсиным. Руслан, пожертвования от крупного бизнеса, к которому Путин обращался, не покрывают и 1/14 дефицита бюджета. Это говорит о том, что крупные игроки не лояльны системе.
2: Крупные игроки лояльны системе, но следующий этап – это просто раскулачивание. Конечно, они могут раскулачивать, изъять у них и средства, и их базу, там технологическую, промышленную базу, производственную базу, но тогда это приведет к коллапсу системы, потому что государство будет не в состоянии, конечно, настроить все производство, придется громить. История показывала массу примеров того, как такое грубое раскулачивание фактически приводило экономику к коллапсу. Так что выхода у них нету, мало-помалу, конечно, будут скидываться, но, как мы понимаем, это капля в море. Плюс ко всему, надо учитывать, что Украина будет методично бить, бить, бить. По инфраструктуре здесь действительно никакого выхода нет, кроме как, ну, пойти на какие-то мирные переговоры. А все остальное – это просто пустая болтовня. А можно накачивать ВПК, это происходит, но это уже перегрето, это не дает действительно необходимого хода для того, чтобы экономика и дальше развивалась. Я бы даже, честно говоря, не особо верил в российские статистические данные, потому что они явно приукрашены. И, собственно говоря, заметно, как и экономические, микроэкономические показатели проседают, и макроэкономические показатели. Плюс не надо забывать, что если там, условно говоря, Соединенные Штаты пойдут на компромисс по вопросу Ирана, Армунский пролив откроется, тогда цены на нефть упадут, ну и тогда вообще будет в крайней степени плачевно для российского бюджета, потому что наполнять его он не может. Потому что и рынки закрыты, и все сужается, и вот сейчас с Турцией тоже какая-то напряженность присутствует. И страны Центральной Азии тоже сейчас сильно напрягаются, потому что в отношении них вводятся дополнительные санкции, да, из-за взаимодействия с российскими контрагентами. Искать возможности выхода куда-то, конечно, они будут стараться, там, я не знаю, с КНДР, с Африкой. Китай уже ясно дал понять, что, дорогие друзья, денег мы вам не дадим, да, а будете действовать на наших условиях, но эти условия уж очень, на самом деле, драконовские и кабальные.
1: Ну и на фоне всего этого ухудшаются социальные показатели. Я уж не знаю, как это трактовать и человеческим языком объяснить, но, по крайней мере, это было в анонсе Кремля на встречу Путина, которая происходит, пока мы с вами общаемся. У нас остается примерно 3 минуты. Давайте попробуем итог подвести. В сюжете звучала цифра 29-й год. Возможно, некоторые журналисты трактуют это как дату, когда система планирует закончить войну. Но до этого года нужно как-то дожить. И какие социальные показатели надо исправить России,

0: чтобы дожить до этого заветного 29-го года?
1: Ну, во-первых, надо прекрасно понимать, что каждый год будут увеличиваться расходы на войну, на армию, на ВПК. Соответственно, эти деньги где-то надо будет брать, их брать негде. Кредит у Запада не возьмешь, соответственно, надо будет резать социальную, образовательную сферу, ну, там, культура, это уж как бы никого не волнует, да. Будет деградировать инфраструктура, потому что, ну, не вкладываешься, если там в строительство, в ремонт там дорог, каких-то предприятий, соответственно, они будут изнашиваться. Это еще раз будет подрывать ту же базу производственную, да. Поэтому экономика России будет примитивизироваться, как я понимаю. Будет огромное количество проблем в сфере социальной, медицинской, например, потому что это очень большая графа расхода, ее будут тоже нещадно резать, пенсионеры увеличиваются, население стареет, да, они тоже требуют соответствующего внимания. Ну, короче говоря, это приведет к перекосу, скажем, в социальной, экономической политике, что, скорее всего, усилит группировку, которая связана с ВПК, и она будет, наверное, там главенствующей, она будет диктовать Путину свои условия. А это, по сути говоря, есть олигархат, власть немногих. Путин может сохраниться как человек номинальный, как номинальная фигура, но я думаю, что одна из этих группировок элитных будет свою позицию усиливать, и она будет, наверное, более всего заинтересована в расширении войны и в ее продолжении.
0: Спасибо большое вам, Руслан. Даете нам пищу подумать для нас и для наших зрителей. Хороший вопрос для вас, дорогие зрители, кто досмотрел нас до конца. Каким вы видите будущее? Как будут меняться группировки и их цели? Видение горизонта войны, если можно так полагать, помогает ли участникам системы? Все эти вопросы адресуем в комментарии. Будет интересно почитать. До свидания. We'll be right back.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 19 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Верховная Рада Украины утвердила Евгения Хмару на посту министра обороны. Бывший глава украинского министерства обороны Михаил Федоров призвал к проведению выборов в Украине. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем заявил о 100% поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии. Азербайджан объявил в розыск 3 российских граждан, журналиста, политтехнолога и советника министра транспорта по делу о призывах к насильственному свержению государственного строя в Азербайджане. Также сегодня.
1: Выскочили новые люди, такие немножко серенькие. Многие вот из той самой конторы, которую в 91-м году не почистили, скажем мягко.
0: 35 лет назад начался путч ГКЧП. Почему его провал не обеспечил демократического развития современной России? Сегодня утром у здания Верховной Рады Украины состоялась акция с требованием не утверждать выдвинутую президентом Владимиром Зеленским кандидатуру бывшего главы Службы безопасности Украины генерал-майора Евгения Хмары на посту министра обороны и вернуть на этот пост Михаила Федорова. Тем не менее, Рада сегодня почти единогласно утвердила Хмару, а вчера вечером Федоров, акции в поддержку которого продолжаются уже месяц с момента отставки правительства премьера Юлии Свириденко, выступил с политическим заявлением, в котором призвал к тому, чтобы обществу стали понятны причины и механизмы принимаемых исполнительной властью решений, к борьбе с коррупцией и бюрократией, и, это стало центральной частью обращения Федорова, к проведению выборов в Украине даже в условиях продолжающейся войны с Россией, в которой, как подчеркивает Федоров, Украина борется за свое существование.
2: Мы должны ответить на фундаментальное питание.
0: Мы должны ответить на фундаментальный вопрос, как должно функционировать государство, если война длится годами. И следующее, если война продлится еще год, два, три, может ли Россия фактически получить право определять, когда украинцы снова смогут выбирать свою власть? Я убежден, что нет. Демократия не может являться заложницей России. Мы воюем именно потому, что хотим остаться свободным европейским государством. Поэтому мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине восстановить полноценный демократический процесс даже при длительной войне. Это сложно. Нужно обеспечить право голоса военных, миллионов украинцев за границей, людей в прифронтовых регионах. Необходимо обеспечить безопасность избирательного процесса, независимость институтов и доверие к результату. Но сложность не означает невозможность. Украина уже много раз делала то, что мир считал невозможным. Мы можем найти решение и в этой ситуации, потому что демократия — это не роскошь мирного времени. Демократия — это часть того, за что мы сегодня воюем. Но есть еще одна причина, почему этот разговор нужен именно сейчас. Люди не могут бесконечно жить в государстве, где они не понимают, почему принимаются те или иные решения, почему одни реформы двигаются вперед, другие блокируются. Почему решения, которые на фронте нужны сегодня, месяцами ходят по кабинетам? И особенно опасно, когда у общества возникает ощущение, что главным критерием для назначения человека является не его профессионализм, не результат и не способность изменять страну, а его личная лояльность системе. Современное государство не может так работать. И так тем более не может работать страна, которая ведет войну за свое существование.
2: Яка веде війну за своє існування.
0: Это было заявление бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова. Возможность проведения выборов в Украине обсуждается давно. Кремль не раз и не два давал понять, в том числе и в лице Владимира Путина, что мирное соглашение с Россией со стороны Украины может быть подписано только тем, кто, по мнению Кремля, обладает легитимным правом и полномочиями на это, намекая на то, что Владимир Зеленский эту легитимность потерял после истечения срока своих президентских полномочий. При этом Конституция Украины прямо запрещает проведение выборов в условиях действия в стране военного положения. Однако разговоры, ну или точнее слухи о том, что офис президента Украины все-таки рассматривает возможность проведения президентских выборов, время от времени возникают. Последний всплеск таких разговоров приходится на конец июня, начало июля этого года, когда появилась неофициальная информация о том, что Владимир Зеленский спросил у бывшего главкома ВСУ, ныне посла Украины в Великобритании, пользующегося большой общественной поддержкой Валерия Залужного, примет ли он участие в выборах, если они будут организованы. Залужный тогда, опять же, по неофициальной информации, ответил утвердительно, сказав также, что никогда не хотел становиться политиком, но, цитата, «многие люди возлагают на него свои надежды, и нельзя пренебречь их доверием». В начале июля у Зеленского спросили, будут ли осенью в Украине выборы, как в сентябре будут выборы в России. Украинский президент тогда ответил, что выборы, точнее псевдовыборы, собирается проводить Путин, ну а украинским политикам стоит сосредоточиться на другом.
3: Безумовно,
4: у него выборы, да, безусловно. У него выборы в сентябре. И нашим политикам следует не забывать, что они не у нас. Нам надо страну защищать.
0: Это был Владимир Зеленский. Недостатка в комментариях по поводу вчерашнего выступления Михаила Федорова сегодня, разумеется, нет. Политологи и политики пытаются объяснить причины его популярности, стараются понять, насколько велики политические амбиции бывшего министра обороны Украины, насколько своевременно он выступил, если действительно собирается принимать участие в возможных выборах в стране. А украинский политический обозреватель Виталий Портников, напомнив о многочисленных юридических барьерах для проведения выборов в Украине в условиях действующего военного положения, ставит вопрос о том, какие именно выборы имел в виду Федоров, говоря об их необходимости. Выборы в Украине не должны стать ширмой для власти, как это происходит с выборами в России, подчеркивает Виталий Портников.
5: Колишній міністр оборони говорить про необхідність проведення виборів.
6: Бывший министр обороны говорит о необходимости проведения выборов. Очевидно, что выборы в демократическом государстве необходимы. И очевидно, что Михаил Федоров прав, говоря, что не Путину определять, будут ли в Украине выборы или нет. Но если говорить по существу, это определяет не Путин. Это определяет сама война и действующее военное положение. Путин – виновник этой войны и человек, который готов продолжить ее столько, сколько России будут позволять ресурсы. Однако выборы в Украине сейчас не проводятся именно потому, что в стране действует военное положение, которое не позволяет принимать определенные правовые решения. Когда мы говорим о выборах как об инструменте изменения и очищения власти, прежде всего нужно спросить, какими должны быть эти выборы и кого именно мы будем выбирать. Парламент? Здесь существует прямой конституционный запрет. Для того, чтобы провести новые выборы в Верховную Раду, потребуются соответствующие изменения в Конституции. А для этого необходимо голосование на двух отдельных сессиях Верховной Рады Украины, если речь идет о внесении конституционных изменений. Кроме того, такое решение должно быть одобрено Конституционным судом. При этом существует прямой запрет на внесение изменений в Конституцию во время действия военного положения. Как обойти все эти правовые механизмы, я, честно говоря, не знаю. Можно, конечно, пренебречь конституционными нормами. Но тогда возникает вопрос, насколько легитимным и правотворческим будет парламент, который избирается вопреки действующему основному закону. Президентские выборы в условиях военного положения также потребуют изменения определенных законов и наличия для этого необходимого количества голосов в парламенте. С юридической точки зрения, президентские выборы в этой ситуации выглядят более реалистичными, чем выборы депутатов Верховной Рады. Но представим, что такие президентские выборы действительно состоялись. Новый глава государства на неопределенное время останется работать в условиях парламентско-президентской республики с парламентом, в котором у него не будет большинства. При этом продолжит функционировать Верховная Рада, избранная ранее, с большинством депутатов от партии Зеленского. Даже если новый президент сможет найти в этом парламенте депутатов, готовых работать с ним лично, это все равно будет слабый президент, вынужденный постоянно искать компромиссы со старым парламентским большинством. А значит, мы можем получить кризисную политическую ситуацию в стране, которая одновременно продолжает находиться в состоянии войны с Россией. Поэтому вопрос выборов нельзя рассматривать исключительно как вопрос смены власти. Сначала необходимо понять, какие именно выборы можно провести законно в соответствии с Конституцией и какой политический механизм будет способен обеспечить стабильное управление страной во время продолжающейся войны.
5: продовження російсько-української війни.
0: Мнение украинского политического обозревателя Виталия Портникова. Время свободы. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем твердо заявил, что его страна продолжит оказывать, цитата, «стопроцентную поддержку Украине, несмотря на угрозы со стороны Москвы». Россия пригрозила Великобритании последствиями после сообщения о том, что Украина использовала британские ударные беспилотники для атак в России. В Москве обвинили Лондон в эскалации кризиса, хотя Великобритания начала поставлять Украине оружие еще до начала полномасштабного российского вторжения. Посольство России в Великобритании заявило, что Лондон якобы намеренно выбирает эскалацию, одновременно заявляя о стремлении к миру. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации также заявили, что действия Великобритании, цитата, «неизбежно будут иметь последствия». В интервью сотруднику телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину позицию Великобритании прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, настаивавший, вы сейчас это услышите, что Великобританию нужно называть Британией.
3: Премьер новой Великобритании, после того, как ему зачитали...
7: Британию.
3: Великобританию. А, Британию зачитали. После того, как ему зачитали заявление российского посольства, сказал, что мы будем с Украины, это не изменится. А в британской прессе со ссылкой на их Минобороны такие разнузданные сообщения, что, мол, атаками беспилотников мы показываем, что мы вообще больше не нервничаем по поводу возможной реакции России.
7: Вы знаете, мне жаль Британии, если она будет с Украиной до самого конца. А что касается существа, комментарии нашего посольства, министерство делало комментарий, это означает только одно. Президент предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность. Мы точно так же имеем право рассматривать вот гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по Российской Федерации в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями.
0: Это был разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с сотрудником телеканала «Россия-1» Павлом Зарубиным. Добавлю, что свое желание называть Великобританию Британией, так Лавров делал и раньше, российский министр объясняет тем, что страна не должна сама себя называть великой. Хотя, насколько можно судить по многочисленным источникам, Британия стала Великобританией просто для того, чтобы фонетически отличать ее от французской провинции Британь. Английское слово «great» имеет разнообразие. Разные значения, не только великий, но и большой, иногда отличный. Но оставим это отношение Сергея Лаврова к названию Соединенного Королевства на его совести. Давайте послушаем, что в ответ на угрозы Кремля сказал премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем. Великобритания делает то, что давно обещала. На 100% поддерживает Украину в этой незаконной войне, развязанной Владимиром Путиным. Мы оказываем Украине поддержку, чтобы она могла себя защитить. Это была неизменная позиция Великобритании на протяжении всего конфликта и при предыдущих премьер-министрах, и при нынешнем правительстве. Для меня эта позиция останется неизменной впредь. Мы не друзья на время. Мы будем рядом с Украиной в час ее нужды. И это не изменится. Это был премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем.
8: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
9: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
10: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
9: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
10: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
9: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 19 августа. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в розыск трех российских граждан: ведущего телеканала «Москва-24» журналиста Ивана Князева, представляющего себя в России политическим консультантом и медиаэкспертом Семена Уралова, а также работающего тележурналистом и корреспондентом советника министра транспорта России Алексея Чедаева. По данным предварительного следствия, проводимого Генеральной прокуратурой Азербайджана, 14 июля в программе «Чистота понимания», вышедший в эфир на YouTube-канале Семен Уралов, все трое выступали с призывами к применению насильственных методов в отношении Азербайджанской республики, насильственному изменению конституционного строя страны и к нарушению ее территориальной целостности, а также к разжиганию межнациональной ненависти и вражды. Вот фрагмент этой программы, уже удаленный, насколько можно судить, и с YouTube, и с Рутюба. Рассуждение Алексея Чедаева.
11: Проактивная логика предполагает то, что мы должны для себя понять, что мы хотим сделать с Алиевым, да, ну и, соответственно, с алиевским режимом. То есть приручить, снести, расчленить, ну, вот, отдать Ирану, погрузить в гражданскую войну. Ну вот как, вот, дальше, ну, во всех случаях понятно, и как бы что делать. То есть если первый вариант, то надо думать о том, где и как выращивать альтернативу, в каких азербайджанских семьях выискивать, как бы, и выращивать сменщиков, так сказать, клана Алиевых.
12: Это вот тоже. Боюсь, что может просто закончиться, как на Украине, когда уже, собственно, подойдет к тому моменту, когда останется выход только вот один, и стратегия только одна, которая уже не нами выбранная, а выбранная ситуация.
11: Тоже, кстати, тема. Тогда надо думать, как усиливать Каспийскую флотилию. Да? Тогда надо думать, как усиливать, соответственно, военную составляющую на границах Южного Дагестана. Да, тогда надо думать, как усиливать морское и воздушное беспилотие в Каспийском регионе. Тогда надо планировать просто десантную операцию в Баку.
0: Это был фрагмент программы «Чистота понимания», вышедшей в июле на YouTube-канале Семен Уралов. По поводу объявления Азербайджаном в розыск трех граждан России после выхода этой программы возмутился российский телеведущий Владимир Соловьев, фактически обвинивший российские власти в трусости, но азербайджанские в засылке в Россию многочисленных агентов влияния.
13: Сейчас Азербайджан объявил троих наших граждан в розыск. Мы на это как-то ответили. А вообще на визиты министра иностранных дел Азербайджана на территорию Украины мы как-то ответили? Нет. А задайте себе вопрос, а почему так себя ведет Азербайджан? Почему так себя ведет ряд других стран? А потому что они уверены, что мы проиграем эту войну. Потому что они уверены, что мы никогда не ответим. Ни Западу, ни им. Но с такими, как я, они уверены, что они легко разберутся. У них же здесь до сих пор дикое количество агентов влияния.
0: Это был российский телеведущий Владимир Соловьев. Между тем, представитель МИД России Мария Захарова, комментируя все эти события, высказалась в сдержанном, особенно для нее, тоне, сказав, что Россия при необходимости обеспечит защиту интересов своих граждан и что Москва при этом не раз предлагала коллегам из Азербайджана, цитата, «в спокойном ключе, без медийной раскрутки и политизации, обсудить вопросы оздоровления информационного фона во время профильных консультаций». По мнению Захаровой, в информационном поле Азербайджана существуют недружественные Российской Федерации нарративы. Тем не менее, Мария Захарова отметила, что заявление в эфире программы «Чистота понимания», из-за которой в Азербайджане было возбуждено уголовное дело, не отражают подходов Москвы к отношениям с Баку. Кстати, об информационных нарративах российские чиновники в своих публичных выступлениях и тем более на встречах с президентом Путиным любят рассказывать о том, сколько представителей их регионов отправились на войну с Украиной, ну, как они выражаются, в зону специальной военной операции. Издание «Астра» обратило внимание на то, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Ирина Гехт на встрече с общественностью в октябре прошлого года говорила, что на СВО поехал каждый пятый мужчина из ее округа, ну а пару дней назад на встречу с Путиным уже что каждый десятый. Правда, в обоих случаях Гехт повторила, что ими руководили северный дух и северный характер.
14: 41 960 человек – это население округа сегодня. И каждый пятый мужчина сегодня находится в зоне специальной военной операции. Вот это, наверное, вот та особенность, которая здесь вот настолько ярко проявляет вот именно тот северный дух и северный характер, который здесь и чувствуется, и присутствует. У нас каждый десятый мужчина ушел и подписал контракт на специальную военную операцию. Это, знаете, вот тоже такой северный характер и северный дух, когда целыми семьями уходят на фронт защищать родину.
0: Это была губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Ирина Гехтна. Владимир Путин, как известно, недавно сказал, что Россия просто не может проиграть в войне с Украиной из-за генетического кода победителей, заложенного в российский народ. Вы слушаете «Время свободы». В США начался суд с участием присяжных, исход которого может поставить под угрозу существование такого гиганта, как компания Meta, владеющая платформами Facebook и Instagram. Иск был подан в 2023 году 30 штатами США, включая Калифорнию и Нью-Йорк. Они обвиняют в Meta в многочисленных нарушениях законов по защите частной жизни детей, как федеральных, так и действующих на уровне этих штатов. Иск поддержали родители, потерявшие детей из-за чрезмерного увлечения соцсетями и, как они считают, их пагубного влияния на психику и здоровье подростков. И вот что после первого дня судебных слушаний заявил один из адвокатов истцов. Сегодня мы изложили свою позицию, которая, по сути, сводится к следующему. Компания Meta разработала и выпустила опасный продукт с опасными характеристиками, о которых она знала, что они приведут к чрезмерному и компульсивному употреблению детьми, а также нанесут вред психическому здоровью, включая такие проблемы, как тревога, депрессия, проблемы с восприятием собственного тела, склонность к зависимостям, вызывающим неспособность учиться. Они все это знали. Они знали, что их продукт опасен, и лгали общественности. Они лгали Конгрессу. Они говорили общественности, говорили всему миру, что их продукт безопасен, что он не опасен. И поэтому их обман, их ложь лежат в основе нашего дела, и мы рады тому, как прошел наш первый день судебного разбирательства. Мы рады возможности привлечь компанию Meta к ответственности за ее действия, и мы с нетерпением ждем, чтобы довести это дело до конца и добиться надлежащих мер защиты, включая судебный запрет, изменение поведения и деловой практики в будущем, а также соответствующие финансовые санкции. Среди требований истцов компании Meta – выплата компенсации в размере более триллиона долларов. Капитализация Meta сейчас порядка полутора триллионов. Внедрение родительского контроля для подростков, отмена алгоритмов, манипулирующих дофамином, отмена фильтров, меняющих внешность, запрет автоматического воспроизведения видео, запрет на создание нескольких аккаунтов. Есть, разумеется, и другие требования. Мы категорически не согласны с этими обвинениями и уверены, что доказательства покажут нашу давнюю приверженность поддержке молодежи, говорится в ответном заявлении представителя компании Meta. Юристы Meta также подчеркивают, что компания всегда заботилась и заботиться о безопасности всех своих пользователей, а зависимости от социальных сетей, по их мнению, не существует. Они выразили сожаление по поводу того, что истцы не принимают во внимание, сколько пользы приносят социальные сети, открывая новые возможности для общения, образования и творчества. Ведущий адвокат компании Meta Пол Шмидт представил статистику, согласно которой лишь примерно один из пяти детей признает, что социальные сети заставляют его чувствовать себя хуже, в то время как 41% детей утверждает, что социальные сети делают их жизнь лучше, а еще 41% не видит никакого влияния социальных сетей на качество жизни. Судебный процесс по иску против компании Meta, как ожидается, продлится не менее месяца. Ну и последнее. Ровно 35 лет назад, 19 августа 1991 года, в СССР начался путч, известный как путч ГКЧП. Путч через несколько дней провалился, Советский Союз к концу 1991 года перестал существовать, но уже 10 лет спустя в эфире «Радио Свобода» мои коллеги Владимир Бабурин и участвовавшие в обороне Белого дома в Москве Дмитрий Волчек и Михаил Соколов уже обсуждали, как быстро с политической сцены исчезли те, кто тогда оказался у власти и мог коренным образом изменить страну. Ну а во главе России встал человек, назвавший распад СССР крупнейшей катастрофой 20 века. Давайте послушаем, это очень поучительно.
15: Было много эйфории, были большие надежды, но как-то уж очень быстро они стали исчезать. Я прав или нет, Дмитрий Волчек?
16: Да, Владимир, скорее всего, вы правы. Знаете, ну, посмотрите то, что произошло месяц назад на пресс-конференцию ГКЧП, ну, по крайней мере, каких-то там самых активных членов этого комитета. Пришло множество журналистов, это была сенсация. И сейчас даже создан комитет по реабилитации ГКЧП, и ему, кажется, сочувствуют довольно многие. В общем, можно даже сказать, что в какой-то степени ГКЧП победил. Представьте себе пресс-конференцию защитников Белого дома, которая там прошла тоже недавно, и сколько было журналистов, и какой резонанс. Вот любопытно, понимаете, то, что весь политический класс, который тогда появился на поверхности и который этот путч вынес в руководство России, оказался абсолютно, за очень редкими исключениями, несостоятельным. Все эти люди сейчас ушли в какие-то абсолютные маргинали, ушли с политической сцены, некоторые просто превратились в городских сумасшедших, уж не буду называть имена. Вот это странный феномен, который стоило бы, может быть, обсудить подробнее. Почему это произошло? Почему все люди, которые тогда получили власть, получили огромные возможности изменить страну, так быстро сошли со сцены и оказались несостоятельными?
15: Я думаю, что этот вопрос я сейчас переадресую Михаилу Соколову с двумя такими уточнениями. Во-первых, Миша, это все на ваших глазах проходило. Вы были парламентским корреспондентом «Радио Свобода», и на ваших глазах из коридоров власти эти люди исчезали. И одновременно менялось отношение и к «Радио Свобода». Я помню, как в 92-м, по-моему, году еще была какая-то заграничная поездка Бориса Ельцина, и мой коллега по РТР с такой обидой сказал, вот знаешь, с какой помпой был первым вручен пул Соколову. Пресс-секретарь Костиков сказал, ну вот первый мы отдаем нашему радио «Свобода». И это отношение тоже очень быстро поменялось. Как вы считаете, почему?
1: Ну, есть банальная такая фраза о том, что революция пожирает своих детей. Все-таки реформаторская, но революция же произошла. И тут много разных, конечно, причин. Ну, например, Борис Ельцин, конечно, вытаптывал вокруг себя все политическое поле, сталкивал людей лбами, как теперь говорят, разводил, сводил. В результате он был последним деятелем 91-го года, который и ушел год назад тоже в политическое небытие. Вот уже, насколько я видел сегодня, в 100 ведущих политиков России не вошел. Все остальные сгорели в плотных слоях политической атмосферы. Вот где-то тоже год назад сгорел Александр Уцкой уже на уровне курского губернатора, поплатившись за длинный язык и попытки давать какие-то советы Владимиру Путину. Исчез в провинции Александр Лебедь, который тогда сыграл тоже важную роль со своими бронетранспортерами, ездившими вокруг Белого дома. Осторожнейший Руслан Хасбулатов погорел в 93-м году, а потом еще раз перед началом Первой Чеченской войны. Я ведь как старался себя уберечь. Я очень хорошо помню, как 21 августа Руслан Имранович мерзким гнусавым голосом говорил: «Заканчиваем, заканчиваем!» А из зала кричали Олег Румянцев и другие: «Руслан Имранович, а как же герб? Орла давайте! Флаг приняли, заканчиваем!» Так что целая эпоха сменилась, геологические пласты сдвинулись, выскочили новые люди, такие немножко серенькие, многие вот из той самой конторы, которую в 91-м году, как держали Дмитрий Волчек, не почистили, скажем мягко. И вообще иногда такое ощущение, что Россией ныне правит самый либеральный, самый гуманный, продвинутый из, если не членов ГКЧП, то тех людей, которые могли давать им умные советы, как подавлять сопротивление путчу.
0: Беседа моих коллег Владимира Бабурина, Дмитрия Волчека и Михаила Соколова в 10-ю годовщину путча ГКЧП. Архивная запись «Радио Свобода» 2001 года. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бобчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
17: Студия подкастов «Радио Свобода».
9: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
10: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
9: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
10: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
9: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
18: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Личное дело. Известные люди.
19: Вы так говорите, как будто бы вот родившийся младенец, тут же основная его мечта – попасть на экраны или на сцену. Давайте будем здесь реалистами. Я думаю, Павел сказал, что, возможно, актриса, о которой идет речь, это человек, прошедший, имеющий опыт психоаналитической культуры, но также, возможно, это и личный опыт. Известные там Дрю Бэрримор, сколько угодно, та же Лайза Минелли, актрис, ее мать – девочка из фильма «Волшебник страны Оз», которые практически были на грани психологического личностного развала и распада, потому что их карьера началась часто по желанию их родителей и чаще всего матерей. Или эти юные звезды подиума, юные манекенщики чуть ли не младенческого возраста. Неужели это их желание? Ребенку всегда свойственно появиться, убежать и делать то, что он чувствует, и ходить по подиуму или играть какую-то длинную роль ради аплодисментов. Он это, если делает, как мы уже говорили, делает ради огромного желания, ради сияющих и восхищенных глаз своей матери. И зрелые родители всегда позволяют, что значит управлять, быть зрелым родителем, который позволяет или формирует будущую личность, способную справиться со славой и со всеми искушениями взрослого мира. Это именно те, которые позволяют ему слышать себя и слышит и видит его собственные желания, а не видит его как продолжение своих собственных притязаний амбиции. К славе, амбиции, там, к сцене и прочее. И тогда такой родитель позволит ребенку выступить, наверное, когда он хочет на каком-то семейном празднике. А если не хочет, то выдержит, что он залезет под стул, и вполне его никто не будет ругать и позорить. И вот такой ребенок потом поймет, что да, то, что он любит петь дома, то, что он любит, так скажем, какие-то скетчи разыгрывать. Это потом он, это образ его жизни, это то, что ему доставляет удовольствие, и, наверное, с этим он может выйти куда-то, показать это людям, и показать, то есть, и другому то, о чем Павел Валерьевич говорил, то есть показать другой, это символический отец, да, то есть показать другому, и другой это тоже примет. Таким образом, здесь возможность оторваться от желаний и восхищенного взгляда матери, да, и уйти под, допустим, более такой серьезный взгляд, более оценивающий взгляд отца, то есть выйти на публику, на люди. Это дает возможность ребенку, прошедшему вот таким образом до своего полового развития все эти сложные стадии, да, своего психосексуального становления, это позволит потом ему справиться и с искушением, которое будет. Возможно, где-то он может потеряться, но вот как со случай с Гагарином, он вернулся, у него есть, что мы называем, тестирование реальности.
18: «Личное дело. Известные люди». Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 24 марта 2005 года.
20: «Личное дело». У микрофона Татьяна Ткачук. может показаться, что проблемы людей известных и знаменитых не касаются большинства из нас. Однако они, публичные люди, часто проявляют себя таким образом, что заставляют и думать, и говорить о себе. Почему кто-то легко и спокойно несет бремя славы, выпавшее на его долю, а кто-то либо превращается в чудовище, либо бронзовеет на глазах, наглеет и в итоге отталкивает от себя своих же поклонников. Об этом сегодняшний разговор. Гости московской студии, члены Международной психоаналитической ассоциации, старшие научные сотрудники, доценты Виктория Потапова, президент общества психоаналитиков, и Павел Качалов, директор НИИ психоанализа. Здравствуйте, господа.
19: Добрый день.
2: Добрый день.
20: А начать я предлагаю с опроса москвичей на улицах города. Итак, легко ли пережить славу?
21: Ой, испытание славы, по-моему, самое тяжелое испытание. Деньгами и славой. Это же тяжело. Испытание славы пережить тяжело. Потому что слава и деньги, они ходят рядом в наше время сейчас. Столько соблазнов в связи с этим. Но соблазны, они развращают нас всех.
22: Кому как. Ну, в основном, конечно, тяжело. В большой власти большие соблазны. А большие соблазны порождают их удовлетворение, соответственно, еще больше соблазн. И одно на другое накатывается, соответственно. Ну, это простейшая вещь.
23: Вы знаете, если человек истинно верующий, то он эту славу будет благодарить, вот не себя возносить, а Бога возносить. Благодарить Бога. И эта слава будет Богу, от него она исходит. И он будет это понимать, как от Бога. А если он будет это на себя приписывать, то на грош ему цена так.
24: Нельзя, наверное. Там очень редкие примеры мировой истории. Поэтому я думаю, что очень трудно, очень-очень трудно. Диоклетиан, император. Очень давние примеры такие. В современной истории не знаю таких примеров. Хотя вообще, наверное, Йошка Фишер. Ну, наверное, человек такой, в общем, достаточно серьезными моральными устоями.
25: Мне кажется, нет. Надо быть очень сильным человеком внутренне, чтобы пережить славу. Слава все-таки тяжелое испытание. Человек всегда на виду, ему нужно как-то всегда держать себя.
26: Ну, если нормальный человек, то он останется нормальным. Если он плохой человек, то он останется плохим человеком. Слава, как бы, это не самое главное. Ну что, табаку он, человек нормальный. Пальцы не крутит, не гнет. Мы просто в магазине видим.
27: Легко, это зависит от того, каким человек является изначально, от его воспитания. Это внутри у каждого человека, я просто не могу так сказать. Но есть группа знакомая, музыканты они. Люди абсолютно без какого-либо пафоса по поводу своей знаменитости. Они очень быстро стали знаменитыми. И, так скажем, они просто сами боятся того, что эти качества в них изменятся.
28: Очень тяжело. Во славе многие люди гибнут. Как человек, как люди. Духом славы. Надо душу такую иметь, чтобы в славе остаться человеком. Это проверка, говорят, славой. Не все ее выдерживают. Ну, Юрий Алексеевич Гагарин у нас. Человек, который до последнего оставался человеком. А славу всемирную имел.
20: Это был материал нашего корреспондента Михаила Соленкова. И давайте сразу поговорим о человеке, о котором сказал последний из опрошенных, о Юрии Гагарине. Вот уж воистину, слава свалилась на голову этого совсем молодого тогда парня буквально в одну секунду. 108 минут полета, а дальше вплоть до самой смерти, вспышки фотокамер, рукопожатия президентов, автографы. Трудно было не почувствовать себя богом. Однако был один эпизод в биографии Юрия Алексеевича, о котором не часто вспоминают. Космонавт выехал на подаренной ему «Волге» на красный свет. И по его вине случилась авария. Никто не пострадал, но обе машины были разбиты довольно сильно, а за рулем второй был пенсионер. Милиционер, который прибыл на место происшествия, увидев Гагарина, разулыбался и отдал ему честь. Улыбался и пострадавший дедушка. Ну, как же, сам Гагарин перед ним. Гагарина увезли с места аварии на какой-то другой машине, но что-то все-таки засвербило у него в душе, и он вернулся. И узнал, что его вину милиционер приписывал старику. После этого случая что-то в душе Гагарина, как пишут очевидцы, перевернулось, и он стал медленно очищаться от угара славы. Я цитирую воспоминания одного из свидетелей этой ситуации. А до аварии ведь было много того, о чем говорить не принято. Может быть, мы начали с самого конца, и все же, Павел, для того, чтобы человек спохватился и понял, что что-то происходит не так с ним в лучах его славы, с его рассудком, с окружающим его миром, с его жизнью. Неужели нужен вот такой сильный стресс?
2: Я думаю, что в ряде случаев не поможет и стресс. Возможно, могла бы помочь иногда психотерапия. Увы, в период жизни Юрия Алексеевича Гагарина психотерапия была недоступна, и мы знаем, как трагически закончилась его жизнь. Я хочу сказать, что опрошенные москвичи резонно связали деньги вместе со славой, которую можно было бы назвать успехом, и они упомянули за меня, я лишь цитирую, слова такие, как «развращение» и «соблазн». Я бы сказал, что опасность любого успеха, будь то славы или тех же внезапных денег, она идет одновременно и изнутри, и снаружи. Изнутри она идет потому, что некогда все мы, будучи малыми детьми, ради любви к нашим идеалам, то бишь к нашим родителям и другим взрослым, которых мы идеализировали, которых мы обожествляли, пошли на жертвы, на большие жертвы, и это жертвы хорошего воспитания, то бишь отказались от наших самых потаенных желаний и загнали их в глубины нашего бессознательного. В тот момент, когда этот успех случается, тогда у человека возникает ощущение, что его собственное «я» полностью соответствует тем идеалам, обожествленным идеалам, усвоенным с детства.
20: И что этих монстров можно выпустить наружу?
2: И они сами вылезают наружу, поскольку человеку кажется бессознательно, что нет никакой необходимости больше ни от чего отказываться, ничего давить. И эти выскочившие наружу монстры, они прорываются в разного рода странных поступках знаменитостей. Быть может, трагическая гибель Юрия Алексеевича была как раз следствием такого рода технической ошибки. Но есть и другая сторона, внешняя, от которой говорили тоже люди, и она сильно звучит в эпизоде, который вы процитировали. Вы говорили об улыбающемся милиционере и о восторженном пенсионере. Дело в том, что общество нуждается в людях со славой. Оно их создает, оно и просто навязывает людям со славой обязанность вести себя не так, как обычные люди, а именно так, как обычные люди позволить себя вести не могут. То бишь здесь еще и внешнее давление по развращению и соблазнению.
20: Спасибо, Павел. Мы примем первый звонок. У нас постоянный слушатель нашей программы на линии из Петербурга, Георгий. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте. Слушаем. Это прекрасная тема, она довольно подробно разработана разными людьми. Ну, кратко можно так сказать. Если человек проходит через тяжелые внутренние и внешние испытания в своей жизни, сохранив твердость духа и гибкость и свежесть души, то он получает так называемые ступени посвящения. И, ну, их 12, ну, 5-6 довольно многие люди проходят. Но дело вот в чем. Почему не проходят многие? Они спадают, падают с этого пути. Неправильный выбор свободной воли. Недостаточная искренность во внутренней жизни, в отношении там с Богом, с людьми. Ну, я на этом закончу. Спасибо.
20: Спасибо вам, Георгий. И я хочу привести еще один фрагмент, который я нашла, когда готовилась к этой передаче. Это фрагмент из интервью с Аллой Борисовной Пугачевой. Она сказала: «Любому творческому человеку нужно быть готовым к звездному пути. Те, кто не выдерживают испытания славы, спиваются, разоряются. Я же до сих пор волнуюсь перед выходом на сцену, потому что то, что зрители прощают другим, Алле Пугачевой не простят». Виктория, так ли это, на ваш взгляд? Или все же наоборот, кумиру простят всегда гораздо больше?
19: Я бы хотела обратить сразу внимание на определенные, на некоторые слова в речи Аллы Борисовны, которые уже описывают, что за личность, которая может все-таки выдержать и выстоять, она называет творчество. То есть первое в ее все-таки, наверное, жизненных ценностях было огромное желание творить, петь, и без этого она не могла. И славу, возможно, она воспринимала как естественное продолжение этой основной истинной ценности. И дальше она говорит, что не простят зрители. Я думаю, что речь идет о внутренней требовательности к себе и то, что она не позволяет себе простить в своем вот этом вот статусе все-таки известной дивы. И таким образом наши внутренние ценности, одна из слушательниц из тех, кого вы опрашивали на улице, сказала, что у нас внутри. То есть насколько личность цельна, насколько в ней выработались свои уже ценности, свои личные, не только желание соответствовать этому взгляду, искать этот взгляд, о котором Павел Качалов уже говорил, взгляд мамы восхищенный, и это, соответственно, ты для нее бог и центр, и уже другого не существует. И, конечно, когда человек выходит на сцену, ну, в символическом смысле, это не обязательно сцена театра или концертный зал, это сцена публичная, тогда он попадает под этот взгляд, и тогда он может чувствовать себя вот этим ребенком под взглядом мамы, для которого, возможно, все, которому она все позволяет, как, в общем, предмету своего любви и обожания. И публика в данном случае предмет любви и обожания, которая должна простить все. И поэтому такой кумир с отсутствием своих внутренних ценностей может почувствовать, что ему все возможно. Например, эта история с красным светом, она везде, мы ее сплошь и рядом видим на улице, когда есть определенные типы машин, которые должны ехать на красный свет. Вот, например, то, что не позволено другим.
20: Спасибо, Виктория. Павел, вы согласны?
2: Я согласен, но я как хотел бы поставить точки над «и», как это у меня бывает. Виктория успела сказать о восторженном взгляде мамы. Я бы сказал, что нас испытание славы, оно обнаруживает, насколько человек потом усвоил запрещающие слова и запрещающий взор папы, разделяющий отца ребенка с матерью. Если этот запрет был усвоен, то испытания не столь страшны.
19: И он может их выдержать.
2: Да. Mm-hmm. Если же этого запрета усвоено не было, и человек несет в себе ностальгическую тоску по восторженному материнскому взгляду и только ждет, когда он, наконец, выглянет из-за угла, вот тогда слава по-настоящему опасна.
19: Ну, я, в общем-то, это и хотела.
20: Спасибо, отметить. Виктория, спасибо, Павел. Мы продолжим сразу после короткого объявления.
4: По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
20: На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Личное дело». Об испытании славы сегодня говорят психоаналитики Виктория Потапова и Павел Качалов. И поскольку у нас в студии психоаналитики, давайте вернемся к истокам все-таки. Дети, которые становятся знаменитыми, изломанные зачастую судьбы. Однажды этому была посвящена целая программа «Личное дело», и сейчас меня интересует немножко другой аспект. Одна знаменитая голливудская актриса на вопрос о том, позволит ли она своим детям сниматься в кино, ответила так. «Я разрешу им это только в том возрасте, когда они смогут достойно справиться со славой». Павел, что это за возраст, на ваш взгляд, если можно уйти от индивидуальных особенностей и попробовать обобщить?
2: Ну, вероятно, это возраст после полового созревания, после подросткового возраста. До этого личность еще формирующаяся. Я полагаю, что эта голливудская актриса, она несколько сведущая в психологии и, возможно, психоанализе, ибо нигде нет такой в мире высокой концентрации психоаналитических кабинетов, как в Беверли-Хиллз. Один кабинет на 300 человек населения, от грудных младенцев до стариков. Так что, возможно, она понимает, что ее развивающиеся дети все еще нуждаются в воздействии реальных родителей, реальной матери, отца, в частности, в воспитании запретами.
20: Спасибо, Павел. И Виктория, а не кажется ли вам, что как раз в период до полового созревания ребенок все-таки более управляем родителями, и родителям легче корректировать вот те последствия славы, которые могут обрушиться на ребенка там 6, 7, 10 лет, возможно. А вот как раз дальше-то уже идет такая лавина своих подростковых трудностей, что, может быть, как раз в тот момент нужно останавливать.
19: Вы так говорите, как будто бы вот родившийся младенец, тут же основная его мечта попасть на экран. экрана или на сцену. Давайте будем здесь реалистами. И я думаю, Павел сказал, что, возможно, актриса, о которой идет речь, это человек, прошедший, имеющий опыт психоаналитической культуры, но также, возможно, это и личный опыт. Известны там Дрю Бэрримор и сколько угодно, та же Лайза Минелли, актрис, ее мать, девочка из фильма «Волшебник страны Оз», которые практически были на грани психологического личностного развала и распада, потому что их карьера началась часто по желанию их родителей и чаще всего матерей. Или эти юные звезды подиума, юные манекенщики чуть ли не младенческого возраста. Неужели это их желание? Ребенку всегда свойственно появиться, убежать и делать то, что он чувствует, и ходить по подиуму или играть какую-то длинную роль ради аплодисментов. Он это, если делает, как мы уже говорили, делает ради огромного желания, ради сияющих и восхищенных глаз своей матери. И зрелые родители всегда позволяют, что значит управлять, быть зрелым родителем, который позволяет или формирует будущую личность, способную справиться со славой и со всеми искушениями взрослого мира. Это именно те, которые позволяют ему слышать себя, и слышат и видят его собственные желания, они видят его как продолжение своих собственных притязаний амбиции. К славе, амбиции, там, сцене и прочее. И тогда такой родитель позволит ребенку выступить, наверное, когда он хочет, на каком-то семейном празднике. А если не хочет, то выдержит, что он залезет под стул, и вполне его никто не будет ругать и позорить. И вот такой ребенок потом поймет, что да, то, что он любит петь дома, то, что он любит, так скажем, какие-то скетчи разыгрывать, это потом он, это образ его жизни, это то, что ему доставляет удовольствие, и, наверное, с этим он может выйти куда-то, показать это людям и показать, то есть, и другому то, о чем Павел Валерьевич говорил, то есть показать другой, это символический отец, да, то есть показать другому, и другой это тоже примет. Таким образом, здесь возможность оторваться от желаний и восхищенного взгляда матери, да, и уйти под, допустим, более такой серьезный взгляд, более оценивающий взгляд отца, то есть выйти на публику, на люди, это дает возможность ребенку, прошедшему вот таким образом до своего полового развития, все эти сложные стадии, да, своего психосексуального становления, это позволит потом ему справиться и с искушением, которое будет. Возможно, где-то он может потеряться, но вот как со случай с Гагарином, он вернулся, у него есть, что мы называем тестирование реальности. Да, ситуация, он понял, что он оторвался, но он готов принять тот опыт, протестировав в реальности. Он понял, что он обидел кого-то, что это его слава кого-то, наоборот, очень ранит. И таким образом найти свое место, промежуточное в этой ситуации, чтобы и пользоваться славой, и не давить вокруг людей себя.
20: Спасибо, Виктория. У нас еще один звонок, и снова Петербург на линии. Антон, здравствуйте, вы в эфире.
5: Здравствуйте, благодарю.

0: на радио «Свобода», чтобы за деньги американских налогоплательщиков, извините, пролечить мозги. Вы, наверное, из Восточноевропейского института, нет?
1: Спасибо, Антон, за ваш звонок. Павлу Качалову передаю прокомментировать его. Павел, пожалуйста.
2: Ну, я понимаю, разумеется, что даже такая небольшая слава, как приглашение на «Радио Свобода», может вызывать зависть.
1: И раздражение.
2: И гнев, и ненависть. Это то, с чем сталкиваются все люди, которые добились хоть какого-то ни было успеха. И это, возможно, многим из них помогает как раз не свихнуться. Что же для меня, то я хотел бы вернуться к комментарии, который давал на предыдущий тезис Виктория Анатольевна, поскольку он мне показался более интересным, и хотел бы уточнить, что в случае с детьми этот восторженный взгляд их матерей, чаще всего посылающих их на подиум или на актерскую деятельность, можно еще назвать соблазняющим и возбуждающим. И я бы хотел подчеркнуть, что дети просто не в состоянии выдержать свое возбуждение, и работа воспитания, в отличие, кстати, от работы психоанализа или терапии, во многом сводится к тому, чтобы это возбуждение сдерживать всячески, его тормозить. И поэтому это испытание славы для детей, особенно до подросткового возраста, воистину бывает невыносимо и просто, ну, антифизиологично.
1: Спасибо, Павел и Виктория. Вот, кстати, в злобном звонке Антона из Петербурга, который у нас только что прозвучал, прозвучала такая мысль, что человек действительно чуть ли не с пелёнок начинает стремиться к славе, ведь как бы это противоречит тому, о чем вы говорили.
3: Безусловно, и это нормально, что ребенок стремится к вот, получению одобрения родителей, к этому взгляду материнскому. И так называемое соблазнение, мы говорим, оно существует, как, потому что ребенок, как еще ребенок, ну, в общем-то, существо маленькое, оно нуждается в одобрении, оно нуждается в похвале, но оно также...
2: Я не назвал бы это славой, это назвал, сказал бы, стремлением к любви.
3: Да, да, то есть к любви, к одобрению, и увидеть в глазах своей матери любовь и восхищение. Но о чем мы говорим? Это важно, чтобы ребенок увидел это и в глазах отца, и чтобы мать позволила это. Тогда такой ребенок сможет... Мы не говорим, что не нужно стремиться к славе, что нужно там... кстати, если уж к вопросу, то мы далеко не из Восточноевропейского института, а из Парижского. То есть мы шли за своими интересами, мы поехали за границу, мы там жили, работали, учились и вернулись сюда не только за славой, а за тем, чтобы мы то, что делали, смогли здесь передать людям, как-то позволить, чтобы это появилось в нашей культуре, и для того, чтобы в том числе и быть известными, и чтобы было известно то, что мы делаем.
1: Вот. Спасибо, Виктория. Павел, еще один короткий вопрос. Вот если, например, родитель видит в ребенке то самое стремление к славе или к любви, как вы это называете, должен ли родитель, давая зеленый свет ребенку или не давая, учитывать какие-то индивидуальные особенности характера этого конкретного ребенка, понимая, ребенок выдержит, не выдержит? Коротко, пожалуйста, у нас мало времени до перерыва.
2: Ну, вопрос сам собой разумеющийся. Индивидуальные особенности учитывать нужно. Но я бы хотел, как всегда, подчеркнуть нечто общее, что должно присутствовать. Это все-таки запрет. И запрет не индивидуальный, а общий. И это запрет на чрезмерную любовную близость, на любовные притязания к родителям. Вот что должно звучать в воспитании.
1: Спасибо, Павел. Павел, мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня об одном из самых серьезных испытаний в жизни – испытании славой, сразу после краткой сводки новостей.
4: Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
5: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Личное дело. Известные люди.
1: Павел, ну вот согласитесь, что много раз, наверное, всем нам доводилось видеть каких-то известных людей,

0: в довольно неприглядных ролях и ситуациях.
1: Так вот, вы успели мне, Таня, возразить, когда я вам сказал про ребенка, сидящего на горшке, и на которого смотрят восторженно. Вы заявили, будто бы гости непременно смотрят на этого ребенка с отвращением. Так вот, я вам возражу снова, что, во-первых, во всех нас сохранилась где-то еще ностальгия и тоска по тем временам, когда мы такими ребенками были, и поэтому и сохранилось желание таких ребенков видеть на сцене, сидящими на горшках. Ну, конечно же, не занимающимся тем же самым, но приблизительно. Именно отсюда и рождаются такие краткосрочные кумиры, как, допустим, приведенный вами Шатунов или Бой Джордж, более известный на международной арене. И они всегда непременно очень инфантильные, очень похожи на маленьких детей. И то, что они делают перед нашими глазами, позволяет нам заново пережить тоску, утраченную нами детского рая, когда так, без особых усилий, без труда, мы получали славу и любовь наших родителей. Вот, то есть общество само по себе таких кумиров рождает и будет рождать всегда.
0: Я всякий раз, когда слушаю вас, Павел, я думаю, как же мы ужасны.
2: Личное дело. Известные люди. Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 24 марта 2005 года.
0: Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Гипертрофированная заносчивость многих известных или богатых людей – это вырвавшийся на поверхность комплекс неполноценности, пишет на сайт «Свобода» Дмитрий Георгиевич. «Мне еще думается, что портит человека только незаслуженные деньги и незаслуженная слава». Итак, мы продолжаем говорить о том, как переживают славу известные люди. Мои гости сегодня – член Парижского психоаналитического общества, президент общества психоаналитиков, доцент Виктория Потапова и психоаналитик Парижского института психоанализа, директор НИИ психоанализа, доцент Павел Качалов. Ведет программу Татьяна Ткачук. И у нас из Москвы Наталья Михайловна на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте. Мне кажется, немножечко одностороннее. Имеется в виду популярность. Вот когда цель – популярность, и когда она достигается, вот тогда все неприятности с человеком, и с мамой, и с детьми, и со всем. Если же у человека цель, положим, наука, он учится, он работает, никто его не знает, и вдруг ему дают Нобелевскую премию. Он становится известен, слава к нему приходит. Но это его абсолютно не меняет. Он тут же бежит в свою лабораторию, продолжает работать. Вот, по-моему, тут совершенно разные вещи. Слава как заслуженная оценка, это не портит человека. И популярность, которая иногда совершенно незаслуженно достигает человека.
0: Спасибо. Но вот так совпало, что наша слушательница говорит практически о том же, о чем было письмо, процитированное мной чуть выше, то есть заслуженный или незаслуженный успех приходит к человеку, легкий он или трудный, что за этим стоит. Но еще вот так вот сферы жизни она разделила, да, то есть явно совершенно отделила актеров, предположим, так назовем их так, в одну группу объединим, да, от людей, предположим, науки. Виктория, насколько вы согласны с такой точкой зрения?
4: Ну, я абсолютно согласна с тем, что если человек увлечен своим делом, и это не важно, есть люди, которые не могут не петь, есть люди, которые не могут, ну, журналисты известные, и для меня, например, ну, примером таком человека с глубокой культурой и в то же время с большим уважением и славой, может быть, это Познер, и тем не менее, ну, в общем, человек совершенно удивительной скромности и культуры. И я согласна, что здесь, наверное, нужно вести речь об истинных ценностях, то есть есть ли ценность в том, чтобы петь, чтобы играть, чтобы творить, и потом, естественно, сопровождение вот этой славы, безусловно, такие люди, у них есть основа внутренняя. Либо сейчас, мы знаем, популярна «Фабрика звезд», тот же Голливуд, о котором вы говорили, говорили «Фабрика звезд», тот же сейчас целая серия передач, движений, течений, «Звезда», «Фабрика звезд». звезд и прочее, прочее. То есть это уже создание кумиров, создание, я бы сказала, даже фетишей. И, безусловно, от этих людей ждут конкретного соответствия уже ожиданиям вот этой вот публики, массы, то, что входит, в общем-то, в понятие масс-культура, наверное. И, безусловно, эти люди подвергаются большим испытаниям, с одной стороны. С другой стороны, они, видимо, туда и рвутся. Для чего? Да? То есть они рвутся потому, что они не могут там не петь, не могут не сказать что-то, или они рвутся, потому что они не могут не быть под взглядами других. Они ищут именно этого взгляда. Тогда, конечно, здесь очень сложные личностные моменты, которые им тоже, в общем-то, возможно, придется пережить.
0: Спасибо, Виктория. Но вот вы сейчас упомянули скромность и культуру как два таких фактора, которые могут защитить человека от того, чтобы он превратился в бог знает во что, под лучами этой славы. Еще вот иногда упоминают такие качества, как юмор и самоирония. Вот считается, что слава Леонардо Ди Каприо, которая пришла к нему в одночасье после «Титаника», едва не сломала судьбу тогда еще совсем юного актера. И именно о нем пишут, что только чувство юмора и ироничное отношение к самому себе помогли ему спастись от какой-то деградации, возможно, личностной. Павел, на ваш взгляд, это значительная броня против морального разложения? Или все же, мне кажется, это мне кажется, я не знаю, как кажется вам, наличие или отсутствие у человека какого-то здравого смысла?
1: Я думаю, что это вопрос того, каким образом достигнута слава в той или иной области. Если эта слава достигнута путем труда, усилий, прохождения некоторых этапов, напоминающих, в общем-то, этапы взросления и развития человека...
0: Ну вот, простите, я перебью. Вот Ди Каприо снялся в фильме. Съемки были нелегкими. Это как, тяжелый путь? Или...
1: Может быть, это может быть тяжелый путь. Это может быть путь тяжелого обучения актерскому мастерству. И в этом случае слава воспринимается как нечто более-менее заслуженное, как заслуженным становится право, которое приобретает человек с взрослением. Если же слава возникает иным образом, более случайным, то это похоже на положение ребенка, который сидит на своем горшке и вызывает восторг у собственных родителей. Бывает очень сильный восторг, но бывает, что он такой взрослый ребенок вызывает восторг и у гораздо большей по размеру публики.
0: Да, ну что характерно, ребенок-то только у родителей этот восторг вызывает. Гости, которым зачастую демонстрируется это зрелище, в восторге от этого, как правило, не бывает. Виктория, пожалуйста.
4: Ну, если вернуться к примеру Ди Каприо, я бы сказала, что не с «Титаника» он начался, а великолепный фильм, который он роль сыграл Рэмбо, фильм «Рэмбо и Верлен», ему было 18 или 19 лет, это сложный, сложнейший персонаж, который он великолепно сыграл. Я помню, тогда еще обратила внимание и подумала, насколько глубокая, интересная личность и какая у нее, возможно, артистическая судьба. Последний его фильм «Авиатор». Он искал этот сценарий, не его пригласили. Он искал продюсера. То есть он пытался, он все время боролся с этим вот штампом. Да? То есть возможность... Две существовало таких вот версии. Либо он бы пошел бы по пути кумира публики, да, вот этого слащавого персонажа, вот, хотя и романтического такого, либо все-таки он искал реализации своих каких-то глубинных переживаний, и, так скажем, я думаю, что этот актер очень сложный такой, и судьбы, и сложной внутренней структуры, который навряд ли потеряется, у него есть, и этот юмор, это не просто юмор, это возможность взглянуть на себя, внутреннего взгляда, это возможность подшутить над собой, то есть это значит, есть уже цельность, и нет такого страха, да, если надо мной подшутят или я подшучу, то я потеряюсь и исчезну. Значит, у него есть цельность, есть внутренние структуры и внутренние опоры.
0: Спасибо, Виктория. Примем два звонка, оба из Петербурга. Владимир Сергеевич, здравствуйте, вы в эфире.
5: Здравствуйте. И слава, и власть – это розовый фильтр, ограничивающий общение и восприятие круга общения. А самое главное – это влияет на адекватность оценки и самооценки поступков, понимаете? И то, и другое – это изоляция. Наносит не обязательно наносит ущерб личности, особенно когда эта личность еще не сформировалась. Спасибо.
0: Спасибо вам. Но довольно странная точка зрения. Я, например, довольно близко знакома с одним очень популярным актером. Ну, такой ширины круг общения, который имеет он, дай бог, иметь 10 из нас вместе сложенных, связанных. Примем еще один звонок. Петербург, Александр, здравствуйте, мы вас
6: слушаем.
0: Добрый
6: день. Цитатку хотелось бы, с цитатки начать. Мы все глядим на Наполеоны, двуногих тварей миллионы. И вторая цитатка. «Жалкий род людской, достойный слез их меха, жрецы минутного, поклонники успеха» и так дальше. Вот мне тема не нравится вот чем. Мы имманентно принимаем, что слава – это данность человеческая. Вот я-то глубоко уверен, что в конце 21 века и Голливуд, и спортивные звезды, то есть звезды погаснут, потому что, скажем, это уже кумиры, это те самые уже кумиры, о которых говорит христианство. Вот здесь Ди Каприо приводили. Я готов утверждать, что я найду в городе Питере тысячи мальчиков, которые сыграют не хуже Ди Каприо, потому что кино – это целлулоид, это магия целлулоида. И актерских способностей там не требуется. Так же, как и все звезды Голливуда, для меня вещи абсолютно дутые. Вот когда мы говорим о славе, нужно понимать, что такое слава и цель этой славы, да?
0: Спасибо, Александр, поняли вашу точку зрения. Вот у нас на сайте есть письмо, человек подписался фамилией Карабасов, не знаю уж, как на самом деле его зовут. Он пишет о том, что чем темнее вокруг, тем легче быть звездой. Ну, действительно, если вспомнить популярность Юры Шатунова из «Ласкового мая» в конце 80-х, вот сравнительно недавний скандал вокруг хамства Филиппа Киркорова, то, наверное, тему славы, испытания славы даже и обсуждать не хочется. Хотя, пожалуй, Ди Каприо к этому списку трудно отнести. Но если наравне с этими людьми вспомнить Евгения Леонова, Иннокентия Смоктуновского, разговор приобретает, согласитесь, другой оттенок. «Люди высокой культуры не подвержены болезням славы», пишет нам на сайт еще один литературный персонаж, подписавшийся Хлестаков. «Они не кичатся своей известностью, даже немного стесняются, если видят проявление какого-то пиетета со стороны собеседника. Виктория, у вас очень широкий круг клиентов. Доводилось ли вам, когда бы то ни было, сталкиваться с известными людьми, не подвергшимися деформации личности? И наоборот, были ли среди ваших клиентов те, кого явно нужно было лечить от той самой звездной болезни?»
4: Ну,
0: фамилия не обязательно, просто
4: безусловно,
0: в качестве...
4: Безусловно, как-то сталкиваешься и в профессиональной деятельности, ну и в жизненных ситуациях. Но я бы не говорила о подвергшейся деформации. Мы не сторонники того, что вот слава произошла, и тут-то это деформировало. Слава лишь высветила те или иные особенности зрелости, цельности личности, либо, наоборот, еще ее незрелости.
0: А если высветило чудовищные вещи какие-то?
4: Вы знаете, такие люди, что называется, чудовищные вещи, если вы говорите о клиентах, они не придут. Они именно реализуют, для них это и нужно. Вот эта слава, эта сцена, власть, там, деньги, да, для того, чтобы это чудовищное, как вы говорите, маскировать, для того, чтобы это чудовищное каким-то образом трансформировать. И я думаю, что как раз на кушетке у психоаналитика у них как раз нет этой вот интроспекции, желания заглянуть в себя и найти какую-то свою внутреннюю реальность, да, и наоборот, люди, тут уже говорилось, что это не просто иногда, вот как уже случилась такая даже сцена психодраматическая у нас во время передачи, позвонили, сказали, а вот вы такие-то, такие-то, и, безусловно, люди, которые выходят на сцену жизни, я не говорю только об артистической сцене, да, безусловно, они подвержены и как бы ожиданиям, которые ждут от кумира, и также критики, то, что непозволительно этому кумиру, то, на что он не имеет права. И на самом деле это не всегда относится к ним, к этим людям. Это относится к ожиданиям публики. Да? И, безусловно, это ранит, это больно. И как бы личность иногда такая достаточно хрупкая. Если вы говорили о Смоктуновском, он был скромный, действительно великолепный актер, сильная, интересная личность. Но в то же время, я думаю, и что-то было очень больно принимать. Это тонко чувствующая личность. И поэтому такие люди, конечно, оказываются... Возможно, оказываются на кушетке, и, возможно, чтобы найти себя, чтобы защитить себя, чтобы как бы вот оставить свой этот внутренний мир. Неважно, может быть, у него очень много друзей, как вы говорите, или как вот радиослушатель сказал, что они уходят в изоляцию. Неважно, он может, имея много друзей, тоже такое вот убегание, избегание от себя, от славы использовать. Поэтому такие люди, конечно, появляются, приходят...
0: Спасибо, Виктория. Павел, но вот согласитесь, что много раз, наверное, всем нам доводилось видеть каких-то известных людей, ну, в довольно неприглядных ролях и ситуациях.
1: Так вот, вы успели мне, Таня, возразить, когда я вам сказал про ребенка, сидящего на горшке, и на которого смотрят восторженно. Вы заявили, будто бы гости непременно смотрят на этого ребенка с возвращением. Так вот, я вам возражу снова, что, во-первых, во всех нас сохранилась где-то еще ностальгия и тоска по тем временам, когда мы такими ребенками были, и поэтому и сохранилось желание таких ребенков видеть на сцене, сидящими на горшках. Ну, конечно же, не занимающимся тем же самым, но приблизительно. Именно отсюда и рождаются такие краткосрочные кумиры, как, допустим, приведенный вами Шатунов или Бой Джордж, более известный на международной арене. И они всегда непременно очень инфантильные, очень похожи на маленьких детей. И то, что они делают перед нашими глазами, позволяет нам заново пережить тоску, утраченную нами детского рая, когда так, без особых усилий, без труда, мы получали славу и любовь наших родителей. Вот, то есть общество само по себе таких кумиров рождает и будет рождать всегда.
0: Я всякий раз, когда слушаю вас, Павел, я думаю, как же мы ужасны. Спасибо вам за ответ. Мы продолжим сразу после короткого объявления.
7: Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, бизнесменов, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов на волнах «Радио Свобода».

0: Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Личное дело», в которой об испытании славы говорят психоаналитики Павел Качалов и Виктория Потапова. И я вспомнила такую притчу. Два друга мотыжили землю и наткнулись лопатами на кусочки золота. Они отбросили их в сторону и продолжали работать, молча, не обсуждая эту ситуацию между собой. Потом они постелили рядом две циновки и сели читать книги. Мимо них проехала карета знатного вельможи. Один из друзей вскочил и восхищенно посмотрел ей вслед. Другой, задумавшись, сложил свою циновку, встал и ушел. Он решил не ждать дня, когда друг, не выдержав испытания славы, предаст его. Хотя испытание богатством только что они оба выдержали. Виктория, на ваш взгляд, с чем труднее все же справиться достойно? С неожиданным богатством? Вот я сейчас имею в виду тех людей, про которых, например, хорваты, у них есть такое очень хорошее выражение. Они говорят, человек, разбогатевший в течение одной ночи. Вот с таким неожиданно привалившим тебе богатством или все же с неожиданной славой, известностью, когда, например, выходит на экраны фильм, и ты просто утром просыпаешься знаменитым?
1: Ну, я думаю, что если вернуться к горшку, на котором вы только что закончили, то здесь как бы есть два момента. Взгляд, да, этот восхищенный, и то, что есть в горшке, да. То есть на самом деле те ценности, как ребенку кажется, он приносит. И, конечно, на самом деле деньги и слава, возможности, они очень близко связаны. Но, возможно, в этой вот притче, которую вы упоминаете, здесь показано, да, еще можно устоять вот перед деньгами, но перед то, что видно взгляду, да, и то, что, в общем-то, есть в каждом из нас, как Павел Валерьевич сказал, что вот этот ребенок, он остается. И, конечно, очутиться под взглядами там миллионов, это очень возбуждает. Это то, что влечет. И, безусловно, есть ли другие ценности? Есть ли ценности, которые не только там спрятаны, вот, которые ты можешь творить как ребенок, а ценности, которые ты уже можешь творить как более зрелый человек, я не знаю, писать, созидать, слушать, говорить, я не знаю, строить, конструировать. Но вот то, что, собственно, называется творчеством, то, о чем многие слушатели говорили, это базовая, это основная ценность. То есть мы опять приходим к истинным ценностям и к ложным, собственно, создание фетиша, создание кумира, который необходим и который всегда будет. Я не очень согласна с радиослушателем, который сказал, да, вот в 21 веке там все это исчезнет. Ну, если он идеально думает, что мы перейдем совсем в виртуальное пространство, ну, и там будут свои персонажи. Конечно, я согласна с Павлом Качаловым, который говорит, что это неизбежно, это часть нас, и публика будет проецировать и ожидать этих кумиров.
0: Спасибо, Виктория. А я хочу вспомнить вот выражение «огонь, вода и медные трубы». Откуда оно взялось? Этот оборот ведет свою историю с тех времен, когда подозреваемых в преступлениях проверяли. Сначала огнем, руку держали над огнем. Если рана заживала быстро, то человека признавали невиновным. А потом его бросали в воду, в реку или в озеро. Человек либо тонул, либо выплывал. Соответственно, по этим признакам тоже делали вывод о его виновности или невиновности. А вот медные трубы добавились к этой поговорке, если верить Далю, после Отечественной войны 1812 года. И все-таки вот некоторая несуразица в том, что мы сегодня обсуждаем, на мой взгляд, есть. Любой нормальный человек хочет успеха, в глубине души к нему стремится. С этим не будут спорить ни мои гости, ни мои эксперты сегодняшние, я думаю, ни слушатели. И вот он его достигает. Нам бы ему завидовать бы по-хорошему, чем мы занимаемся уже почти час. Мы этих людей жалеем, анализируем какие-то их проявления и поступки, выявляем какие-то их болезненные реакции психики, говорим о том, что человек не справляется с чем-то. Павел, вообще, на самом деле, мы не преувеличиваем опасность славы?
2: Конечно, преувеличиваем. И главное, для кого? Очень характерен звонок последнего вашего звонившего. Он сказал об унижении ближних. Он сказал, то есть, о том, что он сам испытывает, видимо, при столкновении со славой других, которая ему не досталась. И что касается испытания огнем и водой, я хочу сказать, что в средние века это называлось ордалией, и эти испытания применялись к людям, чем-то отличавшимся от окружающих, например, к слишком искусным ремесленникам или к слишком хорошо понимавшим толк во врачевании женщинам, и тогда им в руки вкладывали кусок раскаленного железа.
1: К ведьмам, другими словами.
2: Да, к, иначе, к ведьмам. Либо же их связывали и бросали связанными в водоем. Если несчастная жертва всплывала из водоема, то она точно была ведьмой, и достаточно была, и, следовательно, ее вешали. Если же она тонула, то она была, значит, нормальной, обычной женщиной.
1: Значит, ошиблись, не ведьма.
2: Ошиблись, да. Точно так же и с вложенным в руки раскаленным железом. Если возникали ожоги, то, следовательно, человек ни в чем не виновен, и искалеченный навсегда человек отправляли, так сказать, жить своей жизнью.
1: Но славу-то почему к этому списку приписали? Это же тяжкие испытания, то, что вы рассказываете. Тонуть, обжигаться.
2: Он, вероятно, после этого терял способность заниматься тем, что принесло ему славу и вызвало зависть и унижение окружающих. Если же ожогов каким-то образом не получалось, то его казнили. То есть зависть, она существовала всегда и, по-видимому, неискоренима.
1: Спасибо, Павел. Еще один звонок мы успеваем принять. Иван Иванович из Москвы. Здравствуйте, вы с нами.
3: Да, здравствуйте. Очень интересное обсуждение идет. И вот я должен сказать, что мои личные наблюдения за моими знакомыми людьми, известными, далеко не друзьями, коллегами, по разным обстоятельствам, привело меня к выводу, что слава – это, так сказать, продукт, который создается. И человека к славе как бы допускают, а потом, бывает, отстраняют. Причем, если взять конкретно, объяснить это направление, вот, скажем, в искусстве, раз, в политике – два, и, скажем, в науке – три, то там вполне все это объяснимо. Скажем, слава в культуре, в науке – это бренд. Это так или иначе деньги. Если картину, там, квадрат, допустим, известный за миллион купили, значит, будет доминировать такое-то направление в искусстве. С артистами эстрады это совершенно, так сказать, аксиома. Понятно, что, ну вот я очевидец, скажем, в колонном зале проходят мероприятия, и если туда заходит один из наших известных певцов-политиков, то он далеко не превзойдет своим уже зрелым пожилым голосом те молодые голоса, которые в этом зале бывают на тех же концертах. Но, тем не менее, его появление необходимо и знаковое, оно повышает статус мероприятия. То есть слава на имя, она как бы закладывается, это продукт, который кто-то всегда эксплуатирует. И люди, живущие во славе, это зачастую очень несчастные люди. В политике я вам ответственно заявляю, что человека, способного понимать и создавать самостоятельный взгляд, тоже близко не подпустят к популярности. Там нужны люди, близкие к понятию «говорящая голова», которые транслируют, передают, но не навредят. А что касается науки, то здесь вот такой фантастический пример. Я просто далек от науки, но представьте, вся экономика сегодня живет на энергоносителях углеродных. И вдруг некое великое изобретение, что вот солнечные лучи позволяют без всяких затрат пользоваться энергией.
1: Иван Иванович, я вас вынуждена прервать. У нас заканчивается эфир, да, мы поняли, о чем вы говорите. Мы, пожалуй, еще один звонок успеем принять от Марины из Москвы. Марина, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я очень коротко. Значит, если неправедная слава, значит, если человек трудился в науке много-много лет, что-то написал, что-то перепоменял, этот человек никогда не возгордится. И если человек ущербный, и его использовали, его... Потому что таланты даны всем. И вот просто по Фрейду человек, который ущербный, и его можно на чем-то держать постоянно на удочке, то есть за ним что-то такое, что может... Вот, в страхе его держит, что он откроется. Обычно вот этих людей и используют для их такой эфемерной, ненастоящей славы. И вот их боязнь, что это постоянно откроется, позволяет этим его эксплуататором, это его так называемой славы, манипулировать этим человеком. Поэтому эти люди сбиваются.
1: Марина, что вы имеете в виду? Вы имеете в виду какую-то псевдославу, псевдознаменитость?
4: Слава. Она в основном настоящая слава. Она не будет так проявляться. Она вся псевдо. Это фабрики звезд, эти...
1: Поняли. Марина, спасибо вам. Фрейд, некая ущербность, которая как крючок позволяет что-то с человеком делать. Павел?
2: Я бы сказал, что, к сожалению, не первый раз уже в звонках, теперь в звонке Ивана Ивановича возвращается тема обесценивания славы, заявление того, что слава кого-то никуда-то не подпустит, во что я не верю. Я думаю, что всех всюду подпустят, и талант всегда дорогу найдет.
0: К сожалению, не успеваем, Павел. Остаться нормальными людьми звездам мешает отсутствие чувства юмора по отношению к самим себе, написала на сайт «Свобода» Дарья из Москвы. Слишком всерьез они к себе относятся. Ну, я не могу с ней не согласиться, и думаю, мои гости ко мне присоединятся. Я благодарю за участие в программе членов Международной психоаналитической ассоциации, старших научных сотрудников, доцентов Викторию Потапову, президента общества психоаналитиков, и Павла Качалова, директора НИИ психоанализа. Режиссер программы Наталья Гуреева. Звонки сегодня принимала Белла Калоева. С вами этот час была Татьяна Ткачук. До встречи через неделю и оставайтесь на волнах свободы.

0: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
1: Привет, это Полина Галуева
2: и Виктор Кульганик.
1: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
2: И, конечно же, гражданина.
3: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
1: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
4: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
2: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
1: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
4: Говорят, что где-то есть острова.
1: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
5: Есть ухваченное за кадык время. Ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
1: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
2: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
4: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
2: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
6: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
1: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
2: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
7: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
2: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
8: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
2: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
6: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
2: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
9: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
2: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
9: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
10: А что попью ее, дать павшими? А что под Хлои секретаршими? А что попью ее пойти Циковский и по праздникам кино с Целиковскую?
11: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши в ее пайки Циковской по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
1: А из чего будет состоять наш подкаст?
2: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней дней до своей гибели.
12: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
1: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
13: Сузился вот этот вариант какого-то долгосрочного планирования.
14: В стране так много всего происходит, что Путину некогда говорить с Федеральным собранием. Почему президент избегает одного из главных ритуалов своей системы?
15: Последствий от таких атак нет, не было и быть не может.
14: Две трети страны ждет худшего. Путин успокаивает. Сейчас не так уж и плохо.
16: Раз уж на вопрос, кому и когда на Руси жить хорошо, ответить невозможно, тогда нужно задачу сформулировать по-другому. Когда в России жить тяжелее? Раньше, сейчас или потом? И последний вариант для политиков у власти, пожалуй, самый страшный. Он показывает, что от нынешней стабильности население ждет только беды. Подобную картину ожиданий уже рисует государственная социология. Две трети населения считают, что дальше только хуже. Выше этот показатель был только в пандемию. И что с того? Люди всегда ждут тяжелых времен, но государство-то как ни в чем не бывало. Но как бы не так. Кажется, всеобщая апатия накрыла и чиновников, и вот Путин их ругает.
17: Так в текущем году стартовала программа для должностных лиц, которые отвечают за кадровое обеспечение регионов и отраслей, за их адаптацию к технологическим изменениям. О запуске такой программы мы договорились в декабре прошлого года на заседании Госсовета. Каковы результаты? Далеко не все, к сожалению, заявленные должностные лица, заявленные в эту программу, участвуют в ней практически. Первый модуль завершил только 51 слушатель, это 43% от общего числа. Второй модуль осилили 73 человека, это 62%. То есть и посещаемость, прямо скажем, низкая, и успеваемость оставляет желать лучшего. Уважаемые коллеги, но это не игрушки, поверьте, честное слово.
16: Но зачем требовать от чиновников целеустремленности, если ты сам им не поставил задачу? Постановку целей или ежегодное послание к чиновникам или же к Федеральному собранию Путин откладывает уже второй год подряд. А теперь его представитель открыто говорит, что это конституционная вообще-то обязанность президента стране и вовсе не нужна. Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сегодня рассуждаем, куда система движется без курса и почему она это делает.
13: Я думаю, что это связано с текущим моментом.
18: Полпред Владимира Путина в Госдуме Гарри Минх допустил, что президент может отказаться от ежегодного послания Федеральному собранию. По словам Минха, это продиктовано нынешней политической реальностью.
13: Этот жанр сегодня, наверное, особенно в части представителей шоу-бизнеса, представители общественности, наверное, требует большей сдержанности. Все-таки во многом была и ритуальная часть послания, но она сейчас объективно должна быть другой.
18: Минх отметил, что из-за войны многие вопросы приходится решать ситуативно.
13: Очень сузился вот этот вариант какого-то долгосрочного планирования именно по законопроектной деятельности. И плюс к этому в тот же план правительственных инициатив не включается ни одна инициатива, которая предусмотрена поручениями президента. Это идет параллельным образом. И это тоже как элемент того, что до Думы доводится очень большой объем информации в виде инициатив правительства, как законопроекты, которые не включены в план законопроектной деятельности.
18: При этом Минх подчеркнул, что Путин на связи с законотворцами и все спорные моменты обсуждаются заранее. По словам полпреда, Путин не отклонил ни одного принятого 8-м созывом Госдумы закона.
13: Сегодня вышли вот на такой уровень. И связано это, как я сказал, прежде всего с консолидацией общества. И здесь огромная заслуга главы государства, видно прямо вот по этим цифрам, с 2000 года кардинально изменилась картина.
18: Обращаться к Федеральному собранию Путин должен по Конституции, но уже второй год подряд он свои обязанности не исполняет. В декабре 25 года Дмитрий Песков заявлял, когда Путин посчитает нужным, послание состоится. Это заявление идет вразрез с 84-й статьей главного закона страны. Последний раз в 24 году Путин выступал не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты. Тогда его, по сути, программную речь показывали в российских кинотеатрах и транслировали на билбордах страны.
19: Решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам. Нашей сплоченности, преданности родной стране, ответственности за ее судьбу. Эти качества четко, однозначно проявились в самом начале специальной военной операции, когда ее поддержало абсолютное большинство российского народа.
18: Путин отменял послание в год полномасштабного вторжения в Украину. В 22 году отказ Путин объяснил тем, что события развиваются очень динамично. Ему, цитата, «сложновато определить конкретные планы на ближайшее время». Не выступал Путин с посланием и в 2017 году. Оно состоялось 1 марта 2018 года, всего за 3 недели до президентских выборов. Путин тогда представил новейшие виды российского оружия.
19: «Мы приступили к разработке нового типа поколения, нового поколения ракет. В частности, в настоящее время Министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начали активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его «Сармат».
18: Примечательно, что на том федеральном собрании Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать. А новейшее оружие – это элемент сдерживания. В послании 2019 года Путин уделил противостоянию с Западом едва ли не пятую часть своего выступления.
19: Последние годы США проводят на российском направлении политику, которую вряд ли можно назвать дружественной. Законные интересы России игнорируются.
18: За год до полномасштабного вторжения в 2021 году Путин обозначил для Запада знаменитые красные линии.
19: У России есть свои интересы. Есть, конечно, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права. Как это, собственно, делают и другие государства мира. А если кто-то отказывается понимать эту очевидную вещь, не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию.
18: Само по себе послание Федеральному собранию – это видение президентом внутреннего и внешнего курса России. Но, видимо, затянувшаяся война, вместе с ней нарастающие экономические проблемы, падение рейтингов правящей партии самого Путина заставляют Кремль отказываться от привычных ритуалов.
16: О чем же говорит отказ от привычного ритуала, мы спросим у политолога Руслана Айсина. Он с нами на связи. Руслан, здравствуйте.
20: Здравствуйте, Артем.
16: Сперва хочу спросить, в чем же значение этого послания, в чем значение этого ритуала и как система реагирует на его отсутствие?
20: Все-таки послание – это важная форма взаимодействия Путина с элитой и попытка дать некий вектор определяющий. То есть вот стратегия, условно говоря, на год. Приободряющие, вот основные позиции, на которые надо усилить, на которые необходимо уделить особое внимание. Это внешняя политика, внутренняя политика. Ну, в общем, все ждут, готовятся так или иначе к этому ежегодному посланию, что Путин скажет что-то новенькое, где-то подчеркнет, где-то, значит, прикажет. Но в этот раз видно, что сказать ему нечего фундаментального. И здесь я, наверное, даже соглашусь с его полпредом в Госдуме, который сказал, что ну вот ситуация такова, что мы находимся в тактическом режиме, стратегического сказать ничего. Что действительно так и происходит. Путин и Кремль реагируют сугубо на какие-то внешние раздражители и на внутренние проблемы. Планировать он точно ничего не может, потому что, опять-таки, проблема настолько для него серьезна и где-то нерешаема, что выйти к Орби эт Урби, к селу и городу, он не может, потому что все, что он скажет, скорее всего, или не будет выполнено, или будет выглядеть сугубо как такие легковесные слова.
16: Опасно ли оставлять чиновников без вектора?
20: Ну, конечно, опасно, потому что чиновник, субъект ручной, в общем-то. Он требует, чтобы ему дали определенные инструкции, он требует, чтобы у него спросили, здесь направили, ну, никакой, конечно, самостоятельности быть не может, потому что, как известно, у нас самостоятельность и инициатива наказывается. Это один из, кстати говоря, серьезных вызовов для путинской вертикали. То есть он не может представить своему чиновничеству ясную, там, транспарентную, открытую стратегию. Что мы будем делать? Чего ожидать? Держать всех в страхе, ну, на этом тоже далеко не уедешь. Чиновники все-таки это большая и серьезная опора Путина, так же, как и бюджетники. И лишившись этой опоры, он, можно сказать, потеряет реальную власть, хотя может сохранить там номинальную.
0: А тот факт, что Путину приходится все больше принимать решений на лету, это говорит о усилении его авторитарной власти или наоборот о слабости?
20: Усиление авторитарной власти, но не усиление его, скажем, присутствия во властной системе. Потому что если он хочет все взять на себя, то в этом случае он просто надорвется. Если он хочет делегировать тому же чиновничеству, это значит, что он должен уйти куда-то в тень, например, что у него тоже не совсем получается. То есть Путин попал в очень парадоксальную ситуацию, на самом деле. Да, система выстроена под него, она моноцентричная, но этот моноцентр не может существовать без крепкого фундамента элит. Просто ему не на чем будет держаться. И вот классическая история, когда он берет много, и это много потом не может унести и падает, как уже было и в 1917 и 1991 годах, хотя в 1991 году трудно сказать, что была автократичная власть, да, она все-таки была более сложная, там механика и партии, и профсоюзы, и так называемая хозяйственная номенклатура, то здесь у Путина концепция упрощается. Мы видим, и управленческие решения упрощаются, да, и видение. И вот перед выборами, а давайте там яблоко берем, а давайте, значит, там других кандидатов не допустим, которые представляют угрозу для Кремля. То есть ситуация упрощается. А упрощенная ситуация для такой сложной страны, которая еще к тому же воюет и имеет огромное количество проблем, ну, в общем, смерти подобно.
0: Путин больше не отклоняет законы, так говорит его постоянный его уполномоченный представитель, но он говорит, что это рассказывает о консолидации Думы, Федерального собрания, чиновников, чиновничьего аппарата с президентом. Так ли это?
20: Ну, да, получается, народ и армия едины, народ и депутаты едины, но там просто некому, что называется, представлять или выдвигать законы, которые власть не устраивает. Во-первых, все законопроекты, как правило, они спускаются, как известно, с администрации президента. Госдума это одобряет, Путин это подписывает, согласно Конституции. Теперь и так называемые оппозиционные партии, там КПРФ, «Справедливая Россия», они все находятся в одной лодке. Они, естественно, не могут и не хотят противоречить Путину. Потому что вот я тут посмотрел истеричное выступление председателя «Справедливой России» Миронова, который возмущался, что там кого-то сняли с выборов одного из кандидатов от их партии. И вот Владимир Владимирович это видит, говорит он, мы ему пожалуемся. Ну, то есть это вот идея того, что надо бить челобитной к царю, она обязательно все решит. Она опять-таки драматичная, потому что этот царь, конечно, никакие проблемы решать не захочет, да и не может. А во-вторых, система, которая вешает все на одного человека или на одну институцию, конечно, не выдержит долго, потому что, ну, этот крючок, чекистский крючок, как помните, о котором писал Черкасов, он, наверное, уже где-то на изломе.
0: Ну и кажется, Владимир Путин пытается как-то подбодрить чиновников и население, Государственные социологи неоднократно спрашивали людей о том, что их больше всего беспокоит, и в последние недели это какие-то новости, связанные с войной. Одна из таких – это удары по складам компании Wildberries, это бьет и по экономике, и люди это замечают. И вот Владимир Путин на еженедельной встрече с экономистами отвечает на этот вызов.
3: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим, и знаем.
0: Ну вот Владимир Путин убеждает, что нет большого вреда. Руслан, а как вы думаете, подобными рассказами, что все не так плохо, получается ли у нынешней России поддержать веру в статус-кво, что сейчас еще не так плохо, как может быть потом?
20: Вы знаете, все время Сталин, выступая, сказал, что жить стало лучше, товарищи, и жить стало веселее. Вот такое ощущение, что Путин пытается эту риторику повторить. Все прекрасно понимают, что идет массовый террор в отношении населения. Идет война, эта война, в общем-то, проходит по каждому городу буквально крупному, да, что проблемы в экономике ощутимые, проблемы с социалкой, потому что люди чувствуют на себе эти проблемы, люди напряжены, потому что боятся, что вот-вот будет новая волна мобилизации. Опять-таки критиковать нельзя, потому что могут посадить, как, например, Шлосберга, которому дали 11 лет. Да, все это же накапливается, и Путин не отвечает на эти запросы. Он говорит, да, мы видим, удары наносятся, но они там не критичны. Да, вред приносят, но они не критичны. Но людям-то от этого, я извиняюсь, не становится спокойнее. Более того, вот то, что вы приводили, данные в ЦИОМ о 66% людей, которые очень сильно обеспокоены, я думаю, что этот тренд будет усиливаться, потому как раньше Путин выступал сугубо как терапевт, выходил и говорил, все будет хорошо, вот-вот закончим, или вот-вот нам надо будет чуть-чуть прошагать, потерпеть, и мы обязательно дойдем до светлого будущего. Сейчас ничего подобного нет. И это еще более усиливает напряжение и беспокойство населения. И вот вместо того, чтобы, условно говоря, на выборах в Государственную Думу этот протест как-то канализировать, да, допустить тоже Яблоко, например, или каких-то ярких кандидатов, власть это не делает. Она пытается купировать эту проблему. То есть она это давление пытается закрутить. Чем сильнее это давление, ну, раскрепощает, потому что не сегодня-завтра, это, конечно, крышку снесет. Но власть не хочет об этом думать, потому что это означает признание того, что она не на правильном пути. Поэтому будут твердить под нос, что все хорошо, прекрасная маркиза, Путин будет всячески раз выходить и какие-то циферки рассказывать, как он любит. Но опять-таки эти циферки видны в продовольственной корзине, эти циферки видны на табло заправочных станций, эти циферки видны по платежным бланкам ЖКХ, да, то есть... Рядового человека уже не обманешь красивыми речами, потому что он непосредственно на себе ощущает все эти тяготы.
0: Мне кажется, система тоже думает о своих запросах. У Владимира Путина тоже есть запросы. Он обращался к миллиардерам, что нужно помочь экономике, нужно покрыть дефицит бюджета. И на днях появились цифры. Давайте посмотрим, как с этим обстоит дело, и продолжим обсуждение.
21: Родина не означает, что ты только получаешь. Родина – это и... то, что ты обратно возвращаешь.
22: Так называемые добровольные взносы бизнеса в бюджет в этом году уже составили рекордные, без малого, 384 миллиарда рублей, пишет газета «Ведомости». Журналисты изучили данные системы «Электронный бюджет». Сумма в полтора раза больше, чем за весь прошлый год. Основной поток взносов пошел после марта 2026 года. Именно в марте, во время съезда Союза промышленников и предпринимателей, от некоего крупного бизнесмена якобы прозвучала инициатива, а почему бы не скидывать прикидываться на дефицитный российский бюджет. Путин идею одобрил, его пресс-секретарь Песков всячески подчеркивал, Кремль тут ни при чем. Инициатива, так сказать, снизу. Глава РСПП Шохин настаивает на том же.
4: Когда поступила первая инициатива со стороны крупного предпринимателя на встрече с президентом, речь шла о семейном бюджете. Каждый изыскивает свои возможности, семейные, корпоративные фонды. Главное для бизнеса, чтобы добровольные пожертвования не сопровождались увеличением фискальной нагрузки. Не в том смысле, что бизнес откупается, но должен быть выстроен баланс интересов между возможностями компаний и поддержкой бюджета.
22: Сборы с бизнеса едва ли перекроют дефицит российского госбюджета. За январь-июль он уже составил почти 6,5 триллионов рублей, пишет Washington Post. Издание констатирует рекордный отток наличных, в том числе за границу, на фоне участившихся ударов украинских беспилотников и растущих опасений, что Кремль якобы готов изымать депозиты для финансирования войны. С начала июня по середину августа, по данным Центробанка, россияне вывели со счетов 1 триллион 291 миллиард рублей. Общая сумма вывезенных в этом году средств превышает 2 триллиона рублей, изъятых еще в первый год после вторжения в Украину. Собеседники Washington Post, бывшие чиновники финансовых ведомств, говорят, что это большая проблема для российских банков, но прекрасно понимают тех, кто выводит деньги.
5: Беспилотники летают, все горит, нервозность растет. И, возможно, у людей начинает проявляться мудрость, здравый смысл. Наличные деньги нужно хранить под подушкой, а не где-нибудь в банке, откуда их можно никогда не вернуть.
22: Тем не менее, возможно, именно на частный капитал продолжат делать ставку российские власти. 19 августа, пишет издание Bell, Путину представят программу экономических реформ до 2030 года, которая должна развернуть замедление российской экономики. Программу подготовил аналитический центр при РАНХИКС «Третий Рим». Его научный руководитель, замглавы администрации президента, бывший министр экономики Максим Орешкин. С программой ознакомился журнал «Эксперт». Ключевые выводы такие. Прежние государственные стимулы почти исчерпаны. Наращивать госрасходы более невозможно. Если ничего не делать, рост российской экономики замедлится до 1,6% в год, вместо целевых 3%. Но менять формат расходов и гасить дефицит бюджета авторы программы планируют лишь к 2029 году. Это, считают журналисты, предполагаемый год окончания войны.
0: О плане по спасению экономики мы перед эфиром спросили экономического редактора The Bell Дениса Косинчука. Вот так он трактует перспективы этой затеи.
7: Мне кажется, можно характеризовать как план за все хорошее против всего плохого. Просто проблема этого плана даже не в том, что он реализуемый или нереализуемый. Проблема этого плана в том, что в нем на самом деле нет ничего нового, потому что и Орешкин, и экономические министерства, они на самом деле все это предлагают уже который год подряд. То есть нет ничего нового в том, нет ничего нового в предложении построить как там платформенную экономику, увеличить производительность труда. К этому хорошо добавился еще искусственный интеллект. Но, честно говоря, это просто планы, которые непонятно, как власти собираются реализовывать. То есть там, например, говорится еще дополнительно про то, что мы надеемся на нулевой структурный

0: Не знаю, я бы это даже скорее назвал, знаете, таким позитивным ответом на завирусившееся выступление Клипача, за которое он поплатился своей должностью в вебе, так знаете, чтобы еще и здесь попытаться пожар затушить, как вот с помощью бизнеса пытаются пожар на бюджетном поприще тушить, так тут пытаются, как это, damage control делать в публичном поле.
1: Действительно непонятно, к чему движется система, если она не говорит открыто о своих планах, но мы все же пытаемся в них разобраться с политологом Русланом Айсиным. Руслан, пожертвования от крупного бизнеса, к которому Путин обращался, не покрывают и 1/14 дефицита бюджета. Это говорит о том, что крупные игроки не лояльны системе.
2: Крупные игроки лояльны системе, но следующий этап – это просто раскулачивание. Конечно, они могут раскулачить, изъять у них и средства, и их базу, там технологическую, промышленную базу, производственную базу, но тогда это приведет к коллапсу системы, потому что государство будет не в состоянии, конечно, настроить все производство, придется громить. История показывала массу примеров того, как такое грубое раскулачивание фактически приводило экономику к коллапсу. Так что выхода у них нету, мало-помалу, конечно, будут скидываться, но, как мы понимаем, это капля в море. Плюс ко всему, надо учитывать, что Украина будет методично бить, бить, бить. По инфраструктуре здесь действительно никакого выхода нету, кроме как пойти на какие-то мирные переговоры. А все остальное это просто пустая болтовня. А можно накачивать ВПК, это происходит, но это уже перегрето, это не дает действительно необходимого хода для того, чтобы экономика и дальше развивалась. Я бы даже, честно говоря, не особо верил в российские статистические данные, потому что они явно приукрашены. И, собственно говоря, заметно, как и экономические, микроэкономические показатели проседают, и макроэкономические показатели. Плюс не надо забывать, что если там, условно говоря, Соединенные Штаты пойдут на компромисс по вопросу Ирана, Армунский пролив откроется, тогда цены на нефть упадут, ну и тогда вообще будет в крайней степени плачевно для российского бюджета, потому что наполнять его он не может. Потому что и рынки закрыты, и все сужается, и вот сейчас с Турцией тоже какая-то напряженность присутствует. И страны Центральной Азии тоже сейчас сильно напрягаются, потому что в отношении них вводятся дополнительные санкции, да, из-за взаимодействия с российскими контрагентами. Искать возможности выхода куда-то, конечно, они будут стараться, там, я не знаю, с КНДР, с Африкой. Китай уже ясно дал понять, что, дорогие друзья, денег мы вам не дадим, да, будете действовать на наших условиях, но эти условия уж очень, на самом деле, драконовские и кабальные.
1: Ну и на фоне всего этого ухудшаются социальные показатели. Я уж не знаю, как это трактовать и человеческим языком объяснить, но, по крайней мере, это было в анонсе Кремля на встречу Путина, которая происходит, пока мы с вами общаемся. У нас остается примерно 3 минуты. Давайте попробуем итог подвести. В сюжете звучала цифра 29-й год. Возможно, некоторые журналисты трактуют это как дату, когда система планирует закончить войну. Но до этого года нужно как-то дожить. И какие социальные показатели надо исправить России, чтобы дожить до этого заветного 29-го года?
2: Ну, во-первых, надо прекрасно понимать, что каждый год будут увеличиваться расходы на войну, на армию, на ВПК. Соответственно, эти деньги где-то надо будет брать, их брать негде. Кредит у Запада не возьмешь. Соответственно, надо будет резать социальную, образовательную сферу, ну там культура, это уж как бы никого не волнует, да. Будет деградировать инфраструктура, потому что, не вкладываешься, если там в строительство, в ремонт там дорог, каких-то предприятий, соответственно, они будут изнашиваться. Это еще раз будет подрывать ту же базу производственную, да. Поэтому экономика России будет примитивизироваться, как я понимаю, будет огромное количество проблем в сфере социальной, медицинской, например. Потому что это очень большая графа расхода, ее будут тоже нещадно резать. Пенсионеры увеличиваются, население стареет, да, они тоже требуют соответствующего внимания. Ну, короче говоря, это приведет к перекосу, скажем, в социальной экономической политике, что, скорее всего, усилит группировку.

0: которая связана с ВПК, и она будет, наверное, там главенствующей, она будет диктовать Путину свои условия. А это, по сути говоря, есть олигархат, власть немногих. Путин может сохраниться как человек номинальный, как номинальная фигура, но я думаю, что одна из этих группировок элитных будет свою позицию усиливать, и она будет, наверное, более всего заинтересована в расширении войны и в ее продолжении.
1: Спасибо большое вам, Руслан. Даете нам пищу подумать для нас и для наших зрителей. Хороший вопрос для вас, дорогие зрители, кто досмотрел нас до конца. Каким вы видите будущее, как будут меняться группировки и их цели? Видение горизонта войны, если можно так полагать, помогает ли участникам системы? Все эти вопросы адресуем в комментарии. Будет интересно почитать. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – писатель Илья Данишевский. И мы будем говорить о его романе «Дамоклова техно», который вышел в издательстве «Freedom Letters». Иммигрант из России Макс, главный герой этой книги, заводит в Германии любовные отношения с человеком, который в то же время является зловещим персонажем игры «Страх и голод», покет-кэтом, убивающим детей. Мы оказываемся в беспросветной вселенной ужаса, где за каждой дверью таятся беспощадные злодеи. То есть фактически остаемся в мире, который раскрылся перед нами 24 февраля 2022 года.
3: Илья, если бы 10 лет назад мы с вами встретились, например, в Московском бюро «Радио Свобода», и я представлял вас нашим слушателям, я бы сказал, что вы модный столичный издатель, который придумал очень много, в частности, публицистическую серию «Ангедония», но... Вот 10 лет прошло, и сейчас мы будем говорить о вашем романе, который вышел за рубежом, в том издате, как раньше говорили. А сейчас я вам звоню в Кёльн. Что произошло в вашей жизни за эти годы? Конечно, всего не расскажешь, но так пунктирно. Вы покинули издательство АСТ до начала войны, да?
4: Да, я покинул издательство АСТ до начала войны. Потом я работал в центре Вознесенского. И его я тоже покинул до начала войны. Ну, а потом... Началась война, и все. Дальше я оформлял визу. Ну, то есть, было еще до мобилизации.
3: И уже, стало быть, 3 года живете в Германии?
4: Ну, да.
3: Я посмотрел на сайте издательства АСТ, что осталось от того, что вы издавали, и вижу, что они очень старательно подчистили врагов народа, но какие-то все равно проскальзывают там намеки на то, что было. Скажем, рекламируется книга Невзорова. А самой книги-то нет, потому что он теперь один из главных врагов народа. Ну, давайте вспомним вот этот ваш издательский опыт, как вы пришли вообще в литературный мир, и что он вам дал?
4: Разочарование, в первую очередь, конечно. Ну, то есть это вообще мой главный опыт иммиграции, что надо было заниматься другим всю свою жизнь.
3: Другим, меня... в смысле, не литературой?
4: Ну, литературой каким-то другим совершенно способом. Но, в общем, если ты всю какую-то сознательную жизнь вкладываешь в одну коробку, и потом эта коробка оказывается черным ящиком, в общем, весьма логично разочароваться в этом, ну и в самом себе.
3: И, кстати, в вашем романе ведь это тоже одно из главных чувств неуверенности, разочарования, тревоги. Я бы даже сказал, что книга перенасыщена тревогой. Такая книга, как «Бесконечная паническая атака». Все иррациональные и рациональные страхи сконцентрированы на ее страницах.
4: Ой, видимо... не знаю, я с этим не могу согласиться. Мне Нет? кажется, книжка как раз... Ну, она писалась совершенно не из этих эмоций. Ну, то есть она не писалась как рефлексия о тревоге. Ну, то есть понятно, что я использовал какие-то эти мотивы, но в основном... Это то, как я видел новостной поток, поток социальных сетей, да, и вот эту рефлексию. Но для меня самого скорее нет. То есть эмиграция для меня стала довольно очистительным вот этим процессом. То есть я скорее почувствовал себя после эмиграции лучше, чем чувствовал себя в последние годы до эмиграции.
3: Это редкий случай. Как вам это удалось?
4: Ну, не знаю, мне кажется, не настолько редкий. Ну, то есть я знаю достаточное количество людей, которые чувствуют так же, ну, что они сломали через колено свою реальность. Теперь перед ними появляется возможность создать новую реальность. Возможно, она не создастся. Но, в общем-то, там в последние годы становилось понятно, что никакое будущее не создастся, но при этом было непонятно, как работать с самим собой, как пересобрать самого себя. То есть ощущение уже было, а никакого плана или такого метода, мне кажется, не существовало радикально пересобрать себя.
3: То есть опыт эмиграции, вынужденный опыт пересборки, да, своей собственной психики?
4: Да, конечно. И языка. Но я практически не использую русский язык. Ну, как использую, конечно. Но, в общем, у меня не так много здесь русскоязычных контактов. То есть это не Берлин.
3: Ну, ваш герой как раз мучается от того, что он не может говорить со своим бойфрендом по-немецки.
4: Ну, они говорят на английском. В общем, обоим этого хватает.
3: Значит, Макс, о котором мы уже заговорили, я не знаю, можно ли назвать его вашим альтер-эго, он получает на 2 месяца место в резиденции в Германии. Это резиденция для художников, герой антивоенный художник и переживает сложный любовный роман. Очевидно, здесь есть какие-то отражения событий в вашей жизни. Очевидно, эта резиденция тоже как-то писалась с реальностью, да?
4: Ну, конечно, я начал писать это в резиденции, потому что это оказался такой очень сложный опыт. То есть это же место, куда тебя запирают, ты оказываешься среди этих пасторальных лугов, и все, больше дальше не происходит, извини, ничего. Была ранняя весна, было очень холодно, еще был снег, вокруг были леса и поля. Но все внутреннее содержание резиденции, конечно, было совершенно другим.
3: Я понимаю так, что вы очень много играли в компьютерные игры, незнакомые мне. И, наверное, читателю, который хочет проникнуть в мир романа, стоит некоторые из этих игр изучить, по крайней мере, их персонажей, знать, например, игра Fear and Hunger. Расскажите, пожалуйста, об этой символике романа.
4: Ну, она там, в общем-то, игра пересказана, мне кажется, там даже заспойлерена концовка. Ну, это игра про людей, которых отправляют в некую темницу с бесконечными этажами вниз, наверное, до центра Земли, из которой нет выхода. Вот. Они мучаются заточением, мучаются голодом, мучаются страхом и совершают друг к другу разные законные вещи. Это такое, наверное, культное средневековое фэнтези.
3: Помимо игр, есть, конечно, очень много литературных ассоциаций, аллюзий. И некоторые, я думаю, я вычислил, скажем, есть явно тень Саши Соколова в голове про самоубийцу. Да? Есть, безусловно, какие-то отголоски Ильи Масодова, кстати, единственное имя русского писателя, которое упоминается в книге. Но мне показалось, что значительное влияние на вас оказал Тони Дювер, и его роман «Вычурный пейзаж». Кстати, он запрещен сейчас, как и Невзоров-то, Роскомнадзором и заблокирован на территории России, особенно часть про вот этот вот замок, которым управляет баронесса. Это явно вдохновлен Тони Дювером, да?
4: Нет, это вдохновлен Ульфриде Геленек. Это, наверное, похотью большей степени. Но не декорация, а как бы языковая реальность, да, как язык и насилие переплетаются. Ну, то есть я в своей голове удерживал, наверное, и думал много об Еленик, и перечитывал. Ну, так я нахожусь, в том числе, в немецкоязычной, да, реальности сейчас. И для меня это актуально. Ну, в том числе «Лесной царь» Турнье.
3: Безусловно, конечно, я тоже думал о «Лесном царе».
4: Угу. И там, кажется, есть, как бы там об этом напрямую говорит.
3: Ну да, Феликс – это «Лесной царь», можно сказать, что это да, и да. Отражение Жиля Дере, да?
4: Ну, конечно, как собиратель детей. Но при этом как бы история с собиранием детей буквально цитируется, собственно, из «Фернхангер». Ну, то есть там же есть сцена, где Макс гуглит, находит это, то есть это является цитатой из действительно первой ссылки в гугле, которая, ну, если сейчас загуглить, «Покеткат».
3: «Покеткат», да?
4: Да. Ну, в игре у него нет, скорее, личности. Это просто торговец, который меняет что-нибудь на отрезанной части тел детей. И ему можно продать девочку, которую ты находишь. Потрясающая игра.
3: Значит, Еленек переплетается со средневековым фэнтези?
4: Да-да-да. Ну, как сама идея книжки была. Мы были, собственно, в этой резиденции с Таней Пёникер, которая иллюстрировала мою предыдущую книжку для немецкого издания. И мы хотели изначально с ней сделать иллюстрации картам Таро. И, соответственно, что я напишу тексты, которые относятся к Таро. Она сделает иллюстрацию. Ну и, соответственно, все тексты этой книжки — это половина колоды Таро, потому что вторая половина... Я ее изъял, потому что мне не понравилось писать так.
3: То есть каждая глава соответствует карте Таро?
4: Да, и там внутри этих глав эти символы как бы простроены.
3: Вот этого я не заметил.
4: Я вытащил оттуда половину колоды, я не стал оставлять вот эти ремарки, какой текст соотносится с какими арканами.
3: Раскрываются какие-то новые карманы этого романа, потому что это роман со множеством карманов. И если продолжать метафору с этим Pocket Cat, некоторые карманы совершенно замечательные, завораживающие, я бы сказал. В частности, мне очень понравилась глава про мальчика, которого похищает маньяк и привозит на свою дачу, которую зовут Машка-рассказчица, и заставляет, как Шахерезаду, рассказывать истории. Вот это одна из последних глав книги. Расскажите о ней.
4: Ну вот этот как раз текст я хотел сделать у второй большой истории, которая пронзает всю книжку вместе с историей Макса. То есть это планировалось на три аркана. Но после я решил, что все можно редуцировать. И вообще можно все редуцировать. И, соответственно, я с книжки вырезал больше даже половины. Но мне как раз, в отличие от истории Макса, которая, мне кажется, абсолютно детерминирована, и у него выхода нет. Ну, то есть это история про преступление. В общем, она написалась так. Надо написать детектив, который закончится убийством ребенка. То эту историю я писал, не зная, чем она может закончиться. И специально простраивал этого мальчика как какого-то человека, за которого я могу переживать. То есть там, в отличие от всех остальных текстов, используется совершенно другой язык. То есть совершенно по-другому с ним работаю. То есть я специально делал такой интерактивный механизм для самого себя. Я не знал, чем это кончится. Ну, так же, как никто из них не знает, чем это кончится. И двигался совершенно не зная, какое у этого может быть завершение. Но потом я понял, что любые завершения совершенно банальные, они просто не нужны. Но он может спастись или может умереть, что, в общем-то, одно и то же. Потому что, как бы, спасаясь после такого, не очень понятно, как и в какой форме продолжать жить.
3: Ну, Шахерезада, в конце концов, спасается.
4: Ну, такая книжка уже есть, это «Мизери» Стивена Кинга. Там он тоже спасается. И, собственно, там в эпилоге описано, что можно было и не спасаться. Все, что следует после подобного спасения, абсолютно лишено смысла и все равно плотно связано с этим опытом.
3: А вы чувствуете себя спасенным от чудовища, которое сейчас поселилось в России?
4: Нет, конечно. Несмотря на то, что у меня нет российского загранпаспорта, и у меня серый паспорт, нет, я все еще несу это гражданство в себе и на себе. Но о какой свободе может идти речь?
3: Ваш герой Макс периодически думает, что он вынужден будет рано или поздно вернуться в Москву. У вас тоже есть такое ощущение, что это раны, что вас затянет туда-обратно?
4: Нет, такого ощущения нет. Но в его случае как бы это действительно так, так как он тратит все свои силы на размышления о прошлом. Да? Он же вообще не задается вопросом, как предотвратить это возвращение. Ну и вообще весь текст о прикованности к этому прошлому, о невозможности от него оторваться. Ну, в том числе даже про отсутствие приложения усилий, чтобы оторваться от этого. Он ведь не делает совершенно ничего. Но он описывает, что он и раньше, и находясь в России, он делал абсолютно ничего. И сейчас он делает абсолютно ничего.
3: То есть в этом случае нельзя между вами поставить знак равенства?
4: Нет, вряд ли.
3: Вы делаете все, чтобы не вернуться?
4: Ну, я не думаю, что я делаю все, но я прикладываю какие-то усилия к этому. Но так я этого совершенно не хочу.
3: Еще одна важная глава или карман этой книги – связан с персонажем, который переживает конверсионную терапию. Это абсолютно фантастический сюжет, но как бы связанный, условно говоря, с нынешней войной и с репрессиями, потому что он гомосексуал, и он получает кровь погибшего на войне солдата, чтобы стать его заместителем для его жены. И это целая программа. Расскажите, пожалуйста, об этом кармане.
4: Ну, начался с того, что я пытался работать с чатом GPT, ну, так как весь текст посвящен тому, что, да, при подобной конверсионной терапии человек должен взаимодействовать с искусственным интеллектом. И я пытался его адаптировать к тому, чтобы он преодолел свои цензурные барьеры. Так, с самого начала, когда мы думали о Таро, мы хотели использовать искусственный интеллект, потому что как бы, это логично, вроде бы, это настолько архетипичная система, что искусственный интеллект должен прекрасно с ней работать. Но оказалось, нет, так как у него есть огромное количество цензурных запретов на разговор о сказочных сюжетах, потому что сказочные сюжеты часто соприкасаются с насилием над детьми. И чату GPT запрещено об этом говорить. И мы разными способами пытались проломить вот этот вот барьер. И, в общем-то, это получается. Можно после некой тренировки заставить его ослабить свою цензуру. Но к этому моменту, когда это получилось, это стало совершенно скучно. Но у меня остались какие-то тексты, которые он начал порождать. И, собственно, я использовал эти фрагменты этих текстов в этом рассказе. А как связано с конверсионной терапией? Мне кажется, это вообще пришло из какого-то фейкового новостного повода, что Россия хотела бы такое делать. В общем-то, дальше все это мгновенно для меня слилось в одно целое. Ну и в том числе там же важный момент, что он сам хочет этой конверсионной терапии. То есть герой ищет максимально эффективный и быстрый способ интегрироваться в новую российскую реальность. Его не принуждают к компромиссу, но он хочет совершить максимально эффективный и быстрый компромисс с лицами. Ну, таких людей я тоже знаю.
3: Мы все их знаем, и некоторые из них довольно успешно вписались в новую реальность, несмотря на то, что они должны были бы быть вычеркнуты из нее.
4: Ну так и у него конверсионная терапия, в общем-то, получилась. Не со слишком прогнозируемым итогом, но, в общем-то, все получилось.
3: Русская квир-литература. Существует ли, интересно ли вам, чувствуете ли вы себя частью какого-то движения?
4: Нет, себя не чувствую, потому что, мне кажется, ни квир-оптика, ни социальная квир-проблематика не является предметом моих текстов. Ну, то есть она там отражена, но я ее никак не проблематизирую, никак не пытаюсь решить. А так, естественно, существует. Но непонятно, как о ней мы сегодня можем говорить, когда огромное количество этих людей все еще находится в России. Может, это небезопасно. Думаю, что она существует, конечно.
3: Существует как нечто достойное описания или существует как феномен маргинальный, экзотический?
4: Что-то существует как достойное. Лето в пионерском галстуке существует даже как абсолютный мейнстрим коммерческий. Существовал. Сейчас не существует. Но существовал еще до недавних пор. Так что, я думаю, там есть целый спектр. Ну, до какого-то момента. До момента запрета все весьма себе существовало. Причем довольно обидно существовало в коммерческом сегменте.
3: Ну да, и вы, как бывший сотрудник очень крупного издательства, тоже приложили руку к тому, чтобы такая литература появилась на свет, да?
4: Ну, не знаю, так как я не особо, в общем-то, занимался фикшеном. Я говорю о вот всем вот этом большом потоке литературы Young Adult. Ну, в основном переводной, но очень несет в себе феминистскую оптику, да, квир-оптику, ну, по крайней мере, желание инклюзивности и так далее. Ну, так это современная литература молодых людей про молодых людей. И в основном переводная.
3: Что вы читаете сейчас? Немецкую литературу преимущественно? И чувствуете ли вы себя уже отчасти немецким писателем?
4: Нет, я не могу чувствовать себя немецким писателем, так как я не пишу на немецком. И мое соприкосновение с немецкой литературой довольно нарциссично сейчас, так как я плотно занимаюсь переводом этой книжки на немецкий, и это оказалось очень сложно и странно, потому что многие контексты совершенно непонятны немецкому читателю. Мое соприкосновение с немецкой литературой — это мое соприкосновение с переводом собственного текста на немецкий. В первую очередь. А читаю... Сложно. Я довольно много читал нон-фикшена и какой-то и поствоенной немецкой литературы, в том числе, да. Ну и вообще какой-то раз. Ну, то есть, это какая-то первая очень попсовая, в общем, желание сравнить эти опыты, да. То есть я читал какого-то Томаса Манна и все прочее. Ну, как и все остальные. И потом все эти 3 года все это все цитировали в социальных сетях.
3: Ваша книга на русском языке вышла в прекрасном эмигрантском издательстве Freedom Letters. У вас, как у бывшего сотрудника самого крупного российского издательства с многотысячными тиражами, своей системой распространения, огромным товарооборотом, Какое чувство вызывает вот эта вот иммигрантская книгоиздательская и вообще литературная жизнь? Сожаление, умиление, может быть?
4: Нет, если мы вообще как бы вычеркиваем вопрос, что происходит война, да, и каждый день умирают огромное количество людей, да, русские ракеты летят в Украину, само по себе, мне кажется, для литературы это улучшение, да, то есть отход от монопольных издательств, да, перенос в другую плоскость самого себя, придумывание на ходу, как это распространять, что писать, о чем говорить, как говорить со своим читателем, как до него дотянуться, в общем-то, это... Меня это сказывается положительно на тексты и на их распространение. Но, в общем-то, я не то чтобы об этом много думал, потому что, в первую очередь, само существование войны, и то, как это разворачивается каждый день, в общем, привлекает больше моего внимания.
3: Ну да, можно сказать, или это будет очень вульгарная такая трактовка, что вот это бесконечное насилие над детьми, которое происходит в вашей книге, это вот насилие как бы военное, да, то есть мы все превратились в детей, которых преследует некий маньяк.
4: Мне кажется, скорее, и там в книжке об этом напрямую сказано, да, там же сказано, что Макс хочет написать серию о истоках насилия, да, ну, то есть есть колода Таро, это всеобъемлющее вообще, вот что от А до Я, что существует в каком-то дискурсе, он хочет написать истории о истоках русского насилия. А война все-таки это последствия. И эти тексты, мне кажется, скорее рассказывают о том, как люди к этому приходят, как они это легитимируют, то есть через их жизненный опыт, и как они после весьма нормализируют войну. То есть они не жертвы. Я не воспринимаю своих героев, ну, кроме, собственно, последнего текста, как жертв этого процесса. Они акторы. Ну, это да. Они вливают в себя кровь русских военных. Это вообще-то они убивают детей.
3: То есть мы приходим к вечному вопросу из Фейсбука о коллективной ответственности.
4: Нет. Это конкретные истории про конкретные людей и как они к этому приходят. И там специально нету практически буквальной войны. То есть я пишу о психологическом состоянии людей в России. Может быть, не в Москве. Кстати, в основном не в Москве или в подмосковных городах. Как они к этому приходят? Здесь я использую свой опыт, конечно. Вспоминая школьные годы, еще что-то. То есть тут феномен абсолютной нормализации насилия. Я думаю, и это опыт, который могут разделить очень многие. То есть через это вообще все приходит к тому, как есть оно сейчас, да? И почему это настолько нормализовано? То есть для меня один из самых шокирующих текстов вообще о России сейчас были расследования или интервью про людей, которые подписывают добровольное соглашение, почему они хотят пойти туда. И очень многие из них говорят, что они просто чувствуют свою жизнь разломанными и просто почему бы нет, почему бы не трансгрессировать себя через это. То есть они описывают свою жизнь как абсолютно ненужную им самим, и поэтому они готовы идти добровольцами. И таких текстов достаточно. Их интервью достаточно.
3: В чем причина? Это чисто русский феномен?
4: В данный конкретный исторический момент это чисто русский феномен, конечно. Эта война происходит по инициативе России. Мы не знаем, какой был в каких-то других координатах. Но для меня это вопрос про ценность человеческой жизни и как люди ощущают ценность своей жизни. Цена человеческой жизни в России очень низкая. И власть очень хорошо заставляет людей чувствовать это.
3: Ну и кроме всего прочего, это ведь бесконечный сюжет о жизни с маньяком, отраженный во множестве художественных произведений, в частности, в кинематографе, если мы вспомним Николаса Рея в «Укромной комнате», где красавица думает, что ее возлюбленный Хамфри Богарт убил девушку. «Груз 200», наверное, тоже. Это же вечный, вечная история про жизнь с маньяком. То же самое у вас «Макс и Феликс», да? И влечение к этому маньяку неотвратимое, и ужас от того, что он творит.
4: Ну, если ты считаешь, что жизнь стоит очень мало, это значит, что ты воспринимаешь, что у тебя практически нет путей к вступлению, у тебя нет других вариантов. Да? Ты не можешь открыть Тиндер и послайпать вправо кого-то еще. Соответственно, ты закапываешь себя в это все глубже и глубже. Ну, значит, в какой-то момент ты принимаешь, как и про войну и Россию. Если ты не видишь никаких выходов, значит, твой единственный способ принимать это. Ну, либо аннигилировать самого себя.
3: Ну, и третий выход, который нашли вы, сбежать от этого.
4: Тоже, да. Но я не думаю, что это выход для большинства, так как мы же говорим, что вот эта ценность человеческой жизни, она же не обусловлена чуть-чуть психологической стороной жизни. Это и финансовая сторона, да, это то, как человек видит вообще свои возможности. Есть ли у него возможность сесть в поезд в один конец или нет? Для большинства нет.
3: Видите, это гуманистический подход к ситуации, когда вы считаете, что у каждого есть свобода воли и есть разум и так далее. Но посмотрим из вселенной Сорокина, да, из ледяной трилогии, где просто большинство – это так называемые мясные машины, лишенные разума. И как бы вот с этой оптикой можно понять, почему они идут на фронт.
4: Да, но это же проще, нет? Предположить, что есть какие-то мясные машины, а есть какие-то неживые люди, которые могут совершать действия. Но тогда надо думать, в чем же различие между первыми и вторыми. Мне все-таки кажется, и у первых, и у вторых есть большой набор причин. Действовать так или действовать иначе. И если бы это было так, не была нужна государственная пропаганда. Зачем, если все и так мясные машины? Нет, мне кажется, как раз все действует и работает для того, чтобы сужать человеку возможность выбора. Даже запрет ЛГБТ в России. Запрет же не наложен на твою частную жизнь, да? Запрет наложен на любые твои телодвижения, на любое выражение своего опыта, на походы, тематические места, или вот как мы видим последний случай устраивания туризма. Оно не запрещает тебе как бы быть, оно запрещает тебе действовать. То есть с каждым новым законом Россия пытается ограничить возможность того, как ты можешь реагировать на происходящее.
3: Но это, наверное, неправильный вопрос к писателю, скорее традиционный вопрос к писателю как к учителю жизни. Видите ли вы выход из этой ситуации?
4: Нет. Мы говорим о психологическом состоянии, да, в котором существует Россия. Нет, ну как, Путин однажды умрет, что-то поменяется. Эти перемены могут быть к лучшему или к худшему. Они могут замкнуться в кольцо. Я скорее думаю, так и случится. А может произойти что-то внезапное, и тогда что-то переменится. Всякое может быть.
3: Конечно, многих поразит, что предисловие к такой сложно выстроенной книге написала глава организации «Русь сидящая» Ольга Романова. Это был выбор издательства или это был ваш выбор?
4: Это был мой выбор, потому что я написал об этом при анонсе книжки, что я всю эту историю придумал у нее в квартире, когда был у нее на ужине в Берлине. Так как это все запустилось там, то есть я был у нее за пару дней до того, как поехал в резиденцию, поэтому мне показалось, что это просто логично. Почему бы ей не быть этим первым читателем? Но ее выводы, в общем-то, примерно такие же, как то, о чем мы сейчас говорили, да? Она рассматривает этих героев как довольно архетипичных людей, не видящих их. То есть там предисловие Романовой и вынос Костюченко, потому что Костюченко была вторым читателем, потому что в эти дни, когда я отправлялся в резиденцию, я останавливался у Костюченко. Ну и, соответственно, я делился с ними этой идеей, ну, как-то отсаживаюсь.
2: Гостем программы «Культурный дневник» был живущий в Германии писатель Илья Данишевский. Мы говорили о его романе «Дамоклова техно». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
0: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
5: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
6: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
5: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
6: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
5: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
7: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
8: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
9: Очень осторожно.
10: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
11: Я не употребляю информацию.
12: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
13: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
14: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
15: Говорит Радио «Свобода».
16: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
15: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
16: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на...
17: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Американский час поверх барьеров.
18: Одну вещь нужно знать о Теннесси Уильямсе. Он был твердокаменным романтиком во всем, что касалось важности писательства. Он был глубоко убежден в необходимости честной регистрации всех странностей человеческой природы. Он писал в одном из писем: «Если страдания и смятения человеческого сердца будут красноречиво выражены искусством, то они будут восприняты зрителем с восторгом облегчения, потому что в своем страдании и смятении он почувствует себя не таким безнадежно одиноким». Вот почему ради этой цели Теннесси Уильямс был абсолютно бесстрашен и героически бескомпромиссен в своем искусстве.
19: И каждое утро своей жизни, какое бы похмелье его ни мучило, каким бы недостижимым ни казалось вдохновение, какими бы трагическими ни были обстоятельства, он садился за стол и встречал лицом к лицу пишущую машинку. Читаем в одном из писем.
18: Билл Инги спросил меня: «Тен, тебе что, незнаком писательский ступор?» Я сказал ему, что всю жизнь живу в писательском ступоре, но мое желание писать настолько сильно, что каждый день я пробиваю этот ступор.
19: И Уильямс заслужил доверие читателя и зрителя. Язык его пьес, пишет рецензент Ричард Шикель, тоскующий, нежный, но при этом полный напряженной силы, был неслыханным новшеством на Бродвее. Этот новый театральный язык, по выражению рецензента, так бесстыдно обнажал ужасные тайны жизни, что шокировал бы непривычного бродвейского зрителя, если бы не искупался высокой и благородной целью. Уильямс заставил среднего американца взглянуть на тех, от кого он привычно отворачивался.
18: «Я жил среди отчаявшихся и отверженных. И что я обнаружил в них? Страстные мечты, мужественное терпение и чаще всего нежность. Я попытался воспроизвести именно их жизни, потому что моя собственная жизнь ближе всех к ним».
19: И в этой попытке писатель никогда не увиливал от сути, не избегал боли, не сентиментальничал, не лгал. Но время, в которое жил Теннесси Уильямс, не отличалось дружелюбием к изгоям, неудачникам, страдальцам и аутсайдерам. Это было время холодной войны и маккартизма. Это было время поколения, получившего прозвище «безмолвного» – «Silent Generation» – людей, довольных собой, сосредоточенных на карьере и благополучии и послушно живших по стандартам американского образа жизни. Тем не менее, Теннесси Уильямс, по выражению его героини Бланш Дюбуа, всегда мог положиться на доброту незнакомцев.
17: «Американский час. Поверх барьеров». Подготовил и ведет передачу Александр Генис. Впервые в эфире 22 марта 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Сегодня в выпуске. Памяти Джорджа Кеннона. Дискуссия о 10 заповедях. Скорбные письма Теннесси Уильямса. Песня недели. Гость «Американского часа» – лауреат Григорьевской премии поэт Лев Лосев. «Мелинда и Мелинда» – новый фильм Вуди Аллена. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Три лучшие записи месяца. Наш сегодняшний выпуск мы вынуждены начать некрологом. На 101-м году в Принстоне скончался дипломат и историк Джордж Кеннон, человек, деятельность которого оказала огромное влияние на жизнь сразу двух сверхдержав – Америки и России. Кеннон был одним из главных архитекторов Холодной войны. Он автор знаменитой доктрины сдерживания, которая в течение 40 лет определяла мировую политику и служила идейным основанием для таких важнейших международных инициатив, как план Маршалла и образование НАТО. Изучив русский язык в Принстонском университете, Кеннон впервые попал в Москву в 1933 году переводчиком посла, а в 1952 он сам занял этот пост. Столь же блестящей была его академическая карьера. Автор 21 книги, лауреат двух пулитцеровских премий, Джордж Кеннон принадлежит к тем редким ученым, которые сперва делают историю, а потом о ней пишут. Однако самым известным трудом Кеннона была не книга, а телеграмма. В ней 4000 слов, и в музее она занимает 7-метровый стеллаж. Этой, посланной в 1946 году из Москвы депешей, дипломат отвечал на вопрос Вашингтона об истинных целях и мотивах советских вождей в их послевоенной политике. В телеграмме Кеннон писал:
2: «Кремль охвачен историческим неврозом, который рождает параноидальный страх перед свободным миром, что делает невозможным нормальное существование двух систем».
1: Но и новую войну, которую многие тогда считали неизбежной, Кеннон признавал немыслимой. Выходом был компромисс – тотальная политика сдерживания. Холодная война, предотвращающая катастрофу. Мало кто из американцев так хорошо знал и любил Россию, как Джордж Кеннон. Глубоко изучив ее историю и литературу, он ясно видел различия между двумя странами. Характерно, например, его меткое замечание о том, что для американского бизнесмена в русском языке есть только один эквивалент – «купец». Слово, никогда не вызывавшее позитивных ассоциаций. При этом Кеннон не считал сталинский режим русской судьбой. Тоталитарный режим, с его точки зрения, был универсальной болезнью 20 века. Главное препятствие к выздоровлению Кеннон видел в железном занавесе. Правда о свободном мире, предсказывал он, рано или поздно приведет к мирной трансформации режима, об ужасах которого американский дипломат знал все. Он лично присутствовал на процессах вредителей. Несмотря на слабое здоровье и болезни, мучившие его с детства, Джорджу Кеннону посчастливилось дожить до предсказанной им перестройки и даже обсудить ее с Горбачевым.

0: А сейчас мне хотелось бы рассказать о горячей дискуссии, которая разродилась в Америке. Поводом для нее стала скромная каменная стела с высеченной на ней текстом 10 заповедей, которая была установлена в парке возле Техасского Капитолия. Критики углядели в этом монументе нарушение принципа разделения церкви и государства, что и вызвало бурные споры, дошедшие до Верховного суда. Сегодня я пригласил в нашу студию Бориса Парамонова, чтобы обсудить с ним эту очень специфическую проблему, позволяющую проникнуть во внутреннюю и, я бы сказал, малопонятную для посторонних духовную жизнь Америки. Борис Михайлович, что вам показалось особенно интересным в этой дискуссии?
1: Интересно то, что дискуссия все еще ведется. Думаю, что это чисто американский феномен страсти вокруг религии. Вряд ли что-то подобное возможно, скажем, во Франции.
0: Ну, как раз во Франции известна история с государственным запрещением ношения мусульманских шарфов в школах. Наряду, конечно, с крестами и другими религиозными символами.
1: Именно этот французский инцидент и подчеркивает разницу. Подчеркивается решительно секулярный характер государственных школ. А в Америке, как видим, масса выступлений в пользу государственной поддержки, точнее, государственных деклараций религиозного толка. При этом как будто специально забывает, что Соединенные Штаты давно уже мультирелигиозная страна и подчеркивает, как тут говорят, иудео-христианскую символику. Самое, я бы сказал, смешное в разговорах, имевших место вокруг этого, мнение одного из членов Верховного суда, сказавшего, что можно было бы демонстрировать 5 последних заповедей. «Не убий», «Не укради» или «Не укради» по-старославянски, поскольку они высказывают некую абсолютную, всеми приемлемую норму, а первые 5 имеют некий специфический культовый привкус. Вот это и есть самоопровержение сторонников демонстративной поддержки религии государства. Религия не может быть частичной, она тотальна. Религия определяет все проявления человеческой жизни, человеческого поведения. Если же это не так, а это в нынешнем западном обществе, конечно, не так, то к чему весь разговор?
0: Знаете, Борис Михайлович, в письме одного из читателей, обсуждающих эту проблему, было не без остроумия сказано: 10 заповедей существуют для того, чтобы их соблюдать, а не для того, чтобы просто декларировать. И как возможна поддержка религии нынешним правительством, когда оно само не соблюдает заповеди, скажем, убивает на войне?
1: Понятно, и объяснений не требует, что имеет в виду этот либеральный американец. Но вопрос не сводим к тому или иному правительству. Речь идет о государстве вообще в его отношении к религии. Демократические государства современного западного мира – секулярные государства. В принципе, тут и споров быть не должно.
0: Вот вы сказали, что ни в одной западной стране, кроме Америки, такого вопроса не возникло бы. Почему же он все-таки возникает, и именно в Америке?
1: Соединенные Штаты – молодая страна, не отягощенная по-настоящему трагическим религиозно-культурным опытом. Она не знала религиозных войн, вроде 30-летней войны в Европе, которая убедила, наконец, европейцев, что игра не стоит свеч, что религию нужно оставить частным делом. Вернее, это очень хорошо знали отцы-основатели Америки, люди, бывшие на высоте современного им века просвещения. И у них как раз подчеркивается секулярный характер государства. Но вот ведь какова американская специфика? Американцы строили эту страну, не думая о государстве вообще. Государство не ощущалось как определяющая культурная сила. Америка – свободное объединение частных общин. Так, по крайней мере, было до очень недавнего времени, я бы сказал, до нового курса президента Рузвельта. Недаром столько противников с тех пор создавшейся практики вмешательства государства в жизнь граждан. Больше всего не нравится, конечно, взимание налогов.
0: Или попытки ограничить свободное приобретение оружия.
1: Это то же самое. Вековая привычка жить самим по себе, самодостаточно. В принципе, это и есть фундамент американской свободы. И здесь что важно понять? Люди, желающие установить там или тут религиозного характера монументы, не думают при этом о таких сюжетах, как религия и государство, секулярная и религиозная культура и прочее подобное. Это не демонстрация, а некая привычная реакция, чуть ли не инстинкт. Проблема это становится только тогда, когда эти привычки оспариваются в судебном порядке. Шум устраивают все-таки в основном секуляристы. И нельзя думать, что фундаменталисты их провоцируют. Нет, это же вполне добропорядочные люди. Просто им в голову не приходит, что религия может быть проблемой.
0: Но как вы считаете, Борис Михайлович, можно ли решить эту проблему принципиально?
1: Хороший вопрос, я ждал его. Не могу не вспомнить, как по сходному поводу выступил однажды социолог Аллен Вулф, его статья в «Нью-Йорк Таймс». Он написал, что все это так, и закон надо соблюдать, и секуляристы, и СЦИ в принципе правы, но что общественная жизнь строится не столько на принципах, сколько на компромиссах. Кое-чего нужно не замечать. Просто непрагматично всякий раз лезть в суд. Вот Алан Вулф и предложил нечто вроде Вестфальского мира.
0: Ну, а все-таки, Борис Михайлович, с философской точки зрения, как правильный? Вернее, как отвечать на такой вопрос философия?
1: В том-то и дело, что это вопрос не столько философский, сколько исторический. Он решается в порядке опыта, а не чисто умозрительно. И опыт показал, что ничего хорошего из религиозного обоснования общественной жизни не выходит. Невозможна религия, дающая ответ на все вопросы социально-культурного бытия, постоянно усложняющегося социально-культурного бытия. То есть она, религия, конечно, как раз такой ответ дает, но опыт показывает, что априорные догмы не могут эти вопросы решить в их исторической длительности, в ходе развивающейся и усложняющейся человеческой истории. Более того, кто-то заметил, что 10 заповедей можно выставлять в общественных местах, потому что это уже не религиозные догмы, а общепринятые этические нормы. В данном случае, считаю я, это и не важно, потому что и на этике нельзя строить государственную и общественную жизнь. Такова и строится на праве, а не на морали. А право абстрактно, оно имеет дело с отчужденным юридическим субъектом или объектом, с юридическим лицом. Так и должно быть. Право – алгебра общественной жизни, даже не арифметика. Государство, общественная жизнь как таковая не имеют дела с целостным человеком. Они действуют по правилу Достоевского «широк человек, я бы сузил».
0: Что, добавлю я, в сущности и делает секулярное государство. Человек может жить по библейским заповедям, но государство, у которого как раз со строго религиозной, теологической точки зрения нет перспективы вечной жизни, вынуждено обходиться языческим римским правом.

0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Реже всего литературе любой страны удаются такие драмы, которые оседают в театральных репертуарах нестареющим наследием. Теннесси Уильямс написал сразу несколько таких пьес, главная из которых «Трамвай желания» стала, пожалуй, самым емким вместилищем архетипов, которые удалось создать американской словесности. Кстати говоря, только побывав в Новом Орлеане, где происходит действие этой пьесы, я понял, откуда взялось ее название. «Дизайр» — «желание» — так называется район города, куда ходил весьма затрапезный трамвай зеленого цвета. Я видел его в городском музее. Другим, теперь уже всем доступным экспонатом литературного музея Уильямса стало только что вышедшее собрание его писем как раз той поры, когда создавалась прославленная пьеса. Об этой части эпистолярного наследия драматурга рассказывает книжный обозреватель «Американского часа» Марина Ефимова.
2: С 1945 по 1957 год жизнь американского драматурга Теннесси Уильямса представляла собой чудовищный хаос. Пьянство, наркотики и случайные любовники, которых он подцеплял в публичных бассейнах. Не говоря уже о постоянной ипохондрии, о тяжелых отношениях с матерью и сестрой, которая в это время попала в психиатрическую лечебницу, и о хороводе беспутных друзей, на которых он тратил массу времени. Любопытно, что письма Уильямса этих лет почти все написаны во время путешествий. Во все концы света, от Техаса до Танжера. В них описаны уродливые номера отелей, непослушные арендованные автомобили, несъедобная дорожная пища. «Я бегу от чего-то», — писал он, — «только не знаю от чего». Трудно себе представить, как в таком состоянии и в такой обстановке можно продуктивно работать. Тем не менее, именно в период с 1945 года, когда с успехом прошел по театрам его «Стеклянный зверинец», и до 1957, когда готовилась к постановке «Сладкоголосая птица юности», Теннесси Уильямс создал почти все свои лучшие пьесы. «Трамвай желания», «Орфей спускается в ад», «Камино Реал» и «Кошка на горячей железной крыше», а также роман, бесчисленные короткие рассказы и эссе. Только «Ночь игуаны» написано позже, в 1961-м. Объясняя этот необъяснимый феномен творчества на бегу, критик Ричард Шикель пишет:
3: «Одну вещь нужно знать о Теннесси Уильямсе. Он был твердокаменным романтиком во всем, что касалось важности писательства. Он был глубоко убежден в необходимости честной регистрации всех странностей человеческой природы». Он писал в одном из писем: «Если страдания и смятения человеческого сердца будут красноречиво выражены искусством, то они будут восприняты зрителем с восторгом облегчения, потому что в своем страдании и смятении он почувствует себя не таким безнадежно одиноким». Вот почему ради этой цели Теннесси Уильямс был абсолютно бесстрашен и героически бескомпромиссен в своем искусстве.
2: И каждое утро своей жизни, какое бы похмелье его ни мучило, каким бы недостижимым ни казалось вдохновение, какими бы трагическими ни были обстоятельства, он садился за стол и встречал лицом к лицу пишущую машинку. Читаем в одном из писем.
3: «Билл Инги спросил меня: „Тен, тебе что, незнаком писательский ступор?“ Я сказал ему, что всю жизнь живу в писательском ступоре, но мое желание писать настолько сильно, что каждый день я пробиваю этот ступор».
2: И Уильямс заслужил доверие читателя и зрителя. Язык его пьес, пишет рецензент Ричард Шикель, тоскующий, нежный, но при этом полный напряженной силы, был неслыханным новшеством на Бродвее. Этот новый театральный язык, по выражению рецензента, так бесстыдно обнажал ужасные тайны жизни, что шокировал бы непривычного бродвейского зрителя, если бы не искупался высокой и благородной целью. Уильямс заставил среднего американца взглянуть на тех, от кого он привычно отворачивался.
3: «Я жил среди отчаявшихся и отверженных. И что я обнаружил в них? Страстные мечты, мужественное терпение и чаще всего нежность. Я попытался воспроизвести именно их жизни, потому что моя собственная жизнь ближе всех к ним».
2: И в этой попытке писатель никогда не увиливал от сути, не избегал боли, не сентиментальничал, не лгал. Но время, в которое жил Теннесси Уильямс, не отличалось дружелюбием к изгоям, неудачникам, страдальцам и аутсайдерам. Это было время холодной войны и маккартизма. Это было время поколения, получившего прозвище «безмолвного» – «Silent Generation» – людей, довольных собой, сосредоточенных на карьере и благополучии и послушно живших по стандартам американского образа жизни. Тем не менее, Теннесси Уильямс, по выражению его героини Бланш Дюбуа, всегда мог положиться на доброту незнакомцев. Шикель пишет:
3: «Нужна была, как у нас говорят, целая деревня, чтобы держать Теннесси Уильямса на плаву. не дать ему впасть в безумие, не дать загубить свой талант алкоголем и наркотиками. И всегда находилась масса таких людей. Его верный литературный агент Одри Вуд, его лучший режиссер Элия Казан, его верный друг английская актриса Мария Бритнева. Судя по письмам, Одри Вуд стала для Уильямса второй матерью. Она не только устраивала его пьесы, но следила за его финансами и даже разбирала семейные распри. О режиссере Казани Уильямс сказал однажды: «Мечтатели с туманом в голове, к которым я бесспорно принадлежу, нуждаются в комплементарном, но трезвом взгляде более объективного и действенного практика». Казан же горячо любил Уильямса, как гения драмы, как собрата-аутсайдера, как трагического поэта. Они оба нуждались друг в друге. Уильямс в Казани, чтобы довести свою пьесу до реальной постановки, до зрителя, до гонорара. Казан в Уильямсе, чтобы приподнять над землей свой пронзительный, но тяжелый реализм.
2: Второй том писем Теннесси Уильямса кончается в некотором роде пророчеством в свой собственный адрес. В одном из писем он объясняет характер актрисы, героини, или точнее антигероини его пьесы «Сладкоголосая птица юности». «Она погружается все глубже в состояние полузабытия», – пишет он, – «которое грозит всякому художнику, забросившему свое искусство. Если он позарится на ложные ценности, или если он поддастся унынию, столь обычному для человека, из-за потери молодости, например, если забудет о своей миссии, то начнется процесс его физической и моральной дегенерации». Но с самим Теннесси Уильямсом это случится потом, через четверть века, когда мир станет для него уж слишком враждебным или уж слишком равнодушным. Пока же из писем 40-х-50-х годов перед нами встает героический человек, терзаемый демонами, которых он каждый день сгибает силой своей творческой воли.

0: Песня недели. Ее представит Григорий Единов.
1: Отгремевший на днях ирландский национальный праздник День Святого Патрика уже давно считается общеамериканским событием. Тем более, что в Нью-Йорке проходит не только самый большой, но и самый старый парад в честь Дня Святого Патрика. Впервые он состоялся в 1762 году. Учреждения в этот день еще не закрывают, но, как принято говорить, в этот день все чувствуют себя ирландцами, и в знак солидарности каждый норовит надеть что-нибудь зеленое. В том-то и состоит уникальность этого праздника, что его с удовольствием отмечают во всем мире, включая и те страны, где ирландцев совсем немного. Я, скажем, лично видел первый парад Святого Патрика в Москве в 1992 году на Новом Арбате. Тогда в нем участвовали многочисленные, в основном неирландские рекламодатели, духовой оркестр и почему-то казаки. Кстати, говорят, что из всех иностранцев, осевших в Москве со времен перестройки, лучше всего прижились в России именно ирландцы. Во всяком случае, в воскресенье, уже поперевалившись за десятилетие традиции, опять прошел зеленый парад в Москве, в котором участвовали 15 колонн волынщиков и ансамблей национального ирландского танца. Правда, в нарушение международного обычая в Москве на параде не продавали пива. Ни зеленого, ни обыкновенного. Между тем, богатую ирландскую культуру также невозможно себе представить без этого напитка, как без музыки. В ирландском фольклоре пиву и виски посвящено более 100 песен. Вот одна из таких несерьезных композиций. «С детства, куда ни подамся, везде меня встречает и провожает сок ячменя». Поют, можно сказать, Beatles ирландской музыки Clancy Brothers. Сок ячменя. The juice of the barley.
2: In the sweet county Limerick, one cold winter's night, oh, the turf fires were burning when I first saw the light. And a drunken old midwife went tipsy with joy as she danced round the floor with her slip of a boy.
3: Singing Bunyan, Bois and Gona, and the juice of the barley for me.
2: Well, when I was a gossoon of 8 years or so, with me turf and me primer to school, I

0: Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Гость «Американского часа» — лауреат Григорьевской премии, поэт Лев Лосев. «Мелинда и Мелинда» — новый фильм Вуди Аллена. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Три лучшие записи месяца.
1: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
2: В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Американский час» поверх барьеров.
0: А сейчас в эфире наша традиционная рубрика «Музыкальное приношение Соломона Волкова». Соломон, знаете, как-то так выходит, что три ваши приношения у нас всегда складываются в сюжет. Уже не знаю, с умыслом или без, но каждый выпуск этой рубрики рассказывает свою историю. Какой она будет сегодня?
3: Мне захотелось отметить память трех недавно ушедших от нас великих певцов. И я это делаю не случайно, потому что пока вот певец живой и выступает, нет вообще более знаменитого человека в музыкальной сфере, в сфере классической музыки. Вот звезда мира классической музыки – это певец или певица, пока они выступают. Существенная оговорка. А в тот момент, когда они либо исчезают со сцены, либо, не дай бог, умирают, все, вот публика почему-то забывает о них.
0: Ну, есть же великие мифы – Каруза.
3: Да, великие мифы остаются. Каруза, Шаляпин, Каллас, если угодно. А вот со звездами, которые при жизни – и Каруза, и Шаляпин, и Каллас блистали, может быть, даже и не меньше, чем они, и были знаменитыми, если и меньше, то не намного, вот об этих вот людях как-то публика забывает. И мне это страшно обидно. И мне хочется напомнить о трех вот таких великих певцах, которые ушли от нас сравнительно недавно. И начнем мы с певицы, которая умерла еще в этом году. Ей было 82 года. Это Виктория де Лос-Анджелес, как она произносится по-английски, или Лос-Анджелес по-испански, потому что она испанка. Это лирическая сопрано замечательная. Она перестала выступать на оперной сцене где-то в начале 60-х годов. А до этого в течение 10 лет она была царицей Метрополитен Опера.
0: Да, ее так и называли, да? Королева Метрополитен Опера.
3: Ее все знали, абсолютно. И до сих пор иногда по ночному телевидению показывают клипы музыкальные, снятые вот в то время, где она еще молодая и обаятельная такая, пышненькая, черноволосая, черноглазая женщина. Действительно, ну, тьма просто обаяния, замечательным, очень красивым таким кремовым голосом.
0: Говорят, что она пела только по-итальянски, никогда не пела на иностранных языках оперы.
3: Да, да, но она вот перестала в 60-е годы выступать на оперной сцене и перешла на камерный репертуар, и тогда она стала очень много петь музыки своей родной страны, Испании. Вот, в частности, испанского композитора Федерико Мампо, про которого в России не очень много знают. А этот

0: такой, я бы сказал, испанский Свиридов, он умер в 1687 году, он сочинял такую простую, но изысканную, стилизованную, как бы поднародную вокальную музыку.
1: «Американский час. Поверх барьеров». Подготовил и ведет передачу Александр Генис. Впервые в эфире 22 марта 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
1: Во второй части «Американского часа». Гость «Американского часа» – лауреат Григорьевской премии, поэт Лев Лосев. «Мелинда и Мелинда» – новый фильм Вуди Аллена. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Три лучшие записи месяца.

0: through a light. You start a little conversation, now it's all right when you take it by.
1: Как обычно, на Масленицу Академия Российской Современной Словесности, которой я имею честь принадлежать со дня ее основания, объявила имена новых лауреатов премии имени Аполлона Григорьева. Впервые награда досталась и представителю Русской Америки, поэту Льву Лосеву. Он получил премию за 6-ю книгу стихов, выпущенную, это стоит отметить, неутомимым тружеником элитарного издательского дела петербуржцем Геннадием Комаровым. На днях Лев Лосев приезжал из своего Нью-Хэмпширского колледжа Дартмут в Нью-Йорк, чтобы выступить с чтением стихов в Бруклинской библиотеке. Воспользовавшись визитом, я встретился с поэтом и профессором Львом Владимировичем Лосевым в любимом нами ресторане «Самовар».
2: Лев Владимирович, вы начинали свою поэтическую карьеру in media res. Ваша первая книга стихов вышла в 80-е годы, когда вы были уже зрелым и известным литератором. В чем преимущество и недостаток такого позднего дебюта?
3: Я не вижу здесь ни преимуществ, ни недостатков. Это был такой для меня естественный совершенно процесс. Стихи сами по себе стали появляться в таком довольно позднем возрасте. И поскольку я не собирался их публиковать поначалу, они были для меня таким средством, ну что ли, автотерапии, спасательными кругами в трудных жизненных обстоятельствах, что мне и в голову не приходило, что они могут представлять какой-то интерес для других. И, соответственно, я никак не рассматривал это со стороны в качестве какой-то литературной карьеры или что-то такое. Теперь, может быть, задним числом, оценивая то, что произошло, я могу предполагать, что они мне как-то помогли, вот стихи, которые стали писаться во вторую половину жизни, что они мне как-то помогли начать эту вторую половину жизни после знаменитого так называемого midlife crisis, кризиса середины жизни. Тут всегда люди находят либо какое-нибудь хобби, либо разводятся и женятся на молодой секретарше, что, на мой взгляд, было бы несколько пошловато. Хобби. Я человек не рукастый, не могу заняться выпиливанием по дереву или вырезанием каких-нибудь скульптурок. Пришло такое счастливое занятие, которое сделало вторую половину жизни осмысленно.
2: Это очень похоже на Юнга, который говорил, что кризис зрелости нужно решить таким образом, чтобы в 90 лет не похоронили живой труп. Лев Владимирович, что в ваших стихах не меняется? Так или иначе, им уже четверть века. На каких камнях покоится механизм вашей поэзии?
3: Если честно сказать, представления не имею, на каких камнях он покоится. Когда у меня получается какое-то новое стихотворение, я совершенно не задумываюсь о его качестве. Пришли на ум какие-то строчки, как-то они сложились, более или менее законченный текст. Допустим, я этот текст записываю, потом я его перечитываю физически, глазами или в памяти, перебираю эти строчки снова. И тогда вот возникает такой вот отборочный критерий, который состоит в том, есть тут что-то для меня новое, что-то меня самого удивляющее, или этого нет. И иногда даже очень какие-то приятные, такие доставившие радость при сочинении строки вдруг предстают знакомыми, уже слышанными, вторичными. И вот это вот я безжалостно отрезаю. Если же текст, который даже, может быть, меня немножко чем-то беспокоит, чем-то мне не нравится, даже, может быть, во вкусовом отношении, кажется, что-то мне кажется безвкусным, но, тем не менее, в нем есть что-то такое, чего я раньше от себя не ожидал. Вот это вот оставляется. Так примерно и происходило с самого начала, когда я начал писать стихи всерьез лет 25-30 тому назад. И в этом смысле ничего не меняется, это самое главное.
2: Дикое мясо поэзии?
3: Абсолютно дикое.
2: Я хотел поговорить немножко о том, как писать стихи в чужом языковом окружении. У Овидия есть строчка, он писал стихи Удакова, говорил, что это то же самое, что миму мерную пляску писать в темноте. Легко или трудно писать в чужом языковом окружении? Полезно или вредно?
3: Я думаю, что полезно. Конечно, можно это счесть хорошей миной при плохой игре, потому что Это, казалось бы, всем известная истина, что поэзия питается живым языком, и нужно жить в этой языковой среде для того, чтобы стихи были живыми. Но, с другой стороны, мне кажется, что начинаешь как-то по-особенному ценить возможности родного языка, когда остаешься с ним один на один, когда он не звучит вокруг повседневно. И это сказывается на самом простом, даже на лексическом уровне. Доставляет радость вспоминание какого-то слова, которое ты не употребляешь. Таких примеров очень много, и, собственно говоря, почти в каждом стихотворении есть какие-то такие слова, которые мне вспомнились, и мне ужасно захотелось их сказать, их произнести. Возможно, это не самый яркий пример, но в одном из недавних стихотворений мне вдруг вспомнилось такое слово из Салтыкова Щедрина «рукосуй».
2: Но я хотел спросить о другом. Раз уж мы заговорили о профессоре Лосеве, мешает или помогает профессор Лосев Лосеву поэту?
3: Я думаю, что ничуть не мешает и не может мешать. И вот почему. Хотя вопрос вполне закономерный, потому что традиционное представление не только развитое советской школой, советским культурным, так сказать, контекстом, но я думаю, вообще всей русской такой интеллигентской народнической традиции традиционное представление поэзии о том, что она должна идти откуда-то из сердца, изнутра, из, не знаю, из тонкого кишечника, из почвы и так далее, и так далее. Очень такая органическая эстетика. На самом-то деле, я не против органики, но я думаю, что это очень узкий взгляд на органичность, потому что органично все. Цивилизация – это, в конце концов, тоже часть природы. И поэтому в стихи, как действительно интуитивное творчество, в качестве энергетического ресурса, энергоносителя, как принято теперь говорить, годится абсолютно все. Не только непосредственные эмоции, переживания любви, страха, ненависти, быта, но также и то, что относится к вторичным культурным переживаниям, переживания книг, переживания музыки, переживания архитектуры. Почему мы должны все это отметать как вторичное, литературное? Не было худшего упрека в литературных кружках при домах пионеров, чем упрек в литературности. Ах, это все литературщина. Так вот, литературщина – это то же самое, что и березки, и васильки, и подсолнухи, и небо, и озера, все это явление совершенно одной природы. Я когда-то написал стихотворение, которое сейчас не буду пытаться цитировать, потому что опять собьюсь и забуду, но, в общем, там речь шла о том, что в этот самовар, чтобы подтапливать этот самовар, раздувать, годится все. Любые там щепочки, а также там точечки, запятые и прочие графические знаки.
2: Последний вопрос. Леонид Ильич, какое определение поэзии вы для себя считаете рабочим? Скажем, Пастернак называл стихи губкой, а вы?
3: Ну, вы немножечко меня так обескуражили, потому что вы начали с цитирования пастернаковского афоризма, а у меня готового афоризма нет, рабочего определения поэзии. Я думаю, что это не исчерпывающее определение, но вот есть для меня совершенно обязательная характеристика поэзии, не главная, но обязательная, которую очень часто исключают из многочисленных определений поэзии. Именно слово, которое я подыскивал, очень простое – игра. Поэзия – это игра.

0: Их искуснец, что там в письме, не мементо ли море, все там будем, но серым светом скарб Европы бормочет море. Будем не все там, будем не все там.
1: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
2: В минувший уикенд на экраны Нью-Йорка вышел новый, как всегда, долгожданный фильм Вуди Аллена. О нем рассказывает только что вернувшийся из кинотеатра обозреватель «Американского часа» Андрей Загданский. Ну как, Андрей, скажите быстро, каково первое впечатление? Оно?
3: Нет, не оно, но близко, как часто бывает у Вуди Аллена. Вы знаете, Саша, характерная черта Вуди Аллена – это эксперимент с жанром. Жанр, в котором чаще всего работает Вуди Аллен – это трагикомедия. И в новой картине «Мелинда, Мелинда» Вуди Аллен делает последовательный эксперимент, очередной, кстати, в его творчестве. Он расчленяет свой традиционный жанр трагикомедия на две составляющие – трагедия, с одной стороны, комедия, с другой стороны.
2: И играет одна и та же актриса, насколько я понимаю.
3: Абсолютно верно. Фильм начинается очень просто. Два друга, два писателя беседуют в ресторане и спорят, какой жанр важнее – трагедия или комедия.
4: Let me tell you a story, and you tell me, is it material for a comedy or a tragedy?
3: Очень интересно, что этих двух писателей играют Лэри Пайн, который играл доктора Астрова в «Дяде Ване на 42-й улице», и Уоллес Шон, который тоже снимался в этом же фильме и играл самого дядю Ваню. То есть это чеховские актеры.
2: Что и понятно для Вуди Аллена, который и есть реинкарнация Чехова на нью-йоркской сцене.
3: Абсолютно верно. Известно, что Вуди Аллен поклоняется трем богам – Чехов, Бергман и Федерико Феллини. Итак, что происходит? Два писателя оспаривают, какой же жанр важнее, какой жанр сильнее, к какому жанру больше тянутся зрители. И третий человек, присутствующий в ресторане, рассказывает маленькую историю. Он только начинает ее рассказывать. И каждый из писателей оживляется. Уоллес Шон говорит, ну, конечно же, это комедия. Сейчас я вам расскажу, как будет развиваться история. В то время как Лэри Пайн говорит, нет, это трагедия. Посмотрите, как будет развиваться история.
5: You have the makings of a delightful human comedy here.
3: Итак, Вуди Аллен рассказывает две перекрещивающиеся истории, каждую глазами или, так сказать, устами одного из своих героев-писателей, комика и трагического писателя.
2: Это его собственная биография, потому что Вуди Аллен начинал как комедиограф, и всю свою жизнь он пытался стать трагическим режиссером. Он всю жизнь боролся между двумя этими страстями.
3: Абсолютно верно. Мне кажется, даже в какой-то степени этот фильм – это сеанс психоанализа, как часто бывает у Вуди Аллена. Он расчленяет собственную творческую мастерскую. Трагедия или комедия? Что важнее?
2: И что же важнее у него получается?
3: Самое забавное, что в трагической линии картины мне все время хотелось смеяться, хотя, признаюсь, я был, по-моему, один смеющийся зритель в зале. Комическая линия забавная, в ней очень много смешного, замечательного придумано, но, к сожалению, вся история в целом не складывается. Мы теряем последовательность развития событий, это очень неприятно в кино.
2: Андрей, Вуди Аллену уже 70 лет.
3: Да, в этом году исполнится.
2: Да, и это, конечно, уже, прямо скажем, зрелый возраст. Есть ощущение финальности в этом фильме?
3: Нет. Я бы сказал, что он остается в счастливом подростковом возрасте, как всякий творческий человек. Он задает вопросы, он экспериментирует. Иногда эксперименты более удачные, как, например, замечательный жанровый эксперимент в фильме «Зелик». Иногда менее удачные, как эта картина. Но всегда у меня лично есть уважение к творческой попытке, к необычности пути, по которому он двигается, к желанию избежать проторенной дороги любым путем. «Мелинда, Мелинда» является бесспорно последним, но отнюдь не завершающим фильмом Вуди Аллена. Я абсолютно убежден, что он на этом картине не остановится и будет продолжать работать. Кстати, следующая картина находится уже в производстве.
2: Трагедия или комедия?
3: Что бы он ни снял, все равно ему из жанра трагикомедии, в котором он работает, не выбраться.
6: I think you should know.
7: You're having an affair with Steve Walsh. He's wonderful. He's clever. He's smart. He's fabulously wealthy.

0: сейчас в эфире наша традиционная рубрика «Музыкальное приношение Соломона Волкова». Соломон, знаете, как-то так выходит, что три ваши приношения у нас всегда складываются в сюжет. Уже не знаю, с умыслом или без, но каждый выпуск этой рубрики рассказывает свою историю. Какой она будет сегодня?
1: Мне захотелось отметить память трех недавно ушедших от нас великих певцов. И я это делаю не случайно, потому что пока вот певец живой и выступает, нет вообще более знаменитого человека в музыкальной сфере, в сфере классической музыки. Вот звезда мира классической музыки – это певец или певица. Пока они выступают. Существенная оговорка. А в тот момент, когда они либо исчезают со сцены, либо, не дай бог, умирают, все, вот публика почему-то забывает о них.
0: Ну, есть же великие мифы. Каруза.
1: Да, великие мифы остаются. Каруза, Шаляпин, Каллас, если угодно. А вот со звездами, которые при жизни и Каруза, и Шаляпин, и Каллас блистали, может быть, даже и не меньше, чем они, и были знаменитыми, если и меньше, то не намного, вот об этих вот людях как-то публика забывает. И мне это страшно обидно. И мне хочется напомнить о трех вот таких великих певцах, которые ушли от нас сравнительно недавно. И начнем мы с певицы, которая умерла еще в этом году. Ей было 82 года. Это Виктория де Лос-Анджелес, как она произносится по-английски, или Лос-Анджелес по-испански, потому что она испанка. Это лирическая сопрано замечательная. Она перестала выступать на оперной сцене где-то в начале 60-х годов. А до этого в течение 10 лет она была царицей Метрополитен-опера.
0: Да, ее так и называли. Да? Королева Метрополитен-опера.
1: Ее все знали, абсолютно. И до сих пор иногда по ночному телевидению показывают клипы музыкальные, снятые вот в то время, где она еще молодая и обаятельная такая, пышненькая, черноволосая, черноглазая женщина. Действительно, ну, тьма просто обаяния, замечательным, очень красивым таким кремовым голосом.
0: Говорят, что она пела только по-итальянски, никогда не пела на иностранных языках оперы.
1: Да, да, но она вот перестала в 60-е годы выступать на оперной сцене и перешла на камерный репертуар, и тогда она стала очень много петь музыки своей родной страны, Испании. Вот, в частности, испанского композитора Федерико Мампо, про которого в России не очень много знают. А это такой, я бы сказал, испанский Свиридов, он умер в 1987 году. Он сочинял такую простую, но изысканную, стилизованную, как бы поднародную вокальную музыку. И вот это прекрасно совершенно этот композитор получался у Виктории де Лос-Анджелес.

Вторым нашим героем будет бас Николай Геуров, который умер в прошлом году, ему было 74 года, и с ним как раз я был знаком. С Геуровым я столкнулся, при том, что он учился когда-то в Московской консерватории, и в Москве был легендой, о нем всегда вспоминали. Но я столкнулся с ним в Танглвуде, здесь, в Америке, в начале 80-х годов и при любопытных обстоятельствах. Значит, он, понятное дело, болгарин, хотя он уже в тот момент фактически жил на Западе. Перейдя на Запад, он женился на Мирелле Фреди, замечательной итальянской певице. И фактически уже в то время он был итальянцем, так сказать, итальянским, я думаю, и гражданином, может быть. Но почему я об этом вспоминаю? Узнав, что я хочу с ним сделать интервью, кстати, для «Радио Свобода», а я именно это и хотел сделать, он отказался это сделать. То есть он боялся разговаривать с представителем «Радио Свобода» тогда, и, к сожалению, интервью так и не состоялось. Он был замечательным совершенно вокалистом, но вот интересно, он всю свою жизнь прожил как бы в тени Шаляпина. Ему всю жизнь приходилось доказывать, что вот он не второй Шаляпин, не третий Шаляпин, не пятый Шаляпин, что он, как он любил говорить, и он первый, хотя, может быть, и маленький Николай Геуров, он зря прибеднялся, у него был очень красивый мягкий бас, и я хочу его показать в арии короля Филиппа из «Дон Карлоса» Верди. Очень интересная, глубокая такая музыка, но вообще-то у басов не так много интересной музыки. Я в связи с этим вспоминаю характерный анекдот, который Шаляпин любил рассказывать. Он разговаривал с Николаем Вторым и жаловался, пожаловался Николаю Второму, что вот у басов крайне неинтересный репертуар. Все время приходится петь каких-то там царей, королей. И, как вспоминает Шаляпин, Николай подергал свою бородку и сказал, да, действительно неинтересный материал. Тем не менее, и у царей, и у королей бывает в опере замечательная музыка, и это доказывает Николай Геуров в арии короля Филиппа.

И, наконец, Рената Тибальди. Я тоже вот не случайно говорил о том, что Калас помнят все. Калас — это легенда. Но при жизни Калас, Тибальди, которая умерла тоже в прошлом году, когда ей исполнилось 82 года, при жизни Калас Тибальди была ее соперницей. Их как бы пресса даже стравливала и вот противопоставляла, что вот Калас такая темпераментная, драматическая, но зато у нее хромает вокал. А у Тибальди безупречный вокал, но, может быть, не всегда достает вот такой драматической какой-то выразительности и экспрессивности. И грешным делом я в свое время предпочитал как раз Ренату Тибальди. Вот мне Калас, когда я был помоложе, странным образом не очень нравился. Мне хотелось действительно вот этого вокального совершенства, которое у Калас встречается далеко не всегда. Другое дело, что я с годами научился ценить и вот этот настоящий драматический темперамент. Но каждый раз, когда я слушаю записи Тибальди, я поражаюсь ее виртуозной технике, ее совершенной технике. И вот образец этой техники Тибальди мы можем услышать в том, как она исполняет арию графини из оперы Моцарта «Женитьба Фигаро». И вот делает это в присущей Тибальди элегантной и благородной манере. Я надеюсь, что те, кто услышат это незабываемое, действительно, по-моему, исполнение Тибальди, будут ее помнить, будут о ней вспоминать, хотя бы, когда они будут вспоминать о Калас, и будут вспоминать всех трех певцов, о которых мы сегодня говорили в нашей передаче.

На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Марина Ефимова, Андрей Загданский, Лев Лосев и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.

0: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
2: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
1: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
2: Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
1: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
3: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
4: А я Наталья Джумпаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
3: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
5: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
4: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
6: Долго она там уверяла, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
7: Сама процедура воскрешения, она не быстрая. Сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
3: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
8: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
4: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
9: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
3: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
10: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
4: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
11: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
3: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
4: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
3: «Человек имеет право».

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 6 августа по-старому. Преображение Господне. Печальную годовщину отмечаем мы сегодня. 35 лет назад, в августе 1991-го, в Москве с треском провалился путч ГКЧП. Вслед за этим, как карточный домик, распался Советский Союз. Казалось, что Россия встала на путь демократизации и модернизации, стала нормальной страной. Но сегодня очевидно, что попытка реформировать страну и построить демократическое государство провалилась. Почему не состоялась в России демократическая революция, как в странах Центральной и Восточной Европы? Как сохранился и возродился в стране тоталитарный режим? И будет ли у России еще один шанс? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: 35 лет назад, в августе 1991-го, в Москве провалился путч ГКЧП. Через несколько месяцев вслед за этим распался Советский Союз, а Россия получила шанс начать новую жизнь с политической конкуренцией, свободными выборами и рыночной экономикой. Тогда казалось, что страна наконец стала на путь демократизации и должна стать частью современной Европы. Но этот шанс оказался упущен. В отличие от стран Центральной и Восточной Европы, где после падения коммунизма удалось создать устойчивые демократические институты, в России постепенно восстановилась вертикаль власти, а затем и авторитарная система. В итоге страна вернулась к политическим репрессиям, цензуре и войне. Почему российская демократия не состоялась? Почему старые советские институты и представления оказались сильнее попытки модернизации? И был ли 91 год единственным шансом России стать демократической страной?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется политолог, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Мария Снеговая. Маша, добрый день.
2: Здравствуйте, Сергей.
0: Такое сначала ностальгическое наблюдение. Мы с вами немножко, так сказать, разных поколений. Я думаю, я чуть старше, вы чуть моложе. Но все так или иначе, мы с вами дети августа. Мы дети той реальности, которая была создана в августе, в эти три августовские дня 1991 года. А у меня такой будет, может быть, даже провокационный вопрос. Я, кстати, скажу, откуда он берется. Последний раз мы вот этот вот разговор, годовщина была 30 лет путча, мы говорили с Глебом Павловским. Это был август 21 года, Глебу Олеговичу еще полтора года жизни оставалось. И он в том числе сказал такую вещь, что Путин – это тоже ребенок августа. Это тоже дитя 91 года. Вы с ним согласны?
2: Ну, безусловно. И, собственно, об этом я много говорю, что опыт распада Советского Союза очень по-разному отразился на последующих поколениях. То есть для нас с вами, предположу, Сергей, меньшинство такое либерально ориентированное, это, конечно, была такая, возможно, проигрыш реакционных сил в советском истеблишменте и возможность начать новую жизнь, строить прекрасную Россию будущего, в которой, увы, не сложилось. Но для людей, как Путин, и, прежде всего, определенного бэкграунда, это силовики, чекисты, которые в конце Советского Союза действительно были в панике и думали, с их точки зрения, что Горбачев разваливает там великую страну. Это объективно так, это видно по самым разным воспоминаниям и мемуарам. Для них это было катастрофой. И действительно, Путин, травмированный этим опытом, сидя там у себя в Восточной Германии, наблюдая вот эти толпы на улицах, непредсказуемые цветные или разноцветные, да, революции, он из этого извлек вполне характерный для своего социального слоя вывод, что это была катастрофа, которую ни в коем случае нельзя повторить, и надо любыми способами вернуть назад то, что осталось от Советского Союза. И весь его последующий, можно сказать, путь и опыт, его действия как руководителя России, они направлены именно на то, чтобы действительно восстановить каким-то образом то, что возможно, от Советского Союза. То есть развернуть назад то, что он считает величайшей катастрофой 20 века. Тут я его цитирую.
0: Ну, то есть он дитя августа в том смысле, что для него это стало такой родовой травмой. А то, что он пытался отыграть, ну да, величайшей геополитической катастрофой. А вы здесь вот уже задаете вот эту парадигму восточноевропейской революции. Да? Путин в Дрездене наблюдает толпу, штурмующую архивы Штази, выходит якобы с Табельным Макаровым. А можем ли мы вообще сравнивать то, что произошло в августе 91 года, потому что вот мне кажется, что здесь, вот как политолог политологу, что здесь корни такого сильного заблуждения, что мы как бы чохом все включили в одну парадигму. Вот что произошло в Румынии, что произошло в ГДР, что произошло тут у нас на Вацлавской площади, то произошло и у Белого дома.
2: Интересный вопрос, тем более, что я как раз занимаюсь обоими регионами. Да, с моей точки зрения, конечно, они составляющие одного процесса, да, распада Советской империи, которая существовала, естественно, там, второй половине, как она сложилась во второй половине 20 века. Но, с другой стороны, тут я совершенно согласна с вами, Сергей, это все-таки разные общества, разные страны, и, собственно, поэтому их путь в дальнейшем оказался разным. Они общие в том смысле, что на самом деле звенья одной цепи, да, неэффективность советской экономической модели, которая была дополнительно усугублена падением нефтяных цен с где-то вот начала 80-х годов, сделала все более трудным для Советской империи удерживать свои там сателлиты, свои колонии, поскольку существенная доля советского контроля над этими странами осуществлялось просто через перераспределение денег к ним, нефтяной ренты, как такая так называемая понци-схема. Когда в результате углубляющейся экономической кризиса это стало делать невозможно в странах, прежде всего Центрально-Восточной Европы, изначально более прозападных, с более мощным гражданским опытом, и, что очень важно, опытом существования как национальных государств до советской системы. Это отмечается многими исследователями как очень важный фактор, предсказывающий, насколько успешно страна выстроит свою государственность и демократию после распада империи. Многие, не все имели такой опыт. В итоге начинаются центробежные тенденции. На этом фоне уже такого как бы дребезжания, да, на окраинах, советское руководство приходит к выводу, что как бы нужны какие-то изменения. И выбирает Горбачева как более молодого. Хотя на тот момент Горбачев еще не имеет четкой такой демократической повестки. Это видно по его первым выступлениям. Он вполне себе такой андроповец, продолжатель дела старших руководителей. Но понемногу, да, он как бы затягивается в этот либерализационный процесс. В целом, Горбачев сам и окружавшие его так называемые международники, более таких либеральных идейных устремлений люди, все-таки стремились к такому более либеральному пути. И по мере того, как вот эти тренды усугубляются, Советский Союз вынужден ослабить вот эти вот вожжи, и он начинает отпускать, по сути, эти сателлиты. В итоге эти центробежные тенденции доходят уже до непосредственно самого Советского Союза, то есть Варшавского блока, уже распространяется, собственно, на сам Советский Союз, и система распадается. В последней попытке предотвратить это как раз силовое ядро Советского Союза, которое в ужасе смотрит на происходящее, делает попытку ГКЧП, но в реальности оно только усиливает эти тренды, поскольку именно после ГКЧП уже сами советские республики, которые еще вначале как бы думали, куда это все идет, и прежде всего Украина, что очень важно, они делают решающий выбор уйти из СССР, и в итоге СССР распадается. Тут важно подчеркнуть, что ни у кого в руководстве СССР на тот момент как бы не было желания совок распустить и закончить. Даже Ельцин до последнего с Горбачевым на самом деле пытался Украину говорить не выходить из СССР. Украина была очень важна для них, поскольку это одна из славянских республик. Такой своеобразный расизм советского руководства, связанный с тем, что они боялись остаться в союзе без Украины, да, с доминированием азиатских республик. И в итоге все это с выходом Украины уже там в декабре, там, в 91 года становится очевидно, что союз не удержать. И вот эта вся тенденция, это как бы общие процессы, но, конечно, СССР, собственно, Россия, РСФСР в этом плане это ядро империи. И она как бы подчиняется во многом вот этим центробежным трендам, которые были следствием совокупности вот этих описанных мной обстоятельств. Но, и вот тут очень важно, да, в то время как у многих стран там, Центрально-Восточной Европы есть понимание, куда двигаться, есть некая осознание собственной государственности, своей идентичности национальной, которая предшествовала захвату, да, их Советским Союзом, у России ничего этого нету. А вместо этого есть огромное имперское наследие. Один из авторов описывает это как без империи как бы образуется пустота. И мы видим, как Ельцин в последующие годы очень много сражается с этим вопросом, что же делать. Потому что кто такая Россия, кто эти россияне?
0: Ну да, здесь
2: никто
0: вот
2: не
0: я
2: знает, это пустота.
0: Прерву, да, мне кажется, очень интересная мысль. То есть, условно говоря, тот, кто мог вернуться к своему национальному государству, да, даже три страны Балтии, да, у них, собственно, хоть и небольшой, но был опыт собственной государственности. У Украины, в конце концов, куцый, но был опыт собственной государственности или период национального возрождения, строительства национальной идентичности. А России, как бы, возвращаться, кроме империи, было некуда. То есть проблема здесь в том, что у России не было опыта национальной государственности.
2: Очень важно, что страны определяют себя против кого-то, да, то есть кто я есть, ну, это ценности, вокруг которых общество все-таки объединяется, да, скажем, вот в Америке, там, свобода, индивидуализм, и ценности, против которых мы противостоим, то есть мы кем-то не являемся, кто не мы. Кто они? И это, кстати, очень характерно и для ребенка. Да? Мы как сами, мы даже люди, индивиды, проходим такие этапы в развитии в своем маленьком возрасте. Мы начинаем от того, как мы воспринимаем они, и только после этого мы понимаем, кто мы. Вот для очень большого числа стран, постсоветских и посткоммунистических, вот от кого они отталкивались, с кем они хотели быть, кто им противостоял и против кого они объединялись, это, безусловно, был советский империализм, российский империализм. Но для России самой этой опции не было, поскольку себя саму не откинуть, и уж тут никуда не денешься. Ленин, большевики, да, советская система зародилась в России, и она была для России в 20 веке, можно сказать, успешной, вот эта идея советская, поскольку она, действительно, Россия достигла беспрецедентного масштаба, несмотря на чудовищные катастрофы и ужасы, да, с точки зрения международной политики, безусловно, были успехи, и плюс выигрыш во Второй мировой войне, люди этой пропаганды, безусловно, выращены, и они так думают. Соответственно, для большую часть российского общества и элит, потеря вот этого величия, вот этого какого-то системы, которая являлась неким венцом развития российской государственности, это было катастрофой. И что строить вместо этого, на каком основании, на каком ценностном фундаменте выстраивать альтернативу, было непонятно. Плюс, конечно, огромный раскол в обществе по поводу ценностей. Либералов мало, прозападных групп мало, огромное количество реакционных групп, но все между собой как бы бодаются и не знают, куда идти. Да, да. Еще, конечно, проблема российской диаспоры, опять же, такое имперское наследие, как и в Германии, расколотые русские общины, да, которые остались на территории стран бывшего Советского Союза и ЦВЕ. И, соответственно, это тоже Ельцина отчасти сдерживает, поскольку трудно как бы проводить такую национальную политику, не учитывая присутствие вот этой огромной диаспоры.
0: Ну да, русских за рубежом, русских за пределами России, условно, тех же русских Балтии. А вот давайте подумаем, были ли альтернативные сценарии? Да, вот я два могу предложить. Первое, что как бы не удается путчистам организоваться, и подписывается союзный договор. Мог ли СССР продолжать в формате союзного договора? И второй обратный сценарий. Путч, наоборот, удается. Получается советский Тяньаньмэнь. И, собственно, страна идет дальше по китайскому пути. Вот, возможно, были эти два сценария. Союзные договоры, так сказать, благоприятный сценарий, мирный сценарий, или жесткий сценарий с Тяньаньминем и танками.
2: Ну, я думаю, что союзный договор рано или поздно затрещал бы по швам, потому что этого было, как это, для графа де ла Фер слишком мало, для Атоса слишком много. Страны, например, балтийские, захотели бы, конечно,
0: уже,
2: больше,
0: да,
2: автономии.
0: Независимость
2: и
0: уже была,
2: они уже на тот момент уже провозгласили независимость, уже, по сути, переизбрали более независимые парламенты. И, понятно, все хотели на Запад. Плюс для этих стран это реально вопрос безопасности. Он очень остро стоял уже тогда. Это ослабленная Россия воспринималась как некая девиация. И было понятно, что через некоторое время, когда там цены на нефть вырастут, имперские амбиции России вырастут вместе с ними. Соответственно, гарантировать, что союзный вот этот вариант останется таким вегетарианским, и что центр потом не затребует большего контроля над республиками, было невозможно. Я думаю, что эта схема бы не удержалась. А вот что касается альтернативы, может быть, не в варианте конкретно победы ГКЧП, тогда, я думаю, уже было поздновато. Но вот если бы вместо Горбачева пришел более жесткий руководитель и попытался бы, скажем, либерализовать экономику, не отпуская вожжи политического контроля, для части республик в Советском Союзе, теоретически, мне кажется, такой вариант можно рассмотреть. Во всяком случае, так многие из вот этого реакционного эстаблишмента до сих пор считают, что если бы был выбран так называемый китайский путь, то есть экономическая либерализация без либерализации политической. А Горбачев пошел, по сути, наоборот, обратным путем. Начал политическую либерализацию, а потом она уже с собой потянула и экономическую, но поскольку тогда плохо понимали, как делать эти реформы, на самом деле они были очень бестолково сделаны, и уже при Горбачеве экономическая ситуация существенно ухудшилась именно в результате этих реформ, как раз его экономических. Но то есть теоретически такой сценарий возможен. Я думаю, все равно откололись бы части республик на фоне слабости Советского Союза, но какое-то ядро, возможно, они могли бы на какой-то момент удержать. Многие страны, конечно, прежде всего евразийского региона, особо, честно говоря, не стремились на тот момент к независимости. И до определенной поры в их эстаблишменте, в общем, был такой ресентимент по советскому периоду. Тут еще очень важно, что для этих стран как раз у них не было опыта государственности, который предшествовал бы Советскому Союзу. Это один вот из факторов, который, возможно, этот тренд осуществил. Но в конечном итоге я считаю, что многие смотрят на там, неудачный, да, российский транзит как трагедию и провал. Конечно, для нас, людей либеральных взглядов, это так. Но с исторической точки зрения Советский Союз развалился, как мы видим, отчасти в силу достаточно случайных причин. Действительно, Горбачев, в действии Горбачева, экономической ситуации в мире. И теоретически он мог бы протянуть дольше, если бы не было совокупности причин. Многие страны благодаря этому распаду получили раньше свободу, да, и независимость раньше, чем могли бы.
0: Шанс,
2: и в этом, конечно,
0: на новую жизнь.
2: Новость.
0: Шанс на новую жизнь. Действительно, это некое, так скажем, как учили, да, еще в школе марксизм, необходимость осуществляется в силу ряда случайностей, прокладывает себе путь, да, вот это вот всемирный дух, мировой дух. Вот. И действительно, распад СССР – это некая объективная необходимость, которая действительно летом 91-го года случилась в силу ряда случайностей. Последний вопрос в этой части хотел задать. И все-таки вот с точки зрения политической науки, что это было? Это была революция? Это была попытка буржуазно-демократической революции по восточноевропейскому образцу. Как мы можем квалифицировать эти события с 35-летней дистанции?
2: Ну, я думаю, мы можем четко говорить именно о распаде империи, такого типа, как мы наблюдали, например, там, после Второй мировой войны или после Первой мировой войны, вызванной рядом там, политических, международных, экономических, прежде всего, процессов, и национальные демократические революции в ряде стран. Причем это не только стран Центрально-Восточной Европы, но мы можем говорить, я думаю, о Грузии, Армении, впоследствии Украины, безусловно, балтийских странах, которые все так или иначе были частью этого процесса. В российском случае либерализация, политическая либерализация, да, но не демократизация. Даже период ельцинский, все-таки власть ни разу не сменилась классическим образом для демократии. То есть не был трансфера власти противоположной политической партии. Ельцин передал власть Путину, но Путин, соответственно, ненадолго Медведеву, но, по сути, никуда вообще не уходил. То есть очень важно понимать отличия. Либерализация, да, то есть некое ослабление центра, да, какие-то какие-то свободы появились ненадолго, но с точки зрения демократии, конечно, ее в России никогда не было и, увы, в ближайшее время не будет.
0: Ну, то есть, вот опять-таки, да, сравнивая с восточноевропейскими транзитами, это не было в таком в чистом виде политической революции. Это была некая корректировка политической системы без революционного отношения, изменения режима.
2: То есть, это, безусловно, режим сменился в силу распада Советского Союза, то есть от одной, там, от, безусловно, там, консолидированной автократии мы перешли к, скажем, какому-то сначала гибридному режиму, там, конкурентной автократии, можно сказать, и так называют ее левицкий way в 90-е годы, но потом новому консолидированному автократическому режиму при Путине. То есть был период ослабления авторитарного режима, и, безусловно, режим сменился. То есть это другая система, кстати, меньше институционализированная, более персонализированная авторитарная система, но с существенным сохранением тем же самых элит у власти и существенным сохранением тех же самых институтов, пусть там в несколько модифицированной форме. То есть смена режима была, но, конечно, никакой демократической революции не случилось, просто в силу, увы, отсутствия, как мы сегодня видим, предпосылок для таковой. Необходимо развитое достаточно гражданское общество, хоть какие-то автономные власти, достаточно сильные институты, как бы, и видение некое себя как нации, да. Какое-то единение общества на ценностной основе. Увы, сегодня мы видим, что в России ничего этого не было, и это привело ее в такую чудовищную ловушку, в которой она сегодня оказалась.
0: Ну что ж, тогда да, в завершении этой части скажем действительно, что это была несостоявшаяся демократическая революция, которую мы по ошибке долгое время считали таковой. Да, счислили Россию в ряду восточноевропейских, центральноевропейских транзитов и вот как бы опустили ее в эту категорию, между тем, как события внутри нее развивались по совершенно другому сценарию. Напомню, что у нас в гостях Мария Снеговая. Мы говорим к юбилею, к печальному юбилею августа 91 года и вернемся буквально через несколько секунд. Мария, вот мне очень интересно сейчас обсудить, у вас были исследования, был ряд работ относительно преемственности элит, да? Продолжая наш разговор о том, что как бы был ли мальчик, да, была ли революция, а была ли, собственно, смена режима, потому что режим как бы внешне стал новый, да, из коммунистического стал посткоммунистическим, демократическим, а люди-то остались прежние. Вот чем в этом отношении Россия отличается от стран Восточной Европы?
2: Ну, надо сказать, что преемственность элит сама по себе не является определением, то есть, того, что режим сохраняется или сменяется. Я как бы дополняю в своих работах существующие исследования по этой теме, говоря и показывая, что мы, когда говорим об о режимах, недостаточно говорить только о формальных институтах, там, как организована власть, да, важно также смотреть и на другую составляющую, такую как состав там, руководящей коалиции элит. Но в той или иной степени преемственность элит, во-первых, характерна для любого транзита, во-вторых, она также очень отличала именно посткоммунистические транзиты, то есть, скажем, в той же самой Венгрии есть исследования, Чехии, где о сохранении части бывших коммунистических элит у власти страны даже после этого. Но чем отличается Россия и ряд также центральноазиатских постсоветских республик? А это тем, что здесь она очень высокая. То есть, если мы говорим там, в случае Венгрии, Чехии, это там, где-то 40%, зависит от того, как вы строите выборку элит, обычно по формальным позициям, какие позиции включены, то в случае России, например, это там 80-90%. Да? А там, если взять Совет Безопасности, то там уже вообще зашкаливает эта цифра. Начнем с того, что сам Ельцин был достаточно высокопоставленным членом советской номенклатуры, да, кандидатом в Политбюро. Это очень высокая позиция. Но и после распада в высшем руководстве номенклатурные советские позиции, то есть люди, которые специально отбирались коммунистической партией КПСС для того, что у них были специальные квалификации и лояльность, и индоктринированность идейная для того, чтобы служить в системах управленческих советской власти, эти люди в существенной степени сохранились. Причем, если вы смотрите на министерский уровень, то это просто огромные цифры. Фактически все в существенном масштабе просто брались кабинеты, переносились в новую как бы, постсоветскую реальность. Там еще важно отметить, что часто возникает там чехарда, связанная с тем, что были же советские органы руководства, расположены в Москве, а были уровни РСФСР, республиканского. Но вот ельцинское руководство предпочитало

0: Но по оценкам Васлевского, это 1-3% населения Советского Союза, если учитывать их родственников. Зависит от того, как вы считаете, считаете ли вы там только союзный уровень или там с учетом республиканских, более низких уровней там, областных и так далее. Но в целом примерно там, да, 200 тысяч... Такие оценки примерно общего масштаба, если мы говорим о, скажем, президентской администрации или там, о, особенно об органах безопасности, армии, каких-то министерствах разнообразных, возможно, за вычетом экономического блока, где сменяемость была наибольшей степени выражена, то во всех этих уровнях реформы горбачевские и ельцинские снимали верхушку, но оставляли ядро этих департаментов, которые потом перенеслись, соответственно, в постсоветскую Россию.
1: Ну, а какие были, Мария, вот какие были варианты? Люстрация, как в ряде восточноевропейских стран, экзамен при, или как в Германии после, после Второй мировой войны, экзамен при приеме на работу, при приеме в полицию и так далее.
0: Да, экзамены, иллюстрация, безусловно, существовали, но когда об этом реформаторы, которые в частичном каком-то виде сохранялись в раннем ельцинском правительстве, даже Старовойтова, там заикнулись, он сказал ей: вы что, хотите меня иллюстрировать, Галина Васильевна? И, соответственно, естественно, поскольку те же самые люди удержались у руля страны, и во многом они удержались, потому что не было достаточно мощного общественного движения, которое бы выталкивало их оттуда, как мы видели, например, в балтийских странах, или впоследствии, скажем, в Молдове и в Украине. Оно понемножку оформилось. В России этого никогда не случилось. И в существенной степени этого стимула не было. Ну и плюс, естественно, эти сами люди не хотели иллюстрировать самих себя, что совершенно понятно. В интервью с моими собеседниками, я много интервьюировала людей той поры для своей книжки, которая выйдет через какое-то время, как раз об этом, они мне всегда говорят, что номенклатурщики были просто очень эффективные люди, специалисты, и их жалко было заменять, и неким. Но во многом тоже неким было, потому что не было альтернативы, не было мощного какого-то гражданского движения ни вне России, ни внутри, откуда можно было бы набирать эти кадры. Хотя непонятно, да, почему не взять каких-то представителей интеллигенции, беловоротничковой, но не номенклатурной, то есть не без опыта руководства на высших позициях. Почему не попытаться их более активно, да, внедрять во власть? Но, опять же, поскольку вот эти все факторы наложили друг на друга в сочетании с огромной нестабильностью и, в общем-то, кризисом власти, связанный с тем, что, например, тот же самый парламент, во многом тоже состоявший из реакционного номенклатурного ядра, препятствовал, блокировал реформы, собственно, можно процитировать Черномырдина, не до этого было. Но, увы, все эти факторы, собственно, обусловили провал, итоговый провал транзита.
1: Было ли, вот я хочу понять, было ли какое-то окно возможностей, в которое была возможна реформа? Потому что вот я помню август 91-го, где я и сам был на баррикадах и участвовал в сносе памятника Дзержинскому, и вообще всячески активно разъезжал по городу, все это воспринимал, впитывал, это как бы удивительные дни. Вот я помню, что август, сентябрь, октябрь – это какое-то время совершенно каких-то фантастических возможностей, когда было возможно все. Люди, так сказать, буквально там бумаги летали по улицам города, люди ходили из кабинета в кабинет каждый день потерянные, каждый день объявлялись какие-то новые реформы. То есть было ли это действительно в тот момент окно возможностей попытаться отстроить новую власть и новую систему, которая затем закрылась?
0: Окно возможностей было, но оно было очень маленьким. Это буквально мы говорим об одном годе, в 92-м, потому что уже к 93-му начинает нарастать большое сопротивление, как в обществе, на фоне не очень удачных реформ, там, растущей инфляции, общего раздрая непонимания, что происходит, и противостояние Ельцина с Верховным Советом. Оно все больше усиливается. Верховный Совет, опять же, это более реакционная группа, где еще на выборах, соответственно, до ельцинских пришло к власти достаточно реакционное большинство. Но тут еще важно, да, что ситуация общая в обществе, недовольство и раскол населения по поводу реформ, непонимание, куда мы идем, это усиливает эти группы, в итоге ведущим к противостоянию с Ельцином и к знаменитому разгону парламента, который как бы приводит к усилению президентской власти. Но
1: вот у нас, тренд, да, это как раз здесь вот это возвращение Левиафана, горящий-горящий Белый дом стоит. Вот я хочу понять, это было, мы можем определить какую-то поворотную точку, в которой Россия действительно отвернула полностью, да, от тех псевдо, ну, квазидемократов,

0: демократических оснований революции 91 года и уже повернула в сторону нынешнего авторитаризма и тоталитаризма?
1: На мой взгляд, разгон парламента – это следствие. То есть я знаю, что многие политологи, например, там Владимир Гельман, именно оценивают именно разгон парламента как такую вот точку поворота. Но, на мой взгляд, это было следствием того, что реакционный парламент блокировал ельцинские реформы, и ядро экономистов-реформаторов, гайдаровское, да, и козыревское внешнеполитическое ядро, их было просто очень мало во власти, чтобы сопротивляться этому процессу. В итоге ситуация дошла, очень резко поляризовалась эти группы и дошла до противостояния. Если бы, скажем, в парламенте, например, в тот момент в Верховном Совете было более прореформистски ориентированное ядро, то не было бы такого противостояния, и в итоге ситуация не эскалировала бы так печально. Но основная первопричина здесь в сохранении этих групп у руля и обществе, которое само не знало, куда идет страна и что кого нужно поддерживать. Не было общественного единения. И обращу внимание, что вот Украина, очень важное сравнение здесь. Остается у власти тоже достаточно серьезное номенклатурное ядро. И очень долгое время там блокируются реформы. То есть Россия во многом опережала Украину в 90-е годы по части реформ экономических, например. Но там понемногу сформировался очень мощный общественный запрос на движение в сторону Европы, на Запад, которое постепенно выносило вот эти вот номенклатурный блок или советский оставшийся реакционный блок из власти за счет ряда цветных революций. То есть продавливали. В России вот этого давления ни за кого не было. В итоге реформаторы, их было очень мало, да, они, по сути, были со всех сторон атакованы реакционными группами, и это приводило там к резкой поляризации. Ельцин был вынужден очень сильно усилить президентскую власть в новой конституции, но это неизбежно в итоге привело к новой реавтократизации и в итоге блокировке реформ. Вот первопричина здесь — это слишком мало реформаторов, людей с западным вектором у руля власти.
0: Ну да, слишком мало реформаторов, мало реформы и отсутствие общественного запроса и общественного давления, да, широкого общественного давления. Да, не просто московской интеллигенции, там, петербургской, больших городов. Хорошо, Мария, вот такой тогда вопрос. Я все-таки возвращаюсь к этому. Тогда что? Вот это все российские 90-е, так называемый демократический транзит. Это была очередная российская потемкинская деревня? То, что Запад это покупал, то, что, я не знаю, Дэн Тризман писал «Russia is a normal country», «Россия стала нормальной страной», что ему это, наверное, аукается, бедному, прекрасный политолог, я его знаю, но ему, наверное, это вспоминают сейчас вообще каждый день. Вот. Это все было такой действительно дымовой завесой, да, по сути, это было отстраивание, возрождение авторитарного режима под завесой вестернизации, модернизации и с подпиткой там нефтяной подушки, нефтяных денег и ништяков глобализации.
1: Я сказала бы так, что ослабленная автократия в конце 80-х годов были под мощным влиянием вот этой идеи конца истории. Вот тоже кому аукуется, так это Фукуяме тоже часто. Что Запад победил, что либеральная демократия — это так называемая the only game in town, единственная игра в городе. Альтернативы нет. И мы все так или иначе идем туда. Это казалось совершенно очевидным, там, особенно в начале 90-х, да, смешно даже обсуждать, всем понятно. И под вот этим неким оболочкой вот этой идеи, в том числе потому, что Запад слишком легко, я скажу, выиграл холодную войну, всем показалось, что действительно так и должно быть. Соответственно, было некое движение в этом направлении искреннее со стороны людей, либерально ориентированных, которые думали, что альтернатив нет. Тем временем ослабленные на тот момент реакционные группы, ошеломленные в состоянии шока, что так быстро распалась эта огромная система и страна, зализывали раны, консолидировались, да, и думали о том, как быть. И вот на фоне того, как они понемножку приходили в себя, а экономика России восстанавливалась, очевидно, единственным вариантом, как быть, для них стал возврат назад, поскольку они сами из этой системы не слишком образованы, прямо скажем, и самое простое для них — идти назад. Это единственное, что они знают. И понемножку эта консолидация, особенно с учетом прихода Путина к власти, да, который разделял абсолютно эти взгляды, причем не только в нулевые, но еще есть что-то людей, которые с ним общались еще и в 90-е, да, что это во всем Запад виноват, а надо великую страну отстраивать назад, которую развалили. И эти все группы в итоге консолидировались вокруг него. Причем вот этот реваншистский разворот, он в российской политике заметен уже там в середине 90-х, я напомню, уже с 93-го года выборы думские 93-го очень важны, потому что, по сути, демократический блок проигрывает, а выигрывает ЛДПР.
0: Ну да, Россия, ЛДПР. Знаменитая Россия, ты одурела, Юрия Каретина.
1: Ты одурела.
0: Да.
1: Именно. И тогда становится всем понятно, что общество на самом деле далеко не поддерживает эти все ваши либеральные устремления. Можно разворачиваться. Следующий этап — это приход Примакова, который уже во внешнеполитическом курсе заменяет козыревский такой либеральный вектор.
0: Война в Чечне, 94-й год, новогодний штурм Грозного.
1: Тоже играет, безусловно, в этом роль, поскольку уже такая, да, более жесткая политика начинается на консолидацию системы. Примаков, потом Примаков премьер разворот над Атлантикой, ну и, конечно, потом приход Путина как кульминация этого вектора. И я подчеркиваю, что Путин – это не случайность, это вполне точная закономерность, которая следует вот этому тренду на то, что Кремль, консолидирующий, понимающий, что надо отходить, дистанцироваться от либеральных взглядов. Ну и, увы, Путин продолжает ту же самую траекторию, которая закончилась чудовищной реваншистской войной в Украине.
0: Ну да, и здесь, конечно, еще одна вещь, которую мы не проговорили, то, что имперский комплекс не был сломан и вообще даже никак не был поставлен под вопрос. Да, не произошло деколонизации, деимпериализации сознания. Да, распад, потеря окраин империи воспринималась как геополитическая катастрофа. Условно говоря, украинская независимость, незалежность, сколько это говорилось, с какой нескрываемой иронией это слово произносилось всегда в Москве. Вот. И здесь, мне кажется, тоже очень важная вещь, которая в принципе не произошла в России за вот это вот так называемое десятилетие реформ.
1: Ну, вообще рефлексии толком не было о российском историческом пути, да, то есть когда-то говорились одни слова, потом стали говорить другие слова. То есть сначала Советский Союз, в риторике Ельцина это была некая девиация исторического российского пути, а в путинской риторике это одна из форм российской государственности, там, не менее достойная, чем предыдущие. Но, по сути, общество оказалось неспособным на рефлексию. Очень характерная история с Мавзолеем, да, даже Мавзолей, собственно, Ленина тело не смогли вынести, потому что не было поддержки. Ельцин опасался раздражать общество, которое не хотело в существенной степени этого на фоне не очень успешных реформ и общего социально-политического кризиса. И мы сегодня точно так же видим продолжение этой динамики. То есть если вы не обсуждаете свои как бы ошибки, да, то вы обречены их повторять. И если вы единственный источник величия видите в чудовищной тоталитарной системе, которая разрушила, уничтожила миллионы жертв, то вы поневоле, да, будете скатываться туда, потому что это для вас единственный образец того, как эта страна должна существовать. И вот это отсутствие рефлексии, отсутствие готовности, понимания, необходимости вообще анализировать свои ошибки прошлые и вообще отсутствие представления общества о необходимости этого, это одна из чудовищных российских проблем. Это очень четко выразилось в 90-е годы и, увы, закономерно завело нас сегодня туда, где мы есть. Но, да, к сожалению, да, даже здесь сегодня мы отказываемся обсуждать эти тяжелые вопросы, увы, даже среди тех групп, которые находятся за границей, в принципе, могут это делать.
0: Ну да, даже война в Украине не может как бы пробудить общественное сознание и осознать весь многовековой комплекс вины и ответственности России за тот колониализм, за ту политику, которая проводится. Я даже не знаю, какой удар грома должен произойти, да, как в «Волшебной горе» Томаса Мана, чтобы пробудить сознание в отношении, да, вот, Российской империи, российского колониализма. Ну что ж, Мария, спасибо большое за этот рассказ, за этот разговор. Мария Снеговая, старший научный сотрудник CSIS, Центра стратегических международных исследований в городе Вашингтоне, была с нами на связи. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к странному юбилею. Август 1991 года. 35 лет назад была попытка революции. Московский Майдан. Попытка, которая провалилась. И сейчас встает вопрос, что это было? Был ли это путч, государственный переворот, или это был некий прорыв в новую реальность, которую, однако, Россия не удержала? И сейчас возвращается к своей извечной колее, к своей извечной норме, к этому дню опричника, который изображен у меня за спиной на этой картинке с Московским Кремлем. Нужен метаисторический взгляд. И в этом нам поможет историк Никита Соколов. Никит, добрый день.
2: Добрый день.
0: Ну вот давайте попробуем понять, а что вообще в России норма? Потому что у меня такое впечатление, может быть, слишком пессимистичное, буду рад, если меня опровергнете, что вот сейчас, после 2000 года, с Путиным Россия вернулась к норме. Что август 91-го и все 90-е были исключением из российской истории, короткой оттепелью, которая продолжалась не более 10 лет. И сейчас на крыльях КГБ, на крыльях ФСБ в Россию вернулась вечная русская норма, которую уже в 2006 году так хорошо изобразил Владимир Сорокин в «Дне опричника». Какая ваша точка зрения на это предположение?
2: Ну, я все-таки историк, поэтому я решить не противник существования какой-то вечной нормы. Никакой вечной нормы не существует. Не существует никакой колеи, матрицы, в которую обречено как бы буксовать какое-то сообщество. Ничего похожего, ну, как-то в это можно веровать, но средствами позитивной науки это как-то не доказуемо, поскольку очевидным образом мы видим, что на нашей памяти общество, имеющее сходную с Россией траекторию, вполне ее благополучно меняет. Другое дело, что обстоятельства складываются так, и люди ведут себя так, что у некоторых стран получается выскочить из этой авторитарной узды, а у некоторых не получается. И это совершенно не, здесь нет никакой ни судьбы, ни фатума, ничего такого. Это стечение исторических обстоятельств.
0: Оно и же как-то каждый раз оно так именно стекает. Вот я пытаюсь, я вспоминаю вашу замечательную книгу с Ириной Карацубой, да, «Выбирая свою историю», и по мотивам этой книги был же и ролик тогда сделан в Ельцин-центре. Вот этот, вот эти вот эпизоды российской свободы. Там собор 1613 года, реформы, великие реформы там Александра II, земство и так далее, там 60-е годы. Но каждый раз эти прорывы к свободе, они так или иначе заглушиваются, да, и возвращаются. Хорошо, не матрица, хорошо, не колея. Но как-то русская система, она воспроизводится каждый раз.
2: Нет, нет. Вот после я вот этих решительный, вот эпизодов. Решительный противник этой как бы русской системы, я уже забыл, кто это придумал, кажется, Глеб Павловский, изобретатель разных слоганов. Вот. Все это имеет разную природу. Вот Романовым после 1612 года потребовалось без малого 40 лет, чтобы как бы схомутать земские соборы, схомутать земство в широком смысле, и самодержавие это установило все-таки, в конце концов, Петр Великий через 100 лет окончательно. Вот. Это одна история, и здесь с переменным успехом как бы действовали Романовы на престоле и общественные силы. Вот. Совершенно другая история, история великих реформ Александра II. Здесь мы как бы подбираемся, на мой взгляд, к ключевой точке. Собственно, демократия – это режим, построенный на диалоге, на том, что люди с разными общественными позициями, имеющие разный образ будущего, выясняют будущую траекторию не при помощи молотобоя, а при помощи диалога. Вот. Для такого диалога нужны субъекты, самодостаточные и имеющие собственные позиции. Когда бы в России могли такие сформироваться? Вот очень короткий период, когда такие субъекты не только появились на сцене, но и вступили в диалог, это после земской реформы Александра II. Вот тут мы наблюдаем, как медленно наращивается культура диалога. Позвольте, я простой пример приведу, для меня чрезвычайно важный. 10 лет в земствах с 64 по 74 год шла дискуссия о том, какой должна быть программа земской школы. И бывшие помещики с бывшими крестьянами, крепостными своими, весьма энергично спорили о том, что, в чем, собственно, должен заключаться куррикул. Значит, крестьяне считали, что достаточно чтения и первых правил арифметики, дворяне и разночинцы утверждали, что нет, нужна история, география, что кругозор должен быть пошире. 10 лет продолжалась эта дискуссия, пока крестьяне наконец убедили, что земская школа должна быть общеобразовательной в европейском тогдашнем смысле слова. Это был большой колоссальный успех. И на самом деле к 17-му году уже, даже не к 17-му, уже, собственно, к 905-му сформировалась весьма значительная прослойка людей, прошедших эту школу, вполне себе европейского, тогдашнего европейского культурного уровня. С этим связаны были большие надежды разных российских либералов. То, что эти надежды не оправдались, ну, это стечение ряда обстоятельств.
0: Ну, когда они оправдались? Ну, тогда приходит Александр III, всплеск патриотизма, война русско-турецкая, затем уже Первая мировая, как бы вот это тоже. Да,
2: всплеск... Александр III.
0: Нет, я слишком перескочил. Там всплеск, скажем, революционный 905-907 года, Дума, да, русский парламентаризм, тоже надежды. Опять все это обваливается, да, война и революция, весь этот всплеск, этот взрыв русского авангарда и такого живого творчества масс тоже обрывается. Но вот эти вот эпизоды, эпизоды свободы, они аккумулируются как-то, они, так сказать, это идет некое наслоение в истории.
2: Вот важная вещь, которую я не успел договорить.
0: Да.
2: Значит, культура диалога выращивается медленно. Это то, что входит в понятие, ну, как бы, собственно, культура в антропологическом смысле, культура не в смысле изящных искусств, а, как понимают ее антропологи, культура в смысле принятая в данном обществе способ делания дел самого разного рода, то, как общество решает свои проблемы. Так вот, культура диалога требует довольно значительного времени для того, чтобы она была укоренена, отработана. Вот. А уничтожается она действительно очень быстро. Ровно в силу этого такая разная траектория, скажем, у постсоветской России и стран Восточной и Центральной Европы, где влияние, где террористический режим держался существенно меньшее время и существенно меньше переработал вот эту самую толщу национальной культуры.
0: Хорошо, давайте все же вернемся к нынешнему такому странному юбилею, 35 лет августа 91 года. Чем это для вас явилось? Что это было в перспективе русской истории? Попытка революции, попытка... Да не весь, не только 91 август 91 года, условно говоря, все так называемые реформы 90-х. Хотя и не так называемые, реально были реформы, да, и экономические, и реформы даже и в начале 2000-х были достаточно серьезные. Что это было? Некий опыт прорыва к свободе, опыт модернизации, который сейчас закончился?
2: Ну, я бы все-таки различал события, собственно, августа 91 года, которые были, безусловно, важной революцией, когда городской образованный по преимуществу класс вышел на улицу и сказал: «Нет, мы больше вашего этого несвободного социализма больше не хотим. Мы хотим свободы, мы хотим прав человека, мы хотим уважения гражданских прав, мы хотим свободы экономической». Вот, собственно, три главных тезиса, с которыми вышла против ГКЧП Москва, Питер и Екатеринбург, а к ним уже примкнула и провинция, такая уж глухая, вслед за ними. Не сразу, надо сказать. Вот. Мне трудно здесь отвлечься, поскольку я был прямым участником событий. Мы с моим другом-американцем стояли в оцеплении около Белого дома в августе 91 года. И я видел этих людей, я понимал, что ими движет. И была большая надежда, что за ними будущее. Но уже через 2-3 месяца стало понятно, что эту волну оседлают совсем другие люди. Я это видел по тем процессам, которые происходили в Российском гуманитарном университете, где я тогда преподавал. Мгновенно стало понятно, что руководство интересуется не столько свободами и академическими свободами, сколько переделом собственности, вселением в бывшую партшколу, И все это очень быстро выродилось, это движение. А начавшееся буквально через несколько месяцев с января 92 года реформы, сопряженные с шоковым отпуском цен, мгновенно подорвали доверие к реформаторам. Это, ну, как-то невозможно отрицать. При том, что реформаторы, они слишком снисходили до общественного мнения, и как-то ни Егор Гайдар, ни его товарищи как-то не спешили объяснить свои действия.
0: Была возможность, вот это продолжая тот разговор, который мы начали с Марией Снеговой, а была ли возможность изменить все, поставить на другую колею и, так сказать, добиться подлинных демократических, гражданских изменений, чтобы это было больше похоже на восточные и центральноевропейские транзиты?
2: Думаю, что да, но для этого нужно было бы произвести очень много фундаментальных изменений в российской практике. Ведь что возвращает, как мы видим, что обеспечивает, облегчает, как мы видим по опыту многих стран, возврат к авторитарным режимам? Это прежде всего ресурсная экономика, когда государственный аппарат зависит и правительственный режим зависит не от налогоплательщика, а от некоторого ресурса, который от налогоплательщика не зависит. Ну, тут как-то действительно легче властям помыкать собственному народу. Вот. Но этого не было сделано. Как-то с этой самой нефтяной иглы Россия даже не попыталась тогда соскочить. А это было бы очень существенно.
0: И ну, даже... то есть, да, первое, это вот эта основа, вот это ресурсное государство, да, не было никак поставлено, ну да, взято в рамки под какой-то гражданский общественный контроль. И да, началась вот да. эта ресурсная история.
2: Во-вторых, вполне криво была устроена и приватизация многоуровневая, которая не привела к формированию, на чем, собственно, была построена идеология, не привела к формированию широкого круга мелких собственников, а наоборот привела к формированию, как тогда выражались, олигархата. Что совершенно неправильно, потому что собственно, никакой собственной властью эти псевдоолигархи не располагали, а только были как-то допущены к казенному пирогу. И это также чрезвычайно существенно сказалось на дальнейшем ходе событий, когда оказалось, что и пресса, и электронная пресса в том числе, оказалась во власти этого олигархата, и доверие к ней было утрачено. А это один из важнейших свободных СМИ, это один из важнейших институтов, который обеспечивает как бы прогресс и устойчивость демократических институтов.
0: Ну, понятно, да. Сейчас, конечно, мы действительно можем много вспоминать те поворотные точки, когда были проиграны, да, вот эти битвы за демократию, и Россия вернулась в свое такое бывшее, более привычное состояние. Хорошо, но у меня здесь вот, то я хотел, что в завершении нашей программы обсудить. А будет ли еще один шанс? Даст ли России история еще один шанс, подобный 91-му году?
2: Ну, как-то не существует никакого субъекта, который можно назвать историей, который действует сам собой.
0: Ну, понятно.
2: В истории действуют люди. В истории действуют люди. Вот как они себе вообразят будущее, за которое они готовы бороться, такое это будущее и будет. Значит, сейчас Россия, по моим представлениям, сильно расколота между условными сторонниками вот этой имперской ажитации, великой державы от моря до моря, которая всех покорит, и все ее будут бояться. И столь же малочисленной группой решительных сторонников либеральных порядков. Большинство колеблется и не знает, что ему делать. Вот как-то мы живем в эпоху неопределенности, когда вот этот верховный властный призыв к тому, чтобы нас всех боялись, сделать так, чтобы нас всех боялись, и больше ничего нам не надо, и простым желанием людей жить свою счастливую домашнюю жизнь со своими детьми, они вступают в противоречие. Как это противоречие разрешится на сей раз, но мы совершенно этого не знаем. Перед нами опыт Украины, перед нами опыт Польши, где совершенно этот путь не заказан, на мой взгляд, и России.
0: Да. Прерву, но мне кажется, что здесь мы выходим на какую-то очень важную такую магистральную тему, которую мы обсуждали и в первых частях программы с Марией Снеговой. Имперскость и державность. Что вот эти вот два компонента, они вообще не ставились под вопрос. Люди отвергали коммунизм, люди отвергали коллективизм. Многие вещи ставились под вопрос. Но, по-моему, никогда не подвергалась критике, никогда не подвергалась анализу, рефлексии понятие, что Россия должна быть империей и что Россия должна быть великой державой. На этом соглашались все. И коммунисты, и либералы, и националисты, и не знаю кто.
2: Это давняя традиция, восходящая еще к Милюкову. Милюкову, Струве, правым кадетам, что Россия великая держава, и проливы должны быть наши.
0: Да.
2: Турция должна трепетать. Ну, как-то, по всей видимости, мы доживаем до того момента, когда этот стереотип будет пересматриваться.
0: Ну, хотелось бы надеяться. Потому что, действительно, смотрите, вот я, завершая наш разговор, почему вот я хотел такой перспективы. Вот 17-й год. Распалась империя. Обломалась по краям, потеряла Финляндию, потеряла Польшу. 91-й год. Еще один распад империи. Еще одни обломки по краям. Да, балтийские страны, ну, окончательно, так скажем, на тот момент не были потеряны Беларусь с Украиной, страны Центральной Азии. Но не получается ли так, что вот как бы мы присутствуем уже при втором веке подряд распада Русской империи, которая понемножку каждый раз обламывается и обламывается по краям, но никак не обломится, никак не прекратит свое существование?
2: Ну, на мой взгляд, завершение жизни империи должно заключаться не в обломе территорий, а в как бы покаянии и перемене мыслей населяющих ее людей. Надо перестать думать о себе как об империи, начать думать о себе более скромно, как о нормальном, как бы, ну, в строгих терминах, национальном демократическом государстве, и перестать заноситься на всемирные цели.
0: Да.
2: И тогда, по всей видимости, сейчас эта идея должна обрести больше сторонников, чем в 91-м году.
0: В смысле, эта идея?
2: Да.
0: По итогам войны.
2: Отказа от имперских амбиций, отказа от этих фанаберий.
0: Как Швеция после Полтавы. Хотелось бы. Ну, Никит, да, очень хорошее, мне кажется, завершение и пожелание, если говорить о России и будущем, вот это вот убить в себе империю. Убить в себе желание быть империей. И то, что не ставилось на повестку дня в 91-м году и все 91-е годы, и то, что к нам вернулось в таком кровавом обличии в виде войны в Украине. Никит Соколов, историк, был с нами на связи в этом эфире, посвященном 35-летию августа 91-го года. Спасибо, Никита.
2: Вам спасибо. Всего доброго.
0: Всего доброго. Но я хочу завершить этот эфир в жанре воспоминаний старого большевика, ветерана баррикад у Белого дома в августе 91-го года. Был там не только Никита Соколов, был там и я эти 3 дня и 3 ночи. И пускай ГКЧП, как мы сейчас понимаем, по сути победил. Все закончилось провалом демократии и фашизмом. Но я счастлив, что в моей жизни были эти 3 ночи. Когда я стоял на Новоарбатском мосту с коктейлем Молотова в руке, готовый встретить танки или машины с псковскими десантниками. Эти 3 дня были для меня опытом абсолютной свободы, когда я победил в себе Левиафана, убил в себе государство. И я желаю новому поколению когда-нибудь снова это пережить. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
3: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
4: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
5: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
6: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
7: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
4: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
8: Говорит Радио Свобода.
9: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
8: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
8: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
9: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
8: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
9: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
8: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
4: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о расследовании обстрелов школы-интерната в Суджи Курской области, когда этот город находился под контролем вооруженных сил Украины. С вами Александра Вагнер. Год назад в городе Суджа Курской области был нанесен удар по школе-интернату. Это произошло вечером 1 февраля 2025 года. Суджа в тот момент контролировалась украинскими военными, которые летом 2024 года оккупировали часть Курской области. Под контроль России город вернулся в марте 2025. Сразу после удара украинские военные заявили, что на школу-интернат была сброшена российская авиабомба. По сообщению Генштаба ВСУ, в результате удара погибли 4 человека, 88 были спасены из-под завалов, некоторые из них были в тяжелом состоянии. Здание, по сообщению СМИ и украинской военной комендатуры, использовалось для раздачи гуманитарной помощи и временного размещения пострадавших, а на его фасаде была надпись белой краской «Люди». В момент удара по школе в здании находились 95 жителей Суджи, которые готовились к эвакуации. И командир группировки российских войск, расположенных близ Суджи, знал о том, что зданием пользуются местные жители. Ранее украинские силы сообщали об этом российской стороне, а также официально объявляли о раздаче гуманитарной помощи, называя местом сбора школу-интернат. Доказательства были опубликованы в ВСУ. На видеозаписи есть фрагменты переговоров, которые представитель военной комендатуры украинских сил в Курской области Алексей Дмитрашкивский вел с российским генерал-лейтенантом Апти Алаудиновым. Дмитрашкивский предупреждает Алаудинова о том, что в здании школы находятся люди. О гражданском населении в школе украинская сторона впервые информировала российскую 29 ноября 2024 года. Также Дмитрашкивский обсуждает с ним другие российские удары, в частности те, которые российская армия наносила по территории близ Суджанской школы до 1 февраля, когда здание было разрушено ударом. Алаудинов говорит украинскому военному одно, а делает другое. Произносит фразу, что дети и старики не должны страдать, и тут же происходит новый российский обстрел. Зная биографию генерал-лейтенанта, удивляться этому сложно, ведь первые санкции в отношении российского военного США ввели еще в 2014 году за участие в избиении и пытках чеченского политзаключенного Руслана Кутаева. А затем в 2020 году санкции ввела Великобритания против ответственного за пытки и другие нарушения прав человека в отношении ЛГБТК+ людей в Чечне. И все это до полномасштабного вторжения России в Украину. После удара российская Минобороны выступила со своей версией произошедшего в Судже, сообщив, что интернат обстреляли из установки «Хаймарс» со стороны Сумской области Украины. В Кремле заявили о чудовищной провокации киевского режима. Следственный комитет завел уголовное дело на командира 19-й ракетной бригады ВСУ. При этом свидетельства о том, что именно российские удары по Судже и, в частности, школе-интернату имели место, есть в открытых источниках. Недавно все они были собраны в подробном расследовании украинской организации «Трусхаунс», которая проанализировала происходящее в городе до авиаудара, разрушившего школу, а также заявления и версии произошедшего от российской и украинской стороны, фотографии и видео. В 40-страничном расследовании, названном «Без жалости к своим. Доказательства российского авиаудара по школе-интернату в Судже», говорится, что о начале бомбардировок города российские войска сообщали сами в российских же телеграм-каналах. Эти обстрелы начались 6 января 2025 года. Вот что об этом пишут авторы доклада «Трусхаунс».
10: Было подтверждено, что город Судже впервые подвергся обстрелу, управляемой авиационной бомбой. Российские СМИ сообщили об ударе, предположительно нанесенном бомбой ФАБ-3000.
4: Расследователи задокументировали несколько российских воздушных бомбардировок, которые пережила Судже в январе, прежде чем 1 февраля было разрушено здание школы и погибли люди. 12 января две бомбы упали в 50 и 100 метрах от здания. 16 января дроны атаковали автомобиль с гуманитарной помощью. 31 января произошли два авиаудара. Исследователи из украинской организации «Трусхаунс» собрали доказательства того, что удар по школе, где тогда находились жители Суджи, был нанесен российскими военными. Они изучили фотографии здания после обстрела и установили большие разрушения в центральной и верхней части здания. Повреждена крыша, а также второй и третий этажи. Вот что пишут авторы расследования.
10: Это указывает на то, что удар, скорее всего, был нанесен с помощью авиационного оружия. Это не были взрыв, стрельба или действия изнутри. Восточная сторона здания повреждена сильнее. Это означает, что снаряд попал в восточную стену, и эпицентр взрыва находился именно там. Это также указывает на вероятное направление приближения снаряда.
4: О расследовании и его выводах мы беседуем с Богданом Косогатько, руководителем расследовательского департамента «Трусхаунс».
11: Есть много расследований, которые касаются обстрела территории Украины, Российской Федерации. И, собственно, нет, ну, по крайней мере, мы практически не стыкались с расследованиями, которые касаются тех инцидентов, которые происходили на территории Российской Федерации, собственно, чем является это дело. Ну и кроме того, что интересно с точки зрения международного гуманитарного права, это такой современный пример, когда, как мы думали вначале, вероятно, представители своей же страны и обстреляли. То есть в этом расследовании мы хотели опровергнуть, либо подтвердить, действительно ли гражданское население Российской Федерации страдает от обстрелов конкретно русской армии.
4: Вот вы уже упомянули об ответственности, о тех выводах, которые в расследовании сделаны. И я поэтому хотела спросить о том, какие доказательства были представлены. Вы в расследовании довольно много приводите различных доказательств. Это и видео, и фотографии, и так далее. Вот не могли бы вы рассказать подробно о каждом из этих доказательств и о выводах, которые вы сделали, проанализировав их?
11: В первую очередь то, что касается открытых источников, да, как бы абсолютно публичных, это, конечно же, видео и такие, скажем, официальные источники, да, которые не мы собрали, а которые предоставила официальная украинская сторона. Это, конечно же, видео пресс-офицера суджанской комендатуры, которым на тот момент был Алексей Митрошковский. Он опубликовал видео на YouTube-канале и у себя на официальной странице о том, как он разговаривал с представителем российской стороны, который на тот момент очень активно освещал те события, которые происходили на территории Суджи. И в разговоре Алексей Митрошковский упоминает, что Авдий Алаутдинов на тот момент еще еще до момента обстрела знал о том, что в интернате находились мирные люди, о том, что он предупредил, конечно же, русскую сторону об этом. И, кроме того, на здании, на стенах было написано о том, что там находятся люди, и это, по сути, гражданский объект, который нельзя назвать легитимной военной целью. Но говоря непосредственно уже про доказательства самого обстрела, тут нужно говорить, что для нас ключевым является то, какую информацию опубликовала та или иная сторона. И украинской стороной был позже опубликован перехват траектории полета самолета. То есть мы видим с абсолютно открытых источников, которые Министерство обороны Украины опубликовало, что есть четкая траектория пролета самолета, который нанес этот удар. То есть мы можем сравнить данные, которые у нас есть методологические, да, по нанесению подобного рода ударов с тем, что мы видим в открытых источниках, и мы видим, что это абсолютно совпадает. То есть траектория полета совпадает с тем, какие рекомендации Министерство обороны предлагает для пилотов самолета. Кроме того, мы также с помощью спутниковых снимков и, опять-таки, той информации, которую предоставила нам группа экспертов по российской авиации, украинская группа экспертов, мы видим, что удар нанесен но передислоцированным воздушным судном, которое было перемещено на аэродром Бутурлиновка. То есть, в принципе, этот удар был спланирован, и это видно именно благодаря спутниковым снимкам, которые нам тоже удалось получить с помощью тех программ, которые мы используем в наших собственных расследованиях. Это ключевые доказательства, но кроме того, надо сказать, что в этом инциденте российская сторона не предоставила никаких доказательств о том, что это удар, нанесенный украинской стороной, в то время как украинская сторона со своей колокольни предоставила такие доказательства, и мы, например, абсолютно открыты к тому, чтобы посмотреть на ту информацию, которая готова предоставить российская сторона, и объективно изучить ее, чтобы дать какие-то собственные выводы. Поскольку они указывают, имею в виду российская сторона, указывает, что этот удар был нанесен с помощью системы «Хаймарс», но никаких остатков от ракеты «Хаймарс» или других данных о том, что это было нанесено именно ракетой «Хаймарс», мы не увидели.
4: В расследовании довольно подробно описываются различные аэродромы, с которых мог взлетать самолет. И когда я читала результаты, то у меня сложилось впечатление, что в расследовании не дается окончательного вывода, с какого аэродрома российского мог взлететь этот самолет. Может быть, вы меня поправите, но там анализируется несколько аэродромов и возможности дозаправки других самолетов, которые могли быть переброшены. Но я так понимаю, что окончательного вывода расследования следователи не сделали. То есть таким образом невозможно определить непосредственных командиров, которые принимали решение о таком ударе.
11: Да, здесь как бы есть такой момент, что аэродром, который был использован для нанесения удара, он является таким промежуточным аэродромом. Получается, что вооруженные силы передислоцировали предварительно это воздушное судно как можно ближе к территории Суджи, для того, чтобы им было, собственно, удобно нанести этот удар с минимальной длительностью полета и как можно скорым возвращением назад на тот промежуточный, да, либо он называется, говоря терминологией верной, он называется аэродром подскока. Собственно, в этом случае вооруженные силы Российской Федерации использовали аэродром Бутурлиновка, который является аэродромом подскока. Но определить точно, какой аэродром является домашним для этого самолета, да, то есть однозначно, на котором прибывает этот самолет постоянно, на котором происходит его обслуживание, дозаправка, на котором отдыхают пилоты, постоянно там тренируются, дислоцируются и прочее. К сожалению, нам не удалось в силу объективных обстоятельств. Самолет — это очень такое скоростное и быстро передвигающийся объект, судно, которое очень сложно поймать на спутниковый снимок, и для этого нужно обладать дополнительными радиоперехватами либо какой-то отдельной агентурной информацией. Но поскольку у нас уже есть определенное понимание того, как функционирует вот эта вся история, мы думаем, что скорее всего, использовались самолеты для нанесения удара с аэродрома, который называется Бутурлиновка. Но, собственно, какой непосредственно домашний аэродром был, мы наверняка знать, к сожалению, не можем. Вероятно еще, что домашним аэродромом был аэродром Майкоп. Но каких-то отдельных специальных доказательств, к сожалению, мы предоставить не можем, кроме того, что обычно удары по Курской области, когда эта территория находилась под контролем Украины, Российская Федерация наносила именно оттуда. То есть самолет с Майкопа перемещался на аэродром Бутурлиновка, оттуда наносился удар. И с места удара он возвращался на Бутурлиновку, там пилоты отдыхали, проводили время и потом возвращались назад на Майкоп. Скорее всего, это происходило именно так.
4: Я обратила внимание также, что на тех аэродромах, которые находились ближе к Суджи в момент удара, также находились самолеты Су-34, но они не были использованы. Вы объясняете как-то в расследовании, почему это так произошло?
11: Мы не брались за то, чтобы объяснить это как-то отдельным блоком, либо еще что-то. Все дело в том, что это абсолютно нормальная практика, когда некоторые воздушные суда находятся просто на аэродроме для того, чтобы провести обслуживание. Возможно, какие-то из них, например, были не совсем рабочие, где-то, возможно, не было достаточно пилотов. То есть все упирается в то, что те или иные воздушные судна требуют время для ремонта, обслуживания, отдыха персонала и прочее, прочее, прочее. Кроме того, важно, чтобы пилоты, которые наносили удар, у них был соответствующий опыт, чтобы этот пилот был готов, да, нанести там соответствующий удар, и для того, чтобы у него было понимание, где он, собственно, находится. То есть у него должно быть часто понимание того, куда он летит и как он нанесет этот удар. Мы думаем, что здесь не нужно какого-то отдельного объяснения. То есть, поскольку мы часто следим за спутниковыми снимками, как и многие другие синтрасследователи, то мы, в принципе, часто это наблюдаем.
4: А вот что касается оружия, которое непосредственно использовалось для нанесения удара, вы выяснили, что речь идет о российской фугасной авиационной бомбе ФАП-500. Расскажите, пожалуйста, какие доказательства того, что именно это оружие использовалось, вы нашли?
11: Ну, конечно же, в открытых источниках эти данные не публиковались украинской стороной, поскольку любая информация, которая опубликована по этому делу, является тайной уголовного следствия, поскольку насчет этого удара было возбуждено уголовное производство и, собственно, ведется расследование, да, по установлению всех соответствующих лиц. И что касается информации по, например, тем остаткам, которые удалось собрать после удара, либо по той информации, которая передавалась насчет того, что же было найдено на месте этого обстрела, то нам удалось узнать, что все же те остатки, которые были найдены на месте, указывают нам на то, что это удар, который был нанесен с использованием ФАБа, с так называемой дополнительной частью, которую мы называем ОМПК. То есть это то, что помогает ФАБу долететь до места и точно попасть в цель. Такие себе крылья, которые помогают скорректировать его траекторию полета, где-то дать левее, правее и попасть в правильную точку.
4: А вот что касается версии по поводу «Хаймерс». Конечно, вы говорите, что не были найдены остатки непосредственно этого оружия на месте. Однако анализировали ли вы, например, траекторию полета вот в случае использования двух вот этих типов вооружений? И какие доказательства вы нашли и подтверждения тому, что это была именно авиационная бомба?
11: Конечно, мы также анализировали версию насчет того, что это могли бы быть ракеты системы «Хаймарс», либо М-270, да, которые тоже могли бы использоваться в подобном случае. И дело в том, что применение ракет «Хаймарс» или М-270 обычно обозначают, что удар придется по верхней части того или иного помещения или строения. В данном случае, как мы видим с открытых источников, видно, что все же ракета и снаряд, точнее, зашел с такой более горизонтальной стороны, да, можно сказать, что он одновременно и с вертикальной, и с горизонтальной стороны по чуть-чуть зашел в это строение. Если бы это был HIMARS или М270, то он, как правило, он заходит в цель по баллистической траектории. Это тоже один из аргументов. Ну, к сожалению, то видео, которое опубликовала российская сторона насчет того, что это были HIMARS, нам не удалось геолоцировать, либо каким-то образом подтвердить его правдивость, поскольку на видео видно, как просто вылетают там 6 ракет, и откуда они летят, куда они летят, когда это видео сделано. Очень трудно каким-то образом это подтвердить, либо опровергнуть. Нету никаких дополнительных контекстуальных элементов, которые могли бы дать дополнительные подсказки.
4: Российские военные телеграм-каналы в момент обстрелов в Суджи, и речь идет не только о ударе по школе-интернату, но и предыдущих обстрелах города, которые происходили, они сообщали о том, что начинается обстрел в Суджи. В тот момент, когда был нанесен удар непосредственно по школе-интернату, вы нашли какие-то доказательства того, что этот обстрел каким-то образом анонсировался в этих военных телеграм-каналах или в каких-то официальных источниках российских?
11: Мы посмотрели телеграм-каналы, которые уведомляют о проведении там ракетных ударов со стороны Украины по территории Российской Федерации. Один из таких наиболее популярных – это, пожалуй, ЛПР-1. Там мы в расследовании ссылаемся, собственно, на источники, и можно найти этот канал в том числе. Интересный здесь момент, что мониторинговый канал, который об этой информации уведомлял, он написал про ракетную опасность в 17:53. Позже, в то же время, этот канал еще раз написал о том, что Суджа – ракетная опасность. И уже в 17:55, когда, собственно, был момент прилета, то есть уже случился момент прилета, в этом канале было написано, что 4 ракеты вышло из Сумской области. То есть все же с небольшим опозданием, но этот телеграм-канал уведомился все-таки об этом обстреле. Соответственно, видно даже с открытых источников, что это уведомление было немного с задержкой. Но в то же время нужно сказать, что украинская сторона написала свой пост тоже в такое же время, то есть одновременно с российской стороной. Теоретически, если бы обстрел происходил в Сумской области, то российская сторона все же должна была на какое-то время, там, на секунду или на минуту немного раньше уведомить об этом. Кроме того, российская сторона написала о том, что 4 ракеты вышло из Сумской области, что, в принципе, отвечает тому, как обычно работает HIMARS. Это его как бы классический такой, да, метод применения. Редко его используют для того, чтобы нанести один удар. Но, как мы видим, прилет произошел все же один. То бишь, версия состоит в том, что вышло 4 ракеты от Хаймерса, но почему-то прилетела только одна и прилетела в суджанский интернат. Интересно, куда делись остальные 3 ракеты, поскольку про перехват либо другие какие-то, скажем, дополнительные сведения не было опубликовано. А если они выходили одновременно, то очевидно, что они летели все же в одну цель, а не в 4 разные, поскольку это технически невозможно.
4: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Гость этого выпуска – руководитель расследовательского департамента «Трусхаунс» Богдан Косогатько.
9: Каким вам представляется будущее России?
12: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
13: Будущее России лучше, чем в Америке.
14: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
15: Все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
16: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
9: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: К Говорит Радио Свобода.
9: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
8: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Рассказ о расследовании «Без жалости к своим. Доказательства российского авиаудара по школе-интернату в Судже». У микрофона Александра Вагнер. Определить, кто именно наносил удар по школе в Судже, крайне важно, потому что этот обстрел имеет характеристики военного преступления. В интернате в Судже, по которому был нанесен удар, в основном находились больные и пожилые люди. Их фотографии и короткие интервью впоследствии опубликовало издание «Медуза». В здании были и украинские военные, служащие военной комендатуры, а также полицейские, которые следили за порядком. Однако, как пишут авторы расследования, даже этот факт не умаляет главного. Удар по школе не давал военного преимущества российской стороне, что военные на любой войне должны учитывать при планировании операций. В здании преобладали мирные жители, и оно использовалось для взаимодействия с местным населением. Вот что говорится в расследовании.
10: После удара 1 февраля 2025 года по школе-интернату в Судже

0: Богданом Косогатько.
1: Вы пишете в расследовании также о том, что есть признаки военного преступления в случае удара по школе-интернату в Судже, но одновременно в расследовании говорится и о том, что в здании в момент удара могли находиться представители военной полиции и украинской военной комендатуры. Объясните, пожалуйста, является ли то, что эти люди находились в здании, военной целью, и почему в данном случае это военной целью не является, согласно результатам вашего расследования?
2: Здесь такой момент, который нельзя игнорировать, заключается в том, что, как нам говорит международное уголовное право, что цель, которую ракета или снаряд может поразить, она должна превышать важность тех объектов, которые могут быть сопутствующим ущербом. То бишь, если во время применения ракетного залпа либо других снарядов, скажем, предполагается, что можно поразить какого-то представителя с высоким званием, то бишь какого-то командира, либо представителя Минобороны, не знаю, министра, либо еще кого-то, и при этом сопутствующий урон как бы будет незначительным, да, то есть от этого пострадает несколько гражданских, например, лиц, то такой удар считается легитимным. Если же, как в данном случае, от такого удара пострадает большая часть гражданского населения, и этот урон будет несопоставим, то такой удар является, по сути, военным преступлением. В то же время, как мы знаем, действительно, в здании пребывали представители военной комендатуры и представители национальной полиции. Что касается представителей национальной полиции, то они, в принципе, не являются как такой законной целью, если они не являются специальными подразделениями, которые принимают участие в вооруженных действиях, да, в непосредственно в самой войне или в вооруженном конфликте. То есть это означает, что они в принципе не считаются как такой законной целью, поскольку они просто осуществляют охрану порядка, наблюдают за тем, чтобы были соответствующие правильные условия для находящихся там представителей либо граждан Российской Федерации, которых банально нужно защитить от каких-то внешних угроз, я не знаю, бандитов, там, либо кого-то, кто захочет негативное сделать вещи. Вот. Что касается представителей военной комендатуры, то частично, конечно, они являются легитимной целью, да, то есть законной целью, поскольку по сути и по факту они являются представителями вооруженных сил Украины и так или иначе принимают непосредственное участие в вооруженном конфликте. Но снова-таки соотношение количества гражданских лиц и военных лиц и при этом какой ущерб российская сторона могла бы нанести, убив этих представителей суджанской комендатуры, он просто несопоставим для того, чтобы говорить о том, что здесь не было военного преступления. То есть это соотношение говорит нам о том, что все же здесь есть состав военного преступления.
1: Богдан Косогатько из организации Truth Hounds рассказывал о расследовании «Без жалости к своим. Доказательства российского авиаудара по школе-интернату в Судже». Вы слушали 18-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют характеристики военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
3: Студия подкастов «Радио Свобода». Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов.
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
0: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировки.

0: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
1: Привет, люди! Меня зовут Алексей Павлович.

0: талантов.
1: Трек, который вы сейчас слышите, это фрагмент выступления Алексея Полиховича, одного из осужденных по так называемому «болотному делу», героя очередного эпизода подкаста «Азбука тюрьмы».

0: исключительно...
1: Алексей Полихович произнес свою речь в Москве в августе 2019 года на митинге за освобождение политических заключенных и допуск на выборы независимых кандидатов. Это произошло через 4 года после того, как Алексей освободился из тюрьмы, будучи одним из первых осужденных по болотному делу. Но обо всем по порядку. Меня зовут Виктор Кульганик, я автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Этот подкаст – сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Герои фильма и подкаста – люди, у которых за плечами есть опыт пребывания в тюрьмах и колониях. Их рассказы, их впечатления, их переживания стали основой нашего проекта. Для начала несколько слов от режиссера сериала «Азбука тюрьмы» Андрея Сильвестрова о том, как происходила работа над фильмом.
2: Одно интервью длилось порядка 2 часов. Каждый раз это все люди разные, все очень разные опыты. А люди, которые оказались там более-менее случайно, они, как правило, достаточно объективно говорят о своих трудностях и о том, насколько это было тяжело, и насколько они там в какой-то момент оказывались слабыми. И такое тоже бывает. Но в этом смысле, к каждому человеку мы искали какой-то ключ, как брать это интервью. В какой-то момент, вы знаете, была такая идея отказаться от нашей азбуки, потому что надо сказать, что мы в процессе монтажа, который очень долго длился, мы прошли через несколько стадий. Вот сначала была азбука, потом мы решили, что эта азбука не работает, надо более журналистски работать. Давайте мы будем тематически выделять серии и как-то больше рассказывать про тему. Посвящать серию, а как там, что такое любовь и секс на зоне. Или что такое, какие бывают зоны, там красные, черные и так далее. То есть больше объяснять нашему зрителю, как все устроено. Но от этого пути мы отказались, потому что все-таки еще раз хочу повторить, что для нас было важно создать некое такое не совсем журналистское полотно, а скорее такое, дать срез человеческих портретов и человеческих опытов.
1: Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» – гражданский активист Алексей Полихович. 6 мая 2012 года в Москве он участвовал в марше против инаугурации Владимира Путина.
3: Террористы, заходим отсюда! Не шел в работу ОМОНов! Отходим, отходим! Не шел в работу ОМОНов! Террористы, не шел в работу ОМОНов!
1: Этот марш, а точнее его разгон, был отмечен беспрецедентными по своей жестокости стычками между протестующими и полицейскими. В результате столкновений пострадали и те, и другие.
4: Я видел их. Я видел человека в шлеме, остервенело бьющего, лежащего и кричащего парня дубинкой. Я видел стаи таких людей в шлемах, набрасывающихся на мир настоящих людей.
1: Всего в тот день было задержано около 400 протестующих. Против 34 были возбуждены уголовные дела. Среди них и герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Алексей Полихович. За участие в массовых беспорядках и применение насилия к представителю власти Алексей попал в тюрьму на 3 с лишним года.
5: Человек черпает представление о тюрьме там из сериалов НТВ. Да, я когда ехал первый раз в СИЗО, я думал, что я зайду сейчас в СИЗО, и мне кинут полотенце под ноги. И я пытался вспомнить, а что нужно с ним сделать. И я не мог никак вспомнить, какое правильное решение. Я помнил, что... я пытался воспроизвести, что если ты подберешь полотенце, то значит ты пидор сразу. Или что-то, короче, если ты откинешь полотенце ногой, то ты как-то неуважение проявишь. Или так и нужно сделать, или нужно его повесить, или нужно вытереть ноги и как-то поздороваться. Я этого не мог вспомнить. Когда перед тобой дверь открывается... Это громыхает там, сначала решетку, эту цепочку ограничивающую снимает. Цепочку, которая не позволяет нараспашку открыть дверь. Это для того, чтобы, понятно, чтобы одному человеку было сложно выйти из камеры, чтобы вся ватага не выбежала, если она решит сбежать. Открывается дверь, эти фотографии из 90-х, когда там такие веревки между этими лианы такие висят, и люди, там 100 человек таких голых друг на друге сидят. И пьют что-то и смотрят такие на гоблинов похоже, не в обиду этим людям, но это реально как-то похоже на какое-то капище гоблинов.
6: Чего столбом стал? Язык у тебя есть? Чего вылупился? Поздороваться не хочешь?
5: А я захожу, и там два человека, они мне предлагают бутерброд с колбасой, там чай. Я начинаю там, такой матрас положил, такой, надо, короче, представить, я такой, типа, статью свою говорю, чтобы там нормально все было. Ну, чтобы они не подумали, что там я педофил, например, или что-то еще. Они такие, да ладно, ладно, спокойно, все хорошо, типа, завтра поговорим про статью. Вот тебе бутерброд, чай хочешь, там, ну, поешь, там, все, как, откуда сам, там, типа, как дела, там. Короче, все, телевизор, там, хлебушек, все порезали. Они по-человечески ко мне относились просто спокойно, нормально, обычно. Я много рассказываю сейчас про то, вот именно сейчас, про то, что было там не очень приятного, но, конечно, мне везло на людей, которые мне помогали, причем они были не обязаны это делать, но по какой-то причине они решили словом каким-то, каким-то советом, когда-то деньгами, когда-то чем-то еще по-разному. И мне таких людей тоже там хватает, на самом деле, и человеческой взаимовыручки там тоже, в принципе, достаточно.
1: Современный российский художник Петр Павленский известен своими акциями, во время которых он отрезал себе мочку уха, прибивал свою мошонку гвоздем брусчатки Красной площади и поджигал входную дверь здания ФСБ в Москве. В своих многочисленных интервью Петр Павленский говорил, что весь тюремный мир на самом деле строится на большом благородстве, тепле и взаимной поддержке. Герой подкаста «Азбука тюрьмы» Алексей Полихович не согласен с этим тезисом Павленского и вступает с ним в заочную дискуссию.
5: Это как у Павленского совершенно ебатизм какой-то про то, что там братство и коммунизм, но Павленский не доехал до зоны. Вот единственная проблема с этой концепцией, что в зоне все наоборот совершенно, вот плавают акулы и жрут друг друга, а в СИЗО ты сидишь в камере, и ты фактически просто не встречаешь. А в зоне там просто каждый второй, особенно если ты москвич, он, ну хорошо, каждый третий, скажем, он ищет, что можно с тебя поиметь, да? Я играл один или два раза в покер и проигрался, и я только сейчас понял, что по большому счету я выступил в роли дойной коровы. Я разговаривал с человеком, и он меня звал поиграть с понтом, что мы сейчас придем и всех обыграем, но я сейчас понимаю, что, скорее всего, просто нужно было человека с кэшем, да, кто придет и с кого можно будет этот кэш собрать. Не то, чтобы я много проиграл, ну, 8 тысяч рублей, да, я проиграл. А эти 8 тысяч рублей можно было потратить на что-то еще. Спустя несколько лет я стал интересно по-другому смотреть на многие вещи, на какие-то вещи. Это как у Шаламова фраер, да, стрелянный фраер. Я могу сказать, что я стрелянный фраер, да, что я теперь понимаю, как это работает. И это, и человек втирается в доверие, а нужно ему только исключительно, что как бы бабки, да, вот и все. Мне хорошо, мне повезло, что я как бы у меня просто не так много, поэтому я и не намного встревал, но по доброте какой-то, ну, и кто-то скажет, что я добрый, кто-то скажет, что я лох, да, в этом моменте был как раз. Я сейчас переосмыслил отношение свое к этому, конечно. Стал, конечно, в этом отношении злее. Не знаю, хорошо это или плохо, но это так, как есть.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами. В заключении Алексей Полихович читал много книг. Среди них были труды американского анархиста и философа Питера Гелдерлоуса. Выйдя на свободу, Полихович даже написал предисловие к книге Гелдерлоуса «Тюрьма». Вот что пишет левый активист из США об исправительных учреждениях. Тюрьмы являются жестокими, старомодными бюрократическими аппаратами, не обеспечивающими общественную безопасность. В них невозможно никого реабилитировать. Благоприятные условия для жестокости создают еще больше таких заведений. Это самовоспроизводящаяся система. Тюрьмы часто предлагают себя в качестве решения тех самых проблем, которые они же и создали. Учреждения устроены так, что заставляют людей проваливаться. Это их скрытое предназначение.
5: В СИЗО была история. Мы затянули первый iPhone на бутырку в 2014 году, по-моему, 6-й, если не ошибаюсь. Это был первый iPhone на Централе. Мы его затянули очень плохо, очень тупо. Со мной тогда сидел в камере. Известная история тоже, дело Большого театра, когда облили худрука электролитом. И вот со мной сидел, собственно, Паша Дмитриченко, вот балетмейстер, которому вменяли организацию этого дела. Он стоял одной ногой на полу, а второй ногой он вторую ногу клал на верхнюю шконку, вообще с легкостью просто, без проблем. И вот мы сидели вместе, дружили и затягивали телефон. Решили затянуть телефон, на себя iPhone. Мы не знали вообще ничего, как это происходит. И поэтому, а как нужно? Нужно, короче, мы ничего не знаем, у нас нет никаких знакомых, все такое. И мы такие, давай писать, мы сидели в маленькой хате, мы давай писать на общий корпус, ну, с помощью дороги, да? Ну, дорога — это, короче, веревки, которые связывают камеры. такая почта. Твоя камера связана с другой камерой связана с третьей камерой с четвертой. И мы написали блатным на общую хату, типа, хотим телефон. И, короче, заказали через них телефон. И ждали этот телефон, заплатили, соответственно, ты платишь 20 тысяч за ноги. Ноги — это процесс проноса телефона, да? Ты платишь человека, который проносит его. Сколько там iPhone стоил, я не помню тогда уже. 30-40 тысяч, не помню. Ну, большая сумма, на самом деле, конечно. Ну, в Бутырке, в Москве очень перегреты цены, конечно, с телефонами, потому что в Рязани ноги стоят там 3 тысячи рублей, а в Москве 20. И вот мы ждем этот телефон. Параллельно развивается другая ситуация. У нас, короче, был шмон. Вчера был шмон, а сегодня нам пишет смотреть за корпусом. У нас есть телефон, который нужно спрятать. У вас был сегодня шмон, вчера шмон, обыск. Поэтому к вам сегодня-завтра не придут. Давайте мы вам пришлем телефон, вы его спрячете на несколько дней, а потом мы вас его заберем. У вас не будет сейчас обыска, потому что у вас уже был. Мы такие сначала не очень хотели, как бы там, и пытались типа объяснить, что мы не хотим брать на себя ответственность. Мы договорились на то, что мы без ответственности берем, что мы берем телефон, но если он отлетит, то мы за ним отвечаем. Мы берем телефон, на следующий день приходит шмон, у нас он отлетает, его забирают. И начинается выяснение. Вечером нам присылают по дороге новый телефон, и все. И я беру трубку. И полтора часа сначала один смотрящий, потом они подключают своего дружбана с другого корпуса. Еще один подключается, конференция вся вот, с разных частей тюрьмы. Ты же понимаешь, если ты берешь запрет, значит, ты за него отвечаешь. Нельзя так, что безответственность, такого не бывает. А почему вы положили его в спаленный курок? А вот если бы ты не положил, ты же ответственность взял. И вот это из пустого в порожнее, ну, то есть это не из пустого в порожнее. И это полтора часа, и я сначала как бы боевой такой, я как бы... И опять это не в смысле, что типа тебе угрожают чем-то, а это именно вот такое муторное, монотонное, вот это именно влажить — это хорошее слово. Они прям вот начинают очень... Они все, у них поставлены эта тональность занудная такая. И я 10 минут первый против этого борешься, 20 минут, 30 минут, потом подключает еще одного человека, их уже трое становится. Ты еще 30 минут против этого борешься. Все это по кругу, по циклу. Потом получает еще один человек, это уже их четверо, и они все вот это одинаково. И я уже под конец, на меня Паша сидит и смотрит, я полтора часа сижу на трубке, и он смотрит уже на меня, он мне потом говорит, я смотрю, у тебя лицо начинает постепенно начинает опускаться. Паша на меня смотрит и говорит, я смотрю на тебя раз 10 минут и вижу, как у тебя каждые 10 минут немножко еще лицо еще ниже, и я все, и я начинаю все реже и реже говорить и больше слушать, и... Пауза между моими словами и репликами становится больше, длиннее. И он понял, что, короче, к чему все идет, и он уже стал слушать, и я уже стал постепенно соглашаться, что нужно нам заплатить за этот телефон, потому что он отлетел по нашей вине. И Паша сделал очень умную вещь. Он, короче, написал чуваку, через которого мы затягивали iPhone. Вот прям параллельно мы вот в этот момент, как бы, происходит процесс затягивания iPhone. Мы уже отдали деньги и ждем его. А он сидит в хате с смотрящим за всем СИЗО. И он ему пишет, типа, вот такая хуйня произошла. Нас, типа, пытаются на бабки поставить. Тут мы им сами платим добровольно, причем иерархически намного более, как бы, ну, выше, да, чувакам. А тут, как, ну, типа, смотрящий за корпусом пытается нас на бабки посадить. И он очень умно сделал, написал ему маляву, ну, письмо. И пока я еще там полчаса разговаривал, 20 минут, это письмо дошло. И я, короче, уже почти соглашаюсь, и тут я слышу, что один из тех, кто со мной разговаривал, он говорит, Ибрагим хочет подсоединиться, это смотрящий за СИЗО. И я такой, ну, я думаю, все, пиздец, теперь еще и с смотрящим. Ну, я не знаю, я, конечно, служил в армии, да, но я, в принципе, довольно домашний человек, домашний какой-то мальчик, не знаю, играю в компьютерные игры. Для меня это все довольно далеко было, да, и я думал, что же мне еще теперь ждать от Ибрагима. А заходит Ибрагим, и он уже понимает, что происходит, и он просто заходит и просто начинает вот это, говорят о том, что нельзя использовать мат, вот блатные мат, это оскорбляет человека. Вот заходит Ибрагим, он просто трехэтажным матом всех их начинает крыть. Он говорит, так, ты кто? Ты, короче, да у меня с тобой вот так, а помнишь, вот такая проблема была с тобой, а мы с тобой это еще не решили, какого х... Все просто трехэтажный мат, я сижу молчу, они все молчат, и просто 5 минут спича Ибрагима просто матом, он орет на всех, вы что тут мужиков ставите на деньги нормальных, вы что, охуели? С тобой мы еще дальше пообщаемся, ты иди делай вот это, а ты вот это сделал, и они все такие сидят, молчат такие, и все, он, короче, пришел, поговорил, и говорит, все, типа, расход, короче, конец конференции, и уходит, и мы такие еще тихо такие сидим, я молчу, все молчат, и один из тех, кто меня облажил, такой, ну... Вопрос решили, в общем-таки. и все, и заканчивается. Ну, понятно, что, ну, это было... Я вот со смехом это, конечно, вспоминаю. И это, с одной стороны, демократичное давление, то есть они тебя не... Это не как в пресс-хате, да, когда ты зашел в хату, вот в Питере есть пресс-хата, например, да, в Горелого каком-нибудь, и тебя сразу там на тряпку посадили, поугрожали тебя изнасиловать, побили и на деньги поставили. Это как бы, ну, конечно, это хуже, чем когда тебе 2 недели пытаются уговорить тебя. Но это, конечно, тоже такая история не очень правильная. Вот, хотя тут, ну, есть с чем сравнивать.
1: Напоминаю вам, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также вы найдете этот подкаст на сайте свобода.org.
0: Привет! Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие – журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
7: и Наталья Джампаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив.
0: Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое.
7: Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так.
0: Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов.
1: А мы продолжаем слушать рассказ гражданского активиста Алексея Полиховича о том, как, попав в тюрьму, он оказался в так называемом «зеленом» мусульманском бараке.
5: Вообще, мне было удобно сидеть в мусульманском бараке. Мусульмане создавали второй центр силы в зоне. Первым центром силы были блатные. А мусульмане, они у них своя... Ну, они по-своему живут, у них свой быт и своя жизнь. Основной массой были там где-то, наверное, 50-60 человек. В основном это были мигранты из Средней Азии. У них был мулла, и они муллу слушали. Ну, мулла — это кто читал им Коран. И мулла для них был более уважаемым человеком, чем блатной какой-то смотрящий. Надо понимать, что все эти люди, скорее всего, сидят за наркотики, например, да. То есть на воле они обычно там какой-нибудь спайс фигачили. Но в зоне все как-то вот очень проникаются религией. Наверное, потому что тяжело, и нужно какое-то что-то такое большое, что тебя прикрыло, да. Это и для православных характерно, и для мусульман, в принципе. Все время были терки, не было конфликтов, потому что в этом не был никто заинтересован. Мусульмане жили, их пока особо не трогали, они как бы справлялись. А блатные, они вроде бы и хотели как-то на них больше власти проявить, но не могли. Потому что если бы они стали с ними конфликтовать, слишком много мусульман в зоне и вообще, в принципе, сидит в зонах. Ну, может быть, из-за того, что мигранты в агрессивной среде находятся во внешней, да, для себя, и поэтому они объединяются всегда. А ты находишься вроде как в своей стране, поэтому тебе не нужно объединяться. И ты чувствуешь, не чувствуешь единения с человеком из Рязани, да. Это ты для него, вы с ним из другого мира. И также разные люди из разных областей, принадлежащие там к какой-то титульной нации, например, да. Может быть, это из-за того, что там люди, наверное, эти же люди в какой-нибудь гватемальской тюрьме, они бы, наверное, объединялись, но в российской тюрьме это не происходит. И поэтому в рабочем бараке, где в основном русскоязычные люди сидят, к ним приходят, эти все на них поорали или там что-то объяснили, кого-то, кому-то табуретка об голову разбили, табуретка об голову разбить, это... Это как бы тоже такой... Даже нет, это не эвфемизм, это афоризм скорее. Это вот когда человек провинился в чем-то, и все уже, он никак нельзя это загладить, ему разбивают табуретку об голову, ну или бьют табуреткой по голове. Обычно это за то, что он долг не отдал, например. И в принципе, так говорят, что там, не знаю, ты что, хочешь табуретку по голове получить? Это вот такое устоявшееся выражение. Вот, кому-то разбили табуретку об голову, и все, люди поняли, перестали разматывать. А с мусульманами так не происходит, потому что они не боятся этого. Потому что они знают, что если кто-то что-то провинится, мусульманина, скорее всего, нельзя будет подтянуть к блатным и разбить ему табуретку об голову. Надо будет говорить с муллой, надо будет связываться с кем-то еще, короче, с ворами мусульманами. Да? Короче, это намного сложнее. 3 человека или 4 человека блатных в зоне, которые есть, они физически с этим не справятся, с этим наплывом, и это будет как бы война просто. И даже мне рассказывали про конфликты, которые были раньше, про то, что приходили блатные какие-то, там какой-то мигрант что-то сделал, ну, какой-то проступок совершил, и они пришли за это качать, качели это, то есть спорить и в разговоре выяснять правду, и выяснять, кто прав, а кто виноват, кто не прав, и с кого получить можно деньги. Это основная задача для качель, конечно. И они что-то пришли качать с мусульманами, но закончилось все тем, что во время спора в кухню, где все происходило, где были там представители мусульман и представители блатных, просто зашло там 30 узбеков с ножами и с криками «Аллах Акбар», и как бы и качели закончились все, потому что дальше уже спорить было бессмысленно. И причем выключился свет, было тактическое правильное решение со стороны узбекского спецназа. Они в кухне сначала выключили свет, а потом забежали все с криками «Аллах Акбар», и это произвело, конечно, сильный психологический эффект. Потому что люди, которые привыкли вот разматывать человека один, когда они вчетвером сидят, и на одного человека они его разматывают на бабло, а тут как бы 30 человек с заточками, ты как бы с ними особо не поговоришь, да, про воровские понятия особо, если как бы учитывая, что им-то вообще на эти воровские понятия вообще насрать. И это создавало двуполярность мира, хотя учитывая, что у нас были чеченцы, то это была вообще трехполярность на самом деле. И вот в этом многополярии я очень удобно потерялся. Я жил в мусульманском бараке, ходил на работу. Полдня меня не было в бараке. А это важно, потому что если как бы, люди в бараке сидят, если они не работают, если им делать нечего, а им еще сидеть там 5 лет, например, да, они начинают друг друга жрать. Анекдот. Как объяснить человеку, который никогда не сидел в тюрьме, никогда не сядет в тюрьму, что такое блатной? Попадают трое на необитаемый остров с аборигенными каннибалами. Ну, француз, немец и русский. Приходят к ним аборигены, говорят, все, мы вас будем есть, но есть у вас обычно скучно, поэтому мы с вами будем играть в игру. Загадывайте нам слово. Если мы не отгадываем, то мы вас отпускаем. А если мы отгадываем, то мы вас съедаем. Француз такой думает. Зажигалка. Аборигены отошли, возвращаются. Ну, зажигалка — это такой резервуар с газом, чтобы поджигать сигареты там или что-то еще. Короче, отгадали, сожрали француза. Немец думал. Автомобиль. А аборигены отходят. Возвращается автомобиль. Это средство передвижения на четырех колесах, работает на двигателе внутреннего сгорания. Ну, короче, отгадали, сожрали немцы. Русского теперь настал черед, он думал. Блатные аборигены отошли такие, шукаются, не могут отгадать. Короче, возвращается к Рушину, говорят, слушай, что это за слово-то такое, что же оно означает? Дает ему плод, фрукты, он садится, отплывает, и они такие, ну что там, кто такие блатные? И он им кричит, блатные это такие же, как и вы, собрались в кружочек, прошукались и нет человека.
8: Когда Алексей Полихович вышел на свободу, он стал сотрудничать с правозащитным проектом ОВД-Инфо. И с театром «Док». В этом театре Алексей принял участие в спектакле «Пытки». Постановка эта основана на свидетельствах заключенных, которые подвергались пыткам, а также на письмах их родственников.
9: Если бы я могла, я была бы рядом с тобой и прошла через все это. Но я знаю, что как минимум ты против, а как максимум это невозможно. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь тебе. А ты только не переживай за меня. Поверь, я справлюсь. Я тебе верю, как и вся твоя семья и твои друзья. Все очень переживают за тебя и понимают, что происходит. Для нас это очевидно. Первый месяц я пыталась понять, за что можно так обращаться с человеком, но позже перестала искать смысла.
5: Получается, тебя закрывают в камеру, и как бы внешний мир, он вообще перестает существовать. Потому что из этой решетки, ну вот я видел из одной хаты в Медведково, где я сидел, там это была решетка не на свободу, а на внутренние какие-то территории тюрьмы. Я помню, был такой момент, когда, ну, вот, там, не знаю, 2 недели или 3 недели я просидел, при этом это было лето, было довольно жарко, и в целом как-то было довольно грустно, потому что я начинал понимать, что это все долго будет, что... а и при этом только началось, и ты еще ни к чему не привык, все довольно страшно, все довольно, ну, пугает и как-то нервирует. И пошел дождь. Я сидел на верхней шконке на своей, смотрел, и шел дождь, и я поймал такое ощущение странное, что вот дождь меня как бы мне напомнил, что существует что-то еще, кроме тюрьмы. И вот я себе представил, что я вот выбираюсь за эту решетку, за маленькую, вот в эту маленькую клетку. Что дождь? Вот что делает человек с дождем, когда он живет обычно? Он от него прячется. Он под козырьком, например, да? Или он идет домой. Если дождь идет, ты стараешься не ходить с собакой и подождать, пока дождь закончится. Дождь — это то, чего ты избегаешь. Но когда сидишь в тюрьме, ты лишен вот этих каких-то простейших проявлений реальности мира, что в мире что-то меняется, что что-то есть кроме твоей камеры и кроме того, что как бы, в чем ты сейчас живешь, да? И дождь — вот такой маркер, что что-то еще есть. У меня был такой момент болезненный, как будто я реально ну, ментально, как будто я реально пролез сквозь эту решеточку маленькую. И я какое-то время вот такой маленький сидел, вот размером с эту решеточку, с спичечный коробок, не знаю, с пачкой сигарет. Было довольно грустно.

0: хребет.
1: Представляете, да, вот ты сидишь, вот у тебя это ощущение, а потом проходит полтора года, и ты впервые попадаешь нормально на улицу. И это была безумная радость, когда мы ездили на суды, а там как там автозак подгоняет прямо к воротам, и ты прям, не знаю, ну, три шага проходишь по улице и сразу в автозаке, все. То есть ты все время в замкнутом помещении. А там фуру пригнали с картошкой, и она перегородила дорогу, и автозак не мог проехать в зону, ну, в СИЗО. И нас выпустили сразу после, ну, въездных ворот Централа, и мы шли по внутреннему дворику Бутырки, ну, там понятно, что с наручниками, но мы шли прямо по улице. И мы, я не знаю, это как можно сравнить с человеком, который на Марс попал. То есть вот прям мы как космонавты. И вот это вот ощущение, конечно, пустоты вокруг, да, оно вообще безумное.
2: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода подкаста будет писатель Олег Радзинский.
3: Шулера и те, кто играют, держат игру в тюрьме, они в очень большом почете, потому что они аккумулируют деньги. А деньги в тюрьме много значат, потому что на них много можно купить комфорт определенный себе.
2: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.орг. Кроме этого, вы найдете наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
4: Настоящее время на радио «Свобода».
5: Сказать, что там вообще никакие проблемы, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
6: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
4: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
7: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
8: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
9: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
10: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
11: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
12: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
13: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
7: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
14: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
15: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах.
16: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 6 августа по-старому. Преображение Господне. Печальную годовщину отмечаем мы сегодня. 35 лет назад, в августе 1991-го, в Москве с треском провалился путч ГКЧП. Вслед за этим, как карточный домик, распался Советский Союз. Казалось, что Россия встала на путь демократизации и модернизации, стала нормальной страной. Но сегодня очевидно, что попытка реформировать страну и построить демократическое государство провалилась. Почему не состоялась в России демократическая революция, как в странах Центральной и Восточной Европы? Как сохранился и возродился в стране тоталитарный режим? И будет ли у России еще один шанс? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
0: 35 лет назад, в августе 1991-го, в Москве провалился путч ГКЧП. Через несколько месяцев вслед за этим распался Советский Союз, а Россия получила шанс начать новую жизнь с политической конкуренцией, свободными выборами и рыночной экономикой. Тогда казалось, что страна наконец стала на путь демократизации и должна стать частью современной Европы. Но этот шанс оказался упущен. В отличие от стран Центральной и Восточной Европы, где после падения коммунизма удалось создать устойчивые демократические институты, в России постепенно восстановилась вертикаль власти, а затем и авторитарная система. В итоге страна вернулась к политическим репрессиям, цензуре и войне. Почему российская демократия не состоялась? Почему старые советские институты и представления оказались сильнее попытки модернизации? И был ли 91 год единственным шансом России стать демократической страной?
16: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется политолог, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Мария Снеговая. Маша, добрый день.
17: Здравствуйте, Сергей.
16: Такое сначала ностальгическое наблюдение. Мы с вами немножко, так сказать, разных поколений. Я думаю, я чуть старше, вы чуть моложе. Но все так или иначе, мы с вами дети августа. Мы дети той реальности, которая была создана в августе, в эти три августовские дня 1991 года. А у меня такой будет, может быть, даже провокационный вопрос. Я, кстати, скажу, откуда он берется. Последний раз мы вот этот вот разговор, годовщина была 30 лет путча, мы говорили с Глебом Павловским. Это был август 21-го года, Глебу Олеговичу еще полтора года жизни оставалось. И он в том числе сказал такую вещь, что Путин – это тоже ребенок августа. Это тоже дитя 91-го года. Вы с ним согласны?
17: Ну, безусловно. И, собственно, об этом я много говорю, что опыт распада Советского Союза очень по-разному отразился на последующих поколениях. То есть для нас с вами, предположу, Сергей, меньшинство такое либерально ориентированное, это, конечно, была такая, возможно, проигрыш реакционных сил в советском истеблишменте и возможность начать новую жизнь, строить прекрасную Россию будущего, в которой, увы, не сложилось. Но для людей, как Путин, и, прежде всего, определенного бэкграунда, это силовики, чекисты, которые в конце Советского Союза действительно были в панике и думали, с их точки зрения, что Горбачев разваливает там великую страну. Это объективно так, это видно по самым разным воспоминаниям и мемуарам. Для них это было катастрофой. И действительно, Путин, травмированный этим опытом, сидя там у себя в Восточной Германии, наблюдая вот эти толпы на улицах, непредсказуемые цветные или разноцветные, да, революции, он из этого извлек вполне характерно для своего социального слоя вывод, что это была катастрофа, которую ни в коем случае нельзя повторить, и надо любыми способами вернуть назад то, что осталось от Советского Союза. И весь его последующий, можно сказать, путь и опыт, его действия как руководителя России, они направлены именно на то, чтобы действительно восстановить каким-то образом то, что возможно, от Советского Союза. То есть развернуть назад то, что он считает величайшей катастрофой 20 века. Тут я его цитирую.
16: Ну, то есть он дитя августа в том смысле, что для него это стало такой родовой травмой. А то, что он пытался отыграть, ну да, величайшей геополитической катастрофой. А вы здесь вот уже задаете вот эту парадигму восточноевропейской революции. Да? Путин в Дрездене наблюдает толпу, штурмующую архивы Штази, выходит якобы с табельным Макаровым. А можем ли мы вообще сравнивать то, что произошло в августе 91 года, потому что вот мне кажется, что здесь, вот как политолог политологу, что здесь корни такой, очень такого сильного заблуждения, что мы как бы чохом все включили в одну парадигму. Вот что произошло в Румынии, что произошло в ГДР, что произошло тут у нас на Вацлавской площади, то произошло и у Белого дома.
17: интересный вопрос, тем более, что я как раз занимаюсь обоими регионами. Да, с моей точки зрения, конечно, они составляющие одного процесса, да, распада Советской империи, которая существовала, естественно, там, второй половине, как она сложилась во второй половине 20 века. Но, с другой стороны, тут я совершенно согласна с вами, Сергей, это все-таки разные общества, разные страны, и, собственно, поэтому их путь в дальнейшем оказался разным. Они общие в том смысле, что на самом деле звенья одной цепи, да, неэффективность советской экономической модели, которая была дополнительно усугублена падением нефтяных цен с где-то вот с начала 80-х годов, сделала все более трудным для Советской империи удерживать свои там сателлиты, свои колонии, поскольку существенная доля советского контроля над этими странами осуществлялось просто через перераспределение денег. К ним нефтяной ренты. Как такая так называемая понци-схема. Когда в результате углубляющегося экономического кризиса это стало делать невозможно в странах, прежде всего Центрально-Восточной Европы, изначально более прозападных, с более мощным гражданским опытом. И что очень важно, опытом существования как национальных государств до советской системы. Это отмечается многими исследователями как очень важный фактор, предсказывающий, насколько успешно страна выстроить свою государственность и демократию после распада империи. Многие, не все имели такой опыт. В итоге начинаются центробежные тенденции. На этом фоне уже такого как бы дребезжания, да, на окраинах советское руководство приходит к выводу, что как бы нужны какие-то изменения. И выбирает Горбачева как более молодого, хотя на тот момент Горбачев еще не имеет четкой такой демократической повестки, это видно по его первым выступлениям. Он вполне себе такой андроповец, продолжатель дела старших руководителей. Но понемногу, да, он как бы затягивается в этот либерализационный процесс. В целом Горбачев сам и окружавшие его так называемые международники, более таких либеральных идейных устремлений люди, все-таки стремились к такому более либеральному пути. И по мере того, как вот эти тренды усугубляются, Советский Союз вынужден ослабить вот эти вот вожжи, и он начинает отпускать, по сути, эти сателлиты. В итоге эти центробежные тенденции доходят уже до непосредственно самого Советского Союза. То есть Варшавского блока уже распространяется, собственно, на сам Советский Союз, и система распадается. В последней попытке предотвратить это как раз силовое ядро Советского Союза, которое в ужасе смотрит на происходящее, делает попытку ГКЧП, но в реальности оно только усиливает эти тренды, поскольку именно после ГКЧП уже сами советские республики, которые еще вначале как бы думали, куда это все идет, и прежде всего Украина, что очень важно, они делают решающий выбор уйти из СССР, и в итоге СССР распадается. Тут важно подчеркнуть, что ни у кого в руководстве СССР на тот момент как бы не было желания совок распустить и закончить. Даже Ельцин до последнего с Горбачевым на самом деле пытался Украину говорить не выходить из СССР. Украина была очень важна для них, поскольку это одна из славянских республик. Такой своеобразный расизм советского руководства, связанный с тем, что они боялись остаться в Союзе без Украины, да, с доминированием азиатских республик. И в итоге все это с выходом Украины уже там в декабре, там, в 91 года становится очевидно, что Союз не удержать. И вот эта вся тенденция, это как бы общие процессы, но, конечно, СССР, собственно, Россия, РСФСР в этом плане это ядро империи. И она как бы подчиняется во многом вот этим центробежным трендам, которые были следствием совокупности вот этих описанных мной обстоятельств. Но, и вот тут очень важно, да, в то время как у многих стран там, Центрально-Восточной Европы есть понимание, куда двигаться, есть некая осознание собственной государственности, своей идентичности национальной, которая предшествовала захвату, да, их Советским Союзом, у России ничего этого нету. А вместо этого есть огромное имперское наследие. Один из авторов описывает это как без империи как бы образуется пустота. И мы видим, как Ельцин в последующие годы очень много сражается с этим вопросом, что же делать. Потому что кто такая Россия, кто эти россияне?
18: Ну да, здесь никто вот не знает, это пустота. Прерву, да, мне кажется, очень интересная мысль. То есть, условно говоря, тот, кто мог вернуться к своему национальному государству, да, даже три страны Балтии, Да, у них, собственно, был и небольшой, но был опыт собственной государственности. У Украины, в конце концов, куцый, но был опыт собственной государственности или период национального возрождения, строения, строительства национальной идентичности. А России, как бы, возвращаться, кроме империи, было некуда. То есть проблема здесь в том, что у России не было опыта национальной государственности.
17: Очень важно, что страны определяют себя против кого-то, да, то есть кто я есть, ну, это ценности, вокруг которых общество все-таки объединяется, да, скажем, вот в Америке, там, свобода, индивидуализм, и ценности, против которых мы противостоим, то есть мы кем-то не являемся, кто не мы, кто они, и это, кстати, очень характерно и для ребенка, да, мы как сами, мы даже люди, индивиды, проходим такие этапы в развитии в своем маленьком возрасте, мы начинаем от того, как мы воспринимаем они, и только после этого мы понимаем, кто мы. Вот для очень большого числа стран, постсоветских и посткоммунистических, вот от кого они отталкивались, с кем они не хотели быть, кто им противостоял, и против кого они объединялись, это, безусловно, был советский империализм, российский империализм. Но для России самой этой опции не было, поскольку себя саму не откинуть, и уж тут никуда не денешься. Ленин, большевики, да, советская система зародилась в России, и она была для России в 20 веке, можно сказать, успешной, вот эта идея советская, поскольку она, действительно, Россия достигла беспрецедентного масштаба, несмотря на чудовищные катастрофы и ужасы, да, с точки зрения международной политики, безусловно, были успехи, и плюс выигрыш во Второй мировой войне, люди этой пропаганды, безусловно, выращены, и они так думают. Соответственно, для большой части российского общества и элит потеря вот этого величия, вот этого какого-то системы, которая являлась неким венцом развития российской государственности, это было катастрофой. И что строить вместо этого, на каком основании, на каком ценностном фундаменте выстраивать альтернативу, было непонятно. Плюс, конечно, огромный раскол в обществе по поводу ценностей. Либералов мало, прозападных групп мало, огромное количество реакционных групп, но все между собой как бы бодаются и не знают, куда идти. Да. Еще, конечно, проблема российской диаспоры, опять же, такое имперское наследие, как и в Германии, расколоты русские общины, да, которые остались на территории стран бывшего Советского Союза и ЦВЕ. И, соответственно, это тоже Ельцина отчасти сдерживает, поскольку трудно как бы проводить такую национальную политику, не учитывая присутствие вот этой огромной диаспоры.
18: Ну да, русских за рубежом, русских за пределами России, условно тех же русских Балтии. А вот давайте подумаем, были ли альтернативные сценарии? Да, вот я два могу предложить. Первое, что как бы не удается путчистам организоваться, и подписывается союзный договор. Мог ли СССР продолжать в формате союзного договора? И второй обратный сценарий. Путч наоборот удается. Получается советский Тяньаньмэнь. И, собственно, страна идет дальше по китайскому пути. Вот, возможно, были эти два сценария. Союзный договор и, так сказать, благоприятный сценарий, мирный сценарий, или жесткий сценарий с Тяньаньминем и танками.
17: Ну, я думаю, что союзный договор рано или поздно затрещал бы по швам, потому что этого было, как это, для графа де Лафер слишком мало, для Атоса слишком много. Страны, например, балтийские, захотели бы, конечно,
18: уже,
17: больше
18: да.
17: автономии.
18: Независимость
17: и
18: уже была.
17: И они уже на тот момент уже провозгласили независимость, уже, по сути, переизбрали более независимые парламенты. И, понятно, все хотели на Запад. Плюс для этих стран это реально вопрос безопасности. Он очень остро стоял уже тогда. Это ослабленная Россия воспринималась как некая девиация. И было понятно, что через некоторое время, когда там цены на нефть вырастут, имперские амбиции России вырастут вместе с ними. Соответственно, гарантировать, что союзный вот этот вариант останется таким вегетарианским и что центр потом не затребует большего контроля над республиками, было невозможно. Я думаю, что эта схема бы не удержалась. А вот что касается альтернативы, может быть, не в варианте конкретно победы ГКЧП, тогда, я думаю, уже было поздновато. Но вот если бы вместо Горбачева пришел более жесткий руководитель и попытался бы, скажем, либерализовать экономику, не отпуская вожжи политического контроля, для части республик в Советском Союзе, теоретически, мне кажется, такой вариант можно рассмотреть. Во всяком случае, так многие из вот этого реакционного эстеблишмента до сих пор считают, что если бы был выбран так называемый китайский путь, то есть экономическая либерализация без либерализации либерализации политической. А Горбачев пошел, по сути, наоборот, обратным путем. Начал политическую либерализацию, а потом она уже с собой потянула и экономическую. Но поскольку тогда плохо понимали, как делать эти реформы, на самом деле они были очень бестолково сделаны. И уже при Горбачеве экономическая ситуация существенно ухудшилась именно в результате этих реформ, как раз его. Экономически. Но то есть теоретически такой сценарий возможен. Я думаю, все равно откололись бы части республик на фоне слабости Советского Союза, но какое-то ядро, возможно, они могли бы на какой-то момент удержать. Многие страны, конечно, прежде всего, евразийского региона, особо, честно говоря, не стремились на тот момент к независимости. И до определенной поры в их истеблишменте, в общем, был такой ресентимент по советскому периоду. Тут еще очень важно, что для этих стран как раз у них не было опыта государственности, который предшествовал бы Советскому Союзу. Это один вот из факторов, который, возможно, этот тренд осуществил. Но в конечном итоге я считаю, что многие смотрят на там, неудачный, да, российский транзит как трагедию и провал. Конечно, для нас, людей либеральных взглядов, это так. Но с исторической точки зрения Советский Союз развалился, как мы видим, отчасти в силу достаточно случайных причин. Действительно, Горбачев, в действии Горбачева, экономической ситуации в мире. И теоретически он мог бы протянуть дольше, если бы не было совокупности причин. Многие страны благодаря этому распаду получили раньше свободу, да, и независимость, ну, да, раньше, чем могли бы.
18: Шанс,
17: и в этом,
18: шанс,
17: конечно,
18: на новую жизнь. Новость. Шанс на новую жизнь. Действительно, это некое, так скажем, как учили, да, еще в школе марксизм, необходимость осуществляется в силу ряда случайностей. Прокладывает себе путь, да, вот это вот всемирный дух, мировой дух. Вот. И действительно, распад СССР — это некая объективная необходимость, которая действительно летом 91-го года случилась в силу ряда случайностей. Последний вопрос в этой части хотел задать. И все-таки, вот с точки зрения политической науки, что это было? Это была революция? Это была попытка буржуазно-демократической революции по восточноевропейскому образцу. Как мы можем квалифицировать эти события с 35-летней дистанции?
17: Ну, я думаю, мы можем четко говорить именно о распаде империи, такого типа, как мы наблюдали, например, там, после Второй мировой войны или после Первой мировой войны, вызванной рядом там, политических, международных, экономических, прежде всего, процессов, и национальные демократические революции в ряде стран. Причем это не только страны Центрально-Восточной Европы, но мы можем говорить, я думаю, о Грузии, Армении, впоследствии Украины, безусловно, балтийских странах, которые все так или иначе были частью этого процесса. В российском случае либерализация, политическая либерализация, да, но не демократизация. Даже период ельцинский, все-таки власть ни разу не сменилась классическим образом для демократии. То есть не было трансфера власти противоположной политической партии. Ельцин передал власть Путину, но Путин, соответственно, ненадолго Медведева, но, по сути, никуда вообще не уходил. То есть очень важно понимать отличия. Либерализация, да, то есть некое ослабление центра, да, какие-то свободы появились ненадолго, но с точки зрения демократии, конечно, она, ее в России никогда не было и, увы, в ближайшее время не будет.
18: Ну, то есть, вот опять-таки, да, сравнивая с восточноевропейскими транзитами, это не было в таком в чистом виде политической революции. Это была некая корректировка политической системы без революционного отношения, изменения режима.
17: То есть, это, безусловно, режим сменился в силу распада Советского Союза, то есть от одной, там, от, безусловно, там, консолидированной автократии мы перешли к, скажем, какому-то сначала гибридному режиму, там, конкуренты автократии, можно сказать, и так называют ее левицкий way в 90-е годы, но потом новому консолидированному автократическому режиму при Путине. То есть был период ослабления авторитарного режима, и, безусловно, режим сменился. То есть это другая система, кстати, меньше институционализированная, более персонализированная авторитарная, да, система, но с существенным сохранением тем же самых элит у власти и существенным сохранением тех же самых институтов, пусть там в несколько модифицированной форме. То есть смена режима была, но, конечно, никакой демократической революции не случилось, просто в силу, увы, отсутствия, как мы сегодня видим, предпосылок для таковой. Необходимо развитое достаточно гражданское общество, хоть какие-то автономные власти, достаточно сильные институты, как как бы и видение некое себя как нации, да. Какое-то единение общества на ценностной основе. Увы, сегодня мы видим, что в России ничего этого не было, и это привело ее в такую чудовищную ловушку, в которой она сегодня оказалась.
18: Ну что ж, тогда да, в завершении этой части скажем действительно, что это была несостоявшаяся демократическая революция, которую мы по ошибке долгое время считали таковой. Да, счислили Россию в ряду восточноевропейских, центральноевропейских транзитов и вот как бы опустили ее в эту категорию, между тем, как события внутри нее развивались по совершенно другому сценарию. Напомню, что у нас в гостях Мария Снеговая. Мы говорим к юбилею, к печальному юбилею августа 91 года и вернемся буквально через несколько секунд. Мария, вот мне очень интересно сейчас обсудить, у вас были исследования, был ряд работ относительно преемственности элит, да? Продолжая наш разговор о том, что как бы был ли мальчик, да, была ли революция, а была ли, собственно, смена режима, потому что режим как бы внешне стал новый, да, из коммунистического стал посткоммунистическим, демократическим, а люди-то остались прежние. Вот чем в этом отношении Россия отличается от стран Восточной Европы?
17: Ну, надо сказать, что преемственность элит сама по себе не является определением, то есть, того, что режим сохраняется или сменяется. Я как бы дополняю в своих работах существующие исследования по этой теме, говоря и показывая, что мы, когда говорим об о режимах, недостаточно говорить только о формальных институтах, там, как организована власть, да, важно также смотреть и на другую составляющую, такую как состав там, руководящих коалиции элит. Но в той или иной степени преемственность элит, во-первых, характерна для любого транзита, а во-вторых, она также очень отличала именно посткоммунистические транзиты, то есть, скажем, той же самой Венгрии есть исследования, Чехии, где о сохранении части бывших коммунистических элит у власти страны даже после этого. Но чем отличается Россия и ряд также центральноазиатских постсоветских республик? А это тем, что здесь она очень высокая. То есть, если мы говорим там, в случае Венгрии, Чехии, это там, где-то 40%, зависит от того, как вы строите выборку элит, обычно по формальным позициям, какие позиции включены, то в случае России, например, это там 80-90%. Да? А там, если взять Совет Безопасности, то там уже вообще зашкаливает эта цифра. Начнем с того, что сам Ельцин был достаточно высокопоставленным членом советской номенклатуры, да, кандидатом в Политбюро. Это очень высокая позиция. Но и после распада в высшем руководстве номенклатурные советские позиции, то есть люди, которые специально отбирались коммунистической партией КПСС для того, что у них были специальные квалификации и лояльность, и индоктринированность идейная для того, чтобы служить в системах управленческих советской власти, эти люди в существенной степени сохранились. Причем, если вы смотрите на министерский уровень, то это просто огромные цифры. Фактически все в существенном масштабе просто брались в кабинеты, переносились в новую как бы, постсоветскую реальность. Там еще важно отметить, что часто возникает там чехарда, связанная с тем, что были же советские органы руководства, расположенные в Москве, а были уровни РСФСР, республиканского. Но вот ельцинское руководство предпочитало пользоваться советскими кадрами, то есть уровнем союзными органами, просто потому что там была более высокая квалификация людей. И, условно говоря, вот брался этот кабинет, состав людей, и, по сути, сохранялся без изменений. К 93-му году оценки показывают, что порядка 80% российской политической элиты сохранялись в том или ином.
18: Мария, секундочку, уточню. Вот элиты здесь что берется? Как номенклатура, как, я не знаю, 200 тысяч человек? Или примерно, а как в каком порядке мы говорим?
17: Да, ну, по оценкам Васленского, да, точных оценок размера номенклатуры нету, да, вы правильно сказали, что 200 тысяч, это, скорее всего, там, ядро, да. Но по оценкам Васленского, это 1-3% населения Советского Союза, если учитывать их родственников. Зависит от того, как вы считаете, считаете ли вы там только союзный уровень или там, с учетом республиканских, более низких уровней, там, областных и так далее. Но в целом примерно там, да, 200 тысяч. Такие оценки примерно общего масштаба. Если мы говорим о, скажем, президентской администрации или там, о, особенно о органах безопасности, армии, каких-то министерствах разнообразных, возможно, за вычетом экономического блока, где сменяемость была в наибольшей степени выражена,

0: провести, даже с Равойтова там заикнулись, он сказал ей: вы что, хотите меня иллюстрировать, Галина Васильевна? И, соответственно, естественно, поскольку те же самые люди удержались у руля страны, и во многом они удержались, потому что не было достаточно мощного общественного движения, которое бы выталкивало их оттуда, как мы видели, например, в балтийских странах, или впоследствии, скажем, в Молдове и в Украине. Оно понемножку оформилось. В России этого никогда не случилось. И в существенной степени этого стимула не было. Ну и плюс, естественно, эти сами люди не хотели иллюстрировать самих себя, что совершенно понятно. В интервью с моими собеседниками, я много интервьюировала людей той поры для своей книжки, которая выйдет через какое-то время, как раз об этом, они мне всегда говорят, что номенклатурщики были просто очень эффективные люди, специалисты, и их жалко было заменять. И неким. Но во многом тоже неким было, потому что не было альтернативы. Не было мощного какого-то гражданского движения ни вне России, ни внутри, откуда можно было бы набирать эти кадры. Хотя непонятно, да, почему не взять каких-то представителей интеллигенции, беловоротничковой, но не номенклатурной, то есть не без опыта руководства на высших позициях. Почему не попытаться их более активно, да, внедрять во власть? Но, опять же, поскольку вот эти все факторы наложили друг на друга в сочетании с огромной нестабильностью и, в общем-то, кризисом власти, связанный с тем, что, например, тот же самый парламент, во многом тоже состоявший из реакционного номенклатурного ядра, препятствовал, блокировал реформы, собственно, можно процитировать Черномырдина, не до этого было. Но, увы, все эти факторы, собственно, обусловили провал, итоговый провал транзита.
1: А было ли, вот я хочу понять, было ли какое-то окно возможностей, в которое была возможна реформа? Потому что вот я помню август 91-го, где я и сам был на баррикадах и участвовал в сносе памятника Дзержинскому, и вообще всячески активно разъезжал по городу, все это воспринимал, впитывал, это как бы удивительные дни. Вот я помню, что август, сентябрь, октябрь – это какое-то время совершенно каких-то фантастических возможностей, когда было возможно все. Люди, так сказать, буквально там бумаги летали по улицам города, люди ходили из кабинета в кабинет каждый день потерянные, каждый день объявлялись какие-то новые реформы. То есть было ли это действительно в тот момент окно возможностей попытаться отстроить новую власть и новую систему, которая затем закрылась?
0: Окно возможностей было, но оно было очень маленьким. Это буквально мы говорим об одном годе, в 92-м, потому что уже к 93-му начинает нарастать большое сопротивление, как в обществе, на фоне не очень удачных реформ, там, растущей инфляции, общего раздрая и непонимания, что происходит, и противостояние Ельцина с Верховным Советом. Оно все больше усиливается. Верховный Совет, опять же, это более реакционная группа, где еще на выборах, соответственно, до ельцинских пришло к власти достаточно реакционное большинство. Но тут еще важно, да, что ситуация общая в обществе, недовольство и раскол населения по поводу реформ, непонимание, куда мы идем, это усиливает эти группы, в итоге ведущим к противостоянию с Ельцином и к знаменитому разгону парламента, который как бы приводит к усилению президентской власти. Но
1: вот у нас, тренд, да, это как раз здесь вот это возвращение Левиафана, горящий-горящий Белый дом стоит. Вот я хочу понять, это было, мы можем определить какую-то поворотную точку, в которой Россия действительно отвернула полностью, да, от тех псевдо, ну, квазидемократических оснований революции 91 года и уже повернула в сторону нынешнего авторитаризма и тоталитаризма?
0: На мой взгляд, разгон парламента – это следствие. То есть я знаю, что многие политологи, например, там Владимир Гельман, именно оценивают именно разгон парламента как такую вот точку поворота. Но, на мой взгляд, это было следствием того, что реакционный парламент блокировал ельцинские реформы, и ядро экономистов-реформаторов, гайдаровское, да, и козыревское внешнеполитическое ядро, их было просто очень мало во власти, чтобы сопротивляться этому процессу. В итоге ситуация дошла, очень резко поляризовала эти группы и дошла до противостояния. Если бы, скажем, в парламенте, например, в тот момент в Верховном Совете было более прореформистски ориентированное ядро, то не было бы такого противостояния, и в итоге ситуация не эскалировала бы так печально. Но основная первопричина здесь в сохранении этих групп у руля и обществе, которое само не знало, куда идет страна и что кого нужно поддерживать. Не было общественного единения. И обращу внимание, что вот Украина, очень важное сравнение здесь. Остается у власти тоже достаточно серьезное номенклатурное ядро. И очень долгое время там блокируются реформы. То есть Россия во многом опережала Украину в 90-е годы по части реформ экономических, например. Но там

0: понемногу сформировался очень мощный общественный запрос на движение в сторону Европы, на Запад, которое постепенно выносило вот эти вот номенклатурный блок или советский оставшийся реакционный блок из власти за счет ряда цветных революций. То есть продавливали. В России вот этого давления ни за кого не было. В итоге реформаторы, их было очень мало, да, они, по сути, были со всех сторон атакованы реакционными группами, и это приводило там к резкой поляризации. Ельцин был вынужден очень сильно усилить президентскую власть в новой конституции, но это неизбежно в итоге привело к новой реавтократизации и в итоге блокировке реформ. Вот первопричина здесь – это слишком мало реформаторов, людей с западным вектором у руля власти.
1: Ну да, слишком мало реформаторов, мало реформы и отсутствие общественного запроса и общественного давления, да, широкого общественного давления. Да, не просто московской интеллигенции, там, петербургской, именно, больших городов. Хорошо. Мария, вот такой тогда вопрос. Я все-таки возвращаюсь к этому. Тогда что? Вот это все российские 90-е, так называемый демократический транзит. Это была очередная российская потемкинская деревня? То, что Запад это покупал, то, что, я не знаю, Дэн Тризман писал «Russia is a normal country», «Россия стала нормальной страной», что ему это, наверное, наукается, бедному, прекрасный политолог, я его знаю, но ему, наверное, это вспоминают сейчас вообще каждый день. Вот. И это все было такой действительно дымовой завесой, да, по сути, это было отстраивание, возрождение авторитарного режима под завесой вестернизации, модернизации и с подпиткой там нефтяной подушки, нефтяных денег и ништяков глобализации.
0: Я сказала бы так, что ослабленная автократия в конце 80-х годов были под мощным влиянием вот этой идеи конца истории. Вот тоже кому аукуется, так это Фукуяме тоже часто. Что Запад победил, что либеральная демократия – это так называемая «the only game in town», единственная игра в городе, альтернативы нет. И мы все так или иначе идем туда. Это казалось совершенно очевидным, там, особенно в начале 90-х, да, смешно даже обсуждать, всем понятно. И под вот этим неким оболочкой вот этой идеи, в том числе потому, что Запад слишком легко, я скажу, выиграл холодную войну, всем показалось, что действительно так и должно быть. Соответственно, было некое движение в этом направлении искреннее со стороны людей, либерально ориентированных, которые думали, что альтернатив нет. Тем временем ослабленные на тот момент реакционные группы, ошеломленные в состоянии шока, что так быстро распалась эта огромная система и страна, зализывали раны, консолидировались, да, и думали о том, как быть. И вот на фоне того, как они понемножку приходили в себя, а экономика России восстанавливалась, очевидно, единственным вариантом, как быть, для них стал возврат назад, поскольку они сами из этой системы не слишком образованы, прямо скажем, и самое простое для них – идти назад. Это единственное, что они знают. И понемножку эта консолидация, особенно с учетом прихода Путина к власти, да, который разделял абсолютно эти взгляды, причем не только в нулевые, но еще есть что-то людей, которые с ним общались еще и в 90-е, да, что это во всем Запад виноват, а надо великую страну отстраивать назад, которую развалили. И эти все группы в итоге консолидировались вокруг него. Причем вот этот реваншистский разворот, он в российской политике заметен уже там в середине 90-х, я напомню, уже с 93-го года, выборы думские 93-го, очень важны, потому что, по сути, демократический блок проигрывает, а выигрывает ЛДПР.
1: Ну и да, Россия, ЛДПР. Знаменитая Россия, ты одурела, Юрия Каретина.
0: Ты одурела.
1: Да.
0: Именно. И тогда становится всем понятно, что общество на самом деле далеко не поддерживает эти все ваши либеральные устремления. Можно разворачиваться. Следующий этап – это приход Примакова, который уже во внешнеполитическом курсе заменяет Козыревский такой либеральный вектор.
1: Война в Чечне, 94-й год, новогодний штурм Грозного.
0: Тоже играет, безусловно, в этом роль, поскольку уже такая, да, более жесткая политика начинается на консолидацию системы. Потом Примаков премьер разворот над Атлантикой, ну и, конечно, потом приход Путина как кульминация этого вектора. И я подчеркиваю, что Путин – это не случайность, это вполне точная закономерность, которая следует вот этому тренду на то, что Кремль, mm-hmm. консолидирующий, понимающий, что надо отходить, дистанцироваться от либеральных взглядов. Ну и, увы, Путин продолжает ту же самую траекторию, которая закончилась чудовищной реваншистской войной в Украине.
1: Ну да, и здесь, конечно, еще одна вещь, которую мы не проговорили, то, что имперский комплекс не был сломан и вообще даже никак не был поставлен под вопрос. Да, не произошло деколонизации, деимпериализации сознания. Да, распад, потеря окраин империи воспринималась как геополитическая катастрофа. Условно говоря, украинская независимость, незалежность, сколько это говорилось, с какой нескрываемой иронией это слово произносилось всегда в Москве. Вот. И здесь, мне кажется, тоже очень важная вещь, которая, в принципе, не произошла в России за вот это вот так называемое десятилетие реформы.
0: Ну, вообще рефлексии толком не было о российском историческом пути, да, то есть когда-то говорились одни слова, потом стали говорить другие слова. То есть сначала Советский Союз, в риторике Ельцина это была некая девиация исторического российского пути, а в путинской риторике это одна из форм российской государственности, там, не менее достойная, чем предыдущие. Но, по сути, общество оказалось неспособным на рефлексию. Очень характерна история с Мавзолеем, да, даже Мавзолей, собственно, Ленина тело не смогли вынести, потому что не было поддержки. Ельцин опасался раздражать общество, которое не хотело в существенной степени этого на фоне не очень успешных реформ и общего социально-политического кризиса. И мы сегодня точно так же видим продолжение этой динамики. То есть если вы не обсуждаете свои как бы ошибки, да, то вы обречены их повторять. И если вы единственный источник величия видите в чудовищной тоталитарной системе, которая разрушила, уничтожила миллионы жертв, то вы поневоле, да, будете скатываться туда, потому что это для вас единственный образец того, как эта страна должна существовать. И вот это отсутствие рефлексии, отсутствие готовности, понимания необходимости вообще анализировать свои ошибки прошлые и вообще отсутствие представления общества о необходимости этого, это одна из чудовищных российских проблем. Это очень четко выразилось в 90-е годы и, увы, закономерно завело нас сегодня туда, где мы есть. Но, да, к сожалению, да, даже здесь сегодня мы отказываемся обсуждать эти тяжелые вопросы, увы, даже среди тех групп, которые находятся за границей, в принципе, могут это делать.
1: Ну да, даже война в Украине не может как бы пробудить общественное сознание и осознать весь многовековой комплекс вины и ответственности России за тот колониализм, за ту политику, которая проводится. Я даже не знаю, какой удар грома должен произойти, да, как в волшебной горе Томаса Мана, чтобы пробудить сознание в отношении, да, вот Российской империи, российского колониализма. Ну что ж, Мария, спасибо большое за этот рассказ, за этот разговор. Мария Снеговая, старший научный сотрудник CSIS, Центра стратегических международных исследований в городе Вашингтоне, была с нами на связи. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к странному юбилею. Август 1991 года. 35 лет назад была попытка революции. Московский Майдан. Попытка, которая провалилась. И сейчас встает вопрос, что это было? Было ли это путч, государственный переворот, или это был некий прорыв в новую реальность, которую, однако, Россия не удержала? И сейчас возвращается к своей извечной колее, к своей извечной норме, к этому дню опричника, который изображен у меня за спиной на этой картинке с Московским Кремлем. Нужен метаисторический взгляд. И в этом нам поможет историк Никита Соколов. Никита, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну вот давайте попробуем понять, а что вообще в России норма? Потому что у меня такое впечатление, может быть, слишком пессимистичное, буду рад, если меня опровергнете, что вот сейчас, после 2000 года, с Путиным Россия вернулась к норме. Что август 91-го и все 90-е были исключением из российской истории, короткой оттепелью, которая продолжалась не более 10 лет. И сейчас на крыльях КГБ, на крыльях ФСБ в Россию вернулась вечная русская норма, которую уже в 2006 году так хорошо изобразил Владимир Сорокин в «Дне опричника». Какая ваша точка зрения на это предположение?
2: Ну, я все-таки историк, поэтому я решительно не противник существования какой-то вечной нормы. Никакой вечной нормы не существует. Не существует никакой колеи, матрицы, в которую обречено как бы буксовать какое-то сообщество. Ничего похожего. Ну, как-то в это можно веровать, но средствами позитивной науки это как-то не доказуемо. Поскольку очевидным образом мы видим, что на нашей памяти общество, имеющее сходную с Россией траекторию, вполне ее благополучно меняет. Другое дело, что обстоятельства складываются так, и люди ведут себя так, что у некоторых стран получается выскочить из этой авторитарной узды, А у некоторых не получается. И это совершенно здесь нет никакой ни судьбы, ни фатума, ничего такого. Это в течение исторических обстоятельств.
1: Оно же как-то каждый раз оно так именно стекает. Вот я пытаюсь, я вспоминаю вашу замечательную книгу с Ириной Карацубой, да, «Выбирая свою историю», и по мотивам этой книги был же и ролик тогда сделан в Ельцин-центре. Вот этот, вот эти вот эпизоды российской свободы. Там собор 1613 года, реформы, великие реформы там Александра II, земство и так далее, там 60-е годы. Но каждый раз эти прорывы к свободе, они так или иначе заглушиваются, да, и возвращаются. Хорошо, не матрица, хорошо, не колея, но как-то русская система, она воспроизводится каждый раз.
2: Решительный противник этой как бы русской системы, я уже забыл, кто это придумал, кажется, Глеб Павловский, изобретатель разных слоганов. Вот. Все это имеет разную природу. Вот Романовым после 1612 года потребовалось без малого 40 лет, чтобы как бы схомутать земские соборы, схомутать земство в широком смысле, и самодержавие это установило все-таки, в конце концов, Петр Великий через 100 лет окончательно. Вот. Это одна история, и здесь с переменным успехом как бы действовали Романовы на престоле и общественные силы. Вот. Совершенно другая история, история великих реформ Александра II. Здесь мы как бы подбираемся, на мой взгляд, к ключевой точке. Собственно, демократия – это режим, построенный на диалоге, на том, что люди с разными общественными позициями, имеющие разный образ будущего, выясняют будущую траекторию не при помощи мордобоя, а при помощи диалога. Вот. Для такого диалога нужны субъекты самодостаточные и имеющие собственные позиции. Когда бы в России могли такие сформироваться? Вот очень короткий период, когда такие субъекты не только появились на сцене, но и вступили в диалог, это после земской реформы Александра II. Вот тут мы наблюдаем, как медленно наращивается культура диалога. Позвольте, я простой пример приведу, для меня чрезвычайно важный. 10 лет в земствах с 64 по 74 год шла дискуссия о том, какой должна быть программа земской школы. И бывшие помещики с бывшими крестьянами, крепостными своими, весьма энергично спорили о том, что, в чем, собственно, должен заключаться куррикул. Значит, крестьяне считали, что достаточно чтения и первых правил арифметики. Дворяне и разночинцы утверждали, что нет, нужна история, география, что кругозор должен быть пошире. 10 лет продолжалась эта дискуссия, пока крестьяне, наконец, убедили, что земская школа должна быть общеобразовательный в европейском тогдашнем смысле слова. Это был большой колоссальный успех. И на самом деле к 17-му году уже, даже не к 17-му, уже, собственно, к 905-му сформировалась весьма значительная прослойка людей, прошедших эту школу, вполне себе европейского, тогдашнего европейского культурного уровня. С этим связаны были большие надежды разных российских либералов. То, что эти надежды не оправдались, ну, это ряд стечение ряда обстоятельств.
1: Когда они оправдались? Ну, тогда приходит Александр III, всплеск патриотизма, война русско-турецкая, затем уже Первая мировая, как бы вот это тоже. Да,
2: всплеск...
1: Я слишком перескочил. Там всплеск, скажем, революционный 905-907 года, Дума, да, русский парламентаризм, тоже надежды. Опять все это обваливается, да, война и революция, весь этот всплеск, этот взрыв русского авангарда и такого живого творчества масс тоже обрывается. Но вот эти вот эпизоды свободы, они аккумулируются как-то, они, так сказать, некое наслоение в истории.
2: Вот важная вещь, которую я не успел договорить.
1: Да.
2: Значит, культура диалога выращивается медленно. Это то, что входит в понятие, ну, как бы, собственно, культура в антропологическом смысле. Культура не в смысле изящных искусств, А, как понимают и антропологи, культура в смысле принятая в данном обществе способ делания дел самого разного рода. То, как общество решает свои проблемы. Так вот, культура диалога требует довольно значительного времени для того, чтобы она была укоренена, отработана. Вот. А уничтожается она действительно очень быстро. Ровно в силу этого такая разная траектория, скажем, у постсоветской России и стран Восточной и Центральной Европы, где влияние, где террористический режим держался существенно меньшее время и существенно меньше переработал вот эту самую толщу национальной культуры.
1: Хорошо, давайте все же вернемся к нынешнему такому странному юбилею, 35 лет августа 91 года. Чем это для вас явилось? Что это было в перспективе русской истории? Попытка революции, попытка, да не весь, не только 91 август 91 года, условно говоря, все так называемые реформы 90-х. Хотя и не так называемые, реально были реформы, да, и экономические, и реформы даже и в начале 2000-х были достаточно серьезные. А что это было? Некий опыт прорыва к свободе, опыт модернизации, который сейчас закончился?
2: Ну, я бы все-таки различал события, собственно, августа 91 года, которые были, безусловно, важные революции, когда городской образованный по преимуществу класс вышел на улицу и сказал: нет, мы больше вашего этого несвободного социализма больше не хотим. Мы хотим свободы, мы хотим прав человека, мы хотим уважения гражданских прав, мы хотим свободы экономической. Вот, собственно, три главных тезиса, с которыми вышла против КЧП Москва, Питер и Екатеринбург, а к ним уже примкнула и провинция, такая уж глухая, вслед за ними. Не сразу, надо сказать. Вот. Мне трудно здесь отвлечься, поскольку я был прямым участником событий. Мы с моим другом-американцем стояли в оцеплении около Белого дома в августе 91 года. И я видел этих людей, я понимал, что ими движет. И была большая надежда, что за ними будущее. Но уже через 2-3 месяца стало понятно, что эту волну оседлают совсем другие люди. Я это видел по тем процессам, которые происходили в Российском гуманитарном университете, где я тогда преподавал. Мгновенно стало понятно, что руководство интересуется не столько свободами и академическими свободами, сколько переделом собственности, вселением в бывшую партшколу. И все это очень быстро выродилось, это движение. А начавшееся буквально через несколько месяцев с января 92 года реформы, сопряженные с шоковым отпуском цен, мгновенно подорвали доверие к реформаторам. Это, ну, как-то невозможно отрицать. При том, что реформаторы, они слишком снисходили до общественного мнения, и как-то ни Егор Гайдар, ни его товарищи как-то не спешили объяснять свои действия.
1: А была возможность, вот это продолжая тот разговор, который мы начали с Марией Снеговой, а была ли возможность изменить все, поставить на другую колею и, так сказать, добиться подлинных демократических, гражданских изменений, чтобы это было больше похоже на восточные и центральноевропейские транзиты?
2: Думаю, что да, но для этого нужно было бы произвести очень много фундаментальных изменений в российской практике. Ведь что возвращает, как мы видим, что обеспечивает, облегчает, как мы видим по опыту многих стран, возврат к авторитарным режимам? Это прежде всего ресурсная экономика, когда государственный аппарат зависит и правительственный режим зависит не от налогоплательщика, а от некоторого ресурса, который от налогоплательщика не зависит. Ну, тут как-то действительно легче властям помыкать собственному народу. Вот. Но этого не было сделано. Как-то с этой самой нефтяной иглы Россия даже не попыталась тогда соскочить. А это было бы очень существенно.
1: И ну, даже... то есть, да, первое, это вот эта основа, вот это ресурсное государство, да, не было никак поставлено, ну да, взято в рамки под какой-то гражданский общественный контроль. И да, началась вот эта ресурсная история.
2: Во-вторых, вполне криво была устроена и приватизация многоуровневая, которая не привела к формированию, на чем, собственно, была построена идеология, не привела к формированию широкого круга мелких собственников, а наоборот привела к формированию, как тогда выражались, олигархата, что совершенно неправильно, потому что собственно, никакой собственной властью эти псевдоолигархи не располагали, а только были как-то допущены к казенному пирогу. И это также чрезвычайно существенно сказалось на дальнейшем ходе событий, когда оказалось, что и пресса, и электронная пресса в том числе, оказалась во власти этого олигархата, и доверие к ней было утрачено. А это один из важнейших свободных СМИ, это один из важнейших институтов, который обеспечивает как бы прогресс и устойчивость демократических институтов.
1: Ну, понятно, да. Сейчас, конечно, мы действительно можем много вспоминать те поворотные точки, когда были проиграны, да, вот эти битвы за демократию, и Россия вернулась в свое такое бывшее, более привычное состояние. Хорошо, но у меня здесь вот, я хотел, что в завершении нашей программы обсудить, а будет ли еще один шанс? Даст ли России история еще один шанс, подобный 91-му году?
2: Ну, как-то не существует никакого субъекта, который можно назвать историей, который действует сам собой.
1: Ну, понятно. Это
2: метафорическое. В истории действуют люди. В истории действуют люди. Вот как они себе вообразят будущее, за которое они готовы бороться, такое это будущее и будет. Значит, сейчас Россия, по моим представлениям, сильно расколота между условными сторонниками вот этой имперской ажитации, великой державы от моря до моря, которая всех покорит, и все ее будут бояться. И столь же малочисленной группой решительных сторонников либеральных порядков. Большинство колеблется и не знает, что ему делать. Вот как-то мы живем в эпоху неопределенности, когда вот этот верховный властный призыв к тому, чтобы нас всех боялись, сделать так, чтобы нас всех боялись, и больше ничего нам не надо, и простым желанием людей жить свою счастливую домашнюю жизнь со своими детьми, они вступают в противоречие. Как это противоречие разрешится на сей раз, но мы совершенно этого не знаем. Перед нами опыт Украины, перед нами опыт Польши, где совершенно этот путь не заказан, на мой взгляд, и России.
1: Да, прерву, но мне кажется, что здесь мы выходим на какую-то очень важную такую магистральную тему, которую мы обсуждали и в первых частях программы с Марией Снеговой. Имперскость и державность. Что вот эти вот два компонента, они вообще не ставились под вопрос. Люди отвергали коммунизм, люди отвергали коллективизм. Многие вещи ставились под вопрос. Но, по-моему, никогда не подвергалось критике, никогда не подвергалось анализу, рефлексии понятие, что Россия должна быть империей и что Россия должна быть великой державой. На этом соглашались все. И коммунисты, и либералы, и националисты, и не знаю кто.
2: Это восходящая еще к Милюкову. Милюкову, Струве, правым кадетам, что Россия великая держава, и проливы должны быть наши.
1: Да.
2: Турция должна трепетать. Ну, как-то, по всей видимости, мы доживаем до того момента, когда этот стереотип будет пересматриваться.
1: Ну, хотелось бы надеяться. Потому что, действительно, смотрите, вот я завершаю наш разговор, почему вот я хотел такую перспективу. Вот 17-й год. Распалась империя. Обломалась по краям, потеряла Финляндию, потеряла Польшу. 91-й год. Еще один распад империи. Еще одни обломки по краям. Да, балтийские страны. Ну, окончательно, так скажем, на тот момент не были потеряны Беларусь с Украиной, страны Центральной Азии. Но не получается ли так, что вот как бы мы присутствуем уже при втором веке подряд распада Русской империи, которая понемножку каждый раз обламывается и обламывается по краям, но никак не обломится, никак не прекратит свое существование?
2: Ну, на мой взгляд, завершение жизни империи должно заключаться не в обломе территорий, а в как бы покаянии и перемене мыслей населяющих ее людей. Надо перестать думать о себе как об империи, начать думать о себе более скромно, как о нормальном, как бы, ну, в строгих терминах, национальном демократическом государстве, и перестать заноситься на всемирные цели. Да. И тогда, по всей видимости, сейчас, мне кажется, что сейчас эта идея должна обрести больше сторонников, чем в 91-м году.
1: В смысле, эта идея?
2: Да.
1: По итогам войны.
2: Отказа от имперских амбиций, отказа от этих фанаберий.
1: Как Швеция, после Полтавы. Хотелось бы. Ну, Никит, да, очень хорошее, мне кажется, завершение и пожелание, если говорить о России и будущем, вот это вот убить в себе империю. Убить в себе желание быть империей. И то, что не ставилось на повестку дня в 91-м году и все 91-е годы, и то, что к нам вернулось в таком кровавом обличии в виде войны в Украине. Никит Соколов, историк, был с нами на связи в этом эфире, посвященном 35-летию августа 91-го года. Спасибо, Никита.
2: Вам спасибо. Всего доброго.
1: Всего доброго. Но я хочу завершить этот эфир в жанре воспоминаний старого большевика, ветерана баррикад у Белого дома в августе 91-го года. Был там не только Никита Соколов, был там и я эти 3 дня и 3 ночи. И пускай ГКЧП, как мы сейчас понимаем, по сути победил. Все закончилось провалом демократии и фашизмом. Но я счастлив, что в моей жизни были эти 3 ночи. Когда я стоял на Новоарбатском мосту с коктейлем Молотова в руке, готовый встретить танки или машины с псковскими десантниками. Эти 3 дня были для меня опытом абсолютной свободы. Когда я победил в себе Левиафана, убил в себе государство. И я желаю новому поколению когда-нибудь снова это пережить. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
3: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
4: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
5: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
6: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
7: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
4: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
8: Говорит Радио Свобода.
9: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
8: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
8: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
9: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
8: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
9: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
8: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
10: Привет. Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
11: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
10: Мы продолжаем серию подкастов о самых значимых, на наш взгляд, судебных процессах России времен правления Владимира Путина, который больше четверти века руководит страной. И в этом выпуске расскажем о деле ученого Игоря Сутягина, с которого, кажется, началась шпиономания в современной России. Теперь его называют знаковым и ключевым.
11: Рано утром 27 октября 1999 года домой к Игорю Сутягину пришли незваные гости. Как потом писал сам Сутягин, шедший первым следователь Калужского управления ФСБ предъявил мне постановление о проведении обыска, после чего я был приглашен побеседовать в отдел ФСБ по городу Обнинску. Беседа затянулась на 10 лет, 7 месяцев и 14 дней. Домой я с беседы так и не вернулся. В 1999 году Игорь Сутягин – сотрудник военно-политического отдела Института США и Канады, ученый с большим спектром интересов. Он закончил физический факультет МГУ, а кандидатскую диссертацию защитил как историк, исследуя военно-морскую стратегию США 60-80-х годов. Все свои исследования Сутягин проводил по открытым источникам и публикациям. Доступа к секретным документам у него никогда не было. Он публиковал свои статьи в «Морском сборнике», «Зарубежном военном обозрении» и других специализированных журналах. А в 1998 году в Москве вышла книга «Стратегическое ядерное вооружение России», в которой Игорь Сутягин написал главы о создании и эксплуатации ядерных боеприпасов и о стратегической обороне. Он часто встречался с иностранными учеными и дипломатами в рамках совместных научных проектов. А незадолго до ареста помогал в работе над диссертацией американцу Джошуа Хендлеру, аспиранту Принстонского университета, который был приглашен в Россию Институтом США и Канады. Его диссертация была посвящена проблемам стратегических ядерных вооружений.
10: Ну, кстати, когда Сутягина арестовали, то и у Хендлера провели обыск, изъяли компьютер, но никаких обвинений американскому аспиранту не предъявили. Сам он через месяц покинул Россию и больше не возвращался. Как сообщал больше четверти века назад корреспондент «Радио Свобода», под наблюдение Федеральной службы безопасности Игорь Сутягин попал еще в 1998 году, когда стал оказывать информационные услуги различным зарубежным фирмам.
12: Эти услуги заключались в анализе военно-политической ситуации в России. Работа выполнялась по открытым источникам, газетам, журналам и книгам. За нее Сутягин, разумеется, получал деньги. Родители Игоря, обнинские ученые Вячеслав и Светлана Сутягины, считают, что произошло, мягко говоря, недоразумение, так как анализ открытых источников и публикаций не может нанести ущерба обороноспособности России. Однако у Калужского управления ФСБ другое мнение. Игорь находится под следствием, два его компьютера изъяты, другое имущество описано. Директор Института США и Канады Сергей Рогов был удивлен арестом своего сотрудника, сказав, что это было полной неожиданностью, так как специалисты института в своей работе не пользуются секретными документами. Игоря Сутягина в Обнинске многие помнят с хорошей стороны. Он золотой медалью окончил школу, был секретарем школьной комсомольской организации. Его патриотические убеждения тоже хорошо известны. Многократно бывая за рубежом, он не стремился покинуть Россию, хотя специалисты его уровня востребуемы за границей.
10: Следствие по делу Сутягина продолжалось больше года, в течение которого несколько раз менялось мнение о том, в чем же заключалось его преступление. Например, речь шла о передаче секретной информации уже упомянутому американскому ученому Джошуа Хендлеру. О разглашении государственной тайны в книге о ядерном оружии России, тираж которой, кстати, арестовали. И о сотрудничестве с западными фирмами, для которых Сутягин готовил аналитические записки. Но в итоге остался эпизод о разглашении гостайны при подготовке аналитических записок. В конце декабря 2000 года обвинение по 275 статье Уголовного кодекса «Государственная измена» начали рассматривать в суде. Вот как комментировал его адвокат Игоря Сутягина Владимир Васильцов в эфире информационного выпуска «Радио Свобода» в день начала слушаний по существу 26 декабря 2000 года.
13: мое убеждение, убеждение Игоря в том, что он ничего противозаконного не совершал. На этом основании мы строим свою защиту. Надеемся на объективное разбирательство.
14: Скажите, а по вашему мнению, по каким причинам против Сутягина было выдвинуто уголовное обвинение? Это, может быть, как-то связано с другими шпионскими делами, которые в последние месяцы проходят в России?
13: Мне трудно проводить какую-то параллель, хотя вот некоторые высказывали, я слышал такие мысли о том, что действительно там есть это вот какая-то волна, это вот какая-то борьба. Там некоторые увязывают с тем, что приход во власть, и в том числе вот нашего президента и секретарь, допустим, госбезопасности, и с этим связывают. Но я с этим не связываю все это. Ну, просто он попал в поле зрения, может быть, своей неординарностью вот таким образом.
11: Попытка обвинить ученого, работавшего только с открытыми публикациями, в государственной измене у многих вызвала недоумение. В советское время существовала практика проставлять гриф «секретно» на подборках открытых публикаций по оборонным темам. Сотрудники научно-исследовательских институтов давали подписку о неразглашении аналитических материалов, сделанных по открытым источникам. Возможно, такой порядок в институтах, связанных с оборонной тематикой, сохранялся и в конце 90-х. Но институт США и Канады, в котором работал Игорь Сутягин, не разрабатывал оружие. И хотя Сутягин возглавлял в этом институте сектор отдела военно-политических исследований, а его специализацией была современная история вооружений, никаких подписок о неразглашении он не давал, так как никакой государственной тайны в документах и работе института США и Канады не было. К концу 2000 года об Игоре Сутягине писали уже не только российские, но и европейские газеты. Почти во всех статьях, посвященных его делу, ставился вопрос, за что арестовали и обвиняют человека, если он не знал и не мог знать никаких государственных тайн. А после первого судебного заседания, благодаря телевидению, дело Сутягина получило еще большую огласку. Тогда же появились комментарии о том, что 275-я статья Уголовного кодекса предусматривает наказание за передачу информации, если это может нанести ущерб государству. О том, что эта информация в этом случае должна иметь закрытый характер, не говорится. Следовательно, под статью может попасть любой российский ученый, сотрудничающий с западными фирмами. Сутягин же получил заказ на создание аналитических обзоров, посвященных военно-политическому состоянию России для английской консалтинговой фирмы Alternative Futures.
10: Ну и как бы в подкрепление этой позиции на сайте Федеральной службы безопасности выложили реквизиты этой фирмы, чтобы каждый желающий мог убедиться, что по указанным телефонам, факсам и адресу электронной почты никто не отвечает. А раз так, значит, за спиной Alternative Futures стоят спецслужбы стран НАТО, утверждали в ФСБ. Здесь же говорили, что хотя Сутягин и не был секретоносителем, он, благодаря своим выдающимся аналитическим способностям, сумел добыть секретную информацию из открытых данных. Вот как комментировала обвинение Игоря Сутягина его адвокат Анна Ставицкая в эфире «Радио Свобода» в феврале 2001 года.
15: С моей точки зрения, это дело, оно намек всем ученым, что анализировать прочитанное совершенно нельзя, потому что это может за собой повлечь такое же положение, как у Сутягина. То есть, видимо, наши представители Федеральной службы безопасности, они считают, что ученый, он не может анализировать и систематизировать какие-либо данные.
10: Калужский областной суд разбирался в деле почти год, но вместо приговора, а мало кто в тех обстоятельствах и с учетом вообще всех доказательств сомневался, что он будет оправдательным, отправил дело на дополнительное расследование в связи с невнятным изложением обвинения. Игоря Сутягина оставили под стражей. Калужское управление ФСБ расследовало его дело еще несколько месяцев, но в итоге передало в Москву. Здесь появилось новое обвинительное заключение. Теперь Сутягину вменялись, цитирую, «хранение и сбор в целях передачи секретных сведений из различных источников, включая закрытые, и передача таких материалов представителям военной разведки США».
11: В сентябре 2003 года во время предварительного заседания в Мосгорсуде судья Петр Штундер удовлетворил просьбу Игоря Сутягина о том, чтобы его дело рассматривали с участием присяжных заседателей. К ноябрю коллегию собрали, но заняться делом присяжные не успели. Заседания все время переносились, а в конце ноября судья и вовсе отложил слушание на неопределенный срок, поскольку, по его информации, Сутягина нужно было изолировать из-за карантина по гепатиту, обнаруженного у его сокамерника в следственном изоляторе. А тем временем дело Игоря Сутягина передали другой судье, Марине Комаровой. Журналистам она уже была известна, так как за несколько лет до этого дважды выносила обвинительный приговор российскому дипломату Валентину Моисееву, тоже за госизмену. Комарова распустила первую коллегию присяжных и назначила слушание на март 2004 года. На рассмотрение дела ушло 13 рабочих дней. 6 апреля 2004 года присяжные единогласно признали Игоря Сутягина виновным, а на следующий день судья приговорила его к 15 годам лишения свободы. Вот как решение суда комментировали прокурор Юрий Волгин, сам Игорь Сутягин и его адвокат Анна Ставицкая в эфире программы «Время свободы» от 7 апреля 2004 года.
16: Мера наказания избрана с учетом тяжести преступления и содеянного, а также ущерба, причиненного безопасности Российской Федерации.
17: Игорь Сутягин виновным себя не признал.
18: Дело в том, что еще 4 года назад доложили Путину о том, что я шпион. Это надо было доказать. Это было неизбежно.
19: Конечно же, мы не согласны с этим приговором, но он был довольно ожидаем. Естественно, когда народ сказал «виновен», то государство в лице обвинения и суда с радостью назначило довольно суровое наказание. Мы, как считали всегда, так и остаемся на своей позиции, что Сутягин не виновен. Ни одного доказательства его вины обвинением представлено не было. Вердикт присяжных мы не можем обсуждать, но мы не согласны с этим и, конечно же, будем обжаловать Верховный суд.
11: В программе «Радио Свобода. Час прессы» от 8 апреля 2004 года Анна Ставицкая рассказывала подробнее о том, что происходило с коллегиями присяжных на процессе Игоря Сутягина.
20: Сначала дело рассматривал судья Московского городского суда Петр Штундер, а затем по непонятной для защиты причине, до сих пор нас не поставили в известность, почему был сменен председательствующий, в дело вступила председательствующая судья Комарова. Она уже набрала новую коллегию. Первая коллегия состояла сплошь из пенсионеров, практически все люди с высшим образованием. Это были математики, физики, химики. Такой состав был. Новый состав присяжных, там был только один пенсионер, остальные все работающие люди и имеющие достаточно высокий статус. Генеральные директора различных фирм, в том числе и иностранных фирм, переводчик, начальник поезда.
21: Вот я читаю газеты и вижу, что да, во всех газетах пишут, что манипулировали, что, например, тенденциозно был составлен лист опросов для присяжных, так это?
20: Да, вопросный лист, он был действительно замечателен, в кавычках. Сутягина обвиняли в том, что он получал сведения, составляющие государственную тайну, из закрытых источников, и в вопросном листе почему-то как раз вот это самое главное существо обвинения, оно из вопросов просто исчезло. Перед присяжными был поставлен вопрос, собирал, хранил, передавал Сутягин сведения о России представителям военной разведки США. Ничего не говорилось о том, что собирал ли он из закрытых источников и собирал ли он сведения, составляющие государственную тайну. Что касается манипуляции, то представителям обвинения было в процессе дана воля, и представители обвинения могли говорить и представлять доказательства, какие они считали нужным. Что касается стороны защиты, то практически всегда нас прерывали и не давали представлять доказательства. Как сказал председательствующий по делу, весь протокол судебного заседания пестрит замечаниями в адрес адвоката Ставицкой и Кузнецова. Самый такой наглядный пример, когда обвинение столкнулось с тем, что защита представила из тех же материалов дела, которые представило само обвинение, экспертизу, которая полностью противоречит выводам той экспертизы, на основании которой устроилось обвинение, о том, что сведения по теме варианты состава стратегических ядерных сил на период около 2007 года не то что не составляет государственной тайны, они полностью получены из открытых источников и не соответствуют действительности. А экспертиза, на которой строится обвинение, говорит о том, что эти сведения не просто государственная тайна, они имеют гриф особой важности, то есть самый серьезный гриф. Но как такое может быть? Мы пригласили эксперта, который говорил о том, что эти сведения не соответствуют действительности. Судья сразу приняла решение допрашивать его без присяжных, и он в судебном заседании пояснил, что эти сведения давно рассекречены, потому что они внесены в международные договоры СНВ-1 и СНВ-2. Более того, так как они изложены у Сутягина, они не соответствуют действительности. И судья приняла решение эту экспертизу, которая противоречит выводам той экспертизы, на которой строится обвинение, исключить из доказательственной базы, а этого эксперта не допрашивать перед присяжными. Вот что это, манипуляция или не манипуляция?
11: Рассказывала адвокат Анна Ставицкая в эфире «Радио Свобода» в апреле 2004 года.
10: Жалобу адвокатов на приговор Верховный суд России отклонил, и срок в 15 лет заключения для Игоря Сутягина остался без изменений. Защита ученого также обратилась в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. И пока суд во Франции изучал дело, Сутягин сидел в российских тюрьмах, сменив 4 колонии за 6 лет. В мае 2011 года Европейский суд по правам человека признал, что Россия нарушила его право на независимый суд, на свободу личности, неприкосновенность и постановила отправить дело на пересмотр и выплатить Игорю Сутягину 20 тысяч евро компенсации. В 2012 году Верховный суд России по указанию Страсбурга пересмотрел дело. Приговор в 15 лет остался в силе. Единственное, что суд счел незаконным, так это его содержание под стражей в течение 5 лет следствия. Но к тому моменту Игорь Сутягин уже 2 года как был на свободе. А произошло это вот как. В начале июля 2010 года в прессе стали появляться новости о том, что Игоря Сутягина могут выслать в Великобританию. И, в частности, одним из первых об этом сообщил правозащитник, ответственный секретарь Общественного комитета в защиту ученых Эрнст Черный. Он рассказал, что Сутягина вывезли из колонии в Архангельской области в Москву, и принято решение выслать его в Англию в обмен на неких людей, которые более нужны России, чем Сутягин. 9 июля 2010 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о помиловании 4 российских граждан, включая Игоря Сутягина. И в тот же день в Вене состоялся обмен 4 граждан России, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, на 10 граждан России, задержанных в США в июне 2010 года. Вот как в эфире «Радио Свобода» обмен комментировал отец Игоря Сутягина Вячеслав.
0: Для него это был как гром среди ясного неба или ушат воды холодной, потому что он не ожидал. Он в зоне бетонировал какую-то яму. То есть он занимался хозяйственными работами. Его быстренько сказали: собирайся, сейчас за тобой машина придет. И по разнарядке из Москвы тебя этапируют. Ну и все, и машина пришла, побросали узелки его и повезли. А подавлен он потому, что ему предложили подписать документ, в котором одним из пунктов было полное признание своей вины, чего он 11 лет не делал. И поэтому будешь подавленным. Это же называется подлость. То, чего ГБшники добивались в течение 11 лет, ну вот они ему предложили сейчас. Выбора не было. Либо ты подписываешь это, либо сам знаешь, какая тебе будет жизнь. А какая будет жизнь, он за 11 лет знает. Выбора не было, вот и вынужден был эту бумагу подписать.
11: Через месяц после обмена в августе 2010 года в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Игорь Сутягин сам уже рассказывал, как его убеждали подписать прошение о помиловании.
1: прошение о помиловании меня власти просили писать с начала 2005 года, около февраля-марта. 2005 года во вторую эту мою колонию в городе Сарапуле приехали люди из прокуратуры и довольно откровенно сказали мне, что, понимаешь, палец в небо там, есть люди, которым очень надо, чтобы Сутягин в тюрьме не сидел. И сделать это можно только одним единственным способом. Признаться в том, что они допустили ошибку, они не могут, они не сделают этого никогда. Но нужно, чтобы ты там не сидел, потому что дальше идут уже одни потери для них же. В принципе, они хотели бы тебя выпустить без потери лица. И этим шагом является твое прошение. Тебя помилуют, ты уйдешь, все минусы, которые имеют они, на этом закончатся, но ты должен им помочь. Вот такое прошение меня просили написать в 2005 году в Сарапуле, в 2006 и начале 2007 в Архангельске. И вот, наконец, в 2010 году меня вновь просили. Это было очень нужно тем людям, которые меня просили. Потому что, когда я отказался это делать, именно потому, что от меня требуют, чтобы я написал там слова о своей вине, вы бы видели, как они одновременно растерялись и занервничали.
2: А кто это они?
1: Ну, они – это те два российских, не представившихся до конца, но, как я понял, все-таки генерала. И трое американцев, которые разговаривали со мной в Лефортовом.
2: А как вы полагаете, почему вы оказались именно в Англии?
1: Вот это вот я не знаю. Я не могу абсолютно точно сказать. Даже, честно говоря, не очень хочу строить предположения. Могу сказать только, что я рад, что я оказался в Англии, а не где-нибудь еще дальше от родины. Все-таки здесь ближе, гораздо ближе, и для меня это очень хорошо.
2: Ну вот считается в России, что вы работали на MI6 или, скажем, там на американские спецслужбы, это не важно. А вот в Англии, когда вы приехали, вас здесь кто-то из спецслужб опекает, как-то они с вами связываются, общаются?
1: Да нет, в общем-то, не опекают. Появлялся один человек, два или три раза появлялся, просто как-то так, на лету, на короткое время, поговорили. Его в первую очередь интересовало, что мне вот говорили об условиях вот этого обмена наши представители в Москве. Со мной пообщался психолог. Ну, я в основном был предоставлен сам себе, чему был очень-очень рад, потому что имел возможность немножко прийти в себя, слушал классическую музыку постоянно. Сказал, что очень в лес хочется. Ну, съездили мы в лес в какой-то, ну, тут поблизости, я так понимаю, не так просто лес найти, на машине ехали куда-то. Ну, походили по лесу, очень хорошо, очень радует.
11: С тех пор Игорь Сутягин живет в Великобритании. Он работал в Королевском объединенном институте оборонных исследований. А на вопросы журналистов о возможности поехать в Россию отвечал, далее цитата, «Мне из России намекнули, что лучше не возвращаться».
10: Это была история преследования Игоря Сутягина, которая началась в 1999 году и длилась больше 10 лет. А вот что летом 2026-го о роли этого дела в истории взаимоотношений российского научного сообщества и Федеральной службы безопасности говорит главный редактор научного и правозащитного проекта «ТН-вариант» Ольга Орлова.
22: Дело Сутягина действительно стало поворотным в той системе взаимоотношений, которая сформировалась между спецслужбами и учеными в России на сегодняшний день. В тот момент дело Сутягина потрясло научное сообщество и было таким первым очень тревожным звонком, который на самом деле мало кто тогда воспринял как что-то симптоматичное. Ну, тут, конечно, очень важен контекст. С одной стороны, прошло почти 9 лет, как российская научная система была открыта миру, и российские ученые получили возможность беспрепятственного прямого контакта со всеми, с кем они вообще хотели общаться в большом мире, да, с зарубежными коллегами, и не только коллегами, но это могли быть не только ученые, это могли быть, в принципе, разные какие-то организации. Конечно, для постсоветской российской науки это был шок, Потому что что же получалось? Получалось, что уже там 9 лет мы играем по новым правилам. Уже 9 лет мы напрямую контактируем с разными организациями, которым мы, российские ученые, можем быть интересны как эксперты. Оказывается, у российских спецслужб совершенно другое мнение по этому поводу. Мы столкнулись в тот момент с тем, что спецслужбы и люди, которых представляли, мыслили еще по-советски, по-старому, а как бы ученые уже жили в другой реальности. И это первый момент. Второй момент, который в деле Сутягина тоже является очень важным, и почему говорят о том, что он был переломный. Потому что тогда еще эти дела рассматривались коллегией присяжных. Во многом именно его дело и вот следующее дело, которое произошло в это же самое время, дело Валентина Физика Данилова, это были два таких дела, после которых спецслужбы стали готовить вот эти поправки в закон в 2008 году, когда было принято решение, что дела о госизмене не рассматриваются коллегией присяжных. Потому что присяжные слушали аргументы защиты, и спецслужбам приходилось напрягаться для того, чтобы манипулировать присяжными и вообще предпринимать какие-то определенные действия. То есть выяснилось, что есть еще вот такая вещь, которая является проблемой для спецслужб. Другое дело, что тогда на общем фоне того, что происходило в России, их дела казались скорее страшными исключениями. И это были очень-очень громкие, очень знаковые

0: приговором. Мы не знаем такой ситуации, чтобы приговор был необвинительный. Вот эту систему, которая теперь так хорошо отработана и фактически теперь работает без сбоев, а начиналась она действительно вот с первых дел Данилова и Сутякина. Конечно, вот второй этап в этой системе, в ее создании, он был после 2014 года, когда страна сделала свой выбор, и когда страна публично, Россия, сказала, что мне наплевать на мнение там, международного сообщества, я пойду своим путем, я захвачу Крым и так далее. И вот когда страна сделала этот выбор, то, конечно же, тут у спецслужб открылось второе дыхание. Эта схема о том, что ученый использует открытые данные, а его за это обвиняют в передаче гостайны, вот она тогда началась, когда Владимир Путин только вот приходил еще к власти. И теперь она стала стандартной. Тогда это было исключение, это был какой-то страшный прецедент, сейчас это норма.
1: И пока продолжается война России с Украиной, обвиняемых в посягательстве на государственную безопасность будет становиться только больше, убежден адвокат, специализирующийся на защите в подобных делах Иван Павлов.
2: До 2014 года, до крымских событий, в России выносилось там 2-3 приговора по делам о государственной измене и шпионаже. Сразу после Крыма в 2015 мы заметили всплеск. Было вынесено 15 приговоров. И эта цифра более-менее держалась, порядка 10 приговоров в год выносилось в среднем после 2015 года. В военное время, уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину, эта цифра уже зашкалила и стали выносить сотни приговоров в год. Вот в прошлом году было вынесено порядка 500 приговоров по делам о государственной безопасности. В 26-м будет больше 600. Война диктует свои условия. Дела о государственной измене и вообще государственная измена — это хорошая такая юридическая дефиниция внутренних врагов. И вот чекисты, которые уполномочены как раз на поиск врагов, ищут, если не могут найти, выдумывают их. Иногда приходится, так сказать, прибегать к разного рода уловкам, провокациям. Сама формулировка закона о госизмене настолько расплывчатая, что позволяет спецслужбам манипулировать ей.
1: С 1997 до конца 2021 в России за госизмену и шпионаж были осуждены 244 человека. За 4,5 года, что длится полномасштабная война России с Украиной, не менее 1904. Только 85 из них, согласно масштабному исследованию издания «Верстка», опубликованному в июле 2026 года, могли иметь доступ к государственной тайне. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Джампаладова.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – писатель Илья Данишевский. И мы будем говорить о его романе «Дамоклова техно», который вышел в издательстве «Freedom Letters». Иммигрант из России Макс, главный герой этой книги, заводит в Германии любовные отношения с человеком, который в то же время является зловещим персонажем игры «Страх и голод», покет-кэтом, убивающим детей. Мы оказываемся в беспросветной вселенной ужаса, где за каждой дверью таятся беспощадные злодеи. То есть фактически остаемся в мире, который раскрылся перед нами 24 февраля 2022 года.
7: Илья, если бы 10 лет назад мы с вами встретились, например, в Московском бюро «Радио Свобода», и я представлял вас нашим слушателям, я бы сказал, что вы модный столичный издатель, который придумал очень много, в частности, публицистический

0: классическую серию «Ангедония», но вот 10 лет прошло, и сейчас мы будем говорить о вашем романе, который вышел за рубежом, в томиздате, как раньше говорили, а сейчас я вам звоню в Кёльн. Что произошло в вашей жизни за эти годы? Конечно, всего не расскажешь, но так пунктирно. Вы покинули издательство АСТ до начала войны, да?
1: Да, я покинул издательство АСТ до начала войны. Потом я работал в центре Вознесенского. И его я тоже покинул до начала войны. Ну, а потом началась война, и все. Дальше я оформлял визу. Ну, то есть это было еще до мобилизации.
0: И уже, стало быть, 3 года живете в Германии?
1: Ну, да.
0: Я посмотрел на сайте издательства АСТ, что осталось от того, что вы издавали, и вижу, что они очень старательно подчистили врагов народа, но какие-то все равно проскальзывают там намеки на то, что было. Скажем, рекламируется книга Невзорова. А самой книги-то нет, потому что он теперь один из главных врагов народа. Ну, давайте вспомним вот этот ваш издательский опыт, как вы пришли вообще в литературный мир, и что он вам дал?
1: Разочарование, в первую очередь, конечно. Ну, то есть это вообще мой главный опыт эмиграции, что надо было заниматься другим всю свою жизнь.
0: Другим? Меня... В смысле не литературой?
1: Ну, литературой каким-то другим совершенно способом. Но, в общем, если ты всю какую-то сознательную жизнь вкладываешь в одну коробку, и потом эта коробка оказывается черным ящиком, в общем, весьма логично разочароваться в этом, ну и в самом себе.
0: И, кстати, в вашем романе ведь это тоже одно из главных чувств неуверенности, разочарования, тревоги. Я бы даже сказал, что книга перенасыщена тревогой. Такая книга, как «Бесконечная паническая атака». Все иррациональные и рациональные страхи сконцентрированы на ее страницах.
1: Ой, видимо... не знаю, я с этим не могу согласиться. Мне Нет? кажется, книжка как раз... Ну, она писалась совершенно не из этих эмоций. Ну, то есть она не писалась как рефлексия о тревоге. Ну, то есть понятно, что я использовал какие-то эти мотивы, но в основном... Это то, как я видел новостной поток, поток социальных сетей, да, и вот эту рефлексию. Но для меня самого скорее нет. То есть эмиграция для меня стала довольно очистительным таким процессом. То есть я скорее почувствовал себя после эмиграции лучше, чем чувствовал себя в последние годы до эмиграции.
0: Это редкий случай. Как вам это удалось?
1: Ну, не знаю, мне кажется, не настолько редкий. Ну, то есть я знаю достаточное количество людей, которые чувствуют так же. Ну, что они сломали через колено свою реальность. Теперь перед ними появляется возможность создать новую реальность. Возможно, она не создастся. Но, в общем-то, там в последние годы становилось понятно, что никакое будущее не создастся. Но при этом было непонятно, как работать с самим собой, как пересобрать самого себя. То есть ощущение уже было, а никакого плана или такого метода, мне кажется, не существовало радикально пересобрать себя.
0: То есть опыт эмиграции, вынужденный опыт пересборки, да, своей собственной психики?
1: Да, конечно. И языка. Но я практически не использую русский язык. Ну, как использую, конечно. Но, в общем, мне не так много здесь русскоязычных контактов. То есть это не Берлин.
0: Ну, ваш герой как раз мучается от того, что он не может говорить со своим бойфрендом по-немецки.
1: Ну, они говорят на английском. В общем, обоим этого хватает.
0: Значит, Макс, о котором мы уже заговорили, я не знаю, можно ли назвать его вашим альтер-эго, он получает на 2 месяца место в резиденции в Германии. Это резиденция для художников, герой антивоенный художник и переживает сложный любовный роман. Очевидно, здесь есть какие-то отражения событий в вашей жизни. Очевидно, эта резиденция тоже как-то писалась с реальностью, да?
1: Ну, конечно, я начал писать это в резиденции, потому что это оказался такой очень сложный опыт. То есть это же место, куда тебя запирают, ты оказываешься среди этих пасторальных лугов, и все, больше дальше не происходит извне ничего. Была ранняя весна, было очень холодно, еще был снег, вокруг были леса и поля. Но все внутреннее содержание «Резидентской канцелярии» совершенно другим.
0: Я понимаю так, что вы очень много играли в компьютерные игры, незнакомые мне, и, наверное, читателю, который хочет проникнуть в мир романа, стоит некоторые из этих игр изучить, по крайней мере, их персонажей, знать, например, игра «Fear and Hunger». Расскажите, пожалуйста, об этой символике романа.
1: Ну, она там, в общем-то, игра пересказана, мне кажется, там даже заспойлерена концовка. Ну, это игра про людей, которых отправляют в некую темницу бесконечными этажами вниз, наверное, до центра Земли, из которой нет выхода. Вот. Они мучаются заточением, мучаются голодом, мучаются страхом и совершают друг с другом разные законные вещи. Это такое, наверное, культное средневековое фэнтези.
0: Помимо игр, есть, конечно, очень много литературных ассоциаций, аллюзий. И некоторые, я думаю, я вычислил, скажем, есть явно тени Саши Соколова в главе про самоубийцу. Да? Есть, безусловно, какие-то отголоски Ильи Масодова, кстати, единственное имя русского писателя, которое упоминается в книге. Но мне показалось, что значительное влияние на вас оказал Тони Дювер, и его роман «Вычурный пейзаж». Кстати, он запрещен сейчас, как и Невзоров, да, Роскомнадзором, и заблокирован на территории России, особенно часть про вот этот вот замок, которым управляет баронесса. Это явно вдохновлен Тони Дювером, да?
1: Нет, это вдохновлено Ольфрида Геленек, наверное, похотью большей степени. Но не декорация, скажем, языковая реальность, да, как язык и насилие переплетаются. Ну, то есть я все говорю, удерживал, наверное, думал много об Еленик и перечитывал. Ну, так я нахожусь, в том числе, в немецкоязычной, да, реальности сейчас. И для меня это актуально. Ну, в том числе «Лесной царь» Турнье.
0: Безусловно, конечно, я тоже думал о «Лесном царе».
1: Угу. И там, кажется, есть. Как бы там об этом прямой говорит. Да?
0: Ну да, Феликс – это «Лесной царь», и можно сказать, что это да, и да. Отражение Жиля Дере, да?
1: Ну, конечно, как собиратель детей. Но при этом как бы история с собиранием детей буквально цитируется, собственно, из «Фиранхангер». Ну, то есть там же есть сцена, где Макс гуглит, находит это, то есть это является цитатой из действительно первой ссылки в гугле, которая, ну, если сейчас загуглить, «Покеткат».
0: «Покеткат», да?
1: Да. Но в игре у него нет, скорее, личности. Это просто торговец, который меняет что-нибудь на отрезанной части тел детей. И ему можно продать девочку, которую ты находишь. Потрясающая игра.
0: Значит, Еленек переплетается со средневековым фэнтези.
1: Да. Ну, как сама идея книжки была. Мы были, собственно, в этой резиденции с Таней Пёникер, которая иллюстрировала мою предыдущую книжку для немецкого издания. И мы хотели изначально с ней сделать иллюстрации картам Таро. И, соответственно, что я напишу тексты, которые относятся к Таро. Она сделает иллюстрацию. Ну и, соответственно, все тексты этой книжки – это половина колоды Таро, потому что вторая половина я ее изъял, потому что мне не понравилось результат.
0: То есть каждая глава соответствует карте Таро?
1: Да. И там внутри этих глав эти символы как бы... простроены.
0: Вот этого я не заметил.
1: Я вытащил оттуда половину колоды, я не стал оставлять вот эти ремарки, какой текст соотносится с какими арканами.
0: Раскрываются какие-то новые карманы этого романа, потому что это роман со множеством карманов. И если продолжать метафору с этим покеткэтом, некоторые карманы совершенно замечательные, завораживающие, я бы сказал. В частности, мне очень понравилась глава про мальчика, которого похищает маньяк и привозит на свою дачу, которую зовут Машка-рассказчица, и заставляет, как Шахерезаду, рассказывать истории. Вот это одна из последних глав книги. Расскажите о ней.
1: Ну вот этот как раз текст я хотел сделать у второй большой истории, которая пронзает всю книжку вместе с историей Макса. То есть это планировалось на 3 аркана. Но после я решил, что все можно редуцировать. И вообще можно все редуцировать. И, соответственно, я из книжки вырезал больше даже половины. Но мне как раз, в отличие от истории Макса, которая, мне кажется, абсолютно детерминирована, и у него выхода нет. Ну, то есть, это история про преступление, в общем. Но она писалась так. Надо написать детектив, который закончится убийством ребенка. То эту историю я писал, не зная, чем она может закончиться. И специально простраивал этого мальчика как какого-то человека, за которого я могу переживать. То есть... Там, в отличие от всех остальных текстов, используется совершенно другой язык. То есть совершенно по-другому с ним работаю. То есть я специально делал такой интерактивный механизм для самого себя. Я не знал, чем это кончится. Ну, так же, как никто из них не знает, чем это кончится. И двигался совершенно не зная, какое у этого может быть завершение. Но потом я понял, что любые завершения совершенно банальные, они просто не нужны. Но он может спастись или может умереть, что, в общем-то, одно и то же. Потому что как бы спасать после такого не очень понятно, как и в какой форме продолжать жить.
0: Ну, Шахерезада в конце концов спасается.
1: Ну, такая книжка уже есть, это «Мизери» Стивена Кинга. Там он тоже спасается. И, собственно, там в эпилоге описано, что можно было и не спасаться. Все, что следует после подобного спасения, абсолютно лишено смысла и все равно плотно связано с этим опытом.
0: А вы чувствуете себя спасенным? От чудовища, которое сейчас поселилось в России?
1: Нет, конечно. Несмотря на то, что у меня нет российского загранпаспорта, и у меня серый паспорт, нет, я все еще несу это гражданство в себе и на себе. Но о какой свободе может идти речь?
0: Ваш герой Макс периодически думает, что он вынужден будет рано или поздно вернуться в Москву. У вас тоже есть такое ощущение, что это рано или что вас затянет туда-обратно?
1: Нет, такого ощущения нет. Но в его случае как бы это действительно так, так как он тратит все свои силы на размышления о прошлом, да, он же вообще не задается вопросом, как предотвратить это возвращение. Ну и вообще весь текст о прикованности к этому прошлому, о невозможности от него оторваться. Ну, в том числе даже про отсутствие приложения усилий, чтобы оторваться от этого. Он ведь не делает совершенно ничего. Ну, он описывает, что он и раньше, и находясь в России, он делал абсолютно ничего. И сейчас он делает абсолютно ничего.
0: То есть в этом случае нельзя между вами поставить знак равенства?
1: Нет, вряд ли.
0: Вы делаете все, чтобы не вернуться?
1: Ну, я не думаю, что я делаю все, но я прикладываю какие-то усилия к этому. Но так я этого совершенно не хочу.
0: Еще одна важная глава или карман этой книги связан с персонажем, который переживает конверсионную терапию. Это абсолютно фантастический сюжет, но как бы связанный, условно говоря, с нынешней войной и с репрессиями, потому что он гомосексуал, и он получает кровь погибшего на войне солдата, чтобы стать его заместителем для его жены, и это целая программа. Расскажите, пожалуйста, об этом кармане.
1: Ну, начался с того, что я, собственно, пытался работать с чатом GPT, ну, так как весь текст посвящен тому, что, да, при подобной конверсионной терапии человек должен взаимодействовать с искусственным интеллектом. И я пытался его адаптировать к тому, чтобы он преодолел свои цензурные барьеры. Так, и с самого начала, когда мы думали о Таро, мы хотели использовать искусственный интеллект, потому что, как бы, это логично, вроде, это настолько архетипичная система, что... Искусственный интеллект должен прекрасно не работать, но оказалось нет, так как у него есть огромное количество цензурных запретов на разговор о сказочных сюжетах, потому что сказочные сюжеты часто соприкасаются с насилием над детьми. И чату GPT запрещено об этом говорить. И мы разными способами пытались проломить вот этот вот барьер. И, в общем-то, это получается. Можно после некой тренировки заставить его ослабить свою цензуру. Ну, к этому моменту, когда это получилось, это стало совершенно скучно, но у меня остались какие-то тексты, которые он начал порождать. И, собственно, я использовал эти фрагменты этих текстов в этом рассказе. А как связано с конверсионной терапией? Мне кажется, это вообще пришло из какого-то фейкового новостного повода, что Россия хотела бы такое делать. В общем-то, дальше все это мгновенно для меня слилось в одно целое. Ну и в том числе там же важный момент, что он сам хочет этой конверсионной терапии. То есть герой ищет максимально эффективный и быстрый способ интегрироваться в новую российскую реальность. Его не принуждают к компромиссу, но он хочет совершить максимально эффективный и быстрый компромисс. Ну, таких людей я тоже знаю.
0: Мы все их знаем, и некоторые из них довольно успешно вписались в новую реальность, несмотря на то, что они должны были бы быть вычеркнуты из нее.
1: Ну так и у него конверсионная терапия, в общем-то, получилась. Не со слишком прогнозируемым итогом, но, в общем-то, все получилось.
0: Русская квир-литература. Существует ли, интересно ли вам, чувствуете ли вы себя частью какого-то движения?
1: Нет, себя не чувствую, потому что, мне кажется, ни квир-оптика, ни социальная квир-проблематика не является предметом моих текстов. Ну, то есть она там отражена, но я ее никак не проблематизирую, никак не пытаюсь решить. А так, естественно, существует. Но непонятно, как о ней мы сегодня можем говорить, когда огромное количество этих людей все еще находится в России. Может, это небезопасно. Думаю, что она существует, конечно.
0: Существует как нечто достойное описания или существует как феномен маргинальный, экзотический?
1: Что-то существует как достойное. Лето в пионерском галстуке существует даже как абсолютный мейнстрим коммерческий. Существовал. Сейчас не существует. Но существовал еще до недавних пор. Так что, я думаю, там есть целый спектр. Ну, до какого-то момента. До момента запрета все весьма себе существовало. Причем довольно обидно существовало в коммерческом сегменте.
0: Ну да, и вы, как бывший сотрудник очень крупного издательства, тоже приложили руку к тому, чтобы такая литература появилась на свет, да?
1: Ну, не знаю, так как я не особо, в общем-то, занимался фикшеном. Я говорю о вот всем вот этом большом потоке литературы Young Adult. Ну, в основном переводной, но очень несет в себе феминистскую оптику, да, квир-оптику, ну, по крайней мере, желание инклюзивности и так далее. Ну, так это современная литература молодых людей про молодых людей. И в основном переводная.
0: Что вы читаете сейчас? Немецкую литературу преимущественно? И чувствуете ли вы себя уже отчасти немецким писателем?
1: Нет, я не могу чувствовать себя немецким писателем, так как я не пишу на немецком. И мое соприкосновение с немецкой литературой довольно нарциссично сейчас, так как я плотно занимаюсь переводом этой книжки на немецкий, и это оказалось очень сложно и странно, потому что многие контексты совершенно непонятны немецкому читателю. Мое соприкосновение с немецкой литературой — это мое соприкосновение с переводом собственного текста на немецкий. В первую очередь. А читаю сложно. Я довольно много читал нон-фикшена и какой-то и поствоенной немецкой литературы в том числе, да? Ну и вообще какой-то, то есть это какая-то первая очень попсовая, в общем, желание сравнить эти опыты, да? То есть я читал какого-то Томаса Манна и все прочее. Ну, как и все остальные. И потом все эти 3 года все это все цитировали в социальных сетях.
0: Ваша книга на русском языке вышла в прекрасном эмигрантском издательстве Freedom Letters. У вас, как у бывшего сотрудника самого крупного российского издательства с многотысячными тиражами, своей системой распространения, огромным товарооборотом, какое чувство вызывает вот эта вот эмигрантская книгоиздательская и вообще литературная жизнь? Сожаление, умиление, может быть?
1: Нет, если мы вообще как бы вычеркиваем вопрос, что происходит война, да, и каждый день умирают огромное количество людей, да, русские ракеты летят в Украину, само по себе, мне кажется, для литературы это улучшение, да, то есть отход от монопольных издательств, да, перенос в другую плоскость самого себя, придумывание на ходу, как это распространять, что писать, о чем говорить, как говорить со своим читателем, как до него дотянуться, в общем-то, это меня это сказывается положительно на тексты и на их распространение. Но, в общем-то, я не то чтобы об этом много думал, потому что в первую очередь само существование войны, и то, как это разворачивается каждый день, в общем, привлекает больше моего внимания.
0: Ну да, можно сказать, или это будет очень вульгарная такая трактовка, что вот это бесконечное насилие над детьми, которое происходит в вашей книге, это вот насилие как бы военное, да, то есть мы все превратились в детей, которых преследует некий маньяк.
1: Мне кажется, скорее, и там в книжке об этом напрямую сказано, да, там же сказано, что Макс хочет написать серию о истоках насилия, да, ну, то есть колода Таро, это всеобъемлющее вообще, вот что от А до Я, что существует в каком-то дискурсе, он хочет написать истории о истоках русского насилия. А война все-таки это последствия. И эти тексты, мне кажется, скорее рассказывают о том, как люди к этому приходят, как они это легитимируют, то есть через их жизненный опыт, и как они после весьма нормализируют войну. То есть они не жертвы. Я не воспринимаю своих героев, ну, кроме, собственно, последнего текста, как жертв этого процесса. Они акторы. Ну, это да. Они вливают в себя кровь русских военных. Это вообще-то они убивают детей.
0: То есть мы приходим к вечному вопросу из Фейсбука о коллективной ответственности.
1: Нет. Это конкретные истории про конкретные людей и как они к этому приходят. И там специально нету практически квальной войны. То есть я пишу о психологическом состоянии людей в России. Может быть, не в Москве, а, кстати, в основном не в Москве или в подмосковных городах. Как они к этому приходят? Здесь есть пользу свой опыт, конечно, вспоминая школьные годы, еще что-то. То есть тут феномен абсолютной нормализации насилия. Я думаю, и это опыт, который могут разделить очень многие. То есть через это вообще все приходит к тому, как есть оно сейчас, да? И почему это настолько нормализовано? То есть для меня одни из самых шокирующих текстов вообще о России сейчас были расследования или интервью про людей, которые подписывают добровольное соглашение, почему они хотят пойти туда. И очень многие из них говорят, что они просто чувствуют свою жизнь разломанными, и просто почему бы нет? Почему бы не трансгрессировать себя через это? То есть они описывают свою жизнь как абсолютно ненужную им самим, и поэтому они готовы идти добровольцами. И таких текстов достаточно. Их интервью достаточно.
0: В чем причина? Это чисто русский феномен?
1: В данный конкретный исторический момент это чисто русский феномен, конечно. Эта война происходит по инициативе России. Мы не знаем, как было в каких-то других координатах. Но и вот у меня это вопрос про ценность человеческой жизни и как люди ощущают ценность своей жизни. Цена человеческой жизни в России очень низкая. И власть очень хорошо заставляет людей чувствовать это.
0: Ну и кроме всего прочего, это ведь бесконечный сюжет о жизни с маньяком, отраженный во множестве художественных произведений, в частности, в кинематографе, если мы вспомним Николаса Рея в «Укромной комнате», где красавица думает, что ее возлюбленный Хамфри Богарт убил девушку. «Груз 200», наверное, тоже. Это же вечный, вечная история про жизнь с маньяком. То же самое у вас «Макс и Феликс», да? И влечение к этому маньяку неотвратимое, и ужас от того, что он творит.
1: Ну, если ты считаешь, что жизнь стоит очень мало, это значит, что ты воспринимаешь, что у тебя практически нет путей к вступлению, у тебя нет других вариантов. Да? Ты не можешь открыть Тиндер и посвайпать вправо кого-то еще. Соответственно, ты закапываешь себя в это все глубже и глубже. Ну, значит, в какой-то момент ты принимаешь. Так и про войну и Россию. Если ты не видишь никаких выходов, значит, твой единственный способ принимать это. Ну, либо аннигилировать самого себя.
0: Ну, и третий выход, который нашли вы, сбежать от этого.
1: Тоже, да. Но я не думаю, что это выход для большинства, так как мы же говорим, что вот эта ценность человеческой жизни, она же не обусловлена чуть-чуть психологической стороной жизни. Это и финансовая сторона, да, это то, как человек видит вообще свои возможности. Если у него возможность сесть в поезд один конец или нет. Для большинства нет.
0: Видите, это гуманистический подход к ситуации, когда вы считаете, что у каждого есть свобода воли и есть разум и так далее. Но посмотрим из вселенной Сорокина, да, из ледяной трилогии, где просто большинство – это так называемые мясные машины, лишенные разума. И как бы вот с этой оптикой можно понять, почему они идут на фронт.
1: Да, но это же проще, нет? Предположить, что есть какие-то мясные машины, а есть какие-то неживые люди, которые могут совершать действия. Тогда надо думать, в чем же различие между первыми и вторыми. Мне все-таки кажется, и у первых, и у вторых есть большой набор причин. Действовать так или действовать иначе. И если бы это было так, не была нужна государственная пропаганда. Зачем, если все и так мясные машины? Нет, мне кажется, как раз все действует и работает для того, чтобы сужать человеку возможность выбора. Даже запрет ЛГБТ в России. Запрет же не наложен на твою частную жизнь, да? Запрет наложен на любые твои телодвижения, на любое выражение своего опыта, на походы, тематические места, или вот как мы видим последний случай устраивания туризма. Оно не запрещает тебе как бы быть, оно запрещает тебе действовать. То есть с каждым новым законом Россия пытается ограничить возможность того, как ты можешь реагировать на происходящее.
0: Ну, это, наверное, неправильный вопрос к писателю, скорее традиционный вопрос к писателю как к учителю жизни. Видите ли вы выход из этой ситуации?
1: Нет. Мы говорим о психологическом состоянии, да, в котором существует Россия. Нет, ну как, Путин однажды умрет, что-то поменяется. Эти перемены могут быть к лучшему или к худшему. Они могут замкнуться в кольцо. Я скорее думаю, так и случится. А может произойти что-то внезапное, и тогда что-то переменится. Всякое может быть.
0: Конечно, многих поразит, что предисловие к такой сложно выстроенной книге написала глава организации «Русь сидящая» Ольга Романова. Это был выбор издательства или это был ваш выбор?
1: Это был мой выбор, потому что я написала об этом при анонсе книжки, что я всю эту историю придумал у нее в квартире, когда был у нее на ужине в Берлине. Так как это все запустилось там, то есть я был у нее за пару дней до того, как проехал в резиденцию, поэтому мне показалось, что это просто логично. Почему бы ей не быть этим первым читателем? Но ее выводы, в общем-то, примерно такие же, как то, о чем мы сейчас говорили, да? Она рассматривает этих героев как довольно архетипичных людей, не видящих их. То есть там предисловие Романовой и вынос Костюченко, потому что Костюченко была вторым читателем, потому что в эти дни, когда я отправлялся в резиденцию, я останавливался у Костюченко. Ну и, соответственно, я делился с ними этой идеей, ну, как-то отсаживаюсь.
2: Гостем программы «Культурный дневник» был живущий в Германии писатель Илья Данишевский. Мы говорили о его романе «Дамоклова техно». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
5: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
5: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
6: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
7: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
8: Очень осторожно.
9: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
10: Я не употребляю информацию.
11: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
12: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
13: Иностранные агенты – это наши друзья.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Говорит Радио «Свобода».
15: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
14: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
15: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
16: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Американский час поверх барьеров.
17: Одну вещь нужно знать о Теннесси Уильямсе. Он был твердокаменным романтиком во всем, что касалось важности писательства. Он был глубоко убежден в необходимости честной регистрации всех странностей человеческой природы. Он писал в одном из писем: Если страдания и смятение человеческого сердца будут красноречиво выражены искусством, то они будут восприняты зрителем с восторгом облегчения, потому что в своем страдании и смятении он почувствует себя не таким безнадежно одиноким. Вот почему ради этой цели Теннесси Уильямс был абсолютно бесстрашен и героически бескомпромиссен в своем искусстве.
8: И каждое утро своей жизни, какое бы похмелье его ни мучило, каким бы недостижимым ни казалось вдохновение, какими бы трагическими ни были обстоятельства, он садился за стол и встречал лицом к лицу пишущую машинку. Читаем в одном из писем.
17: Билл Инги спросил меня: «Тен, тебе что, незнаком писательский ступор?» Я сказал ему, что всю жизнь живу в писательском ступоре, но мое желание писать настолько сильно, что каждый день я пробиваю этот ступор.
8: И Уильямс заслужил доверие читателя и зрителя. Язык его пьес, пишет рецензент Ричард Шикель, тоскующий, нежный, но при этом полный напряженной силы, был неслыханным новшеством на Бродвее. Этот новый театральный язык, по выражению рецензента, так бесстыдно обнажал ужасные тайны жизни, что шокировал бы непривычного бродвейского зрителя, если бы не искупался высокой и благородной целью. Уильямс заставил среднего американца взглянуть на тех, от кого он привычно отворачивался.
17: «Я жил среди отчаявшихся и отверженных. И что я обнаружил в них? Страстные мечты, мужественное терпение и чаще всего нежность. Я попытался воспроизвести именно их жизни, потому что моя собственная жизнь ближе всех к ним».
8: И в этой попытке писатель никогда не увиливал от сути, не избегал боли, не сентиментальничал, не лгал. Но время, в которое жил Теннесси Уильямс, не отличалось дружелюбием к изгоям, неудачникам, страдальцам и аутсайдерам. Это было время холодной войны и маккартизма. Это было время поколения, получившего прозвище «безмолвного» – «Silent Generation» – людей, довольных собой, сосредоточенных на карьере и благополучии и послушно живших по стандартам американского образа жизни. Тем не менее, Теннесси Уильямс, по выражению его героини Бланш Дюбуа, всегда мог положиться на доброту незнакомцев.
18: «Американский час. Поверх барьеров». Подготовил и ведет передачу Александр Генис. Впервые в эфире 22 марта 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Сегодня в выпуске. Памяти Джорджа Кеннона. Дискуссия о 10 заповедях. Скорбные письма Теннесси Уильямса. Песня недели. Гость «Американского часа» – лауреат Григорьевской премии поэт Лев Лосев. «Мелинда и Мелинда» – новый фильм Вуди Аллена. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Три лучшие записи месяца. Наш сегодняшний выпуск мы вынуждены начать некрологом. На 101-м году в Принстоне скончался дипломат и историк Джордж Кеннон, человек, деятельность которого оказала огромное влияние на жизнь сразу двух сверхдержав – Америки и России. Кеннон был одним из главных архитекторов Холодной войны. Он автор знаменитой доктрины сдерживания, которая в течение 40 лет определяла мировую политику и служила идейным основанием для таких важнейших международных инициатив, как план Маршалла и образование НАТО. Изучив русский язык в Принстонском университете, Кеннон впервые попал в Москву в 1933 году переводчиком посла, а в 1952 он сам занял этот пост. Столь же блестящей была его академическая карьера. Автор 21 книги, лауреат двух пулитцеровских премий, Джордж Кеннон принадлежит к тем редким ученым, которые сперва делают историю, а потом о ней пишут. Однако самым известным трудом Кеннона была не книга, а телеграмма. В ней 4000 слов, и в музее она занимает 7-метровый стеллаж. Этой, посланной в 1946 году из Москвы депешей, дипломат отвечал на вопрос Вашингтона об истинных целях и мотивах советских вождей в их послевоенной политике. В телеграмме Кеннон писал:
2: «Кремль охвачен историческим неврозом, который рождает параноидальный страх перед свободным миром, что делает невозможным нормальное существование двух систем».
1: Но и новую войну, которую многие тогда считали неизбежной, Кеннон признавал немыслимой. Выходом был компромисс – тотальная политика сдерживания. Холодная война, предотвращающая катастрофу. Мало кто из американцев так хорошо знал и любил Россию, как Джордж Кеннон. Глубоко изучив ее историю и литературу, он ясно видел различия между двумя странами. Характерно, например, его меткое замечание о том, что для американского бизнесмена в русском языке есть только один эквивалент – «купец». Слово, никогда не вызывавшее позитивных ассоциаций. При этом Кеннон не считал сталинский режим русской судьбой. Тоталитарный режим, с его точки зрения, был универсальной болезнью 20 века. Главное препятствие к выздоровлению Кеннон видел в железном занавесе. Правда о свободном мире, предсказывал он, рано или поздно приведет к мирной трансформации режима, об ужасах которого американский дипломат знал все. Он лично присутствовал на процессах вредителей. Несмотря на слабое здоровье и болезни, мучившие его с детства, Джорджу Кеннону посчастливилось дожить до предсказанной им перестройки и даже обсудить ее с Горбачевым.

0: А сейчас мне хотелось бы рассказать о горячей дискуссии, которая разродилась в Америке. Поводом для нее стала скромная каменная стела с высеченной на ней текстом 10 заповедей, которая была установлена в парке возле Техасского Капитолия. Критики углядели в этом монументе нарушение принципа разделения церкви и государства, что и вызвало бурные споры, дошедшие до Верховного суда. Сегодня я пригласил в нашу студию Бориса Парамонова, чтобы обсудить с ним эту очень специфическую проблему, позволяющую проникнуть во внутреннюю и, я бы сказал, малопонятную для посторонних духовную жизнь Америки. Борис Михайлович, что вам показалось особенно интересным в этой дискуссии?
1: Интересно то, что дискуссия все еще ведется. Думаю, что это чисто американский феномен страсти вокруг религии. Вряд ли что-то подобное возможно, скажем, во Франции.
0: Ну, как раз во Франции известна история с государственным запрещением ношения мусульманских шарфов в школах. Наряду, конечно, с крестами и другими религиозными символами.
1: Именно этот французский инцидент и подчеркивает разницу. Подчеркивается решительно секулярный характер государственных школ. А в Америке, как видим, масса выступлений в пользу государственной поддержки, точнее, государственных деклараций религиозного толка. При этом как будто специально забывают, что Соединенные Штаты давно уже мультирелигиозная страна и подчеркивают, как тут говорят, иудео-христианскую символику. Самое, я бы сказал, смешное в разговорах, имевших место вокруг этого, мнение одного из членов Верховного суда, сказавшего, что можно было бы демонстрировать 5 последних заповедей. «Не убий», «Не укради» или «Не укради» по-старославянски, поскольку они высказывают некую абсолютную, всеми приемлемую норму, а первые 5 имеют некий специфический культовый привкус. Вот это и есть самоопровержение сторонников демонстративной поддержки религии государства. Религия не может быть частичной, она тотальна. Религия определяет все проявления человеческой жизни, человеческого поведения. Если же это не так, а это в нынешнем западном обществе, конечно, не так, то к чему весь разговор?
0: Знаете, Борис Михайлович, в письме одного из читателей, обсуждающих эту проблему, было не без остроумия сказано: 10 заповедей существуют для того, чтобы их соблюдать, а не для того, чтобы просто декларировать. И как возможна поддержка религии нынешним правительством, когда оно само не соблюдает заповеди, скажем, убивает на войне?
1: Понятно, и объяснений не требует, что имеет в виду этот либеральный американец. Но вопрос не сводим к тому или иному правительству. Речь идет о государстве вообще в его отношении к религии. Демократические государства современного западного мира – секулярные государства. В принципе, тут и споров быть не должно.
0: Вот вы сказали, что ни в одной западной стране, кроме Америки, такого вопроса не возникло бы. Почему же он все-таки возникает, и именно в Америке?
1: Соединенные Штаты – молодая страна, не отягощенная по-настоящему трагическим религиозно-культурным опытом. Она не знала религиозных войн, вроде 30-летней войны в Европе, которая убедила, наконец, европейцев, что игра не стоит свеч, что религию нужно оставить частным делом. Вернее, это очень хорошо знали отцы-основатели Америки, люди, бывшие на высоте современного им века просвещения. И у них как раз подчеркивается секулярный характер государства. Но вот ведь какова американская специфика? Американцы строили эту страну, не думая о государстве вообще. Государство не ощущалось как определяющая культурная сила. Америка – свободное объединение частных общин. Так, по крайней мере, было до очень недавнего времени, я бы сказал, до нового курса президента Рузвельта. Недаром столько противников с тех пор создавшейся практики вмешательства государства в жизнь граждан. Больше всего не нравится, конечно, взимание налогов.
0: Или попытки ограничить свободное приобретение оружия.
1: Это то же самое. Вековая привычка жить самим по себе, самодостаточно. В принципе, это и есть фундамент американской свободы. И здесь что важно понять? Люди, желающие установить там или тут религиозного характера монументы, не думают при этом о таких сюжетах, как религия и государство, секулярная и религиозная культура и прочее подобное. Это не демонстрация, а некая привычная реакция, чуть ли не инстинкт. Проблема это становится только тогда, когда эти привычки оспариваются в судебном порядке. Шум устраивают все-таки в основном секуляристы. И нельзя думать, что фундаменталисты их провоцируют. Нет, это же вполне добропорядочные люди. Просто им в голову не приходит, что религия может быть проблемой.
0: Но как вы считаете, Борис Михайлович, можно ли решить эту проблему принципиально?
1: Хороший вопрос, я ждал его. Не могу не вспомнить, как по сходному поводу выступил однажды социолог Аллен Вулф, его статья в «Нью-Йорк Таймс». Он написал, что все это так, и закон надо соблюдать, и секуляристы, и СЦИ в принципе правы, но что общественная жизнь строится не столько на принципах, сколько на компромиссах. Кое-чего нужно не замечать. Просто непрагматично всякий раз лезть в суд. Вот Алан Вулф и предложил нечто вроде Вестфальского мира.
0: Ну, а все-таки, Борис Михайлович, с философской точки зрения, как правильный? Вернее, как отвечать на такой вопрос философия?
1: В том-то и дело, что это вопрос не столько философский, сколько исторический. Он решается в порядке опыта, а не чисто умозрительно. И опыт показал, что ничего хорошего из религиозного обоснования общественной жизни не выходит. Невозможна религия, дающая ответ на все вопросы социально-культурного бытия, постоянно усложняющегося социально-культурного бытия. То есть она, религия, конечно, как раз такой ответ дает, но опыт показывает, что априорные догмы не могут эти вопросы решить в их исторической длительности, в ходе развивающейся и усложняющейся человеческой истории. Более того, кто-то заметил, что 10 заповедей можно выставлять в общественных местах, потому что это уже не религиозные догмы, а общепринятые этические нормы. В данном случае, считаю я, это и не важно, потому что и на этике нельзя строить государственную и общественную жизнь. Такова и строится на праве, а не на морали. А право абстрактно, оно имеет дело с отчужденным юридическим субъектом или объектом, с юридическим лицом. Так и должно быть. Право – алгебра общественной жизни, даже не арифметика. Государство, общественная жизнь как таковая не имеют дела с целостным человеком. Они действуют по правилу Достоевского «широк человек, я бы сузил».
0: Что, добавлю я, в сущности и делает секулярное государство. Человек может жить по библейским заповедям, но государство, у которого как раз со строго религиозной, теологической точки зрения нет перспективы вечной жизни, вынуждено обходиться языческим римским правом.

0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Реже всего литературе любой страны удаются такие драмы, которые оседают в театральных репертуарах нестареющим наследием. Теннесси Уильямс написал сразу несколько таких пьес, главная из которых «Трамвай желания» стала, пожалуй, самым емким вместилищем архетипов, которые удалось создать американской словесности. Кстати говоря, только побывав в Новом Орлеане, где происходит действие этой пьесы, я понял, откуда взялось ее название. «Дизайр» — желание. Так называется район города, куда ходил весьма затрапезный трамвай зеленого цвета. Я видел его в городском музее. Другим, теперь уже всем доступным экспонатом литературного музея Уильямса стало только что вышедшее собрание его писем как раз той поры, когда создавалась прославленная пьеса. Об этой части эпистолярного наследия драматурга рассказывает книжный обозреватель «Американского часа» Марина Ефимова.
2: С 1945 по 1957 год жизнь американского драматурга Теннесси Уильямса представляла собой чудовищный хаос. Пьянство, наркотики и случайные любовники, которых он подцеплял в публичных бассейнах. Не говоря уже о постоянной ипохондрии, о тяжелых отношениях с матерью и сестрой, которая в это время попала в психиатрическую лечебницу, и о хороводе беспутных друзей, на которых он тратил массу времени. Любопытно, что письма Уильямса этих лет почти все написаны во время путешествий. Во все концы света, от Техаса до Танжера. В них описаны уродливые номера отелей, непослушные арендованные автомобили, несъедобная дорожная пища. «Я бегу от чего-то», – писал он, – «только не знаю от чего». Трудно себе представить, как в таком состоянии и в такой обстановке можно продуктивно работать. Тем не менее, именно в период с 1945 года, когда с успехом прошел по театрам его «Стеклянный зверинец», и до 1957, когда готовилась к постановке «Сладкоголосая птица юности», Теннесси Уильямс создал почти все свои лучшие пьесы. «Трамвай желания», «Орфей спускается в ад», «Камино Реал» и «Кошка на горячей железной крыше», а также роман, бесчисленные короткие рассказы и эссе. Только «Ночь игуаны» написано позже, в 1961-м. Объясняя этот необъяснимый феномен творчества на бегу, критик Ричард Шикель пишет:
3: «Одну вещь нужно знать о Теннесси Уильямсе. Он был твердокаменным романтиком во всем, что касалось важности писательства. Он был глубоко убежден в необходимости честной регистрации всех странностей человеческой природы». Он писал в одном из писем: «Если страдания и смятение человеческого сердца будут красноречиво выражены искусством, то они будут восприняты зрителем с восторгом облегчения, потому что в своем страдании и смятении он почувствует себя не таким безнадежно одиноким». Вот почему ради этой цели Теннесси Уильямс был абсолютно бесстрашен и героически бескомпромиссен в своем искусстве.
2: И каждое утро своей жизни, какое бы похмелье его ни мучило, каким бы недостижимым ни казалось вдохновение, какими бы трагическими ни были обстоятельства, он садился за стол и встречал лицом к лицу пишущую машинку. Читаем в одном из писем.
3: «Билл Инги спросил меня: „Тен, тебе что, незнаком писательский ступор?“ Я сказал ему, что всю жизнь живу в писательском ступоре, но мое желание писать настолько сильно, что каждый день я пробиваю этот ступор».
2: И Уильямс заслужил доверие читателя и зрителя. Язык его пьес, пишет рецензент Ричард Шикель, тоскующий, нежный, но при этом полный напряженной силы, был неслыханным новшеством на Бродвее. Этот новый театральный язык, по выражению рецензента, так бесстыдно обнажал ужасные тайны жизни, что шокировал бы непривычного бродвейского зрителя, если бы не искупался высокой и благородной целью. Уильямс заставил среднего американца взглянуть на тех, от кого он привычно отворачивался.
3: «Я жил среди отчаявшихся и отверженных. И что я обнаружил в них? Страстные мечты, мужественное терпение и, чаще всего, нежность. Я попытался воспроизвести именно их жизни, потому что моя собственная жизнь ближе всех к ним».
2: И в этой попытке писатель никогда не увиливал от сути, не избегал боли, не сентиментальничал, не лгал. Но время, в которое жил Теннесси Уильямс, не отличалось дружелюбием к изгоям, неудачникам, страдальцам и аутсайдерам. Это было время холодной войны и маккартизма. Это было время поколения, получившего прозвище «безмолвного» – «Silent Generation» – людей, довольных собой, сосредоточенных на карьере и благополучии и послушно живших по стандартам американского образа жизни. Тем не менее, Теннесси Уильямс, по выражению его героини Бланш Дюбуа, всегда мог положиться на доброту незнакомцев. Шикель пишет:
3: «Нужна была, как у нас говорят, целая деревня, чтобы держать Теннесси Уильямса на плаву. не дать ему впасть в безумие, не дать загубить свой талант алкоголем и наркотиками. И всегда находилась масса таких людей. Его верный литературный агент Одри Вуд, его лучший режиссер Элия Казан, его верный друг английская актриса Мария Бритнева. Судя по письмам, Одри Вуд стала для Уильямса второй матерью. Она не только устраивала его пьесы, но следила за его финансами и даже разбирала семейные распри. О режиссере Казани Уильямс сказал однажды: «Мечтатели с туманом в голове, к которым я бесспорно принадлежу, нуждаются в комплементарном, но трезвом взгляде более объективного и действенного практика». Казан же горячо любил Уильямса как гения драмы, как собрата-аутсайдера, как трагического поэта. Они оба нуждались друг в друге. Уильямс в Казани, чтобы довести свою пьесу до реальной постановки, до зрителя, до гонорара. Казан в Уильямсе, чтобы приподнять над землей свой пронзительный, но тяжелый реализм.
2: Второй том писем Теннесси Уильямса кончается в некотором роде пророчеством в свой собственный адрес. В одном из писем он объясняет характер актрисы, героини, или точнее антигероини его пьесы «Сладкоголосая птица юности». «Она погружается все глубже в состояние полузабытья», – пишет он, – «которое грозит всякому художнику, забросившему свое искусство. Если он позарится на ложные ценности, или если он поддастся унынию, столь обычному для человека, из-за потери молодости, например, если забудет о своей миссии, то начнется процесс его физической и моральной дегенерации». Но с самим Теннесси Уильямсом это случится потом, через четверть века, когда мир станет для него уж слишком враждебным или уж слишком равнодушным. Пока же из писем 40-х-50-х годов перед нами встает героический человек, терзаемый демонами, которых он каждый день загибает силой своей творческой воли.

0: Песня недели. Ее представит Григорий Единов.
1: Отгремевший на днях ирландский национальный праздник День Святого Патрика уже давно считается общеамериканским событием. Тем более, что в Нью-Йорке проходит не только самый большой, но и самый старый парад в честь Дня Святого Патрика. Впервые он состоялся в 1762 году. Учреждения в этот день еще не закрывают, но, как принято говорить, в этот день все чувствуют себя ирландцами, и в знак солидарности каждый норовит надеть что-нибудь зеленое. В том-то и состоит уникальность этого праздника, что его с удовольствием отмечают во всем мире, включая и те страны, где ирландцев совсем немного. Я, скажем, лично видел первый парад Святого Патрика в Москве в 1992 году на Новом Арбате. Тогда в нем участвовали многочисленные, в основном неирландские рекламодатели, духовой оркестр и почему-то казаки. Кстати, говорят, что из всех иностранцев, осевших в Москве со времен перестройки, лучше всего прижились в России именно ирландцы. Во всяком случае, в воскресенье, уже по перевалившей за десятилетие традиции, опять прошел зеленый парад в Москве, в котором участвовали 15 колонн волынщиков и ансамблей национального ирландского танца. Правда, в нарушение международного обычая в Москве на параде не продавали пива. Ни зеленого, ни обыкновенного. Между тем, богатую ирландскую культуру также невозможно себе представить без этого напитка, как без музыки. В ирландском фольклоре пиву и виски посвящено более 100 песен. Вот одна из таких несерьезных композиций. «С детства, куда ни подамся, везде меня встречает и провожает сок ячменя». Поют, можно сказать, Beatles ирландской музыки Clancy Brothers. «Сок ячменя» – «The Juice of the Barley».
2: In the sweet county Limerick, one cold winter's night, oh, the turf fires were burning when I first saw the light. And a drunken old midwife went tipsy with joy as she danced round the floor with her slip of a boy.
3: Singing Bunyan, Bois and Gona, and the juice of the barley for me.
2: Well, when I was a gossoon of 8 years or so, with me turf and me primer to school I did go. To a dirty old schoolhouse without any door, where lay the schoolmaster blind drunk on the floor.
3: Singing Bunyan, Bois and Gona, and the juice of the barley for me.
2: At the learning, I wasn't such a genius, I'm thinking.
4: I wasn't much at poetry either.
2: But I soon bet the master entirely at drinking. Not a wake or a wedding for 5 miles around, but myself in the corner was sure to be found.
3: Singing Bunyan, Bois and Gona, and the juice of the barley for me.
2: One Sunday the priest read me out from the altar, saying you'll end up your days with your neck in a halter, and you'll dance a fine jig between heaven and hell. And his words, they did fright me, the truth for to tell.
3: Singing Bunyan, Bois and Gona, and the juice of the barley for me.
2: So the very next morning, as the dawn it did break, I went down to the vestry, the pledge for to take. And there in that room sat the priests in a bunch, round a big roaring fire, drinking tumblers of punch.
3: Singing Bunyan, Bois and Gona, and the juice of the barley for me.
4: That's a sad verse.
2: Well, from that day to this, I have wandered alone. I'm a jack of all trades and a master of none, with the sky for me roof and the earth for me floor. And I'll dance out me day.

0: Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Гость «Американского часа» — лауреат Григорьевской премии, поэт Лев Лосев. «Мелинда и Мелинда» — новый фильм Вуди Аллена. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Три лучшие записи месяца.
1: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
2: В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Американский час» поверх барьеров.
0: А сейчас в эфире наша традиционная рубрика «Музыкальное приношение Соломона Волкова». Соломон, знаете, как-то

0: забывают о них.
1: Ну, есть же великие мифы, Карузо.
0: Да, великие мифы остаются. Карузо, Шаляпин, Каллас, если угодно. А вот со звездами, которые при жизни, и Карузо, и Шаляпин, и Каллас блистали, может быть, даже и не меньше, чем они, и были знаменитыми, если и меньше, то не намного, вот об этих вот людях как-то публика забывает. И мне это страшно обидно. И мне хочется напомнить о трех вот таких великих певцах, которые ушли от нас сравнительно недавно. И начнем мы с певицы, которая умерла еще в этом году. Ей было 82 года. Это Виктория де Лос-Анджелес, как она произносится по-английски, или Лос-Анджелес по-испански, потому что она испанка. Это лирическая сопрано замечательная. Она перестала выступать на оперной сцене где-то в начале 60-х годов. А до этого в течение 10 лет она была царицей Метрополитен-опера.
1: Да, ее так и называли. Да? Королева Метрополитен-опера.
0: Ее все знали, абсолютно. И до сих пор иногда по ночному телевидению показывают клипы музыкальные, снятые вот в то время, где она еще молодая и обаятельная такая, пышненькая, черноволосая, черноглазая женщина. Действительно, ну, тьма просто обаяния, замечательным, очень красивым таким кремовым голосом.
1: Говорят, что она пела только по-итальянски, никогда не пела на иностранных языках оперы.
0: Да, да, но она вот перестала в 60-е годы выступать на оперной сцене и перешла на камерный репертуар, и тогда она стала очень много петь музыки своей родной страны, Испании. Вот в частности, испанского композитора Федерико Мампо, про которого в России не очень много знают. А это такой, я бы сказал, испанский Свиридов. Он умер в 1687 году. Он сочинял такую простую, но изысканную, стилизованную, как бы поднародную вокальную музыку.
2: «Американский час. Поверх барьеров». Подготовил и ведет передачу Александр Генис. Впервые в эфире 22 марта 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
1: Во второй части «Американского часа». Гость «Американского часа» – лауреат Григорьевской премии, поэт Лев Лосев. «Мелинда и Мелинда» – новый фильм Вуди Аллена. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Три лучшие записи месяца.
2: Wouldn't it be better not to be so polite? Well, you look good all through a light. You start a little conversation now, it's all right. When you take it by.
1: Как обычно, на Масленицу Академия Российской Современной Словесности, которой я имею честь принадлежать со дня ее основания, объявила имена новых лауреатов премии имени Аполлона Григорьева. Впервые награда досталась и представителю Русской Америки, поэту Льву Лосеву. Он получил премию за шестую книгу стихов, выпущенную, это стоит отметить, неутомимым тружеником элитарного издательского дела петербуржцем Геннадием Комаровым. На днях Лев Лосев приезжал из своего Нью-Хэмпширского колледжа Дартмут в Нью-Йорк, чтобы выступить с чтением стихов в Бруклинской библиотеке. Воспользовавшись визитом, я встретился с поэтом и профессором Львом Владимировичем Лосевым в любимом нами ресторане «Самовар».
3: Лев Владимирович, вы начинали свою поэтическую карьеру in media res. Ваша первая книга стихов вышла в 80-е годы, когда вы были уже зрелым и известным литератором. В чем преимущество и недостаток такого позднего дебюта?
4: Я не вижу здесь ни преимуществ, ни недостатков. Это был такой для меня естественный совершенно процесс. Стихи сами по себе стали появляться в таком довольно позднем возрасте. И поскольку я не собирался их публиковать поначалу, они были для меня таким средством, ну что ли, автотерапии, спасательными кругами в трудных жизненных обстоятельствах, что мне и в голову не приходило, что они могут представлять какой-то интерес для других. И, соответственно, я никак не рассматривал это со стороны в качестве какой-то литературной карьеры или что-то такое. Теперь, может быть, задним числом, оценивая то, что произошло, я могу предполагать, что они мне как-то помогли, вот стихи, которые стали писаться во вторую половину жизни, что они мне как-то помогли начать эту вторую половину жизни после знаменитого так называемого «midlife».

0: crisis, с кризиса середины жизни. Тут всегда люди находят либо какое-нибудь хобби, либо разводятся и женятся на молодой секретарше, что, на мой взгляд, было бы несколько пошловато. Хобби. Я человек не рукастый, не могу заняться выпиливанием по дереву или вырезанием каких-нибудь скульптурок. Пришло такое счастливое занятие, которое сделало вторую половину жизни осмысленно.
1: Это очень похоже на Юнга, который говорил, что кризис зрелости нужно решить таким образом, чтобы в 90 лет не похоронили живой труп. Эл Ильич, что в ваших стихах не меняется? Так или иначе, им уже четверть века. На каких камнях покоится механизм вашей поэзии?
0: Если честно сказать, представления не имею, на каких камнях он покоится. Когда у меня получается какое-то новое стихотворение, я совершенно не задумываюсь о его качестве. Пришли на ум какие-то строчки, как-то они сложились, более или менее законченный текст. Допустим, я этот текст записываю, потом я его перечитываю физически глазами или в памяти, перебираю эти строчки снова. И тогда вот возникает такой вот отборочный критерий, который состоит в том, есть тут что-то для меня новое, что-то меня самого удивляющее, или этого нет. И иногда даже очень какие-то приятные, такие доставившие радость при сочинении строки вдруг предстают знакомыми, уже слышанными, вторичными. И вот это вот я безжалостно отрезаю. Если же текст, который даже, может быть, меня немножко чем-то беспокоит, чем-то мне не нравится, даже, может быть, во вкусовом отношении, кажется, что-то мне кажется безвкусным, но, тем не менее, в нем есть что-то такое, чего я раньше от себя не ожидал. Вот это вот оставляется. Так примерно и происходило с самого начала, когда я начал писать стихи всерьез лет 25-30 тому назад. И в этом смысле ничего не меняется, это самое главное.
1: Дикое мясо поэзии?
0: Абсолютно дикое.
1: Я хотел поговорить немножко о том, как писать стихи в чужом языковом окружении. У Овидия есть строчка, он писал стихи у Дакова, говорил, что это то же самое, что миму мерную пляску писать в темноте. Легко или трудно писать в чужом языковом окружении? Полезно или вредно?
0: Я думаю, что полезно. Конечно, можно это счесть хорошей миной при плохой игре, потому что это, казалось бы, всем известная истина, что поэзия питается живым языком, и нужно жить в этой языковой среде для того, чтобы стихи были живыми. Но, с другой стороны, мне кажется, что начинаешь как-то по-особенному ценить возможности родного языка, когда остаешься с ним на один, когда он не звучит вокруг повседневно. И это сказывается на самом простом, даже на лексическом уровне. Доставляет радость вспоминание какого-то слова, которое ты не употребляешь. Таких примеров очень много, и, собственно говоря, почти в каждом стихотворении есть какие-то такие слова, которые мне вспомнились, и мне ужасно захотелось их сказать, их произнести. Возможно, это не самый яркий пример, но в одном из недавних стихотворений мне вдруг вспомнилось такое слово из такого Щедрина «рукосуй».
1: Но я хотел спросить о другом. Раз уж мы заговорили о профессоре Лосеве, мешает или помогает профессор Лосев Лосеву поэту?
0: Я думаю, что ничуть не мешает и не может мешать. И вот почему. Хотя вопрос вполне закономерный, потому что традиционное представление, не только развитое советской школой, советским культурным, так сказать, контекстом, но, я думаю, вообще всей русской такой интеллигентской народнической традиции, традиционное представление поэзии о том, что она должна идти откуда-то из сердца, изнутра, из, не знаю, из тонкого кишечника, из почвы и так далее, и так далее. Очень такая органическая эстетика. На самом-то деле, я не против органики, но я думаю, что это очень узкий взгляд на органичность, потому что органично все. Цивилизация – это, в конце концов, тоже часть природы. И поэтому в стихи, как действительно интуитивное творчество, в качестве энергетического ресурса, энергоносителя, как принято теперь говорить, годится абсолютно все. Не только непосредственные эмоции, переживания любви, страха, ненависти – быта, но также и то, что относится к вторичным культурным переживаниям, переживания книг, переживания музыки, переживания архитектуры. Почему мы должны все это отметать как вторичное, литературное? Не было худшего упрека в литературных кружках при домах пионеров, чем упрек в литературности. Ах, это все литературщина. Так вот, литературщина – это то же самое, что и березки, и васильки, и подсолнухи, и небо, и озера. Все это явление совершенно одной природы. Я когда-то написал стихотворение, которое сейчас не буду пытаться цитировать, потому что опять собьюсь и забуду. Но, в общем, там речь шла о том, что в этот самовар, чтобы подтапливать этот самовар, раздувать, годится все. Любые там щепочки, а также там точечки, запятые и прочие графические знаки.
1: Последний вопрос. Лев Иванович, какое определение поэзии вы для себя считаете рабочим? Скажем, Пастернак называл стихи губкой, а вы?
0: Ну, вы немножечко меня так обескуражили, потому что вы начали с цитирования пастернаковского афоризма, а у меня готового афоризма нет, рабочего определения поэзии. Я думаю, что это не исчерпывающее определение, но вот есть для меня совершенно обязательная характеристика поэзии, не главная, но обязательная, которую очень часто исключают из многочисленных определений поэзии. Именно слово, которое я подыскивал, очень простое – игра. Поэзия – это игра.

0: всех искусниц, что там в письме. Не мементо ли мой, все там будем, но серым светом с карт Европы бормочет море. Будем не все там, будем не все там.
1: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
2: В минувший уикенд на экраны Нью-Йорка вышел новый, как всегда, долгожданный фильм Вуди Аллена. О нем рассказывает только что вернувшийся из кинотеатра обозреватель «Американского часа» Андрей Загданский. Ну как, Андрей, скажите быстро, каково первое впечатление? Оно?
3: Нет, не оно, но близко, как часто бывает у Вуди Аллена. Вы знаете, Саша, характерная черта Вуди Аллена – это эксперимент с жанром. Жанр, в котором чаще всего работает Вуди Аллен – это трагикомедия. И в новой картине «Мелинда, Мелинда» Вуди Аллен делает последовательный эксперимент, очередной, кстати, в его творчестве. Он расчленяет свой традиционный жанр трагикомедия на две составляющие – трагедия, с одной стороны, комедия, с другой стороны.
2: И играет одна и та же актриса, насколько я понимаю.
3: Абсолютно верно. Фильм начинается очень просто. Два друга, два писателя беседуют в ресторане и спорят, какой жанр важнее – трагедия или комедия.
4: Let me tell you a story, and you tell me, is it material for a comedy or a tragedy?
3: Очень интересно, что этих двух писателей играют Лэри Пайн, который играл доктора Астрова в «Дяде Ване на 42-й улице», и Уоллес Шон, который тоже снимался в этом же фильме и играл самого дядю Ваню. То есть это чеховские актеры.
2: Что и понятно для Вуди Аллена, который и есть реинкарнация Чехова на нью-йоркской сцене.
3: Абсолютно верно. Известно, что Вуди Аллен поклоняется трем богам – Чехов, Бергман и Федерико Феллини. Итак, что происходит? Два писателя оспаривают, какой же жанр важнее, какой жанр сильнее, к какому жанру больше тянутся зрители. И третий человек, присутствующий в ресторане, рассказывает маленькую историю. Он только начинает ее рассказывать. И каждый из писателей оживляется. Уоллес Шон говорит, ну, конечно же, это комедия. Сейчас я вам расскажу, как будет развиваться история. В то время как Лэри Пайн говорит, нет, это трагедия. Посмотрите, как будет развиваться история.
5: You have the makings of a delightful human comedy here.
3: Итак, Вуди Аллен рассказывает две перекрещивающиеся истории, каждую глазами или, так сказать, устами одного из своих героев-писателей, комика и трагического писателя.
2: Это его собственная биография, потому что Вуди Аллен начинал как комедиограф, и всю свою жизнь он пытался стать трагическим режиссером. Он всю жизнь боролся между двумя этими страстями.
3: Абсолютно верно. Мне кажется, даже в какой-то степени этот фильм – это сеанс психоанализа, как часто бывает у Вуди Аллена. Он расчленяет собственную творческую мастерскую. Трагедия или комедия? Что важнее?
2: И что же важнее у него получается?
3: Самое забавное, что в трагической линии картины мне все время хотелось смеяться, хотя, признаюсь, я был, по-моему, один смеющийся зритель в зале. Комическая линия забавная, в ней очень много смешного, замечательного придумано, но, к сожалению, вся история в целом не складывается. Мы теряем последовательность развития событий, это очень неприятно в кино.
2: Андрей, Вуди Аллену уже 70 лет.
3: Да, в этом году исполнится.
2: Да, и это, конечно, уже, прямо скажем, зрелый возраст. Есть ощущение финальности в этом фильме?
3: Нет. Я бы сказал, что он остается в счастливом подростковом возрасте, как всякий творческий человек. Он задает вопросы, он экспериментирует. Иногда эксперименты более удачные, как, например, замечательный жанровый эксперимент в фильме «Зелик». Иногда менее удачные, как эта картина. Но всегда у меня лично есть уважение к творческой попытке, к необычности пути, по которому он двигается, к желанию избежать проторенной дороги любым путем. «Мелинда, Мелинда» является бесспорно последним, но отнюдь не завершающим фильмом Вуди Аллена. Я абсолютно убежден, что он на этом картине не остановится и будет продолжать работать. Кстати, следующая картина находится уже в производстве.
2: Трагедия или комедия?
3: Что бы он ни снял, все равно ему из жанра трагикомедии, в котором он работает, не выбраться.
6: I think you should know.
7: You're having an affair with Steve Walsh. He's wonderful. He's clever. He's smart. He's fabulously wealthy.

0: А сейчас в эфире наша традиционная рубрика «Музыкальное приношение Соломона Волкова». Соломон, знаете, как-то так выходит, что три ваши приношения у нас всегда складываются в сюжет. Уже не знаю, с умыслом или без, но каждый выпуск этой рубрики рассказывает свою историю. Какой она будет сегодня?
1: Мне захотелось отметить память трех недавно ушедших от нас великих певцов. И я это делаю не случайно, потому что пока вот певец живой и выступает, нет вообще более знаменитого человека в музыкальной сфере, в сфере классической музыки. Вот звезда мира классической музыки – это певец или певица, пока они выступают. Существенная оговорка. А в тот момент, когда они либо исчезают со сцены, либо, не дай бог, умирают, все, вот публика почему-то забывает о них.
0: Ну, есть же великие мифы – Каруза.
1: Да, великие мифы остаются. Каруза, Шаляпин, Каллас, если угодно. А вот со звездами, которые при жизни и Каруза, и Шаляпин, и Каллас блистали, может быть, даже и не меньше, чем они, и были знаменитыми, если и меньше, то не намного, вот об этих вот людях как-то публика забывает. И мне это страшно обидно. И мне хочется напомнить о трех вот таких великих певцах, которые ушли от нас сравнительно недавно. И начнем мы с певицы, которая умерла еще в этом году. Ей было 82 года. Это Виктория де Лос-Анджелес, как она произносится по-английски, или Лос-Анджелес по-испански, потому что она испанка. Это лирическая сопрано замечательная. Она перестала выступать на оперной сцене где-то в начале 60-х годов. А до этого в течение 10 лет она была царицей Метрополитен-опера.
0: Да, ее так и называли, да? Королева Метрополитен-опера.
1: Ее все знали, абсолютно. И до сих пор иногда по ночному телевидению показывают клипы музыкальные, снятые вот в то время, где она еще молодая и обаятельная такая, пышненькая, черноволосая, черноглазая женщина. Действительно, ну, тьма просто обаяния, замечательным, очень красивым таким кремовым голосом.
0: Говорят, что она пела только по-итальянски, никогда не пела на иностранных языках оперы.
1: Да, да, но она вот перестала в 60-е годы выступать на оперной сцене и перешла на камерный репертуар, и тогда она стала очень много петь музыки своей родной страны, Испании. Вот, в частности, испанского композитора Федерико Мампо, про которого в России не очень много знает. А это такой, я бы сказал, испанский Свиридов. Он умер в 1687 году. Он сочинял такую простую, но изысканную, стилизованную, как бы поднародную вокальную музыку. И вот это прекрасно совершенно этот композитор получался у Виктории де Лос-Анджелес.

Вторым нашим героем будет бас Николай Геуров, который умер в прошлом году, ему было 74 года, и с ним как раз я был знаком. С Геуровым я столкнулся, при том, что он учился когда-то в Московской консерватории, и в Москве был легендой, о нем всегда вспоминали. Но я столкнулся с ним в Танглвуде, здесь, в Америке, в начале 80-х годов и при любопытных обстоятельствах. Значит, он, понятное дело, болгарин, хотя он уже в тот момент фактически жил на Западе. Перейдя на Запад, он женился на Мирелле Фреди, замечательной итальянской певице. И фактически уже в то время он был итальянцем, так сказать, итальянским, я думаю, и гражданином, может быть. Но почему я об этом вспоминаю? Узнав, что я хочу с ним сделать интервью, кстати, для «Радио Свобода», а я именно это и хотел сделать, он отказался это сделать. То есть он боялся разговаривать с представителем «Радио Свобода» тогда, и, к сожалению, интервью так и не состоялось. Он был замечательным совершенно вокалистом, но вот интересно, он всю свою жизнь прожил как бы в тени Шаляпина. Ему всю жизнь приходилось доказывать, что вот он не второй Шаляпин, не третий Шаляпин, не пятый Шаляпин, что он, как он любил говорить, он первый, хотя, может быть, и маленький Николай Геуров, он зря прибеднялся, у него был очень красивый мягкий бас, и я хочу его показать в арии короля Филиппа из «Дон Карлоса» Верди. Очень интересная, глубокая такая музыка, но вообще-то у басов не так много интересной музыки. Я в связи с этим вспоминаю характерный анекдот, который Шаляпин любил рассказывать. Он разговаривал с Николаем Вторым и жаловался, пожаловался Николаю Второму, что вот у басов крайне неинтересный репертуар. Все время приходится петь каких-то там царей, королей. И, как вспоминает Шаляпин, Николай подергал свою бородку и сказал, да, действительно неинтересный материал. Тем не менее, и у царей, и у королей бывает в опере замечательная музыка, и это доказывает Николай Геуров в арии короля Филиппа.

И, наконец, Рената Тибальди. Я тоже вот не случайно говорил о том, что а Каллас помнят все. Каллас — это легенда. Но при жизни Каллас, Тибальди, которая умерла тоже в прошлом году, когда ей исполнилось 82 года, при жизни Каллас Тибальди была ее соперницей. Их как бы пресса даже стравливала и вот противопоставляла, что вот Каллас такая темпераментная, драматическая, но зато у нее хромает вокал. А у Тибальди безупречный вокал, но, может быть, не всегда достает вот такой драматической какой-то выразительности и экспрессивности. И грешным делом я в свое время предпочитал как раз Ренату Тибальди. Вот мне Каллас, когда я был помоложе, странным образом не очень нравился. Мне хотелось действительно вот этого вокального совершенства, которое у Каллас встречается далеко не всегда. Другое дело, что я с годами научился ценить и вот этот настоящий драматический темперамент. Но каждый раз, когда я слушаю записи Тибальди, я поражаюсь ее виртуозной технике, ее совершенной технике. И вот образец этой техники Тибальди мы можем услышать в том, как она исполняет арию графини из оперы Моцарта «Женитьба Фигаро». И вот делает это в присущей Тибальди элегантной и благородной манере. Я надеюсь, что те, кто услышит это незабываемое, действительно, по-моему, исполнение Тибальди, будут ее помнить, будут о ней вспоминать, хотя бы, когда они будут вспоминать о Каллас, и будут вспоминать всех трех певцов, о которых мы сегодня говорили в нашей передаче.

На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Марина Ефимова, Андрей Загданский, Лев Лосев и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.

0: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
2: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
1: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
2: Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
1: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
3: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
4: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
3: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
5: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
4: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
6: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
7: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
3: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
8: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
4: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
9: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
3: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
10: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
4: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
11: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу.
12: мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
3: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
4: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
3: «Человек имеет право».
0: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Семнадцатый. Столетие революции мы обсуждаем с московским историком Олегом Будницким, частым участником наших программ. Олег Витальевич, как по-вашему, понимает ли сегодняшнее российское общество, чем же были революции 17-го года?
13: Я думаю, что вопрос поставлен очень общо. Давайте начнем с того, что такое общество и что такое понимает. Если мы говорим о историографии профессиональной, о тех людях, которые работают с источниками, которые пытаются, опираясь на эти источники, прежде всего письменные, понять то, что произошло в 17-м году и почему произошло, это одна история. Люди, у которых как-то оживляется интерес к революционным событиям в связи с юбилеем, будь то, ну, условно говоря, телезрители или слушатели самых разных радиостанций, или какие-то люди, работающие в властных структурах, и считают, что он как-то отреагирует на юбилей, это другая история. Понимаете, вот это надо понимать разницу. И я могу более-менее профессионально рассуждать о том, что происходит и происходило в историографии профессиональной и в российской, и в зарубежной, поскольку, слава богу, у нас вот этого разделения условного, отечественная историография, зарубежная, этого, по большому счету, нет у серьезных уже историков, и есть такой, ну, в общем, некий единый поток. Люди, которые работают на высокопрофессиональном уровне, они, в общем-то, не находятся в языковом гетто, так, и, в общем, понимают, что происходит там и здесь. Это касается и людей, чей родной язык русский, и тех людей, чей родной язык, скажем, английский. Ну, понятно, что без знания русского языка заниматься русской революцией довольно сложно. И об этом мы, наверное, немножко поговорим, да, вот какие тенденции в современной историографии, что меняется, как меняемся мы, как меняется наше понимание истории революции. Об обществе, если говорить, ну, это та же, я бы сказал так, вакханалия, которая характерна вообще для понимания жителями России, их большинством. Те, которые вообще интересуются как-то прошлым, я думаю, что подавляющее большинство прошлым не очень интересуется.
0: Какое интересное замечание. А мне-то казалось, что книги по истории раскупаются как горячие пирожки, и вообще в любом обществе, в купе, в туристическом автобусе женщины интересуются красотой, а мужчины, мужики, интересуются историей. И такое впечатление, что действительно российский человек, он читает книжки по истории. У меня-то впечатление, что истории интересуются очень многие.
13: Вы, наверное, давно не ездили в московском метро, это хороший индикатор. Если раньше там обязательно были люди не только с газетами, но и с книгами в руках, то теперь это люди со всякими смартфонами и айфонами, да? Тем паче, что в московском метро бесплатный общедоступный Wi-Fi. И что там люди в своих этих самых смартфонах, айфонах делают, это следующий вопрос, и вопрос социологам. То книги читать довольно сложно в электронном виде, просто мелкие буковки там, да, получаются. Что угодно, кроссворды, игры, фильмы смотрят, музыку слушают. И потом мужики интересуются не только историей, они интересуются футболом, например, так и многими другими вещами.
0: Поэтому, но согласитесь, что в книжных магазинах, в отделе истории, всегда есть покупатели.
13: Всегда есть книги в продаже. Я бы так сказал, есть и покупатели, но если верить жалобам и стенаниям издателей, то количество людей, покупающих книги, сокращается. Это, в общем, объяснимо. Многие переходят на электронный формат, многие читают книги в интернете, и, собственно говоря, есть уже и индустрия, которая довольно быстро на рынке завоевывает рынок, это продажа электронных книг. Хотя, конечно же, удобнее читать все-таки книгу в ее традиционном формате, и я если у меня есть возможность, я читаю книгу именно на бумаге, но иногда, если ты работаешь с текстом профессионально, то электронная книга удобнее, признаюсь честно. И вот в этом случае бывают эпизоды, когда у меня книга стоит на полке, но мне быстрее найти ее в интернете. Так что история, увы, она движется в этом направлении, в том числе история книгоиздания и чтения книг.
14: Но, да, простите, да, это я вас увел в сторону.
13: Нет, но это очень, на самом деле, серьезный вопрос, потому что это в значительной степени определяет в том числе и как-то интересы людей и способы удовлетворения этих интересов. Так, вот были опросы недавно, это касалось не революции, а большого террора, юбилей которого исполнился вот несколько дней назад, вот нашего разговора, 4 июля, 70 лет, да, вот издание директивы 2.0.447, которая де факто, де юре дала старт именно большому террору, массовому террору, массовым операциям. Так опрашивали людей и спрашивали, откуда они черпают свои знания об этом. Там уроки истории, литература по истории, это на шестом месте. А на первом это, конечно, средства массовой информации. И люди узнают, точнее, интерпретация этих событий приходит к ним вот из этих самых средств массовой информации, приходит в сжатом, препарированном виде, приходит часто от тех людей, которые именуются почему-то в телевизоре или там в эфире историками, которые профессиональная историческая сообщество таковыми не считает, просто потому что, чтобы работать. Дело ведь не в дипломе, как мы понимаем, да, некоторые историки, выдающиеся, не имели вовсе дипломов или не имели тех степеней и званий, которые как будто бы они заслуживали. Дело в умении профессионально работать с историческими источниками и, соответственно, их интерпретировать. Это самое важное. Этим определяется история как наука. И вот в науке как бы то знание, да, и знание, твердое знание каких-то фактов, интерпретация, предположения и так далее, все это четко отделяется одно от другого. Вот в той любительщине, которая захлестнула эфиры, захлестнула полки магазинов, так вот этого не происходит, это надо понимать. Я совершенно не осуждаю вот эти книги любительские, которые издаются, продаются, читаются. У нас, слава богу, свобода печати, это нормально. Просто нужно понимать, люди не всегда понимают, где речь идет о научном изучении истории, а где идет о такой вольной полуфантазии на исторические темы. И, ну, для примера, например, одно из наиболее актуальных, таких актуальных, в кавычках, проблем, которые освещаются, дебатируются в СМИ, на которые падки те, кто производит этот продукт для публики, я это называю словно «история для бедных». Не в том плане, что у них не хватает средств на покупку книги или там электронного носителя информации, а я имею в виду некоторые интеллектуальные, скажем так, предпочтения. Такие темы, ну, например, был ли Ленин немецким шпионом? Они сделали ли большевики революцию на немецкие деньги? Это вот одни из самых популярных. Вот это уровень. Да.
14: Важнейший, между прочим, вопрос.
13: Вопрос на самом деле не столь важен. Ну, во-первых, он достаточно хорошо изучен. И твердого ответа на этот вопрос нет, между прочим. Именно потому, что он хорошо изучен. И есть серьезные подозрения, что какие-то средства большевики получали опосредованно от немцев, которые были, конечно же, заинтересованы в внутренней смуте и выходе России из войны, что в конце, конечно, счете и случилось. И мы знаем, что деньги эти отпускались, но кому они поступали, в каком объеме они поступали, каким образом, на что они тратились, тут уже знаний явно недостаточно. И если бы вопрос рассматривался, так сказать, в суде, то ни один нормальный суд бы не признал, что большевики получали эти самые немецкие деньги, не потому что они их не получали, может быть, вполне и получали. Но твердых знаний об этом у нас нет. Но главное...
14: То есть нет четкой доказательной базы.
13: Нет четкой доказательной
14: базы. Нет возможности все звенья выстроить в цепочку.
13: Да, и когда вот временное правительство сделало этот вброс, говоря современным языком, материала в том, что вот смотрите, большевики немецкие агенты, Ленин немецкий шпион, там Ленин скрылся, чем как будто бы подтвердил это мнение, доказательная база была настолько слаба, временами нелепа, что министр юстиции в итоге ушел в отставку, им принесли извинения, Троцкого арестовано, выпустили из тюрьмы там, и так далее, и тому подобное. Хотя Троцкий стал, собственно, большевиком чуть позднее формально. Вот такая была, значит, история. Но главное не в этом. Были немецкие деньги или не было немецких денег, это не имеет принципиального значения для истории русской революции. Это имеет чисто морально-этический фактор.
14: Совершенно верно. Просто как бы для такого обыденного сознания, да и просто для любого размышляющего человека очень важно, что случилось дальше. Как большевики поступили с немцами в результате революции. И вот тут закрадывается масса подозрений, что...
13: Ну, дело даже не в этом. Ну, представьте себе, хорошо, вот, допустим, эти немецкие деньги были бы закачаны куда-нибудь там, не знаю, в кассы радикалов во Франции, Британии, и что? В Британии произошла бы революция, как-то слабо верится, правда?
14: Нет, конечно, но все факторы плюс революционная ситуация, желание свергнуть, постоянное провокаторство большевиков, плюс деньги.
13: И, наконец, самое важное, если мы отчитываем революцию, а именно это мы должны делать, конечно же, с момента свержения самодержавия, то там просто нет никаких большевиков. Это все происходит без них. Большевики приехали, что называется, на готовое. Вот вам к вопросу о том, можно ли вообще организовать революцию.
0: На волнах Радио Свобода вы слушаете выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. 17-й. Столетие революции мы обсуждаем с историком Олегом Будницким.
13: К чему бы я хотел перейти все-таки вот к научному анализу истории русской революции. Понимаете, что характерно для современной историографии? Несколько вещей, которые, некоторые из них уже общеприняты для современной историографии, другие не слишком приняты, но эти вещи совершенно непонятны или просто неизвестны широкой публике. Ну, какие моменты? Во-первых, это, конечно же, связь революции с мировой войной. У нас очень многие по традиции проводят линию от революции 5-го года к революции 17-го, от революционной период русской истории, но нет никакой связи, или связь очень слабая. И если мы посмотрим на Россию в 1903 и 1913 году, это две разные страны. Если в 1903 году сказали, что в стране будет представительство, некое представительство, да, будет Государственная Дума, которая будет утверждать бюджет, между прочим, будет многопартийная система, будет, хотя и с какими-то определенными ограничениями, но все-таки относительная свобода печати, там, собрание союзов и прочее, и прочее, и прочее. Если бы в 1903 году сказали, что в 1913 будет фракция социал-демократов в Государственной Думе легально заседать, ну, его бы сочли сумасшедшим, правда? И в 1913 году мы не видим никакого предвестия революции. И революционные партии радикальные, они просто вообще исчезают практически. Это маргиналы. Их численность сокращается, их лидеры где-то там спорят между собой в эмиграции, кто-то находится в ссылке, но нету их на политической арене. По крайней мере, в таком количестве масштабах, который бы говорил о чем-то таком назревающем.
14: А Владимир Ильич сидит и ест суп в Швейцарии. И не верит в то, что революция на его веку случится.
13: Он был, по-моему, тогда не в Швейцарии еще, а был то в Париже, потом в Кракове. Но не в этом. Краков тогда был австрийский. Но не в этом дело.
14: Это я Александра Исаевича цитирую.
13: И если бы не мировой катаклизм, не мировая война, то вряд ли бы следовало ожидать революцию в России в 1917 году. Это один момент, и я могу назвать целый ряд работ, которые, собственно говоря, связывают Первую мировую войну с революцией. И моя работа в том числе, в ней это сделано, вышедшая уже 12 лет тому назад «Российские евреи между красными и белыми». Я назову работу Питера Холквиста, американского историка, и там такой, неважно, значит, заголовие, важен подзаголовок и датировка. «Российский континуум кризиса», «Continuum of crisis», да, 1914-21, он вот так. И практически все работы, которые сейчас выходят, они рассматривают это все в контексте. Более того, берутся и более широкие хронологические рамки. Дело, конечно, не только в войне. Война, с моей точки зрения, решающий момент. И не будь войны, какие-то преобразования в России, такие или сякие, они пошли бы, конечно, совершенно другим путем. Итак, например, работа одна из сейчас наиболее, так сказать, уже цитируемых и обсуждаемых. Работа Стива Смита из Оксфорда. Это, значит, «Российская империя в кризисе» 1890-1928. Так, вот такие хронологические рамки. И можно привести ряд других исследований такого типа. Если говорить о вот этой увязке мировой войны, Первой мировой, которую называли еще Великой войной, Русской революции, задолго до всяких юбилеев группа из канадских, британских, американских историков, несколько человек, затеяли грандиозный проект, и самое удивительное, что этот грандиозный проект, он реализуется, и в значительной степени уже, большая часть его реализована, под названием «Россия в эпоху Великой войны и революции». Это, так сказать, частная инициатива. Там Дэвид Макдональд из университета Висконсин-Мэдисон, да, это Джон Стайнберг, так, это Тони Хейвуд из Британии, это Дэвид Схемилпеннинг ван дер Ойе из Канады. Это вот люди, которые затеяли, вот эта большая тройка, Дэвид, Джон и Тони, да, вот идея была не только написать вот такую монументальную, многотомную историю России в эпоху Великой войны и революции с разных точек зрения, и международные отношения, и культура, и провинция, и все, что хотите, и собрать международный коллектив авторов из разных стран, включая Россию, разумеется. И это все работает, уже вышло несколько томов, в общей сложности что-то под 25 томов получается, у них больше половины уже вышли.
14: Что-то это... переведено на русский?
13: Нет, ничего еще не переведено, хотя это, в принципе, планируется. Это выходит Slavica Publishers в бумажном виде, и потом это будет все на сайте. Пишут работы на разных языках, но все переводится на английский, потому что на английском не написано. И в плане, в принципе, перевод на русский язык, но это уже отдельная история. Ваш покорный слуга тоже участник этого проекта, и вот вместе с Дэвидом Макдональдом и Дэвидом Схемилпеннингом ван дер Ойе и Майклом Хьюзом из университета Ливерпуля британского мы, значит, редактируем такой том, который уже превратился в двухтомник, это международные отношения 14 по 22 год. А так, во всех случаях практически редколлегии этих томов международные, повторюсь еще раз, это вот такой... По существу частный проект – это затея профессиональных историков, которые получили финансирование частично от своих университетов, частично от частных лиц, которых просто это интересует. И это работает, это движется. Так, это особенно забавно вообще наблюдать, как в России время от времени спохватывается, что вот же юбилей. У нас там юбилейный какой-то комитет по 17-му году. В 17-м же году и образовался, в 2017-м. Хотя вообще столетие революции было, если задолго заранее. И собрался комитет, там какие-то официальные лица, собрали каких-то директоров институтов, новостных агентств, издательств, не знаю, там, дома фотографий, и всех-всех-всех-всех-всех. И вот давайте мы, значит, вот сделаем что-то такое юбилейное, отдадим деньги на какие-то международные конференции и не международные. И, в общем, это все выглядит... Все это было бы смешно, если бы не было так грустно, что, ребята, нужно об этом думать лет за 10 до юбилея. Это все-таки не рядовое событие в истории нашего Отечества. Ну, кстати, по всему миру сейчас происходит некое безумие конференционное. Просто безумие, по-другому я не назову. Был период, когда я чуть ли не каждую неделю получал какие-то приглашения на конференции. И не потому, что я такой там важный специалист по истории революции, а потому что... Но у людей, говорящих голов, не хватает, когда везде, значит, в каждой деревне устраивают конференции. На самом деле, в мире, я думаю, можно было вот людей, которые по-настоящему понимают, о чем говорить и писать, ну, я не знаю, одну, две, там, три можно собрать там конференции профессиональных человек, там, допустим, по 20-25, или одну там большую, да. Только, я не говорю про наше отечество, только вот во Франции. В мае была конференция, в сентябре будет конференция, в Париже, в Кане потом, в октябре будет еще одна конференция. Везде, буквально везде, в Штатах уже несколько конференций прошла, и вот очередная, где мы с вами будем, кажется, участвовать, да, будет в начале ноября в Колумбийском университете, то есть просто вот такое мировое поветрие. При всем при том, что работ таких вот важных, их не так много, и идей свежих не так много.
0: Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. 17-й. Столетие революции мы обсуждаем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич упомянул свое исследование «Российские евреи между красными и белыми». Я приведу цитату. Вскоре после убийства 1 марта 1881 года известный русский историк и консервативный публицист Дмитрий Иловайский писал в петербургских «Ведомостях». «Теперь, когда тело царя-мученика уже предано земле, теперь на нас, русских, прежде всего лежит священный долг доискаться до источников той темной силы, которая отняла его у России». Иловайский высказывал убеждение, что русские нигилисты и социалисты – только грубое, нередко бессознательное орудие, что их направляют на преступления не столько враги собственности и общественного порядка, сколько внутренние и внешние враги русского государства, русской национальности.
14: Великороссы в этой подпольной шайке являются понурговым стадом. Они единственный элемент, не имеющий национальных мотивов. Каракозовы, Соловьёвы и Рысаковы – суть именно те грубые, бессмысленные орудия, которые действительно улавлялись в сети с помощью социальной программы, которые сами не знали, для какого дела, для каких целей они служили орудием. Среди внутренних врагов России Иловайский на первое место ставил поляков. Второй элемент, писал автор, выдержавших десятки изданий школьных учебников, ясно выдающийся и даже бьющий в глаза, это революционеры из евреев. В последних процессах, убийствах, покушениях и университетских беспорядках они выступают едва ли не самым деятельным элементом. Профессор Будницкий продолжает. Если убежденный юдофоб Иловайский, одним из первых отчетливо сформулировавший мысль об инородческом характере русской революции, отводил евреям всего лишь второе место среди губителей России, значит, они действительно еще не играли в освободительном движении выдающейся роли. Два десятилетия спустя ситуация разительно изменилась. В 1903 году в беседе с Теодором Герцлем председатель комитета министров Сергей Юльевич Витте указывал ему на то, что евреи составляют около половины численности революционных партий, хотя их всего 6 миллионов в 136-миллионном населении России. Возможно, Витте хватил через край. Насколько мне известно, его утверждение, неоднократно приводившееся в научной литературе, не подкреплено сколько-нибудь серьезными расчетами. Однако сомневаться в активнейшем участии евреев в русских оппозиционных партиях, разумеется, не приходится. По данным, которые приводит американский историк Норман Неймарк, продолжает Олег Будницкий, в начале века среди лиц, арестованных за политические преступления, евреи составляли около 30%. Около 15% членов партии социалистов-революционеров были евреями, а некоторые максималистские и анархистские террористические группы почти полностью были еврейскими. В то же время, по подсчетам российского историка Дмитрия Павлова, в целом в составе организации эсеров-максималистов было около 19% евреев при 76 русских и украинцев. На пятом съезде РСДРП, Лондон, 1907 год, около трети делегатов были евреями. Отмечу в то же время, продолжает Будницкий, что как невелико было участие евреев в русских или еврейских революционных партиях, количественно они составляли очень незначительное число как по отношению к населению России, так и к русскому еврейству. Так, летом 1904 года бунт насчитывал около 23 тысяч человек, в 1905-1907 – около 34, в 1908-1910, когда революционные настроения резко пошли на спад, около 2 тысяч человек. Для сравнения, вся русская социал-демократическая партия в начале 1905 года насчитывала приблизительно 8400 членов. В сознании русского обывателя, от люмпена до интеллигента, роль евреев в русской революции представлялась еще большей, чем она была на самом деле. Характерно сомнительного качества острота, появившаяся на страницах сатирического журнала либерального толка «Вампир» в период революции 5-7 годов. Варшава. Расстреляно в крепости 11 анархистов, из них 15 евреев. На свободы, дарованные манифестом 17 октября 1905 года, пишет профессор Олег Будницкий, городское дно ответило еврейскими погромами. Многие годы русская либеральная интеллигенция тешила себя иллюзией, что погромы были организованы правительством. 1905 год отчетливо показал, чем может обернуться свобода в стране, не имеющей ни демократических традиций, ни достаточно мощного культурного слоя. События Первой русской революции вызвали вопль ужаса у Михаила Гершензона, инициатора сборника «Вехи». «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной». Гершензон предостерегал от народолюбивых иллюзий интеллигенцию. Еще в большей степени эти предостережения относились к ее еврейской части. Однако юдофобские настроения, свойственные, как казалось, прежде всего черни и крайне правым кругам, находили все более широкое распространение в среде русской интеллигенции. Любопытные наблюдения приводит известный еврейский философ и общественный деятель Аарон Штейнберг в своих воспоминаниях. В 1913 году Штейнберг, возмущенный и удивленный статьями Василия Васильевича Розанова в «Земщине» в период дела Бейлиса, а Розанов допускал ритуальный характер убийства Ющинского, отправился к нему объясняться. Принят он был вполне корректно и даже доброжелательно, и получил вполне откровенные и весьма образные объяснения. «Вот видите ли, — говорил Штейнбергу Розанов, — когда мои дочери, приходя из гимназии, взволнованно и с восторгом рассказывают, что нашли замечательную новую приятельницу, когда они находятся под большим впечатлением от нее, я уже наперед знаю, что это или Рахиль, или Ревекка, или Сарочка. А если их спросишь про новое знакомство с Верой или Надеждой, то это будут бесцветные, белобрысые, глаза вялые, темперамента нет. Так ведь мы, русские, не можем так смотреть, сжигая глазами, как вы вот на меня смотрите. Конечно, вы и берете власть, но надо же, наконец, и за Россию постоять». Этот спич вызвал глубокое разочарование Штейнберга, видимо, готовившегося к философскому диспуту. Как оказалось, дело не в ритуале, все дело в политике. Позднее в одной из статей по поводу дела Бейлиса Розанов открыто признавался, что выступил в пользу обвинения Бейлиса из политических соображений, чтобы попытаться предотвратить еврейское засилье, еврейское иго. Русские освободились от татарского ига, а теперь наступает еврейское иго, и чтобы остановить его, необходимо бороться с еврейством. Это была цитата из книги моего собеседника, историка Олега Будницкого «Российские евреи между красными и белыми». Продолжаем программу 17-й.
13: Еще на что бы я так импрессионистически обратил внимание, потому что все-таки мы такой тотальный обзор мы сделать вряд ли сможем. Кроме тех работ, которые люди начали обращать внимание, и это очень правильно и важно, это на сравнительный исторический анализ русской революции и других революций. Но это же был революционный период. Да? Мировая война тесно связана с крушением империи. Мировая война связана с целым рядом революций. Потерпела крушение монархия империя Габсбургов, да, потерпела крушение Османская империя, Российская империя. Революции произошли не только в России, они произошли в Германии, они произошли в Венгрии, вот там попытка социалистического, ну, так сказать, коммунистического переворота в Баварии и далее по списку. Совершенно за рамками остается Китай, между прочим, потому вообще в 12-м году там революция, да, 11-12 год начались революционные события. И вот Стив Смит, который вообще специалист по истории Китая и России, он в свое время написал работу, которая сравнивала китайскую и русскую революцию, что очень важно. Так и говоря об уникальности русской революции, мы забываем, что это, с одной стороны, уникально, как любое историческое событие,

0: в том плане, что вот это такая пища для размышлений, да, замечательная. И это, кстати говоря, говорит о том, что историография переходит на некоторый другой уровень. Что еще важно, я об этом уже отчасти говорил, скажу еще раз, вот это понимание протяженности революционного процесса, революционных процессов, невозможности отделить революцию от мировой войны, изменившая представление о ценности человеческой жизни, о характере и масштабах и границах насилия, так, от гражданских войн, которые последовали вслед за, собственно, неотъемлемая часть революции. Вот недавно вышла книжка британского историка Джонатана Смила. До этого он известен тем, что выслал такой огромный кирпич о гражданской войне в Сибири. Смил выпустил книжку под названием «Гражданские войны в России. 1916-26 год». Ну, откуда 16-й, да? А восстание, ведь вот это вот среднеазиатское в Казахстане, это же было совершенно очевидное столкновение на национальной почве. Это один из первых признаков того, что империя начала шататься. Это как-то выносится за скобки всегда, да? Может быть, это был изолированный факт, а может быть, это было действительно начало. Надо посмотреть, и вот Джонатан Смил посмотрел, я не знаю, все ли с ним согласятся, но, в крайней мере, мысль, заслуживающая внимания. А почему 26-го?
1: Верхняя граница.
0: А разгром в основном басмачского движения.
1: Басмачи.
0: В той же Средней Азии. У нас же это все как бы там, где-то на периферии, но мы же говорим об империи, да? Так, и вот этот вот национальный момент, и эти войны, ведь в обыденном сознании вот контрреволюция, да, контрреволюция, там, Деникин, там, не знаю, Колчак, Петлюра, это все это контрреволюция. А то, что для Деникина Петлюра был едва ли не хуже большевиков, об этом далеко не все знают, что белые воевали с петлюровцами, с украинскими националистами или с украинскими деятелями украинского национального движения, говоря другими словами, так об этом известно далеко не всем. Так же, как о том, что, возможно, решающую роль в том, что большевики победили в гражданской войне, возможно, сыграло то, что белые и поляки не договорились и не могли договориться. Потому что для Пилсудского, скажем, приход к власти Деникина был едва ли не опасней наличия Ленина у власти. Так, так что тут очень много нюансов, которые требуют тщательного изучения и проработки. И вот этот вот подход к истории с точки зрения, я уж не знаю, там, личных качеств или биографий, которые, конечно же, важны, Ленина, Троцкого или Сталина, или всякие conspiracy theories, да, теории заговоров и так далее и тому подобное, это, конечно же, прошлогодний снег, это вот та самая история для бедных, да, и такая вот часто разыгрываемая пропагандистская карта, которая, конечно, не способствует нашему пониманию подлинного смысла, причины, характера этих вот событий.
1: Олег Витальевич, до сих пор вы рассказывали о западной историографии русской революции. Скажите, а что положительного, интересного и до сих пор ценного, или, так сказать, по срезам времен ценного, внесла историография советская, российская, в целом отечественная?
0: Советскую историографию я бы все-таки вынес за скобки, но она была в определенных идеологических рамках, да, и там есть какие-то ценные фактические исследования. Но я бы сейчас не обсуждал то, чего уже нет в советской историографии, да, и нет уже больше, чем четверти века. Конечно, у нас есть очень хорошие толковые работы на самые разные темы самого разного рода. Я могу назвать, например, такой огромный том, выпущенный Владимиром Булдаковым под названием «Этнос и хаос», да, «Этнос и хаос», там просто такая хроника, подборка документов вот этих вот межэтнических конфликтов и столкновений, причем на почве как каких-то реальных противоречий, так и мифологизированных, вымышленных, да, но тем не менее то, что вело к этому самому хаосу с его какими-то, значит, комментариями, рассуждениями, анализом. Так, я назову работы Бориса Колоницкого, одного из сейчас самых таких активных и известных историков революции 17-го года. Вот Борис Иванович, он как обосновался в 17-м году, так там за его пределы и не выходит, за что ему, с одной стороны, честь и хвала, с другой стороны, я, конечно, вот не перестаю этому поражаться. И он выпустил сначала замечательную книгу «Трагическая эротика». Это вот о восприятии царской семьи в народе, что было очень, конечно, важно, как не только и не столько то, что из себя реально фамилия представляла, и какова была на самом деле роль императора Николая II в этих событиях, или императрицы Александры Федоровны, а что об этом думали, и к чему это вело. И вот только что вышедшая недавно его книжка под названием «Товарищ Керенский», Это, собственно говоря, биография Керенского.

0: Вот период, там, не знаю, для 4 там, месяца по существу. Одна из первых биографий Керенского, вышедшая на английском языке еще в 60-е, по-моему, годы, называлась «Первая любовь революции», «Керенский первая любовь». Это же была невероятная популярность. Это был настоящий культ, да? И вот Колонецкий увязывает это в том числе и с российскими традициями, и тем, вот Керенский ведь являлся и в эмигрантской историографии, да, и в таком сознании одной из самых одиозных и презираемых фигур. Этот человек искренний, по большому счету, человек, который, так сказать, хотел как лучше, так, остававшийся, кстати, в политике многие-многие годы еще после этого, но уже в эмигрантской. И вот этот феномен Керенского, феномен этой популярности анализируется в этой книге, это, конечно, очень важное исследование. Историки идут, то, что называется, вот, в регионы эпохи революции, гражданской войны. Несколько лет назад вышла книга Людмилы Новиковой, сотрудницы нашего вышки Центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий. Но тогда еще Людмила Геннадьевна занималась всякими революционными делами, да, и эта книжка, это «Провинциальная контрреволюция». Это о контрреволюции на севере, в Архангельске, да, в Архангельской губернии. Это вот такое тщательнейшее исследование, где учтено все, вплоть до погоды, которая была в этот день, например, да. Такая толковая работа. И, в общем, работ выходит немало. Работ выходит немало. Очень много, ну, немало, скажем так, работ очень квалифицированных выпустили сибирские историки. Ну, Сибирь большая, ну, по разным регионам, там, не знаю, о внутренней политике правительства адмирала Колчака, о финансовой политике, например, то, что меня интересовало в свое время очень. Так что у нас историография российская совсем не стоит на месте, она вполне себе движется. Я, кстати, не могу не сказать еще об одном интересном явлении. Вот мы говорили о том, информации, откуда там люди, значит, черпают. Такой проект любопытный, я уж не знаю, кто за этим стоит и кто его финансирует, не буду вдаваться. Но там главный редактор этого всего дела Михаил Зыгарь, известный по работе на «Дожде». Это 1917 год, «Свободная история», по-моему, так он называется. То есть в интернете через вот эти социальные сети и прочее размещаются такая своеобразная хроника революции. События, люди, какие-то фрагменты из мемуаров. Это создают те десятки, если не сотни молодых людей, практически все они не историки профессиональные, которые как-то пытаются атмосферу воссоздать. И там есть такой фидбэк, такая обратная связь с теми, кто, собственно, это читает и может как-то комментировать, отреагировать, предположить, как будет развиваться ход событий. Очень любопытно. Там особенно такая трогательная история. Там, конечно же, Распутин среди персонажей. Там, ну, Распутин, самые разные фигуры. Там Милюков, там Александра Федоровна, император Николай II, там Ленин, Троцкий, ну, кто хотите. Да, там сотни персонажей. И вот что они делают в это время. Журналы разного рода, там от политических газет, журналов, до журналов МОД. И, например, люди понимают, что вот Распутин идет в гости к Феликсу Юсупову, и что там с ним произойдет, как его там будут долго и мучительно убивать. И молодые люди, значит, пишут: «Не ходи туда! Не ходи туда!»
1: Это как в театрах былых времен, таких народных, площадных, кричали: «Осторожно, осторожно! Сзади кинжал там! Дон Педро, берегись!»
0: Потрясающий момент. И, с одной стороны, это такой как бы кич, да, с точки зрения научной. С другой стороны, это замечательный способ как бы вовлечения людей в познание истории. От фрагментов, там, не знаю, там, дневника императора Николая II, или мемуаров Милюкова, или стенограмм, или статьи Ленина, или речей Троцкого, до вот этих вот каких-то интерактивных так вещей, ну, кто-то из них в конечном счете, наверное, возьмет в руки книжку, где как-то более основательно вопрос проработан. И вот в плане как раз пробуждение интереса к истории, это, конечно, очень важно. Историю, наверное, надо все-таки изучать как-то иначе, но вот вовлечение в этот процесс познания истории, размышления над историей, это совсем неплохо.
2: На волнах Радио Свобода вы слушаете выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. 17-й. Столетие революции мы обсуждаем с историком Олегом Будницким.
1: Олег Витальевич, а как читателю относиться, все-таки я хочу немножко остановиться на советском периоде, точнее, на советской историографии, как читателю относиться именно к источникам, опубликованным при советской власти? Скажем, ведь в течение многих лет, еще начиная с 20-х годов, когда существовало издательство «Центрархив», которое выпускало массу первоисточников, документов, мемуаров, архивных всевозможных бумаг, печатало и так далее. Как относиться к этому? Сколько там подлога, сколько там передернутых каких-то карт, сколько достоверного? Как вообще быть с этим? Неужели все это вот бульдозером в отвал куда-то нужно сбросить?
0: Ну, то, что касается исследований, то 99% бульдозером в отвал. То, что касается публикации источников, то они в подавляющем большинстве своем вполне качественные. Вполне качественные. Там очень много внимания, конечно же, уделялось деятельности большевиков и так далее. Но издавались не только документы, которые касались партии большевиков. Ну, это в 20-е там, годы издавались, там, и в начале 30-х, скажем, стенограмма Московского государственного совещания, стенограммы с первых съездов Советов, где было отнюдь не только большевики.
1: Да и учредительного собрания.
0: Вот потом было к какому-то юбилею, 40-летнему, что ли, да, 4 революции 17-го года, была многотомная серия документальная, такие огромные тома красные. Документы там вполне нормальные, вполне качественные. Другое дело, что после 20-х годов, с самого начала 30-х, да, публикация документов противоположного, не большевистского лагеря, она была, конечно, сведена к минимуму или вовсе отсутствовала. И вот это надо понимать. И вот уже в постсоветский период такая, если мы говорим о политических партиях, то такая серия многотомная была предпринята издательством «Роспен», в которой вышли протоколы, материалы съездов и так далее и тому подобное различных других партий, кроме партии большевиков. Кадетов, эсеров, левых эсеров, анархистов,
1: меньшевиков,
0: кого хотите, причем и в революционный период, и перед гражданской войной, и в эмиграции там, где эти группы сохранились, в частности, кадетские или меньшевистские материалы «Бунда», вышел вот такой большущий, значит, том. Ну, это уже наш современный период. Советский период, да, этими документами, многими из них можно вполне пользоваться. Ну, во всех случаях, конечно, нужно проверять, на всякий случай. Ленин, да, вот, например, полное собрание сочинений, вот уже пятое было, полное, уже полное не бывает.
1: Синее, да.
0: А ведь там не опубликованного еще что-то около 8 томов, да? Ну, где уж совсем одиозные какие-то высказывания Владимира Ильича, прежде всего, эпохи революции и гражданской войны. Так что вот таким образом. Но мы живем в счастливую эпоху для историков, и я всегда говорю, что события 91-го года... Последняя русская революция, когда, как в свое время после краха самодержавия, Василий Розанов написал, что Россия слиняла в 3 дня, так ровно в те же 3 дня слиняла коммунистическая партия, да, в августе 91-го года. И это была колоссальная удача, вообще, я считаю, для людей нашего поколения. И особенно это была колоссальная профессиональная удача для историков. Без этого никогда бы историки не получили вот этого доступа к архивам. Произошла архивная, как мы знаем, революция. И, правда, к чему она привела? То, что, конечно, историки набросились, прежде всего, жадно на то, что было за 7 печатями. Это, конечно, 30-е годы, это вот эпоха сталинского террора, и там огромное количество публикаций документальных и огромное количество исследований. Это самая была, вот сталинизм, самая популярная, так сказать, тема. И сейчас, и революцию на какое-то время вообще не то, чтобы забыли, но это в десятки раз разница была вот в плане исследовательских работ. Сейчас я бы сказал так, что наблюдается сдвиг по и вперед и назад, условно говоря. То есть и о революции, и в связи с юбилеем, и без всякого связи с юбилеем выходит больше работ, и работ все больше таких вот аналитических, работ, пытающихся понять, не только то, что почему там сделал, сказал, или куда пошел там Ленин или Троцкий, там, или там Корнилов, или еще кто-то, но пытающихся понять, как это все происходило в контексте имперской истории, вот этой колоссальной империи с народами, исповедующими, молящимися разным богам и говорящими на разных языках, и совершенно с разной культурной, так сказать, идентичностью, как это в контексте мировой войны, как это в сопоставлении с другими странами, и какое влияние то, что происходило в других странах, оказывало на Россию и наоборот. Ну и с моей точки зрения, вообще главный вопрос русской революции, это, конечно, не то, почему она произошла. Мы это более-менее все-таки понимаем, и произошла она во многом по сугубо российским причинам, а отчасти по тем же причинам, что это случилось и в Германии, там, скажем, или в Австро-Венгрии, или в Османской империи, ставшей Турцией, да, с ее, так сказать, и другими государствами, которые стали независимыми. А проблема в том, почему большевики удержали власть, и почему этот эксперимент невероятный, он продолжался при всех трансформациях такое количество времени. И многие историки еще в прежние, так сказать, времена, историки, конечно, зарубежные, потому что эмигрантские, потому что советским историкам это было невозможно совершенно об этом писать и размышлять, они ведь хронологические рамки революции протягивали до 29-30 года. Вот сталинская, это вторая революция, это бесспорно была вторая революция, коллективизация, это вот война с крестьянством, так? Некоторые, как Шейла Фицпатрик, до 1937 года вообще протянула, когда была, с ее точки зрения, собственно, уничтожена партия большевиков в том виде, в котором она была в 1917 году. Вот эти вот носители, это революционные бациллы, да, и началось, по словам Николая Тимошова, эмигранта, социолога, историка, да, «The Great Retreat», «Великое отступление», название его книги в 1946 году. Так, скажем, возврат к каким-то семейным ценностям, там, я уж не говорю о вождизме, там, и той и прочей пирамиде власти, которая была традиционной как бы для России. Вот этот момент, да, сдвиг интереса к событиям революции и ее последствий, и большее внимание к истории Второй мировой войны и к участию Советского Союза во Второй мировой войне, то, что у нас называют Великой Отечественной. Не всегда, так сказать, у нас как бы, у многих людей представляют, что вот тут была какая-то своя война, а там шла своя. Это, конечно, часть колоссальных событий, начавшихся не с 22 июня, конечно, и даже не 1 сентября 1939 года, а несколько раньше, конец 30-х годов, со всеми этими сложностями. Ну, не буду сейчас отвлекаться, то я могу увлечься этим сюжетом. И вот к тому, что происходило дальше. Что происходило с советским обществом в постсталинский период, так, и в позднюю эпоху позднего сталинизма, и в постсталинский период, и как вообще все это пришло, в конце концов, к тому, что вот эти идеалы Великой Октябрьской социалистической революции, они оказались неприемлемыми все-таки для значительной части, если не для большинства населения России.
1: Ну, неприемлемые или приемлемые – это как раз большой вопрос. Феномен возвращения Сталина в сознание, в общественную, в, так сказать, в моральную жизнь. Чем вы это объясняете, как не тем, что Сталин есть олицетворение крепости и могущества государства? Чем-то еще?
0: Ну, видите ли, крепость и могущество государства и Октябрьская революция – это немножко разные вещи, я бы сказал так. И как раз популярность фигуры Сталина, другими причинами я ее связываю. Я ее связываю с тем культом победы в Великой Отечественной войне, который в российском обществе существует. И поскольку этот культ победы...
1: То есть прославляется прежде всего Сталин-победитель, а не Сталин. Конечно. Хотя и Сталин-строитель государства, правда?
0: В том числе, но, понимаете, ведь что делали большевики? Они разрушили государство российское. Разрушили. Потом же они его как бы собрали на других основаниях. Но Сталин, он как раз, с моей точки зрения, не ассоциируется с событиями 1917 года. И он там не особенно заметен был, да? На самом деле он играл там довольно важную роль, но такое впечатление, что его там как бы на фоне Ленина, Троцкого, других лидеров, его там нет как бы, да. И была такая книжка одного из американских историков, по-моему, Роберта Слюссера, да, «Сталин. Человек, проспавший революцию». Ну, Сталин совсем революцию не проспал, но не в этом дело. Его культ как соратника Ленина и вождя, он как-то в 30-е годы активно пропагандировался, но сейчас вот в массовом сознании Сталин ассоциируется не с этим. Не с этим, а с превращением СССР в великую державу, с тем, что СССР стал контролировать там, практически Восточную Европу и часть Центральной Европы, то, что СССР вышел победителем в Великой Отечественной войне. Опять же, это очень узкий взгляд на историю. Ну, сейчас у нас в рамках этого нет, наверное, времени об этом говорить подробно, потому как вообще о Великой Отечественной /Второй мировой войне у подавляющего большинства людей существует довольно искаженное представление. То есть всемирно-исторический характер этого события, соотношение сил, которые сталкивались, географические, демографические факторы, экономические, ВВП воюющих держав, да, способность экономик, значит, союзников производить и не только военную технику, но и производить горючее, там, ну и так далее, и тому подобное. Это масса факторов на самом деле. Способность мобилизовать определенное количество людей в армию и многое-многое другое. Те вещи, которые как-то совершенно на втором плане общественного сознания, и они как-то, как мне помню, на одной передаче спросили, ну а кто же был более выдающийся полководец, Жуков или Рокоссовский? Это, ну, это хоть стой, хоть падай, на вполне уважаемом, значит, там, телеканале. Но не в этом вопрос на самом деле, да, значит, кто из них был главнее, и был ли там Жуков более талантливый, чем, скажем, там, я не знаю, там, Кейтель или Гальдер. Вопрос не только и не столько в этом. Вопрос совершенно в других, так сказать, факторах. И надо понимать, что и полководческое мастерство, и роль Сталина – это одни из факторов. И надо эту картину видеть целиком. Тогда мы сможем понять, что на самом деле происходило.
1: Но табличка-то на здании юридической академии появилась. Вот как с этим быть? Как это постичь, понять? Не простить, конечно, но объяснить, что же с обществом вдруг стало происходить? Неужели вот это традиционное «мы сильны, нас боятся»? И это самое главное. И наступает следующий, так сказать, тезис, следующая максима. Нас боятся, значит, уважают. Вот это в народе не вытравить это сознание. Если боятся, значит, уважают, считает русский человек. Как же так? Ведь скорее презирают, если боятся. Кто же уважает того, кого он боится?
0: Ну, Иван, это философские рассуждения, и я вот... Попрошу вас не обобщать, да?
1: Но они сводятся, значит, в табличку.
0: Минуточку, значит. Но одни не самые умные люди, с моей точки зрения, вот эту табличку повесили, ссылаясь на какой-то там указ там чего-то там 60-го года. Но это вообще народ специально не придумаешь, да? Другие люди против этого протестуют, так? Сам факт, сама возможность появления вот этого, что здесь вот выступал Сталин там тогда-то и там-то, это, конечно, вообще по ту сторону добра и зла. Особенно в юридической академии. Особенно в юридической академии это табличка, где имя того человека, который подписал, если мне память не изменяет, 383 расстрельных списка без суда, да, в отношении, значит, тех людей, на уничтожение которых требовалась санкция высшего руководства. Причем там были, значит, зачастую члены семьи, там жены там и так далее и тому подобное. Ну, жена, конечно, и все остальное не так далее и тому подобное, я имею в виду иногда и других родственников. И вот этот человек, при котором, собственно говоря, не существовало никакого реального права, я сошлюсь на... Уже Сталин де-факто был одним из лидеров, хотя не единоличным лидером государства, когда был принят Советский уголовный кодекс в 23-м, по-моему, году, Василий Маклаков... Значит, по этому поводу заметил, что вот тут радуется, что, смотрите, у них уже какой-то закон появился, кодекс, и там как бы говорилось, что вот какие-то законы, так-то они должны действовать, если они не противоречат интересам пролетариата. И Маклаков сказал так, что, ну, это право не быть высеченным, пока не высекут. Вот в чем был смысл вообще советских законов, в принципе, во все времена. Так? Опять же, учитывая специфику этого заведения, где готовят юристов, увековечить даже не память, а какой-то момент, вот великий вождь тут выступал, да, это просто, уж не знаю, памятник коню Калигулы поставить в Сенате, это примерно то же самое.
1: Мы не можем разговаривать бесконечно, хотя хочется. Олег Витальевич, на кончике вашего пера есть что-нибудь сейчас в вашем кабинете, связанное с русской революцией, с темой 1917 года и вокруг?
0: Вы знаете, я выпустил две монографии, в одной из которых 550 страниц. Она называется «Российские евреи между красными и белыми 1917-1920». А другая называется «Деньги русской эмиграции. Колчаковское золото 1918-1957». В одной 550, в другой 500 страниц. Я считаю, что я свой исторический долг выполнил на этом. И сейчас пишу на другие темы, прежде всего связанные с историей Второй мировой войны. Второй мировой войны и некоторыми другими сюжетами. Ох, вот открестился было, да, но не получается. Я же совсем забыл, что я один из редакторов этого двухтомника «Россия в международной дипломасе», да, «Дипломатия эпохи Великой войны и революции», 1422 год, и я должен написать вступительную статью аналитическую к своему разделу к осени. Боже мой, вы мне об этом напомнили.
1: Придется прощаться, чтобы вы в очередной раз не откладывали это дело. Пишите, пишите, пишите. Не покладайте стараний. Спасибо большое за беседу.
0: Спасибо.
2: На волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутация» вы слушали передачу 17-й, приуроченную к столетию русской революции. Моим собеседником был московский историк Олег Будницкий. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
1: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
2: Мне все нравится, у меня все есть.
3: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
4: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
5: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
6: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: «Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
8: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
9: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
8: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
10: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
9: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
11: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
12: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
8: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
13: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
9: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
14: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
8: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
15: суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
9: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
16: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
8: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
9: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
8: «Человек имеет право».
7: Говорит «Радио Свобода».
17: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
7: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
17: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
18: Останьте мужчины 35-45 лет.
19: Дмитрий Донской на СВО. Владимиру Путину представили мощи великого князя Московского. РПЦ хочет отвести их на фронт.
20: А вот в будущее вы смотрите скорее с оптимизмом?
21: Ни в коем разе.
19: Россияне готовятся к худшему, но мечтают о мире и достатке. Что говорят социологические исследования?
22: Я бы назвал тенденции последнего времени одним коротким словом — паника.
19: Симптомы скрытой мобилизации. Правозащитники говорят о принуждении к контракту в 6 регионах России.
23: А вы бы поехали на шашлыки с Владимиром Путиным? А вот более 2/3 россиян от этого воздержались бы. Это данные опроса проекта Russian Field. А вы смотрите программу «Лицом к событию» на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Здравствуйте. Дело вот в чем. Рейтинги одобрения Путина в той или иной формулировке вопроса корреспондентам колеблются в районе 70%. Это данные официальных государственных ВЦИОМ, ФОМ и прочих исследовательских компаний. Но стоит переформулировать вопрос, к примеру, а кого из политиков вы бы позвали с собой на шашлыки? И симпатия явно сокращается. Или, скажем, спросить, а растет ли уровень тревожности не у вас лично, а у ваших близких? Впрочем, 2/3 россиян, по данным ВЦИОМ, и без того считают, что самые тяжелые времена для страны еще впереди. К данным социологов мы еще вернемся, а поводов для тревог хватает. Из наисвежайших сообщений правозащитников о задержаниях и принуждениях к контракту с Минобороны. Теперь не только в Пензенской области, сообщает проект «Идите лесом». Особо тревожные, возможно, уже сейчас стоят или подъезжают к погранпереходу в Грузию. По крайней мере, российская погранслужба сообщила о всплеске активности в Верхнем Ларсе, который в новейшей истории России ассоциируется в основном с так называемой частичной мобилизацией. Подробнее в нашем сюжете.
24: В России новые случаи принуждения мужчин контрактом с Минобороны. Проект «Идите лесом» сообщил, что за 9 дней к ним обратились 14 человек из 6 регионов. В Новороссийске сестра задержанного рассказала, что ее брата доставили в отдел полиции, избили и подбросили наркотики. Вместо уголовного дела ему предложили контракт. Он его подписал, сообщают правозащитники. В Омске мужчину забрали прямо с работы, удерживали и подписали контракт за него, говорят его родственники. Затем его вывезли из города в неизвестном направлении. География принуждения расширилась от малых городов до миллионников и превратилась в общепринятую практику, рассказывает представитель движения «Идите лесом» Иван Чувеляев. Противоречивая информация на фоне слухов о мобилизации приводит к панике.
22: в телевизоре им Соловьев орет, что никогда не будет никакой мобилизации, а когда они выходят помойку выносить, у них на лестнице висит плакат «Подпиши контракт сейчас, не дожидайся мобилизации». И из-за этого у них в голове, естественно, обезьянки бьют в тарелочки, и они пытаются понять, а что делать в связи с этим? Мне-то как действовать? В состоянии, когда мне со всех сторон говорят какие-то взаимоисключающие вещи. И с другой стороны, происходит облава. Они происходят с начала июня. Людей хватают. Полиция заставляет людей подписывать контракты.
1: Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
2: Не надо платить.
1: Вас заставили, скажите, вас заставили, вас били. Добровольно или нет?
2: Просто молитесь Богу, не надо платить.
3: Все.
24: Два месяца назад самые громкие случаи облав происходили в Пензенской области. Мужчин задерживали на улицах, в общественном транспорте и возле домов, используя в том числе машины местных администраций и службы судебных приставов, после чего отвозили на сборные пункты. Жители поселка Башмакова в Пензенской области объединились в дружины, чтобы отбивать мужчин у вербовщиков.
4: Мы все стоим, пробка громадная. До грузинской границы нам осталось 400 метров.
24: Тем временем, вечером 18 августа, Федеральная таможенная служба выпустила заявление о рекордном пассажиропотоке на границе с Грузией. 20 тысяч человек за день пересекли погранпереход на Верхнем Ларсе. Текущие показатели значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет, говорится в сообщении. Из него не ясно, сколько именно человек прошли границу с Грузией, а сколько вернулись в Россию. По данным МВД Грузии, из России в тот день приехали около 8 тысяч человек. Утром 20 августа аномальных очередей на границе не фиксируют. Причин возникновения очередей может быть несколько. 13 августа погранпереход вообще закрывали из-за непогоды, поэтому могла скопиться очередь. Кто-то едет в отпуск, кто-то стремится переждать в другой стране слухи о новой мобилизации, а кто-то запасается топливом. Пользователи чата Верхний Ларс активно делятся информацией о ситуации с бензином на ближайших границах заправках. Некоторые берут с собой канистры.
21: Сколько можно вывозить бензина из Грузии? Две двадцатки вывезу.
25: Мы выезжали 17 числа. На М4 заправки Роснефти пустые все. Лукойла 50 на 50. Газпром нефти или Газпрома большинство есть. Но везде, где есть по норм ценам, очереди.
24: При этом последствия второй волны топливного кризиса ощущаются и в Москве. Количество работающих АЗС в столице сокращается. Москвичи стоят в очередях, доходят до драк.
26: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин.
24: Россияне стали более чем в полтора раза чаще интересоваться иммиграцией с приближением осени. Это данные проекта «Релокац». Его главный редактор Александра Назарова рассказала телеграм-каналу «Осторожно новости», что всплеск начался в июле. Раньше приходило около 70 обращений в день, сейчас примерно 120. Некоторые наводят справки для мужа, сына или партнера. Чаще всего в проект обращаются россияне до 40 лет.
23: На том самом погранпереходе близ Верхнего Ларса побывали журналисты грузинской службы «Радио Свобода», и наш корреспондент сообщил, что больших очередей на грузинском КПП сегодня не было. Водители ему рассказали, что относительно быстро пересекали границу, но грузинские полицейские также заявили, что пассажиропоток в целом сравним с аналогичным периодом прошлых лет, и нет как такового значительного роста. А с нами в прямом эфире социолог Игорь Яковенко. Игорь, здравствуйте.
27: Здравствуйте.
23: Вот наш с вами сегодняшний разговор, я бы хотел начать все-таки с топливного кризиса и его последствий. Очевидны некоторые реакции со стороны жителей России, которые стоят в очередях, иногда даже уезжают за границу, по всей видимости, но мы можем такое предположить. Вот о битве телевизора и холодильника мы уже слышали. А каковы, на ваш взгляд, шансы телевизора в битве с бензоколонкой?
27: Я думаю, что нулевые. То есть мы уже сейчас видим нарастание настроений тревожности, настроений уныние, и в принципе сейчас путинское большинство, которое фиксируется в провластных телеграм-каналах, в основном говорит о том, что войну надо заканчивать, что война бессмысленна, что война проигрывается. Ну, наиболее яркое выступление экономиста Андрея Клепача, который просто откровенно сказал, что война это проигрывается России, это очень характерно, причем это абсолютно, так сказать, включенный в истеблишмент человек. Поэтому в целом настроения такие. Украина просто методично выносит российскую экономику. Просто методично, так сказать, по пунктам. Значит, логистику Вальберис Это очень серьезный удар. Это миллиарды долларов потери из налогового вычета и так далее. Это нефтепереработка. То есть, на самом деле, Украина действует очень методично. Она работает вот таким квадратно-гнездовым способом, вынося российскую экономику. Это, конечно, сказывается, безусловно, сказывается. Особенно это опасно с учетом того, что Владимир Путин находится в параллельной реальности. Его недавнее выступление о том, что, где он говорил о том, что ничего страшного, ну да, наносит удары, но это никакая не проблема для России. Но это обычная история, когда он находится совершенно в каком-то, знаете, как в фильме «Кинзаза» говорили о том, что правительство на другой планете живет. Вот он живет на другой виртуальной планете. Так что, безусловно, это сказывается, сказывается сильно. Россияне это чувствуют. И нехватка, вторая волна нехватки бензина, не последняя, безусловно, которая будет на самом деле нарастать. То есть все это с учетом вот этих вот панических настроений в связи с грядущей мобилизацией создает ощущение тревоги, беспокойства, которые фиксируются даже провластными социологами. Так что, безусловно, эти удары достигают своей цели. А вот с учетом того, что, видимо, все-таки осенью у Украины появится баллистика, то перспективы здесь достаточно нерадужные.
23: Ну и тем любопытнее, что на фоне этих настроений не в первый раз в этом году вообще-то уже появляются сообщения о повышенном интересе россиян к отъезду. Ну вот в очереди в Верхнем Ларсе у нас пока не подтвердились, но тем не менее, как минимум, есть онлайн всплеск любопытства по этому поводу. Видите ли вы сейчас симптомы явного намерения уехать из опасений, в том числе событий, которые, возможно, могут произойти после выборов?
27: Вы знаете, я здесь очень плохой собеседник, и вот почему. Потому что у меня все-таки такая профессиональная деформация, как у социолога, еще недавно практикующего, мне нужны цифры. Я этих цифр пока не вижу. Я думаю, что как только вот эти вот тревожные ожидания по поводу грядущей мобилизации, они, в общем, начнут сбываться, видимо, это все-таки, ну, по крайней мере, здесь уже можно предполагать, что это все события конкретно, не слухи, а события, они будут происходить после вот этого электорального мероприятия, которое намечено с 18 по 20 сентября, видимо, после этого начнутся уже какие-то действия. Пока это еще, ну, что называется, приближение действий. Как только начнутся какие-то действия, я думаю, что на Верхнем Ларсе будет очень-очень горячо. И не только. И на границе с Казахстаном, и на границе с другими странами, куда свободно могут выезжать люди с российским паспортом. Я думаю, что ситуация будет намного более горячая, чем в осенью 2022 года, когда примерно миллион россиян уехали за границу, прячась от мобилизации. Ну и по примерным прикидкам порядка 5-6 миллионов прятались внутри России. Я думаю, что это будет примерно так. Но это начнется в тот момент, когда российские власти начнут какие-то, ну, если начнут, какие-то серьезные действия по принудительному. Ну, потому что, на самом деле, проблема с мобилизацией такова, что она идет, она не кончалась. Указ Путина о мобилизации, он не отменен, поэтому ползучая мобилизация идет. Весь вопрос заключается в том, насколько решительно. Ну, я очень сомневаюсь, что Путин выйдет в телевизор и начнет говорить что-нибудь там типа «братья и сестры, отечество опасности, поэтому вот мы так делаем». Нет, этого, скорее всего, не будет. Это будет ползучая мобилизация, собственно говоря, принуждение к подписанию контракта. Вопрос в том, насколько это будет за те же деньги, что сейчас, там, за условные там, 4 миллиона. Ну, тогда да. Ну, и в то же время это насильственное действие, которое, скорее всего, вызовет гораздо больший эффект, чем осенью 2022 года, потому что тогда еще все-таки не знали, что это такое. Ну, пока еще не... А сейчас уже абсолютное большинство людей понимают, что это билет в один конец. Поэтому я думаю, что реакция со стороны граждан будет более острая и более энергичная.
23: Ну, некоторые, правда, мнения звучали о том, что не будет так называемой официальной мобилизации, и тем более, что вы правильно подметили, что указ Владимира Путина все еще действует, на него даже ссылался Верховный суд в своих некоторых решениях, мол, мобилизацию никто не отменял, ее просто, причем де-факто, приостановили, де-юре совершенно нет. Ну вот, звучали, правда, некоторые комментарии от тех, кто пытается понять, как это будет выглядеть, если будет вообще в принципе, что как раз-таки будет такой скрытый, в скрытой форме, и в том числе, проблема-то в том, что прямо сейчас мы это уже наблюдаем. Вот эти вот довольно-таки тревожные сообщения правозащитников о том, что расширяется география этой практики по принуждению контрактам тем или иным способом руками и правоохранительных органов, и каких-то, по всей видимости, активистов тоже в том числе. Но ведь при этом, как правило, предвыборный период в жизни россиян, он один из самых удачных. Вот, дабы не раздражать электорат, как-то немножечко сокращаются обычно негативные активности властей, и теперь мы видим такие сообщения. Вот с чем вы это связываете? Почему? Что это, фальшстарт?
27: Ну, я не думаю, что здесь есть какая-то загадка. Действительно, вот в этот период накануне электорального мероприятия, я думаю, что я все-таки не стал бы называть это выборами из уважения к демократическим процедурам. Но понятно, что есть желание, чтобы это прошло ритуально, тихо, благочинно, по-старому. И, собственно говоря, для этого есть все основания. Потому что, ну, на самом деле, сейчас в списке не осталось ничего лишнего с изъятием яблока. Фактически придут только бюджетники, пенсионеры, ну и те, кто являются сторонниками, горячими сторонниками нынешней власти. Поэтому все будет чинно, благородно, но, тем не менее, стараются не раздражать лишний раз население. Поэтому я думаю, что каких-то вот мероприятий по массовому отлову граждан и отправки их на фронт не будет. Поэтому, ну, скорее всего, так. Ну, это обычная практика, здесь нет ничего удивительного. А потом начнется, будет такое сплошное сафари, охота за людьми. Потому что, на самом деле, проблема-то очень простая. Сегодня на фронте погибает каждый день порядка 1500 российских военнослужащих, и здесь надо чего-то дополнять, и сегодняшние темпы мобилизации, вернее, не мобилизации, виноват, контракта, они явно отстают, то есть образуется дыра, которую надо чем-то восполнять, тем более, что Путин все-таки очень хочет каким-то образом, ну, в какой-то обозримый период решить проблему Донбасса. Вот, это не получится, очевидно, что никаких шансов захватить Донбасс полностью в течение обозримого времени у Путина нет, но тем не менее, как мы только что с вами договорились, он находится в параллельной реальности, ему сообщают о постоянном наступлении российских войск, и он заставил себя верить в это, и поэтому он будет бросать все новое и новое там, пушечное мясо, которое надо где-то брать. Ну а где брать? Естественно, вот я не думаю, что будет сделан какой-то резкий поворот, и, скажем, Москва и Питер будут объектами массовой охоты за пушечным мясом. Ну, скорее всего, опять-таки, жертвой станут депрессивные регионы, откуда, в общем, сельская местность, небольшие города. Ну, по крайней мере, моя гипотеза, что Москва и Питер не будут такими объектами массовой охоты на пушечное мясо. Ну, посмотрим. Вполне возможно, что... И, хотя тут многое будет зависеть именно от того, как будет выглядеть осень. Скорее всего, осенью будут обещанные массированные... Ну, если Украина сможет к этому времени наладить производство своей баллистики, то по Москве будут массированные удары. Это существенно изменит настроение не только в столице, но и в целом в России.
23: Ну и к слову о ритуальности и параллельной реальности Владимира Путина. Не могу сегодня не обсудить с вами вот этот эпизод с мощами для Путина персонально. В саркофаге Дмитрия Донского обнаружены мощи Дмитрия Донского. По сути, вот так вот эта новость. Как бы вот так вот ее можно было бы пересказать. И Путин уже, во-первых, их посетил, вообще сходил в целом в собор, заодно поставил там свечку и одобрил идею отправки мощей в зону так называемой спецоперации.
18: Останки мужчины 35-45 лет. Мощного телосложения, рост 175-177, как рассчитали антропологи.
23: Вообще вспоминаются так называемые крестные облеты с иконой на вертолете для уничтожения коронавируса во времена пандемии. Там несколько регионов этому отдали как бы уделили внимание. Игорь, как вы думаете, сама по себе вот эта вот потребность в высочайшем знамени с истинным чудом, да еще и в Архангельском соборе Кремля, не абы где, что это в целом говорит и о нынешнем положении российских властей, и ну и о в некотором смысле уровне тревоги? Ни с того ни с сего появляется символ воинской славы, точнее его мощи, и некоторые комментаторы правовластные уже говорят, это же знамение победы грядущей.
27: Ну, вы знаете, единственное, что я могу сказать, я как человек гуманистических взглядов и зоозащитник, я очень рад за верблюдов, потому что в прошлый раз, когда там с Шойгу они корешились, то были жертвоприношения, приносили в жертву верблюдов ради каких-то там политических и экономических побед. Сейчас, вот видите, обошлось мощами. Все это свидетельство того, что повышается роль вот той самой тоталитарной сатанинской секты, которая имеет название РПЦ. Это, в принципе, действительно повышение ее роли. Так обычно бывает, когда тоталитарный режим сталкивается с трудностями на фронте. Если, ну, вы наверняка знаете и помните хорошо ситуацию, которая была во время Второй мировой войны, когда Сталин обратился и реанимировал патриаршество в России. То есть фактически вот эта тоталитарная сатанинская секта под названием РПЦ, она была рождена Иосифом Виссарионовичем Сталином и Комитетом государственной безопасности. Все мы помним, как это все было, и вот это родимое пятно до сих пор остается. Так что я думаю, что роль РПЦ возрастает в сложной ситуации, потому что, ну, надеяться не на что. Рациональный анализ не дает хороших результатов, поэтому остается надеяться на чудо. Ну, а РПЦ всегда готова это чудо предъявить. Правда, ответственность за, так сказать, эти чудеса будут нести совсем другие люди.
23: На всякий случай проговорю, что вот об этом ритуальном сжигании верблюдов говорила экс-депутатка Государственной Думы Мария Максакова. Я к тому, что подтвердить или опровергнуть это не можем, но сама по себе, конечно, новость была любопытная. Ну и в этом смысле тогда, наверное, даже хорошо, что Путин Шойгу больше не ладит. Заговорили мы уже о тревоге, и давайте узнаем, что тревожит россиян, какой себе представляется российская мечта, по аналогии с американской мечтой, образца лета 2026, и почему рейтинг Путина сильно преувеличен. Вот все это расскажем в нашем сюжете.
20: А вот в будущее вы смотрите скорее с оптимизмом?
0: Ни в коем разе. Ни в коем разе. Хотя, как человек себя настроит, так и будет, но как-то оптимизма не очень.
3: На фоне полномасштабной войны России против Украины больше половины россиян находится в пессимистическом настроении. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 66% граждан страны, опрошенных в июле, считают, что самые, цитата, трудные времена для страны еще впереди. Причины – экономический кризис из-за атак ВСУ и угроза возможной мобилизации уже осенью этого года. Если в США американской мечтой называют успех и богатство в жизни вне зависимости от происхождения, то в России 21% населения мечтает о мирном небе и безопасности. Это уже данные проекта Russian Field. Например, топливный кризис россияне комментируют так.
5: Ну а как вы считаете, что тут поменяется? Тут нет таких вариантов, чтобы сейчас завтра я пересяду там на электромобиль и спокойно буду ездить. Нет, конечно, будем. Это вы же знаете, даже советский русский человек, он привыкает ко всему. Поэтому терпим, ждем.
6: Кто-то на этом наживается.
3: Делят первую строчку российской мечты с тем же 21% материальный достаток и доступные цены. Далее идут личное счастье, дети, путешествия. Ниже – смена власти, права и свободы. Несмотря на ухудшение уровня жизни в стране, числа, которые приводят в ЦИОМ, нельзя считать близкими к реальности, так как социальные опросы проходят под контролем российских властей. По данным Левада-центра, пессимизм россиян якобы не связан с войной, так как 66% россиян до сих пор поддерживают действия российской армии. А рейтинги Путина по версии ВЦИОМ колеблются в районе 69-70%. Социолог Александр Шульга в своей колонке для Moscow Times пишет.
10: Цифры скорее свидетельствуют не о доле доверяющих Путину граждан 18 лет и старше, а о доле тех, кто считает такой ответ более безопасным и социально приемлемым. Эта доля и представляется в качестве рейтинга доверия Путину и используется для обоснования правильности его политики.
3: Из-за угрозы репрессий, считает политический аналитик Андрей Колесников, россияне скрывают настоящее отношение к проблемам в обществе и политике властей.
11: Так проще жить. Иногда людям приходится заставлять себя разделять позицию государства.
27: Я думаю, что таких людей очень много сейчас. Просто вынуждают себя не следить за новостями альтернативными, хотя они доступны. Потому что они все равно пользуются Телеграмом, значит, ты, зараза, можешь зайти на какой-нибудь заблокированный ресурс и прочитать правду.
3: Социолог Александр Шульга считает, что рейтинг российского президента в реальности низок. Официальные опросы, которые публикуют власти, создают лишь видимость поддержки населения.
10: Рейтинги доверия Путина, полученные благодаря закрытым вопросам, хоть и не вызывают удовольствия, но все же регулярно публикуются, поскольку позволяют демонстрировать минимально приемлемый уровень того, что выдают за доверие. Эти показатели также позволяют отвлечь внимание граждан от реального уровня доверия к Путину.
3: Стоит лишь переформулировать вопрос. Так, по данным Russian Field, поехать на шашлыки с Владимиром Путиным хотели бы лишь 27% россиян.
23: Тему продолжим с социологом Игорем Яковенко. Игорь, вот вы сегодня уже упоминали господина Клепача, экономиста ВБРФ, точнее, бывшего ведущего экономиста ВБРФ. Мне хотелось бы еще один момент из его вот, скандально-трагического, скажем так, наверное, выступления отметить. И отвечая на один из вопросов своих коллег, вот на том самом заполученном Никитском клубе, он сказал, что там, мол, вот наверху, вот эти вот макроэкономические колебания на процент-другой не особо вообще будоражит сознание власть имеющих, в отличие именно от соцопросов с рейтингами и по поводу Владимира Путина, в частности и лично, и по поводу «Единой России». Но, в отличие от соцопросов, вот эти вот периодически проваливающиеся рейтинги не у Путина, а у «Единой России», они все-таки, наверное, могут вызывать некоторые претензии на то, что, они реально существуют. Там сейчас, получается, по электоральному рейтингу в целом меньше, чем конституционное большинство, которое явно требуется «Единой России». Но не смущает ли явная раздутость рейтингов Путина, тех, кто получает вот эту информацию, если они так в ней на самом деле заинтересованы?
27: Я думаю, что само существование опросной социологии в тоталитарном фашистской диктатуре – это нонсенс. Ну, давайте мысленный эксперимент, чтобы понять, что это такое. Мысленный эксперимент. Вот как вы себе представляете опрос на улицах Москвы, там, скажем, в 1938 году, доверяете ли вы товарищу Сталину? Ну, просто вот маленькая пауза и задумайтесь. Как вы думаете, как будет выглядеть этот опрос?
23: Игорь, простите, но я уточню, мой вопрос не об этом. Отлично понятно, да, прекрасно. Я с этого сегодняшнего еще выпуск начал на самом деле, что в зависимости от конкретики вопроса меняется немножечко результат. И это в том числе, разумеется, связано с тем, что прямо сейчас вот с опросами в России и с их объективностью довольно-таки большие проблемы. Но есть определенные числа. И, например, в частности, по «Единой России» есть явный провал их электорального рейтинга, и это совершенно точно докладывается наверх. Это вот и Клепач подтвердил на этой неделе. Об этом же говорят другие сайды разных совершенно западных медиа. Но неужели вот эта вот раздутость конкретно рейтинга Путина не смущает его лично, его коллег, так сказать, по Кремлю? И как это может повлиять на их текущее поведение?
27: Никак это не может повлиять и абсолютно не смущает. Это для них это все делается. Вот сейчас вот мы показали, как Путину на ножку подали специально обученные люди мячик. Он его отбил. А в этом сюжете есть потрясающая, страшная сцена. Вот то, что вы сейчас показываете. Вот смущает Путина вот это издевательство над детьми? Я думаю, что нет. Я думаю, что Путин купается в этом во всем. Он купается в этих рейтингах. Он купается в этих детях, которых согнали и превратили в зомби. Вот таких конвибинок. Поэтому это Путина устраивает все. Путина устраивает нарисованный на стене макет подводной лодки, когда он принимает парад. Его все это устраивает. Так что это то, что он создал, он наслаждается этим. А все, что этому противоречит, он пытается убрать, изъять из своей картины мира. Если бы он находился в адекватной картине мира, он никогда бы не начал эту чудовищную войну, которая на самом деле не отражает... Это самая бессмысленная война в истории человечества, у которой нет никакого смысла, в том числе лично для Путина. Поэтому, да, его устраивают эти рейтинги, они для него рисуются, так что здесь все в порядке.
23: Ну, вот если довериться данным Russian Field и допустить, что россияне мечтают прежде всего о мире и достатке, а Путин их ровно этого и лишает прямо сейчас, то как долго, на ваш взгляд, можно навязывать россиянам обратное?
27: Сколько угодно, до тех пор, пока Россия не потерпит военного поражения. Никакого потенциала. Что значит «как долго»? А какой у россиян выбор? Идти на Кремль с вилками и с пилочками для ногтей? Поэтому, да, это будет копиться раздражение.

0: Электронное голосование – это та волшебная палочка, которая ноль можно превратить в 100%.
1: Игорь, благодарю вас за этот разговор. Социолог Игорь Яковенко был сегодня с нами в прямом эфире. Обсуждали мы мечты и глубину терпения. Я, наверное, так вот это сформулирую. Россиян прямо вот в нынешнем периоде времени, летом 2026 года, за месяц, получается, до парламентских де юре выборов, выборов в Государственную Думу. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитирую «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это беспрецедентный приговор Льву Шлосбергу и концерт рэпера Канье Уэста в России. В понедельник, 17 августа, Псковский городской суд приговорил заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга к 11 годам и 1 месяцу колонии. Шлосберга признали виновным в повторной так называемой дискредитации армии и так называемых фейках российской армии. Прокуратура просила для политика 12 лет и 1 месяц колонии, с учетом предыдущего приговора. В ноябре 2025 года Шлосберга приговорили к обязательным работам по делу о неисполнении обязанностей иностранного агента. Суд отказался заслушивать показания Шлосберга, при этом политику дали выступить с последним словом, но и эту речь судья Виктория Малямова пыталась прервать. Приговор вызвал бурную реакцию в соцсетях, тем более, что в тот же день Верховный суд отказался удовлетворить апелляцию «Яблока» и окончательно снял партию с предстоящих выборов в Госдуму. На фоне этих решений многие критики Шлосберга на время забыли о разногласиях с ним. Ранее политика обвиняли в недостаточно четкой поддержке Украины и в попытках уравнять ответственность России и Украины, в частности, из-за его призывов к немедленному миру. Некоторые пользователи соцсетей теперь предполагают, что неожиданно быстрое завершение дела Шлосберга и суровый приговор могут быть связаны с подготовкой нового обмена заключенными между Россией и Западом.
1: Вам приговор понятен?
2: Я ответил на ваш вопрос.
1: Порядок обжалования. Вам понятен?
0: Зоя Светова пишет о том, как сегодня в России появляются герои.
3: Никто в России еще не смог обмануть время. В отличие от добра, у зла нет доступа к бессмертию. Лев Шлосберг признан в России иностранным агентом. 17 августа 2026 года осужден на 11 лет и 1 месяц колонии. Как удивительным, неподвластным науке образом в России появляются новые герои и авторитеты.
0: Даша Кретова считает, что шанс и надежду можно сохранить.
4: Бедный Шлосберг – это как публичная экзекуция. Меня тошнит от бессилия и унижения. Беззаконие, полная беззащитность, такая паника. Страха больше, чем злости, страха и фрустрации. Примерно как в начале войны, похожее чувство. Эмоции переполняют ураган. Дежавю, война, Навальный. И хотя сейчас каждый день происходят убийства, издевательства и вандализм, для моего сознания и, видимо, бессознания это самый кошмарный и распознанный ужас. Липкий ужас. Что страшного в липкости, что ты как муха в ловушке. Не вырваться, удержание, не свобода. От мухобойки есть как будто шанс увернуться. Там уж как повезет.

0: Шанс – это надежда, и это то единственное, что необходимо сохранить. Так Достоевский объяснял про разницу между разбойником в лесу и палачом на эшафоте. Шлосберг влип. Сил ему и здоровья. И ангелов. Скорее бы все это закончилось.
1: Наталья Холмогорова о позиции Льва Шлосберга.
2: Приговор Льву Шлосбергу даже на общем фоне очень печален. Все эти годы Шлосберг отстаивал последовательно пацифистскую гуманистическую позицию. Действительно пацифистскую гуманистическую, в прямом смысле, а не то, куда в последнее время съехали и во что превратились эти термины. Неплохо убивать только украинцев, а русских убивать отлично. А война в любом случае бедствие. Гибель мирных людей по обе стороны фронта – трагедия. Отказался уезжать. Не стал проклинать Россию и русских, чего от него ждали, из-за отсутствия чего многие релоканты его чехвостили и хвосты в гриву. Его позиция была, возможно, упрощенной, идеалистической, неосуществимой в реальности. Позиции не столько политика, сколько моралиста или проповедника, но честной и последовательной.
1: Александра Громожапова напоминает, что Шлосберг публично доказывал еще в 2014 году.
0: «Я уже не знаю, как реагировать на эти людоедские сроки. У меня закончились слова. Но знаю одно. Лев Маркович – честный, последовательный и храбрый человек. В кулуарах об оппозиционных фигурах можно услышать разное, в том числе о финансовой нечистоплотности. О Шлосберге, который продолжительное время был депутатом, я никогда ничего подобного не слышала. Напротив, все указывали на его чрезмерную честность. Когда вы начинаете рассуждать о том, что он как-то не так выступал против войны, не забывайте, что Шлосберг был первым деятелем, который публично доказал, что Россия в 2014 году вторглась в Украину, использовав псковских десантников и выдавая их за донбасских ополченцев. А сейчас он за решеткой за свои пацифистские взгляды. В любом случае, лев останется львом, а шакалов никакие мантии не сделают львами. Только поддержка и безмерное уважение Шлосбергу».
1: Алексей Буров об угрызениях совести судьи.
3: Лев Маркович Шлосберг получил срок от Путина и посочувствовал той судье, которая это озвучила. Ей теперь с этим жить. Сочувствие подразумевает, что у ее чести могут быть угрызения совести за ту расправу, где она как бы чего-то судила. Беда, однако, в том, что не только это ее честь, но и очень многие россияне согласились, что государство превыше всего, выше чести, совести, и уж точно выше такой ерунды, как закон. Их мораль – это суверенность не народа, а властителя. Правильно то, что царь скажет сегодня. Так надо ради России, иначе она пропадет, сгинет в бандитизме и сепаратизме. По сути, это логика Гоббса. Тирания оправдана, поскольку ее альтернатива еще хуже – война всех против всех. В Европе и Америке живут иначе, ну и пусть живут, как умеют. А мы, русские, можем жить только под твердой рукой царя, служить ему, его ничем не скованной воле, быть его цепными собаками. Это и значит служить России. Да, дело трудное, столько ненависти на нас обрушивается от дураков и врагов России. Поэтому наша хорошая зарплата и привилегии вполне оправданы.
1: Екатерина Евченко тоже пишет, что позиция Шлосберга тверда уже очень давно.
2: Надеюсь, вся эта почтенная публика, которая с упоением поливала грязью Шлосберга, объясняя все свои поганые слова сочувствием к украинцам, теперь довольна. Больше никто в России не скажет вслух о необходимости немедленного прекращения огня, чтобы остановить эту кровавую молотилку с обеих сторон. 2 года прошло, как он озвучил это вслух. Сколько жизней с тех пор молотилка перемолола? Не надо ничего прекращать, все нормально, да? Лев Маркович имел очень твердую позицию еще с тех пор, когда Аркаша Бабченко добровольцем в Чечне воевал, а потом переобулся много раз, и не только он. Эту позицию Шлосберг последовательно отстаивал долгие годы и остался ей верен. Для других лучше бы уехал, а для него не лучше. Отъезд означал бы гражданскую смерть для него и Жанны. Кто понимает, тому не нужно объяснять. А что до сочувствия к украинцам, то и в этом вопросе Лев Маркович был последователен. Когда осенью 2022 года случился страшный коллапс на всех границах, в Шумилкино и Убылинке тысячи украинских беженцев оказались в чистом поле под дождем, именно Шлосберг рванул туда и помогал людям. Перевозил продукты и теплые одеяла, стучался во все инстанции, чтобы людей побыстрее пропустили. И ни разу ни одним словом не упомянул о том, как вместе со своими соратниками провел несколько суток с беженцами. В то время как ни один из критиков не засветился в реальной помощи людям.
1: Марина Сотникова пишет о жене политика.
0: «Сегодня я думаю о Жанне Шлосберг, о женщине, которая все эти месяцы была рядом, стала общественным защитником своего мужа, ходила в этот страшный своей обыденностью суд. Перед приговором она сказала: «Я справедливости не жду, просто нужно это прожить». А сегодня, когда судья произнесла 11 лет, Жанна заплакала. Наверное, именно в этом заключается одна из самых страшных сторон политических репрессий. Государство выносит приговор одному человеку, а наказывает сразу многих – жен, мужей, детей, родителей, тех, кто будет считать дни, писать письма, ездить на свидания и продолжать жить с огромной пустотой рядом.
1: Виктор Шендерович считает, что этот приговор войдет в учебники истории России.
4: За полсуток этот диалог стал будущим фрагментом учебника истории России. Осужденный Шлосберг, вам понятен приговор? Я вам сочувствую, Ваша честь, вам с этим жить. Тут-то и проходит российский разлом, вот буквально между первой и второй строкой диалога. Это именно то, о чем говорила Ахматова, примеряя великую русскую литературу к воздуху, которым дышала у стен большого дома, где выла старуха, как раненый зверь. Достоевский думал, что если убьешь человека, то станешь Раскольниковым, а мы сейчас знаем, что можно убить 100 человек, а вечером пойти в театр. И вот Лев Маркович Шлосберг скорбит о погубленной душе судьи Малямовой, а никакой души там и нет. Вот в чем штука-то. Ни смертный, ни бессмертный. Некоторое количество условных рефлексов поверх безусловных. А вечером можно и в театр за культуркой. Бездна.
1: Андрей Лошак тоже пишет о судье, которая вынесла такой приговор политику.
5: Страшно, что эта Малямова не какой-то монстр в сферическом вакууме, а обычная тетка. Обычная. Не садистка какая-то. В других условиях была бы наверняка нормальной судьей, законопослушной обывательницей. Но ей довелось работать в условиях басманного правосудия. Ну вот она и работает, глазом не моргнув. Очень страшно понять это про обывателя и про род людской в целом. Не стать законченным мизантропом помогает то, что на 100 Малямовых, ну окей, на 1000, может даже на 1 000 000, но все равно найдется один Шлосберг.
1: Наталья Синдеева выступила в поддержку Льва Шлосберга.
2: Сегодня Льва Шлосберга приговорили к 11 годам и 1 месяцу колонии. 11, сука, лет. Эта живодерская система продолжает уничтожать все живое, свободное, смелое. Людей, которые не молчат, которые сохраняют достоинство и способность называть вещи своими именами. Последнее слово Льва Шлосберга – еще одна речь в российском суде, которая останется в истории. И сегодня я узнала из новостей, что на меня завели уголовное дело за руководство дождем. И я не хочу делать вид, что это очередная фигня, или шутить, что это признание моих заслуг. Нет, это неприятно, это абсурдно, это несправедливо, и к этому нельзя относиться как к норме. Но есть огромная разница. Я сейчас в безопасном месте. Мое уголовное дело существует, но оно не отнимает у меня свободу. А Лев Шлосберг отправится в колонию на 11 лет. Дорогой Лев, сил вам, огромных сил. Пусть рядом будут люди, их любовь, письма и поддержка.
1: Александр Невзоров пишет о слепой вере политика в Россию.
3: Лев Шлосберг – прекрасный человек, влюбленный в ту придуманную Россию, которая никогда не существовала и никогда не будет существовать. 100% романтик. По сути, это и есть его единственная вина. Он так и не смог смириться с тем, что РФ – это страна, где правила жизни устанавливает свирепое, торжествующее и безнаказанное дерьмо. Шлосберг, будучи интеллигентом и патриотом, вероятно, до последней минуты верил, что у судей прорежется некая совесть, и абсурдность обвинений станет им очевидна. Однако сегодня он приговорен к 11 годам колонии.
1: Антон Долин пишет, что слова сейчас находить действительно сложно.
4: Лев в моих глазах – героическая фигура, Аттикус Финч, присяжный номер 8 из 12 разгневанных мужчин. Любые разговоры о неправильности слов, сказанных им за последние несколько лет, считаю пустыми и низкими. Не нравится протест, вполне одинокий, несмотря ни на какое яблоко, Шлосберга. Практикуйте свой, более эффективный и корректный. С каждым разом все сложнее находить слова даже для самых вопиющих случаев вроде этого. Во-первых, чем крепче выражение, чем громче кричишь – тем меньше чувствительность и собственная, и окружающих. Повышать голос бессмысленно. Во-вторых, невозможно делать вид, что это, например, срок Шлосбергу, дно, дальше падать некуда. Дно было достигнуто 24 февраля 2022 года. Абсолютный низ, ниже не бывает. Все последующее логично, закономерно и неизбежно. Нечего сказать, но молчать еще гаже, молчать невыносимо.
1: Иван Бабицкий надеется, что политика, возможно, обменяют.
5: Лев Шлосберг – герой и прекрасный человек, и никакие идейные разногласия в этом ничего изменить не могут. Горжусь знакомством с ним и надеюсь на скорый обмен, а кто в такой момент критикует и злорадствует, тем гордиться нечем, хотя и стыдно им не бывает.
1: Политик Юлия Галямина пишет о том, что делает нас сегодня людьми.
0: Но вот я уверена, что Лев Маркович и вправду судье сочувствует, как сочувствует человек, познавший высшее счастье, тому, кто никогда не сможет его познать. В чем состоит это счастье? Понимать смысл своей жизни, жить в согласии с совестью, быть окруженным истинной любовью и солидарностью, заботиться о других и общем благе, реализовывать свое предназначение, уметь прощать. Предполагаю, что Лев Шлосберг сожалеет о душе Виктории Малямовой, но и одновременно и оставляет ей шанс. Шанс измениться, а себе – возможность ее простить. Именно этот шанс для каждого – признать свой грех и измениться, и делает нас людьми. И именно эта способность простить, сохранить мир в душе, не участвуя в войне своей агрессией и ненавистью. Лев Маркович, уходя из зала суда, этот душевный покой излучал. Он зарядил и множество людей, находящихся там, и меня в том числе. Тюрьма не лучшее место для невиновного человека, но иногда тюрьмой для человека становится его собственная душа. И такая тюрьма намного страшнее узилища из кирпича и бетона.
1: Журналист Роман Доброохотов считает, что сидеть 11 лет Шлосбергу не придется.
3: К счастью, никакие 11 лет Шлосбергу сидеть не придется, потому что ядовитая жаба столько на трубе не продержится. Но это грустная новость, и это очередной сигнал тем, кто хотел пройти по серединному пути. Этого пути уже нет и не будет. Это другой режим, и бороться с ним надо другими методами.
1: На это ему парирует Аркадий Бабченко.
4: Ровно те же самые люди, которые писали, что Навальному не придется сидеть, потому что жаба на трубе помрет раньше, теперь ровно теми же словами пишут ровно то же самое про Шлосберга. Ровно те же, ровно теми же, ровно то же. Великого ума гении. У Путина в распоряжении вся передовая китайская медицина, все деньги мира, все силовики и процентов так 50 поддержки населения. Все еще, да. Но переживет его голодный, избитый, психически раздавленный Шлосберг в обледеневшем карцере Верхнего Запедрищенска Читинской области на хлебе, воде, туберкулезе и новичке. Ага. Смотри, не перепутай. Хотя-таки да, Навальный в принципе и не отсидел. Тут не поспоришь. Можем повторить.
1: Журналистка Лиза Маетная о пути политика.
2: У Шлосберга был выбор без выбора. Ему много раз давали возможность уехать, но что бы его ждало на чужбине? В лучшем случае политубежище в приличной европейской стране, но какое-то время ему бы подкидывали проекты и деньжат. Но это не точно. Стал бы очередной говорящей головой в Ютьюбе. Сколько их уже там? Жанна, жена Шлосберга, вряд ли смогла бы работать врачом, как сейчас. Опять же, в лучшем случае, через несколько лет. Отцу 97. Как его куда-то везти? Как его бросить? Иммиграция в его случае – предательство всей его жизни, всех жизненных идеалов, как бы высокопарно это ни звучало. И Шлосберг миллион раз говорил о том, что никуда не уедет. Но что бы он ни говорил по какому-либо поводу, как бы он ни молчал, все равно это было не так. Ни этому, так тому что-то не нравилось. И как ни соблюдая уже наложенные государством ограничения, все равно, если надо, посадят. И дадут огромный срок. И прокурорша это с салатом, и прерывающая его последнее слово судья, которая оставила Шлосберга без участия в прениях. Базовое право – всегда отмена приговора. Обычные звенья этой грёбаной цепи. Не эти, так их товарки все равно подмахнут и озвучат, что скажут. И можно, конечно, надеяться на обмен, но тот единственный состоявшийся был затеян ради Навального, которого не успели вытащить. Твари от власти отравили его в тюрьме. И все же невозможно не восхищаться мужеством и чувством собственного достоинства, с каким Лев Маркович шел по этому пути. Как держался весь этот цирк, называемый почему-то российским судом. Пошел как агнец на заклание. Красивый, смелый, благородный человек. Сколько их уже сидит? И сколько их еще будет?
1: Политик Андрей Пивоваров связывает такой срок с давлением на партию «Яблоко».
5: Охренеть! Льву Шлосбергу запросили 12 лет. Даже по нынешним меркам такой срок выглядит дикостью. Шлосберг вполне понятный для Кремля политик. Оппозиционный, но никогда не связанный с какими-то западными структурами и воспринимавшийся скорее как оппонент, а не как враг. Человек, который никогда не совершал никаких насильственных действий и обвиняется по политической статье. И, наверное, единственная мысль, которая хоть как-то объясняет такую жесткую позицию, это давление на Яблоко и лично на Явлинского. Попытка сбить протестную волну и разрушить ту консолидацию вокруг Яблока, которая возникла в последнее время. Наши чекисты умеют изощренно выкручивать руки. И мне бы очень не хотелось сейчас оказаться на месте руководства Яблока. Если вдруг Явлинский или Яблоко будут вынуждены делать какие-то заявления против уехавшей оппозиции или вообще говорить вещи, которые нам не понравятся, Я буду воспринимать это именно как слова заложника. Когда твой человек стоит перед перспективой получить 12 лет, свободы для политических заявлений остается не так много. Поэтому Яблоко сейчас может говорить все, что угодно. Мы не имеем права их осуждать.
1: Профессор Карлового университета Сергей Медведев о российской системе.
3: Банальность зла. 28-летняя прокурорка Анна Горячева, которая запросила 12 лет для Льва Шлосберга. И система состоит именно из них, исполнительных и перспективных мальчиков и девочек, что просто делают свою работу. Ничего личного.
1: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. В Россию едет Kanye West. Американский рэпер не раз становился объектом критики из-за антисемитских, российских и пронацистских высказываний. В частности, музыкант публично прославлял Адольфа Гитлера и нацистский Третий Рейх. Только в этом году его выступление отменили в Польше. Кроме того, Великобритания отказала Уэсту во въезде. Концерты запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге. Цены на билеты доходят до 225 тысяч рублей. По данным организаторов, почти все билеты на оба концерта уже проданы. Мнения среди лояльных власти спикеров разделились. «За» высказались продюсеры Яна Рудковская и Иосиф Пригожин, глава ЦИК Элла Памфилова, зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Дропека. Kanye West предлагал и шаману выступить вместе в России, но получил отказ. Как пишут СМИ, организаторы концертов хотели сделать сюрприз зрителям в Петербурге. Однако в итоге шаман отказался от такого мощного фита. Если выступление состоится, это станет первым концертом крупной западной звезды в России с начала полномасштабного вторжения в Украину. Ожидается и наплыв зрителей из других регионов. Российские СМИ пишут о резком спросе на авиа и ЖД билеты в Санкт-Петербург. Певец и главный плоскоземельщик страны Юрий Лоза не уверен, что Kanye вообще доберется до Питера, да и сомневается в масштабах его популярности в России.
4: Кто из нас знает произведение Kanye Уэста? Никто. Ребят, давайте понты не будем колотить, что мы такие великие, что к нам едут американцы. Никто из нас знать не знает, кто такой Kanye West. Наши зрители его не слышали. Они просто знают, что существует такая большая рэп-шишка. Во-вторых, рэп уже потихонечку, по крайней мере у нас в России, начал сходить на нет. Уже люди понимают, что рэп — это не наша музыка, поэтому ждать, что какой-то рэпер американский сюда приедет, и нашим будет от этого тепло на сердце, я не верю.
1: Борис Кудрявцев пишет, что можно оказаться случайно на другом концерте.
5: Организаторы концерта Kanye West'а оставили за собой право в любой момент заменить исполнителя до начала шоу. При этом возвращать деньги за билет они не обязаны. То есть покупатель может прийти на концерт и увидеть вместо Kanye совершенно другого артиста, утверждают в сети. Пришел на Kanye West'а, попал на концерт шамана.
1: Ерлан Куанышев передает эстафету из Казахстана в Санкт-Петербург.
3: Kanye West даст два концерта в Питере. Конечно, где еще выступать насильнику, антисемиту и поклоннику Гитлера? Интересно, что цены, даже с учетом логистики и вместимости площадки, в несколько раз ниже алматинских. Еще раз удивляюсь коммерческой жилке наших организаторов, не говоря уже о неразборчивости на фоне массовых отмен в Европе и запрета въезда в ряд стран. Или это другое? Передаю Питеру эстафету «Апокалипсис» и «Блэкаута».
1: Оскар Якшимбаев о качестве музыки на постсоветском пространстве.
4: Оказывается, есть такой певец ртом Kanye West. Он любит Гитлера и Путина, гастролировал у нас в Казахстане и поедет в РФ. Вот такая музыка играет на площадках двух стран. Нашей многовекторной и той скрипоносной.
1: Пользователь сети X с ником «Из жалости» пишет, что это все какой-то сюр.
5: Есть теория, что приезд Kanye West'а в Петербург в текущем таймлайне подтверждает, что мы живем в бесконечной серии «Саус Парка», чей сценарий пишет ИИ-модель, которую забыли отключить на сервере. Только пока не могу это доказать.
1: Светлана Каверзина надеется, что рэпер хотя бы оденется прилично.
0: Вот есть такой певец ртом Kanye West. Поклонник Гитлера выпустил свою линейку одежды со свастикой, любит в ней ходить, приезжает скоро на выступление в Санкт-Петербург. И сейчас наперебой наша элита рассказывает, как им этот певец нравится и как они очень хотят на его концерт. И потупив глазки, ой, а его отношение к Гитлеру мы и не знаем. А вот там ИИ нарисовала, что он про офицеры-офицеры поет. Нам понравилось, как ИИ нарисовала. Давайте его к нам в Питер. Я не то что против концерта артиста, они, простите, как женщина низкой социальной ответственности. Что хайп срывает, то исполняют. Много чести на них триггерится, но когда Панфилова начинает превозносить или там депутаты Госдумы, то хочется про трусы крестик им заяснить. Единственное, надеюсь, на концерт он свою футболку со свастикой не наденет.
1: Алексей Царегородцев о визите рэпера в Питер.
5: Это же просто праздник какой-то. На концерты Канье Уэстона, профашистского американского рэпера, которого за эти взгляды критикуют в США, поклонника Адольфа Гитлера, распроданы все билеты, включая VIP по 225 тысяч рублей. Культурная столица путинского рейха, кто не помнит, это блокадный Ленинград, приветствует фашистов в Питере и голосует за них честно заработанным на украинской крови рублем. А Милонов тем временем предложил Канье спеть с Шуфутинским и исполнить песни Михаила Круга. По мнению депутата, знакомство с русским шансоном поможет рэперу стать нормальным человеком.
1: Политик Любовь Соболь пишет о причинах приезда.
2: Факт в том, что если бы сейчас другие западные артисты давали концерты в России, Канье Уэст бы не поехал. Он едет ровно потому, что это вызывает кучу обсуждений и вопросов, прежде всего в его аудитории. Пропаганда сейчас пытается это выдать за признак нормальности режима. Вот, смотрите, большой американский музыкант едет, значит, все отлично, мы не в изоляции. А сигнал-то ровно обратный.
1: А вот пользователь с ником LVS2 в сети X предлагает всем готовиться.
3: Говорят, Канье Уэст со своим ПВО приедет. К тому времени «Фламинго-9» уже созреет. «Будет весело», — говорили они.
1: Блогер с ником «Профессор Преображенский» о двойных стандартах российской власти.
4: Страна, где за бросок снежком в вечный огонь заводят дело о реабилитации нацизма, приглашает выступить человека, который выпускал футболки со свастикой, называл себя нацистом и признавался в любви Гитлеру. И выступать он будет в Петербурге, и представители власти этому рады.
1: Николай Островский отмечает, что еще непонятно, что там за контракт подписал рэпер.
5: Канье Уэст после подписания контракта на концерт в Санкт-Петербурге оказался под Константиновкой.
1: Пользователь Соуп Сити Икс напоминает, кто такой Канье.
3: Напомните, какая страна борется с нацизмом? Не в России ли это садят лохов из провинции за репосты, старые значки и мемы, обвиняя в реабилитации фашизма? А вот американский рэпер Канье Уэст, прославляющий Гитлера, проведет концерты в России, потому что он настоящий американец.
1: Пользователь Виктор С. недоволен приездом рэпера.
4: «Мы за древнерусский ромб на капоте машины людей штрафуем. А тут человек в открытую реабилитировал нацизм. У нас за такое сажают. Не на кол, но в тюрьму. Но ему можно, он же американец, настоящий, диковинка, да еще и муж Кардашьян, хоть и бывший. Как аборигена себя ведем, которые огонь увидели. Позорно видеть такое. Где достоинство?» Так вот, как бы сказал герой фильма Гая Ричи, ты черный му**. И это не расизм, просто ты черный, и ты му**. Но еще больше му**. Те, кто му**. Нациста тащит к нам в Россию.
1: Инна Самарина напоминает о том, куда могут привезти страну чекисты, если уже не привели.
0: Дожили россияне. Когда-то к ним прилетали все певцы-танцоры мира на дискотеку 80-х, а сейчас Уэст, любящий Гитлера. Ну что хотели, то и получили. Чекистская власть положит конец всему. Страна больна дебилизмом.
1: Пользователь с ником «Вы поняли, да» в сети X вспоминает частный визит рэпера в Россию в 2024 году.
4: А это русские, которые никак не могут собраться на хоть сколько-то масштабную акцию протеста. Но почему же их так много? Ущемляют их права, ведут кровопролитную бессмысленную войну от их имени, переписывают конституцию по беспределу. Не угадали. Просто в Россию приехал Канье Уэст, и эта толпа пришла к его отелю, чтобы не словом, но делом доказать, что Россия чужда гниющая западная культура.
1: Пользователь с ником «Сны» Асараева пишет в сети X.
5: Канье Уэст выступит на Красной площади. Телегония распространится через экраны. Каждая женщина в России родит негритенка. Дугин начнет читать рэп. Водка подешевеет, Сталин воскреснет. Наступит новый мировой порядок.
1: Музыкально высказался Сергей Шнуров. Вот как звучит ироничная песня о приезде рэпера.

0: Уэст сойдет с небес. Вот тебе крест, сам Канни Уэст. Давай!
1: Блогер Кирилл Курицын о том, как согласовывали этот визит власти.
2: А что, у него майки прям со свастикой были, да?
3: Да.
2: А свастика все еще западло, да?
3: К сожалению, западло.
2: А он прям себя нацистом называл, да?
3: Называл.
2: Нацистом, да? Не абориста.
3: Не-не-не-не.
2: А прям Адольфа хвалил, да?
3: Хвалил.
2: Может, за картины хвалил?
3: Нет, не за картины.
2: И прям богом себя называл, да?
3: Называл.
2: Кириллу тогда пригласительные не отсылай. А на Донбасс он ездил?
3: Да не ездил, конечно.
2: Давай так. Давай он пару песен споет с Чичериной.
3: Чичерина сказала, не будет, она брезгует.
2: Чичерина брезгует?
3: А, это, у него еще антисемитские высказывания были.
2: Да это-то ладно.
1: А Милонов тем временем предложил Кани спеть Шуфутинским и исполнить песни Михаила Круга. По мнению депутата, знакомство с русским шансоном поможет рэперу стать нормальным человеком.
4: Певец американского андеграунда, приезжая к нам в страну, поет лучшие образцы андеграунда, только уже русского. Возможно, после этого не будет он делать свои непотребства, свои гадкие, станет нормальным человеком.
1: Екатерина Дьяченко об альтернативе западных площадок.
5: Канье Уэст едет в Россию. Запланированы концерты в Петербурге. Вопрос, зачем? В Европе у него в последнее время все сложно. А тут большая арена, публика, организаторы рады. Стоимость билетов от 9 до 160 тысяч рублей. Разбирают быстро. А еще пишут, что Канье во время поездки хотел бы встретиться с Владимиром Путиным. В общем, пока одни артисты Россию объезжают, Канье решил, что ему как раз сюда. Удивительное рядом. Глядишь, вместо «И» «Седую ночь» споет.
1: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. И до встречи в следующем выпуске.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня четверг, 20 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Не менее 15 человек погибли в результате очередного российского ракетного удара по Киеву. Вслед за отменой регистрации федерального списка партии «Яблоко» на выборах в Госдуму, представителей партии снимают с выборов разных уровней. Дональд Трамп пообещал ввести против Ирана тотальную экономическую блокаду. Также сегодня.
3: Да нет, ребят, просто хочется заправляться нормально. И хочется просыпаться без СМС-ки. Объявлена беспилотная ракетная опасность.
2: Во многих регионах России продолжает ощущаться резкая нехватка бензина. Россия нанесла минувшей ночью очередной массированный ракетный удар по Украине. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» было известно о не менее чем 15 погибших и десятках пострадавших. Сообщалось, что жители некоторых поврежденных домов оказались блокированы в квартирах и в подвалах. Тушение пожаров и спасательные работы продолжались весь день. Вот что сегодня утром передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко.
4: Девятиэтажное здание, там повреждены верхние этажи. Были погибшие люди, есть множество раненых. Как рассказывают очевидцы, в ночь на 20 августа была сильная российская атака. И в течение очень короткого периода времени было около 20 взрывов слышно по Киеву. Ракеты прилетали в разные районы Киева. Конкретно здесь известно о двух погибших. И вот что нам рассказали очевидцы, которые спасали как раненых, так и доставали тела погибших.
5: Заблокированы были дверь, вырезали, и вот хлопец выносил. Вот.
6: Прилетело, то и поки горело, то и одного вытянули живого, а двое вон. Одного человека живого мы вытянули, а один цей, 200, и одного на первом нашли.
5: А это мы спали, и резкий хлопок, и темно, и уже мы не могли не понять, что там творится. Это попало на кровать нам.
4: Как сообщили в воздушных силах Украины, с территории России летело множество ракет. Это и ониксы, и цирконы, также баллистика С-400 и другие крылатые ракеты. Известно от представителей киевской власти, мэрии, а также от прокуратуры о том, что в Киеве погибли 12 человек. Также один человек погиб в Киевской области. Известно о 40 пострадавших, в том числе двое полицейских. В Киеве по погибшим объявлен траур. Как сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Главном управлении в Киеве, что попадания были в разных локациях города, и это пострадали и многоэтажные дома, и садики, школы, больницы, а также гаражи.
7: Тут і садок, і школа є, і дитяча лікарня. Просто якщо ви пройдетеся, ви побачите, що і там вирва є.
4: Ну и по фактам сегодняшнего обстрела офис генерального прокурора расследует российскую атаку как военное преступление.
2: Репортаж киевского корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалко. «Время свободы» – выступление бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова с призывом к проведению в стране выборов остается одной из самых обсуждаемых тем, причем не только в Украине. Сегодня это выступление прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Его довольно долго не было слышно, видимо, он был в отпуске. В ответ на вопрос об этом, не упоминая фамилии Федорова, заговорил, говоря языком Пескова, о модальностях квазиполитической поляны.
8: Киевский режим и вот эта вот квазиполитическая поляна киевского режима весьма и весьма неоднородна. Мы видим, что многие там пытаются, естественно, и рыбу ловить в мутной воде. Кто-то пытается ссылаться на демократию, на нормы демократии. Кто-то даже не пытается этого делать. Но де юре ситуация обстоит именно так, как об этом уже неоднократно говорил президент Путин.
2: Это был Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля. Но, конечно же, в Украине к заявлениям Федорова относятся очень серьезно. Обсуждаются и текст обращения бывшего министра, и качество съемки видеоролика, и даже тот факт, что под слова Федорова была подложена тревожная музыка, придающая соответствующее настроение всему обращению, которое даже сравнивают с обращениями Владимира Зеленского перед президентскими выборами в Украине 2019 года, на которых он победил. С тех пор выборы не проводились из-за российского вторжения. Украинский политолог Владимир Фисенко в интервью украинской службе «Радио Свобода» подчеркивает, что Михаилу Федорову необходимо было заявить о своей позиции на фоне акции в его поддержку, что он и сделал, фактически перейдя в оппозицию нынешней власти в Украине. Владимир Фисенко также признает, что Федоров, возможно, совершил ошибку, акцентировав в своем выступлении именно необходимость выборов в Украине, которые по целому ряду причин сейчас проводить практически невозможно, если, разумеется, ставить задачу провести честные, справедливые, легитимные выборы. Если оценивать заявление по содержанию и даже по форме, то здесь есть определенное копирование видеообращения Зеленского. Но я бы сказал, что это скорее не образец 2019 года, а стилистика сегодняшних обращений. Здесь действительно есть определенные параллели. Но важнее другое. Федоров фактически сделал заявку на то, что уходит в оппозицию. По содержанию это выглядело именно так. Да, это не оппозиция непосредственно Зеленскому, но скорее оппозиция коллективному Зеленскому. Потому что там упоминались Ермак и Арахамия, звучали в частности обвинения в коррупции. То есть это фактически заявка на собственный оппозиционный статус. И вот здесь принципиальная разница. За 4 года, уже более 4 лет полномасштабной войны, если не брать довоенный период, у нас не было публичного оппонента президенту Зеленскому и нынешней власти, кроме парламентских оппозиционных лидеров, у которых, мягко говоря, не очень высокий уровень популярности. Не было. Да, к нему можно относиться по-разному, но это публичное оппонирование нынешней власти. Причем не со стороны журналистов или антикоррупционных активистов, у которых тоже, мягко говоря, невысокие рейтинги и узнаваемость. А здесь впервые человек, имеющий один из самых высоких рейтингов в Украине, и по уровню доверия, и по популярности, в том числе электоральной, фактически бросает вызов нынешней власти. И это принципиально новая ситуация, которой раньше у нас не было. Да, выборов сейчас нет. И обратите внимание, мне кажется, что с темой выборов во время войны у Федорова была определенная ошибка. Вероятно, он думал, что этот тезис сразу вызовет большой интерес, но столкнулся с критикой. Хотя я могу вам сказать, я внимательно слежу за социологией, и сейчас большинство украинцев действительно выступает против проведения выборов во время войны. Однако в 2023 и 2024 годах таких было около 80%. А теперь, согласно опросам, проведенным весной, от 53 до 57%, то есть чуть больше половины. Около трети уже поддерживают проведение выборов во время войны. В этом смысле, я думаю, Федоров пытался перехватить инициативу, возможно, изменить повестку дня внутриполитического процесса и, в частности, предложить определенную перспективу для того же картонного Майдана, для своих сторонников, обозначить, за что им дальше бороться. При этом Федоров не призывал проводить выборы прямо сейчас. Его призыв состоял в том, что нам нужно не забывать о возможности обновления власти даже во время войны.
9: Про возможность оновления влады навіть під час...
2: Это был украинский политолог Владимир Фисенко. Фрагмент его интервью украинской службе «Радио Свобода». Время свободы. В Киеве вчера прошел обыск у заместителя руководителя офиса президента Украины Ирины Мудрой. Национальное антикоррупционное бюро НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура САП осуществляют специальную операцию против преступной организации, говорится в опубликованном этими службами видеоролике.
10: НАБУ и САП в рамках спецоперации по ликвидации коррупции на высоком уровне разоблачили группу лиц, которая организовала и обеспечила легализацию средств, полученных преступным путем. Речь идет о 150 миллионов гривен наличными, которые, по данным следствия, со счетов ряда подставных компаний были введены в легальное обращение для уплаты залога за одного из участников преступной организации по делу МИДАС.
2: Операция НАБУ и САП названа «Форест Гамп». В видеоматериале приводятся фрагменты разговоров, на которых слышен голос, похожий на голос Ирины Мудрой. В этом фрагменте, указывает НАБУ, глава наблюдательного совета украинского Сенсбанка Николай Гладищенко отчитывается перед Мудрой о зачислении средств на счета предприятий, задействованных в преступной схеме. Мудрая и Гладищенко отстранены от своих должностей, об их задержании не сообщалось. Вы слушаете «Время свободы». Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что украинские удары по объектам в российском тылу не привели, цитата, к критическим последствиям. Критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может, заявил Путин, пообещавший также помощь государства в восстановлении разрушенной украинскими ударами торговой инфраструктуры.
11: Несмотря на недавние террористические атаки, торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государств. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне.
2: Многие обратили внимание, что на том же совещании по стратегическому развитию Путин заговорил о необходимости подготовиться к возвращению с фронта участников войны с Украиной, которую российский президент по-прежнему называет специальной военной операцией.
11: Есть еще один вопрос, который возникнет. Это вопрос возвращения наших ребят с линии боевого соприкосновения после окончания специальной военной операции. И много людей, их трудоустроить нужно. И они со здоровыми амбициями придут и так далее. Это серьезная работа, к которой надо заранее готовиться.
2: Это был президент России Владимир Путин. Между тем, нехватка бензина после ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам ощущается в десятках российских регионов. Вице-премьер российского правительства Александр Новак подтвердил, что Россия начала импорт топлива из-за рубежа. Также Новак сказал, что правительство рассчитывает, что несколько российских НПЗ выйдут из ремонта в ближайшее время, после чего ситуация с топливом, как сказал Новак, улучшится. Вот короткая компиляция реакции в соцсетях автомобилистов на отсутствие бензина на российских автозаправках. Таких роликов сейчас сотни, если не тысячи.
12: Чтобы заправиться в Воронеже, пришлось вчера в 12 дня оставить тачку в очереди 5-й на заправке, чтобы сегодня в 7 утра туда прийти и простоять полтора часа, так как мы уже были не 5-е, а 20-е, чтобы заправиться. А там очередь 200 машин.
13: Я сегодня встала с утра, поехала в Волоколамск, чтобы получить справку с какого-то там надзора. А этот гостехнадзор не находится здесь, а находится в РУЗе. Я поехала в РУЗу. Мне говорят, а вам не надо сюда. Потому что ее можно заказать на каком-то сайте. Ублюдском сайте. У меня кончился бензин. Нет бензина ни на одной заправке.
14: Что, прошло 2 недели с бензином? Бензина опять ни хрена нету. Я скажу, там разжигаю, пережигаю, еще что-нибудь. Да нет, ребят, просто хочется заправляться нормально. И хочется просыпаться без СМС-ки. Объявлена беспилотная ракетная опасность.
15: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
16: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
15: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
16: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
15: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
16: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 20 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Второй апелляционный суд отказал отделению партии «Яблоко» в Петербурге в регистрации партийного списка на выборах в законодательное собрание города. Ранее жалобу на отказ в регистрации отклонила Центральная избирательная комиссия, а юристу «Яблоко» Виталию Исакову было рекомендовано учесть ошибки при оформлении документов.
17: Пункт 1. Жалоба избирательного объединения политической партии Российской объединенной демократической партии «Яблоко» на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии 24 июля 2026 года, номер 180. 85-10 оставить без удовлетворения. Пункт 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной избирательной комиссии». Коллеги, кто за данный проект постановления, прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно. Коллеги, спасибо. Виталий Михайлович, вам спасибо за участие. Мы надеемся, это страница вашего положительного опыта, вашей большой юридической карьеры. Надеемся, так оно и будет. Учитесь, растите. Мы будем рады, если это произойдет.
2: Главной претензией к списку «Яблоко» в Петербурге была техническая ошибка, допущенная нотариусом. Однако другой юрист «Яблоко» Александр Кобринский настаивает, что об этой ошибке «Яблоко» известили слишком поздно, хотя по закону это должно было быть сделано не позднее, чем за 3 дня до рассмотрения вопроса о регистрации партийного списка.
18: Решение оценивают, к сожалению, крайне негативно, разумеется, я с ним абсолютно не согласен. Вот, обжаловать его будем. У нас инстанция следующая, это Верховный суд по таким делам, кассационная. Но несмотря на то, что там очень большой срок уже для кассации, 6 месяцев, но практика такая, что Верховный суд старается рассмотреть это в пределах вот этих вот дней до голосования. Но мы обратили внимание на несколько основных фактов о том, что, во-первых, избирательная комиссия надлежащим образом известила нас о недостатках доверенности. Мы говорили о том, что то нотариальное же исправление, нотариальная доверенность, которая подтверждала тот факт, что наш финансовый уполномоченный имел право подписать тот документ, на который как раз ссылалась вот избирательная комиссия, на первый финансовый отчет. Вот, мы говорили о том, что ни избирательная комиссия, ни суд на это не обратили внимания, ведь это нотариальный документ, который имеет такую же силу, что и судебное решение. Ну и, наконец, мы, конечно, ссылались на постановление Конституционного суда, которое обязывает, вопреки мнению избирательной комиссии, извещать своевременно избирательное объединение о недостатках документов. А если они не известили своевременно, то тогда не лишается права на это ссылаться.
2: Это был юрист партии «Яблоко» Александр Кобринский. Партийные списки «Яблоко», не зарегистрированные в некоторых других регионах, где в сентябре пройдут выборы, с выборов сняты и несколько представителей партии в одномандатных округах. «Яблоко» сегодня сообщило, что партия «Единая Россия» при жеребьевке получила первый номер в избирательном бюллетене в 21 из 39 регионов, где будет голосование. Как пишет издание «Медуза» со ссылкой на руководителя аналитического центра «Яблоко» Ивана Большакова, вероятность такого исхода при честной жеребьевке составляет менее 0,004%. Легче выиграть в спортлото, сказал Большаков. Вы слушаете «Время свободы». Президент США Дональд Трамп, который недавно раскритиковал правительство Южной Кореи за нежелание помочь американским войскам в Персидском заливе и распорядился резко сократить масштаб проводимых совместных учений армий Южной Кореи и США, сказал, что не исключает своей скорой встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. На вопрос, обменивается ли он письменными посланиями с Кимом, Трамп ответил так. Я не могу об этом говорить, но я с ним хорошо лажу. И знаете что? Тот факт, что я с ним лажу, это хорошо, а не плохо. У него 57 очень мощных ядерных боеголовок. Никогда не следовало этого допускать. Никогда не следовало этого допускать. И если бы я был президентом, я бы этого не допустил. Но он их заполучил. А я с ним очень хорошо лажу. Я не могу позволить Ирану иметь ядерное оружие. И я очень хорошо знаю Ким Чен Ына, и с ним все будет в порядке. Пока у нас умный президент, с ним все будет хорошо. Если же у нас будет глупый президент, то, вероятно, с ним будет не так уж хорошо. Дональд Трамп также объявил о начале масштабной экономической операции против Ирана. Трамп назвал принимаемые против Ирана меры экономическим днем D. D-Day, 6 июня 1944 года, это день высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Американский президент призвал союзников США участвовать в изоляции Ирана. Ну, у нас есть на что наложить санкции, по-настоящему драконовские санкции, и посмотрим, что из этого получится. Сейчас пролив открыт, через него проходит много судов, об этом не сообщают, и в какой-то момент движение может немного замедлиться, но сейчас через пролив проходит много судов, морская блокада оказалась очень эффективной, пока она действует, а действует она уже довольно долго, за исключением нескольких небольших пауз, когда мы намеренно открывали пролив по договоренности, уровень движения был буквально нулевым. Но сделка не была расторгнута, понимаете, она просто не оправдала ожиданий. Когда говорят одно, а делают другое, ничего хорошего из этого не получается. Это был Дональд Трамп. Он добавил, что любая страна, которая будет оказывать Ирану содействие, столкнется, цитата, с колоссальными экономическими последствиями. При этом надо отметить, что одним из главных экономических партнеров Ирана является Китайская Народная Республика. Вы слушаете «Время свободы». В Израиле начато уголовное расследование по факту гибели в Газе 5-летней палестинской девочки Хинт Раджаб. Израильские военные на этой неделе впервые признали, что в январе 2024 года военнослужащие армии Израиля обстреляли автомобиль, в котором находились Хинт и ее семья. История Хинт Раджаб привлекла внимание по всему миру, поскольку девочка уже после того, как 6 ее родственников были убиты, смогла дозвониться до службы спасения и попросить о помощи. Вот фрагмент записи ее звонка, в котором она говорит, что ей страшно, и в ответ на вопрос оператора просит ее забрать. Для спасения Хинт Раджаб была отправлена машина скорой помощи, но по ней также был открыт огонь, и двое парамедиков были убиты. Останки Хинт Раджаб и других погибших в изрешеченном пулями автомобиле были обнаружены спустя только 12 дней. В сообщении о возбуждении уголовного дела говорится, что огонь по машине был открыт в связи с тем, что она нарушила маршрут выезда, о котором жители Газы были израильскими военными проинформированы. Израильская армия также объявила о начале уголовного расследования другого инцидента, в результате которого погибли 15 парамедиков и сотрудников экстренных служб в Газе. Этот инцидент произошел в марте 2025 года. Израильские солдаты тогда открыли огонь по колонне автомобилей экстренных служб. Первоначально израильские военные заявили, что эти машины двигались подозрительно, без включенных фар и специальных сигнальных огней. Однако позже появилось видео произошедшего, на котором отчетливо видно несколько автомобилей экстренных служб с включенными проблесковыми маячками. Еще по трем инцидентам, связанным с гибелью в Газе гражданских лиц, включая сотрудников гуманитарных организаций, дела открыты не будут. Говорится в сообщении Цахал. Речь идет о гибели 7 сотрудников организации World Central Kitchen в 2024 году, а также двух ударах по объектам организации «Врачи без границ». Военную операцию в Газе армия Израиля начала в ответ на террористическое нападение группировки «Хамас» 7 октября 2023 года, в результате которого были убиты более 1200 израильтян, более 200 человек, включая малолетних детей, были взяты в заложники. Представители ряда правозащитных организаций и пропалестинские активисты обвиняют Израиль в военных преступлениях в Газе. Израильские военные заявляют, что «Хамас» и другие террористические организации используют мирных жителей в качестве живого щита, а их боевики часто действуют под видом сотрудников гуманитарных организаций. Время свободы, как всегда, в четверг в нашем информационном дайджесте «Новости высоких технологий». Директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес сегодня рассказывает о возможном прорыве в лечении болезни Альцгеймера.
19: Давайте начнем с важной оговорки. Пока это только исследование на мышах. До лекарства для людей еще очень далеко. Но сама находка любопытная, потому что исследователи предлагают новый способ атаковать болезнь. Речь идет о высшей технической школе Цюриха, где профессор молекулярной фармакологии Урсула Квиттер и ее группа разработали вещество, которое пока называют просто соединение 10. У мышей с признаками болезни Альцгеймера оно заметно замедляло гибель нервных клеток, а сами животные жили дольше. Чтобы понять, что здесь нового, надо немного рассказать о современных лекарствах от Альцгеймера. Традиционные препараты помогают контролировать симптомы болезни. Более новые лекарства, способные замедлять развитие болезни, направлены против бета-амилоида. Этот белок, который при болезни Альцгеймера образует характерное отложение в мозге. Цюрихская группа выбрала другую мишень. Она изучала фермент под названием ГРК2. В нормальном состоянии этот фермент участвует в передаче сигналов внутри клеток и работает в разных органах, в том числе в мозге и сердце. Исследование началось почти 20 лет назад с образцов человеческого мозга, которые получили во время операций по удалению опухолей у пациентов больницы университета Айн-Шамс в Каире. Среди этих пациентов были люди с деменцией и без нее. Исследования обнаружили, что при деменции в клетках накапливается неактивная форма ГРК2. Причем эти неактивные молекулы начинают слипаться друг с другом и образовывать агрегаты. Они прикрепляются к тем частям клетки, которые отвечают за производство энергии и мешают их нормальной работе. В результате клетки не хватает энергии, возникает стресс, а дальше запускается неприятная цепочка. Неактивный ГРК2 способствует накоплению бета-амилоида, который, в свою очередь, создает дополнительный стресс для клетки, из-за чего появляется еще больше неактивного ГРК2. Получается замкнутый круг. И вот здесь появляется соединение 10. Оно мешает молекулам ГРК2 слипаться. В экспериментах отложений бета-амилоида становилось меньше, а нервные клетки дольше сохраняли свою функцию. При этом исследователи заметили еще один эффект. У получавших препарат старых мышей лучше работало сердце и появлялось меньше седых волос. Это, конечно, не означает, что ученые нашли лекарство от старения, но результаты показывают, что механизм ГРК2 может быть связан с возрастными процессами не только в мозге. Почему на все это ушло почти 20 лет? Одна из причин довольно простая. Болезнь Альцгеймера связана с возрастом, поэтому для таких экспериментов нужны старые мыши. А мышь сначала надо вырастить до возраста примерно 1,5-2 лет. Сам эксперимент, который позволяет сделать выводы и спланировать следующий, тоже может занимать 1,5-2 года. Профессор Квиттерер говорит, что такие исследования идут намного медленнее, чем, например, исследования рака. Теперь, когда фундаментальная часть работы завершена и исследователи подали заявку на патент, впереди еще довольно длинная дорога. Дополнительные доклинические исследования, проверка безопасности и, если результаты позволят, испытания на людях. Поэтому говорить о новом лекарстве от Альцгеймера пока рано, но появился новый возможный способ на болезнь воздействовать. А дальше уже не только наука, но и бизнес. Чтобы пройти путь от удачного эксперимента на мышах до лекарства, нужны годы работы и очень большие деньги. Поэтому сейчас судьба соединения 10 зависит еще и от того, найдется ли компания, готовая рискнуть и вложиться в следующий этап.
2: Рубрику «Новости высоких технологий» в информационном дайджесте «Время свободы» ведет директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. И последняя тема. Прокуратура Германии сообщила о задержании в хорватском городе Пула еще одного подозреваемого в подрыве подводного газопровода «Северный поток». Его, согласно сообщению прокуратуры, зовут Владимир Ж. Он гражданин Украины. И, судя по всему, речь идет об украинском инструкторе по дайвингу Владимире Журавлеве, который уже задерживался в Польше осенью 2025 года, однако польский суд тогда отказал в его экстрадиции в ФРГ. Так вот, выяснилось, что Журавлев был задержан в тот момент, когда участвовал в качестве водолаза в съемках художественного фильма. В начале августа хорватское телевидение с гордостью рассказывало о приезде играющего в этом фильме главную роль, активно поддерживающего Украину голливудского актера, лауреата нескольких «Оскаров» Шона Пена.
20: Шон Пен и директор экипы окренул Леджа. Само с Леджа ухватили смо еще одного «Оскаровца». Нисмо ничто успели питати Эдрина Бродия, но ли зато есмо Эдрина из Австралии. И то на снимание фильма «Снейк Айленд».
2: Еще одну роль в фильме сыграет Эдриан Броуди, а режиссер Даг Лайман известен по фильму «Идентификация Борна». И мне остается только добавить, что снимающийся в Хорватии фильм «Снейк Айленд» переводится как «Остров Змеиный», в съемках

0: «Радио Свобода».
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
2: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
3: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
4: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
5: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
6: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
7: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Алексей Резников – бывший министр обороны Украины. Он занимал этот пост в 2021-2023 годах, когда Россия начала масштабное вторжение в Украину. До этого он был министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. С мая 2020 года был первым заместителем главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Пожалуй, чаще всего имя Алексея Резникова вспоминают в связи с его телефонным разговором с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. 26 февраля 2022 года, всего через два дня после начала вторжения России в Украину, Хренин позвонил Резникову и от имени министра обороны России Сергея Шойгу предложил остановить вторжение. Условием была капитуляция Украины. Резников по сообщениям СМИ ответил, что готов принять капитуляцию с российской стороны. Тем не менее, в 2022 году, в то время на посту министра обороны Украины, Алексей Резников участвовал в российско-украинских переговорах, целью которых было завершение боевых действий. Переговоры не привели к результату, так как представители России выдвинули такие условия, на которые Киев не мог согласиться. Интервью телеканалу «Настоящее время» бывший министр обороны Украины дал на полях конференции по безопасности «Глобсек», которая в мае проходила в Праге. Резников рассказывает о развитии украинского ВПК, о попытках переговоров в начале войны, шансах на достижение России и Украины договоренности о прекращении огня или же об окончании военного конфликта, а также о том, как Украина может помочь обеспечить безопасность Европе. Вопросы задает журналист телеканала «Настоящее время» Ксения Соколянская.
9: Андрей Сибига заявил на встрече НАТО, что в войне наступил переломный момент, и Россия теряет преимущество. Этот тезис звучит в последнее время. Скажите, согласны ли вы с этой оценкой?
10: Понятие «переломный момент» в любой войне происходит многократно. Многие считают, что, особенно те, кто далеко находится от войны, они считают, что война – это сериал. А, естественно, у любого кино есть свои законы жанра. Да, должен быть все время сюжет какой-то меняется, который будет удерживать телезрителя у экрана. Эта война выглядела в осенью 21 года как блиц. Причем она выглядела в окнах Кремля и в окнах Вашингтона, Белого дома, и в окнах Елисейского дворца и других ключевых окнах, как минимум, западного мира. Когнитивное предубеждение «Киев упадет за 3 дня» или «Киев упадет за 72 часа» – это одно и то же, просто выберите, что кому удобнее. Оно начало звучать осенью 21 года и явно продолжалось начало зимы 22-го. Я убежден, что тот, кто запустил этот сюжет, должен получить звезду Героя России как минимум. Потому что это же пошло через доклад представителей разведки американской и Пентагона на закрытом заседании комитета Конгресса, потом ушло в медиа, как ликс, да, потекло. И все, и в это все поверили. Инвестировать в соседа, который имеет смертельный диагноз врачей, никто не будет. Ну, максимум соболезнования. Поэтому никто не верил, что Украина выстоит. И первый, так называемый, переломный момент произошел на 73-м часу, условно говоря. Киев не упал за 3 дня и за 72 часа. И Киев стоит 3 недели, 3 месяца, 3 года, и сегодня 5-й год. Вот вам переломный момент, потому что планы Кремля были поставить своего прокси в кресло президента, новый парламент, новое правительство, и это про

0: Российская часть империи становится снова. А дальше движение по восстановлению Берлинской стены. А этого не произошло, поэтому переломный момент первый случился именно тогда. Было предубеждение, что 40-миллионная страна легко поглотит 40-миллионную страну. Переломный момент произошел, когда оказалось, что массой уже не задавишь. Следующий переломный момент – это появление артиллерии натовского стандарта, потому что снарядный голод на советские калибры 152-122, он был утолен тем, что мы убедили партнеров дать нам 155 мм. Это прозвучало в марте-апреле 22 года, и на Рамштайне, уже первом заседании Рамштайна, вот там еще один переломный момент, принимается решение. Сегодня, если смотреть на статистику потерь, а основные потери на войне – это живая сила, в первую очередь, это убитые и раненые, а потом уже техника и так далее. Так вот, по нашим оценкам, и ее подтверждают партнеры, в месяц убитыми и ранеными Россия имеет примерно 35 тысяч. По нашим оценкам, контрактуют, способности контрактовать, пока не объявлена всеобъемлющая мобилизация, и, может быть, и не будет объявлена, 30 тысяч. 30 тысяч новых рекрутов, контрактированных, убежденных, должны быть подготовлены, одеты, обуты, вооружены и отправлены в очередную мясорубку. Уже дисбаланс в 5 тысяч человек в месяц в минус. И вот это можно оценивать как переломный в том числе момент. Потому что дальше Кремлю надо принимать решение или объявлять мобилизацию, что очень не хочется делать, либо искать другие способы, как мотивировать 40 тысяч прийти каждый месяц на рекрутинговый центр. А у нас будет задача увеличить количество средств поражения, коими сегодня являются дешевые дроны. Вот и все.
1: Я вот подумала, что вы, когда будете объяснять, в чем заключается смысл этого перелома, будете говорить что-то, что вы написали в Washington Post, в материале, который вышел накануне. Мне очень понравилась формулировка, что Украина превратилась из просителя западной помощи в соавтора западного оборонного капитала.
0: Верно, но это произошло ранее, чем сейчас, mm-hmm. как сказал мой коллега Андрей Сибига. Потому что да, действительно, начинали эту войну, встречали, точнее, эту войну, начинал ее Кремль, а мы ее встречали с вооружением советского образца на 95%. И 5% там снайперские винтовки, немножко автоматов, немножко средств поражения короткого действия, там ПЗРК, ПТРК, немножко стингеров, там джевелинов, энлавов, натовского стандарта. Потом первые геймченджеры – это артиллерия, это МЛРС, хаймерсы те же, это боевые танки, боевые машины пехоты, ПВО типа Patriot, SAMP/T, NASAMS и так далее, IRIS-T, и в итоге F-16 самолеты. Да? Сейчас «Миражи», «Гриппины» и так далее. Но это все тоже оружие прошлого века, хоть и натовского стандарта. Стингеры применялись в войне в Афганистане. А вот где-то произошел главный момент, когда Украина стала производить свое собственное оружие, которое называется сегодня уже современное, модерновое, начиная от противокорабельных ракет. Два «Нептуна» украинских потопили крейсер «Москва». Не каких-то западных. Нам только потом гарпуны дали под это дело. А мы своими потопили. И 13 апреля это произошло. И сегодня, да, мы сегодня становимся не реципиентом помощи европейской, а мы спонсором безопасности европейской уже стали. Сегодня это уже не шутка, когда мы говорим, что есть приоритет, не Украина вступает в НАТО или НАТО вступает в Украину.
1: А вы чувствуете, что западные коллеги и партнеры тоже видят, как поменялись места?
0: Я не просто чувствую, я это точно знаю. Там, где я общаюсь, на моем уровне, начиная от бывших министров обороны, моих коллег по Рамштайн-клубу, назовем так, ряд коллег все еще министры обороны, с которыми мы поддерживаем отношения европейских стран, военные, генералы, эксперты, они уже обращаются за советом. Как и что лучше сделать? Второй вопрос, который задают всегда. Какую компанию украинскую, производящую те или иные виды роботизированных систем, и важно, это дроны летающие, плавающие, ныряющие, ползающие, нам выбрать для совместного инвестирования, задают мне уже такой простой вопрос. То есть уже понимают, что я могу использовать экспертизу, знакомство, знание, как успешно наши парни и девчонки воюют, что они применяют именно украинского производства, чтобы это начать делать для защиты самих себя. Вот в чем важность момента.
1: А вот Анатолий Храпчинский, с которым мы разговаривали, посетовал на то, что законодательство европейское очень часто мешает даже передавать этот опыт и еще что-то. Есть такая проблема на самом деле?
0: Двойная. Во-первых, и украинское законодательство, особенно во время войны, я сейчас говорю украинское, естественно, ограничивает возможность, нужна спецлицензия на вывоз чего-то за границу. Это абсолютно логично. Мы защищаемся, значит, мы не можем просто так взять и что-то, любое оружие дать,
1: ну, потому
0: продать.
1: Что неизвестно, где оно может оказаться.
0: Нет, оно нужно здесь, на поле боя. Оно должно оказаться на поле боя с Россией сегодня. А если это какие-то условные возможности произвести на Западе за их деньги и вернуть опять в Украину, окей, это работает, стоит. А вторая вещь, европейское законодательство построено для мирного времени, которое регулирует закупки, то, что говорят procurement, очень бюрократизировано. И это абсолютно понятно. То есть в мирное время общество, конечно же, должно контролировать любые расходы государственных бюджетов, публичного бюджета. Это абсолютно нормально. Тендера, спецпроверки, спецпроцедуры и месяцами, годами поиск лучшего поставщика той или иной услуги. Я разговаривал с замгенсекретаря НАТО в один из своих визитов, будучи на должности министра. Он мне честно, тихо, так вот, офрек признался, говорит, мы в ужасе. Если, не дай бог, сейчас придется включить статью номер 5, говорит, мы будем по закону обязаны 2 месяца объявить только первую заявку, что мы что-то хотим купить, какую-то услугу. Я говорю, это за 2 месяца у вас уже все снесут. У вас нет времени на публичные процедуры, предусмотренные в мирное время. Это бюрократия есть и сейчас. Вторая вещь. Законодательство писалось все равно большими мега-компаниями, производителями большого и дорогого оружия. И они, конечно же, держат этот рынок. Потому что это очень большие деньги. Поэтому прорваться молодому стартапу сложно очень. Как в Америке, так и в Европе. Вот в чем как бы сегодня. Сегодня бюрократизированная система защищает одновременно 2 интереса. Публичный интерес, использование публичных денег, что логично. Одновременно интерес мегакомпаний. И вот это придется им менять.
1: Вы несколько раз просто сказали, да, по законам мирного времени. По законам мирного времени. Это длится до тех пор, пока Европа, ну, я не знаю, это философский вопрос, да? Да. Европа в мирном времени живет.
0: Вот, они должны признать, что это уже не мирное время. Если даже самой войны, как таковой, вроде бы, на их территории. Ну, помните, там Мюнхенский аэропорт, Копенгагенский аэропорт. А что такое сегодня? В каких сферах происходит война? Все думают, в воздухе, на земле и на море.
1: Ну, я журналист, у меня есть другой ответ.
0: Да, есть еще. Ну, космическое оружие никто уже не отменял, и все об этом говорят. Вот. Но есть еще одна как бы, территория. Это когнитивные войны, информационные войны, где враг, очевидно, охотится за умами, душами и головами. Поэтому когнитивное воздействие той же России в Европе давно происходит. Подрыв складов в Чехии, в Болгарии, отравление производителей оружия, все эти дневнички и прочее, прочее. Это же все элементы когнитивной войны в том числе. Поддержка деньгами политических лидеров тех или иных движений в европейских странах, которые пророссийские.
1: Bloomberg пишет вот практически сегодня, что Путин хочет завершить войну против Украины до конца этого года, но на там условиях, которые он считает победными для России. Разные аналитики, и вы в том числе, тоже говорите про то, что 26-й год, вторая половина, это там последнее окно возможности для заморозки конфликта.
0: Не последнее, а одно из.
1: Одно из последних. Во-первых, какие условия Путин может считать выгодными для России? Во-вторых, согласится ли на эти условия Киев? В-третьих, если это окно закроется, когда будет следующее?
0: Okay. Есть как бы там Гарвардская школа, например. На самом деле теория переговоров, она всем известна. Но когда ты понимаешь, что есть конфликт, и надо все-таки вести переговоры, чтобы закончить конфликт каким-то миром, договоренностью, первое, что нужно сделать, идентифицировать интересы сторон. И если ты идентифицируешь интересы сторон и свои тоже, ты поймешь, как выглядит, по-английски звучит смешно, ЗОПА, Zone of Possible Agreement, зона возможного урегулирования. Вот если интересы нарисованы, вы начинаете двигаться внутри, вы ищете вот тот компромисс, не 50 на 50, 75 на 25, может быть, тоже компромисс. Вот тогда есть шанс договориться. Теперь смотрим, чтобы понять вот это окно возможностей, какие интересы у кого. Интерес в России понятен, потому что Киев за 3 дня не получился, специальная военная операция не получилась, нет ни шагу НАТО, оказалось 1000 новых километров с натовскими странами, потому что Финляндия и Швеция, нарушив нейтралитет многолетний, вступила в НАТО. Балтийское море стало внутренним озером НАТО после этого. Да, только Калининград и Санкт-Петербург имеют доступ. Все остальное натовские страны. Демилитаризация Украины превратилась в то, что у нас там 1,5 миллиона минимум профессиональных военнослужащих с опытом войны уже больше 4 лет. Мы делаем собственное уже современное оружие. Россия перестала продавать свое оружие на Запад, теряет деньги. Не на Запад, в мир. Я уже не говорю про финансово-экономические провалы вообще. Инвестировать в ВПК долго нельзя. Нет обратного заработка. Поэтому рассказки главы Центробанка, что это вообще не ваши деньги в сберегательной кассе, это деньги государства, это же все не просто так.
2: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской.
0: В интересе России реально остановить эту войну каким-то образом. И как-то продать это своему...
1: Ну, не потеряв, да...
0: Сохранить лицо, да. Конечно. В интересах Украины очевидно, да, мы, ну, все хотят жить в мирное время, как-то мы хотим эту войну, но, естественно, тоже защитив свои интересы. Понятно, у нас есть территориальный интерес вернуть образца 1991 года, международно признанные границы, но мы же как бы осознанно понимаем, что сейчас это невозможно. Возможно как-то заморозиться, остановиться, а потом ждать успешного момента, чтобы вернуть свои территории. И они мирным путем вернутся. У меня сомнений нет. Падение режима кремлевского приведет к возврату сегодня временно оккупированных территорий.
1: Будет ли это использовано наоборот для того, чтобы нарастить силы?
0: Естественно. Смотрите, еще раз. В интересах России, понимая, что они потеряли самую главную военную свою ценность, они потеряли, опять же, по-английски звучит professional core, профессиональную косточку. Угу. Профессиональная косточка – это люди, которые были подготовлены, служили, воевали, тренировались минимум лет 15. Сегодня призывники, ну, неважно, сколько им лет, но без опыта войны, вы их в лагеря кинули, обучили, пошли. Какой толк с него? Там нет ни мотивации, ни умения. Поэтому, чтобы восстановить собственную хотя бы более-менее боеспособную армию, минимум лет 5 им понадобится. Плюс нарастить запасы и прочее, прочее. Но мы-то тоже движемся, мы же тоже технологически развиваемся. Поэтому принятие решения, с кем они захотят, если режим дальше будет воевать, они будут принимать Субалтийский коридор, Литва, выйти к Балтике, Нарва, Эстония, русскоговорящая часть населения, использовать крымский предтекст. Это они себе придумают. Если мы говорим, что цель империи – восстановить Берлинскую стену. Да, вот такая глобальная, сумасшедшая цель, но она, мне кажется, существует. Какой интерес Америки закрыть эту войну сейчас? Очень простой. У них осенью выборы. Соответственно, конкуренция политическая, демократы-республиканцы, республиканский президент, нужен большой пример, где они реально эффективны. Поэтому, конечно же, для сегодня президента Трампа и его команды сделка, как они бизнес-языком называют, «deal», да, для нас там соглашение. Это тоже очень важно. В интересах Европы остановить эту войну, перестать инвестировать и более-менее выдохнуть, конечно же, тоже. То есть у всех интересы совпадают, кроме Китая, на мой взгляд. Китаю выгодна эта война, потому что чем дольше Россия воюет, тем больше китайских товаров покупают все, которые потом используются в войне. Дроны, двигатели, лопасти, батареи и прочее, прочее. Но самое главное другое. Россия под санкциями и проблемами дешево Китаю продают ресурсы. Ха, что еще нужно? То есть она ослабевает. Еще раз, интерес Украины в этом году, очевидно, да. России, да. Америки, да. Европы, да. То есть основные все ключевые, кто может, участники возможного стола переговоров, потому что Украина не сядет сама за стол переговоров. Мы сядем за стол переговоров, если рядом будут справа и слева сидеть европейцы. Американцы назовут себя модераторами, медиаторами. Как, кстати, президент Трамп в той известной первой встрече в Овальном комитете, он сказал, говорит, я брокер, я посредник, я, говорит, я не на стороне, я не могу обзывать кого-то плохими словами. Окей, не вопрос. Но мы сядем с теми, кто скажет, ребят, гарантия вашей безопасности такая, такая, такая. Давайте об этом говорить. Может, Китай сядет на той стороне? Очно или заочно? И, кстати, гарантиям Китая мы бы, наверное, больше поверили. Если он будет гарантировать поведение России. Вполне может быть. Поэтому я вот так вижу окно возможностей именно в этом году. Угу. Интерес совпадает. Если же он не реализуется.
1: Но вопрос в условиях.
0: О, если условия будут, ну, глупые с позиции силы, они не будут реализованы. Если они будут с позиции интереса, они могут быть реализованы. Да, будут компромиссы, будут политические. Но особенно в России легко это продать своему населению через пропаганду. Вообще вот так.
1: Если этого сейчас не произойдет, то...
0: Надо смотреть... Во всех переговорах, в любых конфликтах есть свой, как бы, тайминг, свое время. То есть оно опять наступит. Зима холодная, морозная, Россия будет рассчитывать, что они снова нас заморозят, что мы станем слабее. Но мы уже не одну зиму прожили. И даже вот эту с минусом 25-28 я очень хорошо помню. Эту вот, которая была зима, прям жуткая, и снегопады, раньше такого не было. Но мы смогли, мы справились. В Украине есть такое очень популярное сегодня суждение среди очень простых людей. Без газа, без света, без воды, без тепла, но главное, без вас, москали. Это реально, потому что так хотели, чтобы полюбили, что сегодня количество людей, которые ненавидят, не то что не любят, ненавидят такого соседа.
1: Сейчас украинские СМИ активно цитируют Кирилла Буданова, который говорит о том, что Россия была вынуждена пересмотреть свои цели в войне в Украине и каким-то образом их переформулировать. Это, возможно, тоже относится к тому, что окно возможностей существует?
0: Ну, в принципе, я согласен абсолютно с Кириллом Будановым, потому что ведь цели были озвучены еще, скажем, наверное, в 2021 году. И если помните, было же даже публичное проведение Совета национальной безопасности перед, по сути, атакой, где члены Совета национальной безопасности России путались в показаниях, так поддерживать, не поддерживать, интегрировать, не интегрировать. Ну и в итоге потом это заявление ночное, где были озвучены вот эти цели так называемой специальной военной операции. Они не то что не достигнуты, потому что если речь шла о том, что НАТО не ногой, и вообще мы воюем с НАТО, которое приближается, нам страшно угрожает, со слов Кремля звучало так. И они же хотели подвинуть НАТО на границе 97-го года. То есть и было официальное требование с декабря 21-го года к Брюсселю и Вашингтону: заберите натовские базы. То есть условно говоря, Румыния, Болгария, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словакия, все до свидания. Что в результате? А в результате появляются еще две страны в альянсе НАТО, добавляющие тысячи километров новой границы прям непосредственно с Россией.
1: Да, которые не хотели.
0: Которые сильно не хотели. Швеция и Финляндия хранили нейтралитет, боже мой, сколько декад. Хотели сократить вооруженные силы Украины. Хотели минимизировать вообще так называемую угрозу. Что в итоге мы имеем, ну, уверенных полтора миллиона, то и больше, людей с опытом, как реально воевать, с использованием всех видов оружия, в том числе современного, и как убивать. Ведь морально и этически любому солдату, который служит хоть 30 лет, но не воюет, а просто служит и не умеет убивать, это морально-психологически сложно вначале. Сегодня опыт людей убивать и хотеть убить врага, ну, неимоверно. Его нет ни в одной армии Европы на сегодняшний день, как в украинской армии.
1: Но это все равно довольно печальное достижение.
0: Смотрите, но еще раз. Если вы воспринимаете нас как своих врагов, то вы просто развили нас до той степени, что мы действительно опасны. А вы хотели так называемо защитить русскоговорящее население в одной из своих там якобы целей. Вы в итоге получили самые сильные, ненавидящие вас часть Украины, людей, которые говорят на русском языке.
1: Или принципиально не говорят.
0: Или уже перестали говорить на русском языке, и дети начали говорить принципиально в русскоязычных семьях на украинском языке. То есть вы оттолкнули Украину от себя так, чтобы даже вы себе не догадывались. Если вы раньше могли играть в политические проекты пророссийские, дружественно настроенные, культурные дома и масса всяких решений, сегодня вы этого не получите. Вы в парламенте не получите при следующих выборах или в местных советах ничего подобного. То есть цели специальной военной операции достигнуты с точностью наоборот. Конечно же, Кирилл Буданов здесь прав, им придется пересмотреть эти цели, озвучить своей аудитории: ребят, спокойно, нет паники, особенно Z-патриотам, мы всех победили, мы молодцы. Потому что все равно представителям кремлевского режима нужно сохранить лицо. Какой бы на самом деле для них сделка ни казалась бы постыдной в их внутреннем восприятии, но они будут продавать это, что мы красавчики, мы победители. Ну, это очевидно.
1: А как вы думаете, дело против Андрея Ермака может каким-то образом сказаться на том, каким будет, если будет, переговорный процесс будущего, ближайшего?
0: Ну, смотрите, он был одним из ключевых игроков президента именно в переговорных процессах, как раз в том числе с россиянами, потому что он же был как политический советник в нормандском формате.
1: Я поэтому спрашиваю.
0: Да, поэтому там экспертиза очень сильная, очень сильная. И он, я его видел первый раз в переговорах в Париже на встрече в Елисейском дворце, та, которая была в декабре 2019 года, когда еще Сурков был ответственный с российской стороны до Козака, до увольнения, до замены. Сурков там бегал по потолку, нервничал и психовал. Вот. Это было очень забавно наблюдать. А Ермак как удав, спокойный такой, хладнокровный. И французы с немцами потом это отметили, сказали, молодцы, что не ведетесь, ну, в лице конкретного представителя. Поэтому, безусловно,
1: для переговорного процесса это потеря.
0: Для, как минимум, такой сильной позиции президента с точки зрения знания оппонентов или визави, как угодно их давайте назовем, то да, конечно.
1: Давайте тогда про тактическую составляющую. Американский институт изучения войны, последний или один из последних отчетов, говорит, что ВСУ восстанавливают тактическую инициативу на различных участках линии фронта. При этом кажется, что линия фронта на Донбассе медленно, но продолжает двигаться на запад. Что, на ваш взгляд, сейчас является главной критической проблемой?
0: Я был, будучи еще в первой своей реинкарнации в правительстве, как вице-премьер, министр реинтеграции временно оккупированных территорий, я был в Марьинке. Мы открывали очередную школу. Ну, то есть околицы, окраины Донецка я видел. Сегодня, если посмотреть на карту, не сильно далеко они и продвинулись. Угу. О том, что мы выйдем на границы Донецкой и Луганской области, эту цитату я сейчас говорю, я слышал из уст российской делегации 28 февраля 2022 года на первой встрече с российской делегацией в качестве переговоров на речке Припять в охотхозяйстве президента Лукашенко. Часто это называют стамбульскими переговорами. Меня это веселит, потому что Стамбул был там один раз и всего полтора часа. А реальные все встречи были в Беларуси. Первая встреча на четвертый день после вторжения. Вот тогда глава делегации российской сказал, мы выйдем завтра на границу Луганско-Донецкой области. Мы сказали, выходите, встретимся послезавтра. Мы встретились послезавтра, они никуда не вышли. И вот это я слышу песню про мы выйдем на границу уже давно. Что такое для солдата на фронте изменения в несколько десятков или сот метров? Ничего. Потому что ты можешь продвинуться, ты можешь уничтожить опорный пункт, как враг. А ты захватил эту территорию, ты ее контролируешь. Что дальше? Логистические дороги, доставка грузов. Вот это имеет значение для военных. Потому что там вся линия начинает зависеть от того, это опорный пункт или нет. Почему много времени мы тратили на удержание того или иного какого-то малого, казалось бы, пункта? Потому что это был так называемый stronghold, как форпост там, да, или дот. Сегодняшняя линия соприкосновения или контактная линия на поле боя выглядит там, условно в 1000 километров длиной, плюс еще 2000 недружественные границы, включая часть Российской Федерации, часть Беларуси, а шириной от 20 до 50 километров. Просто вдумайтесь, лента шириной 20-50 километров. Это так называемый grey zone или kill zone, где не может выжить никто. Потому что висят дроны с обоих сторон, и с украинской, и с российской, разведывательные, видят все, то есть транспарентно, прозрачно все. Накопление любой техники, появление любого чего-то более-менее похожего на мотоцикл и больше. А дальше прилетают страйкеры дроны или камикадзе, но это уничтожают. Дешевый дрон там, FPV стоимостью в, там, 300-400 евро, 500 долларов, окей, уничтожает 12-миллионный танк. Поэтому ни один танк и БТР там уже давно не ездит. Поэтому что значит, что-то поменялось на линии? Ну что, три коллеги пришли, это не то. Сегодня новая война вообще выглядит по-другому. Они не понимают этого. Я вот дискутирую здесь на Глобсеке, когда я им объясняю, что у них же есть доктрина маневренной войны. Они до сих пор живут в доктрине маневренной войны. Ребята, какая маневренная война? Танки уже все, это не, забудьте про них. И БТРы. Это для красоты, для парадов. Потому что сегодня то, что называется electronic warfare, вот что сегодня доминирует на поле боя. Вот что прогрессирует. Каждых минимум 3 недели что-то меняется. Прогрессирует. Гениальные инженеры в гаражах придумывают, парни на поле боя это адаптируют. И вот так, вот такой вот, это гонка вооружений уже совершенно другая. Роботизированные системы. Дальше только вопрос роя, искусственного интеллекта. Противодействуя этому, человек на поле боя, как живое существо, он уже не нужен. Только потом прийти и поднять флаг. Но скоро и роботы флаг будут поднимать. Поэтому, когда мы говорим про тактические успехи российской армии на поле боя, я не понимаю, о чем идет речь. Ну, продвинулись они там на сколько-то. Освобождение оккупированных территорий, конечно, для нас будет иметь значение.
1: Принципиальное значение.
0: Да. Но как это будет происходить? Точно не массовыми колоннами, криками «Ура!» и бегущими, и гибнущими там. Вообще, даже в натовских стандартах заложен процент потери живой силы. Причем потери убитыми и ранеными. Помните, было раскрученное так называемое летнее контрнаступление, очень много мы кричали, в 23-м году?
1: Да.
0: Оно не удалось. Почему? Потому что все кричали, Марио идет грабить банк в том старом мультфильме. Скорее, это кино, все смотрели сериал. Так не бывает. Многие даже генералы европейские, натовские, очень мною уважаемые, живут в парадигме подготовки к прошлым войнам. А будущая война, она уже здесь наступит.
2: С бывшим министром обороны Украины Алексеем Резниковым беседовала журналист телеканала «Настоящее время» Ксения Соколянская. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Говорит Радио «Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайв».
4: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
6: Останки мужчины 35-45 лет.
7: Дмитрий Донской на СВО. Владимиру Путину представили мощи великого князя Московского. РПЦ хочет отвезти их на фронт.
8: А вот в будущее вы смотрите скорее с оптимизмом?
9: Ни в коем разе.
7: Россияне готовятся к худшему, но мечтают о мире и достатке. Что говорят социологические исследования?
10: Я бы назвал тенденции последнего времени одним коротким словом – паника.
7: Симптомы скрытой мобилизации. Правозащитники говорят о принуждении к контракту в 6 регионах России. А вы бы поехали на шашлыки с Владимиром Путиным? А вот более 2/3 россиян от этого воздержались бы. Это данные опроса проекта Russian Field. А вы смотрите программу «Лицом к событию» на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Здравствуйте. Дело вот в чем. Рейтинги одобрения Путина в той или иной формулировке вопроса корреспондентам колеблются в районе 70%. Это данные официальных государственных ВЦИОМ, ФОМ и прочих исследовательских компаний. Но стоит переформулировать вопрос, к примеру, а кого из политиков вы бы позвали с собой на шашлыки? И симпатия явно сокращается. Или, скажем, спросить, а растет ли уровень тревожности не у вас лично, а у ваших близких. Впрочем, 2/3 россиян, по данным ВЦИОМ, и без того считают, что самые тяжелые времена для страны еще впереди. К данным социологов мы еще вернемся, а поводов для тревог хватает. Из наисвежайших сообщений правозащитников о задержаниях и принуждениях к контракту с Минобороны. Теперь не только в Пензенской области, сообщает проект «Идите лесом». Особо тревожные, возможно, уже сейчас стоят или подъезжают к погранпереходу в Грузию. По крайней мере, российская погранслужба сообщила о всплеске активности в Верхнем Ларсе, который в новейшей истории России ассоциируется в основном с так называемой частичной мобилизацией. Подробнее в нашем сюжете.
11: В России новые случаи принуждения мужчин контрактом с Минобороны. Проект «Идите лесом» сообщил, что за 9 дней к ним обратились 14 человек из 6 регионов. В Новороссийске сестра задержанного рассказала, что ее брата доставили в отдел полиции, избили и подбросили наркотики. Вместо уголовного дела ему предложили контракт. Он его подписал, сообщают правозащитники. В Омске мужчину забрали прямо с работы, удерживали и подписали контракт за него, говорят его родственники. Затем его вывезли из города в неизвестном направлении. География принуждения расширилась от малых городов до миллионников и превратилась в общепринятую практику, рассказывает представитель движения «Идите лесом» Иван Чувеляев. Противоречивая информация на фоне слухов о мобилизации приводит к панике.
10: В телевизоре им Соловьев орет, что никогда не будет никакой мобилизации, а когда они выходят помойку выносить, у них на лестнице висит плакат «Подпиши контракт сейчас, не дожидайся мобилизации». И из-за этого у них в голове, естественно, обезьянки бьют в тарелочки. И они пытаются понять, а что делать в связи с этим? Мне-то как действовать в состоянии, когда мне со всех сторон говорят какие-то взаимоисключающие вещи? И с другой стороны, Происходит облава. Они происходят с начала июня. Людей хватают. Полиция заставляет людей подписывать контракты.
9: Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
12: Не надо платить.
13: Вас заставили, скажите, вас заставили, вас били.
9: Добровольно или нет?
12: Просто молитесь Богу, не надо платить.
10: Все.
11: Два месяца назад самые громкие случаи облав происходили в Пензенской области. Мужчин задерживали на улицах, в общественном транспорте и возле домов, используя в том числе машины местных администраций и службы судебных приставов, после чего отвозили на сборные пункты. Жители поселка Башмакова в Пензенской области объединились в дружины, чтобы отбивать мужчин у вербовщиков.
14: Мы все стоим, пробка громадная. До грузинской границы нам осталось метров 400.
11: Тем временем, вечером 18 августа, Федеральная таможенная служба выпустила заявление о рекордном пассажиропотоке на границе с Грузией. 20 тысяч человек за день пересекли погранпереход на Верхнем Ларсе. Текущие показатели значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет, говорится в сообщении. Из него не ясно, сколько именно человек прошли границу с Грузией, а сколько вернулись в Россию. По данным МВД Грузии, из России в тот день приехали около 8 тысяч человек. Утром 20 августа аномальных очередей на границе не фиксируют. Причин возникновения очередей может быть несколько. 13 августа погранпереход вообще закрывали из-за непогоды, поэтому могла скопиться очередь. Кто-то едет в отпуск, кто-то стремится переждать в другой стране слухи о новой мобилизации, а кто-то запасается топливом. Пользователи чата Верхний Ларс активно делятся информацией о ситуации с бензином на ближайших границе заправках. Некоторые берут с собой канистры.
15: Сколько можно вывозить бензина из Грузии? Две двадцатки вывезу.
16: Мы выезжали 17 числа. На М4 заправки Роснефти пустые все. Лукойла 50 на 50. Газпром нефти или Газпрома большинство есть. Но везде, где есть по норм ценам, очереди.
11: При этом последствия второй волны топливного кризиса ощущаются и в Москве. Количество работающих АЗС в столице сокращается. Москвичи стоят в очередях, доходят до драк.
17: Очередь на заправке, леди уже дерутся, блин.
11: Россияне стали более чем в полтора раза чаще интересоваться иммиграцией с приближением осени. Это данные проекта «Релокац». Его главный редактор Александра Назарова рассказала телеграм-каналу «Осторожно новости», что всплеск начался в июле. Раньше приходило около 70 обращений в день, сейчас примерно 120. Некоторые наводят справки для мужа, сына или партнера. Чаще всего в проект обращаются россияне до 40 лет.
7: На том самом погранпереходе близ Верхнего Ларса побывали журналисты грузинской службы «Радио Свобода», и наш корреспондент сообщил, что больших очередей на грузинском КПП сегодня не было. Водители ему рассказали, что относительно быстро пересекали границу, ну а грузинские полицейские также заявили, что пассажиропоток в целом сравним с аналогичным периодом прошлых лет, и нет как такового значительного роста. А с нами в прямом эфире социолог Игорь Яковенко. Игорь, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
7: Вот наш с вами сегодняшний разговор, я бы хотел начать все-таки с топливного кризиса и его последствий. Очевидны некоторые реакции со стороны жителей России, которые стоят в очередях, иногда даже уезжают за границу, по всей видимости, но мы можем такое предположить. Вот о битве телевизора и холодильника мы уже слышали. А каковы, на ваш взгляд, шансы телевизора в битве с бензоколонкой?
18: Я думаю, что нулевые. То есть мы уже сейчас видим нарастание настроений тревожности, настроений уныние, и в принципе сейчас путинское большинство, которое фиксируется в провластных телеграм-каналах, в основном говорит о том, что войну надо заканчивать, что война бессмысленна, что война проигрывается. Ну, наиболее яркое выступление экономиста Андрея Клепыча, который просто откровенно сказал, что война это проигрывается Россией, это очень характерно, причем это абсолютно, так сказать, включенный в истеблишмент человек. Поэтому в целом настроения такие. Украина просто методично выносит российскую экономику. Просто методично, так сказать, по пунктам. Значит, логистику в Альберис, это очень серьезный удар. Это миллиарды долларов потери из налогового вычета и так далее. Это нефтепереработка. То есть, на самом деле, Украина действует очень методично. Она работает вот таким квадратно-гнездовым способом, вынося российскую экономику. Это, конечно, сказывается, безусловно, сказывается. Особенно это опасно с учетом того, что Владимир Путин находится в параллельной реальности. Его недавнее выступление о том, что, где он говорил о том, что ничего страшного, ну да, наносит удары, но это никакое, никакая не проблема для России. Но это обычная история, когда он находится совершенно в каком-то, знаете, как в фильме «Кин-дза-дза» говорили о том, что правительство на другой планете живет. Вот он живет на другой виртуальной планете. Так что, безусловно, это сказывается, сказывается сильно. Россияне это чувствуют, и нехватка, вторая волна нехватки бензина, не последняя, безусловно, которая будет на самом деле нарастать. То есть все это с учетом вот этих вот панических настроений в связи с грядущей мобилизацией создает ощущение тревоги, беспокойства, которые фиксируются даже провластными социологами. Так что, безусловно, эти удары достигают своей цели. А вот с учетом того, что, видимо, все-таки осенью у Украины появится баллистика, то перспективы здесь достаточно нерадужные.
7: Но тем любопытнее, что на фоне этих настроений не в первый раз в этом году, вообще-то, уже появляются сообщения о повышенном интересе россиян к отъезду. Ну, вот в очереди в Верхнем Ларсе у нас пока не подтвердились, но, тем не менее, как минимум, есть онлайн-всплеск любопытства по этому поводу. Видите ли вы сейчас симптомы явного намерения уехать из опасений, в том числе событий, которые, возможно, могут произойти после выборов?
18: Вы знаете, я здесь очень плохой собеседник, и вот почему. Потому что у меня все-таки такая профессиональная деформация, как у социолога, еще недавно практикующего, мне нужны цифры. Я этих цифр пока не вижу. Я думаю, что как только вот эти вот тревожные ожидания по поводу грядущей мобилизации, они, в общем, начнут сбываться, видимо, это все-таки, ну, по крайней мере, здесь уже можно предполагать, что это все события конкретно, не слухи, а события, они будут происходить после вот этого электорального мероприятия, которое намечено с 18 по 20 сентября, видимо, после этого начнутся уже какие-то действия. Пока это еще, ну, что называется, приближение действий. Как только начнутся какие-то действия, я думаю, что на Верхнем Ларсе будет очень-очень горячо. И не только. И на границе с Казахстаном, и на границе с другими странами, где, куда свободно могут выезжать люди с российским паспортом. Я думаю, что ситуация будет намного более горячая, чем в осенью 2022 года, когда примерно миллион россиян уехали за границу, прячась от мобилизации. Ну и по примерным прикидкам порядка 5-6 миллионов прятались внутри России. Я думаю, что это будет примерно так. Но это начнется в тот момент, когда российские власти начнут какие-то, ну, если начнут, какие-то серьезные действия по принудительному. Ну, потому что, на самом деле, проблема с мобилизацией такова, что она идет, она не кончалась. Указ Путина о мобилизации, он не отменен. Поэтому ползучая мобилизация идет. Весь вопрос заключается в том, насколько решительно, ну, я очень сомневаюсь, что Путин выйдет в телевизор и начнет говорить что-нибудь, там, типа, братья и сестры, отечество в опасности, поэтому вот мы так делаем. Нет, этого, скорее всего, не будет, это будет ползучая мобилизация, собственно говоря, принуждение к подписанию контракта. Вопрос в том, насколько это будет за те же деньги, что сейчас, там, за условные, там, 4 миллиона. Ну, тогда, да, ну, и в то же время это насильственное действие, которое, скорее всего, вызовет гораздо больший эффект, чем осенью 2022 года, потому что тогда еще все-таки не знали, что это такое. Ну, пока еще не... А сейчас уже абсолютное большинство людей понимает, что это билет в один конец. Поэтому я думаю, что реакция со стороны граждан будет более острая и более энергичная.
7: Ну, некоторые, правда, мнения звучали о том, что не будет так называемой официальной мобилизации, и тем более, что вы правильно подметили, что указ Владимира Путина все еще действует, на него даже ссылался Верховный суд в своих некоторых решениях, мол, мобилизацию никто не отменял, ее просто, причем де-факто, приостановили, де-юре совершенно нет. Ну вот, звучали, правда, некоторые комментарии от тех, кто пытается понять, как это будет выглядеть, если будет вообще в принципе, что как раз-таки будет такой скрытый, в скрытой форме, и в том числе, проблема-то в том, что прямо сейчас мы это уже наблюдаем. Вот эти вот довольно-таки тревожные сообщения правозащитников о том, что расширяется география этой практики по принуждению контрактам тем или иным способом руками и правоохранительных органов, и каких-то, по всей видимости, активистов тоже в том числе. Но ведь при этом, как правило, предвыборный период в жизни россиян, он один из самых удачных. Вот, дабы не раздражать электорат, как-то немножечко сокращаются обычно негативные активности властей, и теперь мы видим такие сообщения. Вот с чем вы это связываете? Почему? Что это, фальшстарт?
18: Ну, я не думаю, что здесь есть какая-то загадка. Действительно, вот в этот период накануне электорального мероприятия, я думаю, что я все-таки не стал бы называть это выборами из уважения к демократическим процедурам. Но понятно, что есть желание, чтобы это прошло ритуально, тихо, благочинно, по-старому. И, собственно говоря, для этого есть все основания. Потому что, ну, на самом деле, сейчас в списке не осталось ничего лишнего. С изъятием яблока фактически придут только бюджетники, пенсионеры, ну и те, кто являются сторонниками, горячими сторонниками нынешней власти. Поэтому все будет чинно, благородно, но, тем не менее, стараются не раздражать лишний раз население. Поэтому я думаю, что каких-то вот мероприятий по массовому отлову граждан и отправки их на фронт не будет. Поэтому, ну, скорее всего, так. Ну, это обычная практика, здесь нет ничего удивительного. А потом начнется, потом будет такое сплошное сафари, охота за людьми. Потому что, на самом деле, проблема-то очень простая. Сегодня на фронте погибает каждый день порядка 1500 российских военнослужащих. И здесь надо чего-то дополнять, и сегодняшние темпы мобилизации, вернее, не мобилизации, виноват, контракта, они явно отстают, то есть образуется дыра, которую надо чем-то восполнять. Тем более, что Путин все-таки очень хочет каким-то образом, ну, в какой-то обозримый период решить проблему Донбасса. Вот. Это не получится, очевидно, что никаких шансов захватить Донбасс полностью в течение обозримого времени у Путина нет. Но, тем не менее, как мы только что с вами договорились, он находится в параллельной реальности. Ему сообщают о постоянном наступлении российских войск. И он заставил себя верить в это. И поэтому он будет бросать все новое и новое там, пушечное мясо, которое надо где-то брать. Ну, а где брать? Естественно, вот Я не думаю, что будет сделан какой-то резкий поворот, и, скажем, Москва и Питер будут объектами массовой охоты за пушечным мясом. Ну, скорее всего, опять-таки, жертвой станут депрессивные регионы, откуда, в общем, сельская местность, небольшие города. Ну, по крайней мере, моя гипотеза, что Москва и Питер не будут такими объектами массовой охоты на пушечное мясо. Ну, посмотрим. Вполне возможно, что... И, хотя тут многое будет зависеть именно от того, как будет выглядеть осень. Скорее всего, осенью будут обещаны массированные... Ну, если Украина сможет к этому времени наладить производство своей баллистики, то по Москве будут массированные удары. Это существенно изменит настроение не только в столице, но и в целом в России.
7: Ну и к слову о ритуальности и параллельной реальности Владимира Путина, не могу сегодня не обсудить с вами вот этот эпизод с мощами для Путина персонально. В саркофаге Дмитрия Донского обнаружены мощи Дмитрия Донского. По сути, вот так вот эта новость, как бы вот так вот ее можно было бы пересказать. И Путин уже, во-первых, их посетил, вообще сходил в целом в собор, заодно поставил там свечку и одобрил идею отправки мощей в зону так называемой спецоперации.
6: Останки мужчины 35-45 лет. Мощного телосложения, рост 175-177, как рассчитали антропологи.
7: Вообще вспоминаются так называемые крестные облеты с иконой на вертолете для уничтожения коронавируса во времена пандемии. Там несколько регионов этому отдали как бы время, уделили внимание. Игорь, как вы думаете, сама по себе вот эта вот потребность в высочайшем знамени с истинным чудом, да еще и в Архангельском соборе Кремля, не абы где, что это в целом говорит и о нынешнем положении российских властей, и, ну и о в некотором смысле уровне тревоги? Ни с того ни с сего появляется символ воинской славы, точнее его мощи, и некоторые комментаторы провластные уже говорят, это же знамение победы грядущей.
18: Ну, вы знаете, единственное, что я могу сказать, я как человек гуманистических взглядов и зоозащитник, я очень рад за верблюдов, потому что в прошлый раз, когда там с Шойгу они корешились, то были жертвоприношения, приносили в жертву верблюдов ради каких-то там политических и экономических побед. Сейчас, вот видите, обошлось мощами. Все это свидетельство того, что повышается роль вот той самой тоталитарной сатанинской секты, которая имеет название РПЦ. Это, в принципе, действительно повышение ее роли. Так обычно бывает, когда тоталитарный режим сталкивается с трудностями на фронте. Если, ну, вы наверняка знаете и помните хорошо ситуацию, которая была во время Второй мировой войны, когда Сталин обратился и реанимировал патриаршество в России. То есть фактически вот эта тоталитарная сатанинская секта под названием РПЦ, она была рождена Иосифом Виссарионовичем Сталином и Комитетом государственной безопасности. Все мы помним, как это все было, и вот это родимое пятно до сих пор остается. Так что я думаю, что роль РПЦ возрастает в сложной ситуации, потому что, ну, надеяться не на что. Рациональный анализ не дает хороших результатов, поэтому остается надеяться на чудо. Ну, а РПЦ всегда готова это чудо предъявить. Правда, ответственность за, так сказать, эти чудеса будут нести совсем другие люди.
7: На всякий случай проговорю, что вот об этом ритуале на сжигание верблюдов говорила экс-депутатка Государственной Думы Мария Максакова. Я к тому, что подтвердить или опровергнуть это не можем, но сама по себе, конечно, новость была любопытная. Ну и в этом смысле тогда, наверное, даже хорошо, что Путин с Шойгу больше не ладит. Заговорили мы уже о тревоге, и давайте узнаем, что тревожит россиян, какой себе представляется российская мечта, по аналогии с американской мечтой, образца лета 2026, и почему рейтинг Путина сильно преувеличен. Вот все это расскажем в нашем сюжете.
8: А вот в будущее вы смотрите скорее с оптимизмом?
13: Ни в коем разе. Ни в коем разе. Хотя, как человек себя настроит, так и будет, ну, как-то оптимизма не очень.
19: На фоне полномасштабной войны России против Украины больше половины россиян находится в пессимистическом настроении. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 66% граждан страны, опрошенных в июле, считают, что самые, цитата, трудные времена для страны еще впереди. Причины – экономический кризис из-за атак ВСУ и угроза возможной мобилизации уже осенью этого года. Если в США американской мечтой называют успех и богатство в жизни вне зависимости от происхождения, то в России 21% населения мечтает о мирном небе и безопасности. Это уже данные проекта Russian Field. Например, топливный кризис россияне комментируют так.
20: Ну а как вы считаете, что тут поменяется? Тут нет таких вариантов, чтобы сейчас завтра я пересяду там на электромобиль и спокойно буду ездить. Нет, конечно, будем. Это вы же знаете, это же советский русский человек, он привыкает ко всему. Поэтому терпим, ждем.
21: Кто-то на этом наживается.
19: Делят первую строчку российской мечты с тем же 21% материальный достаток и доступные цены. Далее идут личное счастье, дети, путешествия. Ниже – смена власти, права и свободы. Несмотря на ухудшение уровня жизни в стране, числа, которые приводит ЦИОМ, нельзя считать близкими к реальности, так как социальные опросы проходят под контролем российских властей. По данным Левада-центра, пессимизм россиян якобы не связан с войной, так как 66% россиян до сих пор поддерживают действия российской армии. А рейтинги Путина по версии ВЦИОМ колеблются в районе 69-70%. Социолог Александр Шульга в своей колонке для Moscow Times пишет.
22: Цифры скорее свидетельствуют не о доле доверяющих Путину граждан 18 лет и старше, а о доле тех, кто считает такой ответ более безопасным и социально приемлемым. Эта доля и представляется в качестве рейтинга доверия Путину и используется для обоснования правильности его политики.
19: Из-за угрозы репрессий, считает политический аналитик Андрей Колесников, россияне скрывают настоящее отношение к проблемам в обществе и политике властей.
23: Так проще жить. Иногда людям приходится заставлять себя разделять позицию государства.
18: Я думаю, что таких людей очень много сейчас. Просто вынуждают себя не следить за новостями альтернативными, хотя они доступны. Потому что они все равно пользуются Телеграмом, значит, ты, зараза, можешь зайти на какой-нибудь заблокированный ресурс и прочитать правду.
19: Социолог Александр Шульга считает, что рейтинг российского президента в реальности низок. Официальные опросы, которые публикуют власти, создают лишь видимость поддержки населения.
22: Рейтинги доверия Путина, полученные благодаря закрытым вопросам, хоть и не вызывают удовольствия, но все же регулярно публикуются, поскольку позволяют демонстрировать минимально приемлемый уровень того, что выдают за доверие. Эти показатели также позволяют отвлечь внимание граждан от реального уровня доверия к Путину.
19: Стоит лишь преформулировать вопрос. Так, по данным Russian Field, поехать на шашлыки с Владимиром Путиным хотели бы лишь 27% россиян.
7: Тему продолжим с социологом Игорем Яковенко. Игорь, вот вы сегодня уже упоминали господина Клепача, экономиста ВБРФ, точнее, бывшего ведущего экономиста ВБРФ. Мне хотелось бы еще один момент из его вот, скандально-трагического, скажем так, наверное, выступления отметить. И отвечая на один из вопросов своих коллег, вот на том самом заполученном Никитском клубе, он сказал, что там, мол, вот наверху, вот эти вот макроэкономические колебания на процент-другой не особо вообще будоражат сознание власть имеющих, в отличие именно от соцопросов с рейтингами и по поводу Владимира Путина, в частности, и лично, и по поводу «Единой России». Но, в отличие от соцопросов, вот эти вот периодически проваливающиеся рейтинги не у Путина, а у «Единой России», они все-таки, наверное, могут вызывать некоторые претензии на то, что они реально существуют. Там сейчас, получается, по электоральному рейтингу в ЦИОМ меньше, чем конституционное большинство, которое явно требуется «Единой России». Но не смущает ли явная раздутость рейтингов Путина, тех, кто получает вот эту информацию, если они так в ней на самом деле заинтересованы?
18: Я думаю, что само существование опросной социологии в тоталитарном фашистской диктатуре – это нонсенс. Ну, давайте мысленный эксперимент, чтобы понять, что это такое. Мысленный эксперимент. Вот как вы себе представляете опрос на улицах Москвы, там, скажем, в 1938 году, доверяете ли вы товарищу Сталину? Ну, просто вот маленькая пауза и задумайтесь. Как вы думаете, как будет выглядеть этот опрос?
7: Игорь, простите, но я уточню, но мой вопрос не об этом. Отлично понятно, да, прекрасно. Я с этого сегодняшнего еще выпуск начал на самом деле, что в зависимости от конкретики вопроса меняется немножечко результат. И это в том числе, разумеется, связано с тем, что прямо сейчас вот с опросами в России и с их объективностью довольно-таки большие проблемы. Но есть определенные числа. И, например, в частности, по «Единой России» есть явный провал их электорального рейтинга, и это совершенно точно докладывается наверх. Это вот и Клепач подтвердил на этой неделе, об этом же говорят другие инсайды разных совершенно западных медиа. Но неужели вот эта вот раздутость конкретно рейтинга Путина не смущает его лично, его коллег, так сказать, по Кремлю? И как это может повлиять на их текущее поведение?
18: Никак это не может повлиять и абсолютно не смущает. Это для них это все делается. Вот сейчас вот мы показали, как Путину на ножку подали специально обученные люди мячик. Он его отбил. А в этом сюжете есть потрясающая, страшная сцена. Вот то, что вы сейчас показываете. Вот смущает Путина вот это издевательство над детьми? Я думаю, что нет. Я думаю, что Путин купается в этом во всем. Он купается в этих рейтингах. Он купается в этих детях, которых согнали и превратили в зомби вот таких хунвибинок. Поэтому это Путина устраивает все. Путина устраивает нарисованный на стене макет подводной лодки, когда он принимает парад. Его все это устраивает. Так что это то, что он создал, он наслаждается этим. А все, что этому противоречит, он пытается убрать, изъять из своей картины мира. Если бы он находился в адеквате, в адекватной картине мира, он никогда бы не начал эту чудовищную войну, которая на самом деле не отражает... Это самая бессмысленная война в истории человечества, у которой нет никакого смысла, в том числе лично для Путина. Поэтому, да, его устраивают эти рейтинги, они для него рисуются, так что здесь все в порядке.
7: Вот если довериться данным Russian Field и допустить, что россияне мечтают прежде всего о мире и достатке, а Путин их ровно этого и лишает прямо сейчас, то как долго, на ваш взгляд, можно навязывать россиянам обратное?
18: Сколько угодно, до тех пор, пока Россия не потерпит военного поражения. Никакого потенциала. Что значит «как долго»? А какой у россиян выбор? Идти на Кремль с вилками и с пилочками для ногтей? Поэтому, да, это будет копиться раздражение, будет копиться возмущение. Не существует варианта, кроме как военного поражения не существует варианта прекращения вот, существования этого режима. Пока Путин будет в Кремле, война будет продолжаться. Это значит, что все то, что мы сейчас описываем, будет продолжаться. Военное поражение, тяжелое военное поражение, это единственное, что может все это остановить. Все остальное это мифы Древней Греции.
7: Скажется ли это де юре на парламентских выборах? Вы просто меня поправили, я на всякий случай так вот проговорю. Если можно коротко, у нас заканчивается время эфира.
18: Нет, я думаю, что это никак не скажется, потому что электронное голосование – это та волшебная палочка, которая ноль можно превратить в 100%.
7: Игорь, благодарю вас за этот разговор. Социолог Игорь Яковенко был сегодня с нами в прямом эфире. Обсуждали мы мечты и глубину терпения. Я, наверное, так вот это сформулирую. Россиян прямо вот в нынешнем периоде времени, летом 2026 года, за месяц, получается, до парламентских де юре выборов в Государственную Думу. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Радио «Свобода».
1: Был такой грех.
0: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
2: Свобода – это возможность выбора.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 20 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Не менее 15 человек погибли в результате очередного российского ракетного удара по Киеву. Вслед за отменой регистрации федерального списка партии «Яблоко» на выборы в Госдуму, представителей партии снимают с выборов разных уровней. Дональд Трамп пообещал ввести против Ирана тотальную экономическую блокаду. Также сегодня.
1: Да нет, ребят, просто хочется заправляться нормально. И хочется просыпаться без СМС-ки, объявлена беспилотная ракетная опасность.
0: Во многих регионах России продолжает ощущаться резкая нехватка бензина. Россия нанесла минувшей ночью очередной массированный ракетный удар по Украине. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» было известно о не менее чем 15 погибших и десятках пострадавших. Сообщалось, что жители некоторых поврежденных домов оказались блокированы в квартирах и в подвалах. Тушение пожаров и спасательные работы продолжались весь день. Вот что сегодня утром передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко.
2: Девятиэтажное здание, там повреждены верхние этажи. Были погибшие люди, есть множество раненых. Как рассказывают очевидцы, в ночь на 20 августа была сильная российская атака. В течение очень короткого периода времени было около 20 взрывов слышно по Киеву. Ракеты прилетали в разные районы Киева. Конкретно здесь известно о двух погибших. И вот что нам рассказали очевидцы, которые спасали как раненых, так и доставали тела погибших.
3: Заблокированы были дверь, вырезали, и вот хлопец выносил. Вот.
4: Прилетело, то и поки горело, то и одного вытянули живого, а двое вон. Одного человека живого мы вытянули, а один 200 и одного на первом нашли.
3: А это мы спали, и резкий хлопок, и темно, и уже мы не могли не понять, что там творится. Это попало на кровать нам.
2: Как сообщили в воздушных силах Украины, с территории России летело множество ракет, это и «Оникс», и «Цирконы», также «Баллистика», С-400 и другие крылатые ракеты. Известно от представителей киевской власти, мэрии, а также от прокуратуры о том, что в Киеве погибли 12 человек. Также один человек погиб в Киевской области. Известно о 40 пострадавших, в том числе двое полицейских. В Киеве по погибшим объявлен траур, как сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Главном управлении в Киеве, что попадания были в разных локациях города, и это пострадали и многоэтажные дома, и садики, школы, больницы, а также гаражи.
5: Тут і садок, і школа є, і дитяча лікарня. Просто якщо ви пройдетеся, ви побачите, що і там вирва є.
2: Ну і по фактам сьогоднішнього обстрілу офіс генерального прокурора розслідує російську атаку як воєнне преступлення.
0: Репортаж киевского корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалко. «Время свободы» – выступление бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова с призывом к проведению в стране выборов остается одной из самых обсуждаемых тем, причем не только в Украине. Сегодня это выступление прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Его довольно долго не было слышно, видимо, он был в отпуске. В ответ на вопрос об этом, не упоминая фамилии Федорова, заговорил, говоря языком Пескова, о модальностях квазиполитической поляны.
6: Киевский режим и вот эта вот квазиполитическая поляна киевского режима весьма и весьма неоднородна. Мы видим, что многие там пытаются, естественно, и рыбу ловить в мутной воде. Кто-то пытается ссылаться на демократию, на нормы демократии. Кто-то даже не пытается этого делать. Но де юре ситуация обстоит именно так, как об этом уже неоднократно говорил президент Путин.
0: Это был Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля. Но, конечно же, в Украине к заявлениям Федорова относятся очень серьезно. Обсуждаются и текст обращения бывшего министра, и качество съемки.

0: Съемки видеоролика и даже тот факт, что под слова Федорова была подложена тревожная музыка, придающая соответствующее настроение всему обращению, которое даже сравнивают с обращениями Владимира Зеленского перед президентскими выборами в Украине 2019 года, на которых он победил. С тех пор выборы не проводились из-за российского вторжения. Украинский политолог Владимир Фисенко в интервью украинской службе «Радио Свобода» подчеркивает, что Михаилу Федорову необходимо было заявить о своей позиции на фоне акции в его поддержку, что он и сделал, фактически перейдя в оппозицию нынешней власти в Украине. Владимир Фисенко также признает, что Федоров, возможно, совершил ошибку, акцентировав в своем выступлении именно необходимость выборов в Украине, которые по целому ряду причин сейчас проводить практически невозможно, если, разумеется, ставить задачу провести честные, справедливые и легитимные выборы.
1: Если оценивать суть его заявки,
0: если оценивать заявление по содержанию и даже по форме, то здесь есть определенное копирование видеообращения Зеленского. Но я бы сказал, что это скорее не образец 2019 года, а стилистика сегодняшних обращений. Здесь действительно есть определенные параллели. Но важнее другое. Федоров фактически сделал заявку на то, что уходит в оппозицию. По содержанию это выглядело именно так. Да, это не оппозиция непосредственно Зеленскому, но скорее оппозиция коллективному Зеленскому, потому что там упоминались Ермак и Арахамия, звучали в частности обвинения в коррупции. То есть это фактически заявка на собственный оппозиционный статус. И вот здесь принципиальная разница. За 4 года, уже более 4 лет полномасштабной войны, если не брать довоенный период, у нас не было публичного оппонента президенту Зеленскому и нынешней власти, кроме парламентских оппозиционных лидеров, у которых, мягко говоря, не очень высокий уровень популярности. Не было. Да, к нему можно относиться по-разному, но это публичное оппонирование нынешней власти. Причем не со стороны журналистов или антикоррупционных активистов, у которых тоже, мягко говоря, невысокие рейтинги и узнаваемость. А здесь впервые человек, имеющий один из самых высоких рейтингов в Украине, и по уровню доверия, и по популярности, в том числе электоральной, фактически бросает вызов нынешней власти. И это принципиально новая ситуация, которой раньше у нас не было. Да, выборов сейчас нет. И обратите внимание, мне кажется, что с темой выборов во время войны у Федорова была определенная ошибка. Вероятно, он думал, что этот тезис сразу вызовет большой интерес, но столкнулся с критикой. Хотя я могу вам сказать, я внимательно слежу за социологией, и сейчас большинство украинцев действительно выступает против проведения выборов во время войны. Однако в 2023 и 2024 годах таких было около 80%. А теперь, согласно опросам, проведенным весной, от 53 до 57%, то есть чуть больше половины. Около трети уже поддерживают проведение выборов во время войны. В этом смысле, я думаю, Федоров пытался перехватить инициативу, возможно, изменить повестку дня внутриполитического процесса и, в частности, предложить определенную перспективу для того же картонного Майдана, для своих сторонников, обозначить, за что им дальше бороться. При этом Федоров не призывал проводить выборы прямо сейчас. Его призыв состоял в том, что нам нужно не забывать о возможности обновления власти даже во время войны.
1: Про можливість оновлення влади навіть під час.
0: Это был украинский политолог Владимир Фисенко, фрагмент его интервью украинской службе «Радио Свобода». Время свободы в Киеве вчера прошел обыск у заместителя руководителя офиса президента Украины Ирины Мудрой. Национальное антикоррупционное бюро НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура САП осуществляют специальную операцию против преступной организации, говорится в опубликованном этими службами видеоролике.
2: НАБУ и САП в рамках спецоперации по ликвидации коррупции на высоком уровне разоблачили группу лиц, которая организовала и обеспечила легализацию средств, полученных преступным путем. Речь идет о 150 миллионов гривен наличными, которые, по данным следствия, со счетов ряда подставных компаний были введены в легальное обращение для уплаты залога за одного из участников преступной организации по делу МИДАС.
0: Операция «Набу и САП» названа «Форест Гамп». В видеоматериале приводятся фрагменты разговоров, на которых слышен голос, похожий на голос Ирины Мудрой. В этом фрагменте, указывает НАБУ, глава наблюдательного совета украинского Сенсбанка Николай Гладищенко отчитывается перед Мудрой о зачислении средств на счета предприятий, задействованных в преступной схеме. Мудрая и Гладищенко отстранены от своих должностей, об их задержании не сообщалось. Вы слушаете «Время свободы». Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что украинские удары по объектам в российском тылу не привели, цитата, к критическим последствиям. Критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может, заявил Путин, пообещавший также помощь государства в восстановлении разрушенной украинскими ударами торговой инфраструктуры.
3: Несмотря на недавние террористические атаки, торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне.
0: Многие обратили внимание, что на том же совещании по стратегическому развитию Путин заговорил о необходимости подготовиться к возвращению с фронта участников войны с Украиной, которую российский президент по-прежнему называет специальной военной операцией.
3: Есть еще один вопрос, который возникнет. Это вопрос возвращения наших ребят с линии боевого соприкосновения после окончания специальной военной операции. И много людей, их трудоустроить нужно. И они со здоровыми амбициями придут и так далее. Это серьезная работа, к которой надо заранее готовиться.
0: Это был президент России Владимир Путин. Между тем, нехватка бензина после ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам ощущается в десятках российских регионов. Вице-премьер российского правительства Александр Новак подтвердил, что Россия начала импорт топлива из-за рубежа. Также Новак сказал, что правительство рассчитывает, что несколько российских НПЗ выйдут из ремонта в ближайшее время, после чего ситуация с топливом, как сказал Новак, улучшится. Вот короткая компиляция реакции в соцсетях автомобилистов на отсутствие бензина на российских автозаправках. Таких роликов сейчас сотни, если не тысячи.
4: Чтобы заправиться в Воронеже, пришлось вчера в 12 дня оставить тачку в очереди 5-й на заправке, чтобы сегодня в 7 утра туда прийти и простоять полтора часа, так как мы уже были не 5-й, а 20-й, чтобы заправиться. А там очередь 200 машин.
5: Я сегодня встала с утра, поехала в Волоколамск, чтобы получить справку с какого-то там надзора. А этот гостехнадзор не находится здесь, а находится в РУЗе. Я поехала в РУЗу, мне говорят, а вам не надо сюда, потому что ее можно заказать на каком-то сайте. Ублюдском сайте! У меня кончился бензин. Нет, бензина ни на одной заправке.
6: Что, прошло 2 недели с бензином? Бензина опять ни хрена нету. Я скажу, там разжигаю, пережигаю, еще что-нибудь. Да нет, ребят, просто хочется заправляться нормально. И хочется просыпаться без СМС-ки. Объявлена беспилотная ракетная опасность.
7: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
8: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
7: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
8: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
7: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 20 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Второй апелляционный суд отказал отделению партии «Яблоко» в Петербурге в регистрации партийного списка на выборах в законодательное собрание города. Ранее жалобу на отказ в регистрации отклонила Центральная избирательная комиссия, а юристу «Яблока» Виталию Исакову было рекомендовано учесть ошибки при оформлении документов.
9: Пункт первый. Жалоба избирательного объединения политической партии Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко» на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии 24 июля 2026 года номер 185-10 оставить без удовлетворения. Пункт второй. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной избирательной комиссии». Коллеги, кто за данный проект постановления, прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно. Коллеги, спасибо. Виталий Михайлович, вам спасибо за участие. Мы надеемся, это страница вашего положительного опыта в вашей большой юридической карьере. Надеемся, так оно и будет. Учитесь, растите. Мы будем рады, если это произойдет.
0: Главной претензией к списку «Яблоко» в Петербурге была техническая ошибка, допущенная нотариусом. Однако другой юрист «Яблоко» Александр Кобринский настаивает, что об этой ошибке «Яблоко» известили слишком поздно, хотя по закону это должно было быть сделано не позднее, чем за 3 дня до рассмотрения вопроса о регистрации партийного списка.
10: Решение оцениваю, к сожалению, крайне негативно, разумеется, я с ним абсолютно не согласен. Вот, обжаловать его будем, у нас инстанция следующая, это Верховный суд по таким делам, кассационная. Но несмотря на то, что там очень большой срок уже для кассации, 6 месяцев, но практика такая, что Верховный суд старается рассмотреть это в пределах вот этих вот дней до голосования. Ну, мы обратили внимание на несколько основных фактов о том, что, во-первых, избирательная комиссия надлежащим образом известила нас о недостатках доверенности. Мы говорили о том, что нотариальное же исправление, нотариальная доверенность, которая подтверждала тот факт, что наш финансовый уполномоченный имел право подписать тот документ, на который как раз ссылалась вот избирательная комиссия, на первый финансовый отчет. Вот, мы говорили о том, что ни избирательная комиссия, ни суд на это не обратили внимания. Ведь это нотариальный документ, который имеет такую же силу, что и судебное решение. Ну и, наконец, мы, конечно, ссылались на постановление Конституционного суда, которое обязывает, вопреки мнению избирательной комиссии, извещать своевременно избирательное объединение о недостатках документов. А если они не известили своевременно, то тогда не лишается права на это ссылаться.
0: Это был юрист партии «Яблоко» Александр Кобринский. Партийные списки «Яблоко», не зарегистрированные в некоторых других регионах, где в сентябре пройдут выборы, с выборов сняты и несколько представителей партии в одномандатных округах. «Яблоко» сегодня сообщило, что партия «Единая Россия» при жеребьевке получила первый номер в избирательном бюллетене в 21 из 39 регионов, где будет голосование. Как пишет издание «Медуза» со ссылкой на руководителя аналитического центра «Яблоко» Ивана Большакова, вероятность такого исхода при честной жеребьевке составляет менее 0,004%. «Легче выиграть в спортлото», — сказал Большаков. Вы слушаете «Время свободы». Президент США Дональд Трамп, который недавно раскритиковал правительство Южной Кореи за нежелание помочь американским войскам в Персидском заливе и распорядился резко сократить масштаб проводимых совместных учений армий Южной Кореи и США, сказал, что не исключает своей скорой встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. На вопрос, обменивается ли он письменными посланиями с Кимом, Трамп ответил так. Я не могу об этом говорить, но я с ним хорошо лажу. И знаете что? Тот факт, что я с ним лажу, это хорошо, а не плохо. У него 57 очень мощных ядерных боеголовок. Никогда не следовало этого допускать. Никогда не следовало этого допускать. И если бы я был президентом, я бы этого не допустил. Но он их заполучил. А я с ним очень хорошо лажу. Я не могу позволить Ирану иметь ядерное оружие. И я очень хорошо знаю Ким Чен Ына, и с ним все будет в порядке. Пока у нас умный президент, с ним все будет хорошо. Если же у нас будет глупый президент, то, вероятно, с ним будет не так уж хорошо. Дональд Трамп также объявил о начале масштабной экономической операции против Ирана. Трамп назвал принимаемые против Ирана меры экономическим днем D. D-Day, 6 июня 1944 года, это день высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Американский президент призвал союзников США участвовать в изоляции Ирана. Ну, у нас есть на что наложить санкции, по-настоящему драконовские санкции, и посмотрим, что из этого получится. Сейчас пролив открыт, через него проходит много судов, об этом не сообщают, и в какой-то момент движение может немного замедлиться, но сейчас через пролив проходит много судов. Морская блокада оказалась очень эффективной, пока она действует, а действует она уже довольно долго, за исключением нескольких небольших пауз, когда мы намеренно открывали пролив по договоренности, уровень движения был буквально нулевым. Но сделка не была расторгнута, понимаете, она просто не оправдала ожиданий. Когда говорят одно, а делают другое, ничего хорошего из этого не получается. Это был Дональд Трамп. Он добавил, что любая страна, которая будет оказывать Ирану содействие, столкнется, цитата, с колоссальными экономическими последствиями. При этом надо отметить, что одним из главных экономических партнеров Ирана является Китайская Народная Республика. Вы слушаете «Время свободы». В Израиле начато уголовное расследование по факту гибели в Газе 5-летней палестинской девочки Хинт Раджаб. Израильские военные на этой неделе впервые признали, что в январе 2024 года военнослужащие армии Израиля обстреляли автомобиль, в котором находились Хинт и ее семья. История Хинт Раджаб привлекла внимание по всему миру, поскольку девочка уже после того, как 6 ее родственников были убиты, смогла дозвониться до службы спасения и попросить о помощи. Вот фрагмент записи ее звонка, в котором она говорит, что ей страшно, и в ответ на вопрос оператора просит ее забрать. Для спасения Хинт Раджаб была отправлена машина скорой помощи, но по ней также был открыт огонь, и двое парамедиков были убиты. Останки Хинт Раджаб и других погибших в изрешеченном пулями автомобиле были обнаружены спустя только 12 дней. В сообщении о возбуждении уголовного дела говорится, что огонь по машине был открыт в связи с тем, что она нарушила маршрут выезда, о котором жители Газы были израильскими военными проинформированы. Израильская армия также объявила о начале уголовного расследования другого инцидента, в результате которого погибли 15 парамедиков и сотрудников экстренных служб в Газе. Этот инцидент произошел в марте 2025 года. Израильские солдаты тогда открыли огонь по колонне автомобилей экстренных служб. Первоначально израильские военные заявили, что эти машины двигались подозрительно, без включенных фар и специальных сигнальных огней. Однако позже появилось видео произошедшего, на котором отчетливо видно несколько автомобилей экстренных служб с включенными проблесковыми маячками. Еще по трем инцидентам, связанным с гибелью в Газе гражданских лиц, включая сотрудников гуманитарных организаций, дела открыты не будут. Говорится в сообщении Цахал, речь идет о гибели 7 сотрудников организации World Central Kitchen в 2024 году, а также 2 ударах по объектам организации «Врачи без границ». Военную операцию в Газе армия Израиля начала в ответ на террористическое нападение группировки «Хамас» 7 октября 2023 года, в результате которого были убиты более 1200 израильтян, более 200 человек, включая малолетних детей, были взяты в заложники. Представители ряда правозащитных организаций и пропалестинские активисты обвиняют Израиль в военных преступлениях в Газе. Израильские военные заявляют, что «Хамас» и другие террористические организации используют мирных жителей в качестве живого щита, а их боевики часто действуют под видом сотрудников гуманитарных организаций. Время свободы, как всегда, в четверг в нашем информационном дайджесте «Новости высоких технологий». Директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес сегодня рассказывает о возможном прорыве в лечении болезни Альцгеймера.
11: Давайте начнем с важной оговорки. Пока это только исследование на мышах. До лекарства для людей еще очень далеко. Но сама находка любопытная, потому что исследователи предлагают новый способ атаковать болезнь. Речь идет о высшей технической школе Цюриха, где профессор молекулярной фармакологии Урсула Квиттер и ее группа разработали вещество, которое пока называют просто соединение 10. У мышей с признаками болезни Альцгеймера оно заметно замедляло гибель нервных клеток, а сами животные жили дольше. Чтобы понять, что здесь нового, надо немного рассказать о современных лекарствах от Альцгеймера. Традиционные препараты помогают контролировать симптомы болезни. Более новые лекарства, способные замедлять развитие болезни, направлены против бета-амилоида. Этот белок, который при болезни Альцгеймера образует характерное отложение в мозге. Цуриская группа выбрала другую мишень. Она изучала фермент под названием ГРК2. В нормальном состоянии этот фермент участвует в передаче сигналов внутри клеток и работает в разных органах, в том числе в мозге и сердце. Исследование началось почти 20 лет назад с образцов человеческого мозга, которые получили во время операций по удалению опухолей у пациентов в больнице университета Айн-Шамс в Каире. Среди этих пациентов были люди с деменцией и без нее. Исследования обнаружили, что при деменции в клетках накапливается неактивная форма ГРК2. Причем эти неактивные молекулы начинают слипаться друг с другом и образовывать агрегаты. Они прикрепляются к тем частям клетки, которые отвечают за производство энергии и мешают их нормальной работе. В результате клетки не хватает энергии, возникает стресс, а дальше запускается неприятная цепочка. Неактивный ГРК2 способствует накоплению бета-амилоида, который, в свою очередь, создает дополнительный стресс для клетки, из-за чего появляется еще больше неактивного ГРК2. Получается замкнутый круг. И вот здесь появляется соединение 10. Оно мешает молекулам ГРК2 слипаться. В экспериментах отложение бета-амилоида становилось меньше, а нервные клетки дольше сохраняли свою функцию. При этом исследователи заметили еще один эффект. У получавших препарат старых мышей лучше работало сердце и появлялось меньше седых волос. Это, конечно, не означает, что ученые нашли лекарство от старения, но результаты показывают, что механизм ГРК2 может быть связан с возрастными процессами не только в мозге. Почему на все это ушло почти 20 лет? Одна из причин довольно простая. Болезнь Альцгеймера связана с возрастом, поэтому для таких экспериментов нужны старые мыши. А мышь сначала надо вырастить до возраста примерно 1,5-2 лет. Сам эксперимент, который позволяет сделать выводы и спланировать следующий, тоже может занимать 1,5-2 года. Профессор Квиттерер говорит, что такие исследования идут намного медленнее, чем, например, исследования рака. Теперь, когда фундаментальная часть работы завершена и исследователи подали заявку на патент, впереди еще довольно длинная дорога. Дополнительные доклинические исследования, проверка безопасности и, если результаты позволят, испытания на людях. Поэтому говорить о новом лекарстве от Альцгеймера пока рано, но появился новый возможный способ на болезнь воздействовать. А дальше уже не только наука, но и бизнес. Чтобы пройти путь от удачного эксперимента на мышах до лекарства, нужны годы работы и очень большие деньги. Поэтому сейчас судьба соединения 10 зависит еще и от того, найдется ли компания, готовая рискнуть и вложиться в следующий этап.
0: Рубрику «Новости высоких технологий» в информационном дайджесте «Время свободы» ведет директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. И последняя тема. Прокуратура Германии сообщила о задержании в хорватском городе Пула еще одного подозреваемого в подрыве подводного газопровода «Северный поток». Его, согласно сообщению прокуратуры, зовут Владимир Ж. Он гражданин Украины. И, судя по всему, речь идет об украинском инструкторе по дайвингу Владимире Журавлеве, который уже задерживался в Польше осенью 2025 года, однако польский суд тогда отказал в его экстрадиции в ФРГ. Так вот, выяснилось, что Журавлев был задержан в тот момент, когда участвовал в качестве водолаза в съемках художественного фильма. В начале августа хорватское телевидение с гордостью рассказывало о приезде играющего в этом фильме главную роль, активно поддерживающего Украину голливудского актера, лауреата нескольких «Оскаров» Шона Пена.
12: Шон Пен и директор экипы Окрену Леджа. Само с Леджа ухватились мы еще одного «Оскаровца». Мы не что успели питать Эдрина Броудия, но зато есть Эдрина из Австралии. И то на снимание фильма «Снейк Айленд».
0: Еще одну роль в фильме сыграет Эдриан Броуди, а режиссер Даг Лайман известен по фильму «Идентификация Борна». И мне остается только добавить, что снимающийся в Хорватии фильм «Снейк Айленд» переводится как «Остров Змеиный», в съемках которого участвовал Владимир Журавлев, посвящен, да-да, подрыву газопровода «Северный поток». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
13: Студия подкастов «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
14: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
15: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
16: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать в принципе любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
17: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
18: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
19: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
13: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
20: Останки мужчины 35-45 лет.
21: Дмитрий Донской на СВО. Владимиру Путину представили мощи великого князя Московского. РПЦ хочет отвезти их на фронт.
22: А вот в будущее вы смотрите скорее с оптимизмом?
23: Ни в коем разе.
21: Россияне готовятся к худшему, но мечтают о мире и достатке. Что говорят социологические исследования?
24: Я бы назвал тенденции последнего времени одним коротким словом – паника.
21: Симптомы скрытой мобилизации. Правозащитники говорят о принуждении к контракту в 6 регионах России. А вы бы поехали на шашлыки с Владимиром Путиным? А вот более 2/3 россиян от этого воздержались бы. Это данные опроса проекта Russian Field. А вы смотрите программу «Лицом к событию» на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Здравствуйте. Дело вот в чем. Рейтинги одобрения Путина в той или иной формулировке вопроса корреспондентам колеблются в районе 70%. Это данные официальных государственных ВЦИОМ, ФОМ и прочих исследовательских компаний. Но стоит переформулировать вопрос, к примеру, а кого из политиков вы бы позвали с собой на шашлыки? И симпатия явно сокращается. Или, скажем, спросить, а растет ли уровень тревожности не у вас лично, а у ваших близких. Впрочем, 2/3 россиян, по данным ВЦИОМ, и без того считают, что самые тяжелые времена для страны еще впереди. К данным социологов мы еще вернемся, а поводов для тревог хватает. Из наисвежайших сообщений правозащитников о задержаниях и принуждениях к контракту с Минобороны. Теперь не только в Пензенской области, сообщает проект «Идите лесом». Особо тревожные, возможно, уже сейчас стоят или подъезжают к погранпереходу в Грузию. По крайней мере, российская погранслужба сообщила о всплеске активности в Верхнем Ларсе, который в новейшей истории России ассоциируется в основном с так называемой частичной мобилизацией. Подробнее в нашем сюжете.
25: В России новые случаи принуждения мужчин контрактом с Минобороны. Проект «Идите лесом» сообщил, что за 9 дней к ним обратились 14 человек из 6 регионов. В Новороссийске сестра задержанного рассказала, что ее брата доставили в отдел полиции, избили и подбросили наркотики. Вместо уголовного дела ему предложили контракт. Он его подписал, сообщают правозащитники. В Омске мужчину забрали прямо с работы, удерживали и подписали контракт за него, говорят его родственники. Затем его вывезли из города в неизвестном направлении. География принуждения расширилась от малых городов до миллионников и превратилась в общепринятую практику, рассказывает представитель движения «Идите лесом» Иван Чувеляев. Противоречивая информация на фоне слухов о мобилизации приводит к панике.
26: В телевизоре им Соловьев орет, что никогда не будет никакой мобилизации, а когда они выходят помойку выносить, у них на лестнице висит плакат «Подпиши контракт сейчас, не дожидайся мобилизации». И из-за этого у них в голове, естественно, обезьянки бьют в тарелочке, и они пытаются понять, а что делать в связи с этим? Мне-то как действовать? В состоянии, когда мне со всех сторон говорят какие-то взаимоисключающие вещи. И с другой стороны, происходит облава. Они происходят с начала июня. Людей хватают. Полиция заставляет людей подписывать контракты.
1: Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
2: Не надо платить.
1: Вас заставили, скажите, вас заставили, вас били. Добровольно или нет?
2: Просто молитесь Богу, не надо платить.
3: Все.
25: Два месяца назад самые громкие случаи облав происходили в Пензенской области. Мужчин задерживали на улицах, в общественном транспорте и возле домов, используя в том числе машины местных администраций и службы судебных приставов, после чего отвозили на сборные пункты. Жители поселка Башмакова в Пензенской области объединились в дружины, чтобы отбивать мужчин у вербовщиков.
4: Мы все стоим, пробка громадная. До грузинской границы нам осталось 400 метров.
25: Тем временем, вечером 18 августа, Федеральная таможенная служба выпустила заявление о рекордном пассажиропотоке на границе с Грузией. 20 тысяч человек за день пересекли погранпереход на Верхнем Ларсе. Текущие показатели значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет, говорится в сообщении. Из него не ясно, сколько именно человек прошли границу с Грузией, а сколько вернулись в Россию. По данным МВД Грузии, из России в тот день приехали около 8 тысяч человек. Утром 20 августа аномальных очередей на границе не фиксируют. Причин возникновения очередей может быть несколько. 13 августа погранпереход вообще закрывали из-за непогоды, поэтому могла скопиться очередь. Кто-то едет в отпуск, кто-то стремится переждать в другой стране слухи о новой мобилизации, а кто-то запасается топливом. Пользователи чата Верхний Ларс активно делятся информацией о ситуации с бензином на ближайших границе заправках. Некоторые берут с собой канистры.
5: Сколько можно вывозить бензина из Грузии? 2 двадцатки вывезу.
6: Мы выезжали 17 числа. На М4 заправки Роснефти пустые все. Лукойла 50 на 50. Газпром нефти или Газпрома большинство есть. Но везде, где есть по норм ценам, очереди.
25: При этом последствия второй волны топливного кризиса ощущаются и в Москве. Количество работающих АЗС в столице сокращается. Москвичи стоят в очередях, доходят до драк.
23: Очередь на заправке, леди уже дерутся, блин.
25: Россияне стали более чем в 1,5 раза чаще интересоваться иммиграцией с приближением осени. Это данные проекта «Релокац». Его главный редактор Александра Назарова рассказала телеграм-каналу «Осторожно новости», что всплеск начался в июле. Раньше приходило около 70 обращений в день, сейчас примерно 120. Некоторые наводят справки для мужа, сына или партнера. Чаще всего в проект обращаются россияне до 40 лет.
21: На том самом погранпереходе близ Верхнего Ларса побывали журналисты грузинской службы «Радио Свобода», и наш корреспондент сообщил, что больших очередей на грузинском КПП сегодня не было. Водители ему рассказали, что относительно быстро пересекали границу, ну а грузинские полицейские также заявили, что пассажиропоток в целом сравним с аналогичным периодом прошлых лет, и нет как такового значительного роста. А с нами в прямом эфире социолог Игорь Яковенко. Игорь, здравствуйте.
27: Здравствуйте.
21: Вот наш с вами сегодняшний разговор, я бы хотел начать все-таки с топливного кризиса и его последствий. Очевидны некоторые реакции со стороны жителей России, которые стоят в очередях, иногда даже уезжают за границу, по всей видимости, но мы можем такое предположить. Вот о битве телевизора и холодильника мы уже слышали. А каковы, на ваш взгляд, шансы телевизора в битве с бензоколонкой?
27: Я думаю, что нулевые. То есть мы уже сейчас видим нарастание настроений тревожности, настроений уныние, и в принципе сейчас путинское большинство, которое фиксируется в провластных телеграм-каналах, в основном говорит о том, что войну надо заканчивать, что война бессмысленна, что война проигрывается. Ну, наиболее яркое выступление экономиста Андрея Клепача, который просто откровенно сказал, что война это проигрывается России, это очень характерно, причем это абсолютно, так сказать, включенный в истеблишмент человек. Поэтому в целом настроения такие. Украина просто методично выносит российскую экономику. Просто методично, так сказать, по пунктам. Значит, логистику Вальберис, это очень серьезный удар. Это миллиарды долларов потери из налогового вычета и так далее. Это нефтепереработка. То есть, на самом деле, Украина действует очень методично. Она работает вот таким квадратно-гнездовым способом, вынося российскую экономику. Это, конечно, сказывается, безусловно, сказывается. Особенно это опасно с учетом того, что Владимир Путин находится в параллельной реальности. Его недавнее выступление о том, что, где он говорил о том, что ничего страшного, ну да, наносит удары, но это никакая не проблема для России. Но это обычная история, когда он находится совершенно в каком-то, знаете, как в фильме «Кин-дза-дза» говорили о том, что правительство на другой планете живет. Вот он живет на другой виртуальной планете. Так что, безусловно, это сказывается, сказывается сильно. Россияне это чувствуют. И нехватка, вторая волна нехватки бензина, не последняя, безусловно, которая будет на самом деле нарастать. То есть все это с учетом вот этих вот панических настроений в связи с грядущей мобилизацией создает ощущение тревоги, беспокойства, которые фиксируются даже провластными социологами. Так что, безусловно, эти удары достигают своей цели. А вот с учетом того, что, видимо, все-таки осенью у Украины появится баллистика, то перспективы здесь достаточно нерадужные.
21: Ну и тем любопытнее, что на фоне этих настроений не в первый раз в этом году вообще-то уже появляются сообщения о повышенном интересе россиян к отъезду. Ну вот очереди в Верхнем Ларсе у нас пока не подтвердились, но тем не менее, как минимум, есть онлайн всплеск любопытства по этому поводу. Видите ли вы сейчас симптомы явного намерения уехать из опасений, в том числе событий, которые, возможно, могут произойти после выборов?
27: Вы знаете, я здесь очень плохой собеседник, и вот почему. Потому что у меня все-таки такая профессиональная деформация, как у социолога, еще недавно практикующего, мне нужны цифры. Я этих цифр пока не вижу. Я думаю, что как только вот эти вот тревожные ожидания по поводу грядущей мобилизации, они, в общем, начнут сбываться, видимо, это все-таки, ну, по крайней мере, здесь уже можно предполагать, что это все события конкретно, не слухи, а события, они будут происходить после вот этого электорального мероприятия, которое намечено с 18 по 20 сентября. Видимо, после этого начнутся уже какие-то действия. Пока это еще, ну, что называется, приближение действий. Как только начнутся какие-то действия, я думаю, что на Верхнем Ларсе будет очень-очень горячо. И не только. И на границе с Казахстаном, и на границе с другими странами, куда свободно могут выезжать люди с российским паспортом. Я думаю, что ситуация будет намного более горячая, чем в осенью 2022 года, когда примерно миллион россиян уехали за границу, прячась от мобилизации. Ну и по примерным прикидкам порядка 5-6 миллионов прятались внутри России. Я думаю, что это будет примерно так. Но это начнется в тот момент, когда российские власти начнут какие-то, ну, если начнут какие-то серьезные действия по принудительному. Ну, потому что, на самом деле, проблема с мобилизацией такова, что она идет, она не кончалась. Указ Путина о мобилизации, он не отменен. Поэтому ползучая мобилизация идет. Весь вопрос заключается в том, насколько решительно, ну, я очень сомневаюсь, что Путин выйдет в телевизор и начнет говорить что-нибудь, там, типа, братья и сестры, отечество опасности, поэтому вот мы так делаем. Нет, этого, скорее всего, не будет, это будет ползучая мобилизация, собственно говоря, принуждение к подписанию контракта. Вопрос в том, насколько это будет за те же деньги, что сейчас, там, за условные, там, 4 миллиона. Ну, тогда, да, ну, и в то же время это насильственное действие, которое, скорее всего, вызовет гораздо больший эффект, чем осенью 2022 года, потому что тогда еще все-таки не знали, что это такое. Ну, пока еще не... А сейчас уже абсолютное большинство людей понимает, что это билет в один конец. Поэтому я думаю, что реакция со стороны граждан будет более острая и более энергичная.
21: Ну, некоторые, правда, мнения звучали о том, что не будет так называемой официальной мобилизации, и тем более, что вы правильно подметили, что указ Владимира Путина все еще действует, на него даже ссылался Верховный суд в своих некоторых решениях, мол, мобилизацию никто не отменял, ее просто, причем де-факто, приостановили, де-юре совершенно нет. Ну вот, звучали, правда, некоторые комментарии от тех, кто пытается понять, как это будет выглядеть, если будет вообще в принципе, что как раз-таки будет такой скрытый, в скрытой форме, и в том числе, проблема-то в том, что прямо сейчас мы это уже наблюдаем. Вот эти вот довольно-таки тревожные сообщения правозащитников о том, что расширяется география этой практики по принуждению контрактам тем или иным способом руками и правоохранительных органов, и каких-то, по всей видимости, активистов тоже в том числе. Но ведь при этом, как правило, предвыборный период в жизни россиян, он один из самых удачных. Вот, дабы не раздражать электорат, как-то немножечко сокращаются обычно негативные активности властей, и теперь мы видим такие сообщения. Вот с чем вы это связываете? Почему? Что это, фальшстарт?
27: Ну, я не думаю, что здесь есть какая-то загадка. Действительно, вот в этот период накануне электорального мероприятия, я думаю, что я все-таки не стал бы называть это выборами из уважения к демократическим процедурам. Но понятно, что есть желание, чтобы это прошло ритуально, тихо, благочинно, по-старому. И, собственно говоря, для этого есть все основания. Потому что, ну, на самом деле, сейчас в списке не осталось ничего лишнего с изъятием яблока. Фактически придут только бюджетники, пенсионеры, ну и те, кто являются сторонниками, горячими сторонниками нынешней власти. Поэтому все будет чинно, благородно, но, тем не менее, стараются не раздражать лишний раз население. Поэтому я думаю, что каких-то вот мероприятий по массовому отлову граждан и отправки их на фронт не будет. Поэтому, ну, скорее всего, так. Ну, это обычная практика, здесь нет ничего удивительного. А потом начнется, потом будет такое сплошное сафари, охота за людьми. Потому что, на самом деле, проблема-то очень простая. Сегодня на фронте погибает каждый день порядка 1500 российских военнослужащих. И здесь надо чего-то дополнять. И сегодняшние темпы мобилизации, вернее, не мобилизации, виноват, контракта, они явно отстают. То есть образуется дыра, которую надо чем-то восполнять. Тем более, что Путин все-таки очень хочет каким-то образом, ну, в какой-то обозримый период решить проблему Донбасса. Вот. Это не получится. Очевидно, что никаких шансов захватить Донбасс полностью в течение обозримого времени у Путина нет. Но, тем не менее, как мы только что с вами договорились, он находится в параллельной реальности. Ему сообщают о постоянном наступлении российских войск. И он заставил себя верить в это. И поэтому он будет бросать все новые и новые там, пушечное мясо, которое надо где-то брать. Ну, а где брать? Естественно, вот Я не думаю, что будет сделан какой-то резкий поворот, и, скажем, Москва и Питер будут объектами массовой охоты за пушечным мясом. Ну, скорее всего, опять-таки, жертвой станут депрессивные регионы, откуда, в общем, сельская местность, небольшие города. Ну, по крайней мере, моя гипотеза, что Москва и Питер не будут такими объектами массовой охоты на пушечное мясо. Ну, посмотрим. Вполне возможно, что... Хотя тут многое будет зависеть именно от того, как будет выглядеть осень. Скорее всего, осенью будут обещанные массированные... Ну, если Украина сможет к этому времени наладить производство своей баллистики, то по Москве будут массированные удары. Это существенно изменит настроение не только в столице, но и в целом в России.
21: Ну и к слову о ритуальности и параллельной реальности Владимира Путина, не могу сегодня не обсудить с вами вот этот эпизод с мощами для Путина персонально. В саркофаге Дмитрия Донского обнаружены мощи Дмитрия Донского. По сути, вот так вот эта новость, как бы вот так вот ее можно было бы пересказать. И Путин уже, во-первых, их посетил, вообще сходил в целом в собор, заодно поставил там свечку и одобрил идею отправки мощей в зону так называемой спецоперации.
0: Останки мужчины 35-45 лет, мощного телосложения, рост 175-177, как рассчитали антропологи.
21: Вообще вспоминаются так называемые крестные облеты с иконой на вертолете для уничтожения коронавируса во времена пандемии. Там несколько регионов этому отдали как бы время, уделили внимание. Игорь, как вы думаете, сама по себе вот эта вот потребность в высочайшем знамени с истинным чудом, да еще и в Архангельском соборе Кремля, не абы где, что это в целом говорит и о нынешнем положении российских властей, и, ну и о в некотором смысле уровне тревоги? Ни с того ни с сего появляется символ воинской славы, точнее его мощи, и некоторые комментаторы провластные уже говорят, это же знамение победы грядущей.
27: Ну, вы знаете, единственное, что я могу сказать, я как человек гуманистических взглядов и зоозащитник, я очень рад за верблюдов, потому что в прошлый раз, когда там с Шойгу они корешились, то были жертвоприношения, приносили в жертву верблюдов ради каких-то там политических и экономических побед. Сейчас, вот видите, обошлось мощами. Все это свидетельство того, что повышается роль вот той самой тоталитарной сатанинской секты, которая имеет название РПЦ. Это, в принципе, действительно повышение ее роли. Так обычно бывает, когда тоталитарный режим сталкивается с трудностями на фронте. Если, ну, вы наверняка знаете и помните хорошо ситуацию, которая была во время Второй мировой войны, когда Сталин обратился и реанимировал патриаршество в России. То есть фактически вот эта тоталитарная сатанинская секта под названием РПЦ, она была рождена Иосифом Виссарионовичем Сталином и Комитетом государственной безопасности. Все мы помним, как это все было, и вот это родимое пятно до сих пор остается. Так что я думаю, что роль РПЦ возрастает в сложной ситуации, потому что, ну, надеяться не на что. Рациональный анализ не дает хороших результатов, поэтому остается надеяться на чудо. Ну, а РПЦ всегда готова это чудо предъявить. Правда, ответственность за, так сказать, эти чудеса будут нести совсем другие люди.
21: На всякий случай проговорю, что вот об этом ритуальном сжигании верблюдов говорила экс-депутатка Государственной Думы Мария Максакова. Я к тому, что подтвердить или опровергнуть это не можем, но сама по себе, конечно, новость была любопытная. Ну и в этом смысле тогда, наверное, даже хорошо, что Путин с Шойгу больше не ладит. Заговорили мы уже о тревоге, и давайте узнаем, что тревожит россиян, какой себе представляется российская мечта, по аналогии с американской мечтой, образца лета 2026, и почему рейтинг Путина сильно преувеличен. Вот все это расскажем в нашем сюжете.
22: А вот в будущее вы смотрите скорее с оптимизмом?
3: Ни в коем разе. Ни в коем разе. Хотя, как человек себя настроит, так и будет, но как-то оптимизма не очень.
7: На фоне полномасштабной войны России против Украины больше половины россиян находится в пессимистическом настроении. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 66% граждан страны, опрошенных в июле, считают, что самые, цитата, трудные времена для страны еще впереди. Причины – экономический кризис из-за атак ВСУ и угроза возможной мобилизации уже осенью этого года. Если в США американской мечтой называют успех и богатство в жизни вне зависимости от происхождения, то в России 21% населения мечтает о мирном небе и безопасности. Это уже данные проекта Russian Field. Например, топливный кризис россияне комментируют так.
8: Ну а как вы считаете, что тут поменяется? Тут нет таких вариантов, чтобы сейчас завтра я пересяду там на электромобиль и спокойно буду ездить. Нет, конечно, будем. Это вы же знаете, даже советский русский человек, он привыкает ко всему. Поэтому терпим, ждем.
9: Кто-то на этом наживается.
7: Делят первую строчку российской мечты с тем же 21% материальный достаток и доступные цены. Далее идут личное счастье, дети, путешествия. Ниже – смена власти, права и свободы. Несмотря на ухудшение уровня жизни в стране, числа, которые приводят в ЦИОМ, нельзя считать близкими к реальности, так как социальные опросы проходят под контролем российских властей. По данным Левада-центра, пессимизм россиян якобы не связан с войной, так как 66% россиян до сих пор поддерживают действия российской армии. А рейтинги Путина по версии в ЦИОМ колеблются в районе 69-70%. Социолог Александр Шульга в своей колонке для Moscow Times пишет.
10: Цифры скорее свидетельствуют не о доле доверяющих Путину граждан 18 лет и старше, а о доле тех, кто считает такой ответ более безопасным и социально приемлемым. Эта доля и представляется в качестве рейтинга доверия Путину и используется для обоснования правильности его политики.
7: Из-за угрозы репрессий, считает политический аналитик Андрей Колесников, россияне скрывают настоящее отношение к проблемам в обществе и политике властей.
11: Так проще жить. Иногда людям приходится заставлять себя разделять позицию государства.
27: Я думаю, что таких людей очень много сейчас. Просто вынуждают себя не следить за новостями альтернативными, хотя они доступны. Потому что они все равно пользуются Телеграмом, значит, ты, зараза, можешь зайти на какой-нибудь заблокированный ресурс и прочитать правду.
7: Социолог Александр Шульга считает, что рейтинг российского президента в реальности низок. Официальные опросы, которые публикуют власти, создают лишь видимость поддержки населения.
10: Рейтинги доверия Путина, полученные благодаря закрытым вопросам, хоть и не вызывают удовольствия, но все же регулярно публикуются, поскольку позволяют демонстрировать минимально приемлемый уровень того, что выдают за доверие. Эти показатели также позволяют отвлечь внимание граждан от реального уровня доверия к Путину.
7: Стоит лишь переформулировать вопрос. Так, по данным Russian Field, поехать на шашлыки с Владимиром Путиным хотели бы лишь 27% россиян.
21: Тему продолжим с социологом Игорем Яковенко. Игорь, вот вы сегодня уже упоминали господина Клепача, экономиста ВБРФ, точнее, бывшего ведущего экономиста ВБРФ. Мне хотелось бы еще один момент из его вот, скандально-трагического, скажем так, наверное, выступления отметить. И отвечая на один из вопросов своих коллег, вот на том самом заполученном Никитском клубе, он сказал, что там, мол, вот наверху, вот эти вот макроэкономические колебания на процент-другой не особо вообще будоражит сознание власть имеющих, в отличие именно от соцопросов с рейтингами и по поводу Владимира Путина, в частности, и лично, и по поводу «Единой России». Но, в отличие от соцопросов, вот эти вот периодически проваливающиеся рейтинги не у Путина, а у «Единой России», они все-таки, наверное, могут вызывать некоторые претензии на то, что они реально существуют. Там сейчас, получается, по электоральному рейтингу в ЦИОМ меньше, чем конституционное большинство, которое явно требуется «Единой России». Но не смущает ли явная раздутость рейтингов Путина, тех, кто получает вот эту информацию, если они так в ней на самом деле заинтересованы?
27: Я думаю, что само существование опросной социологии в тоталитарном фашистской диктатуре – это нонсенс. Ну, давайте мысленный эксперимент, чтобы понять, что это такое. Мысленный эксперимент. Вот как вы себе представляете опрос на улицах Москвы, там, скажем, в 1938 году, доверяете ли вы товарищу Сталину? Ну, просто вот маленькая пауза и задумайтесь. Как вы думаете, как будет выглядеть этот опрос?
21: Игорь, простите, но я уточню, но мой вопрос не об этом. Отлично понятно, да, прекрасно. Я с этого сегодняшнего еще выпуск начал на самом деле, что в зависимости от конкретики вопроса меняется немножечко результат. И это в том числе, разумеется, связано с тем, что прямо сейчас вот с опросами в России и с их объективностью довольно-таки большие проблемы. Но есть определенные числа. И, например, в частности, по «Единой России» есть явный провал их электорального рейтинга, и это совершенно точно докладывается наверх. Это вот и Клепач подтвердил на этой неделе, об этом же говорят другие инсайды разных совершенно западных медиа. Но неужели вот эта вот раздутость конкретно рейтинга Путина не смущает его лично, его коллег, так сказать, по Кремлю? И как это может повлиять на их текущее поведение?
27: Никак это не может повлиять и абсолютно не смущает. Это для них это все делается. Вот сейчас вот вы показали, как Путину на ножку подали специально обученные люди мячик. Он его отбил. А в этом сюжете есть потрясающая, страшная сцена. Вот то, что вы сейчас показываете. Вот смущает Путина вот это издевательство над детьми? Я думаю, что нет. Я думаю, что Путин купается в этом во всем. Он купается в этих рейтингах. Он купается в этих детях, которых согнали и превратили в зомби. Вот таких конвибинок. Поэтому это Путина устраивает все. Путина устраивает нарисованный на стене макет подводной лодки, когда он принимает парад. Его все это устраивает. Так что это то, что он создал, он наслаждается этим. А все, что этому противоречит, он пытается убрать, изъять из своей картины мира. Если бы он находился в адекватной картине мира, он никогда бы не начал эту чудовищную войну, которая на самом деле не отражает... Это самая бессмысленная война в истории человечества, у которой нет никакого смысла, в том числе лично для Путина. Поэтому, да, его устраивают эти рейтинги, они для него рисуются, так что здесь все в порядке.
21: Ну, вот если довериться данным Russian Field и допустить, что россияне мечтают прежде всего о мире и достатке, а Путин их ровно этого и лишает прямо сейчас, то как долго, на ваш взгляд, можно навязывать россиянам обратное?
27: Сколько угодно, до тех пор, пока Россия не потерпит военного поражения. Никакого потенциала. Что значит, как долго? А какой у россиян выбор? Идти на Кремль с вилками и с пилочками для ногтей? Поэтому, да, это будет копиться раздражение, будет копиться возмущение. Не существует варианта, кроме как военного поражения не существует варианта прекращения вот, существования этого режима. Пока Путин будет в Кремле, война будет продолжаться. Это значит, что все то, что мы сейчас описываем, будет продолжаться. Военное поражение, тяжелое военное поражение, это единственное, что может все это остановить. Все остальное это мифы Древней Греции.
21: Скажется ли это де юре на парламентских выборах? Вы просто меня поправили, я на всякий случай так вот проговорю. Если можно коротко, у нас заканчивается время эфира.
27: Нет, я думаю, что это никак не скажется, потому что электронное голосование – это та волшебная палочка, которая ноль можно превратить в 100%.
21: Игорь, благодарю вас за этот разговор. Социолог Игорь Яковенко был сегодня с нами в прямом эфире. Обсуждали мы мечты и глубину терпения. Я, наверное, так вот это сформулирую. Россиян прямо вот в нынешнем периоде времени, летом 2026 года, за месяц, получается, до парламентских де юре выборов в Государственную Думу. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на...

0: Алексей Резников – бывший министр обороны Украины. Он занимал этот пост в 2021-2023 годах, когда Россия начала масштабное вторжение в Украину. До этого он был министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. С мая 2020 года был первым заместителем главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Пожалуй, чаще всего имя Алексея Резникова вспоминают в связи с его телефонным разговором с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. 26 февраля 2022 года, всего через два дня после начала вторжения России в Украину, Хренин позвонил Резникову и от имени министра обороны России Сергея Шойгу предложил остановить вторжение. Условием была капитуляция Украины. Резников, по сообщениям СМИ, ответил, что готов принять капитуляцию с российской стороны. Тем не менее, в 2022 году, в то время на посту министра обороны Украины, Алексей Резников участвовал в российско-украинских переговорах, целью которых было завершение боевых действий. Переговоры не привели к результату, так как представители России выдвинули такие условия, на которые Киев не мог согласиться. Интервью телеканалу «Настоящее время» бывший министр обороны Украины дал на полях конференции по безопасности «Глобсек», которая в мае проходила в Праге. Резников рассказывает о развитии украинского ВПК, о попытках переговоров в начале войны, шансах на достижение России и Украины договоренности о прекращении огня или же об окончании военного конфликта, а также о том, как Украина может помочь обеспечить безопасность Европе. Вопросы задает журналист телеканала «Настоящее время» Ксения Соколянская.
1: Андрей Сибига заявил на встрече НАТО, что в войне наступил переломный момент, и Россия теряет преимущество. Этот тезис звучит в последнее время. Скажите, согласны ли вы с этой оценкой?
2: Понятие «переломный момент» в любой войне происходит многократно. Многие считают, что, особенно те, кто далеко находится от войны, они считают, что война – это сериал. Естественно, у любого кино есть свои законы жанра. Да, должен быть все время сюжет какой-то меняется, который будет удерживать телезрителя у экрана. Эта война выглядела в осенью 21 года как блиц. Причем она выглядела в окнах Кремля и в окнах Вашингтона, Белого дома, и в окнах Елисейского дворца и других ключевых окнах, как минимум, западного мира. Когнитивное предубеждение «Киев упадет за 3 дня» или «Киев упадет за 72 часа» – это одно и то же, просто выберите, что кому удобнее. Оно начало звучать осенью 2021 года и явно продолжалось начало зимы 2022. Я убежден, что тот, кто запустил этот сюжет, должен получить звезду Героя России как минимум. Потому что это же пошло через доклад представителей разведки американской и Пентагона на закрытом заседании Комитета Конгресса, потом ушло в медиа, как ликс, да, потекло. И все, и в это все поверили. Инвестировать в соседа, который имеет смертельный диагноз врачей, никто не будет. Ну, максимум соболезнований. Поэтому никто не верил, что Украина выстоит. И первый, так называемый, переломный момент произошел на 73-м часу, условно говоря. Киев не упал за 3 дня и за 72 часа. И Киев стоит 3 недели, 3 месяца, 3 года, и сегодня 5-й год. Вот вам переломный момент, потому что планы Кремля были поставить своего прокси в кресло президента, новый парламент, новое правительство, и это пророссийская часть империи становится снова. А дальше движение по восстановлению Берлинской стены. А этого не произошло, поэтому переломный момент первый случился именно тогда. Было предубеждение, что 40-миллионная страна легко поглотит 40-миллионную страну. Переломный момент произошел, когда оказалось, что массой уже не задавишь. Следующий переломный момент – это появление артиллерии натовского стандарта, потому что снарядный голод на советские калибры 152-122, он был утолен тем, что мы убедили партнеров дать нам 155 мм. Это прозвучало в марте-апреле 2022 года, и на Рамштайне, уже первом заседании Рамштайна, вот там еще один переломный момент, принимается решение. Сегодня, если смотреть на статистику потерь, а основные потери на войне – это живая сила, в первую очередь, это убитые и раненые, а потом уже техника и так далее. Так вот, по нашим оценкам, и ее подтверждают партнеры, в месяц убитыми и ранеными Россия имеет примерно 35 тысяч. По нашим оценкам, контрактуют способности контрактовать, пока не объявлена всеобъемлющая мобилизация, и, может быть, и не будет объявлена, 30 тысяч. 30 тысяч новых рекрутов, контрактированных, убежденных, должны быть подготовлены, одеты, обуты, вооружены и отправлены в очередную мясорубку.

0: уже дисбаланс в 5000 человек в месяц в минус. И вот это можно оценивать как переломный в том числе момент. Потому что дальше Кремлю надо принимать решение или объявлять мобилизацию, что очень не хочется делать, либо искать другие способы, как мотивировать 40 тысяч прийти каждый месяц на рекрутинговый центр. А у нас будет задача увеличить количество средств поражения, коими сегодня являются дешевые дроны. Вот и все.
1: Я вот подумала, что вы, когда будете объяснять, в чем заключается смысл этого перелома, будете говорить что-то, что вы написали в Washington Post, в материале, который вышел накануне. Мне очень понравилась формулировка, что Украина превратилась из просителя западной помощи в соавтора западного оборонного капитала.
0: Верно, но это произошло ранее, чем сейчас, mm-hmm. как сказал мой коллега Андрей Сибига. Потому что да, действительно, начинали эту войну, начинал ее Кремль, а мы ее встречали с вооружением советского образца на 95%. И 5% там снайперские винтовки, немножко автоматов, немножко средств поражения короткого действия, там ПЗРК, ПТРК, немножко стингеров, там джевелинов, НЛАУов, натовского стандарта. Потом первые геймчейнджеры – это артиллерия, это МЛРС, хаймерсы те же, это боевые танки, боевые машины пехоты, ПВО типа Patriot, SAMP/T, NASAMS и так далее, IRST, и в итоге F-16 самолеты. Да? Сейчас «Миражи», «Гриппины» и так далее. Но это все тоже оружие прошлого века, хоть и натовского стандарта. Стингеры применялись в войне в Афганистане. А вот где-то произошел главный момент, когда Украина стала производить свое собственное оружие, которое называется сегодня уже современное, модерновое, начиная от противокорабельных ракет. Два «Нептуна» украинских потопили крейсер «Москва». Не каких-то западных. Нам только потом гарпуны дали под это дело. А мы своими потопили. И 13 апреля это произошло. И сегодня, да, мы сегодня становимся не реципиентом помощи европейской, а мы спонсором безопасности европейской уже стали. Сегодня это уже не шутка, когда мы говорим, что есть приоритет, не Украина вступает в НАТО или НАТО вступает в Украину.
1: А вы чувствуете, что западные коллеги и партнеры тоже видят, как поменялись места?
0: Я не просто чувствую, я это точно знаю. Там, где я общаюсь, на моем уровне, начиная от бывших министров обороны, моих коллег по Рамштайн-клубу, назовем так, ряд коллег все еще министры обороны, с которыми мы поддерживаем отношения европейских стран, военные, генералы, эксперты, они уже обращаются за советом. Как и что лучше сделать? Второй вопрос, который задают всегда. Какую компанию украинскую, производящую те или иные виды роботизированных систем, и важно, это дроны летающие, плавающие, ныряющие, ползающие, нам выбрать для совместного инвестирования, задают мне уже такой простой вопрос. То есть уже понимают, что я могу использовать экспертизу, знакомство, знание, как успешно наши парни и девчонки воюют, что они применяют именно украинского производства, чтобы это начать делать для защиты самих себя. Вот в чем важность момента.
1: А вот Анатолий Храбчинский, с которым мы разговаривали, посетовал на то, что законодательство европейское очень часто мешает даже передавать этот опыт и еще что-то. Есть такая проблема на самом деле?
0: Может, двойная. Во-первых, и украинское законодательство, особенно во время войны, я сейчас говорю украинское, естественно, ограничивает возможность, нужна спецлицензия на вывоз чего-то за границу. Это абсолютно логично. Мы защищаемся, значит, мы не можем просто так взять и что-то, любое оружие дать,
1: ну, потому
0: продать.
1: Что неизвестно, где оно может оказаться.
0: Нет, оно нужно здесь, на поле боя. Оно должно оказаться на поле боя с Россией сегодня. А если это какие-то условные возможности произвести на Западе за их деньги и вернуть опять в Украину, окей, это работает, стоит. А вторая вещь, европейское законодательство построено для мирного времени, которое регулирует закупки, то, что говорят procurement, очень бюрократизирован. И это абсолютно понятно. То есть в мирное время общество, конечно же, должно контролировать любые расходы государственных бюджетов, публичного бюджета. Это абсолютно нормально. Тендера, спецпроверки, спецпроцедуры и месяцами, годами поиск лучшего поставщика той или иной услуги. Я разговаривал с замгенсекретаря НАТО в один из своих визитов, будучи на должности министра. Он мне честно, тихо, так вот, оффрек признался, говорит, мы в ужасе. Если, не дай бог, сейчас придется включить статью номер 5, говорит, мы будем по закону обязаны 2 месяца объявить только первую заявку, что мы что-то хотим купить, какую-то услугу. Я говорю, это за 2 месяца у вас уже все снесут. У вас нет времени на публичные процедуры, предусмотренные в мирное время. Это бюрократия есть и сейчас. Вторая вещь. Законодательство писалось все равно большими мегакомпаниями, производителями большого и дорогого оружия, и они, конечно же, держат этот рынок, потому что это очень большие деньги. Поэтому прорваться молодому стартапу сложно очень. Как в Америке, так и в Европе. Вот в чем как бы сегодня. Сегодня бюрократизированная система защищает одновременно два интереса. Публичный интерес использования публичных денег, что логично, и одновременно интерес мегакомпаний. И вот это придется им менять.
1: Вы несколько раз просто сказали, да, по законам мирного времени. По законам мирного времени. Это длится до тех пор, пока Европа, ну, я не знаю, это философский вопрос, да? Европа в мирном времени живет.
0: Вот, они должны признать, что это уже не мирное время. Если даже самой войны, как таковой, вроде бы на их территории. Ну, помните, там Мюнхенский аэропорт, Копенгагенский аэропорт. А что такое сегодня? В каких сферах происходит война? Все думают, в воздухе, на земле и на море.
1: Но я журналист, у меня есть другой ответ.
0: Да, есть еще. Ну, космическое оружие никто уже не отменял, и все об этом говорят. Вот. Но есть еще одна как бы, территория – это когнитивные войны, информационные войны, где враг, очевидно, охотится за умами, душами и головами. Поэтому когнитивное воздействие той же России в Европе давно происходит. Подрыв складов в Чехии, в Болгарии, отравление производителей оружия, все эти дневнички и прочее, прочее. Это же все элементы когнитивной войны в том числе. Поддержка деньгами политических лидеров тех или иных движений в европейских странах, которые пророссийские.
1: Bloomberg пишет вот практически сегодня, что Путин хочет завершить войну против Украины до конца этого года, но на там условиях, которые он считает победными для России. Разные аналитики, и вы в том числе, тоже говорите про то, что 26-й год, вторая половина, это там последнее окно возможности для заморозки конфликта.
0: Не последнее, а одно из.
1: Одно из последних. Во-первых, какие условия Путин может считать выгодными для России? Во-вторых, согласится ли на эти условия Киев? В-третьих, если это окно закроется, когда будет следующее?
0: Okay. Есть как бы там, Гарвардская школа, например. Но, на самом деле теория переговоров, она всем известна. Но когда ты понимаешь, что есть конфликт, и надо все-таки вести переговоры, чтобы закончить конфликт каким-то миром, договоренностью, первое, что нужно сделать, идентифицировать интересы сторон. И если ты идентифицируешь интересы сторон и свои тоже, ты поймешь, как выглядит, по-английски звучит смешно, ЗОПА, Zone of Possible Agreement, зона возможного урегулирования. Вот если интересы нарисованы, вы начинаете двигаться внутри, вы ищете вот тот компромисс, не 50 на 50, 75 на 25, может быть, тоже компромисс. Вот тогда есть шанс договориться. Теперь смотрим, чтобы понять вот это окно возможностей, какие интересы у кого. Интерес в России понятен, потому что Киев за 3 дня не получился, специальная военная операция не получилась. Нет ни шагу НАТО, оказалось 1000 новых километров с натовскими странами, потому что Финляндия и Швеция, нарушив нейтралитет многолетний, вступила в НАТО. Балтийское море стало внутренним озером НАТО после этого. Да, только Калининград и Санкт-Петербург имеют доступ, все остальное натовские страны. Демилитаризация Украины превратилась в то, что у нас там 1,5 миллиона минимум профессиональных военнослужащих с опытом войны уже больше 4 лет. Мы делаем собственное уже современное оружие. Россия перестала продавать свое оружие на Запад, теряет деньги, не на Запад, в мир. Я уже не говорю про финансово-экономические провалы вообще. Инвестировать в ВПК долго нельзя. Нет обратного заработка. Поэтому рассказки главы Центробанка, что это вообще не ваши деньги в сберегательной кассе, это деньги государства, это же все не просто так.
2: В настоящее время на радио «Свобода». Интервью бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской.
0: В интересе России реально остановить эту войну каким-то образом. И как-то продать это своему.
1: Ну, не потеряв, да.
0: Сохранить лицо, да. Конечно. В интересах Украины очевидно, да. Мы, ну, все хотят жить в мирное время. Как-то мы хотим этого. Но, естественно, тоже защитив свои интересы. Понятно, у нас есть территориальный интерес вернуть образца 1991 года, международно признанные границы. Но мы же как бы осознанно понимать, что сейчас это невозможно. Возможно как-то заморозиться, остановиться, а потом ждать успешного момента, чтобы вернуть свои территории. И они мирным путем вернутся. У меня сомнений нет. Падение режима кремлевского приведет к возврату сегодня временно оккупированных территорий.
1: Но будет ли это использовано наоборот для того, чтобы нарастить силы?
0: Естественно. Смотрите, еще раз. В интересах России, понимая, что они потеряли самую главную военную свою ценность, они потеряли, опять же, по-английски звучит professional core, профессиональную косточку. Угу. Профессиональная косточка – это люди, которые были подготовлены, служили, воевали, тренировались минимум лет 15. Сегодня призывники, ну, неважно, сколько им лет, но без опыта войны, вы их в лагеря кинули, обучили, пошли. Какой толк с него? Там нет ни мотивации, ни умения. Поэтому, чтобы восстановить собственную хотя бы более-менее боеспособную армию, минимум лет 5 им понадобится. Плюс нарастить запасы и прочее, прочее. Но мы-то тоже движемся, мы же тоже технологически развиваемся. Поэтому принятие решения, с кем они захотят, если режим дальше будет воевать, они будут принимать Субалтийский коридор, Литва, выйти к Балтике, Нарва, Эстония, русскоговорящая часть населения, использовать крымский предтекст. Это они себе придумают. Если мы говорим, что цель империи – восстановить Берлинскую стену. Да, вот такая глобальная, сумасшедшая цель, но она, мне кажется, существует. Какой интерес Америки закрыть эту войну сейчас? Очень простой. У них осенью выборы. Соответственно, конкуренция политическая, демократы-республиканцы, республиканский президент, нужен большой пример, где они реально эффективны. Поэтому, конечно же, для сегодня президента Трампа и его команды сделка, как они бизнес-языком называют, «deal», да, для нас там соглашение. Это тоже очень важно. В интересах Европы остановить эту войну, перестать инвестировать и более-менее выдохнуть, конечно же, тоже. То есть у всех интересы совпадают, кроме Китая, на мой взгляд. Китаю выгодна эта война, потому что чем дольше Россия воюет, тем больше китайских товаров покупают все, которые потом используются в войне. Дроны, двигатели, лопасти, батареи и прочее, прочее. Но самое главное другое. Россия под санкциями и проблемами дешево Китаю продают ресурсы. Ха, что еще нужно? То есть она ослабевает. Еще раз, интерес Украины в этом году, очевидно, да, России, да, Америки, да, Европы, да. То есть основные все ключевые, кто может, участники возможного стола переговоров, потому что Украина не сядет сама за стол переговоров. Мы сядем за стол переговоров, если рядом будут справа и слева сидеть европейцы. Американцы назовут себя модераторами, медиаторами. Как, кстати, президент Трамп в той известной первой встрече в Овальном кабинете, он сказал, говорит, я брокер, я посредник, я, говорит, я не на стороне, я не могу обзывать кого-то плохими словами. Окей, не вопрос. Но мы сядем с теми, кто скажет, ребят, гарантия вашей безопасности такая, такая, такая. Давайте об этом говорить. Может, Китай сядет на той стороне? Очно или заочно? И, кстати, гарантиям Китая мы бы, наверное, больше поверили. Если он будет гарантировать поведение России. Вполне может быть. Поэтому я вот так вижу окно возможностей именно в этом году. Угу. Интерес совпадает. Если же он не реализуется.
1: Но вопрос в условиях.
0: О, если условия будут, ну, глупые с позиции силы, они не будут реализованы. Если они будут с позиции интереса, они могут быть реализованы. Да, будут компромиссы, будут политические. Но особенно в России легко это продать своему населению через пропаганду. Вообще вот так.
1: Если этого сейчас не произойдет, то...
0: Надо смотреть... Во всех переговорах, в любых конфликтах есть свой, как бы, тайминг, свое время. То есть оно опять наступит. Зима холодная, морозная. Россия будет рассчитывать, что они снова нас заморозят, что мы станем слабее. Но мы уже не одну зиму прожили. И даже вот эту с минусом 25-28 я очень хорошо помню. Эту вот, которая была зима, прям жуткая, и снегопады. Раньше такого не было. Но мы смогли, мы справились. В Украине есть такое очень популярное сегодня суждение. Среди очень простых людей. Без газа, без света, без воды, без тепла, но главное, без вас, москали. Это реально, потому что так хотели, чтобы полюбили, что сегодня количество людей, которые ненавидят, не то что не любят, ненавидят такого соседа.
1: Сейчас украинские СМИ активно цитируют Кирилла Буданова, который говорит о том, что Россия была вынуждена пересмотреть свои цели в войне в Украине и каким-то образом их переформулировать. Это, возможно, тоже относится к тому, что окно возможностей существует?
0: Ну, в принципе, я согласен абсолютно с Кириллом Будановым, потому что ведь цели были озвучены еще, скажем, наверное, в 21-м году. И если помните, было же даже публичное проведение Совета национальной безопасности перед, по сути, атакой, где члены Совета национальной безопасности России путались в показаниях, так поддерживать, не поддерживать, интегрировать, не интегрировать. Ну и в итоге потом это заявление ночное, где были озвучены вот эти цели так называемой специальной военной операции. Они не то что не достигнуты, потому что если речь шла о том, что НАТО не ногой, и вообще мы воюем с НАТО, который приближается, нам страшно угрожает, со слов Кремля звучало так, и они же хотели подвинуть НАТО на границе 97-го года. То есть и было официальное требование с декабря 21-го года к Брюсселю и Вашингтону: заберите натовские базы. То есть, условно говоря, Румыния, Болгария, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словакия, все до свидания. Что в результате? А в результате появляются еще две страны в альянсе НАТО, добавляющие тысячи километров новой границы прямо непосредственно с Россией.
1: Да, которые не хотели.
0: Которые вообще, сильно не хотели. Швеция и Финляндия хранили нейтралитет, боже мой, сколько декад. Хотели сократить вооруженные силы Украины. Хотели минимизировать вообще так называемую угрозу. Что в итоге мы имеем, ну, уверенных полтора миллиона, а то и больше, людей с опытом, как реально воевать, с использованием всех видов оружия, в том числе современного, и как убивать. Ведь морально и этически любому солдату, который служит хоть 30 лет, но не воюет, а просто служит и не умеет убивать, это морально-психологически сложно вначале. Сегодня опыт людей убивать и хотеть убить врага, ну, неимоверно. Его нет ни в одной армии Европы на сегодняшний день, как в украинской армии.
1: Но это все равно довольно печальное достижение.
0: Смотрите, но еще раз. Если вы воспринимаете нас как своих врагов, то вы просто развили нас до той степени, что мы действительно опасны. А вы хотели так называемо защитить русскоговорящее население в одной из своих там якобы целей. Вы в итоге получили самые сильные, ненавидящие вас часть Украины, людей, которые говорят на русском языке.
1: Или принципиально не говорят.
0: Или уже перестали говорить на русском языке, и дети начали говорить принципиально в русскоязычных семьях на украинском языке. То есть вы оттолкнули Украину от себя так, чтобы даже вы себе не догадывались. Если вы раньше могли играть в политические проекты пророссийские, дружественно настроенные, культурные дома и масса всяких решений, сегодня вы этого не получите. Вы в парламенте не получите при следующих выборах или в местных советах ничего подобного. То есть цели специальной военной операции достигнуты с точностью наоборот. Конечно же, Кирилл Буданов здесь прав, им придется пересмотреть эти цели, озвучить своей аудитории: ребят, спокойно, нет паники, особенно Z-патриотам, мы всех победили, мы молодцы. Потому что все равно представителям кремлевского режима нужно сохранить лицо. Какой бы на самом деле для них сделка ни казалась бы постыдной в их внутреннем восприятии, но они будут продавать это, что мы красавчики, мы победители. Ну, это очевидно.
1: А как вы думаете, дело против Андрея Ермака может каким-то образом сказаться на том, каким будет, если будет, переговорный процесс будущего, ближайшего?
0: Ну, смотрите, он был одним из ключевых игроков президента именно в переговорных процессах, как раз в том числе с россиянами, потому что он же был как политический советник в нормандском формате.
1: Я поэтому спрашиваю.
0: Да, поэтому там экспертиза очень сильная, очень сильная. И он, я его видел первый раз в переговорах в Париже на встрече в Елисейском дворце, та, которая была в декабре 2019 года, когда еще Сурков был ответственный с российской стороны до Козака, до увольнения, до замены. Сурков там бегал по потолку, нервничал и психовал. Вот. Это было очень забавно наблюдать. А Ермак как удав, спокойный такой, хладнокровный. И французы с немцами потом это отметили, сказали: молодцы, что не ведетесь. Ну, в лице конкретного представителя. Поэтому, безусловно.
1: Для переговорного процесса это потеря.
0: Для, как минимум, такой сильной позиции президента с точки зрения знания оппонентов или визави, как угодно их давайте назовем, то да, конечно.
1: Давайте тогда про тактическую составляющую. Американский институт изучения войны, последний или один из последних отчетов, говорит, что ВСУ восстанавливают тактическую инициативу на различных участках линии фронта. При этом кажется, что линия фронта на Донбассе медленно, но продолжает двигаться на запад. Что, на ваш взгляд, сейчас является главной критической проблемой?
0: Я был, будучи еще в первой своей, кажется, реинкарнации в правительстве, как вице-премьер, министр реинтеграции временно оккупированных территорий, я был в Марьинке. Мы открывали очередную школу. Ну, то есть околицы, окраины Донецка я видел. Сегодня, если посмотреть на карту, не сильно далеко они и продвинулись. Угу. О том, что мы выйдем на границы Донецкой и Луганской области, эту цитату я сейчас говорю, я слышал из уст российской делегации 28 февраля 2022 года на первой встрече с российской делегацией в качестве переговоров на речке Припять в охот хозяйства президента Лукашенко. Часто это называют стамбульскими переговорами. Меня это веселит, потому что Стамбул был там один раз и всего полтора часа. А реальные все встречи были в Беларуси. Первая встреча на четвертый день после вторжения. Вот тогда глава делегации российской сказал: мы выйдем завтра на границу Луганско-Донецкой области. Мы сказали: выходите, встретимся послезавтра. Мы встретились послезавтра, они никуда не вышли. И вот это я слышу песню про «Мы выйдем на границу» уже давно. Что такое для солдата на фронте изменения в несколько десятков или сот метров? Ничего. Потому что ты можешь продвинуться, ты можешь уничтожить опорный пункт, как враг, а ты захватил эту территорию, ты ее контролируешь, что дальше? Логистические дороги, доставка грузов, вот это имеет значение для военных, потому что там вся линия начинает зависеть от того, это опорный пункт или нет. Почему много времени мы тратили на удержание того или иного какого-то малого, казалось бы, пункта? Потому что это был так называемый stronghold, как форпост, там, да, или дот. Сегодняшняя линия соприкосновения или контактная линия на поле боя выглядит там, условно, в 1000 километров длиной, плюс еще 2000 недружественные границы, включая часть Российской Федерации, часть Беларуси, а шириной от 20 до 50 километров. Просто вдумайтесь, лента шириной 20-50 километров. Это так называемый grey zone или kill zone, где не может выжить никто. Потому что висят дроны с обоих сторон, и с украинской, и с российской, разведывательные, видят все, то есть транспарентно, прозрачно все. Накопление любой техники, появление любого чего-то более-менее похожего на мотоцикл и больше. А дальше прилетают страйкеры дроны или камикадзе, и это уничтожают. Дешевый дрон там, FPV стоимостью в 300-400 евро, 500 долларов, окей, уничтожает 12-миллионный танк. Поэтому ни один танк и БТР там уже давно не ездит. Поэтому что значит, что-то поменялось на линии? Ну что, три коллеги пришли, это не то. Сегодня новая война вообще выглядит по-другому. Они не понимают этого. Я вот дискутирую здесь на Глобсеке, когда я им объясняю, что у них же есть доктрина маневренной войны. Они до сих пор живут в доктрине маневренной войны. Ребята, какая маневренная война? Танки уже все, это не, забудьте про них. И БТРы. Это для красоты, для парадов. Потому что сегодня то, что называется electronic warfare, вот что сегодня доминирует на поле боя. Вот что прогрессирует. Каждых минимум 3 недели что-то меняется. Прогрессирует. Гениальные инженеры в гаражах придумывают, парни на поле боя это адаптируют. И вот так, вот такой вот, это гонка вооружений уже совершенно другая. Роботизированные системы. Дальше только вопрос роя, искусственного интеллекта, противодействия этому. Человек на поле боя, как живое существо, он уже не нужен. Только потом прийти и поднять флаг. Но скоро и роботы флаг будут поднимать. Поэтому, когда мы говорим про тактические успехи российской армии на поле боя, я не понимаю, о чем идет речь. Ну, продвинулись они там на сколько-то. Освобождение оккупированных территорий, конечно, для нас будет иметь значение.
1: Принципиальное значение.
0: Да. Но как это будет происходить? Точно не массовыми колоннами, криками «Ура!» и бегущими, и гибнущими там. Вообще, даже в натовских стандартах заложен процент потери живой силы. Причем потери убитыми и ранеными. Помните, было раскрученное так называемое летнее контрнаступление, очень много мы кричали, в 23-м году?
1: Да.
0: Оно не удалось. Почему? Потому что все кричали, Марио идет грабить банк в том старом мультфильме. А скорее это кино, все смотрели сериал. Так не бывает. Многие даже генералы европейские, натовские, очень мною уважаемые, живут в парадигме подготовки к прошлым войнам. А будущая война, она уже здесь наступит.
2: С бывшим министром обороны Украины Алексеем Резниковым беседовала журналист телеканала «Настоящее время» Ксения Соколянская. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: студия подкастов «Радио Свобода».
4: Говорит «Радио Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
4: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
6: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это беспрецедентный приговор Льву Шлосбергу и концерт рэпера Канье Уэста в России. В понедельник, 17 августа, Псковский городской суд приговорил заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга к 11 годам и 1 месяцу колонии. Шлосберга признали виновным в повторной так называемой дискредитации армии и так называемых фейках российской армии. Прокуратура просила для политика 12 лет и 1 месяц колонии, с учетом предыдущего приговора. В ноябре 2025 года Шлосберга приговорили к обязательным работам по делу о неисполнении обязанностей иностранного агента. Суд отказался заслушивать показания Шлосберга, при этом политику дали выступить с последним словом, но и эту речь судья Виктория Малямова пыталась прервать. Приговор вызвал бурную реакцию в соцсетях, тем более, что в тот же день Верховный суд отказался удовлетворить апелляцию «Яблока» и окончательно снял партию с предстоящих выборов в Госдуму. На фоне этих решений многие критики Шлосберга на время забыли о разногласиях с ним. Ранее политика обвиняли в недостаточно четкой поддержке Украины и в попытках уравнять ответственность России и Украины, в частности, из-за его призывов к немедленному миру. Некоторые пользователи соцсетей теперь предполагают, что неожиданно быстрое завершение дела Шлосберга и суровый приговор могут быть связаны с подготовкой нового обмена заключенными между Россией и Западом.
7: Вам приговор понятен?
8: Я ответил на ваш вопрос.
7: Порядок обжалования. Вам понятен?
8: Бог прости.
6: Зоя Светова пишет о том, как сегодня в России появляются герои.
9: Никто в России еще не смог обмануть время. В отличие от добра, у зла нет доступа к бессмертию. Лев Шлосберг признан в России иностранным агентом. 17 августа 2026 года осужден на 11 лет и 1 месяц колонии. Как удивительным, неподвластным науке образом в России появляются новые герои и авторитеты.
6: Даша Кретова считает, что шанс и надежду можно сохранить.
10: Бедный Шлосберг – это как публичная экзекуция. Меня тошнит от бессилия и унижения. Беззаконие, полная беззащитность, такая паника. Страха больше, чем злости, страха и фрустрации. Примерно как в начале войны. Похожее чувство. Эмоции переполняют ураган. Дежавю, война, Навальный. И хотя сейчас каждый день происходят убийства, издевательства и вандализм, для моего сознания и, видимо, бессознания это самый кошмарный и распознанный ужас. Липкий ужас. Что страшного в липкости, что ты как муха в ловушке. Не вырваться, удержание, не свобода. От мухобойки есть как будто шанс увернуться. Там уж как повезет. А шанс – это надежда. И это то единственное, что необходимо сохранить. Так Достоевский объяснял про разницу между разбойником в лесу и палачом на эшафоте. Шлосберг влип. Сил ему и здоровья, и ангелов. Скорее бы все это закончилось.
6: Наталья Холмогорова, оппозиция Льва Шлосберга.
9: Приговор Льву Шлосбергу даже на общем фоне очень печален. Все эти годы Шлосберг отстаивал последовательно пацифистскую гуманистическую позицию. Действительно пацифистскую гуманистическую, в прямом смысле, а не то, куда в последнее время съехали и во что превратились эти термины. Неплохо убивать только украинцев, а русских убивать отлично. А война в любом случае бедствие, гибель мирных людей по обе стороны фронта – трагедия. Отказался уезжать, не стал проклинать Россию и русских, чего от него ждали, из-за отсутствия чего многие релоканты его чехвостили и хвосты в гриву. Его позиция была, возможно, упрощенной, идеалистической, неосуществимой в реальности. Позиция не столько политика, сколько моралиста или проповедника, но честной и последовательной.
6: Александра Громожапова напоминает, что Шлосберг публично доказывал еще в 2014 году.
10: «Я уже не знаю, как реагировать на эти людоедские сроки. У меня закончились слова. Но знаю одно. Лев Маркович – честный, последовательный и храбрый человек. В кулуарах об оппозиционных фигурах можно услышать разное, в том числе о финансовой нечистоплотности. О Шлосберге, который продолжительное время был депутатом, я никогда ничего подобного не слышала. Напротив, все указывали на его чрезмерную честность. Когда вы начинаете рассуждать о том, что он как-то не так выступал против войны, не забывайте, что Шлосберг был первым деятелем, который публично доказал, что Россия в 2014 году вторглась в Украину, использовав псковских десантников и выдавая их за донбасских ополченцев. А сейчас он за решеткой за свои пацифистские взгляды. В любом случае, лев останется львом, а шакалов никакие мантии не сделают львами. Только поддержка и безмерное уважение Шлосбергу».
6: Алексей Буров об угрызениях совести судьи.
8: Лев Маркович Шлосберг получил срок от Путина и посочувствовал той судье, которая это озвучила. Ей теперь с этим жить. Сочувствие подразумевает, что у ее чести могут быть угрызения совести за ту расправу, где она как бы чего-то судила. Беда, однако, в том, что не только это ее честь, но и очень многие россияне согласились, что государство превыше всего, выше чести, совести, и уж точно выше такой ерунды, как закон. Их мораль – это суверенность не народа, а властителя. Правильно то, что царь скажет сегодня. Так надо ради России, иначе она пропадет, сгинет в бандитизме и сепаратизме. По сути, это логика Гоббса. Тирания оправдана, поскольку ее альтернатива еще хуже. Война всех против всех. В Европе и Америке живут иначе, ну и пусть живут как умеют. А мы, русские, можем жить только под твердой рукой царя, служить ему, его ничем не скованной воле, быть его цепными собаками. Это и значит служить России. Да, дело трудное. Столько ненависти на нас обрушивается от дураков и врагов России. Поэтому наша хорошая зарплата и привилегии вполне оправданы.
6: Екатерина Евченко тоже пишет, что позиция Шлосберга тверда уже очень давно.
9: Надеюсь, вся эта почтенная публика, которая с упоением поливала грязью Шлосберга, объясняя все свои поганые слова сочувствием к украинцам, теперь довольна. Больше никто в России не скажет вслух о необходимости немедленного прекращения огня, чтобы остановить эту кровавую молотилку с обеих сторон. 2 года прошло, как он озвучил это вслух. Сколько жизней с тех пор молотилка перемолола? Не надо ничего прекращать, все нормально, да? Лев Маркович имел очень твердую позицию еще с тех пор, когда Аркаша Бабченко добровольцем в Чечне воевал, а потом переобулся много раз, и не только он. Эту позицию Шлосберг последовательно отстаивал долгие годы и остался ей верен. Для других лучше бы уехал, а для него не лучше. Отъезд означал бы гражданскую смерть для него и Жанны. Кто понимает, тому не нужно объяснять. А что до сочувствия к украинцам, то и в этом вопросе Лев Маркович был последователен. Когда осенью 2022 года случился страшный коллапс на всех границах, в Шумилкино и Убылинке тысячи украинских беженцев оказались в чистом поле под дождем, именно Шлосберг рванул туда и помогал людям. Перевозил продукты и теплые одеяла, стучался во все инстанции, чтобы людей побыстрее пропустили. И ни разу ни одним словом не упомянул о том, как вместе со своими соратниками провел несколько суток с беженцами. В то время как ни один из критиков не засветился в реальной помощи людям.
6: Марина Сотникова пишет о жене политика.
10: «Сегодня я думаю о Жанне Шлосберг, о женщине, которая все эти месяцы была рядом, стала общественным защитником своего мужа, ходила в этот страшный своей обыденностью суд. Перед приговором она сказала: «Я справедливости не жду, просто нужно это прожить». А сегодня, когда судья произнесла 11 лет, Жанна заплакала. Наверное, именно в этом заключается одна из самых страшных сторон политических репрессий. Государство выносит приговор одному человеку, а наказывает сразу многих – жен, мужей, детей, родителей, тех, кто будет считать дни, писать письма, ездить на свидания и продолжать жить с огромной пустотой рядом.
6: Виктор Шендерович считает, что этот приговор войдет в учебники истории России.
11: За полсуток этот диалог стал будущим фрагментом учебника истории России. Осужденный Шлосберг, вам понятен приговор? Я вам сочувствую, Ваша честь, вам с этим жить. Тут-то и проходит российский разлом, вот буквально между первой и второй строкой диалога. Это именно то, о чем говорила Ахматова, примеряя великую русскую литературу к воздуху, которым дышала у стен большого дома, где выла старуха, как раненый зверь. Достоевский думал, что если убьешь человека, то станешь Раскольниковым, а мы сейчас знаем, что можно убить 100 человек, а вечером пойти в театр. И вот Лев Маркович Шлосберг скорбит о погубленной душе судьи Малямовой, а никакой души там и нет, вот в чем штука-то. ни смертной, ни бессмертной, некоторое количество условных рефлексов поверх безусловных, а вечером можно и в театр за культуркой. Бездна.
12: Андрей Лошак тоже пишет о судье, которая вынесла такой приговор политику.
13: Страшно, что эта Малямова не какой-то монстр в сферическом вакууме, а обычная тетка, обычная, не садистка какая-то. В других условиях была бы наверняка нормальной судьей, законопослушной обывательницей. Но ей довелось работать в условиях басманного правосудия. Ну вот она и работает, глазом не моргнув. Очень страшно понять это про обывателя и про род людской в целом. Не стать законченным мизантропом помогает то, что на 100 Малямовых, ну окей, на 1000, может даже на 1 000 000, но все равно найдется один Шлосберг.
12: Наталья Синдеева выступила в поддержку Льва Шлосберга.
9: Сегодня Льва Шлосберга приговорили к 11 годам и 1 месяцу колонии. 11, сука, лет. Эта живодерская система продолжает уничтожать все живое, свободное, смелое. Людей, которые не молчат, которые сохраняют достоинство и способность называть вещи своими именами. Последнее слово Льва Шлосберга – еще одна речь в российском суде, которая останется в истории. И сегодня я узнала из новостей, что на меня завели уголовное дело за руководство «Дождем». И я не хочу делать вид, что это очередная фигня, или шутить, что это признание моих заслуг. Нет, это неприятно, это абсурдно, это несправедливо, и к этому нельзя относиться как к норме. Но есть огромная разница. Я сейчас в безопасном месте. Мое уголовное дело существует, но оно не отнимает у меня свободу. А Лев Шлосберг отправится в колонию на 11 лет. Дорогой Лев, сил вам, огромных сил. Пусть рядом будут люди, их любовь, письма и поддержка.
12: Александр Невзоров пишет о слепой вере политика в Россию.
8: Лев Шлосберг – прекрасный человек, влюбленный в ту придуманную Россию, которая никогда не существовала и никогда не будет существовать. 100% романтик. По сути, это и есть его единственная вина. Он так и не смог смириться с тем, что РФ – это страна, где правила жизни устанавливает свирепое, торжествующее и безнаказанное дерьмо. Шлосберг, будучи интеллигентом и патриотом, вероятно, до последней минуты верил, что у судей прорежется некая совесть, и абсурдность обвинений станет им очевидна. Однако сегодня он приговорен к 11 годам колонии.
12: Антон Долин пишет, что слова сейчас находить действительно сложно.
11: Лев в моих глазах – героическая фигура, Аттикус Финч, присяжный номер 8 из 12 разгневанных мужчин. Любые разговоры о неправильности слов, сказанных им за последние несколько лет, считаю пустыми и низкими. Не нравится протест, вполне одинокий, несмотря ни на кое яблоко, Шлосберга. Практикуйте свой, более эффективный и корректный. С каждым разом все сложнее находить слова даже для самых вопиющих случаев вроде этого. Во-первых, чем крепче выражение, чем громче кричишь – тем меньше чувствительность и собственная, и окружающих. Повышать голос бессмысленно. Во-вторых, невозможно делать вид, что это, например, срок Шлосбергу, дно, дальше падать некуда. Дно было достигнуто 24 февраля 2022 года. Абсолютный низ, ниже не бывает. Все последующее логично, закономерно и неизбежно. Нечего сказать, но молчать еще гаже, молчать невыносимо.
12: Иван Бабицкий надеется, что политика, возможно, обменяют.
13: Лев Шлосберг – герой и прекрасный человек, и никакие идейные разногласия в этом ничего изменить не могут. Горжусь знакомством с ним и надеюсь на скорый обмен, а кто в такой момент критикует и злорадствует, тем гордиться нечем, хотя и стыдно им не бывает.
12: Политик Юлия Галямина пишет о том, что делает нас сегодня людьми.
14: Но вот я уверена, что Лев Маркович и вправду судье сочувствует, как сочувствует человек, познавший высшее счастье, тому, кто никогда не сможет его познать. В чем состоит это счастье? Понимать смысл своей жизни. Жить в согласии с совестью, быть окруженным истинной любовью и солидарностью. Заботиться о других и общем благе, реализовывать свое предназначение, уметь прощать. Предполагаю, что Лев Шлосберг сожалеет о душе Виктории Малямовой, но и одновременно и оставляет ей шанс. Шанс измениться, а себе возможность ее простить. Именно этот шанс для каждого – признать свой грех и измениться, и делает нас людьми. И именно эта способность простить, сохранить мир в душе, не участвуя в войне своей агрессией и ненавистью. Лев Маркович, уходя из зала суда, этот душевный покой излучал. Он зарядил и множество людей, находящихся там, и меня в том числе. Тюрьма не лучшее место для невиновного человека, но иногда тюрьмой для человека становится его собственная душа. И такая тюрьма намного страшнее узилища из кирпича и бетона.
12: Журналист Роман Доброохотов считает, что сидеть 11 лет Шлосбергу не придется.
8: К счастью, никакие 11 лет Шлосбергу сидеть не придется, потому что ядовитая жаба столько на трубе не продержится. Но это грустная новость, и это очередной сигнал тем, кто хотел пройти по серединному пути. Этого пути уже нет и не будет. Это другой режим, и бороться с ним надо другими методами.
12: На это ему парирует Аркадий Бабченко.
11: Ровно те же самые люди, которые писали, что Навальному не придется сидеть, потому что жаба на трубе помрет раньше, теперь ровно теми же словами пишут ровно то же самое про Шлосберга. Ровно те же, ровно теми же, ровно то же. Великого ума гении. У Путина в распоряжении вся передовая китайская медицина, все деньги мира, все силовики и процентов так 50 поддержки населения. Все еще, да. Но переживет его голодный, избитый, психически раздавленный Шлосберг в обледеневшем карцере Верхнего Запедрищенска Читинской области на хлебе, воде, туберкулезе и новичке. Ага. Смотри, не перепутай. Хотя таки да, Навальный в принципе и не отсидел. Тут не поспоришь. Можем повторить.
12: Журналистка Лиза Маетная о пути политика.
9: У Шлосберга был выбор без выбора. Ему много раз давали возможность уехать. Но что бы его ждало на чужбине? В лучшем случае политубежище в приличной европейской стране. На какое-то время ему бы подкидывали проекты и деньжат. Но это не точно. Стал бы очередной говорящей головой в Ютьюбе. Сколько их уже там? Жанна, жена Шлосберга, вряд ли смогла бы работать врачом, как сейчас. Опять же, в лучшем случае, через несколько лет. Отцу 97. Как его куда-то везти? Как его бросить? Эмиграция в его случае – предательство всей его жизни, всех жизненных идеалов, как бы высокопарно это ни звучало. И Шлосберг миллион раз говорил о том, что никуда не уедет. Но что бы он ни говорил по какому-либо поводу, как бы он ни молчал, все равно это было не так. Не этому, так тому что-то не нравилось. И как не соблюдая уже наложенные государством ограничения, все равно, если надо, посадят. И дадут огромный срок. И прокурорша эта с салатом, и прерывающая его последнее слово судья, которая оставила Шлосберга без участия в прениях. Базовое право – всегда отмена приговора. Обычные звенья этой грёбаной цепи. Не эти, так их товарки все равно подмахнут и озвучат, что скажут. И можно, конечно, надеяться на обмен, но тот единственный состоявшийся был затеян ради Навального, которого не успели вытащить. Твари от власти отравили его в тюрьме. И все же невозможно не восхищаться мужеством и чувством собственного достоинства, с каким Лев Маркович шел по этому пути. Как держался весь этот цирк, называемый почему-то российским судом. Пошел как агнец на заклание. Красивый, смелый, благородный человек. Сколько их уже сидит? И сколько их еще будет?
12: Политик Андрей Пивоваров связывает такой срок с давлением на партию «Яблоко».
13: Охренеть! Льву Шлосбергу запросили 12 лет. Даже по нынешним меркам такой срок выглядит дикостью. Шлосберг вполне понятный для Кремля политик. Оппозиционный, но никогда не связанный с какими-то западными структурами и воспринимавшийся скорее как оппонент, а не как враг. Человек, который никогда не совершал никаких насильственных действий и обвиняется по политической статье. И, наверное, единственная мысль, которая хоть как-то объясняет такую жесткую позицию, это давление на Яблоко и лично на Явлинского. Попытка сбить протестную волну и разрушить ту консолидацию вокруг Яблока, которая возникла в последнее время. Наши чекисты умеют изощренно выкручивать руки. И мне бы очень не хотелось сейчас оказаться на месте руководства Яблока. Если вдруг Явлинский или Яблоко будут вынуждены делать какие-то заявления против уехавшей оппозиции или вообще говорить вещи, которые нам не понравятся, я буду воспринимать это именно как слова заложника. Когда твой человек стоит перед перспективой получить 12 лет, свободы для политических заявлений остается не так много. Поэтому Яблоко сейчас может говорить все, что угодно. Мы не имеем права их осуждать.
12: Профессор Карлова университета Сергей Медведев о российской системе.
15: Банальность зла. 28-летняя прокурорка Анна Горячева, которая запросила 12 лет для Льва Шлосберга. И система состоит именно из них, исполнительных и перспективных мальчиков и девочек, что просто делают свою работу. Ничего личного.
12: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. В Россию едет Канье Уэст. Американский рэпер не раз становился объектом критики из-за антисемитских, российских и пронацистских высказываний. В частности, музыкант публично прославлял Адольфа Гитлера и нацистский Третий Рейх. Только в этом году его выступление отменили в Польше. Кроме того, Великобритания отказала Уэсту во въезде. Концерты запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге. Цены на билеты доходят до 225 тысяч рублей. По данным организаторов, почти все билеты на оба концерта уже проданы. Мнения среди лояльных власти спикеров разделились. «За» высказались продюсеры Яна Рудковская и Иосиф Пригожин, глава ЦИК Элла Памфилова, зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Дропека. Канье Уэст предлагал и шаману выступить вместе в России, но получил отказ. Как пишут СМИ, организаторы концертов хотели сделать сюрприз зрителям в Петербурге. Однако в итоге шаман отказался от такого мощного фита. Если выступление состоится, это станет первым концертом крупной западной звезды в России с начала полномасштабного вторжения в Украину. Ожидается и наплыв зрителей из других регионов. Российские СМИ пишут о резком спросе на авиа и ЖД билеты в Санкт-Петербург. Певец и главный плоскоземельщик страны Юрий Лоза не уверен, что Канье вообще доберется до Питера, да и сомневается в масштабах его популярности в России.
11: Кто из нас знает произведение Канье Уэста? Никто. Ребят, давайте понты не будем колотить, что мы такие великие, что к нам едут американцы. Никто из нас знать не знает, кто такой Канье Уэст. Наши зрители его не слышали. Они просто знают, что существует такая большая рэп-шишка. Во-вторых, рэп уже потихонечку, по крайней мере у нас в России, начал сходить на нет. Уже люди понимают, что рэп — это не наша музыка, поэтому ждать, что какой-то рэпер американский сюда приедет, и нашим будет от этого тепло на сердце, я не верю.
12: Борис Кудрявцев пишет, что можно оказаться случайно на другом концерте.
16: Организаторы концерта Канье Уэста оставили за собой право в любой момент заменить исполнителя до начала шоу. При этом возвращать деньги за билет они не обязаны. То есть покупатель может прийти на концерт и увидеть вместо Канье совершенно другого артиста, утверждают в сети. Пришел на Канье Уэста, попал на концерт шамана.
12: Ерлан Куанышев передает эстафету из Казахстана в Санкт-Петербург.
15: Канье Уэст даст два концерта в Питере. Конечно, где еще выступать насильнику, антисемиту и поклоннику Гитлера? Интересно, что цены, даже с учетом логистики и вместимости площадки, в несколько раз ниже алматинских. Еще раз удивляюсь коммерческой жилке наших организаторов, не говоря уже о неразборчивости на фоне массовых отмен в Европе и запрета въезда в ряд стран. Или это другое? Передаю Питеру эстафету «Апокалипсис» и «Блэкаута».
12: Оскар Якшимбаев о качестве музыки на постсоветском пространстве.
11: Оказывается, есть такой певец ртом Канье Уэст. Он любит Гитлера и Путина, гастролировал у нас в Казахстане и поедет в РФ. Вот такая музыка играет на площадках двух стран. Нашей многовекторной и той скрипоносной.
12: Пользователь сети X с ником «Из жалости» пишет, что это все какой-то сюр.
16: Есть теория, что приезд Канье Уэста в Петербург в текущем таймлайне подтверждает, что мы живем в бесконечной серии «Саус Парка», чей сценарий пишет ИИ-модель, которую забыли отключить на сервере. Только пока не могу это доказать.
12: Светлана Каверзина надеется, что рэпер хотя бы оденется прилично.
14: Вот есть такой певец ртом Канье Уэст. Поклонник Гитлера выпустил свою линейку одежды со свастикой, любит в ней ходить, приезжает скоро на выступление в Санкт-Петербург. И сейчас наперебой наша элита рассказывает, как им этот певец нравится и как они очень хотят на его концерт. И потупив глазки, ой, а его отношение к Гитлеру мы и не знаем. А вот там ИИ нарисовала, что он про офицеры и офицеры поет. Нам понравилось, как ИИ нарисовала. Давайте его к нам в Питер. И не то, что против концерта артиста, они, простите, как женщина низкой социальной ответственности. Что хайп срывает, то исполняют. Много чести на них триггерится. Но когда Панфилова начинает превозносить или там депутаты Госдумы, то хочется про трусы и крестик им заяснить. Единственное, надеюсь, на концерт он свою футболку со свастикой не наденет.
12: Алексей Царегородцев о визите рэпера в Питер.
16: Это же просто праздник какой-то. На концерты Канье Уэстона, профашистского американского рэпера, которого за эти взгляды критикуют в США, поклонника Адольфа Гитлера, распроданы все билеты, включая VIP по 225 тысяч рублей. Культурная столица путинского рейха, кто не помнит, это блокадный Ленинград, приветствует фашистов в Питере и голосует за них честно заработанным на украинской крови рублем. А Милонов тем временем предложил Канье спеть с Шуфутинским и исполнить песни Михаила Круга. По мнению депутата, знакомство с русским шансоном поможет рэперу стать нормальным человеком.
12: Политик Любовь Соболь пишет о причинах приезда.
9: Факт в том, что если бы сейчас другие западные артисты давали концерты в России, Канье Уэст бы не поехал. Он едет ровно потому, что это вызывает кучу обсуждений и вопросов, прежде всего в его аудитории. Пропаганда сейчас пытается это выдать за признак нормальности режима. Вот, смотрите, большой американский музыкант едет, значит, все отлично, мы не в изоляции. А сигнал-то ровно обратный.
12: А вот пользователь с ником LVS2 в сети X предлагает всем готовиться.
15: Говорят, Канье Уэст со своим ПВО приедет. К тому времени Фламинго-9 уже созреет. «Будет весело», — говорили они.
12: Блогер с ником «Профессор Преображенский» о двойных стандартах российской власти.
11: Страна, где за бросок снежком в вечный огонь заводят дело о реабилитации нацизма, приглашает выступить человека, который выпускал футболки со свастикой, называл себя нацистом и признавался в любви Гитлеру. И выступать он будет в Петербурге, и представители власти этому рады.
12: Николай Островский отмечает, что еще непонятно, что там за контракт подписал рэпер.
16: Канье Уэст после подписания контракта на концерт в Санкт-Петербурге оказался под Константиновкой.
12: Пользователь соцсети X напоминает, кто такой Канье.
15: Напомните, какая страна борется с нацизмом? Не в России ли это садят лохов из провинции за репосты, старые значки и мемы, обвиняя в реабилитации фашизма? А вот американский рэпер Канье Уэст, прославляющий Гитлера, проведет концерты в России, потому что он настоящий американец.
12: Пользователь Виктор С. недоволен приездом рэпера.
11: «Мы за древнерусский ромб на капоте машины людей штрафуем, а тут человек в открытую реабилитировал нацизм. У нас за такое сажают. Не на кол, но в тюрьму. Но ему можно, он же американец, настоящий, диковинка, да еще и муж Кардашьян, хоть и бывший. Как аборигена себя ведем, которые огонь увидели. Позорно видеть такое. Где достоинство?» Так вот, как бы сказал герой фильма Гая Ричи, ты черный му**к. И это не расизм, просто ты черный, и ты му**к. Но еще больше му**к те, кто му**к нациста, тащат к нам в Россию.
12: Инна Самарина напоминает о том, куда могут привести страну чекисты, если уже не привели.
14: Дожили россияне. Когда-то к ним прилетали все певцы-танцоры мира на дискотеку 80-х, а сейчас Уэст, любящий Гитлера. Ну что хотели, то и получили. Чекистская власть положит конец всему. Страна больна дебилизмом.
12: Пользователь с ником «Вы поняли, да» в сети X вспоминает частный визит рэпера в Россию в 2024 году.
11: А это русские, которые никак не могут собраться на хоть сколько-то масштабную акцию протеста. Но почему же их так много? Ущемляют их права, ведут кровопролитную бессмысленную войну от их имени, переписывают конституцию по беспределу. Не угадали. Просто в Россию приехал Канье Уэст, и эта толпа пришла к его отелю, чтобы не словом, но делом доказать, что Россия чужда гниющая западная культура.
12: Пользователь с ником «Сны» Асараева пишет в сети X.
16: Канье Уэст выступит на Красной площади. Телегония распространится через экраны. Каждая женщина в России родит негритенка. Дугин начнет читать рэп. Водка подешевеет, Сталин воскреснет. Наступит новый мировой порядок.
12: Музыкально высказался и Сергей Шнуров. Вот как звучит ироничная песня о приезде рэпера.
17: Огнем

0: Канье Уэст сойдет с небес. Вот тебе крест, сам Канье Уэст. Давай!
1: Блогер Кирилл Курицын о том, как согласовывали этот визит власти.
2: А что, у него майки прям со свастикой были, да?
3: Да.
2: А свастика все еще западло, да?
3: К сожалению, западло.
2: А он прям себя нацистом называл, да?
3: Называл.
2: Нацистом, да? Не бариста.
3: Не-не-не-не.
2: А прям Адольфа хвалил, да?
3: Хвалил.
2: Может, за картины хвалил?
3: Нет, не за картины.
2: И прям богом себя называл, да?
3: Называл.
2: Кириллу тогда пригласительные не отсылай. А на Донбасс он ездил?
3: Да не ездил, конечно.
2: Давай так. Давай он пару песен споет с Чичериной.
3: Чичерина сказала, не будет, она брезгует.
2: Чичерина брезгует?
3: А, это, у него еще антисемитские высказывания были.
2: Да это-то ладно.
1: А Милонов тем временем предложил Кане спеть Шуфутинским и исполнить песни Михаила Круга. По мнению депутата, знакомство с русским шансоном поможет рэперу стать нормальным человеком.
4: Певец американского андеграунда, приезжая к нам в страну, поет лучшие образцы андеграунда, только уже русского. Возможно, после этого не будет он делать свои непотребства, свои гадкие, станет нормальным человеком.
1: Екатерина Дьяченко об альтернативе западных площадок.
5: Канье Уэст едет в Россию. Запланированы концерты в Петербурге. Вопрос, зачем? В Европе у него в последнее время все сложно. А тут большая арена, публика, организаторы рады. Стоимость билетов от 9 до 160 тысяч рублей. Разбирают быстро. А еще пишут, что Канье во время поездки хотел бы встретиться с Владимиром Путиным. В общем, пока одни артисты Россию объезжают, Канье решил, что ему как раз сюда. Удивительное рядом. Глядишь, вместо «И» «Седую ночь» споет.
1: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. И до встречи в следующем выпуске.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства.

0: вечером 1 февраля 2025 года. Суд же в тот момент контролировалась украинскими военными, которые летом 2024 года оккупировали часть Курской области. Под контроль России город вернулся в марте 2025-го. Сразу после удара украинские военные заявили, что на школу-интернат была сброшена российская авиабомба. По сообщению Генштаба ВСУ, в результате удара погибли 4 человека, 88 были спасены из-под завалов, некоторые из них были в тяжелом состоянии. Здание, по сообщению СМИ и украинской военной комендатуры, использовалось для раздачи гуманитарной помощи и временного размещения пострадавших, а на его фасаде была надпись белой краской «Люди». В момент удара по школе в здании находились 95 жителей Суджи, которые готовились к эвакуации. И командир группировки российских войск, расположенных близ Суджи, знал о том, что зданием пользуются местные жители. Ранее украинские силы сообщали об этом российской стороне, а также официально объявляли о раздаче гуманитарной помощи, называя местом сбора школу-интернат. Доказательства были опубликованы в ВСУ. На видеозаписи есть фрагменты переговоров, которые представитель военной комендатуры украинских сил в Курской области Алексей Дмитрашкивский вел с российским генерал-лейтенантом Абди Алаудиновым. Дмитрашкивский предупреждает Алаудинова о том, что в здании школы находятся люди. О гражданском населении в школе украинская сторона впервые информировала российскую 29 ноября 2024 года. Также Дмитрашкивский обсуждает с ним другие российские удары, в частности те, которые российская армия наносила по территории близ Суджанской школы до 1 февраля, когда здание было разрушено ударом. Алаудинов говорит украинскому военному одно, а делает другое, произносит фразу, что дети и старики не должны страдать, и тут же происходит новый российский обстрел. Зная биографию генерала-лейтенанта, удивляться этому сложно, ведь первые санкции в отношении российского военного США ввели еще в 2014 году за участие в избиении и пытках чеченского политзаключенного Руслана Кутаева. А затем в 2020 году санкции ввела Великобритания против ответственного за пытки и другие нарушения прав человека в отношении ЛГБТК+ людей в Чечне. И все это до полномасштабного вторжения России в Украину. После удара российская Минобороны выступила со своей версией произошедшего в Судже, сообщив, что интернат обстреляли из установки «Хаймарс» со стороны Сумской области Украины. В Кремле заявили о чудовищной провокации киевского режима. Следственный комитет завел уголовное дело на командира 19-й ракетной бригады ВСУ. При этом свидетельства о том, что именно российские удары по Судже и, в частности, школе-интернату имели место, есть в открытых источниках. Недавно все они были собраны в подробном расследовании украинской организации Truth Hounds, которая проанализировала происходящее в городе до авиаудара, разрушившего школу, а также заявления и версии произошедшего от российской и украинской стороны, фотографии и видео. В 40-страничном расследовании, названном «Без жалости к своим. Доказательства российского авиаудара по школе-интернату в Судже», говорится, что о начале бомбардировок города российские войска сообщали сами в российских же телеграм-каналах. Эти обстрелы начались 6 января 2025 года. Вот что об этом пишут авторы доклада Truth Hounds.
1: Было подтверждено, что город Суджа впервые подвергся обстрелу управляемой авиационной бомбой. Российские СМИ сообщили об ударе, предположительно нанесенном бомбой ФАБ-3000.
0: Расследователи задокументировали несколько российских воздушных бомбардировок, которые пережила Суджа в январе, прежде чем 1 февраля было разрушено здание школы и погибли люди. 12 января две бомбы упали в 50 и 100 метрах от здания. 16 января дроны атаковали автомобиль с гуманитарной помощью. 31 января произошли два авиаудара. Исследователи из украинской организации Truth Hounds собрали доказательства того, что удар по школе, где тогда находились жители Суджи, был нанесен российскими военными. Они изучили фотографии здания после обстрела и установили большие разрушения в центральной и верхней части здания. Повреждена крыша, а также второй и третий этажи. Вот что пишут авторы расследования.
1: Это указывает на то, что удар, скорее всего, был нанесен с помощью авиационного оружия. Это не были взрыв, стрельба или действия изнутри. Восточная сторона здания повреждена сильнее. Это означает, что снаряд попал в восточную стену, и эпицентр взрыва находился именно там. Это также указывает на вероятное направление приближения снаряда.

0: О расследовании и его выводах мы беседуем с Богданом Косогатько, руководителем расследовательского департамента Трусхаунс.
1: Есть много расследований, которые касаются обстрела территории Украины, Российской Федерации. И, собственно, нет, ну, по крайней мере, мы практически не стыкались с расследованиями, которые касаются тех инцидентов, которые происходили на территории Российской Федерации, собственно, чем является это дело. Ну и кроме того, что интересно с точки зрения международного гуманитарного права, это такой современный пример, когда, как мы думали вначале, вероятно, представители своей же страны и обстреляли. То есть в этом расследовании мы хотели опровергнуть, либо подтвердить, действительно ли гражданское население Российской Федерации страдает от обстрелов конкретно русской армии.
0: Вот вы уже упомянули об ответственности, о тех выводах, которые в расследовании сделаны, и я поэтому хотела спросить о том, какие доказательства были представлены. Вы в расследовании довольно много приводите различных доказательств, это и видео, и фотографии, и так далее. Вот не могли бы вы рассказать подробно о каждом из этих доказательств и о выводах, которые вы сделали, проанализировав их?
1: В первую очередь, то, что касается открытых источников, да, как бы абсолютно публичных, это, конечно же, видео и такие, скажем, официальные источники, да, которые не мы собрали, а которые предоставила официальная украинская сторона. Это, конечно же, видео пресс-офицера Суджанской комендатуры, которым на тот момент был Алексей Митрошковский. Он опубликовал видео на YouTube-канале и у себя на официальной странице о том, как он разговаривал с представителем российской стороны, который на тот момент очень активно освещал те события, которые происходили на территории Суджи. И в разговоре Алексей Митрошковский упоминает, что Афти Алаудинов на тот момент еще до момента обстрела знал о том, что в интернате находились мирные люди, о том, что он предупредил, конечно же, русскую сторону об этом. И, кроме того, на здании, на стенах было написано о том, что там находятся люди, и это, по сути, гражданский объект, который нельзя назвать легитимной военной целью. Но говоря непосредственно уже про доказательства самого обстрела, тут нужно говорить, что для нас ключевым является то, какую информацию опубликовала та или иная сторона. И украинской стороной был позже опубликован перехват траектории полета самолета. То есть мы видим с абсолютно открытых источников, которые Министерство обороны Украины опубликовало, что есть четкая траектория пролета самолета, который нанес этот удар. То есть мы можем сравнить данные, которые у нас есть методологические, да, по нанесению подобного рода ударов с тем, что мы видим вот в этих источниках, и мы видим, что это абсолютно совпадает. То есть траектория полета совпадает с тем, какие рекомендации Министерство обороны предлагает для пилотов самолета. Кроме того, мы также с помощью спутниковых снимков и, опять-таки, той информации, которую предоставила нам группа экспертов по российской авиации, украинская группа экспертов, мы видим, что удар нанесен но передислоцированным воздушным судном, которое было перемещено на аэродром Бутурлиновка. То есть, в принципе, этот удар был спланирован, и это видно именно благодаря спутниковым снимкам, которые нам тоже удалось получить с помощью тех программ, которые мы используем в наших собственных расследованиях. Это ключевые доказательства, но кроме того, надо сказать, что в этом инциденте российская сторона не предоставила никаких доказательств о том, что это удар, нанесенный украинской стороной, в то время как украинская сторона со своей колокольни предоставила такие доказательства, и мы, например, абсолютно открыты к тому, чтобы посмотреть на ту информацию, которую готова предоставить российская сторона, и объективно изучить ее, чтобы дать какие-то собственные выводы. Поскольку они указывают, имею в виду, российская сторона указывает, что этот удар был нанесен с помощью системы «Хаймарс», но никаких остатков от ракеты «Хаймарс» или других данных о том, что это было нанесено именно ракетой «Хаймарс», мы не увидели.
0: В расследовании довольно подробно описываются различные аэродромы, с которых мог взлетать самолет. И когда я читала результаты, то у меня сложилось впечатление, что в расследовании не дается окончательного вывода, с какого аэродрома российского мог взлететь этот самолет. Может быть, вы меня поправите, но там анализируется несколько аэродромов и возможности дозаправки других самолетов, которые могли быть переброшены. Но я так понимаю, что окончательного вывода расследования следователи не сделали. То есть таким образом невозможно определить непосредственных командиров, которые принимали решение о таком ударе.
1: Да, здесь как бы есть такой момент, что аэродром, который был использован для нанесения удара, он является таким промежуточным аэродромом. Получается, что вооруженные силы передислоцировали предварительно это воздушное судно как можно ближе к территории Суджи для того, чтобы им было, собственно, удобно нанести этот удар с минимальной длительностью полета и как можно скорым возвращением назад на тот промежуточный, да, либо он называется, говоря терминологией верной, он называется аэродром подскока. Собственно, в этом случае вооруженные силы Российской Федерации использовали аэродром Бутурлиновка, который является аэродромом подскока. Но определить точно, какой аэродром является домашним для этого самолета, да, то есть однозначно, на котором прибывает этот самолет постоянно, на котором происходит его обслуживание, дозаправка, на котором отдыхают пилоты, постоянно там тренируются, дислоцируются и прочее. К сожалению, нам не удалось в силу объективных обстоятельств. Самолет — это очень такое скоростное и быстро передвигающийся объект, судно, которое очень сложно поймать на спутниковый снимок, и для этого нужно обладать дополнительными радиоперехватами либо какой-то отдельной агентурной информацией. Но поскольку у нас уже есть определенное понимание того, как функционирует вот эта вся история, мы думаем, что скорее всего, использовались самолеты для нанесения удара с аэродрома, который называется Бутурлиновка. Но, собственно, какой непосредственно домашний аэродром был, мы наверняка знать, к сожалению, не можем. Вероятно еще, что домашним аэродромом был аэродром Майкоп. Но каких-то отдельных специальных доказательств, к сожалению, мы предоставить не можем, кроме того, что обычно удары по Курской области, когда эта территория находилась под контролем Украины, Российская Федерация наносила именно оттуда. То есть самолет с Майкопа перемещался на аэродром Бутурлиновка, оттуда наносился удар. И с места удара он возвращался на Бутурлиновку, там пилоты отдыхали, проводили время и потом возвращались назад на Майкоп. Скорее всего, это происходило именно так.
0: Я обратила внимание также, что на тех аэродромах, которые находились ближе к Суджи в момент удара, также находились самолеты Су-34, но они не были использованы. Вы объясняете как-то в расследовании, почему это так произошло?
1: Мы не брались за то, чтобы объяснить это как-то отдельным блоком, либо еще что-то. Все дело в том, что это абсолютно нормальная практика, когда некоторые воздушные судна находятся просто на аэродроме для того, чтобы провести обслуживание. Возможно, какие-то из них, например, были не совсем рабочие, где-то, возможно, не было достаточно пилотов. То есть все упирается в то, что те или иные воздушные судна требуют время для ремонта, обслуживания, отдыха персонала и прочее, прочее, прочее. Кроме того, важно, чтобы пилоты, которые наносили удар, у них был соответствующий опыт, чтобы этот пилот был готов, да, нанести там соответствующий удар, и для того, чтобы у него было понимание, где он, собственно, находится. То есть у него должно быть часто понимание того, куда он летит и как он нанесет этот удар. Мы думаем, что здесь не нужно какого-то отдельного объяснения. То есть, поскольку мы часто следим за спутниковыми снимками, как и многие другие синтроследователи, то мы, в принципе, часто это наблюдаем.
0: А вот что касается оружия, которое непосредственно использовалось для нанесения удара, вы выяснили, что речь идет о российской фугасной авиационной бомбе ФАП-500. Расскажите, пожалуйста, какие доказательства того, что именно это оружие использовалось, вы нашли?
1: Ну, конечно же, в открытых источниках эти данные не публиковались украинской стороной, поскольку любая информация, которая опубликовано по этому делу, является тайной уголовного следствия, поскольку насчет этого удара было возбуждено уголовное производство и, собственно, ведется расследование, да, по установлению всех соответствующих лиц. И что касается информации по, например, тем остаткам, которые удалось собрать после удара, либо по той информации, которая передавалась насчет того, что же было найдено на месте этого обстрела, то нам удалось узнать, что все же те остатки, которые были найдены на месте, указывают нам на то, что это удар, который был нанесен с использованием ФАБа, с так называемой дополнительной частью, которую мы называем ОМПК. То есть это то, что помогает ФАБу долететь до места и точно попасть в цель. Такие себе крылья, которые помогают скорректировать его траекторию полета, где-то дать левее, правее и попасть в правильную точку.
0: А вот что касается версии по поводу «Хаймерс». Конечно, вы говорите, что не были найдены остатки непосредственно этого оружия на месте. Однако анализировали ли вы, например, траекторию полета вот в случае использования двух вот этих типов вооружений? И какие доказательства вы нашли и подтверждения тому, что это была именно авиационная бомба?
1: Конечно, мы также анализировали версию насчет того, что это могли бы быть ракеты системы «Хаймарс», либо М-270, да, которые тоже могли бы использоваться в подобном случае. И дело в том, что применение ракет «Хаймарс» или М-270 обычно обозначают, что удар придется по верхней части того или иного помещения или строения. В данном случае, как мы видим с открытых источников, видно, что все же ракета и снаряд, точнее, зашел с такой более горизонтальной стороны, да, можно сказать, что он одновременно и с вертикальной, и с горизонтальной стороны по чуть-чуть зашел в это строение. Если бы это был «Хаймарс» или М-270, то он, как правило, он заходит в цель по баллистической траектории. Это тоже один из аргументов. Ну, к сожалению, то видео, которое опубликовала российская сторона насчет того, что это были «Хаймарс», нам не удалось геолоцировать либо каким-то образом подтвердить его правдивость, поскольку на видео видно, как просто вылетают там 6 ракет, и откуда они летят, куда они летят, когда это видео сделано. Очень трудно каким-то образом это подтвердить либо опровергнуть. Нету никаких дополнительных контекстуальных элементов, которые могли бы дать дополнительные подсказки.
0: Российские военные телеграм-каналы в момент обстрелов в Суджи, и речь идет не только о ударе по школе-интернату, но и предыдущих обстрелах города, которые происходили, они сообщали о том, что начинается обстрел Суджи. В тот момент, когда был нанесен удар непосредственно по школе-интернату, вы нашли какие-то доказательства того, что этот обстрел каким-то образом анонсировался в этих военных телеграм-каналах или в каких-то официальных источниках российских?
1: Мы посмотрели телеграм-каналы, которые уведомляют о проведении там ракетных ударов со стороны Украины по территории Российской Федерации. Один из таких наиболее популярных – это, пожалуй, ЛПР-1. Там мы в расследовании ссылаемся, собственно, на источники, и можно найти этот канал в том числе. Интересный здесь момент, что мониторинговый канал, который об этой информации уведомлял, он написал про ракетную опасность в 17:53. Позже, в то же время, этот канал еще раз написал о том, что Суджа – ракетная опасность. И уже в 17:55, когда, собственно, был момент прилета, то есть уже случился момент прилета, в этом канале было написано, что 4 ракеты вышло из Сумской области. То есть все же с небольшим опозданием, но этот телеграм-канал уведомился все-таки об этом обстреле. Соответственно, видно даже с открытых источников, что это уведомление было немного с задержкой. Но в то же время нужно сказать, что украинская сторона написала свой пост тоже в такое же время, то есть одновременно с российской стороной. Теоретически, если бы обстрел происходил в Сумской области, то российская сторона все же должна была на какое-то время, там, на секунду или на минуту немного, ну, раньше уведомить об этом. Кроме того, российская сторона написала о том, что 4 ракеты вышло из Сумской области, что, в принципе, отвечает тому, как обычно работает «Хаймарс». Это его, как бы, классический такой, да, метод применения. Редко его используют для того, чтобы нанести один удар. Но, как мы видим, прилет произошел все же один. То бишь, версия состоит в том, что вышло 4 ракеты от «Хаймарса», но почему-то прилетела только одна и прилетела в Суджанский интернат. Интересно, куда делись остальные 3 ракеты, поскольку про перехват либо другие какие-то, скажем, дополнительные сведения не было опубликовано, а если они выходили одновременно, то очевидно, что они летели все же в одну цель, а не в 4 разные, поскольку это технически невозможно.
0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Гость этого выпуска – руководитель расследовательского департамента «Трусхаунс» Богдан Косогатько.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
4: Будущее России лучше, чем в Америке.
5: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
6: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
7: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит Радио «Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайв».
8: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Рассказ о расследовании без жалости к своим. Доказательства российского авиаудара по школе-интернату в Судже. У микрофона Александра Вагнер. Определить, кто именно наносил удар по школе в Судже, крайне важно, потому что этот обстрел имеет характеристики военного преступления. В интернате в Судже, по которому был нанесен удар, в основном находились больные и пожилые люди. Их фотографии и короткие интервью впоследствии опубликовало издание «Медуза». В здании были и украинские военные, служащие военной комендатуры, а также полицейские, которые следили за порядком. Однако, как пишут авторы расследования, даже этот факт не умаляет главного. Удар по школе не давал военного преимущества российской стороне, что военные на любой войне должны учитывать при планировании операции. В здании преобладали мирные жители, и оно использовалось для взаимодействия с местным населением. Вот что говорится в расследовании.
9: После удара 1 февраля 2025 года по школе-интернату в Судже российская сторона заявила, что в здании находился украинский штаб. Вероятно, это было сделано для оправдания нападения со стороны России. Однако подтвержденных доказательств этого утверждения нет. Нет никаких признаков того, что здание использовалось для боевых действий. Нет информации о хранении оружия, командных пунктах, постоянном размещении военных или других видах деятельности, связанных с военным использованием. Таким образом, интернат не мог обеспечить какого-либо явного военного преимущества, и его уничтожение не было вызвано какой-либо реальной военной необходимостью.
0: Мы продолжаем беседу с руководителем расследовательского департамента «Трусхаунс» Богданом Косогатько. Вы пишете в расследовании также о том, что есть признаки военного преступления в случае удара по школе-интернату в Судже, но одновременно в расследовании говорится и о том, что в здании в момент удара могли находиться представители военной полиции и украинской военной комендатуры. Объясните, пожалуйста, является ли то, что эти люди находились в здании военной целью, и почему в данном случае это военной целью не является, согласно результатам вашего расследования?
1: Здесь такой момент, который нельзя игнорировать, заключается в том, что, как нам говорит международное уголовное право, что цель, которую ракета или снаряд может поразить, она должна превышать важность тех объектов, которые могут быть сопутствующим ущербом. То бишь, если во время применения ракетного залпа либо других снарядов, скажем, предполагается, что можно поразить какого-то представителя с высоким званием, то бишь какого-то командира, либо представителя Минобороны, не знаю, министра, либо еще кого-то, и при этом сопутствующий урон как бы будет незначительным, да, то есть от этого пострадает несколько гражданских, например, лиц, то такой удар считается легитимным. Если же, как в данном случае, от такого удара пострадает большая часть гражданского населения, и этот урон будет несопоставим, то такой удар является, по сути, военным преступлением. В то же время, как мы знаем, действительно, в здании пребывали представители военной комендатуры и представители национальной полиции. Что касается представителей национальной полиции, то они, в принципе, не являются как такой законной целью, если они не являются специальными подразделениями, которые принимают участие в вооруженных действиях, да, в непосредственно в самой войне или в вооруженном конфликте. То есть это означает, что они в принципе не считаются как такой законной целью, поскольку они просто осуществляют охрану порядка, наблюдают за тем, чтобы были соответствующие правильные условия для находящихся там представителей либо граждан Российской Федерации, которых банально нужно защитить от каких-то внешних угроз, я не знаю, бандитов, там, либо кого-то, кто захочет негативное сделать вещи. Вот. Что касается представителей военной комендатуры, то частично, конечно, они являются легитимной целью, да, то есть законной целью, поскольку по сути и по факту они являются представителями вооруженных сил Украины и так или иначе принимают непосредственное участие в вооруженном конфликте. Но снова-таки соотношение количества гражданских лиц и военных лиц и при этом какой ущерб российская сторона могла бы нанести, убив этих представителей суджанской комендатуры, он просто несопоставим для того, чтобы говорить о том, что здесь не было военного преступления. То есть это соотношение говорит нам о том, что все же здесь есть состав военного преступления.
0: Богдан Косогатько из организации Truth Hounds рассказывал о расследовании «Без жалости к своим. Доказательства российского авиаудара по школе-интернату в Судже». Вы слушали 18-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют характеристики военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
10: Студия подкастов «Радио Свобода». Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
11: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
11: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 20 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Не менее 15 человек погибли в результате очередного российского ракетного удара по Киеву. Вслед за отменой регистрации федерального списка партии «Яблоко» на выборах в Госдуму представителей партии снимают с выборов разных уровней. Дональд Трамп пообещал ввести против Ирана тотальную экономическую блокаду. Также сегодня.
1: Да нет, ребят, просто хочется заправляться нормально. И хочется просыпаться без СМС-ки. Объявлена беспилотная ракетная опасность.
0: Во многих регионах России продолжает ощущаться резкая нехватка бензина. Россия нанесла минувшей ночью очередной массированный ракетный удар по Украине. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» было известно о не менее чем 15 погибших и десятках пострадавших. Сообщалось, что жители некоторых поврежденных домов оказались блокированы в квартирах и в подвалах. Тушение пожаров и спасательные работы продолжались весь день. Вот что сегодня утром передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко.
2: Девятиэтажное здание, там повреждены верхние этажи. Были погибшие люди, есть множество раненых. Как рассказывают очевидцы, в ночь на 20 августа была сильная российская атака. И в течение очень короткого периода времени было около 20 взрывов слышно по Киеву. Ракеты прилетали в разные районы Киева. Конкретно здесь известно о двух погибших. И вот что нам рассказали очевидцы, которые спасали как раненых, так и доставали тела погибших.
3: Заблокированная была дверь, вырезали, и вот хлопец выносил. Вот.
4: Прилетело, то и поки горело, то и одного вытянули живого, а двое вон. Одного чоловіка живого ми витягнули, а один цей 200 і одного на першому знайшли.
3: А це ми спали, і різкий хлопок, і темною вже ми не могли не зрозуміти, що там творилося. Це попало на кровать нам.
2: Як сообщили в воздушних силах України, з території Росії летіло множество ракет, це і «Оніксы», і «Циркони», також «Балістика», С-400 і інші крилаті ракети. Звісно, от представителей киевской власти, мэрии, а также от прокуратуры о том, что в Киеве погибли 12 человек. Также один человек погиб в Киевской области. Известно о 40 пострадавших, в том числе двое полицейских. В Киеве по погибшим объявлен траур, как сообщают в государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Главном управлении в Киеве, что попадания были в разных локациях города, и это пострадали и многоэтажные дома, и садики, школы, больницы, а также гаражи.
5: Тут і садок, і школа є, і дитяча лікарня. Просто якщо ви пройдетеся, ви побачите, що і там вирва є.
2: Ну і по фактам сьогоднішнього обстрілу офіс генерального прокурора розслідує російську атаку як воєнне преступлення.
0: Репортаж киевского корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалко. «Время свободы» – выступление бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова с призывом к проведению в стране выборов остается одной из самых обсуждаемых тем, причем не только в Украине. Сегодня это выступление прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Его довольно долго не было слышно, видимо, он был в отпуске. В ответ на вопрос об этом, не упоминая фамилии Федорова, заговорил, говоря языком Пескова, о модальностях квазиполитической поляны.
6: Киевский режим и вот эта вот квазиполитическая поляна киевского режима весьма и весьма неоднородна. Мы видим, что многие там пытаются, естественно, и рыбу ловить в мутной воде. Кто-то пытается ссылаться на демократию, на нормы демократии. Кто-то даже не пытается этого делать. Но де юре ситуация обстоит именно так, как об этом уже неоднократно говорил президент Путин.
0: Это был Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля. Но, конечно же, в Украине к заявлениям Федорова относятся очень серьезно. Обсуждаются и текст обращения бывшего министра, и качество съемки видеоролика, и даже тот факт, что под слова Федорова была подложена тревожная музыка, придающая соответствующее настроение всему обращению, которое даже сравнивают с обращениями Владимира Зеленского перед президентскими выборами в Украине 2019 года, на которых он победил. С тех пор выборы не проводились из-за российского вторжения. Украинский политолог Владимир Фисенко в интервью украинской службе «Радио Свобода» подчеркивает, что Михаилу Федорову необходимо было заявить о своей позиции на фоне акции в его поддержку, что он и сделал, фактически перейдя в оппозицию нынешней власти в Украине. Владимир Фисенко также признает, что Федоров, возможно, совершил ошибку, акцентировав в своем выступлении именно необходимость выборов в Украине, которые по целому ряду причин сейчас проводить практически невозможно, если, разумеется, ставить задачу провести честные, справедливые, легитимные выборы. Если оценивать заявление по содержанию и даже по форме, то здесь есть определенное копирование видеообращения Зеленского. Но я бы сказал, что это скорее не образец 2019 года, а стилистика сегодняшних обращений. Здесь действительно есть определенные параллели. Но важнее другое. Федоров фактически сделал заявку на то, что уходит в оппозицию. По содержанию это выглядело именно так. Да, это не оппозиция непосредственно Зеленскому, но скорее оппозиция коллективному Зеленскому. Потому что там упоминались Ермак и Арахамия, звучали в частности обвинения в коррупции. То есть это фактически заявка на собственный оппозиционный статус. И вот здесь принципиальная разница. За 4 года, уже более 4 лет полномасштабной войны, если не брать довоенный период, у нас не было публичного оппонента президенту Зеленскому и нынешней власти, кроме парламентских оппозиционных лидеров, у которых, мягко говоря, не очень высокий уровень популярности. Не было. Да, к нему можно относиться по-разному, но это публичное оппонирование нынешней власти. Причем не со стороны журналистов или антикоррупционных активистов, у которых тоже, мягко говоря, невысокие рейтинги и узнаваемость. А здесь впервые человек, имеющий один из самых высоких рейтингов в Украине, и по уровню доверия, и по популярности, в том числе электоральной, фактически бросает вызов нынешней власти. И это принципиально новая ситуация, которой раньше у нас не было. Да, выборов сейчас нет. И обратите внимание, мне кажется, что с темой выборов во время войны у Федорова была определенная ошибка. Вероятно, он думал, что этот тезис сразу вызовет большой интерес, но столкнулся с критикой. Хотя я могу вам сказать, я внимательно слежу за социологией, и сейчас большинство украинцев действительно выступает против проведения выборов во время войны. Однако в 2023 и 2024 годах таких было около 80%. А теперь, согласно опросам, проведенным весной, от 53 до 57%, то есть чуть больше половины. Около трети уже поддерживают проведение выборов во время войны. В этом смысле, я думаю, Федоров пытался перехватить инициативу, возможно, изменить повестку дня внутриполитического процесса и, в частности, предложить определенную перспективу для того же картонного Майдана, для своих сторонников, обозначить, за что им дальше бороться. При этом Федоров не призывал проводить выборы прямо сейчас. Его призыв состоял в том, что нам нужно не забывать о возможности обновления власти даже во время войны. Это был украинский политолог Владимир Фисенко. Фрагмент его интервью украинской службе «Радио Свобода». Время свободы в Киеве. Вчера прошел обыск у заместителя руководителя офиса президента Украины Ирины Мудрой. Национальное антикоррупционное бюро НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура САП осуществляют специальную операцию против преступной организации, говорится в опубликованном этими службами видеоролике.
7: НАБУ и САП в рамках спецоперации по ликвидации коррупции на высоком уровне разоблачили группу лиц, которая организовала и обеспечила легализацию средств, полученных преступным путем. Речь идет о 150 миллионов гривен наличными, которые, по данным следствия, со счетов ряда подставных компаний были введены в легальное обращение для уплаты залога за одного из участников преступной организации по делу МИДАС.
0: Операция НАБУ и САП названа «Форест Гамп». В видеоматериале приводятся фрагменты разговоров, на которых слышен голос, похожий на голос Ирины Мудрой. В этом фрагменте, указывает НАБУ, глава наблюдательного совета украинского Сенсбанка Николай Гладищенко отчитывается перед Мудрой о зачислении средств на счета предприятий, задействованных в преступной схеме. Мудрая и Гладищенко отстранены от своих должностей, об их задержании не сообщалось. Вы слушаете «Время свободы». Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что украинские удары по объектам конфликтом в российском тылу не привели, цитата, к критическим последствиям. Критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может, заявил Путин, пообещавший также помощь государства в восстановлении разрушенной украинскими ударами торговой инфраструктуры.
8: Несмотря на недавние террористические атаки, торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государств. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне.
0: Многие обратили внимание, что на том же совещании по стратегическому развитию Путин заговорил о необходимости подготовиться к возвращению с фронта участников войны с Украиной, которую российский президент по-прежнему называет специальной военной операцией.
8: Есть еще один вопрос, который возникнет. Это вопрос возвращения наших ребят с линии боевого соприкосновения после окончания специальной военной операции. И много людей, их трудоустроить нужно. И они со здоровыми амбициями придут и так далее. Это серьезная работа, к которой надо заранее готовиться.
0: Это был президент России Владимир Путин. Между тем, нехватка бензина после ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам ощущается в десятках российских регионов. Вице-премьер российского правительства Александр Новак подтвердил, что Россия начала импорт топлива из-за рубежа. Также Новак сказал, что правительство рассчитывает, что несколько российских НПЗ выйдут из ремонта в ближайшее время, после чего ситуация с топливом, как сказал Новак, улучшится. Вот короткая компиляция реакции в соцсетях автомобилистов на отсутствие бензина на российских автозаправках. Таких роликов сейчас сотни, если не тысячи.
9: Чтобы заправиться в Воронеже, пришлось вчера в 12 дня оставить тачку в очереди, пятый на заправке, чтобы сегодня в 7 утра туда прийти и простоять полтора часа, так как мы уже были не пятые, а 20-е, чтобы заправиться. А там очередь 200 машин.
10: Я сегодня встала с утра, поехала в Волоколамск, чтобы получить справку с какого-то там надзора. А этот гостехнадзор не находится здесь, а находится в РУЗе. Я поехала в РУЗу, мне говорят, а вам не надо сюда, потому что ее можно заказать на каком-то сайте. Ублюдском сайте! У меня кончился бензин. Нет бензина ни на одной заправке.
1: Что, прошло 2 недели с бензином? Бензина опять ни хрена нету. Я скажу, там разжигаю, пережигаю, еще что-нибудь. Да нет, ребят, просто хочется заправляться нормально. И хочется просыпаться без СМС-ки. Объявлена беспилотная ракетная опасность.
11: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
12: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
11: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
12: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
11: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
12: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 20 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Второй апелляционный суд отказал отделению партии «Яблоко» в Петербурге в регистрации партийного списка на выборах в законодательное собрание города. Ранее жалобу на отказ в регистрации отклонила Центральная избирательная комиссия, а юристу «Яблоко» Виталию Исакову было рекомендовано учесть ошибки при оформлении документов.
13: Пункт 1. Жалоба избирательного объединения политической партии Российской объединенной демократической партии «Яблоко» на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии 24 июля 2026 года, номер 185-10, оставить без удовлетворения. Пункт 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной избирательной комиссии». Коллеги, кто за данный проект постановления, прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно. Коллеги, спасибо. Виталий Михайлович, вам спасибо за участие. Мы надеемся, это страница вашего положительного опыта, вашей большой юридической карьеры. Надеемся, так оно и будет. Учитесь, растите. Мы будем рады, если это произойдет.
0: Главной претензией к списку «Яблоко» в Петербурге была техническая ошибка, допущенная нотариусом. Однако другой юрист «Яблоко» Александр Кобринский настаивает, что об этой ошибке «Яблоко» известили слишком поздно, хотя по закону это должно было быть сделано не позднее, чем за 3 дня до рассмотрения вопроса о регистрации партийного списка.
14: Решение оцениваю, к сожалению, крайне негативно, разумеется, я с ним абсолютно не согласен. Вот, обжаловать его будем. У нас инстанция следующая, это Верховный суд по таким делам, кассационная. Но несмотря на то, что там очень большой срок уже для кассации, 6 месяцев, но практика такая, что Верховный суд старается рассмотреть это в пределах вот этих вот дней до голосования. Но мы обратили внимание на несколько основных фактов о том, что, во-первых, избирательная комиссия надлежащим образом известила нас о недостатках доверенности. Мы говорили о том, что то нотариальное же исправление, нотариальная доверенность, которая подтверждала тот факт, что наш финансовый уполномоченный имел право подписать тот документ, на который как раз ссылалась вот избирательная комиссия, на первый финансовый отчет, вот, мы говорили о том, что ни избирательная комиссия, ни суд на это не обратили внимания, ведь это нотариальный документ, который имеет такую же силу, что и судебное решение. Ну и, наконец, мы, конечно, ссылались на постановление Конституционного суда, которое обязывает, вопреки мнению избирательной комиссии, извещать своевременно избирательное объединение о недостатках документов. А если они не известили своевременно, то тогда не лишается права на это ссылаться.
0: Это был юрист партии «Яблоко» Александр Кобринский. Партийные списки «Яблоко», не зарегистрированные в некоторых других регионах, где в сентябре пройдут выборы, с выборов сняты и несколько представителей партии в одномандатных округах. «Яблоко» сегодня сообщило, что партия «Единая Россия» при жеребьевке получила первый номер в избирательном бюллетене в 21 из 39 регионов, где будет голосование. Как пишет издание «Медуза» со ссылкой на руководителя аналитического центра «Яблоко» Ивана Большакова, вероятность такого исхода при честной жеребьевке составляет менее 0,004%. Легче выиграть в спортлото, сказал Большаков. Вы слушаете «Время свободы». Президент США Дональд Трамп, который недавно раскритиковал правительство Южной Кореи за нежелание помочь американским войскам в Персидском заливе и распорядился резко сократить масштаб проводимых совместных учений армий Южной Кореи и США, сказал, что не исключает своей скорой встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. На вопрос, обменивается ли он письменными посланиями с Кимом, Трамп ответил так. Я не могу об этом говорить, но я с ним хорошо лажу. И знаете что? Тот факт, что я с ним лажу, это хорошо, а не плохо. У него 57 очень мощных ядерных боеголовок. Никогда не следовало этого допускать. Никогда не следовало этого допускать. И если бы я был президентом, я бы этого не допустил. Но он их заполучил. А я с ним очень хорошо лажу. Я не могу позволить Ирану иметь ядерное оружие. И я очень хорошо знаю Ким Чен Ына, и с ним все будет в порядке. Пока у нас умный президент, с ним все будет хорошо. Если же у нас будет глупый президент, то, вероятно, с ним будет не так уж хорошо. Дональд Трамп также объявил о начале масштабной экономической операции против Ирана. Трамп назвал принимаемые против Ирана меры экономическим днем D. D-Day, 6 июня 1944 года, это день высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Американский президент призвал союзников США участвовать в изоляции Ирана. Ну, у нас есть на что наложить санкции, по-настоящему драконовские санкции, и посмотрим, что из этого получится. Сейчас пролив открыт, через него проходит много судов, об этом не сообщают, и в какой-то момент движение может немного замедлиться, но сейчас через пролив проходит много судов. Морская блокада оказалась очень эффективной, пока она действует, а действует она уже довольно долго, за исключением нескольких небольших пауз, когда мы намеренно открывали пролив по договоренности, уровень движения был буквально нулевым. Но сделка не была расторгнута, понимаете, она просто не оправдала ожиданий. Когда говорят одно, а делают другое, ничего хорошего из этого не получается. Это был Дональд Трамп. Он добавил, что любая страна, которая будет оказывать Ирану содействие, столкнется, цитата, с колоссальными экономическими последствиями. При этом надо отметить, что одним из главных экономических партнеров Ирана является Китайская Народная Республика. Вы слушаете «Время свободы». В Израиле начато уголовное расследование по факту гибели в Газе 5-летней палестинской девочки Хинтра Джаб. Израильские военные на этой неделе впервые признали, что в январе 2024 года военнослужащие армии Израиля обстреляли автомобиль, в котором находились Хинта и ее семья. История Хинтра Джаб привлекла внимание по всему миру, поскольку девочка уже после того, как 6 ее родственников были убиты, смогла дозвониться до службы спасения и попросить о помощи. Вот фрагмент записи ее звонка, в котором она говорит, что ей страшно, и в ответ на вопрос оператора просит ее забрать. Для спасения Хинтра Джаб была отправлена машина скорой помощи, но по ней также был открыт огонь, и двое парамедиков были убиты. Останки Хинтра Джаб и других погибших в изрешеченном пулями автомобиле были обнаружены спустя только 12 дней. В сообщении о возбуждении уголовного дела говорится, что огонь по машине был открыт в связи с тем, что она нарушила маршрут выезда, о котором жители Газы были израильскими военными проинформированы. Израильская армия также объявила о начале уголовного расследования другого инцидента, в результате которого погибли 15 парамедиков и сотрудников экстренных служб в Газе. Этот инцидент произошел в марте 2025 года. Израильские солдаты тогда открыли огонь по колонне автомобилей экстренных служб. Первоначально израильские военные заявили, что эти машины двигались подозрительно, без включенных фар и специальных сигнальных огней. Однако позже появилось видео произошедшего, на котором отчет отчетливо видно несколько автомобилей экстренных служб с включенными проблесковыми маячками. Еще по трем инцидентам, связанным с гибелью в Газе гражданских лиц, включая сотрудников гуманитарных организаций, дела открыты не будут. Говорится в сообщении Цахал, речь идет о гибели 7 сотрудников организации World Central Kitchen в 2024 году, а также 2 ударах по объектам организации «Врачи без границ». Военную операцию в Газе армия Израиля начала в ответ на террористическое нападение группировки «Хамас» 7 октября 2023 года, в результате которого были убиты более 1200 израильтян, более 200 человек, включая малолетних детей, были взяты в заложники. Представители ряда правозащитных организаций и пропалестинские активисты обвиняют Израиль в военных преступлениях в Газе. Израильские военные заявляют, что «Хамас» и другие террористические организации используют мирных жителей в качестве живого щита, а их боевики часто действуют под видом сотрудников гуманитарных организаций. Время свободы, как всегда, в четверг в нашем информационном дайджесте «Новости высоких технологий». Директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес сегодня рассказывает о возможном прорыве в лечении болезни Альцгеймера.
15: Давайте начнем с важной оговорки. Пока это только исследование на мышах. До лекарства для людей еще очень далеко. Но сама находка любопытная, потому что исследователи предлагают новый способ атаковать болезнь. Речь идет о высшей технической школе Цюриха, где профессор молекулярной фармакологии Урсула Квиттер и ее группа разработали вещество, которое пока называют просто соединение 10. У мышей с признаками болезни Альцгеймера оно заметно замедляло гибель нервных клеток, а сами животные жили дольше. Чтобы понять, что здесь нового, надо немного рассказать о современных лекарствах от Альцгеймера. Традиционные препараты помогают контролировать симптомы болезни. Более новые лекарства, способные замедлять развитие болезни, направлены против бета-амилоида. Этот белок, который при болезни Альцгеймера образует характерное отложение в мозге. Цюрихская группа выбрала другую мишень. Она изучала фермент под названием ГРК2. В нормальном состоянии этот фермент участвует в передаче сигналов внутри клеток и работает в разных органах, в том числе в мозге и сердце. Исследование началось почти 20 лет назад с образцов человеческого мозга, которые получили во время операций по удалению опухолей у пациентов больницы университета Айн-Шамс в Каире. Среди этих пациентов были люди с деменцией и без нее. Исследования обнаружили, что при деменции в клетках накапливается неактивная форма ГРК2. Причем эти неактивные молекулы начинают слипаться друг с другом и образовывать агрегаты. Они прикрепляются к тем частям клетки, которые отвечают за производство энергии и мешают их нормальной работе. В результате клетки не хватает энергии, возникает стресс, а дальше запускается неприятная цепочка. Неактивный ГРК2 способствует накоплению бета-амилоида, который, в свою очередь, создает дополнительный стресс для клетки, из-за чего появляется еще больше неактивного ГРК2. Получается замкнутый круг. И вот здесь появляется соединение 10. Оно мешает молекулам ГРК2 слипаться. В экспериментах отложений бета-амилоида становилось меньше, а нервные клетки дольше сохраняли свою функцию. При этом исследователи заметили еще один эффект. У получавших препарат старых мышей лучше работало сердце и появлялось меньше седых волос. Это, конечно, не означает, что ученые нашли лекарство от старения, но результаты показывают, что механизм ГРК2 может быть связан с возрастными процессами не только в мозге. Почему на все это ушло почти 20 лет? Одна из причин довольно простая. Болезнь Альцгеймера связана с возрастом, поэтому для таких экспериментов нужны старые мыши. А мышь сначала надо вырастить до возраста примерно 1,5-2 лет. Сам эксперимент, который позволяет сделать выводы и спланировать следующий, тоже может занимать 1,5-2 года. Профессор Квиттерер говорит, что такие исследования идут намного медленнее, чем, например, исследования рака. Теперь, когда фундаментальная часть работы завершена и исследователи подали заявку на патент, впереди еще довольно длинная дорога. Дополнительные доклинические исследования, проверка безопасности и, если результаты позволят, испытания на людях. Поэтому говорить о новом лекарстве от Альцгеймера пока рано, но появился новый возможный способ на болезнь воздействовать. А дальше уже не только наука, но и бизнес. Чтобы пройти путь от удачного эксперимента на мышах до лекарства, нужны годы работы и очень большие деньги. Поэтому сейчас судьба соединения 10 зависит еще и от того, найдется ли компания, готовая рискнуть и вложиться в следующий этап.
0: Рубрику «Новости высоких технологий» в информационном дайджесте «Время свободы» ведет директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. И последняя тема. Прокуратура Германии сообщила о задержании в хорватском городе Пула еще одного подозреваемого в подрыве подводного газопровода «Северный поток». Его, согласно сообщению прокуратуры, зовут Владимир Ж. Он гражданин Украины. И, судя по всему, речь идет об украинском инструкторе по дайвингу Владимире Журавлеве, который уже задерживался в Польше осенью 2025 года, однако польский суд тогда отказал в его экстрадиции в ФРГ. Так вот, выяснилось, что Журавлев был задержан в тот момент, когда участвовал в качестве водолаза в съемках художественного фильма. В начале августа хорватское телевидение с гордостью рассказывало о приезде играющего в этом фильме главную роль, активно поддерживающего Украину голливудского актера, лауреата нескольких «Оскаров» Шона Пена.
16: Шон Пен и директор экипы окренул Леджа. Само с Леджа ухватили мы еще одного «Оскаровца». Мы не что успели питать Эдрина Бродия, но зато есть Эдрина из Австралии. И то на снимание фильма «Снейк Айленд».
0: Еще одну роль в фильме сыграет Эдриан Броуди, а режиссер Даг Лайман известен по фильму «Идентификация Борна». И мне остается только добавить, что снимающийся в Хорватии фильм «Snake Island» переводится как «Остров Змеиный», в съемках которого участвовал Владимир Журавлев, посвящен, да-да, подрыву газопровода «Северный поток». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
12: Студия подкастов «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
17: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
18: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
19: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
20: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
21: Конечно, свободная.
4: каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
21: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
12: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это беспрецедентный приговор Льву Шлосбергу и концерт рэпера Канье Уэста в России. В понедельник, 17 августа, Псковский городской суд приговорил заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга к 11 годам и 1 месяцу колонии. Шлосберга признали виновным

0: Ранее политика обвиняли в недостаточно четкой поддержке Украины и в попытках уравнять ответственность России и Украины, в частности, из-за его призывов к немедленному миру. Некоторые пользователи соцсетей теперь предполагают, что неожиданно быстрое завершение дела Шлосберга и суровый приговор могут быть связаны с подготовкой нового обмена заключенными между Россией и Западом.
1: Вам приговор понятен?
2: Я ответил на ваш вопрос.
1: Порядок обжалования. Вам понятен?
0: Зоя Светова пишет о том, как сегодня в России появляются герои.
3: Никто в России еще не смог обмануть время. В отличие от добра, у зла нет доступа к бессмертию. Лев Шлосберг признан в России иностранным агентом. 17 августа 2026 года осужден на 11 лет и 1 месяц колонии. Как удивительным, неподвластным науке образом в России появляются новые герои и авторитеты.
0: Даша Кретова считает, что шанс и надежду можно сохранить.
4: Бедный Шлосберг – это как публичная экзекуция. Меня тошнит от бессилия и унижения. Беззаконие, полная беззащитность, такая паника. Страха больше, чем злости, страха и фрустрации. Примерно как в начале войны. Похожее чувство. Эмоции переполняют ураган. Дежавю, война, Навальный. И хотя сейчас каждый день происходят убийства, издевательства и вандализм, для моего сознания и, видимо, бессознания это самый кошмарный и распознанный ужас. Липкий ужас. Что страшного в липкости, что ты как муха в ловушке. Не вырваться, удержание, не свобода. От мухобойки есть как будто шанс увернуться. Там уж как повезет. А шанс – это надежда. И это то единственное, что необходимо сохранить. Так Достоевский объяснял про разницу между разбойником в лесу и палачом на эшафоте. Шлосберг влип. Сил ему и здоровья, и ангелов, скорее бы все это закончилось.
0: Наталья Холмогорова, оппозиция Льва Шлосберга.
3: Приговор Льву Шлосбергу даже на общем фоне очень печален. Все эти годы Шлосберг отстаивал последовательно пацифистскую гуманистическую позицию. Действительно пацифистскую гуманистическую, в прямом смысле, а не то, куда в последнее время съехали и во что превратились эти термины. Неплохо убивать только украинцев, а русских убивать отлично. А война в любом случае бедствие, гибель мирных людей. Людей по обе стороны фронта – трагедия. Отказался уезжать, не стал проклинать Россию и русских, чего от него ждали, из-за отсутствия чего многие релоканты его чехвостили и хвосты в гриву. Его позиция была, возможно, упрощенной, идеалистической, неосуществимой в реальности. Позиция не столько политика, сколько моралиста или проповедника, но честной и последовательной.
0: Александра Громожапова напоминает, что Шлосберг публично доказывал еще в 2014 году.
4: «Я уже не знаю, как реагировать на эти людоедские сроки. У меня закончились слова. Но знаю одно. Лев Маркович – честный, последовательный и храбрый человек. В кулуарах об оппозиционных фигурах можно услышать разное, в том числе о финансовой нечистоплотности. О Шлосберге, который продолжительное время был депутатом, я никогда ничего подобного не слышала. Напротив, все указывали на его чрезмерную честность. Когда вы начинаете рассуждать о том, что он как-то не так выступал против войны, не забывайте, что Шлосберг был первым деятелем, который публично доказал, что Россия в 2014 году вторглась в Украину, использовав псковских десантников и выдавая их за донбасских ополченцев. А сейчас он за решеткой за свои пацифистские взгляды. В любом случае, лев останется львом, а шакалов никакие мантии не сделают львами. Только поддержка и безмерное уважение Шлосбергу».
0: Алексей Буров об угрызениях совести судьи.
5: Лев Маркович Шлосберг получил срок от Путина и посочувствовал той судье, которая это озвучила. Ей теперь с этим жить. Сочувствие подразумевает, что у ее чести могут быть угрызения совести за ту расправу, где она как бы чего-то судила. Беда, однако, в том, что не только это ее честь, но и очень многие россияне согласились, что государство превыше всего, выше чести, совести, и уж точно выше такой ерунды, как закон. Их мораль – это суверенность не народа, а властителя. Правильно то, что царь скажет сегодня. Так надо ради России, иначе она пропадет, сгинет в бандитизме и сепаратизме. По сути, это логика Гоббса. Тирания оправдана, поскольку ее альтернатива еще хуже. Война всех против всех. В Европе и Америке живут иначе, ну и пусть живут как умеют. А мы, русские, можем жить только под твердой рукой царя, служить ему, его ничем не скованной воле, быть его цепными собаками. Это и значит служить России. Да, дело трудное. Столько ненависти на нас обрушивается от дураков и врагов России. Поэтому наша хорошая зарплата и привилегии вполне оправданы.
0: Екатерина Евченко тоже пишет, что позиция Шлосберга тверда уже очень давно.
3: Надеюсь, вся эта почтенная публика, которая с упоением поливала грязью Шлосберга, объясняя все свои поганые слова сочувствием к украинцам, теперь довольна. Больше никто в России не скажет вслух о необходимости немедленного прекращения огня, чтобы остановить эту кровавую молотилку с обеих сторон. 2 года прошло, как он озвучил

0: Начал это вслух. Сколько жизней с тех пор молотилка перемолола? Не надо ничего прекращать, все нормально, да? Лев Маркович имел очень твердую позицию еще с тех пор, когда Аркаша Бабченко добровольцем в Чечне воевал, а потом переобулся много раз, и не только он. Эту позицию Шлосберг последовательно отстаивал долгие годы и остался ей верен. Для других лучше бы уехал, а для него не лучше. Отъезд означал бы гражданскую смерть для него и Жанны. Кто понимает, тому не нужно объяснять. А что до сочувствия к украинцам, то и в этом вопросе Лев Маркович был последователен. Когда осенью 2022 года случился страшный коллапс на всех границах, в Шумилкино и Убылинке тысячи украинских беженцев оказались в чистом поле под дождем, именно Шлосберг рванул туда и помогал людям. Перевозил продукты и теплые одеяла, стучался во все инстанции, чтобы людей побыстрее пропустили. И ни разу ни одним словом не упомянул о том, как вместе со своими соратниками провел несколько суток с беженцами, в то время как ни один из критиков не засветился в реальной помощи людям.
1: Марина Сотникова пишет о жене политика.
2: «Сегодня я думаю о Жанне Шлосберг, о женщине, которая все эти месяцы была рядом, стала общественным защитником своего мужа, ходила в этот страшный своей обыденностью суд. Перед приговором она сказала: «Я справедливости не жду, просто нужно это прожить». А сегодня, когда судья произнесла 11 лет, Жанна заплакала. Наверное, именно в этом заключается одна из самых страшных сторон политических репрессий. Государство выносит приговор одному человеку, а наказывает сразу многих – жен, мужей, детей, родителей, тех, кто будет считать дни, писать письма, ездить на свидания и продолжать жить с огромной пустотой рядом.
1: Виктор Шендерович считает, что этот приговор войдет в учебники истории России.
3: За полсуток этот диалог стал будущим фрагментом учебника истории России. Осужденный Шлосберг, вам понятен приговор? Я вам сочувствую, Ваша честь, вам с этим жить. Тут-то и проходит российский разлом, вот буквально между первой и второй строкой диалога. Это именно то, о чем говорила Ахматова, примеряя великую русскую литературу к воздуху, которым дышала у стен большого дома, где выла старуха, как раненый зверь. Достоевский думал, что если убьешь человека, то станешь Раскольниковым, а мы сейчас знаем, что можно убить 100 человек, а вечером пойти в театр. И вот Лев Маркович Шлосберг скорбит о погубленной душе судьи Малямовой, а никакой души там и нет, вот в чем штука-то. Ни смертный, ни бессмертный, некоторое количество условных рефлексов поверх безусловных, а вечером можно и в театр за культуркой. Бездна.
1: Андрей Лошак тоже пишет о судье, которая вынесла такой приговор политику.
4: Страшно, что эта Малямова не какой-то монстр в сферическом вакууме, а обычная тетка, обычная, не садистка какая-то. В других условиях была бы наверняка нормальной судьей, законопослушной обывательницей. Но ей довелось работать в условиях басманного правосудия. Ну вот она и работает, глазом не моргнув. Очень страшно понять это про обывателя и про род людской в целом. Не стать законченным мизантропом помогает то, что на 100 Малямовых, ну окей, на 1000, может даже на 1 000 000, но все равно найдется один Шлосберг.
1: Наталья Синдеева выступила в поддержку Льва Шлосберга.
0: Сегодня Льва Шлосберга приговорили к 11 годам и 1 месяцу колонии. 11, сука, лет. Эта живодерская система продолжает уничтожать все живое, свободное, смелое. Людей, которые не молчат, которые сохраняют достоинство и способность называть вещи своими именами. Последнее слово Льва Шлосберга – еще одна речь в российском суде, которая останется в истории. И сегодня я узнала из новостей, что на меня завели уголовное дело за руководство дождем. И я не хочу делать вид, что это очередная фигня, или шутить, что это признание моих заслуг. Нет, это неприятно, это абсурдно, это несправедливо, и к этому нельзя относиться как к норме. Но есть огромная разница. Я сейчас в безопасном месте. Мое уголовное дело существует, но оно не отнимает у меня свободу. А Лев Шлосберг отправится в колонию на 11 лет. Дорогой Лев, сил вам, огромных сил. Пусть рядом будут люди, их любовь, письма и поддержка.
1: Александр Невзоров пишет о слепой вере политика в Россию.
5: Лев Шлосберг – прекрасный человек, влюбленный в ту придуманную Россию, которая никогда не существовала и никогда не будет существовать. 100% романтик. По сути, это и есть его единственная вина. Он так и не смог смириться с тем, что РФ – это страна, где правила жизни устанавливает свирепое, торжествующее и безнаказанное дерьмо. Шлосберг, будучи интеллигентом и патриотом, вероятно, до последней минуты верил, что у судей прорежется некая совесть, и абсурдность обвинений станет им очевидна. Однако сегодня он приговорен к 11 годам колонии.
1: Антон Долин пишет, что слова сейчас находить действительно сложно.
3: Лев в моих глазах – героическая фигура, Аттикус Финч, присяжный номер 8 из 12 разгневанных мужчин. Любые разговоры о неправильности слов, сказанных им за последние несколько лет, считаю пустыми и низкими. Не нравится протест, вполне одинокий, несмотря ни на кое яблоко, Шлосберга. Практикуйте свой, более эффективный и корректный. С каждым разом все сложнее находить слова даже для самых вопиющих случаев вроде этого. Во-первых, чем крепче выражение, чем громче кричишь – тем меньше чувствительность и собственная, и окружающих. Повышать голос бессмысленно. Во-вторых, невозможно делать вид, что это, например, срок Шлосбергу, дно, дальше падать некуда. Дно было достигнуто 24 февраля 2022 года. Абсолютный низ, ниже не бывает. Все последующее логично, закономерно и неизбежно. Нечего сказать, но молчать еще гаже, молчать невыносимо.
1: Иван Бабицкий надеется, что политика, возможно, обменяют.
4: Лев Шлосберг – герой и прекрасный человек, и никакие идейные разногласия в этом ничего изменить не могут. Горжусь знакомством с ним и надеюсь на скорый обмен, а кто в такой момент критикует и злорадствует, тем гордиться нечем, хотя и стыдно им не бывает.
1: Политик Юлия Галямина пишет о том, что делает нас сегодня людьми.
2: Но вот я уверена, что Лев Маркович и вправду судье сочувствует, как сочувствует человек, познавший высшее счастье, тому, кто никогда не сможет его познать. В чем состоит это счастье? Понимать смысл своей жизни. Жить в согласии с совестью, быть окруженным истинной любовью и солидарностью. Заботиться о других и общем благе, реализовывать свое предназначение, уметь прощать. Предполагаю, что Лев Шлосберг сожалеет о душе Виктории Малямовой, но и одновременно и оставляет ей шанс. Шанс измениться, а себе – возможность ее простить. Именно этот шанс для каждого – признать свой грех и измениться, и делает нас людьми. И именно эта способность простить, сохранить мир в душе, не участвуя в войне своей агрессией и ненавистью. Лев Маркович, уходя из зала суда, этот душевный покой излучал. Он зарядил и множество людей, находящихся там, и меня в том числе. Тюрьма не лучшее место для невиновного человека, но иногда тюрьмой для человека становится его собственная душа. И такая тюрьма намного страшнее узилища из кирпича и бетона.
1: Журналист Роман Доброохотов считает, что сидеть 11 лет Шлосбергу не придется.
5: К счастью, никакие 11 лет Шлосбергу сидеть не придется, потому что ядовитая жаба столько на трубе не продержится. Но это грустная новость, и это очередной сигнал тем, кто хотел пройти по серединному пути. Этого пути уже нет и не будет. Это другой режим, и бороться с ним надо другими методами.
1: На это ему парирует Аркадий Бабченко.
3: Ровно те же самые люди, которые писали, что Навальному не придется сидеть, потому что жаба на трубе помрет раньше, теперь ровно теми же словами пишут ровно то же самое про Шлосберга. Ровно те же, ровно теми же, ровно то же. Великого ума гении. У Путина в распоряжении вся передовая китайская медицина, все деньги мира, все силовики и процентов так 50 поддержки населения. Все еще, да. Но переживет его голодный, избитый, психически раздавленный Шлосберг в обледеневшем карцере Верхнего Запедрищенска Читинской области на хлебе, воде, туберкулезе и новичке. Ага. Смотри, не перепутай. Хотя таки да, Навальный в принципе и не отсидел. Тут не поспоришь. Можем повторить.
1: Журналистка Лиза Маетная о пути политика.
0: У Шлосберга был выбор без выбора. Ему много раз давали возможность уехать. Но что бы его ждало на чужбине? В лучшем случае политубежище в приличной европейской стране. Но какое-то время ему бы подкидывали проекты и деньжат. Но это не точно. Стал бы очередной говорящей головой в Ютьюбе. Сколько их уже там? Жанна, жена Шлосберга, вряд ли смогла бы работать врачом, как сейчас. Опять же, в лучшем случае, через несколько лет. Отцу 97. Как его куда-то везти? Как его бросить? Иммиграция в его случае – предательство всей его жизни, всех жизненных идеалов, как бы высокопарно это ни звучало. И Шлосберг миллион раз говорил о том, что никуда не уедет. Но что бы он ни говорил по какому-либо поводу, как бы он ни молчал, все равно это было не так, не этому, так тому, что-то не нравилось. И как не соблюдая уже наложенные государством ограничения, все равно, если надо, посадят. И дадут огромный срок. И прокурорша это с салатом, и прерывающая его последнее слово судья, которая оставила Шлосберга без участия в прениях. Базовое право – всегда отмена приговора. Обычные звенья этой гребаной цепи. Не эти, так их товарки все равно подмахнут и озвучат, что скажут. И можно, конечно, надеяться на обмен, но тот единственный состоявшийся был затеян ради Навального, которого не успели вытащить. Твари от власти отравили его в тюрьме. И все же невозможно не восхищаться мужеством и чувством собственного достоинства, с каким Лев Маркович шел по этому пути. Как держался весь этот цирк, называемый почему-то российским судом. Пошел как агнец на заклание. Красивый, смелый, благородный человек. Сколько их уже сидит? И сколько их еще будет?
1: Политик Андрей Пивоваров связывает такой срок с давлением на партию «Яблоко».
4: Охренеть! Льву Шлосбергу запросили 12 лет. Даже по нынешним меркам такой срок выглядит дикостью. Шлосберг вполне понятный для Кремля политик. Оппозиционный, но никогда не связанный с какими-то западными структурами и воспринимавшийся скорее как оппонент, а не как враг. Человек, который никогда не совершал никаких насильственных действий и обвиняется по политической статье. И, наверное, единственная мысль, которая хоть как-то объясняет такую жесткую позицию, это давление на Яблоко и лично на Явлинского. Попытка сбить протестную волну и разрушить ту консолидацию вокруг Яблока, которая возникла в последнее время. Наши чекисты умеют изощренно выкручивать руки. И мне бы очень не хотелось сейчас оказаться на месте руководства Яблока. Если вдруг Явлинский или Яблоко будут вынуждены делать какие-то заявления против уехавшей оппозиции или вообще говорить вещи, которые нам не понравятся, я буду воспринимать это именно как слова заложника. Когда твой человек стоит перед перспективой получить 12 лет, свободы для политических заявлений остается не так много. Поэтому Яблоко сейчас может говорить все, что угодно. Мы не имеем права их осуждать.
1: Профессор Карлова университета Сергей Медведев о российской системе.
5: Банальность зла. 28-летняя прокурорка Анна Горячева, которая запросила 12 лет для Льва Шлосберга. И система состоит именно из них, исполнительных и перспективных мальчиков и девочек, что просто делают свою работу. Ничего личного.
1: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. В Россию едет Канье Уэст. Американский рэпер не раз становился объектом критики из-за антисемитских, российских и пронацистских высказываний. В частности, музыкант публично прославлял Адольфа Гитлера и нацистский Третий Рейх. Только в этом году его выступление отменили в Польше. Кроме того, Великобритания отказала Уэсту во въезде. Концерты запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге. Цены на билеты доходят до 225 тысяч рублей. По данным организаторов, почти все билеты на оба концерта уже проданы. Мнения среди лояльных власти спикеров разделились. «За» высказались продюсеры Яна Рудковская и Иосиф Пригожин, глава ЦИК Элла Памфилова, зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Дропека. Канье Уэст предлагал и шаману выступить вместе в России, но получил отказ. Как пишут СМИ, организаторы концертов хотели сделать сюрприз зрителям в Петербурге. Однако в итоге шаман отказался от такого мощного фита. Если выступление состоится, это станет первым концертом крупной западной звезды в России с начала полномасштабного вторжения в Украину. Ожидается и наплыв зрителей из других регионов. Российские СМИ пишут о резком спросе на авиа и ЖД билеты в Санкт-Петербург. Певец и главный плоскоземельщик страны Юрий Лоза не уверен, что Канье вообще доберется до Питера, да и сомневается в масштабах его популярности в России.
3: Кто из нас знает произведение Канье Уэста? Никто. Ребят, давайте понты не будем колотить, что мы такие великие, что к нам едут американцы. Никто из нас знать не знает, кто такой Канье Уэст. Наши зрители его не слышали. Они просто знают, что существует такая большая рэп-шишка. Во-вторых, рэп уже потихонечку, по крайней мере у нас в России, начал сходить на нет. Уже люди понимают, что рэп — это не наша музыка, поэтому ждать, что какой-то рэпер американский сюда приедет, и нашим будет от этого тепло на сердце, я не верю.
1: Борис Кудрявцев пишет, что можно оказаться случайно на другом концерте.
4: Организаторы концерта Канье Уэста оставили за собой право в любой момент заменить исполнителя до начала шоу. При этом возвращать деньги за билет они не обязаны. То есть покупатель может прийти на концерт и увидеть вместо Канье совершенно другого артиста, утверждают в сети. Пришел на Канье Уэста, попал на концерт шамана.
1: Ерлан Куанышев передает эстафету из Казахстана в Санкт-Петербург.
5: Канье Уэст даст два концерта в Питере. Конечно, где еще выступать насильнику, антисемиту и поклоннику Гитлера? Интересно, что цены, даже с учетом логистики и вместимости площадки, в несколько раз ниже алматинских. Еще раз удивляюсь коммерческой жилке наших организаторов, не говоря уже о неразборчивости на фоне массовых отмен в Европе и запрета въезда в ряд стран. Или это другое? Передаю Питеру эстафету «Апокалипсис» и «Блэкаута».
1: Оскар Якшимбаев о качестве музыки на постсоветском пространстве.
3: Оказывается, есть такой певец ртом Канье Уэст. Он любит Гитлера и Путина, гастролировал у нас в Казахстане и поедет в РФ. Вот такая музыка играет на площадках двух стран, нашей многовекторной и той скрипоносной.
1: Пользователь сети X с ником «Из жалости» пишет, что это все какой-то сюр.
4: Есть теория, что приезд Канье Уэста в Петербург в текущем таймлайне подтверждает, что мы живем в бесконечной серии «Саус Парка», чей сценарий пишет ИИ-модель, которую забыли отключить на сервере. Только пока не могу это доказать.
1: Светлана Каверзина надеется, что рэпер хотя бы оденется прилично.
2: Вот есть такой певец ртом Канье Уэст. Поклонник Гитлера, выпустил свою линейку одежды со свастикой, любит в ней ходить, приезжает скоро на выступление в Санкт-Петербург. И сейчас наперебой наша элита рассказывает, как им этот певец нравится и как они очень хотят на его концерт. И потупив глазки, ой, а его отношение к Гитлеру мы и не знаем. А вот там ИИ нарисовала, что он про офицеры-офицеры поет. Нам понравилось, как ИИ нарисовала. Давайте его к нам в Питер. И не то, что против концерта артиста, они, простите, как женщина низкой социальной ответственности. Что хайп срывает, то исполняют. Много чести на них триггерится. Но когда Панфилова начинает превозносить или там депутаты Госдумы, то хочется про трусы и крестик им заяснить. Единственное, надеюсь, на концерт он свою футболку со свастикой не наденет.
1: Алексей Царегородцев о визите рэпера в Питер.
4: Это же просто праздник какой-то. На концерты Канье Уэстона, профашистского американского рэпера, которого за эти взгляды критикуют в США, поклонника Адольфа Гитлера, распроданы все билеты, включая VIP по 225 тысяч рублей. Культурная столица путинского рейха, кто не помнит, это блокадный Ленинград, приветствует фашистов в Питере и голосует за них честно заработанным на украинской крови рублем. А Милонов тем временем предложил Канье спеть с Шуфутинским и исполнить песни Михаила Круга. По мнению депутата, знакомство с русским шансоном поможет рэперу стать нормальным человеком.
1: Политик Любовь Соболь пишет о причинах приезда.
0: Факт в том, что если бы сейчас другие западные артисты давали концерты в России, Канье Уэст бы не поехал. Он едет ровно потому, что это вызывает кучу обсуждений и вопросов, прежде всего в его аудитории. Пропаганда сейчас пытается это выдать за признак нормальности режима. Вот, смотрите, большой американский музыкант едет, значит, все отлично, мы не в изоляции. А сигнал-то ровно обратный.
1: А вот пользователь с ником LVS2 в сети X предлагает всем готовиться.
5: Говорят, Канье Уэст со своим ПВО приедет. К тому времени «Фламинго-9» уже созреет. «Будет весело», — говорили они.
1: Блогер с ником «Профессор Преображенский» о двойных стандартах российской власти.
3: Страна, где за бросок снежком в вечный огонь заводят дело о реабилитации нацизма, приглашает выступить человека, который выпускал футболки со свастикой, называл себя нацистом и признавался в любви к Гитлеру. И выступать он будет в Петербурге. И представители власти этому рады.
1: Николай Островский отмечает, что еще непонятно, что там за контракт подписал рэпер.
4: Канье Уэст после подписания контракта на концерт в Санкт-Петербурге оказался под Константиновкой.
1: Пользователь Соу в сети X напоминает, кто такой Канье.
5: Напомните, какая страна борется с нацизмом? Не в России ли это садят лохов из провинции за репосты, старые значки и мемы, обвиняя в реабилитации фашизма? А вот американский рэпер Канье Уэст, прославляющий Гитлера, проведет концерты в России, потому что он настоящий американец.
1: Пользователь Виктор С. недоволен приездом рэпера.
3: Мы за древнерусский ромб на капоте машины людей штрафуем. А тут человек в открытую реабилитировал нацизм. У нас за такое сажают. Не на кол, но в тюрьму. Но ему можно, он же американец, настоящий, диковинка, да еще и муж Кардашьян, хоть и бывший. Как аборигена себя ведем, которые огонь увидели. Позорно видеть такое. Где достоинство? Так вот, как бы сказал герой фильма Гая Ричи, ты черный му**. И это не расизм, просто ты черный, ты му**. Но еще больше ему те, кто му**. Нациста тащит к нам в Россию.
1: Инна Самарина напоминает о том, куда могут привезти страну чекисты, если уже не привели.
2: Дожили россияне. Когда-то к ним прилетали все певцы-танцоры мира на дискотеку 80-х, а сейчас Уэст, любящий Гитлера. Ну что хотели, то и получили. Чекистская власть положит конец всему. Страна больна дебилизмом.
1: Пользователь с ником «Вы поняли, да» в сети X вспоминает частный визит рэпера в Россию в 2024 году.
3: А это русские, которые никак не могут собраться на хоть сколько-то масштабную акцию протеста. Но почему же их так много? Ущемляют их права, ведут кровопролитную и бессмысленную войну от их имени, переписывают конституцию по беспределу. Не угадали. Просто в Россию приехал Канье Уэст, и эта толпа пришла к его отелю, чтобы не словом, но делом доказать, что Россия чужда гниющая западная культура.
1: Пользователь с ником «Сны» Асараева пишет в сети X.
4: Канье Уэст выступит на Красной площади. Телегония распространится через экраны. Каждая женщина в России родит негритенка. Дугин начнет читать рэп. Водка подешевеет, Сталин воскреснет. Наступит новый мировой порядок.
1: Музыкально высказался и Сергей Шнуров. Вот как звучит ироничная песня о приезде рэпера. Огонь!

0: Канье Уэст сойдет с небес. Вот тебе крест сам, Канье Уэст. Давай!
1: Блогер Кирилл Курицын о том, как согласовывали этот визит власти.
2: А что, у него майки прям со свастикой были, да?
3: Да.
2: А свастика все еще западло, да?
3: К сожалению, западло.
2: А он прям себя нацистом называл, да?
3: Называл.
2: Нацистом, да? Не бариста.
3: Не-не-не-не.
2: А прям Адольфа хвалил, да?
3: Хвалил.
2: Может, за картины хвалил?
3: Нет, не за картины.
2: И прям богом себя называл, да?
3: Называл.
2: Кириллу тогда пригласительные не отсылай. А на Донбасс он ездил?
3: Да не ездил, конечно.
2: Давай так. Давай он пару песен споет с Чичериной.
3: Чичерина сказала, не будет, она брезгует.
2: Чичерина брезгует?
3: А, это, у него еще антисемитские высказывания были.
2: Да это-то ладно.
1: А Милонов тем временем предложил Кане спеть Шуфутинским и исполнить песни Михаила Круга. По мнению депутата, знакомство с русским шансоном поможет рэперу стать нормальным человеком.
4: Певец американского андеграунда, приезжая к нам в страну, поет лучшие образцы андеграунда, только уже русского. Возможно, после этого не будет он делать свои непотребства, свои гадкие, станет нормальным человеком.
1: Екатерина Дьяченко об альтернативе западных площадок.
5: Канье Уэст едет в Россию. Запланированы концерты в Петербурге. Вопрос: зачем? В Европе у него в последнее время все сложно. А тут большая арена, публика, организаторы рады. Стоимость билетов от 9 до 160 тысяч рублей. Разбирают быстро. А еще пишут, что Канье во время поездки хотел бы встретиться с Владимиром Путиным. В общем, пока одни артисты Россию объезжают, Канье решил, что ему как раз сюда. Удивительное рядом. Глядишь, вместо «И» «Седую ночь» споет.
1: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. И до встречи в следующем выпуске.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Останки мужчины 35-45 лет.
3: Дмитрий Донской на СВО. Владимиру Путину представили мощи великого князя Московского. РПЦ хочет отвезти их на фронт.
4: А вот в будущее вы смотрите скорее с оптимизмом?
5: Ни в коем разе.
3: Россияне готовятся к худшему, но мечтают о мире и достатке. Что говорят социологические исследования?
6: Я бы назвал тенденции последнего времени одним коротким словом – паника.
3: Симптомы скрытой мобилизации. Правозащитники говорят о принуждении к контракту в 6 регионах России.
7: А вы бы поехали на шашлыки с Владимиром Путиным? А вот более 2/3 россиян от этого воздержались бы. Это данные опроса проекта Russian Field. А вы смотрите программу «Лицом к событию» на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время». Здравствуйте. Дело вот в чем. Рейтинги одобрения Путина в той или иной формулировке вопроса корреспондентам колеблются в районе 70%. Это данные официальных государственных ВЦИОМ, ФОМ и прочих исследовательских компаний. Но стоит переформулировать вопрос, к примеру, а кого из политиков вы бы позвали с собой на шашлыки? И симпатия явно сокращается. Или, скажем, спросить, а растет ли уровень тревожности не у вас лично, а у ваших близких? Впрочем, 2/3 россиян, по данным ВЦИОМ, и без того считают, что самые тяжелые времена для страны еще впереди. К данным социологов мы еще вернемся, а поводов для тревог хватает. Из наисвежайших сообщений правозащитников о задержаниях и принуждениях к контракту с Минобороны. Теперь не только в Пензенской области, сообщает проект «Идите лесом». Особо тревожные, возможно, уже сейчас стоят или подъезжают к погранпереходу в Грузию. По крайней мере, российская погранслужба сообщила о всплеске активности в Верхнем Ларсе, который в новейшей истории России ассоциируется в основном с так называемой частичной мобилизацией. Подробнее в нашем сюжете.
8: В России новые случаи принуждения мужчин контрактом с Минобороны. Проект «Идите лесом» сообщил, что за 9 дней к ним обратились 14 человек из 6 регионов. В Новороссийске сестра задержанного рассказала, что ее брата доставили в отдел полиции, избили и подбросили наркотики. Вместо уголовного дела ему предложили контракт. Он его подписал, сообщают правозащитники. В Омске мужчину забрали прямо с работы, удерживали и подписали контракт за него, говорят его родственники. Затем его вывезли из города в неизвестном направлении. География принуждения расширилась от малых городов до миллионников и превратилась в общепринятую практику, рассказывает представитель движения «Идите лесом» Иван Чувеляев. Противоречивая информация на фоне слухов о мобилизации приводит к панике.
6: В телевизоре им Соловьев орет, что никогда не будет никакой мобилизации, а когда они выходят помойку выносить, у них на лестнице висит плакат «Подпиши контракт сейчас, не дожидайся мобилизации». И из-за этого у них в голове, естественно, обезьянки бьют в тарелочки. И они пытаются понять, а что делать в связи с этим? Мне-то как действовать в состоянии, когда мне со всех сторон говорят какие-то взаимоисключающие вещи? И с другой стороны, происходит облава. Они происходят с начала июня. Людей хватают. Полиция заставляет людей подписывать контракты.
9: Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
10: Не надо платить.
9: Вас заставили, скажите, вас заставили, вас били. Добровольно или нет?
10: Просто молитесь Богу, не надо платить.
11: Все.
8: Два месяца назад самые громкие случаи облав происходили в Пензенской области. Мужчин задерживали на улицах, в общественном транспорте и возле домов, используя в том числе машины местных администраций и службы судебных приставов, после чего отвозили на сборные пункты. Жители поселка Башмакова в Пензенской области объединились в дружины, чтобы отбивать мужчин у вербовщиков.
12: Мы все стоим, пробка громадная. До грузинской границы нам осталось метров 400.
8: Тем временем, вечером 18 августа Федеральная таможенная служба выпустила заявление о рекордном пассажиропотоке на границе с Грузией. 20 тысяч человек за день пересекли погранпереход на Верхнем Ларсе. Текущие показатели значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет, говорится в сообщении. Из него не ясно, сколько именно человек прошли границу с Грузией, а сколько вернулись в Россию. По данным МВД Грузии, из России в тот день приехали около 8 тысяч человек. Утром 20 августа аномальных очередей на границе не фиксируют. Причин возникновения очередей может быть несколько. 13 августа погранпереход вообще закрывали из-за непогоды, поэтому могла скопиться очередь. Кто-то едет в отпуск, кто-то стремится переждать в другой стране слухи о новой мобилизации, а кто-то запасается топливом. Пользователи чата Верхний Ларс активно делятся информацией о ситуации с бензином на ближайших границах заправках. Некоторые берут с собой канистры.
5: Сколько можно вывозить бензина из Грузии? Две двадцатки вывезу.
11: Мы выезжали 17 числа. На М4 заправки Роснефти пустые все. Лукойла 50 на 50. Газпром нефти или Газпрома большинство есть. Но везде, где есть по норм ценам, очереди.
8: При этом последствия второй волны топливного кризиса ощущаются и в Москве. Количество работающих АЗС в столице сокращается. Москвичи стоят в очередях, доходят до драк.
13: Очередь на заправке, леди уже дерутся, блин.
8: Россияне стали более чем в полтора раза чаще интересоваться иммиграцией с приближением осени. Это данные проекта «Релокац». Его главный редактор Александра Назарова рассказала телеграм-каналу «Осторожно новости», что всплеск начался в июле. Раньше приходило около 70 обращений в день, сейчас примерно 120. Некоторые наводят справки для мужа, сына или партнера. Чаще всего в проект обращаются россияне до 40 лет.
7: На том самом погранпереходе близ Верхнего Ларса побывали журналисты грузинской службы «Радио Свобода», и наш корреспондент сообщил, что больших очередей на грузинском КПП сегодня не было. Водители ему рассказали, что относительно быстро пересекали границу, ну а грузинские полицейские также заявили, что пассажиропоток в целом сравним с аналогичным периодом прошлых лет, и нет как такового значительного роста. А с нами в прямом эфире социолог Игорь Яковенко. Игорь, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
7: Вот наш с вами сегодняшний разговор, я бы хотел начать все-таки с топливного кризиса и его последствий. Очевидны некоторые реакции со стороны жителей России, которые стоят в очередях, иногда даже уезжают за границу, по всей видимости, но мы можем такое предположить. Вот о битве телевизора и холодильника мы уже слышали. А каковы, на ваш взгляд, шансы телевизора в битве с бензоколонкой?
14: Я думаю, что нулевые. То есть мы уже сейчас видим нарастание настроений тревожности, настроений уныние, и в принципе сейчас путинское большинство, которое фиксируется в провластных телеграм-каналах, в основном говорит о том, что войну надо заканчивать, что война бессмысленна, что война проигрывается. Ну, наиболее яркое выступление экономиста Андрея Клепыча, который просто откровенно сказал, что война это проигрывается Россией, это очень характерно, причем это абсолютно, так сказать, включенный в истеблишмент человек. Поэтому в целом настроения такие. Украина просто методично выносит российскую экономику. Просто методично, так сказать, по пунктам. Значит, логистику в Альберис, это очень серьезный удар. Это миллиарды долларов потери из налогового вычета и так далее. Это нефтепереработка. То есть, на самом деле, Украина действует очень методично. Она работает вот таким квадратно-гнездовым способом, вынося российскую экономику. Это, конечно, сказывается. Безусловно, сказывается. Особенно это опасно с учетом того, что Владимир Путин находится в параллельной реальности. Его недавнее выступление о том, что... Где он говорил о том, что ничего страшного. Ну да, наносит удары, но это никакое... Никакая не проблема для России, но это обычная история, когда он находится совершенно в каком-то, знаете, как в фильме «Кин-дза-дза» говорили о том, что правительство на другой планете живет. Вот он живет на другой виртуальной планете. Так что, безусловно, это сказывается, сказывается сильно. Россияне это чувствуют, и нехватка, вторая волна нехватки бензина, не последняя, безусловно, которая будет на самом деле нарастать. То есть, ну, все это с учетом вот этих вот панических настроений в связи с грядущей мобилизацией создает ощущение тревоги, беспокойства, которые фиксируются даже провластными социологами. Так что, безусловно, эти удары достигают своей цели. А вот с учетом того, что, видимо, все-таки осенью в Украине появится баллистика, то перспективы здесь достаточно нерадужные.
7: Ну и тем любопытнее, что на фоне этих настроений не в первый раз в этом году, вообще-то, уже появляются сообщения о повышенном интересе россиян к отъезду. Ну вот в очереди в Верхнем Ларсе у нас пока не подтвердились, но тем не менее, как минимум, есть онлайн всплеск любопытства по этому поводу. Видите ли вы сейчас симптомы явного намерения уехать из опасений, в том числе событий, которые, возможно, могут произойти после выборов?
14: Вы знаете, я здесь очень плохой собеседник, и вот почему. Потому что у меня все-таки такая профессиональная деформация, как у социолога, еще недавно практикующего, мне нужны цифры. Я этих цифр пока не вижу. Я думаю, что как только вот эти вот тревожные ожидания по поводу грядущей мобилизации, они, в общем, начнут сбываться, видимо, это все-таки, ну, по крайней мере, здесь уже можно предполагать, что это все события конкретно, не слухи, а события, они будут происходить после вот этого электорального мероприятия, которое намечено с 18 по 20 сентября, видимо, после этого начнутся уже какие-то действия. Пока это еще, ну, что называется, приближение действий. Как только начнутся какие-то действия, я думаю, что на Верхнем Ларсе будет очень-очень горячо. И не только. И на границе с Казахстаном, и на границе с другими странами, куда свободно могут выезжать люди с российским паспортом. Я думаю, что ситуация будет намного более горячая, чем в осенью 2022 года, когда примерно миллион россиян уехали за границу, прячась от мобилизации. Ну и по примерным прикидкам порядка 5-6 миллионов прятались внутри России. Я думаю, что это будет примерно так. Но это начнется в тот момент, когда российские власти начнут какие-то серьезные действия по принудительному. Ну, потому что на самом деле проблема с мобилизацией такова, что она идет, она не кончалась. Указ Путина о мобилизации он не отменен, поэтому ползучая мобилизация идет. Весь вопрос заключается в том, насколько решительно, ну, я очень сомневаюсь, что Путин выйдет в телевизор и начнет говорить что-нибудь там типа «братья и сестры, отечество в опасности, поэтому вот мы так делаем». Нет, этого, скорее всего, не будет, это будет ползучая мобилизация, собственно говоря, принуждение к подписанию контракта. Вопрос в том, насколько это будет за те же деньги, что сейчас, там, за условные там 4 миллиона. Ну, тогда да, ну и в то же время это насильственное действие, которое, скорее всего, вызовет гораздо больший эффект, чем осенью 2022 года, потому что тогда еще все-таки не знали, что это такое. Ну, пока еще не... А сейчас уже абсолютное большинство людей понимает, что это билет в один конец. Поэтому я думаю, что реакция со стороны граждан будет более острая и более энергичная.
7: Ну, некоторые, правда, мнения звучали о том, что не будет так называемой официальной мобилизации, и тем более, что вы правильно подметили, что указ Владимира Путина все еще действует, на него даже ссылался Верховный суд в своих некоторых решениях, мол, мобилизацию никто не отменял, ее просто, причем де-факто, приостановили, де-юре совершенно нет. Ну вот, звучали, правда, некоторые комментарии от тех, кто пытается понять, как это будет выглядеть, если будет вообще в принципе, что как раз-таки будет такой скрытый, в скрытой форме, и в том числе, проблема-то в том, что прямо сейчас мы это уже наблюдаем, вот эти вот довольно-таки тревожные сообщения правозащитников о том, что расширяется география этой практики по принуждению контрактам тем или иным способом руками и правоохранительных органов, и каких-то, по всей видимости, активистов тоже в том числе. Но ведь при этом, как правило, предвыборный период в жизни россиян, он один из самых удачных. Вот, дабы не раздражать электорат, как-то немножечко сокращаются обычно негативные активности властей, и теперь мы видим такие сообщения. Вот с чем вы это связываете? Почему? Что это, фальшстарт?
14: Ну, я не думаю, что здесь есть какая-то загадка. Действительно, вот в этот период накануне электорального мероприятия, я думаю, что я все-таки не стал бы называть это выборами из уважения к демократическим процедурам. Но понятно, что есть желание, чтобы это прошло ритуально, тихо, благочинно, по-старому. И, собственно говоря, для этого есть все основания потому что, ну, на самом деле, сейчас в списке не осталось ничего лишнего с изъятием яблока. Фактически придут только бюджетники, пенсионеры, ну и те, кто являются сторонниками, горячими сторонниками нынешней власти. Поэтому все будет чинно-благородно, но, тем не менее, стараются не раздражать лишний раз население. Поэтому я думаю, что каких-то вот мероприятий по массовому отлову граждан и отправке их на фронт не будет. Поэтому, ну, скорее всего, так. Ну, это обычная практика, здесь нет ничего удивительного. А потом начнется, потом будет такое сплошное сафари, охота за людьми. Потому что, на самом деле, проблема-то очень простая. Сегодня на фронте погибает каждый день порядка 1500 российских военнослужащих. И здесь надо чего-то дополнять. И сегодняшние темпы мобилизации, вернее, не мобилизации, виноват, контракта, они явно отстают. То есть образуется дыра, которую надо чем-то восполнять. Тем более, что Путин все-таки очень хочет каким-то образом, ну, какой-то обозримый период решить проблему Донбасса. Вот. Это не получится. Очевидно, что никаких шансов захватить Донбасс полностью в течение обозримого времени у Путина нет. Но, тем не менее, как мы только что с вами договорились, он находится в параллельной реальности. Ему сообщают о постоянном наступлении российских войск. И он заставил себя верить в это. И поэтому он будет бросать все новые и новые там пушечное мясо, которое надо где-то брать. Ну, а где брать? Естественно, вот я не думаю, что будет сделан какой-то резкий поворот, и, скажем, Москва и Питер будут объектами массовой охоты за пушечным мясом. Ну, скорее всего, опять-таки, жертвой станут депрессивные регионы, откуда, в общем, сельская местность, небольшие города. Ну, по крайней мере, моя гипотеза, что Москва и Питер не будут такими объектами массовой охоты на пушечное мясо. Ну, посмотрим. Вполне возможно, что... И, хотя тут многое будет зависеть именно от того, как будет выглядеть осень. Скорее всего, осенью будут обещаны массированные... Ну, если Украина сможет к этому времени наладить производство своей баллистики, то по Москве будут массированные удары. Это существенно изменит настроение не только в столице, но и в целом в России.
7: Ну и к слову о ритуальности и параллельной реальности Владимира Путина. Не могу сегодня не обсудить с вами вот этот эпизод с мощами для Путина персонально. В саркофаге Дмитрия Донского обнаружены мощи Дмитрия Донского. По сути, вот так вот эта новость. Как бы вот так вот ее можно было бы пересказать. И Путин уже, во-первых, их посетил, вообще сходил в целом в собор, заодно поставил там свечку и одобрил идею отправки мощей в зону так называемой спецоперации.
2: Останки мужчины 35-45 лет, мощного телосложения, рост 175-177, как рассчитали антропологи.
7: Вообще вспоминаются так называемые крестные облеты с иконой на вертолете для уничтожения коронавируса во времена пандемии. Там несколько регионов этому отдали как бы время, уделили внимание. Игорь, как вы думаете, сама по себе вот эта вот потребность в высочайшем знамени с истинным чудом, да еще и в Архангельском соборе Кремля, не абы где, что это в целом говорит и о нынешнем положении российских властей, и, ну и о в некотором смысле уровне тревоги? Ни с того ни с сего появляется символ воинской славы, точнее его мощи, и... Некоторые комментаторы провластные уже говорят, это же знамение победы грядущей.
14: Ну, вы знаете, единственное, что я могу сказать, я как человек гуманистических взглядов и зоозащитник, я очень рад за верблюдов, потому что в прошлый раз, когда там с Шойгу они корешились, то были жертвоприношения, приносили в жертву верблюдов ради каких-то там политических и экономических побед. Сейчас, вот видите, обошлось мощами. Все это свидетельство того, что повышается роль вот той самой тоталитарной сатанинской секты, которая имеет название РПЦ. Это, в принципе, действительно повышение ее роли. Так обычно бывает, когда тоталитарный режим сталкивается с трудностями на фронте. Если, ну, вы наверняка знаете и помните хорошо ситуацию, которая была во время Второй мировой войны, когда Сталин обратился и реанимировал патриаршества в России. То есть фактически вот эта тоталитарная сатанинская секта под названием РПЦ, она была рождена Иосифом Виссарионовичем Сталиным и Комитетом государственной безопасности. Все мы помним, как это все было, и вот это родимое пятно до сих пор остается. Так что я думаю, что роль РПЦ возрастает в сложной ситуации, потому что, ну, надеяться не на что. Рациональный анализ не дает хороших результатов, поэтому остается надеяться на чудо. Ну, а РПЦ всегда готова это чудо предъявить. Правда, ответственность за, так сказать, эти чудеса будут нести совсем другие люди.
7: На всякий случай проговорю, что вот об этом ритуальном сжигании верблюдов говорила экс-депутатка Государственной Думы Мария Максакова. Я к тому, что подтвердить или опровергнуть это не можем, но сама по себе, конечно, новость была любопытная. Ну и в этом смысле тогда, наверное, даже хорошо, что Путин Шойгу больше не ладит. Заговорили мы уже о тревоге, и давайте узнаем, что тревожит россиян, какой себе представляется российская мечта, по аналогии с американской мечтой, образца лета 2026, и почему рейтинг Путина сильно преувеличен. Вот все это расскажем в нашем сюжете.
4: А вот в будущее вы смотрите скорее с оптимизмом?
15: Ни в коем разе. Ни в коем разе. Хотя, как человек себя настроит, так и будет, ну, как-то оптимизма не очень.
16: На фоне полномасштабной войны России против Украины больше половины россиян находится в пессимистическом настроении. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 66% граждан страны, опрошенных в июле, считают, что самые, цитата, трудные времена для страны еще впереди. Причины – экономический кризис из-за атак ВСУ и угроза возможной мобилизации уже осенью этого года. Если в США американской мечтой называют успех и богатство в жизни вне зависимости от происхождения, то в России 21% населения мечтает о мирном небе и безопасности. Это уже данные проекта Russian Field. Например, топливный кризис россияне комментируют так.
17: Ну а как вы считаете, что тут поменяется? Тут нет таких вариантов, чтобы сейчас завтра я пересяду там на электромобиль и спокойно буду ездить. Нет, конечно, будем. Это вы же знаете, это же советский русский человек, он привыкает ко всему. Поэтому терпим, ждем.
18: Кто-то на этом наживается.
16: Делят первую строчку российской мечты с тем же 21% материальный достаток и доступные цены. Далее идут личное счастье, дети, путешествия. Ниже – смена власти, права и свободы. Несмотря на ухудшение уровня жизни в стране, числа, которые приводит ЦИОМ, нельзя считать близкими к реальности, так как социальные опросы проходят под контролем российских властей. По данным Левада-центра, пессимизм россиян якобы не связан с войной, так как 66% россиян до сих пор поддерживают действия российской армии. А рейтинги Путина, по версии ВЦИОМ, колеблются в районе 69-70%. Социолог Александр Шульга в своей колонке для Moscow Times пишет.
19: Цифры скорее свидетельствуют не о доле доверяющих Путину граждан 18 лет и старше, а о доле тех, кто считает такой ответ более безопасным и социально приемлемым. Эта доля и представляется в качестве рейтинга доверия Путину и используется для обоснования правильности его политики.
16: Из-за угрозы репрессий, считает политический аналитик Андрей Колесников, россияне скрывают настоящее отношение к проблемам в обществе и политике властей.
20: Так проще жить. Иногда людям приходится заставлять себя разделять позицию государства. Я думаю, что таких людей очень много сейчас. Просто вынуждают себя не следить за новостями альтернативными, хотя они доступны. Потому что они все равно пользуются Телеграмом, значит, ты, зараза, можешь зайти на какой-нибудь заблокированный ресурс и прочитать правду.
16: Социолог Александр Шульга считает, что рейтинг российского президента в реальности низок. Официальные опросы, которые публикуют власти, создают лишь видимость поддержки населения.
19: Рейтинги доверия Путина, полученные благодаря закрытым вопросам, хоть и не вызывают удовольствия, но все же регулярно публикуются, поскольку позволяют демонстрировать минимально приемлемый уровень того, что выдают за доверие. Эти показатели также позволяют отвлечь внимание граждан от реального уровня доверия к Путину.
16: Стоит лишь переформулировать вопрос. Так, по данным Russian Field, поехать на шашлыки с Владимиром Путиным хотели бы лишь 27% россиян.
7: Тему продолжим с социологом Игорем Яковенко. Игорь, вот вы сегодня уже упоминали господина Клепача, экономиста ВБРФ, точнее, бывшего ведущего экономиста ВБРФ. Мне хотелось бы еще один момент из его вот, скандально-трагического, скажем так, наверное, выступления отметить. И, отвечая на один из вопросов своих коллег, вот на том самом заполученном Никитском клубе, он сказал, что там, мол, вот наверху, вот эти вот макроэкономические колебания на процент-другой не особо вообще будоражат сознание власть имеющих, в отличие именно от соцопросов с рейтингами и по поводу Владимира Путина, в частности и лично, и по поводу «Единой России». Но в отличие от соцопросов, вот эти вот периодически проваливающиеся рейтинги не у Путина, а у «Единой России», они все-таки, наверное, могут вызывать некоторые претензии на то, что, они реально существуют. Там сейчас, получается, по электоральному рейтингу в ЦИОМ меньше, чем конституционное большинство, которое явно требуется «Единой России». Но не смущает ли явная раздутость рейтингов Путина, тех, кто получает вот эту информацию, если они так в ней на самом деле заинтересованы?
14: Я думаю, что само существование опросной социологии в тоталитарном фашистской диктатуре – это нонсенс. Ну, давайте мысленный эксперимент, чтобы понять, что это такое. Мысленный эксперимент. Вот как вы себе представляете опрос на улицах Москвы, там, скажем, в 1938 году, доверяете ли вы товарищу Сталину? Ну, просто вот маленькая пауза и задумайтесь. Как вы думаете, как будет выглядеть этот опрос?
7: Игорь, простите, я уточню, мой вопрос не об этом. Отлично понятно, да, прекрасно. Я с этого сегодняшнего еще выпуск начал на самом деле, что в зависимости от конкретики вопроса меняется немножечко результат. И это в том числе, разумеется, связано с тем, что прямо сейчас вот с опросами в России и с их объективностью довольно-таки большие проблемы. Но есть определенные числа. И, например, в частности, по «Единой России» есть явный провал их электорального рейтинга, и это совершенно точно докладывается наверх. Это вот и Клепач подтвердил на этой неделе, об этом же говорят другие инсайды разных совершенно западных медиа. Но неужели вот эта вот раздутость конкретно рейтинга Путина не смущает его лично, его коллег, так сказать, по Кремлю? И как это может повлиять на их текущее поведение?
14: Никак это не может повлиять и абсолютно не смущает. Это для них это все делается. Вот сейчас вот вы показали, как Путину на ножку подали специально обученные люди мячик. Он его отбил. А в этом сюжете есть потрясающая, страшная сцена. Вот то, что вы сейчас показываете. Вот смущает Путина вот это издевательство над детьми? Я думаю, что нет. Я думаю, что Путин купается в этом во всем. Он купается в этих рейтингах. Он купается в этих детях, которых согнали и превратили в зомби вот таких хунвибинок. Поэтому это Путина устраивает все. Путина устраивает нарисованный на стене макет подводной лодки, когда он принимает парад. Его все это устраивает. Так что это то, что он создал, он наслаждается этим. А все, что этому противоречит, он пытается убрать, изъять из своей картины мира. Если бы он находился в адеквате, в адекватной картине мира, он никогда бы не начал эту чудовищную войну, которая на самом деле не отражает... Это самая бессмысленная война в истории человечества, у которой нет никакого смысла, в том числе лично для Путина. Поэтому, да, его устраивают эти рейтинги, они для него рисуются, так что здесь все в порядке.
7: Вот если довериться данным Russian Field и допустить, что россияне мечтают прежде всего о мире и достатке, а Путин их ровно этого и лишает прямо сейчас, то как долго, на ваш взгляд, можно навязывать россиянам обратное?
14: Сколько угодно, до тех пор, пока Россия не потерпит военного поражения. Никакого потенциала. Что значит «как долго»? А какой у россиян выбор? Идти на Кремль с вилками и с пилочками для ногтей? Поэтому, да, это будет копиться раздражение, будет копиться возмущение. Не существует варианта, кроме как военного поражения, не существует варианта прекращения вот, существования этого режима. Пока Путин будет в Кремле, война будет продолжаться. Это значит, что все то, что мы сейчас описываем, будет продолжаться. Военное поражение, тяжелое военное поражение, это единственное, что может все это остановить. Все остальное это мифы Древней Греции.
7: Скажется ли это де юре на парламентских выборах? Вы просто меня поправили, я на всякий случай так вот проговорю. Если можно коротко, у нас заканчивается время эфира.
14: Нет, я думаю, что это никак не скажется, потому что электронное голосование – это та волшебная палочка, которая ноль можно превратить в 100%.
7: Игорь, благодарю вас за этот разговор. Социолог Игорь Яковенко был сегодня с нами в прямом эфире. Обсуждали мы мечты и глубину терпения. Я, наверное, так вот это сформулирую. Россиян прямо вот в нынешнем периоде времени, летом 2026 года, за месяц, получается, до парламентских де юре выборов в Государственную Думу. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Алексей Резников – бывший министр обороны Украины. Он занимал этот пост в 2021-2023 годах, когда Россия начала масштабное вторжение в Украину. До этого он был министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. С мая 2020 года был первым заместителем главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Пожалуй, чаще всего имя Алексея Резникова вспоминают в связи с его телефонным разговором с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. 26 февраля 2022 года, всего через два дня после начала вторжения России в Украину, Хренин позвонил Резникову и от имени министра обороны России Сергея Шойгу предложил остановить вторжение. Условием была капитуляция Украины. Резников, по сообщениям СМИ, ответил, что готов принять капитуляцию с российской стороны. Тем не менее, в 2022 году, в то время на посту министра обороны Украины, Алексей Резников участвовал в российско-украинских переговорах, целью которых было завершение боевых действий. Переговоры не привели к результату, так как представители России выдвинули такие условия, на которые Киев не мог согласиться. Интервью телеканалу «Настоящее время» бывший министр обороны Украины дал на полях конференции по безопасности «Глобсек», которая в мае проходила в Праге. Резников рассказывает о развитии украинского ВПК, о попытках переговоров в начале войны, шансах на достижение России и Украины.

0: у любого кино есть свои законы жанра. Да, должен быть все время сюжет какой-то меняется, который будет удерживать телезрителя у экрана. Эта война выглядела осенью 21 года как блиц. Причем она выглядела в окнах Кремля и в окнах Вашингтона, Белого дома, и в окнах Елисейского дворца, и других ключевых окнах, как минимум, западного мира. Когнитивное предубеждение «Киев упадет за 3 дня» или «Киев упадет за 72 часа», это одно и то же, просто выберите, что кому удобнее. Оно начало звучать осенью 21 года и явно продолжалось начало зимы 22-го. Я убежден, что тот, кто запустил этот сюжет, должен получить звезду Героя России как минимум. Потому что это же пошло через доклад представителей разведки американской и Пентагона на закрытом заседании комитета Конгресса, потом ушло в медиа, как ликс, да, потекло. И все, и в это все поверили. Инвестировать в соседа, который имеет смертельный диагноз врачей, никто не будет. Ну, максимум соболезнования. Поэтому никто не верил, что Украина выстоит. И первый так называемый переломный момент произошел на 73-м часу, условно говоря. Киев не упал за 3 дня и за 72 часа. И Киев стоит 3 недели, 3 месяца, 3 года, и сегодня 5-й год. Вот вам переломный момент, потому что планы Кремля были поставить своего прокси в кресло президента, новый парламент, новое правительство, и это пророссийская часть империи становится снова. А дальше движение по восстановлению Берлинской стены. А этого не произошло, поэтому переломный момент первый случился именно тогда. Было предубеждение, что 140-миллионная страна легко поглотит 40-миллионную страну. Переломный момент произошел, когда оказалось, что массой уже не задавишь. Следующий переломный момент – это появление артиллерии натовского стандарта, потому что снарядный голод на советские калибры 152-122, он был утолен тем, что мы убедили партнеров дать нам 155 мм. Это прозвучало в марте-апреле 22 года. И на Рамштайне, уже первом заседании Рамштайна, вот там еще один переломный момент, принимается решение. Сегодня, если смотреть на статистику потерь, а основные потери на войне – это живая сила, в первую очередь, это убитые и раненые, а потом уже техника и так далее. Так вот, по нашим оценкам, и ее подтверждают партнеры, в месяц убитыми и ранеными Россия имеет примерно 35 тысяч. По нашим оценкам, контрактуют способности контрактовать, пока не объявлена всеобъемлющая мобилизация, и, может быть, и не будет объявлена, 30 тысяч. 30 тысяч новых рекрутов, контрактированных, убежденных, должны быть подготовлены, одеты, обуты, вооружены и отправлены в очередную мясорубку. Уже дисбаланс в 5 тысяч человек в месяц в минус. И вот это можно оценивать как переломный в том числе момент. Потому что дальше Кремлю надо принимать решение или объявлять мобилизацию, что очень не хочется делать, либо искать другие способы, как мотивировать 40 тысяч прийти каждый месяц на рекрутинговый центр. А у нас будет задача увеличить количество средств поражения, коими сегодня являются дешевые дроны. Вот и все.
1: Я вот подумала, что вы, когда будете объяснять, в чем заключается смысл этого перелома, будете говорить что-то, что вы написали в Washington Post, в материале, который вышел накануне. Мне очень понравилась формулировка, что Украина превратилась из просителя западной помощи в соавтора западного оборонного капитала.
0: Верно, но это произошло ранее, чем сейчас, как сказал мой коллега Андрей Сибига. Потому что, да, действительно, встречали эту войну, начинал ее Кремль, а мы ее встречали с вооружением советского образца на 95%. И 5% там снайперские винтовки, немножко автоматов, немножко средств поражения короткого действия, там ПЗРК, ПТРК, немножко стингеров, там джевелинов, НЛАУ, натовского стандарта. Потом первые геймченджеры – это артиллерия, это МЛРС, хаймерсы те же, это боевые танки, боевые машины пехоты, ПВО типа Patriot, SAMP-T, NASAMS и так далее, IRIS-T, и в итоге F-16 самолеты. Да? Сейчас «Миражи», «Гриппины» и так далее. Но это все тоже оружие прошлого века, хоть и натовского стандарта. Стингеры применялись в войне в Афганистане. А вот где-то произошел главный момент, когда Украина стала производить свое собственное оружие, которое называется сегодня уже современное, модерновое, начиная от противокорабельных ракет. 2 «Нептуна» украинских потопили крейсер «Москва». Не каких-то западных. Нам только потом гарпуны дали под это дело. А мы своими потопили. И 13 апреля это произошло. И сегодня, да, мы сегодня становимся

0: не реципиентом помощи европейской, а мы спонсором безопасности европейской уже стали. Сегодня это уже не шутка, когда мы говорим, что есть приоритет, не Украина вступает в НАТО или НАТО вступает в Украину.
1: А вы чувствуете, что западные коллеги и партнеры тоже видят, как поменялись места?
0: Я не просто чувствую, я это точно знаю. Там, где я общаюсь, на моем уровне, начиная от бывших министров обороны, моих коллег по Рамштайн-клубу, назовем так, ряд коллег все еще министры обороны, с которыми мы поддерживаем отношения европейских стран, военные, генералы, эксперты, они уже обращаются за советом. Как и что лучше сделать? Второй вопрос, который задают всегда. Какую компанию украинскую, производящую те или иные виды роботизированных систем, и важно, это дроны летающие, плавающие, ныряющие, ползающие, нам выбрать для совместного инвестирования, задают мне уже такой простой вопрос. То есть уже понимают, что я могу использовать экспертизу, знакомство, знание, как успешно наши парни и девчонки воюют, что они применяют именно украинского производства, чтобы это начать делать для защиты самих себя. Вот в чем важность момента.
1: А вот Анатолий Храбчинский, с которым разговаривали, посетовал на то, что законодательство европейское очень часто мешает даже передавать этот опыт и еще что-то. Есть такая проблема на самом деле?
0: Может, двойная. Во-первых, и украинское законодательство, особенно во время войны, я сейчас говорю украинское, естественно, ограничивает возможность, нужна спецлицензия на вывоз чего-то за границу. Это абсолютно логично. Мы защищаемся, значит, мы не можем просто так взять и что-то, любое оружие дать,
1: продать. Ну, потому что неизвестно, где оно может оказаться.
0: Нет, оно нужно здесь, на поле боя. Оно должно оказаться на поле боя с Россией сегодня. А если это какие-то условные возможности произвести на Западе за их деньги и вернуть опять в Украину, окей, это работает, стоит. А вторая вещь, европейское законодательство построено для мирного времени, которое регулирует закупки, то, что говорят procurement, очень бюрократизирован. И это абсолютно понятно. То есть в мирное время общество, конечно же, должно контролировать любые расходы государственных бюджетов, публичного бюджета. Это абсолютно нормально. Тендера, спецпроверки, спецпроцедуры и месяцами, годами поиск лучшего поставщика той или иной услуги. Я разговаривал с замгенсекретаря НАТО в один из своих визитов, будучи на должности министра. Он мне честно, тихо, так вот, оф-рек признался, говорит, мы в ужасе. Если, не дай бог, сейчас придется включить статью номер 5, говорит, мы будем по закону обязаны 2 месяца объявить только первую заявку, что мы что-то хотим купить, какую-то услугу. Я говорю, это за 2 месяца у вас уже все снесут. У вас нет времени на публичные процедуры, предусмотренные в мирное время. Это бюрократия есть и сейчас. Вторая вещь. Законодательство писалось все равно большими мегакомпаниями, производителями большого и дорогого оружия. И они, конечно же, держат этот рынок. Потому что это очень большие деньги. Поэтому прорваться молодому стартапу сложно очень. Как в Америке, так и в Европе. Вот в чем как бы сегодня. Сегодня бюрократизированная система защищает одновременно 2 интереса. Публичный интерес, использование публичных денег, что логично. Одновременно интерес мегакомпаний. И вот это придется им менять.
1: Это вы несколько раз просто сказали, да, по законам мирного времени. По законам мирного времени. Это длится до тех пор, пока Европа, ну я не знаю, это философский вопрос, да? Европа в мирном времени живет.
0: Вот, они должны признать, что это уже не мирное время. Если даже самой войны как таковой вроде бы на их территории. Ну, помните, Мюнхенский аэропорт, Копенгагенский аэропорт. А что такое сегодня? В каких сферах происходит война? Все думают, в воздухе, на земле и на море.
1: Ну я журналист, у меня есть другой ответ.
0: Да, есть еще. Ну, космическое оружие никто уже не отменял, и все об этом говорят. Вот. Но есть еще одна как бы, территория. Это когнитивные войны, информационные войны, где враг, очевидно, охотится за умами, душами и головами. Поэтому когнитивное воздействие той же России в Европе давно происходит. Подрыв складов в Чехии, в Болгарии, отравление производителей оружия, все эти дневнички и прочее, прочее. Это же все элементы когнитивной войны в том числе. Поддержка деньгами политических лидеров тех или иных движений в европейских странах, которые пророссийские.
1: Bloomberg пишет вот практически сегодня, что Путин хочет завершить войну против Украины до конца этого года, но на там условиях, которые он считает победными для России. Разные аналитики, и вы в том числе, тоже говорите про то, что 26-й год, вторая половина, это там последнее окно возможностей для заморозки конфликта.
0: Не последнее, а одно из.
1: Одно из последних. Во-первых, какие условия Путин может считать выгодными для России? Во-вторых, согласится ли на эти условия Киев? В-третьих, если это окно закроется, когда будет следующее?
0: Okay. Есть как бы там, Гарвардская школа, например. На самом деле теория переговоров, она всем известна. Но когда ты понимаешь, что есть конфликт, и надо все-таки вести переговоры, чтобы закончить конфликт каким-то миром, договоренностью, первое, что нужно сделать, идентифицировать интересы сторон. И если ты идентифицируешь интересы сторон и свои тоже, ты поймешь, как выглядит, по-английски звучит смешно, ZOPA, Zone of Possible Agreement, зона возможного урегулирования. Вот если интересы нарисованы, вы начинаете двигаться внутри, вы ищете вот тот компромисс, не 50 на 50, 75 на 25, может быть, тоже компромисс. Вот тогда есть шанс договориться. Теперь смотрим, чтобы понять вот это окно возможностей, какие интересы у кого. Интерес в России понятен, потому что Киев за 3 дня не получился, специальная военная операция не получилась. Нет ни шагу НАТО, оказалось 1000 новых километров с натовскими странами, потому что Финляндия и Швеция, нарушив нейтралитет многолетний, вступила в НАТО. Балтийское море стало внутренним озером НАТО после этого, да, только Калининград и Санкт-Петербург имеют доступ, все остальное натовские страны. Демилитаризация Украины превратилась в то, что у нас там 1,5 миллиона минимум профессиональных военнослужащих с опытом войны уже больше 4 лет. Мы делаем собственное уже современное оружие. Россия перестала продавать свое оружие на Запад, теряет деньги, не на Запад, в мир. Я уже не говорю про финансово-экономические провалы вообще. Инвестировать в ВПК долго нельзя. Нет обратного заработка. Поэтому рассказки главы Центробанка, что это вообще не ваши деньги в сберегательной кассе, это деньги государства, это же все не просто так.
2: В настоящее время на радио «Свобода». Интервью бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской.
0: В интересе России реально остановить эту войну каким-то образом. И как-то продать это своему.
1: Ну, не потеряв, да.
0: Сохранить лицо, да. Анечно. В интересах Украины очевидно, да, мы, ну, все хотят жить в мирное время, как-то мы хотим эту войну, но, естественно, тоже защитив свои интересы. Понятно, у нас есть территориальный интерес вернуть образца 1991 года, международно признанные границы, но мы же как бы осознанно понимаем, что сейчас это невозможно. Возможно как-то заморозиться, остановиться, а потом ждать успешного момента, чтобы вернуть свои территории. И они мирным путем вернутся. У меня сомнений нет. Падение режима кремлевского приведет к возврату сегодня временно оккупированных территорий.
1: Будет ли это использовано наоборот для того, чтобы нарастить силы?
0: Естественно. Смотри, еще раз. В интересах России, понимая, что они потеряли самую главную военную свою ценность, они потеряли, опять же, по-английски звучит professional core, профессиональную косточку. Угу. Профессиональная косточка – это люди, которые были подготовлены, служили, воевали, тренировались минимум лет 15. Сегодня призывники, ну, неважно, сколько им лет, но без опыта войны, вы их в лагеря кинули, обучили, пошли. Какой толк с него? Там нет ни мотивации, ни умения. Поэтому, чтобы восстановить собственную хотя бы более-менее боеспособную армию, минимум лет 5 им понадобится. Плюс нарастить запасы и прочее, прочее. Но мы-то тоже движемся, мы же тоже технологически развиваемся. Поэтому принятие решения, с кем они захотят, если режим дальше будет воевать, они будут принимать Субалтийский коридор, Литва, выйти к Балтике, Нарва, Эстония, русскоговорящая часть населения, использовать крымский предтекст. Это они себе придумают. Если мы говорим, что цель империи – восстановить Берлинскую стену. Да, вот такая глобальная, сумасшедшая цель, но она, мне кажется, существует. Какой интерес Америки закрыть эту войну сейчас? Очень простой. У них осенью выборы. Соответственно, конкуренция политическая, демократы, республиканцы, республиканский президент, нужен большой пример, где они реально эффективны. Поэтому, конечно же, для сегодня президента Трампа и его команды сделка, как они бизнес-языком называют, deal, да, для нас там соглашение, это тоже очень важно. В интересах Европы остановить эту войну, перестать инвестировать и более-менее выдохнуть, конечно же, тоже. То есть у всех интересы совпадают, кроме Китая, на мой взгляд. Китаю выгодна эта война, потому что чем дольше Россия воюет, тем больше китайских товаров покупают все, которые потом используются в войне, дроны, двигатели, лопасти, батареи и прочее, прочее. Но самое главное другое. Россия под санкциями и проблемами дешево Китаю продают ресурсы. Ха, что еще наш? То есть она ослабевает. Еще раз, интерес Украины в этом году, очевидно. Да, России, да, Америки, да, Европы, да. То есть основные все ключевые, кто может, участники возможного стола переговоров, потому что Украина не сядет сама за стол переговоров. мы сядем за стол переговоров, если рядом будут справа и слева сидеть европейцы, американцы назовут себя модераторами, медиаторами, как, кстати, президент Трамп в той известной первой встрече в овальном кабинете, он сказал, говорит, я брокер, я посредник, я, говорит, я не на стороне, я не могу обзывать кого-то плохими словами. Окей, не вопрос. Но мы сядем с теми, кто скажет, ребят, гарантия вашей безопасности такая, такая, такая. Давайте об этом говорить. Может, Китай сядет на той стороне. Очно или заочно. И, кстати, гарантиям Китая мы бы, наверное, больше поверили. Если он будет гарантировать поведение России. Вполне может быть. Поэтому я вот так вижу окно возможностей именно в этом году. Угу. Интерес совпадает. Если же он не реализуется.
1: Но вопрос в условиях.
0: О, если условия будут глупые с позиции силы, они не будут реализованы. Если они будут с позиции интереса, они могут быть реализованы. Да, будут компромиссы, будут политические. Но особенно в России легко это продать своему населению через пропаганду. Вообще вот так.
1: Если этого сейчас не произойдет, то...
0: Надо смотреть. Во всех переговорах, в любых конфликтах есть свой тайминг, свое время. То есть оно опять наступит. Зима холодная, морозная. Россия будет рассчитывать, что они снова нас заморозят, что мы станем слабее. Но мы уже не одну зиму прожили. И даже вот эту с минусом 25-28 я очень хорошо помню. Эту вот, которая была зима, прям жуткая, и снегопады. Раньше такого не было. Но мы смогли, мы справились. В Украине есть такое очень популярное сегодня суждение. Среди очень простых людей. Без газа, без света, без воды, без тепла. Но главное, без вас, москали. Это реалия, потому что так хотели, чтобы полюбили, что сегодня количество людей, которые ненавидят, не то что не любят, ненавидят такого соседа.
1: Сейчас украинские СМИ активно цитируют Кирилла Буданова, который говорит о том, что Россия была вынуждена пересмотреть свои цели в войне в Украине и каким-то образом их переформулировать. Это, возможно, тоже относится к тому, что окно возможностей существует?
0: Ну, в принципе, я согласен абсолютно с Кириллом Буданом, потому что ведь цели были озвучены еще, скажем, наверное, в 2021 году. И если помните, было же даже публичное проведение Совета национальной безопасности перед, по сути, атакой, где члены Совета национальной безопасности России путались в показаниях, так поддерживать, не поддерживать, интегрировать, не интегрировать. Ну и в итоге потом это заявление ночное, где были озвучены вот эти цели так называемой специальной военной операции. Они не то что не достигнуты, потому что если речь шла о том, что НАТО не ногой, и вообще мы воюем с НАТО, которое приближается, нам страшно угрожает, со слов Кремля звучало так, и они же хотели подвинуть НАТО на границе 97-го года. То есть и было официальное требование с декабря 21-го года к Брюсселю и Вашингтону: заберите натовские базы. То есть условно говоря, Румыния, Болгария, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словакия, все до свидания. Что в результате? А в результате появляются еще две страны в альянсе НАТО, добавляющие тысячи километров новой границы прямо непосредственно с Россией.
1: Да, которые не хотели.
0: Которые сильно не хотели. Швеция и Финляндия хранили нейтралитет, боже мой, сколько декад. Хотели сократить вооруженные силы Украины. Хотели минимизировать вообще так называемую угрозу. Что в итоге мы имеем, уверенных полтора миллиона, а то и больше, людей с опытом, как реально воевать, с использованием всех видов оружия, в том числе современного, и как убивать. Ведь морально и этически любому солдату, который служит хоть 30 лет, но не воюет, а просто служит и не умеет убивать, это морально-психологически сложно вначале. Сегодня опыт людей убивать и хотеть убить врага, неимоверно. Его нет ни в одной армии Европы на сегодняшний день, как в украинской армии.
1: Но это все равно довольно печальное достижение.
0: Смотрите, но еще раз. Если вы воспринимаете нас как своих врагов, то вы просто развили нас до той степени, что мы действительно опасны. А вы хотели так называемо защитить русскоговорящее население в одной из своих там якобы целей. Вы в итоге получили самые сильные, ненавидящие вас часть Украины, людей, которые говорят на русском языке.
1: Или принципиально не говорят.
0: Или уже перестали говорить на русском языке, и дети начали говорить принципиально в русскоязычных семьях на украинском языке. То есть вы оттолкнули Украину от себя так, чтобы даже вы себе не догадывались. Если вы раньше могли играть в политические проекты пророссийские, дружественно настроенные, культурные дома и масса всяких решений, сегодня вы этого не получите. Вы в парламенте не получите при следующих выборах или в местных советах ничего подобного. То есть цели специальной военной операции достигнуты с точностью наоборот. Конечно же, Кирилл Буданов здесь прав, им придется пересмотреть эти цели, озвучить своей аудитории: ребят, спокойно, нет паники, особенно Z-патриотам, мы всех победили, мы молодцы. Потому что все равно представителям кремлевского режима нужно сохранить лицо. Какой бы на самом деле для них сделка ни казалась бы постыдной в их внутреннем восприятии, но они будут продавать это, что мы красавчики, и мы победители. Ну, это очевидно.
1: А как вы думаете, дело против Андрея Ермака может каким-то образом сказаться на том, каким будет, если будет, переговорный процесс будущего, ближайшего?
0: Ну, смотрите, он был одним из ключевых игроков президента именно в переговорных процессах, как раз в том числе с россиянами, потому что он же был как политический советник в нормандском формате.
1: Я поэтому спрашиваю.
0: Да, поэтому там экспертиза очень сильная, очень сильная. И он, я его видел первый раз в переговорах в Париже на встрече в Елисейском дворце, та, которая была в декабре 2019 года, когда еще Сурков был ответственный с российской стороны до Козака, до увольнения, до замены. Сурков там бегал по потолку, нервничал и психовал. Вот. Это было очень забавно наблюдать. А Ермак как удав, спокойный такой, хладнокровный. И французы с немцами потом это отметили, сказали: молодцы, что не ведетесь. Ну, в лице конкретного представителя. Поэтому, безусловно.
1: Для переговорного процесса это потеря.
0: Для, как минимум, такой сильной позиции президента с точки зрения знания оппонентов или визави, как угодно их давайте назовем, то да, конечно.
1: Давайте тогда про тактическую составляющую. Американский институт изучения войны, последний или один из последних отчетов, говорит, что ВСУ восстанавливают тактическую инициативу на различных участках линии фронта. При этом кажется, что линия фронта на Донбассе медленно, но продолжает двигаться на запад. Что, на ваш взгляд, сейчас является главной критической проблемой?
0: Я был, будучи еще в первой своей реинкарнации в правительстве, как вице-премьер, министр реинтеграции временно оккупированных территорий, я был в Марьинке. Мы открывали очередную школу. Ну, то есть околицы, окраины Донецка я видел. Сегодня, если посмотреть на карту, не сильно далеко они и продвинулись. Угу. О том, что мы выйдем на границы Донецкой и Луганской области, эту цитату я сейчас говорю, я слышал из уст российской делегации 28 февраля 2022 года на первой встрече с российской делегацией в качестве переговоров на речке Припять в охот хозяйства президента Лукашенко. Часто это называют стамбульскими переговорами. Меня это веселит, потому что Стамбул был там один раз и всего полтора часа. А реальные все встречи были в Беларуси. Первая встреча на четвертый день после вторжения. Вот тогда глава делегации российской сказал: мы выйдем завтра на границу Луганско-Донецкой области. Мы сказали: выходите, встретимся послезавтра. Мы встретились послезавтра, они никуда не вышли. И вот это я слышу песню про «мы выйдем на границу» уже давно. Что такое для солдата на фронте изменение в несколько десятков или сот метров? Ничего. Потому что ты можешь продвинуться, ты можешь уничтожить опорный пункт, как враг, а ты захватил эту территорию, ты ее контролируешь, что дальше? Логистические дороги, доставка грузов, вот это имеет значение для военных, потому что там вся линия начинает зависеть от того, это опорный пункт или нет. Почему много времени мы тратили на удержание того или иного какого-то малого, казалось бы, пункта? Потому что это был так называемый stronghold, как форпост, там, да, или дзот. Сегодняшняя линия соприкосновения или контактная линия на поле боя выглядит там, условно, в 1000 километров длиной, плюс еще 2000 недружественные границы, включая часть Российской Федерации, часть Беларуси, а шириной от 20 до 50 километров. Просто вдумайтесь, лента шириной 20-50 километров. Это так называемый grey zone или kill zone, где не может выжить никто. Потому что висят дроны с обоих сторон, и с украинской, и с российской, разведывательные, видят все, то есть транспарентно, прозрачно все. Накопление любой техники, появление любого чего-то более-менее похожего на мотоцикл и больше. А дальше прилетают страйкеры дроны или камикадзе, это уничтожают. Дешевый дрон там, FPV стоимостью в 300-400 евро, $500, окей, уничтожает 12-миллионный танк. Поэтому ни один танк и БТР там уже давно не ездит. Поэтому что значит, что-то поменялось на линии? Что, ну что, три коллеги пришли, это не то. Сегодня новая война вообще выглядит по-другому. Они не понимают этого. Я вот дискутирую здесь на Глобсеке, когда я им объясняю, что У них же есть доктрина маневренной войны. Они до сих пор живут в доктрине маневренной войны. Ребята, какая маневренная война? Танки уже все, это не, забудьте про них. И БТРы. Это для красоты, для парадов. Потому что сегодня то, что называется electronic warfare, вот что сегодня доминирует на поле боя. Вот что прогрессирует. Каждых минимум 3 недели что-то меняется. Прогрессирует. Гениальные инженеры в гаражах придумывают, парни на поле боя это адаптируют. И вот так, вот такой вот, это гонка вооружений уже совершенно другая. Роботизированные системы. Дальше только вопрос роя, искусственного интеллекта. Противодействуя этому, человек на поле боя, как живое существо, он уже не нужен. Только потом прийти и поднять флаг. Но скоро и роботы флаг будут поднимать. Поэтому, когда мы говорим про тактические успехи российской армии на поле боя, я не понимаю, о чем идет речь. Ну, продвинулись они там на сколько-то. Освобождение оккупированных территорий, конечно, для нас будет иметь значение.
1: Принципиальное значение.
0: Да. Но как это будет происходить? Точно не массовыми колоннами, криками «Ура!» и бегущими, и гибнущими там. Вообще, даже в натовских стандартах заложен процент потери живой силы. Причем потери убитыми и ранеными. Помните, было раскрученное так называемое летнее контрнаступление, очень много мы кричали, в 23-м году?
1: Да.
0: Оно не удалось. Почему? Все кричали, Марио идет грабить банк в том старом мультфильме. А, скорее, кино, все смотрели сериал. Так не бывает. Многие даже генералы европейские, натовские, очень мною уважаемые, живут в парадигме подготовки к прошлым войнам. А будущая война, она уже здесь наступит.
2: С бывшим министром обороны Украины Алексеем Резниковым беседовала журналист телеканала «Настоящее время» Ксения Соколянская. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Говорит «Радио «Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
4: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
6: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Американский час поверх барьеров.
7: Одну вещь нужно знать о Теннесси Уильямсе. Он был твердокаменным романтиком во всем, что касалось важности писательства. Он был глубоко убежден в необходимости честной регистрации всех странностей человеческой природы. Он писал в одном из писем: «Если страдания и смятение человеческого сердца будут красноречиво выражены искусством, то они будут восприняты зрителем с восторгом облегчения, потому что в своем страдании и смятении он почувствует себя не таким безнадежно одиноким». Вот почему ради этой цели Теннесси Уильямс был абсолютно бесстрашен и героически бескомпромиссен в своем искусстве.
8: И каждое утро своей жизни, какое бы похмелье его ни мучило, каким бы недостижимым ни казалось вдохновение, какими бы трагическими ни были обстоятельства, он садился за стол и встречал лицом к лицу пишущую машинку. Читаем в одном из писем.
7: Билл Инги спросил меня: «Тен, тебе что, незнаком писательский ступор?» Я сказал ему, что всю жизнь живу в писательском ступоре, но мое желание писать настолько сильно, что каждый день я пробиваю этот ступор.
8: И Уильямс заслужил доверие читателя и зрителя. Язык его пьес, пишет рецензент Ричард Шикель, тоскующий, нежный, но при этом полный напряженной силы, был неслыханным новшеством на Бродвее. Этот новый театральный язык, по выражению рецензента, так бесстыдно обнажал ужасные тайны жизни, что шокировал бы непривычного бродвейского зрителя, если бы не искупался высокой и благородной целью. Уильямс заставил среднего американца взглянуть на тех, от кого он привычно отворачивался.
7: «Я жил среди отчаявшихся и отверженных. И что я обнаружил в них? Страстные мечты, мужественное терпение и чаще всего нежность. Я попытался воспроизвести именно их жизни, потому что моя собственная жизнь ближе всех к ним.
8: И в этой попытке писатель никогда не увиливал от сути, не избегал боли, не сентиментальничал, не лгал. Но время, в которое жил Теннесси Уильямс, не отличалось дружелюбием к изгоям, неудачникам, страдальцам и аутсайдерам. Это было время холодной войны и маккартизма. Это было время поколения, получившего прозвище «безмолвного» – «Silent Generation» – людей, довольных собой, сосредоточенных на карьере и благополучии и послушно живших по стандартам американского образа жизни. Тем не менее, Теннесси Уильямс, по выражению его героини Бланш Дюбуа, всегда мог положиться на доброту незнакомцев.
9: «Американский час. Поверх барьеров». Подготовил и ведет передачу Александр Генис. Впервые в эфире 22 марта 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Сегодня в выпуске. Памяти Джорджа Кеннона. Дискуссия о 10 заповедях. Скорбные письма Теннесси Уильямса. Песня недели. Гость «Американского часа» – лауреат Григорьевской премии поэт Лев Лосев. «Мелинда и Мелинда» – новый фильм Вуди Аллена. Музыкальное приношение Соломона Волкова. 3 лучшие записи месяца. Наш сегодняшний выпуск мы вынуждены начать некрологом. На 101-м году в Принстоне скончался дипломат и историк Джордж Кеннон, человек, деятельность которого оказала огромное влияние на жизнь сразу двух сверхдержав – Америки и России. Кеннон был одним из главных архитекторов Холодной войны. Он автор знаменитой доктрины сдерживания, которая в течение 40 лет определяла мировую политику и служила идейным основанием для таких важнейших международных инициатив, как план Маршалла и образование НАТО. Изучив русский язык в Принстонском университете, Кеннон впервые попал в Москву в 1933 году переводчиком посла, а в 1952 он сам занял этот пост. Столь же блестящей была его академическая карьера. Автор 21 книги, лауреат 2 пулитцеровских премий, Джордж Кеннон принадлежит к тем редким ученым, которые сперва делают историю, а потом о ней пишут. Однако самым известным трудом Кеннона была не книга, а телеграмма. В ней 4000 слов, и в музее она занимает 7-метровый стеллаж. Этой, посланной в 1946 году из Москвы депешей, дипломат отвечал на вопрос Вашингтона об истинных целях и мотивах советских вождей в их послевоенной политике. В телеграмме Кеннон писал:
2: «Кремль охвачен историческим неврозом, который рождает параноидальный страх перед свободным миром, что делает невозможным нормальное существование двух систем».
1: Но и новую войну, которую многие тогда считали неизбежной, Кеннон признавал немыслимой. Выходом был компромисс – тотальная политика сдерживания. Холодная война, предотвращающая катастрофу. Мало кто из американцев так хорошо знал и любил Россию, как Джордж Кеннон. Глубоко изучив ее историю и литературу, он ясно видел различия между двумя странами. Характерно, например, его меткое замечание о том, что для американского бизнесмена в русском языке есть только один эквивалент – «купец». Слово, никогда не вызывавшее позитивных ассоциаций. При этом Кеннон не считал сталинский режим русской судьбой. Тоталитарный режим, с его точки зрения, был универсальной болезнью 20 века. Главное препятствие к выздоровлению Кеннон видел в железном занавесе. Правда о свободном мире, предсказывал он, рано или поздно приведет к мирной трансформации режима, об ужасах которого американский дипломат знал все. Он лично присутствовал на процессах вредителей. Несмотря на слабое здоровье и болезни, мучившие его с детства, Джорджу Кеннону посчастливилось дожить до предсказанной им перестройки и даже обсудить ее с Горбачевым.

0: А сейчас мне хотелось бы рассказать о горячей дискуссии, которая разродилась в Америке. Поводом для нее стала скромная каменная стела с высеченной на ней текстом 10 заповедей, которая была установлена в парке возле Техасского Капитолия. Критики углядели в этом монументе нарушение принципа разделения церкви и государства, что и вызвало бурные споры, дошедшие до Верховного суда. Сегодня я пригласил в нашу студию Бориса Парамонова, чтобы обсудить с ним эту очень специфическую проблему, позволяющую проникнуть во внутреннюю и, я бы сказал, малопонятную для посторонних духовную жизнь Америки. Борис Михайлович, что вам показалось особенно интересным в этой дискуссии?
1: Интересно то, что дискуссия все еще ведется. Думаю, что это чисто американский феномен страсти вокруг религии. Вряд ли что-то подобное возможно, скажем, во Франции.
0: Ну, как раз во Франции известна история с государственным запрещением ношения мусульманских шарфов в школах. Наряду, конечно, с крестами и другими религиозными символами.
1: Именно этот французский инцидент и подчеркивает разницу. Подчеркивается решительно секулярный характер государственных школ. А в Америке, как видим, масса выступлений в пользу государственной поддержки, точнее, государственных деклараций религиозного толка. При этом как будто специально забывают, что Соединенные Штаты давно уже мультирелигиозная страна и подчеркивают, как тут говорят, иудео-христианскую символику. Самое, я бы сказал, смешное в разговорах, имевших место вокруг этого, мнение одного из членов Верховного суда, сказавшего, что можно было бы демонстрировать 5 последних заповедей. «Не убий», «Не укради» или «Не укради» по-старославянски, поскольку они высказывают некую абсолютную, всеми приемлемую норму, а первые 5 имеют некий специфический культовый привкус. Вот это и есть самоопровержение сторонников демонстративной поддержки религии государства. Религия не может быть частичной, она тотальна. Религия определяет все проявления человеческой жизни, человеческого поведения. Если же это не так, а это в нынешнем западном обществе, конечно, не так, то к чему весь разговор?
0: Знаете, Борис Михайлович, в письме одного из читателей, обсуждающих эту проблему, было не без остроумия сказано: 10 заповедей существуют для того, чтобы их соблюдать, а не для того, чтобы просто декларировать. И как возможна поддержка религии нынешним правительством, когда оно само не соблюдает заповеди, скажем, убивает на войне?
1: Понятно, и объяснений не требует, что имеет в виду этот либеральный американец. Но вопрос не сводим к тому или иному правительству. Речь идет о государстве вообще в его отношении к религии. Демократическое государство современного западного мира – секулярное государство. В принципе, тут и споров быть не должно.
0: Вот вы сказали, что ни в одной западной стране, кроме Америки, такого вопроса не возникло бы. Почему же он все-таки возникает, и именно в Америке?
1: Соединенные Штаты – молодая страна, не отягощенная по-настоящему трагическим религиозно-культурным опытом. Она не знала религиозных войн, вроде 30-летней войны в Европе, которая убедила, наконец, европейцев, что игра не стоит свеч, что религию нужно оставить частным делом. Вернее, это очень хорошо знали отцы-основатели Америки, люди, бывшие на высоте современного им века просвещения. И у них как раз подчеркивается секулярный характер государства. Но вот ведь какова американская специфика. Американцы строили эту страну, не думая о государстве вообще. Государство не ощущалось как определяющая культурная сила. Америка – свободное объединение частных общин. Так, по крайней мере, было до очень недавнего времени, я бы сказал, до нового курса президента Рузвельта. Недаром столько противников с тех пор создавшейся практики вмешательства государства в жизнь граждан. Больше всего не нравится, конечно, взимание налогов.
0: Или попытки ограничить свободное приобретение оружия.
1: Это то же самое. Вековая привычка жить самим по себе, самодостаточно. В принципе, это и есть фундамент американской свободы. И здесь что важно понять? Люди, желающие установить там или тут религиозного характера монументы, не думают при этом о таких сюжетах, как религия и государство, секулярная религиозная культура и прочее подобное. Это не демонстрация, а некая привычная реакция, чуть ли не инстинкт. Проблема это становится только тогда, когда эти привычки оспариваются в судебном порядке. Шум устраивают все-таки в основном секуляристы. И нельзя думать, что фундаменталисты их провоцируют. Нет, это же вполне добропорядочные люди. Просто им в голову не приходит, что религия может быть проблемой.
0: Но как вы считаете, Борис Михайлович, можно ли решить эту проблему принципиально?
1: Хороший вопрос, я ждал его. Не могу не вспомнить, как по сходному поводу выступил однажды социолог Аллен Вулф, его статья в «Нью-Йорк Таймс». Он написал, что все это так, и закон надо соблюдать, и секуляристы, и истцы в принципе правы, но что общественная жизнь строится не столько на принципах, сколько на компромиссах. Кое-чего нужно не замечать. Просто непрагматично всякий раз лезть в суд. Вот Алан Вулф и предложил нечто вроде Вестфальского мира.
0: Ну, а все-таки, Борис Михайлович, с философской точки зрения, как правильный? Вернее, как отвечает на такой вопрос философия?
1: В том-то и дело, что это вопрос не столько философский, сколько исторический. Он решается в порядке опыта, а не чисто умозрительно. И опыт показал, что ничего хорошего из религиозного обоснования общественной жизни не выходит. Невозможна религия, дающая ответ на все вопросы социально-культурного бытия, постоянно усложняющегося социально-культурного бытия. То есть она, религия, конечно, как раз такой ответ дает, но опыт показывает, что априорные догмы не могут эти вопросы решить в их исторической длительности, в ходе развивающейся и усложняющейся человеческой истории. Более того, кто-то заметил, что 10 заповедей можно выставлять в общественных местах, потому что это уже не религиозные догмы, а общепринятые этические нормы. В данном случае, считаю я, это и не важно, потому что и на этике нельзя строить государственную и общественную жизнь. Такова и строится на праве, а не на морали. А право абстрактно, оно имеет дело с отчужденным юридическим субъектом или объектом, с юридическим лицом. Так и должно быть. Право – алгебра общественной жизни, даже не арифметика. Государство, общественная жизнь как таковая не имеют дела с целостным человеком. Они действуют по правилу Достоевского «широк человек, я бы сузил».
0: Что, добавлю я, в сущности и делает секулярное государство. Человек может жить по библейским заповедям, но государство, у которого как раз со строго религиозной, теологической точки зрения нет перспективы вечной жизни, вынуждено обходиться языческим римским правом.

0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Реже всего литературе любой страны удаются такие драмы, которые оседают в театральных репертуарах нестареющим наследием. Теннесси Уильямс написал сразу несколько таких пьес, главная из которых «Трамвай желания» стала, пожалуй, самым емким вместилищем архетипов, которые удалось создать американской словесности. Кстати говоря, только побывав в Новом Орлеане, где происходит действие этой пьесы, я понял, откуда взялось ее название. Desire, желание. Так называется район города, куда ходил весьма затрапезный трамвай зеленого цвета. Я видел его в городском музее. Другим, теперь уже всем доступным экспонатом литературного музея Уильямса стало только что вышедшее собрание его писем как раз той поры, когда создавалась прославленная пьеса. Об этой части эпистолярного наследия драматурга рассказывает книжный обозреватель «Американского часа» Марина Ефимова.
2: С 1945 по 1957 год жизнь американского драматурга Теннесси Уильямса представляла собой чудовищный хаос. Пьянство, наркотики и случайные любовники, которых он подцеплял в публичных бассейнах. Не говоря уже о постоянной ипохондрии, о тяжелых отношениях с матерью и сестрой, которая в это время попала в психиатрическую лечебницу, и о хороводе беспутных друзей, на которых он тратил массу времени. Любопытно, что письма Уильямса этих лет почти все написаны во время путешествий. Во все концы света, от Техаса до Танжера. В них описаны уродливые номера отелей, непослушные арендованные автомобили, несъедобная дорожная пища. «Я бегу от чего-то», – писал он, – «только не знаю от чего». Трудно себе представить, как в таком состоянии и в такой обстановке можно продуктивно работать. Тем не менее, именно в период с 1945 года, когда с успехом прошел по театрам его «Стеклянный зверинец», и до 1957, когда готовилась к постановке «Сладкоголосая птица юности», Теннесси Уильямс создал почти все свои лучшие пьесы. «Трамвай желания», «Орфей спускается в ад», «Камино Реал» и «Кошка на горячей железной крыше», а также роман, бесчисленные короткие рассказы и эссе. Только «Ночь игуаны» написано позже, в 61-м. Объясняя этот необъяснимый феномен творчества на бегу, критик Ричард Шикель пишет:
3: «Одну вещь нужно знать о Теннесси Уильямсе. Он был твердокаменным романтиком во всем, что касалось важности писательства. Он был глубоко убежден в необходимости честной регистрации всех странностей человеческой природы». Он писал в одном из писем: «Если страдания и смятения человеческого сердца будут красноречиво выражены искусством, то они будут восприняты зрителем с восторгом облегчения, потому что в своем страдании и смятении он почувствует себя не таким безнадежно одиноким». Вот почему ради этой цели Теннесси Уильямс был абсолютно бесстрашен и героически бескомпромиссен в своем искусстве.
2: И каждое утро своей жизни, какое бы похмелье его ни мучило, каким бы недостижимым ни казалось вдохновение, какими бы трагическими ни были обстоятельства, он садился за стол и встречал лицом к лицу пишущую машинку. Читаем в одном из писем.
3: «Билл Инги спросил меня: „Тен, тебе что, незнаком писательский ступор?“ Я сказал ему, что всю жизнь живу в писательском ступоре, но мое желание писать настолько сильно, что каждый день я пробиваю этот ступор».
2: И Уильямс заслужил доверие читателя и зрителя. Язык его пьес, пишет рецензент Ричард Шикель, тоскующий, нежный, но при этом полный напряженной силы, был неслыханным новшеством на Бродвее. Этот новый театральный язык, по выражению рецензента, так бесстыдно обнажал ужасные тайны жизни, что шокировал бы непривычного бродвейского зрителя, если бы не искупался высокой и благородной целью. Уильямс заставил среднего американца взглянуть на тех, от кого он привычно отворачивался.
3: «Я жил среди отчаявшихся и отверженных. И что я обнаружил в них? Страстные мечты, мужественное терпение и чаще всего нежность. Я попытался воспроизвести именно их жизни, потому что моя собственная жизнь ближе всех к ним».
2: И в этой попытке писатель никогда не увиливал от сути, не избегал боли, не сентиментальничал, не лгал. Но время, в которое жил Теннесси Уильямс, не отличалось дружелюбием к изгоям, неудачникам, страдальцам и аутсайдерам. Это было время холодной войны и маккартизма. Это было время поколения, получившего прозвище «безмолвного» – «Silent Generation» – людей, довольных собой, сосредоточенных на карьере и благополучии и послушно живших по стандартам американского образа жизни. Тем не менее, Теннесси Уильямс, по выражению его героини Бланш Дюбуа, всегда мог положиться на доброту незнакомцев. Шикель пишет:
3: «Нужна была, как у нас говорят, целая деревня, чтобы держать Теннесси Уильямса на плаву. не дать ему впасть в безумие, не дать загубить свой талант алкоголем и наркотиками. И всегда находилась масса таких людей. Его верный литературный агент Одри Вуд, его лучший режиссер Элия Казан, его верный друг английская актриса Мария Бритнева. Судя по письмам, Одри Вуд стала для Уильямса второй матерью. Она не только устраивала его пьесы, но следила за его финансами и даже разбирала семейные распри. О режиссере Казани Уильямс сказал однажды: «Мечтатели с туманом в голове, к которым я бесспорно принадлежу, нуждаются в комплементарном, но трезвом взгляде более объективного и действенного практика». Казан же горячо любил Уильямса, как гения драмы, как собрата-аутсайдера, как трагического поэта. Они оба нуждались друг в друге. Уильямс в Казани, чтобы довести свою пьесу до реальной постановки, до зрителя, до гонорара. Казан в Уильямсе, чтобы приподнять над землей свой пронзительный, но тяжелый реализм.
2: Второй том писем Теннесси Уильямса кончается в некотором роде пророчеством в свой собственный адрес. В одном из писем он объясняет характер актрисы, героини, или точнее антигероини его пьесы «Сладкоголосая птица юности». «Она погружается все глубже в состояние полузабытия», – пишет он, – «которое грозит всякому художнику, забросившему свое искусство. Если он позарится на ложные ценности, или если он поддастся унынию, столь обычному для человека, из-за потери молодости, например, если забудет о своей миссии, то начнется процесс его физической и моральной дегенерации». Но с самим Теннесси Уильямсом это случится потом, через четверть века, когда мир станет для него уж слишком враждебным или уж слишком равнодушным. Пока же из писем 40-х-50-х годов перед нами встает героический человек, терзаемый демонами, которых он каждый день загибает силой своей творческой воли.

0: «Песня недели». Ее представит Григорий Единов.
1: Отгремевший на днях ирландский национальный праздник День Святого Патрика уже давно считается общеамериканским событием. Тем более, что в Нью-Йорке проходит не только самый большой, но и самый старый парад в честь Дня Святого Патрика. Впервые он состоялся в 1762 году. Учреждения в этот день еще не закрывают, но, как принято говорить, в этот день все чувствуют себя ирландцами, и в знак солидарности каждый норовит надеть что-нибудь зеленое. В том-то и состоит уникальность этого праздника, что его с удовольствием отмечают во всем мире, включая и те страны, где ирландцев совсем немного. Я, скажем, лично видел первый парад Святого Патрика в Москве в 1992 году на Новом Арбате. Тогда в нем участвовали многочисленные, в основном неирландские рекламодатели, духовой оркестр и почему-то казаки. Кстати, говорят, что из всех иностранцев, осевших в Москве со времен перестройки, лучше всего прижились в России именно ирландцы. Во всяком случае, в воскресенье, уже попереваливший за десятилетие традиции, опять прошел зеленый парад в Москве, в котором участвовали 15 колонн волынщиков и ансамблей национального ирландского танца. Правда, в нарушение международного обычая в Москве на параде не продавали пива. Ни зеленого, ни обыкновенного. Между тем, богатую ирландскую культуру также невозможно себе представить без этого напитка, как без музыки. В ирландском фольклоре пиву и виски посвящено более 100 песен. Вот одна из таких несерьезных композиций. «С детства, куда ни подамся, везде меня встречает и провожает сок ячменя». Поют, можно сказать, Beatles ирландской музыки Clancy Brothers. Сок ячменя. «The juice of the barley».
2: In the sweet county Limerick, one cold winter's night, oh, the turf fires were burning when I first saw the light. And a drunken old midwife went tipsy with joy as she danced round the floor with her slip of a boy.
3: Singing Bunyan, Bois and Gona, and the juice of the barley for me.
2: Well, when I was a gossoon of 8 years or so, with me turf and me primer to school I did go. To a dirty old schoolhouse without any door, where lay the schoolmaster blind drunk on the floor.
3: Singing Bunyan, Bois and Gona, and the juice of the barley for me.
2: At the learning, I wasn't such a genius, I'm thinking.
4: I wasn't much at poetry either.
2: But I soon bet the master entirely at drinking. Not a wake or a wedding for 5 miles around, but myself in the corner was sure to be found.
3: Singing Bunyan, Bois and Gona, and the juice of the barley for me.
2: One Sunday the priest read me out from the altar, saying you'll end up your days with your neck in a halter, and you'll dance a fine jig between heaven and hell. And his words, they did fright me, the truth for to tell.
3: Singing Bunyan, Bois and Gona, and the juice of the barley for me.
2: So the very next morning, as the dawn it did break, I went down to the vestry, the pledge for to take. And there in that room sat the priests in a bunch, round a big roaring fire, drinking tumblers of punch.
3: Singing Bunyan, Bois and Gona, and the juice of the barley for me.
4: That's a sad verse.

0: Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Гость «Американского часа» — лауреат Григорьевской премии, поэт Лев Лосев. «Мелинда и Мелинда» — новый фильм Вуди Аллена. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Три лучшие записи месяца.
1: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
2: В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Американский час» поверх барьеров.
0: А сейчас в эфире наша традиционная рубрика «Музыкальное приношение Соломона Волкова». Соломон, знаете, как-то так выходит, что три ваши приношения у нас всегда складываются в сюжет. Уже не знаю, с умыслом или без, но каждый выпуск этой рубрики рассказывает свою историю. Какой она будет сегодня?
3: Мне захотелось отметить память трех недавно ушедших от нас великих певцов. И я это делаю не случайно, потому что пока вот певец живой и выступает, нет вообще более знаменитого человека в музыкальной сфере, в сфере классической музыки. Вот звезда мира классической музыки – это певец или певица, пока они выступают. Существенная оговорка. А в тот момент, когда они либо исчезают со сцены, либо, не дай бог, умирают, все, вот публика почему-то забывает о них.
0: Ну, есть же великие мифы – Каруза.
3: Да, великие мифы остаются. Каруза, Шаляпин, Каллас, если угодно. А вот со звездами, которые при жизни и Каруза, и Шаляпин, и Каллас блистали, может быть, даже и не меньше, чем они, и были знаменитыми, если и меньше, то не намного, вот об этих вот людях как-то публика забывает. И мне это страшно обидно. И мне хочется напомнить о трех вот таких великих певцах, которые ушли от нас сравнительно недавно. И начнем мы с певицы, которая умерла еще в этом году. Ей было 82 года. Это Виктория де Лос-Анджелес, как она произносится по-английски, или Лос-Анджелес по-испански, потому что она испанка. Это лирическая сопрано замечательная. Она перестала выступать на оперной сцене где-то в начале 60-х годов. А до этого в течение 10 лет она была царицей Метрополитен Опера.
0: Да, ее так и называли, да? Королева Метрополитен Опера.
3: Ее все знали, абсолютно. И до сих пор иногда по ночному телевидению показывают клипы музыкальные, снятые вот в то время, где она еще молодая и обаятельная такая, пышненькая, черноволосая, черноглазая женщина. Действительно, ну, тьма просто обаяния, замечательным, очень красивым таким кремовым голосом.
0: Говорят, что она пела только по-итальянски, никогда не пела на иностранных языках оперы.
3: Да, да, но она вот перестала в 60-е годы выступать на оперной сцене и перешла на камерный репертуар, и тогда она стала очень много петь музыки своей родной страны, Испании. Вот в частности, испанского композитора Федерико Мампо, про которого в России не очень много знают. А это такой, я бы сказал, испанский Свиридов, он умер в 1987 году, он сочинял такую простую, но изысканную, стилизованную, как бы поднародную вокальную музыку.
2: «Американский час» поверх барьеров. Подготовил и ведет передачу Александр Генис. Впервые в эфире 22 марта 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода, программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
1: Во второй части «Американского часа». Гость «Американского часа» – лауреат Григорьевской премии, поэт Лев Лосев. «Мелинда и Мелинда» – новый фильм Вуди Аллена. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Три лучшие записи месяца.

0: polite. You start a little conversation, now it's all right. When you take it by.
1: Как обычно, на Масленицу Академия Российской Современной Словесности, которой я имею честь принадлежать со дня ее основания, объявила имена новых лауреатов премии имени Аполлона Григорьева. Впервые награда досталась и представителю Русской Америки, поэту Льву Лосеву. Он получил премию за 6-ю книгу стихов, выпущенную, это стоит отметить, неутомимым тружеником элитарного издательского дела петербуржцем Геннадием Комаровым. На днях Лев Лосев приезжал из своего Нью-Хэмпширского колледжа Дартмут в Нью-Йорк, чтобы выступить с чтением стихов в Бруклинской библиотеке. Воспользовавшись визитом, я встретился с поэтом и профессором Львом Владимировичем Лосевым в любимом нами ресторане «Самовар».
2: Лев Владимирович, вы начинали свою поэтическую карьеру in media res. Ваша первая книга стихов вышла в 80-е годы, когда вы были уже зрелым и известным литератором. В чем преимущество и недостаток такого позднего дебюта?
3: Я не вижу здесь ни преимуществ, ни недостатков. Это был такой для меня естественный совершенно процесс. Стихи сами по себе стали появляться в таком довольно позднем возрасте. И поскольку я не собирался их публиковать поначалу, они были для меня таким средством, ну что ли, автотерапии, спасательными кругами в трудных жизненных обстоятельствах, что мне и в голову не приходило, что они могут представлять какой-то интерес для других. И, соответственно, я никак не рассматривал это со стороны в качестве какой-то литературной карьеры или что-то такое. Теперь, может быть, задним числом, оценивая то, что произошло, я могу предполагать, что они мне как-то помогли, вот стихи, которые стали писаться во вторую половину жизни, что они мне как-то помогли начать эту вторую половину жизни после знаменитого так называемого midlife crisis, кризиса середины жизни. Тут всегда люди находят либо какое-нибудь хобби, либо разводятся и женятся на молодой секретарше, что, на мой взгляд, было бы несколько пошловато. Хобби. Я человек не рукастый, не могу заняться выпиливанием по дереву или вырезанием каких-нибудь скульптурок. Пришло такое счастливое занятие, которое сделало вторую половину жизни.

0: памяти, перебираю эти строчки снова. И тогда вот возникает такой вот отборочный критерий, который состоит в том, есть тут что-то для меня новое, что-то меня самого удивляющее, или этого нет. И иногда даже очень какие-то приятные, такие доставившие радость при сочинении строки вдруг предстают знакомыми, уже слышанными, вторичными. И вот это вот я безжалостно отрезаю. Если же текст, который даже, может быть, меня немножко чем-то беспокоит, чем-то мне не нравится, даже, может быть, во вкусовом отношении, кажется, что-то мне кажется безвкусным, но, тем не менее, в нем есть что-то такое, чего я раньше от себя не ожидал. Вот это вот оставляется. Так примерно и происходило с самого начала, когда я начал писать стихи всерьез лет 25-30 тому назад. И в этом смысле ничего не меняется, это самое главное.
1: Дикое мясо поэзии?
0: Абсолютно дикое.
1: Я хотел поговорить немножко о том, как писать стихи в чужом языковом окружении. У Овидия есть строчка, он писал стихи Удаков и говорил, что это то же самое, что миму мерную пляску писать в темноте. Легко или трудно писать в чужом языковом окружении? Полезно или вредно?
0: Я думаю, что полезно. Конечно, можно это счесть хорошей миной при плохой игре, потому что это, казалось бы, всем известная истина, что поэзия питается живым языком, и нужно жить в этой языковой среде для того, чтобы стихи были живыми. Но, с другой стороны, мне кажется, что начинаешь как-то по-особенному ценить возможности родного языка, когда остаешься с ним на один, когда он не звучит вокруг повседневно. И это сказывается на самом простом, даже на лексическом уровне. Доставляет радость вспоминание какого-то слова, которое ты не употребляешь. Таких примеров очень много, и, собственно говоря, почти в каждом стихотворении есть какие-то такие слова, которые мне вспомнились, и мне ужасно захотелось их сказать, их произнести. Возможно, это не самый яркий пример, но в одном из недавних стихотворений мне вдруг вспомнилось такое слово из такого Щедрина «рукосуй».
1: Но я хотел спросить о другом. Раз уж мы заговорили о профессоре Лосеве, мешает или помогает профессор Лосев Лосеву поэту?
0: Я думаю, что ничуть не мешает и не может мешать. И вот почему. Хотя вопрос вполне закономерный, потому что традиционное представление, не только развитое советской школой, советским культурным, так сказать, контекстом, но я думаю, вообще всей русской такой интеллигентской народнической традиции, традиционное представление поэзии о том, что она должна идти откуда-то из сердца, изнутра, из тонкого кишечника, из почвы и так далее. Очень такая органическая эстетика. На самом-то деле, я не против органики, но я думаю, что это очень узкий взгляд на органичность, потому что органично все. Цивилизация – это, в конце концов, тоже часть природы. И поэтому в стихи, как действительно интуитивное творчество в качестве энергетического ресурса, энергоносителя, как принято теперь говорить, годится абсолютно все. Не только непосредственные эмоции, переживания любви, страха, ненависти, быта, но также и то, что относится к вторичным культурным переживаниям, переживания книг, переживания музыки, переживания архитектуры. Почему мы должны все это отметать как вторичное, литературное? Не было худшего упрека в литературных кружках при домах пионеров, чем упрек в литературности. Ах, это все литературщина. Так вот, литературщина – это то же самое, что и березки, и васильки, и подсолнухи, и небо, и озера, все это явление совершенно одной природы. Я когда-то написал стихотворение, которое сейчас не буду пытаться цитировать, потому что опять собьюсь и забуду, но, в общем, там речь шла о том, что в этот самовар, чтобы подтапливать этот самовар, раздувать, годится все. Любые там щепочки, а также там точечки, запятые и прочие графические знаки.
1: Последний вопрос. Леонидович, какое определение поэзии вы для себя считаете рабочим? Скажем, Пастернак называл стихи губкой, а вы?
0: Ну, вы немножечко меня так обескуражили, потому что вы начали с цитирование пастернаковского.

Афоризма, у меня готового афоризма нет, рабочего определения поэзии. Я думаю, что это не исчерпывающее определение, но вот есть для меня совершенно обязательная характеристика поэзии, не главная, но обязательная, которую очень часто исключают из многочисленных определений поэзии. Именно слово, которое я подыскивал, очень простое – игра. Поэзия – это игра.

0: выяснит, что там в письме. Не мементо ли море, все там будем, но серым светом с карт Европы бормочет море. Будем не все там, будем не все там.
1: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
2: В минувший уикенд на экраны Нью-Йорка вышел новый и, как всегда, долгожданный фильм Вуди Аллена. О нем рассказывает только что вернувшийся из кинотеатра обозреватель «Американского часа» Андрей Загданский. Ну как, Андрей, скажите быстро, каково первое впечатление? Оно?
3: Нет, не оно, но близко. Как часто бывает у Вуди Аллена. Вы знаете, Саша, характерная черта Вуди Аллена – это эксперимент с жанром. Жанр, в котором чаще всего работает Вуди Аллен – это трагикомедия. И в новой картине «Мелинда, Мелинда» Вуди Аллен делает последовательный эксперимент, очередной, кстати, в его творчестве. Он расчленяет свой традиционный жанр трагикомедия на две составляющие – трагедия, с одной стороны, комедия, с другой стороны.
2: И играет одна и та же актриса, сколько я понимаю.
3: Абсолютно верно. Фильм начинается очень просто. Два друга, два писателя беседуют в ресторане и спорят, какой жанр важнее – трагедия или комедия.
4: Let me tell you a story, and you tell me, is it material for a comedy or a tragedy?
3: Очень интересно, что этих двух писателей играют Лэри Пайн, который играл доктора Астрова в «Дяде Ване на 42-й улице», и Уоллес Шон, который тоже снимался в этом же фильме и играл самого дядю Ваню. То есть это чеховские актеры.
2: Что и понятно для Вуди Аллена, который и есть реинкарнация Чехова на нью-йоркской сцене.
3: Абсолютно верно. Известно, что Вуди Аллен поклоняется трем богам – Чехов, Бергман и Федерико Феллини. Итак, что происходит? Два писателя оспаривают, какой же жанр важнее, какой жанр сильнее, к какому жанру больше тянутся зрители. И третий человек, присутствующий в ресторане, рассказывает маленькую историю. Он только начинает ее рассказывать. И каждый из писателей оживляется. Уоллес Шон говорит, ну, конечно же, это комедия. Сейчас я вам расскажу, как будет развиваться история. В то время как Лэри Пайн говорит, нет, это трагедия. Посмотрите, как будет развиваться история.
5: You have the makings of a delightful human comedy here.
3: Итак, Вуди Аллен рассказывает две перекрещивающиеся истории, каждую глазами или, так сказать, устами одного из своих героев-писателей, комика и трагического писателя.
2: Это его собственная биография, потому что Вуди Аллен начинал как комедиограф, и всю свою жизнь он пытался стать трагическим режиссером. И он всю жизнь боролся между двумя этими страстями.
3: Абсолютно верно. Мне кажется, даже в какой-то степени этот фильм – это сеанс психоанализа, как часто бывает у Вуди Аллена. Он расчленяет собственную творческую мастерскую. Трагедия или комедия? Что важнее?
2: И что же важнее у него получается?
3: Самое забавное, что в трагической линии картины мне все время хотелось смеяться, хотя, признаюсь, я был, по-моему, один смеющийся зритель в зале. Комическая линия забавная, мне очень много смешного, замечательно придумано, но, к сожалению, вся история в целом не складывается. Мы теряем последовательность развития событий, это очень неприятно в кино.
2: Андрей, Вуди Аллену уже 70 лет.
3: Да, в этом году исполнится.
2: Да, и это, конечно, уже, прямо скажем, зрелый возраст. Есть ощущение финальности в этом фильме?
3: Нет. Я бы сказал, что он остается в счастливом подростковом возрасте, как всякий творческий человек. Он задает вопросы, он экспериментирует. Иногда эксперименты более удачные, как, например, замечательный жанровый эксперимент в фильме «Зелик». Иногда менее удачные, как эта картина. Но всегда у меня лично есть уважение к творческой попытке, к необычности пути, по которому он двигается, к желанию избежать проторенной дороги любым путем. «Мелинда, Мелинда» является бесспорно последним, но отнюдь не завершающим фильмом Вуди Аллена. Я абсолютно убежден, что он на этом картине не остановится, будет продолжать работать. Кстати, следующая картина находится уже в производстве.
2: Трагедия или комедия?
3: А что бы он ни снял, все равно ему из жанра трагикомедии, в котором он работает, не выбраться.
6: I think you should know.
7: You're having an affair with Steve Walsh. He's wonderful. He's clever, he's smart, he's fabulously wealthy.

0: А сейчас в эфире наша традиционная рубрика «Музыкальное приношение Соломона Волкова». Соломон, знаете, как-то так выходит, что три ваши приношения у нас всегда складываются в сюжет. Уже не знаю, с умыслом или без, но каждый выпуск этой рубрики рассказывает свою историю. Какой она будет сегодня?
1: Мне захотелось отметить память трех недавно ушедших от нас великих певцов. И я это делаю не случайно, потому что пока вот певец живой и выступает, нет вообще более знаменитого человека в музыкальной сфере, в сфере классической музыки. Вот звезда мира классической музыки – это певец или певица. Пока они выступают. Существенная оговорка. А в тот момент, когда они либо исчезают со сцены, либо, не дай бог, умирают, все, вот публика почему-то забывает о них.
0: Ну, есть же великие мифы. Каруза.
1: Да, великие мифы остаются. Каруза, Шаляпин, Каллас, если угодно. А вот со звездами, которые при жизни и Каруза, и Шаляпин, и Каллас блистали, может быть, даже и не меньше, чем они, и были знаменитыми, если и меньше, то не намного, вот об этих вот людях как-то публика забывает. И мне это страшно обидно. И мне хочется напомнить о трех вот таких великих певцах, которые ушли от нас сравнительно недавно. И начнем мы с певицы, которая умерла еще в этом году. Ей было 82 года. Это Виктория де Лос-Анджелес, как она произносится по-английски, или Лос-Анджелес по-испански, потому что она испанка. Это лирическая сопрано замечательная. Она перестала выступать на оперной сцене где-то в начале 60-х годов. А до этого в течение 10 лет она была царицей Метрополитен-опера.
0: Да, ее так и называли. Да? Королева Метрополитен-опера.
1: Ее все знали, абсолютно. И до сих пор иногда по ночному телевидению показывают клипы музыкальные, снятые вот в то время, где она еще молодая и обаятельная такая, пышненькая, черноволосая, черноглазая женщина. Действительно, ну, тьма просто обаяния, замечательным, очень красивым таким кремовым голосом.
0: Говорят, что она пела только по-итальянски, никогда не пела на иностранных языках оперы.
1: Да, да, но она вот перестала в 60-е годы выступать на оперной сцене и перешла на камерный репертуар, и тогда она стала очень много петь музыки своей родной страны, Испании. Вот, в частности, испанского композитора Федерико Мампо, про которого в России не очень много знают. А это такой, я бы сказал, испанский Свиридов. Он умер в 1687 году. Он сочинял такую простую, но изысканную, стилизованную, как бы поднародную вокальную музыку. И вот это прекрасно совершенно этот композитор получался у Виктории де Лос-Анджелес.

Вторым нашим героем будет бас Николай Геуров, который умер в прошлом году, ему было 74 года, и с ним как раз я был знаком. С Геуровым я столкнулся, при том, что он учился когда-то в Московской консерватории, и в Москве был легендой, о нем всегда вспоминали. Но я столкнулся с ним в Танглвуде, здесь, в Америке, в начале 80-х годов и при любопытных обстоятельствах. Значит, он, понятное дело, болгарин, хотя он уже в тот момент фактически жил на Западе. Перейдя на Запад, он женился на Мирелле Фреди, замечательной итальянской певице. И фактически уже в то время он был итальянцем, так сказать, итальянским, я думаю, и гражданином, может быть. Но почему я об этом вспоминаю? Узнав, что я хочу с ним сделать интервью, кстати, для «Радио Свобода», а я именно это и хотел сделать, он отказался это сделать. То есть он боялся разговаривать с представителем «Радио Свобода» тогда, и, к сожалению, интервью так и не состоялось. Он был замечательным совершенно вокалистом, но вот интересно, он всю свою жизнь прожил как бы в тени Шаляпина. Ему всю жизнь приходилось доказывать, что вот он не второй Шаляпин, не третий Шаляпин, не пятый Шаляпин, что он, как он любил говорить, и он первый, хотя, может быть, и маленький Николай Геуров, он зря прибеднялся, у него был очень красивый мягкий бас, и я хочу его показать в арии короля Филиппа из «Дон Карлоса» Верди. Очень интересная, глубокая такая музыка, но вообще-то у басов не так много интересной музыки. Я в связи с этим вспоминаю характерный анекдот, который Шаляпин любил рассказывать. Он разговаривал с Николаем Вторым и жаловался, пожаловался Николаю Второму, что вот у басов крайне неинтересный репертуар. Все время приходится петь каких-то там царей, королей. И, как вспоминает Шаляпин, Николай подергал свою бородку и сказал, да, действительно неинтересный материал. Тем не менее, и у царей, и у королей бывает в опере замечательная музыка, и это доказывает Николай Геуров в арии короля Филиппа.

наконец, Рената Тибальди. Я тоже вот не случайно говорил о том, что Калас помнят все. Калас – это легенда. Но при жизни Калас, Тибальди, которая умерла тоже в прошлом году, когда ей исполнилось 82 года, при жизни Калас Тибальди была ее соперницей. Их как бы пресса даже стравливала и вот противопоставляла, что вот Калас такая темпераментная, драматическая, но зато у нее хромает вокал. А у Тибальди и безупречный вокал, но, может быть, не всегда достает вот такой драматической какой-то выразительности и экспрессивности. И грешным делом я в свое время предпочитал как раз Ренату Тибальди. Вот мне Калас, когда я был помоложе, странным образом не очень нравился. Мне хотелось действительно вот этого вокального совершенства, которое у Калас встречается далеко не всегда. Другое дело, что я с годами научился ценить и вот этот настоящий драматический темперамент. Но каждый раз, когда я слушаю записи Тибальди, я поражаюсь ее виртуозной технике, ее совершенной технике. И вот образец этой техники Тибальди мы можем услышать в том, как она исполняет арию графини из оперы Моцарта «Женитьба Фигаро». И вот делает это в присущей Тибальди элегантной и благородной манере. Я надеюсь, что те, кто услышит это незабываемое, действительно, по-моему, исполнение Тибальди, будут ее помнить, будут о ней вспоминать, хотя бы, когда они будут вспоминать о Калас, и будут вспоминать всех трех певцов, о которых мы сегодня говорили в нашей передаче.

На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Марина Ефимова, Андрей Загданский, Лев Лосев и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.

0: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
2: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
1: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
2: Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
1: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
3: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
4: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
3: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
5: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
4: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
6: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
7: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
3: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
8: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
4: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
9: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
3: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
10: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
4: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
11: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу.
12: мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились, и вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
3: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
4: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
3: «Человек имеет право».
13: Останки мужчины 35-45 лет.
14: Дмитрий Донской на СВО. Владимиру Путину представили мощи великого князя Московского. РПЦ хочет отвезти их на фронт.
15: А вот в будущее вы смотрите скорее с оптимизмом?
16: Ни в коем разе.
14: Россияне готовятся к худшему, но мечтают о мире и достатке. Что говорят социологические исследования?
17: Я бы назвал тенденции последнего времени одним коротким словом – паника.
14: Симптомы скрытой мобилизации. Правозащитники говорят о принуждении к контракту в 6 регионах России.
18: А вы бы поехали на шашлыки с Владимиром Путиным? А вот более 2/3 россиян от этого воздержались бы. Это данные опроса проекта Russian Field. А вы смотрите программу «Лицом к событию» на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Здравствуйте. Дело вот в чем. Рейтинги одобрения Путина в той или иной формулировке вопроса корреспондентам колеблются в районе 70%. Это данные официальных государственных ВЦИОМ, ФОМ и прочих исследовательских компаний. Но стоит переформулировать вопрос, к примеру, а кого из политиков вы бы позвали с собой на шашлыки? И симпатия явно сокращается. Или, скажем, спросить, а растет ли уровень тревожности не у вас лично, а у ваших близких. Впрочем, 2/3 россиян, по данным ВЦИОМ, и без того считают, что самые тяжелые времена для страны еще впереди. К данным социологов мы еще вернемся, а поводов для тревог хватает. Из наисвежайших сообщений правозащитников о задержаниях и принуждениях к контракту с Минобороны. Теперь не только в Пензенской области, сообщает проект «Идите лесом». Особо тревожные, возможно, уже сейчас стоят или подъезжают к погранпереходу в Грузию. По крайней мере, российская погранслужба сообщила о всплеске активности в Верхнем Ларсе, который в новейшей истории России ассоциируется в основном с так называемой частичной мобилизацией. Подробнее в нашем сюжете.
19: В России новые случаи принуждения мужчин контрактом с Минобороны. Проект «Идите лесом» сообщил, что за 9 дней к ним обратились 14 человек из 6 регионов. В Новороссийске сестра задержанного рассказала, что ее брата доставили в отдел полиции, избили и подбросили наркотики. Вместо уголовного дела ему предложили контракт. Он его подписал, сообщают правозащитники. В Омске мужчину забрали прямо с работы, удерживали и подписали контракт за него, говорят его родственники. Затем его вывезли из города в неизвестном направлении. География принуждения расширилась от малых городов до миллионников и превратилась в общепринятую практику, рассказывает представитель движения «Идите лесом» Иван Чувеляев. Противоречивая информация на фоне слухов о мобилизации приводит к панике.
17: В телевизоре им Соловьев орет, что никогда не будет никакой мобилизации, а когда они выходят помойку выносить, у них на лестнице висит плакат «Подпиши контракт сейчас, не дожидайся